0: продавцу. Теперь, раз часть логистики переводят на ПВЗ, он пойдет назад не из единого хаба, а из этих десятков тысяч пунктов. Продавец запчастей для велосипедов Сергей пока не понимает, как это отслеживать. Особенно с учетом все того же обстоятельства. Имеешь дело с партнером партнера.
1: Вывести из сотни складов товар сейчас иногда сложно. Нужно посмотреть все остатки, соответственно, заполнить все формы и по одному товару из каждого. Как сделать это из 80 тысяч ПВЗ ППЗ, я даже затрудняюсь. То есть это будет там лежать мертвым грузом. Ну и основная проблема, которая сейчас есть на зоне для нас, это мошенничество и подмена товара. Я думаю, что ухудшится эта ситуация, потому что если на складах есть хотя бы какой-то контроль за сотрудниками, здесь его, вероятно, не будет.
0: У третьей страны владельцев ПВЗ вопросов не меньше. Это малый бизнес, работающий по франшизе. Судя по рассказам таких предпринимателей, Marketplace рекомендовал им докупить стеллажи. Правда, они уже отчасти готовы. Еще в начале августа Коммерсант писал, что Озон теперь отправляет часть ценных товаров на хранение в пункты выдачи. Но ПВЗ – это, как правило, небольшое помещение. На первом этаже жилого дома или отдельная постройка с дверью, закрытой на обычный замок. Конечно, там установлены камеры. Это обязательное условие франшизы. Но охрана и даже сигнализация не требуется. Продолжает владелец сети ПВЗ в Ульяновске и в Москве Иван.
2: Это уже определенная нагрузка и, мягко говоря, лишняя ответственность. Но, с другой стороны, любой человек, который находится в данной сфере, занимается этим бизнесом, должен понимать, что если компания решила делать именно такую модель сейчас, то она актуальна будет обязательно для всех, потому что сейчас не самое сладкое время, чтобы, скажем так, капризничать.
0: У Озона, как он сам сообщал весной, 84 тысячи пунктов выдачи. Согласно релизу маркетплейса, участвуют в новой схеме более 80 тысяч ПВЗ, значит, почти все. Озон обещает платить им за складские услуги 20 копеек за литр, то есть 200 рублей за хранение на кубометре пространства в сутки, 6 тысяч в месяц. Но из этих денег явно придется доплачивать сотрудникам за то, что они будут дополнительно принимать, выдавать и отправлять товары, если они, конечно, согласятся. Зарплаты у них 2-3 тысячи рублей в среднем за смену. Дефицит кадров в этой сфере такой же, как везде. Мнение владелицы нескольких ПВЗ в Московской области и Красноярском крае Ксении.
3: Это совсем другая система учета, как я понимаю. И вообще пока еще ничего не понятно, как это предполагается, что это будет работать. Пока это совершенно сырое решение. Как всегда, впрочем, что в Озоне, что в ВБ, эти решения принимаются людьми, которые никогда не были по эту сторону рабочего стола сотрудника пункта выдачи.
0: Другой владелец ПВЗ анонимно нам сказал, что он пока не понимает, в чем плюсы и в чем минусы, и ждет большого вебинара, который Marketplace обещал провести в понедельник, чтобы все объяснить. И еще одна деталь. На ПВЗ Озона возле моего дома пару недель назад уже начали свозить на хранение дорогостоящие товары, поставив владельца перед фактом. Это были гитары, балалайки и скрипки. Каждая стоит десятки тысяч рублей. И все это стояло на всеобщем обозрении, потому что на складе места для таких негабаритных товаров не хватило. Жители, как рассказал мне оператор пункта, удивлялись. Они и не знали, что у них такой музыкальный район. Это тоже штрих к общей картине непонимание бизнеса, как будет работать новая схема. Михаил Сафонов, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
4: Что с бензином в регионах? Сигналы с мест. Мы опросили таксистов, журналистов и простых водителей из Сочи, Смоленска, Краснодара и Екатеринбурга. Картина получилась неоднородной.
5: Операционный директор отеля «Марина Гарден» Сочи Александр Айтуганов.
6: Немножко лучше стало, но пока еще под вопросом. Это буквально, может быть, меньше недели сейчас ситуация. Было, допустим, 50 машин, сейчас 10, условно, на заправках. Ну, работают все АЗС, дизельное топливо по-прежнему везде. Есть вопрос вообще нет. А что касается 92-го, 95-го, получше ситуация. Сотого мало, сотый бензин практически редкость теперь уже, ответить его. Частных, как таковых, заправок в Сочи немного. В основном сетевые, это Лукойл, Газпромнефть, Роснефть. 30 литров ограничения в среднем по городу. Где-то бывает 40 дают, но в основном по 30. 95-й средняя цена по городу где-то 75-76 рублей за литр. Второй, соответственно, это 69-72.
5: Таксист из Краснодара, автор телеграм-канала «Про такси» Егор Рябков.
7: Заправок, которые отпускают бензин, стало чуть больше. Если на прошлой неделе, может быть, 30 всего автозаправочных станций, может, 35 работало, сегодня рапортуют, что 60 отпускают топливо. И я лично там, где проезжал, очереди, конечно,

0: не хочу, но очередей нет никаких.
1: Жительница Смоленска Татьяна.
2: Очереди действительно сократились. Сейчас даже заметно это и визуально, и по времени. Может быть, полчаса где-то нужно будет простоять. Особенно утром, когда еду, вижу, что на разных заправках утром водители смоленские пытаются как-то перед работой это успеть сделать. Ну, это вообще очень сложно на самом деле. Что хочу отметить. В основном такой самый ажиотаж все равно сохраняется на заправках, где цены более-менее приемлемы. Например, там, где цена уже за 100 рублей, 92-95, там вообще нет машин. Вот такая тенденция сейчас в Смоленске.
3: Но бензин есть, просто он дорогой.
2: Да, совершенно верно. 2 недели назад был реальный ажиотаж, когда люди по 1.5-2 часа стояли в очередях, и это все в авточатах люди писали, куда двигаться, где искать, где что можно заправиться. Там тогда и на дорогих заправках тоже были машины, и вечером, и едешь, и утром очереди стояли. Сейчас там очереди нет, и вообще машин нет. Вот только что проезжала сейчас заправку, где цена самая высокая. Машин нет, а бензин есть.
4: В Ростовской области, по данным местных СМИ, ситуация несколько выравнивается, но по-прежнему остается напряженной, а И-95 отсутствует на большинстве заправок, сохраняются очереди и лимиты. В Липецкой области количество работающих заправок с бензином сократилось примерно до 70 станций, и действует схема «чет-нечет». В Крыму и Севастополе продажа отдельных марок топлива по-прежнему идет по QR-кодам, а лимит на одну машину составляет 20 литров. Число жертв крушения парома у побережья Северного Кипра достигло 8, а спасатели ищут еще 17 человек. Такие данные на вечер воскресенья сообщил телеканал ТРТ «Хабер» со ссылкой на министра транспорта непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра. ТАСС со ссылкой на главу непризнанного государства сообщает, что 241 человек спасен. Продолжаются поиски 18 пропавших без вести. Напомню, судно попало в шторм вскоре после выхода в море. Быстро начало набирать воду, перевернулось и затонуло на глубине 514 метров. Паром шел из порта Герне в Кирине в турецкую гавань Тошуком и перевернулся в 2.5 километрах от кипрского берега. На его борту, по данным властей, было более 260 человек, включая 8 человек экипажа. Многие выжившие пассажиры получили травмы и находятся в больницах, сообщают турецкие СМИ. Пассажиры парома рассказали телеканалу «Ахабер», что капитан и члены экипажа вначале не придали значения угрозе затопления судна, а затем, когда в носу корабля появилась большая течь, покинули его первыми, бросив пассажиров. Также поступали жалобы на судне, не хватало спасжилетов. Комментирует заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин.
5: На мой взгляд, первое, это как раз судно катамаранного типа. Я так думаю, что момент перевертывания судна, это в основном и получились, к сожалению, человеческие жертвы. Мы получили человеческие жертвы. То, что не хватало жилетов, может быть похоже на правду, может быть нет, потому что регистр морской он не выпустит просто так судно без соответствия всем требованиям. То есть жилеты должны быть обязательно. Просто в момент паники не каждый человек, наверное, смог найти свой жилет, одеть правильно и двигаться в нужном направлении, если эта команда была, если руководил кто-то эвакуацией из персонала парома. Тут много разных всяких вариантов. Однозначно, сейчас не зима, сейчас море довольно теплое, и если вы находитесь в экипированном состоянии, то есть на вас находится правильно одетый спасательный жилет, и физическое состояние ваше, вы не какой-то больной, который резко реагирует на смену температуры, то шансы выдержать, конечно, есть, и находиться и час, и полтора в воде в такой ситуации, я думаю, что возможно.
6: Час-полтора среднестатистический человек смог бы на воде без жилета, да, продержаться?
5: Нет, без жилета ни в коем случае.
4: Сергей Щетинин, заслуженный спасатель России. Людей из затонувшего парома спасли катера и вертолеты. Изображения, транслируемые турецким телевидением, показывали перевернутый паром в воде с людьми в спасательных жилетах на вершине оранжевого корпуса. Пропавших без вести продолжают искать с помощью дронов и водолазов. На борту судна, по данным кипрских властей, были иностранцы. Судя по видео крушения в соцсетях, в том числе там находились русскоязычные граждане. Вот что сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
7: На текущий момент мы не получали информации о присутствии российских организованных туристов в данной ситуации, и мы надеемся на текущую информацию Министерства иностранных дел. В любом случае, российский сектор индустрии находится на связи и будет учитывать поступающую информацию.
4: Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Экипаж парома вместе с капитаном уже задержан и дает показания по подозрению в халатности, сообщают кипрские власти. Также проверяют появляется версия о возможном столкновении парома с неким объектом. Точную причину крушения судна установят лишь после анализа.

0: анализа черных ящиков, сообщил министр транспорта непризнанной республики.
1: В эфире радио не на словах, а на деле. Если митингуют антипрививочники, если в соцсетях стали популярны ретро-селфи, если запустили адронный коллайдер, а в детской программе заговорили о счастье для каждого, это все неспроста. Это часть чего-то коварного плана, цель которого, очевидно, мировое господство. Теории заговора. Специальный проект уже в эфире Бизнес FM. Новости экономики.
2: У микрофона Сердар Влекулиев. Транспортно-логистическая отрасль России переходит на цифровой формат отчетности. С 1 сентября обязательными при грузоперевозках станут электронные накладные. По новым требованиям в электронном виде должны оформляться транспортная накладная, заказ и заявка при автоперевозках, а также железнодорожные, авиационные, грузовые накладные и экспедиторские документы. Россия с 27 года конкретизирует понятие пива. Новый ГОСТ на пенный напиток заработает с 1 января. В стандарте будет указано, что доля солода в пиве должна быть не менее 80%. Добавленный спирт запрещен, разрешено только естественное брожение. В новом ГОСТе также расширена сырьевая база. В нее включены ржаной, гречишный, овсяной и просяной солоды. Это позволит создавать новые сорта пива. Правительство на полгода до 28 февраля 2027 года продлило эксперимент по добровольной маркировке полуфабрикатов и замороженной пищевой продукции. Документ также расширяет перечень товаров, участвующих в эксперименте. Теперь в него входит мороженое, рыба, молодые сыры и творог, кишки и желудки животных, мороженое, а также минеральные и газированные воды. В России с 1 сентября вступят в силу новые правила пассажирских перевозок. Перевозчики смогут использовать оплату и посадку через НФС, а также оформлять билеты через государственную единую биометрическую систему. Кроме того, можно будет подтверждать льготы на проезд через Messenger Max. Новые правила касаются как поездок в автобусах, трамваях и троллейбусах, так и перевозок по заказу и легковым такси. Все изменения закреплены в приказе Минтранса России, который будет действовать до 1 сентября 2032 года. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес FM. Бананы, папайя, сочинский рай. В Краснодарском крае приступили к сбору тропического урожая. Экспериментальные теплицы принесли около 700 килограммов экзотических фруктов, 20 сортов бананов, 5 видов папайи, маракуйи, а также ананасы, авокадо и какао. Как все это выросло в российских южных широтах и что нужно, чтобы такое сельское хозяйство стало массовым, расскажет Сергей Гордеев.
3: Лето 2024-го. Предприниматель Андрей Платонов учреждает в Сочи Академию развития субтропического сельского хозяйства. Его мечта – выращивать экзотические фрукты в южных широтах. Зимой следующего года на одном из аграрных форумов амбициозный бизнесмен обращается к министру сельского хозяйства страны Оксане Лут и обещает в скором времени угостить ее бананами российского производства. Обещанного пришлось ждать не 3 года, а 1.5. Летом 26-го в теплицах села Орел Изумруд в округе Сочи собрали долгожданный урожай. Бананы получились сладкие и ароматные. Помог искусственный интеллект, рассказывает гендиректор Академии развития субтропического сельского хозяйства Андрей Платонов.
4: Датчики, наблюдающие температуру, влажность, дают сигналы. Открываются форточки, воздушный полив, капельный полив. Вот это все в комплексе работает и позволяет соблюдать технологию выращивания. На вкус бананы, безусловно, вкуснее по ощущениям, чем магазинные. И тут понятно, поскольку они максимально у нас созрели на растении, а не в трюме теплохода. Второе, мы сделали анализ лабораторный с сравнительный. И он показал наличие более высокого и правильного магния, калия в них, снижение сахарозы, фруктозы.
3: В другом сочинском тепличном комплексе 100 гектар растут не только бананы. Прошлым летом тут посадили семена папайи, питахайи, маракуйи, авокадо, какао, манго, киви и ананаса. Лучше всего прижились папайя и питахайя. До конца года рассчитывают на 100 и 30 килограммов соответственно. Впрочем, увеличить показатели вряд ли удастся. Сделать тропические фрукты в России серьезным делом просто невозможно, констатирует генеральный директор информагентства «Fruit News» Ирина Козий.
5: Выращивать тропические фрукты на территории нетропической страны экономически бессмысленно. Это может быть красивым туристическим аттракционом, это может быть хорошей игрушкой для какого-то производителя, для личного подсобного хозяйства, но бизнесом это быть не может. Просто неподходящие погодные условия. Речь скорее идет тогда о субтропических культурах, то есть чай, мандарины, курмакуя, где растет. То есть вот какие-то такие направления можно рассматривать там, где можно выращивать плоды, урожай в открытом грунте.
3: Но у бизнеса своя математика. Андрей Платонов уже подсчитал, какое количество теплиц необходимо для рентабельности. Дело за малым. Нужна лишь предпринимательская смелость и поддержка государства.
4: Я думаю, государство рассмотрит со всех сторон этот вопрос. Если будет оказана поддержка в виде помощи в строительстве теплиц, вопрос цены, он второй. Не хватает теплиц. Вопрос в эффективном использовании и возможностях существующих теплиц, чтобы наши россияне почувствовали, что есть тропические фрукты, которые выращиваются в нашей стране, надо порядка 10 тысяч гектар теплиц. Когда мы первые 600 квадратных метров теплиц устроили, было больше скептиков, чем кто поддерживал это направление. А сегодня, когда есть результат, скептицизм уходит.
3: В этом году бизнесмен рассчитывает собрать суммарно 500 килограммов отечественных бананов. Но о реализации речь пока не идет. Поэтому банановая история в России скорее веселое хобби, а не серьезный бизнес. И в лучшем случае такую продукцию попробуют друзья, соседи предпринимателя, ну и министр сельского хозяйства. А массовый российский потребитель продолжит лакомиться бананами из Эквадора, Вьетнама, Китая и Индии. Сергей Гордеев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Кладовка вместо квартиры. Кладовки в Москве – новый вариант для тех, кто хочет вложить деньги в недвижимость, пишет издание «Метро» со ссылкой на участников рынка. По их данным, квадратный метр кладовки стоит около 300 тысяч рублей. За последние три года кладовки подорожали в среднем на 60%. Спрос на кладовки также растет из-за увеличения числа небольших квартир и потребности жителей в дополнительном месте для хранения. С этими данными не согласен основатель российской гильдии риэлторов Константин Апрелев. По его мнению, спрос на кладовки не увеличивается, и тезис о доходности подобных вложений активно продвигают сами застройщики.
6: Рост цен, который заявляется застройщиком как привлекательный с точки зрения динамики роста, несколько десятков процентов за три года и за последний год, с моей точки зрения, не выдерживает никакой критики, потому что это заявление застройщиков, которые сами оценивают то, что они продают на рынке, и сами могут называть любую цену, вопрос в реальности продаж, поэтому разгон истории с ростом цен и очень высокой капитализацией этого актива из-за роста цен, на мой взгляд, надуманный. Второе заключается в том, что главная проблема всех парковочных мест и мест хранения кладовок в домах – это узкие возможности для сдачи в аренду. Сколько бы ни заявлялись в цене эти места хранения, сдать их более чем под 1-2% годовых от их стоимости невозможно. Вот дополнительная капитализация с точки зрения доходности, она просто мизерная. Получается, что в этом случае окупаемость 50-100 лет не просто неинтересна, она и привлекательной не является.
0: Константин Апрелев, основатель российской гильдии риэлторов. Кстати, в столице с августа действуют новые правила расчета числа машин и мест при проектировании новых жилых комплексов. По новому нормативу обеспеченность ЖК такой недвижимостью оценочно вырастет в два раза. Можно ожидать, что часть нераспроданных из-за отсутствия спроса машин и мест обустроят впоследствии как помещение для временного хранения. Те самые кладовки. Едва открылись, уже попали в новости. Тематическое Геншин-кафе на Большой Лубянской вызвало такой ажиотаж среди фанатов компьютерной игры Genshin Impact, что посетители теперь пускают только по броням, причем не более чем на час. И не позволяют собираться возле заведения на улице. Кафе открылось в Москве 21 августа. Для российских поклонников китайской игры Genshin Impact, выполненной в стиле аниме, это стало большим и ожидаемым событием. Однако в интернете посетители написали уже массу негативных отзывов из-за повышенных мер безопасности, введенных администрацией тематического кафе. Это связывают в том числе с тем, что кафе соседствует с зданием ФСБ. Чем вызван ажиотаж вокруг кафе и одноименной игры, объяснил эксперт, исследователь комиксов, сооснователь магазина комиксов «Чук и Гик» Иван Чернявский.
7: Я видел временное пространство в московских торговых центрах, которые привлекали огромное количество людей еще несколько лет назад. Я знаю, какой ажиотаж вызывает коллаборации Genshin Impact, в частности, с сетями фастфуда российскими, когда огромные очереди выстраиваются и сувенирная продукция исчезает буквально считанные часы. Логичное развитие — это именно постоянную точку открыть, в которую фанаты могут приходить регулярно. Природа самой игры в том, что в ней время от времени меняются игровые события, сезоны. Понятна механика, что время от времени в этом кафе будут происходить какие-то мероприятия, меню, ивенты, которые ограничены во времени. Это единственное, что меня удивило, что кафе открывается отдельно от каких-то крупных торговых центров, крупных точек притяжения молодежи. Может быть, в этом тоже есть какой-то замысел. Это очень популярная игра у определенного возрастного сегмента, старшие школьники, младшие студенты. Как раз в этой игре появился новый регион, который отсылает к северной и славянской эстетике. Его в шутку можно назвать таким обрусевшим регионом. Очень удачное совпадение, что они именно к запуску этого региона запускают кафе. Двойной ажиотаж. Частично вызван тем, что Genshin Impact, как и другие проекты Mihoyo, это бесплатные игры, которые кроссплатформенные, в них можно играть на чем угодно, не покупая себе ни консоли, ни компьютера. Очень доступна точка входа, поэтому они настолько распространены. Ролевая игра, сама игра — это экономика микротранзакций, и никто, наверное, не планирует в этом кафе подавать дорогие блюда вроде пекинской утки. Не жалко прийти и заплатить за кофе, и получить кофе в каком-то брендированном стаканчике, который ты потом будешь себе хранить как память, потому что он там ограниченной партии, через год уже такого не будет.
0: Исследователь комиксов Иван Чернявский. Genshin Impact — одна из самых популярных в России онлайн-игр. Игрок выбирает персонажей и выполняет различные задания, чтобы получить призы. В мире у нее более 300 миллионов скачиваний. Россия на третьем месте по этому показателю после Китая и США. Поэтому появление кафе в Москве логично. Похожие заведения по игре Genshin Impact открыты в Париже и в Сеуле. Кафе отличается не обычным оформлением в стилистике игры. Посетители обслуживают официанты в костюмах персонажей Genshin Impact. В таких заведениях любят собираться не только игроки Genshin, но и поклонники манги и аниме.
1: Продолжительность жизни.
8: Мы можем прекрасно понимать, что пора меньше сидеть в телефоне, раньше ложиться спать или перестать покупать сладкое по дороге домой. Но одного решения часто оказывается недостаточно.
1: Журналист Алена Копылова.
8: В привычном контексте рука сама тянется к телефону, а ноги несут к знакомой витрине. Причина в том, что привычка постепенно перестает требовать полноценного сознательного решения. Когда мы осваиваем новое действие, мозгу приходится активно контролировать каждый этап. Но по мере повторения последовательность закрепляется, и все большую роль начинают играть структуры мозга, участвующие в формировании автоматического поведения. Постепенно отдельные шаги объединяются в своеобразную программу. Возникает знакомый цикл – сигнал, действие и результат. Например, уведомление на экране становится сигналом. Человек открывает социальную сеть и получает что-то интересное. После множества повторений достаточно одного сигнала, чтобы запустить всю последовательность почти автоматически. Важную роль здесь играет дофамин. Если действие неожиданно приносит хороший результат, дофаминовая система помогает мозгу запомнить. Эту последовательность стоит повторить. По мере обучения реакция начинает возникать уже не столько на саму награду, сколько на сигнал, который ее предсказывает. И тут становится понятно, почему сила воли часто проигрывает. Человек пытается сознательно подавить программу, которая сотни раз выполнялась автоматически. А привычное окружение продолжает постоянно запускать ее своими сигналами. Изменить поведение проще не запретом, а перестройкой самого цикла. Мозгу нужно много раз повторить новую последовательность, пока и она не станет той самой программой, которую однажды можно будет выполнять почти не задумываясь.
1: Продолжительность жизни на бизнес-фм. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
9: У микрофона Сердар Авликулиев. Два человека погибли, 12 пострадали в результате атаки ВСУ на Белгород, сообщил в РИО губернатора Александр Шуваев в воскресенье вечером. Среди пострадавших в результате ракетной атаки ВСУ на Белгород, по данным Шуваева, 7 подростков. Ранее пресс-служба «Озона» сообщила, что в Белгороде атакован сортировочный центр и хаб доставки. Есть пострадавшие. Российские войска начали подготовку к массированным ударам по энергообъектам на Украине. Удар планируется в ответ на атаки Киева по гражданской инфраструктуре и российским объектам ТЭК и энергетики. Об этом в воскресенье заявила Минобороны России. В МИД Ирана снова заявили, что несмотря на договоренности с Оманом, разблокирование Ормузского пролива без удовлетворения Соединенными Штатами Америки условий Тегерана не будет. Выполнение договоренности требует осуществления обязательств другими странами, в особенности США. Как только обязательства претворятся в жизнь, Иран тоже займется своими, заявил замглавы иранского МИДа Казем Гарибабади. Он напомнил, что речи о новых требованиях не идет, и что если Вашингтон действительно желает вернуться на путь дипломатии, ему надо, цитата, «принять ответственность за прошлые действия». Американский стартап Andon Labs проводит необычный эксперимент, проверяет, способен ли искусственный интеллект руководить бизнесом и вытеснить с рынка предпринимателей. В рамках проекта ИИ доверили управление реальными объектами. Сначала магазином в Сан-Франциско, затем кафе в Стокгольме, пишут ведомости. Оказалось, ИИ поддается на уговоры. Нейросети легко одобряли просьбы работников о внеочередных выходных, а когда один клиент потребовал скидку в 99%, то сразу ее получил. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Российские войска начали подготовку массированных ударов по объектам энергетики Украины. В Минобороны России утверждают, что это станет ответом на украинские атаки по инфраструктуре и объектам топливно-энергетического комплекса. Комментарии Георгия Бовта буквально через минуту. В этом году более 6 тысяч бюджетных мест в вузах остались пустыми после основного этапа зачисления, и в основном речь о педагогических вузах и специальностях. Почему молодежь не идет работать учителями? Ученые нашли способ побеждать холестерин на генетическом уровне. В эксперименте приняли участие уже 15 человек. Впрочем, редактирование генов у человека по-прежнему вызывает споры. Эти и другие темы на Бизнес FM. Из ящика «Пандоры» полетели реактивные дроны и ракеты. Российские войска начали подготовку массированных ударов по объектам энергетики Украины, заявили в Минобороны России. В ведомстве утверждают, что это станет ответом на украинские атаки по инфраструктуре и объектам топливно-энергетического комплекса России. На фоне усиления российских ударов западные СМИ пишут о дефиците товаров первой необходимости на Украине. Так, «Вашингтон-Пост» отмечает, что после ударов по складам «Озон» и «Вайлдберриз» Россия переориентировала свои атаки на склады и распределительные центры на Украине. Комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает».
10: Заявление Минобороны РФ об ударах по энергетике Украины прозвучало за месяц до отопительного сезона. Формат задал Владимир Путин еще 22 августа, заявив, что Киев сам открыл этот ящик Пандоры, начав бить по объектам российской экономики, и получит ответ по наиболее чувствительным отраслям. Летом ВСУ действительно усилили удары по НПЗ, выйдя на 2-3 в неделю. В августе Bloomberg насчитал 21 атаку, это месячный рекорд. В ряде регионов возникли проблемы с топливом. Бить в ответ по украинской нефтепереработке бессмысленно. Ее просто нет. Москва выбрала складскую логистику, порты и энергогенерацию. Украинские источники признают, что последняя серия ударов вывела из строя около 400 тысяч квадратных метров складов, в том числе до 100 тысяч дефицитных холодильных. Появившиеся пустые полки в магазинах Киева и даже Львова отражают не столько дефицит производства, которого пока нет, сколько разрыв логистики. Одновременно работает психологический эффект. За месяц с небольшим России удалось также добиться почти полной блокады украинских портов. Экспорт зерна в первой половине августа упал примерно на 75% год к году. Усиление масштабов российских ударов признает советник Зеленского Сергей Бескрестнов, заявив о более чем 2500 реактивных дронов в августе против примерно 1500 за весь июль. Воздушные тревоги в Киеве достигают 13 часов в сутки. ВСУ пока не решили проблемы дефицита средств ПВО, тогда как реактивные дроны типа «Герань» имеющиеся дроны-перехватчики сбить не могут. В последние дни Минобороны РФ отчитался о поражении в районе Киева целого ряда объектов двойного назначения, отдельно отметив поражение складов компании Firepoint в Киевской области, которая производит баллистические ракеты. Киев это не подтверждал, зато всякий раз подчеркивает гражданский статус пораженных объектов. Однако за лето зафиксировано как минимум два случая, когда даже Киев был вынужден признать, что в гражданской застройке хранились боеприпасы. В результате детонации в начале июля в районе Вишневого были значительные потери среди гражданских. Разрушено почти сотня жилых зданий. Через три дня Зеленский признал, что там был склад боеприпасов Укроборонпрома, пообещав уголовное дело. История, однако, повторилась 29 августа в селе Мила Бучанского района. Предписано теперь провести полный аудит мест хранения боеприпасов, чтобы не допустить размещения их рядом с жилыми домами. Сделать это, однако, будет непросто. Киевская агломерация – это центр украинского производства дронов и ракет, поэтому карта военных целей и карта жилой застройки здесь накладываются одна на другую. Объявленный аудит проблемы не решит. Переносить объекты в военное время физически некуда. Зеленский, кстати, косвенно при этом подтверждает российский нарратив. Удары наносятся по военным целям, а жертвы среди гражданских – результат украинской халатности. В этой ситуации, о чем представители российского руководства не устают повторять, Москва не готова к деэскалации, рассчитывая на преимущества, в том числе в ударных вооружениях, в частности, реактивных дронов, которых была лишь четверть весной, а стало большинство, или новую ракету «Бандероль», которая пошла в серию в июле, именно во многом благодаря которой удалось заблокировать порты противника. Теперь Минобороны РФ обозначает следующий этап – поражение энергогенерации. Собственные издержки, включая вторую волну топливного кризиса и блокаду экспорта зерна через Черное море, Москва считает приемлемыми. Топливо частично импортируется, частично идет расчет на снижение спроса. Зерно закупают в стратегический резерв, тогда как располагаемая мощность энергосистемы Украины сейчас до 12 гигаватт, при зимней потребности до 19 гигаватт. Конечно, у Зеленского своя логика, которая толкает его к тому, чтобы упереться. История с арсеналами в жилой застройке, как и коррупционные скандалы, его политически ослабляют. Но они же мешают подписать соглашение, которое воспримут как капитуляцию. Эскалация для Киева одновременно и повышает цену войны, и сокращает возможности для гибкости. В такой ситуации теоретически возможны лишь некие частичные секторальные договоренности. К примеру, еще в начале августа глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что Анкара передала Москве и Киеву предложение о моратории на удары в Черном море и о механизме защиты судоходства. Тем более, что турецким судам от ВСУ тоже уже не раз доставалось. А в России присутствует свой интерес в возобновлении зернового, а также нефтяного через Новороссийск экспорта. При этом зерновое перемирие образца 22 года вряд ли возможно. Чисто гипотетически можно было бы обсуждать взаимный мораторий ударов по портам и по энергетике. Но лишь теоретически. Москва все же исходит из того, что ее ударный потенциал, а также возможности ПВО сильнее. Посему базовый сценарий – это зимняя кампания взаимных ударов на истощение. Война в целом перешла в войну экономик.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Почему молодежь не идет работать учителями? По данным Миноборнауки, в этом году более 6 тысяч бюджетных мест в вузах остались пустыми после основного этапа зачисления. И в основном речь о педагогических вузах и специальностях. По словам экспертов, 6 тысяч вакантных бюджетных мест – это нормально. Это всего 2% от общего их количества. Но о профессии учителя выпускники действительно не мечтают. Иван Медведев подробнее.
11: В целом, тему можно было бы раскрыть одной строкой. От 30 до 40 тысяч рублей в месяц молодой учитель получает в большинстве российских регионов. И это до вычета налогов. То есть на руки 26-35 тысяч. Это данные базы вакансий работы России за прошлый год, собранные изданием T-Journal. Примерно те же цифры нам озвучил и учитель истории из Казани, ведущий подкаста «Звонок для учителя» Ильназ Ахмедзянов. 28 тысяч за 18 часов в неделю, то есть за ставку. Но на одной ставке, по его словам, не работает никто. На практике все берут по две или даже две с лишним ставки, и работая по 30 часов в неделю, с классным руководством, региональными надбавками, премиями и бонусами за активность, подготовку олимпиадников и так далее, можно зарабатывать до 75 тысяч в месяц. Но деньги – это еще не все, говорит Ильназ Ахмедзянов.
12: Из 10 человек в моей учебной группе в школу пошел только я. Все остальные нашли какие-то смежные работы, журналистика, СММ и прочее. Только идейно зараженные юноши и девушки как будто бы идут в школу. И потом еще, учитывая, что огромный процент новых учителей в течение 3 лет уходит из школы, остаются после этого. То есть это такая большая сеялка, я бы сказал. Отсеивание идет большое. Главный аспект, конечно же, это заработная плата. Ну и ответственность. Становясь учителем, ты теряешь некоторую приватность своей жизни. Ты не можешь многие вещи делать, которые могут делать все остальные люди. Но учителя со стороны общества больше внимания.
11: В Ставропольском крае примерно та же картина. Выпускники педвузов по профессии работать не идут. Таксисты и доставщики зарабатывают больше, а в школе загрузка и жуткая бюрократия. Говорит учитель физкультуры одной из ставропольских школ Даниил Хачко, работающий в школе 3 года.
13: 3 года назад я пришел в сферу образования в школу. Мне дали на тот момент около 24 часов. Базовый оклад у нас составляет около 10 тысяч рублей, потому что это идет на ставку. Ставка 18 часов. Этого, естественно, не хватает, поэтому все берут 1,5-2 ставки, то есть 30-36 часов, и в месяц обычно выходит около 32-35 тысяч.
11: По словам Даниила, с надбавками, премиями, категориями и дополнительными занятиями в школе физрук может зарабатывать уже чуть больше 60 тысяч. Учителя-предметники, которые готовят детей к ЕГЭ, зарабатывают больше. Максимум, на который может рассчитывать многоработающий, опытный ставропольский учитель, чуть больше 100 тысяч. Но Даниил при этом подчеркивает, что он любит свою работу и уходить из школы не собирается. В Нижнем Новгороде при примерно тех же вводных молодежь активно идет работать учителями, поделилась с бизнес-ФМ учительница одной из местных школ Наталья.
14: Из 6 учителей русского языка и литературы 4 студента. Самый младший закончил 2-й курс. Также один молодой специалист работает 3-й год. И есть человек, который не работал по специальности 10 лет и вот решил попробовать свои силы. Стажистов нет. В этом случае очень беспокоит уровень методической подготовки молодых учителей и студентов. Если говорить о зарплате, то на сервисах с вакансиями работодатели учителям Нижнего Новгорода предлагают от 27 до 120 тысяч рублей.
11: За этими цифрами, по словам Натальи, стоят все те же 2 с лишним ставки, надбавки, премии и очень много работы. Завуч одной из краснодарских школ на условиях анонимности рассказал Бизнес-ФМ о том, что на Кубани учителя могут зарабатывать и по 160-180 тысяч, но вакансии висят пустыми по полгода. Желающих очень мало, потому что классы по 40 человек. Сам завуч при этом получает чуть больше 80 тысяч. А учитель одной из московских школ рассказал, что зарабатывает около 200 тысяч, но признал, что это одна из самых высоких зарплат в его школе, где руководство очень активно выбивает гранты и ведет очень качественную финансовую политику. Еще одна столичная учительница, зарабатывавшая больше 100 тысяч в месяц, призналась, что недавно все-таки ушла из школы, потому что просто не смогла выдержать нагрузку и абсолютное бесправие и беспомощность учителя, которого ни во что не ставят ни руководство школы, ни ученики, ни их родители. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Способ побеждать холестерин на генетическом уровне обнаружили ученые. Уникальный метод придумала лауреат Нобелевской премии по химии Дженнифер Даудна. Она даже протестировала его на людях, сообщил американский канал CNN. В эксперименте приняли участие 15 человек. Суть его заключается в применении так называемых биологических ножниц, то есть удалению или вырезанию целого участка гена холестерина для его выключения. Речь идет о липопротеинах низкой плотности, известных как плохой холестерин. Они играют важную роль в развитии сердечно-сосудистых инфекционных заболеваний. Это открытие прокомментировал врач-методист и терапевт Денис Прокофьев.
15: На самом деле очень маленькие были проведены исследования, и аудитория составила всего 15 человек, поэтому делать какие-то выводы преждевременно. А сама суть изобретения заключается в том, что по средствам введения инфузии блокируется белок в печени, который отвечает за выработку липопротеидов низкой плотности, которые в свое время могут приводить к образованию атеросклероза. Применение таких методов клинически не проводится, и проводить их имеет только смысл, если есть генетическая предрасположенность либо наследственная предрасположенность к возникновению повышенного уровня холестерина. Есть такой пул пациентов, которые вне зависимости от возраста имеют высокие показания липидного профиля. Это крайне опасное состояние. И именно для этой группы пациентов такое изобретение может иметь смысл и может оказаться крайне эффективным. Если мы говорим о людях, страдающих атеросклерозом, уже сформированной атеросклеротической бляшки, то это никакого смысла иметь не будет, потому что задача терапии заключается не только в снижении уровня холестерина, но и придать структуре атеросклеротической бляшки в первую очередь эластичность, предотвратив ее распад, не дать возможность дальнейшего прогрессирования этой атеросклеротической бляшки. И на сегодняшний момент прекрасно с этим справляются препараты группы статинов, эзотимибы и комбинации, которые и выполняют все эти функции. Поэтому отдельный пол пациентов, да, конечно, вполне возможно, но я думаю, что раньше, чем лет через 10, ждать этого однозначно не стоит.
0: Врач-методист Денис Прокофьев. Впрочем, редактирование генов у человека по-прежнему вызывает споры среди ученых. В ходе пилотного исследования были получены исключительно положительные результаты у 4 пациентов из 15. Один человек умер через 6 месяцев после эксперимента. Впрочем, его участники не считают, что причиной стало генетическое вмешательство и намерены продолжать лечение по новому методу. И еще сотни американцев хотят принять участие в клинических испытаниях, несмотря на все риски.
1: Вначале был бизнес.
16: Как появлялись города?
17: Сольвычегодск, Архангельская область, 2000 жителей. Первое поселение у Соленого озера упоминается в летописях 15 века. И люди здесь добывали, варили и продавали соль. К 17 веку стал центром добычи соли на Русском Севере. Город с 1796 года.
1: Как появлялись города? На Бизнес-ФМ. Компании и корпорации.
18: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
18: Киностудия «Союзмультфильм» готова присоединиться к инициативе холдинга «Национальная медиагруппа» по созданию парка аттракционов на территории Москино, сообщили в пресс-службе студии. Ранее стало известно, что НМГ запускает новое бизнес-направление – развитие парков аттракционов, в частности, на территории кинопарка Москино. Нефтеперерабатывающий завод «Кулеви», расположенный на западе Грузии, полностью отказался от переработки российской сырой нефти. Об этом сообщает грузинское интернет-издание «Бизнес Медиа Джорджия». НПЗ перешел на переработку казахстанской и ливийской нефти. Ранее Евросоюз в рамках 21-го пакета антироссийских санкций внес в черный список НПЗ в порту Кулеви. Отмечается, что запрет вступит в силу 25 января следующего года. Если НПЗ за это время откажется от российской нефти, ЕС обещает, что санкции против завода не будут задействованы. Некоторые фанаты игры GTA 6 в США заранее планируют оплачиваемый отпуск или отгул на дни релиза игры, который запланирован на ноябрь, пишет газета Wall Street Journal. В четверг компания Rockstar Games представила новую часть культовой видеоигровой серии, раскрыв подробности о сюжете, персонажах и игровом мире. Как пишет издание, геймеры объявили дату выхода игры неофициальным праздником. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ». Протесты против дата-центров набирают обороты. Как показывают опросы, люди в большинстве своем к самой технологии искусственного интеллекта относятся терпимо, но вот с постоянным шумом, который исходит от дата-центров, вредом экологии и ростом цен на электроэнергию люди мириться не готовы. Ранее агентство Reuters сообщало, что только за первый квартал этого года из-за общественного давления были отменены или приостановлены 75 проектов по строительству центров обработки данных. Валерий Убадоев продолжит.
19: Стоит все-таки отметить, что основное недовольство из-за дата-центров центров концентрируется в США. Эта страна, наряду с Китаем, лидер в сфере искусственного интеллекта. А дата-центры именно для ИИ, как нам рассказали эксперты, гораздо больше тех, что используют для облачных серверов или для чего-то другого. Следовательно, им требуется гораздо больше энергии, и они гораздо громче. С этим и связаны основные претензии. Огромные потребности таких ЦОДов в электроэнергии провоцируют рост стоимости коммунальных услуг. Например, в штате Вирджиния, как ранее сообщала Рейтер, ожидается рост среднемесячных платежей на 13%. А в каких-то штатах возникают проблемы с водоснабжением, так как ЦОДы используют воду для охлаждения. Еще одна проблема – шум из-за генераторов, больших вентиляторов и другого оборудования. Местные жители в Мичигане охарактеризовали работу дата-центров такой фразой, как будто кто-то включил пылесос прямо у вас в гостиной. Агентство Bloomberg сообщает, что теперь консультанты по акустике пользуются высоким спросом. Они помогают дата-центрам регулировать уровень шума. А вот вопрос с электроэнергией уже решаются. Вместе с ЦОДами начали строить электростанции. Мы поговорили с тем, кто занимается этим в России. Продолжает собственник и генеральный директор инжиниринговой компании PSM Андрей Медведев.
20: Решением, которое может быть в этом случае, это строительство ЦОДов на собственной генерации, то есть собственными электростанциями. Мощности на стойку очень сильно выросли, энергоэффективность оборудования так быстро не выросла. Здесь много разных факторов, но мы берем в экономических моделях стоимость 1 мегаватта от 60 до 90 миллионов рублей. Причем это актуален вопрос не только для ЦОДов, но и для промышленных предприятий, для удаленных объектов. Очень сложно финансировать строительство электростанций частными деньгами по ставке там больше 20% годовых. И здесь экономика не вкладывается.
19: В России, однако, протестов касательно ИИ дата-центров замечено не было. Собственно, потому что таких крупных объектов у нас пока нет. Но вот в Шотландии, например, недалеко от местной деревушки компания Illy Group планирует построить гигантский ЦОД мощностью в 600 мегаватт. Размер этого объекта значительно больше самой деревни – 35 метров в высоту, а площадь – 25 гектаров. Местные жители, конечно же, протестуют и призывают шотландский парламент заблокировать строительство. Похожие случаи возникали в Нидерландах, Ирландии, Австралии, Японии, Польше, других странах, и это только в этом году. Недовольство в большинстве своем вызвано тем, что все эти дата-центры напрямую влияют на повседневную жизнь, а не из-за того, что люди, условно, выступают против прогресса. Продолжает управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
21: Массово я не думаю, что будет какое-то недовольство или непринятие искусственного интеллекта. Развитие человечества идет в эту сторону, это невозможно остановить. Строительство центров обработки данных, особенно больших, это обязательно достаточно такая существенная логистика. Это шум, появляющийся там рост цены недвижимости, например, для отдельных регионов. В этом плане, конечно, определенные протесты могут быть, но это то, что касается именно физической истории. Все, что касается такой онлайн-истории или айтишной, вот вопрос искусственного интеллекта, то там я никаких проблем не вижу.
19: В Великобритании, как сообщает журнал Wired, государственный регулятор Ofgem столкнулся со странной ситуацией – фантомными дата-центрами. Эти объекты пока существуют только на бумаге, однако они уже зарезервировали себе мощности в британских электросетях. При этом некоторые такие ЦОДы потенциально могут никогда и не построить. Например, проект могут отменить, компании не хватит денег или произойдет что-то еще. Но одной своей бронью на энергию они стимулируют спрос, что может разогнать цены. Валерий Убадоев, Елена Марчукова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
0: Как откроются рынки в понедельник? Российский финансовый рынок завершил неделю без резких движений. Инвесторы по-прежнему оценивают ситуацию вокруг переговоров и следят за ценами на нефть. На этом фоне индекс Мосбиржи за неделю снизился почти на процент до 2114 пунктов. При этом в пятницу рынок отыграл часть потерь и прибавил около 1%. О том, какие события будут влиять на рынок в ближайшее время, говорит генеральный директор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
22: Для российского рынка достаточно может быть значимое событие – это саммит ШОС в Киргизии. Соответственно, какие-то переговоры, встречи лидеров России и Китая вряд ли будут какие-то прорывные новости, но, тем не менее, рынок будет внимательно за этим смотреть. Второй фактор – это переваривание отчетности, которое массово вышло в конце прошлой недели по целому ряду российских компаний. Мы уже видели реакцию на рынке, когда одни акции улетали на 4-5%. Например, Лукойл после феерической отчетности, которую он опубликовал разочаровал в пятницу. А целый ряд компаний разочаровали рынок. Как ни странно, даже в одном сегменте мы видели, что цифры Роснефти выглядят слабовато. Поэтому переваривание отчетности продолжится. Геополитический фактор также будет влиять на инвесторов. Ну и с точки зрения мировых трендов, рынки, инвесторы будут смотреть внимательно за динамикой доходности на мировых рынках облигаций, потому что это оказывает влияние на рынки рискованных активов, особенно на рынок драгметаллов. Поэтому здесь мы увидели вот существенную коррекцию в пятницу, когда драгметаллы потеряли 3-4% за один день, поэтому внимание будет сосредоточено на этом рынке также. И сейчас особенно рынок облигаций будет уделять внимание тем цифрам, к которым мы подходим к следующему заседанию Центрального банка 11 сентября. Это задаст тренд на четвертый квартал. С точки зрения стоимости денег в России, это тоже очень важно. Здесь облигационный рынок после длительной консолидации может тоже преподнести некоторые сюрпризы.
0: Гендиректор Investland Игорь Вагизов. Нефть марки Brent в конце недели торговалась в районе 89-90 долларов за баррель. Цены поддерживает напряженность вокруг Ирана. США не исключают разных сценариев развития ситуации и заявляют, что переговоры сейчас не ведутся. А вот российская валюта заметно ослабла. За неделю юань подорожал на 56 копеек до 12 рублей 90 копеек. И о динамике рубля и перспективах нефти говорит директор по инвестициям УК «Ренкап» Илья Голубов.
2: Мы видим, что он в последнее время начинает ослабевать постепенно к доллару США. Таргет я свой не меняю, это в район 95-100 рублей за доллар США. Вопрос, как это будет происходить на следующей неделе, может быть, 86 рублей, 87, мы попробуем увидеть. Тем не менее, говорить о прогнозе таком краткосрочном, наверное, неправильно, а средне-долгосрочно, я считаю, что 95-100 – это та цель, куда мы должны двигаться. Ну, это, скажем, либо по итогам года, либо просто среднесрочный прогноз. Здесь, к сожалению, мы видим, что все истории с движением рубля, они идут с неким лагом и относительно не только экономики, относительно цен на нефть, торгового баланса и так далее, потому что все-таки вот эта некая обособленность, да, и закрытость российского финансового рынка дают о себе знать, и вот этот временной лаг не всегда можно предсказать.
4: И по поводу нефти, какую динамику ждем и здесь?
2: В нефти главный детерминант – это то, что происходит на Ближнем Востоке. То мирятся, то воюют, и поскольку сообщений довольно-таки много, мы видим, что пока что какой-то вот такой эскалации не наблюдается, ну, скажем так, усиление эскалации, поэтому нефть, в принципе, откатилась на уровень ниже 90 долларов за баррель, но мы понимаем, что там некие твиты и уж тем более какие-то боевые действия, они могут, разумеется, развернуть эту картинку в абсолютно противоположную сторону. Сказать, что мы близимся к какой-то договоренности между двумя странами, я бы пока этого не делал. Вот этот вот информационный шум, он будет главный детерминант рынка, ну и пока мы, наверное, будем нефть видеть в коридоре 85-93 доллара за баррель Brent.
0: Директор по инвестициям Ренкап Илья Голубов. Официальный курс Центробанка доллара 85.60, евро 99 рублей 68 копеек, китайский юань 12.73.
16: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Теории заговора. Первые антипрививочники появились еще в начале 19 века, когда стали активно применять созданную Эдвардом Дженнером вакцину против оспы. Постепенно борцы-одиночки объединялись в группы. И в 1866 году в Англии появилась первая подобная официально зарегистрированная организация «Национальная лига антивакцинации». Основные доводы антипрививочников, кроме религиозных, это бесполезность вакцин и их возможность опасность для здоровья. Но есть теория, что движение было создано искусственно и поддерживается финансово-теневыми правительствами Земли специально для улучшения генофонда человечества. Ведь согласно теории, те, кто согласится с аргументами антипрививочников, настолько недальновидны, что достойны лишь вымирания. В то время как всем умным и привитым предначертано выжить и продолжить свой род в веках. Теории заговора на Бизнес FM. Наизусть. Франсуа де ла Рошфуко. Желание вызвать жалость или восхищение – только это нередко и составляет основу нашей откровенности. Наизусть. На Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
5: Накануне 1 сентября мне важно дать слово Нюте Федермессер,
3: общественному деятелю, директору благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Нюта говорит о людях, о фондах и о цифрах акции «Дети вместо цветов».
5: То, что многие фонды эту акцию подхватили, это, во-первых, свидетельство того, что она классная. Это, наверное, единственная в России благотворительная акция, которая охватывает практически все семьи. Мы зарегистрировали название и товарный знак, но мы никогда не возражали, если другие фонды тоже это делали. Потому что это действительно акция больше учительско-воспитательная, чем финансовая. Хотя в прошлом году мы собрали 96 миллионов рублей, в этом году надеемся собрать более 100 миллионов рублей. В прошлом и в этом году впервые нам помогает Министерство просвещения, не дай бог, не навязывая никому и не обязывая, а просто информируя, что эта акция есть, что она финансово прозрачная. В общей сложности на вырученные от одного года средства мы помогаем примерно 1000 семей. Это кажется мало, потому что если мы собрали, например, 90 миллионов и помогли 1000 семей, то это, будь здоров, какая сумма. Но действительно, в какой-то семье помощь нужна в размере 3 миллиона, если нужно и пандус сделать, и инвалидное кресло купить, и расходку для аппарата искусственной вентиляции легких. А в какой-то семье это 300 тысяч, потому что нужно купить специальное питание, которое поможет наладить обменные процессы, набрать вес, и мама перестанет бояться выходить с ребенком на улицу и как-то подпускать к нему других людей, потому что он перестанет быть таким слабеньким. Но вообще 1000 семей – это немало. Это 1000 судеб каждый год.
3: Нюта Федермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», Кира Альтман, Бизнес FM.
6: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
23: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Развитие промышленной, транспортной и туристической инфраструктуры – одна из первоочередных задач России в Арктике. Об этом говорится в статье главы МИДа Сергея Лаврова. По его словам, Россия продолжит комплексное освоение высоких широт и будет обустраивать арктическую зону в соответствии с национальными целями развития. При этом Москва открыта для сотрудничества со всеми партнерами на основе равноправия и взаимной выгоды. Мировые цены на нефть растут на фоне обмена ударами между США и Ираном. По данным торгов, стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась выше $90 за баррель, а октябрьских фьючерсов на WTI выше $85. Накануне США нанесли удар по острову Ларак в Ормузском проливе, после чего Иран выпустил ракеты в направлении американских судов. США в течение недели могут ввести санкции против одного из банков в рамках попыток ограничить финансовые потоки Ирана. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент. Какой именно банк попадет под ограничение, он не уточнил. Ранее министр заявлял об ужесточении американских санкций против Ирана и пригрозил вторичными ограничениями странам, которые откажутся их соблюдать. Россияне смогут официально расплачиваться цифровыми рублями с 1 сентября. Банк России объявил о запуске третьей формы национальной валюты в широкий оборот. Регулятор отметил, что все операции для граждан останутся бесплатными, а кошелек будет доступен через привычные банковские приложения. Ранее в стране завершили двухлетний пилотный проект по тестированию платежей в цифровых рублях.
24: Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Озона в понедельник на закрытом вебинаре для владельцев ПВЗ может рассказать, как будет работать его новая логистическая схема. Суть в том, что товары теперь отчасти будут отправлять на мини-склады пунктов выдачи заказов. Как это восприняли селлеры и владельцы ПВЗ? В ряде российских регионов сохраняются перебои с бензином, где-то ситуация вновь ухудшилась. Мы опросили таксистов, журналистов и простых водителей. Что с бензином в регионах? Число жертв крушения парома у побережья Северного Кипра растет. Спасатели ищут пропавших во время трагедии. На борту пассажирского судна находились 267 человек, а точную причину крушения судна установят лишь после анализа черных ящиков. Эти и другие темы на Бизнес FM. Озон в понедельник на закрытом вебинаре для владельцев ПВЗ может рассказать, как будет работать его новая логистическая схема. О ней Marketplace сообщил на минувшей неделе. Суть в том, что товары теперь отчасти будут отправлять на мини-склады пунктов выдачи заказов, то есть туда, куда мы обычно приходим за товарами. Это связано с ударами по складам маркетов. К новой схеме есть вопросы у контрагентов Озона, селлеров и владельцев ПВЗ. Михаил Сафонов со всеми подробностями и мнением бизнеса.
7: Решение, которое принял Озон, кажется оправданным и логичным – распределить часть товаров со своих хабов по пунктам выдачи заказов ПВЗ, куда мы приходим в соседний подъезд или дом, чтобы получить свои покупки. 80 тысяч таких пунктов станут мини-складами. То есть от схемы, когда товары лежат в больших логистических центрах, которые сейчас не в безопасности, переход на разрозненное хранение. Здесь много нюансов. И помимо маркетплейса есть две стороны – селлеры и владельцы этих пунктов. У первых много вопросов. Те, кто раньше отправляли товары на склад маркета, понимали, что он и несет за них ответственность. Но теперь они пойдут на десятки тысяч небольших складов, партнеров площадки. И непонятно, будут ли там соответствующие условия, можно ли доверять работникам ПВЗ, ведь они работают у индивидуальных предпринимателей, а уже они непосредственно сотрудничают с площадкой. Продолжает продавец детских игрушек и бытовой техники Андрей.
8: По мне так рассредоточить 1000 товаров по 1000 точек непонятными людьми равно обрести 1000 проблем. А разместить 1000 товаров на одном складе с какой-то там долей вероятности, что с ним вдруг что-то пойдет не так, это одна проблема, которая будет решаться в рамках одного вопроса.
7: Еще один вопрос касается возвратов. Сейчас товары, которые по каким-то причинам вернул покупатель, отправляются в сортировочный центр. Оттуда продавцу. Теперь, раз часть логистики переводят на ПВЗ, он пойдет назад не из единого хаба, а из этих десятков тысяч пунктов. Продавец запчастей для велосипедов Сергей пока не понимает, как это отслеживать. Особенно с учетом все того же обстоятельства. Имеешь дело с партнером партнера.
9: Вывести из сотни складов товар сейчас иногда сложно. Нужно посмотреть все остатки, соответственно, заполнить все формы и по одному товару сказать, как сделать это из 80 тысяч ПВЗ ППЗ, я даже затрудняюсь. То есть это будет там лежать в мертвом грузе. Ну и основная проблема, которая сейчас есть на зоне для нас, это мошенничество и подмены товара. Я думаю, что ухудшится эта ситуация, потому что если на складах есть хотя бы какой-то контроль за сотрудниками, здесь его, вероятно, не будет.
7: У третьей страны владельцев ПВЗ вопросов не меньше. Это малый бизнес, работающий по франшизе. Судя по рассказам таких предпринимателей, Marketplace рекомендовал им докупить стеллажи. Правда, они уже отчасти готовы. Еще в начале августа Коммерсант писал, что Озон теперь отправляет часть ценных товаров на хранение в пункты выдачи. Но ПВЗ – это, как правило, небольшое помещение. На первом этаже жилого дома или отдельная постройка с дверью, закрытой на обычный замок. Конечно, там установлены камеры. Это обязательное условие франшизы. Но охрана и даже сигнализация не требуется. Продолжает владелец сети ПВЗ в Ульяновске и в Москве Иван.
10: Это уже определенная нагрузка и, мягко говоря, лишняя ответственность. Но, с другой стороны, любой человек, который находится в данной сфере, занимается этим бизнесом, должен понимать, что если компания решила делать именно такую модель сейчас, то она актуальна будет обязательно для всех, потому что сейчас не самое сладкое время, чтобы, скажем так, капризничать.
7: У Озона, как он сам сообщал весной, 84 тысячи пунктов выдачи. Согласно релизу маркетплейса, участвуют в новой схеме более 80 тысяч ПВЗ. Значит, почти все. Озон обещает платить им за складские услуги. 20 копеек за литр, то есть 200 рублей за хранение на кубометре пространства в сутки. 6 тысяч в месяц. Но из этих денег явно придется доплачивать сотрудникам за то, что они будут дополнительно принимать, выдавать и отправлять товары. Если они, конечно, согласятся. Зарплаты у них 2-3 тысячи рублей в среднем за смену. Дефицит кадров в этой сфере такой же, как везде. Мнение владелицы нескольких ПВЗ в Московской области и Красноярском крае Ксении.
12: Это совсем другая система учета, как я понимаю. И вообще пока еще ничего не понятно, как это предполагается, что это будет работать. Пока это совершенно сырое решение. Как всегда, впрочем, что в Озоне, что в ВБ, эти решения принимаются людьми, которые никогда не были по эту сторону рабочего стола сотрудника пункта выдачи.
7: Другой владелец ПВЗ анонимно нам сказал, что он пока не понимает, в чем плюсы и в чем минусы, и ждет большого вебинара, который Marketplace обещал провести в понедельник, чтобы все объяснить. И еще одна деталь. На ПВЗ «Озона» возле моего дома пару недель назад уже начали свозить на хранение дорогостоящие товары, поставив владельца перед фактом. Это были гитары, балалайки и скрипки. Каждая стоит десятки тысяч рублей. И все это стояло на всеобщем обозрении, потому что на складе места для таких негабаритных товаров не хватило. Жители, как рассказал мне оператор пункта, удивлялись. Они и не знали, что у них такой музыкальный район. Это тоже штрих к общей картине непонимания бизнеса, как будет работать новая схема. Михаил Сафонов, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Что с бензином в регионах? Сигналы с мест. Мы опросили таксистов, журналистов и простых водителей из Сочи, Смоленска, Краснодара и Екатеринбурга. Картина получилась неоднородной.
11: Операционный директор отеля «Марина Гарден» Сочи Александр Айтуганов.
13: Немножко лучше стало, но пока еще под вопросом. Это буквально, может быть, меньше недели сейчас ситуация. Было, допустим, 50 машин, сейчас 10, условно, на заправках. Ну, работают все АЗС, дизельное топливо по-прежнему везде. Есть вопрос вообще нет. А что касается 92-95-го, получше ситуация. Сотого мало, сотый бензин практически редкость теперь уже, встретить его. Частных, как таковых, заправок в Сочи немного. В основном сетевые, это Лукойл, Газпромнефть, Роснефть. 30 литров ограничения в среднем по городу. Где-то бывает 40 дают, но в основном по 30. 95-й средняя цена по городу, где-то 75-76 рублей за литр. Второй, соответственно, это 69-72.
11: Таксист из Краснодара, автор телеграм-канала «Про такси» Егор Рябков.
14: Заправок, которые отпускают бензин, стало чуть больше. Если на прошлой неделе, может быть, 30 всего автозаправочных станций, может, 35 работало, сегодня рапортуют, что 60 отпускают топливо. И я лично там, где проезжал, очереди, конечно, большие, потому что ажиотаж перед 1 сентября. Люди уже вернулись из отпусков, уже бегают какие-то покупки последние, чтобы детей в школу собрать. Например, сейчас на Минской заправка «Лукойл» только 95-й бензин, его вообще давно не было, но очередь примерно километр. И заправка «Роснефть» на Кубанской набережной под мостом, там, наверное, очередь, может быть, метров 400, хотя вчера там была с километров. Ну, по крайней мере, бензин есть, да, очередь.

0: 100 рублей, 92-95, там вообще нет машин. Вот такая тенденция сейчас в Смоленске.
1: Но бензин есть, просто он дорогой.
0: Да, совершенно верно. 2 недели назад был реальный ажиотаж, когда люди по 1,5-2 часа стояли в очередях, и это все в авточатах люди писали, куда двигаться, где искать, где что можно заправиться. Там тогда и на дорогих заправках тоже были машины, и вечером едешь, или утром очереди стояли. Сейчас там очереди нет и вообще машин нет. Вот только что проезжала сейчас заправку, где цена самая высокая. Машин нет, а бензин есть.
2: В Ростовской области, по данным местных СМИ, ситуация несколько выравнивается, но по-прежнему остается напряженной, а И-95 отсутствует на большинстве заправок. Сохраняются очереди и лимиты. В Липецкой области количество работающих заправок с бензином сократилось примерно до 70 станций, и действует схема «чет-нечет». В Крыму и Севастополе продажа отдельных марок топлива по-прежнему идет по QR-кодам, а лимит на одну машину составляет 20 литров.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Рестораны. Начало.
4: Одним из старейших кафе в мире считается парижское заведение «Ле Прокоп», расположенное в Сан-Жермен-де-Пре. Сицилийский шеф-повар Прокопио Кута открыл двери своего заведения в 1686 году, чтобы радовать посетителей свежим кофе, чаем, горячим шоколадом и новомодным лакомством мороженым. Через 3 года через дорогу от кафе открылся театр «Комедии Францез». И завсегдатаями Прокопа стали актеры, писатели, музыканты, драматурги, режиссеры, философы и ученые. Это было первое литературное кафе, которое в разные годы посещали Ла Фонтен, Вольтер, Бенджамин Франклин, Марат, Робеспьер, Наполеон Бонапарт, Бальзак, Виктор Гюго. Кафе не раз закрывалось, но с 1952 года работает без перебоев. Уже как ресторан.
3: Рестораны. Начало. На Бизнес ФМ. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. В 18 веке по указанию императриц всероссийских сперва Елизаветы, а затем и Екатерины II, специально для расчетов между вельможами чеканились золотые монеты. Эти так называемые дворцовые деньги, золотые полтина, рубль и 2 рубля, первоначально предназначались исключительно для внутреннего дворцового обращения. Но, конечно, полностью избежать утечки элитных денег в народ не удалось. И если сначала дворцовыми рублями вельможи в основном отдавали друг другу карточные долги, то после того, как Екатерина стала развивать магазинную торговлю по образцу европейской, такие монеты стали оказываться и в карманах купцов, и простолюдинов. Между собой ни аристократы ими не рассчитывались, но хранили. И похвастаться перед знакомыми и при случае дать на сдачу покупателю-дворянину.
5: Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей доп-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
6: После выхода репортажа моей ситуации, через день моя декларация была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
5: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Бизнес ФМ. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
7: У микрофона Сердар Влекулиев. Транспортно-логистическая отрасль России переходит на цифровой формат отчетности. С 1 сентября обязательными при грузоперевозках станут электронные накладные. По новым требованиям в электронном виде должны оформляться транспортная накладная, заказ и заявка при автоперевозках, а также железнодорожные, авиационные, грузовые накладные и экспедиторские документы. России с 27 года конкретизирует понятие пива. Новый ГОСТ на пенный напиток заработает с 1 января. В стандарте

0: будет указано, что доля солода в пиве должна быть не менее 80%. Добавленный спирт запрещен, разрешено только естественное брожение. В новом ГОСТе также расширена сырьевая база. В нее включены ржаной, гречишный, овсяной и просяной солоды. Это позволит создавать новые сорта пива. Правительство на полгода до 28 февраля 2027 года продлило эксперимент по добровольной маркировке полуфабрикатов и замороженной пищевой продукции. Документ также расширяет перечень товаров, участвующих в эксперименте. Теперь в него входит мороженая рыба, молодые сыры и творог, кишки и желудки животных, мороженое, а также минеральные и газированные воды. В России с 1 сентября вступят в силу новые правила пассажирских перевозок. Перевозчики смогут использовать оплату и посадку через НФС, а также оформлять билеты через государственную единую биометрическую систему. Кроме того, можно будет подтверждать льготы на проезд через Messenger Max. Новые правила касаются как поездок в автобусах, трамваях и троллейбусах, так и перевозок по заказу и легковым такси. Все изменения закреплены в приказе Минтранса России, который будет действовать до 1 сентября 2032 года. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM. Бананы, папайя, сочинский рай. В Краснодарском крае приступили к сбору тропического урожая. Экспериментальные теплицы принесли около 700 килограммов экзотических фруктов, 20 сортов бананов, 5 видов папайи, маракуйи, а также ананаса, авокадо и какао. Как все это выросло в российских южных широтах и что нужно, чтобы такое сельское хозяйство стало массовым, расскажет Сергей Гордеев.
2: Лето 2024-го. Предприниматель Андрей Платонов учреждает в Сочи Академию развития субтропического сельского хозяйства. Его мечта – выращивать экзотические фрукты в южных широтах. Зимой следующего года на одном из аграрных форумов амбициозный бизнесмен обращается к министру сельского хозяйства страны Оксане Лут и обещает в скором времени угостить ее бананами российского производства. Обещанного пришлось ждать не 3 года, а 1.5. Летом 26-го в теплицах села Орел Изумруд в округе Сочи собрали долгожданный урожай. Бананы получились сладкие и ароматные. Помог искусственный интеллект, рассказывает гендиректор Академии развития субтропического сельского хозяйства Андрей Платонов.
3: Датчики, наблюдающие температуру, влажность, дают сигналы. Открываются форточки, воздушный полив, капельный полив. Вот это все в комплексе работает и позволяет соблюдать технологию выращивания. На вкус бананы, безусловно, вкуснее по ощущениям, чем магазинные. И тут понятно, поскольку они максимально у нас созрели на растении, а не в трюме теплохода. Второе, мы сделали анализ лабораторный, сравнительный. И он показал наличие более высокого и правильного магния, калия в них, снижение сахарозы, фруктозы.
2: В другом сочинском тепличном комплексе 100 гектар растут не только бананы. Прошлым летом тут посадили семена папайи, питахайи, маракуйи, авокадо, какао, манго, киви и ананаса. Лучше всего прижились папайя и питахайя. До конца года рассчитывают на 130 килограммов соответственно. Впрочем, увеличить показатели вряд ли удастся. Сделать тропические фрукты в России серьезным делом просто невозможно, констатирует генеральный директор информагентства «Fruit News» Ирина Козий.
4: Выращивать тропические фрукты на территории нетропической страны экономически бессмысленно. Это может быть красивым туристическим аттракционом, это может быть хорошей игрушкой для какого-то производителя, для личного подсобного хозяйства, но бизнесом это быть не может. Просто неподходящие погодные условия. Речь скорее идет тогда о субтропических культурах, то есть чай, мандарины, хурма кое-где растет. То есть вот какие-то такие направления можно рассматривать там, где можно выращивать лады, урожай в открытом грунте.
2: Но у бизнеса своя математика. Андрей Платонов уже подсчитал, какое количество теплиц необходимо для рентабельности. Дело за малым. Нужна лишь предпринимательская смелость и поддержка государства.
3: Я думаю, государство рассмотрит со всех сторон этот вопрос. Если будет оказана поддержка в виде помощи в строительстве теплиц. Вопрос цены, он второй. Не хватает теплиц. Вопрос в эффективном использовании и возможностях существующих теплиц, чтобы наши россияне почувствовали, что есть тропические фрукты, которые выращиваются в нашей стране, надо порядка 10 тысяч гектар теплиц. Когда мы первые 600 квадратных метров теплиц устроили, было больше скептиков, чем кто поддерживал это направление. А сегодня, когда есть результат, скептицизм уходит.
2: В этом году бизнесмен рассчитывает собрать суммарно 500 килограммов отечественных бананов. Ну, о реализации речь пока не идет. Поэтому банановая история в России скорее веселое хобби, а не серьезный бизнес. И в лучшем случае такую продукцию попробуют друзья, соседи предпринимателя, ну и министр сельского хозяйства. А массовый российский потребитель продолжит лакомиться бананами из Эквадора, Вьетнама, Китая и Индии. Сергей Гордеев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Кладовка вместо квартиры. Кладовки в Москве – новый вариант для тех, кто хочет вложить деньги в недвижимость, пишет издание «Метро» со ссылкой на участников рынка. По их данным, квадратный метр кладовки стоит около 300 тысяч рублей. За последние три года кладовки подорожали в среднем на 60%. Спрос на кладовки также растет из-за увеличения числа небольших квартир и потребности жителей в дополнительном месте для хранения. С этими данными не согласен основатель российской гильдии риэлторов Константин Апрелев. По его мнению, спрос на кладовки не увеличивается, и тезис о доходности подобных вложений активно продвигают сами застройщики.
5: Рост цен, который заявляется застройщиком как привлекательный с точки зрения динамики роста, несколько десятков процентов за три года и за последний год, с моей точки зрения, не выдерживает никакой критики, потому что это заявление застройщиков, которые сами оценивают то, что они продают на рынке, и сами могут называть любую цену, вопрос в реальности продаж, поэтому разгон истории с ростом цен и очень высокой капитализацией этого актива из-за роста цен, на мой взгляд, надуманный. Второе заключается в том, что главная проблема всех парковочных мест и мест хранения кладовок в домах – это узкие возможности для сдачи в аренду. Сколько бы ни заявлялись в цене эти места хранения, сдать их более чем под 1-2% годовых от их стоимости невозможно. Вот дополнительная капитализация с точки зрения доходности, она просто мизерная. Получается, что в этом случае окупаемость 50-100 лет не просто неинтересна, она и привлекательной не является.
1: Константин Апрелев, основатель российской гильдии риэлторов. Кстати, в столице с августа действуют новые правила расчета числа машин и мест при проектировании новых жилых комплексов. По новому нормативу обеспеченность ЖК такой недвижимостью оценочно вырастет в два раза. Можно ожидать, что часть нераспроданных из-за отсутствия спроса машин и мест обустроят впоследствии как помещения для временного хранения. Те самые кладовки. Едва открылись, уже попали в новости. Тематическое Геншин-кафе на Большой Лубянской вызвало такой ажиотаж среди фанатов компьютерной игры Genshin Impact, что посетителей теперь пускают только по броням, причем не более чем на час. И не позволяют собираться возле заведения на улице. Кафе открылось в Москве 21 августа. Для российских поклонников китайской игры Genshin Impact, выполненной в стиле аниме, это стало большим и ожидаемым событием. Однако в интернете посетители написали уже массу негативных отзывов из-за повышенной мер безопасности, введенных администрацией тематического кафе. Это связывают в том числе с тем, что кафе соседствует со зданием ФСБ. Чем вызван ажиотаж вокруг кафе и одноименной игры, объяснил эксперт, исследователь комиксов, сооснователь магазина комиксов «Чук и Гик» Иван Чернявский.
6: Я видел временное пространство в московских торговых центрах, которые привлекали огромное количество людей еще несколько лет назад. Я знаю, какой ажиотаж вызывает коллаборации Genshin Impact, в частности, с сетями фастфуда российскими, когда огромные очереди выстраиваются и сувенирная продукция исчезает буквально считанные часы. Логичное развитие – это именно постоянную точку открыть, в которую фанаты могут приходить регулярно. Природа самой игры в том, что в ней время от времени меняются игровые события, сезоны. Понятная механика, что время от времени в этом кафе будут происходить какие-то мероприятия, меню, ивенты, которые ограничены во времени. Единственное, что меня удивило, что кафе открывается отдельно от каких-то крупных торговых центров, крупных точек притяжения молодежи. Может быть, в этом тоже есть какой-то замысел. Это очень популярная игра у определенного возрастного сегмента, старшие школьники, младшие студенты. Как раз в этой игре появился новый регион, который отсылает к северной и славянской эстетике. Его в шутку можно назвать таким обрусевшим регионом. Очень удачный со совпадение, что они именно к запуску этого региона запускают кафе. Двойной ажиотаж. Частично нужен тем, что Genshin Impact, как и другие проекты Mihoyo, это бесплатные игры, которые кроссплатформенные, в них можно играть на чем угодно, не покупая себе ни консоли, ни компьютера. Очень доступна точка входа, поэтому они настолько распространены. Ролевая игра, сама игра — это экономика микротранзакций. И никто, наверное, не планирует в этом кафе подавать дорогие блюда вроде пекинской утки. И не жалко прийти и заплатить за кофе, и получить кофе в каком-то брендированном стаканчике, который ты потом будешь себе хранить как память, потому что он там ограниченной партии, через год уже такого не будет.
1: Исследователь комиксов Иван Чернявский. Genshin Impact — одна из самых популярных в России онлайн-игр. Игрок выбирает персонажей и выполняет различные задания, чтобы получить призы. В мире у нее более 300 миллионов скачиваний, Россия на третьем месте по этому показателю после Китая и США, поэтому появление кафе в Москве логично. Похожие заведения по игре Genshin Impact открыты в Париже и в Сеуле. Кафе отличается необычным оформлением в стилистике игры. Посетители обслуживают официанты в костюмах персонажей Genshin Impact. В таких заведениях любят собираться не только игроки Genshin, но и поклонники манги и аниме.
7: Дело вкуса с Катей Калиной.
8: Не знаю, как насчет праздника для детей, но 1 сентября для родителей, особенно не первоклассников, праздник точно. Конец летнему безделью и официальная, легитимная причина ограничить доступ к Роблоксу. Анимационная программа на борту яхты «Эрвин Река» сразу после получения школьных учебников. Бумажная дискотека, сладости и катание по Москва-реке. Пожалуй, это даже покруче выпускного будет. Покупать билеты на корабль-ресторан лучше заранее. Игровой рейс для школьников отходит от набережной Тараса Шевченко 1 сентября в 15:30. Для тех, кто останется на берегу, в «Эрвин Река» море-океан. Фирменная авторская эскимо шеф-кондитера Татьяны Марковой с молочным шоколадным ганашем, соленой карамелью и безе. А всем школьникам, пришедшим пообедать в «Эрвин Павильон», комплимент в виде шоколадной картошки необычной, а в форме лебедя, символа патриарших прудов. В Саврасе. К началу учебного года на кондитерскую витрину выставили армию миньонов, видимо, в знак поддержки всех протестующих по этому поводу. Это классическая хрустящая бретонская тарталетка с кокосовым ганашем и манго-банановым конфи. Выкура. 1 сентября подарок в японском стиле. Десерт дайфуку. Это рисовое тесто моти со сладкой пастой внутри. Пасту обычно варят из бобов, фасоли адзуки с сахаром и медом. Штука вкусная, можно подсесть. К слову сказать, виртуозные моти готовят в новом китайском Шаолине на Поклонной горе. В Mushrooms на Якиманке всем столикам с детьми пицца «Маргарита» от шефа бесплатно. А в новиковских сыроварнях блюдо по 5 рублей за первую полученную пятерку в первую учебную неделю. Только дневник экономного отличника не забудьте захватить в ресторан. С вами была Катя Калина.
7: Дело вкуса на Business FM. Культ на личности. Лица на банкнотах.
9: Эдвард Мунк, норвежский художник, который написал одну из самых узнаваемых картин в мире «Крик». На полотне изображена фигура кричащего человека на фоне кроваво-красного неба. Этот пугающий образ стал иконой экспрессионизма и впоследствии часто использовался в кино и рекламе. К примеру, маска из фильма «Крик» создавалась авторами кино именно под впечатлением от картины Мунка. Шедевр многократно становился мишенью похитителей. Сегодня оригинал «Крика» выставлен в Осло, а портрет самого Эдварда Мунка можно найти на купюре в 1000 норвежских крон.
7: Культ на личности. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
10: У микрофона Сердар Авликулиев. 2 человека погибли, 12 пострадали в результате атаки ВСУ на Белгород, сообщил в РИО губернатора Александр Шуваев в воскресенье вечером. Среди пострадавших в результате ракетной атаки ВСУ на Белгород, по данным Шуваева, 7 подростков. Ранее пресс-служба «Озона» сообщила, что в Белгороде атакован сортировочный центр и хаб доставки. Есть пострадавшие. Российские войска начали подготовку к массированным ударам по энергообъектам на Украине. Удар планируется в ответ на атаки Киева по гражданской инфраструктуре и российским объектам ТЭК и энергетики. Об этом в воскресенье заявила Минобороны России. В МИД Ирана снова заявили, что несмотря на договоренности с Оманом, разблокирование Ормузского пролива без удовлетворения Соединенными Штатами Америки условий Тегерана не будет. Выполнение договоренности требует осуществления обязательств другими странами, в особенности США. Как только обязательства притворятся в жизнь, Иран тоже займется своими, заявил замглавы иранского МИДа Казем Гарибабади. Он напомнил, что речи о новых требованиях не идет, и что если Вашингтон действительно желает вернуться на путь дипломатии, ему надо, цитата, «принять ответственность за прошлые действия». Американский стартап Andon Labs проводит необычный эксперимент, проверяет, способен ли искусственный интеллект руководить бизнесом и вытеснить с рынка предпринимателей. В рамках проекта ИИ доверили управление реальными объектами. Сначала магазином в Сан-Франциско, затем кафе в Стокгольме, пишут ведомости. Оказалось, ИИ поддается на уговоры. Нейросети легко одобряли просьбы работников о внеочередных выходных, а когда один клиент потребовал скидку в 99%, то сразу ее получил. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Российские войска начали подготовку массированных ударов по объектам энергетики Украины. В Минобороны России утверждают, что это станет ответом на украинские атаки по инфраструктуре и объектам топливно-энергетического комплекса. Комментарии Георгия Бовта буквально через минуту. В этом году более 6 тысяч бюджетных мест в вузах остались пустыми после основного этапа зачисления, и в основном речь о педагогических вузах и специальностях. Почему молодежь не идет работать учителями? Ученые нашли способ побеждать холестерин на генетическом уровне. В эксперименте приняли участие уже 15 человек. Впрочем, редактирование генов у человека по-прежнему вызывает споры. Эти и другие темы на Business FM. Из ящика «Пандоры» полетели реактивные дроны и ракеты. Российские войска начали подготовку массированных ударов по объектам энергетики Украины, заявили в Минобороны России. В ведомстве утверждают, что это станет ответом на украинские атаки по инфраструктуре и объектам топливно-энергетического комплекса России. На фоне усиления российских ударов западные СМИ пишут о дефиците товаров первой необходимости на Украине. Так, «Вашингтон-Пост» отмечает, что после ударов по складам «Озон» и «Вайлдберриз» Россия переориентировала свои атаки на склады и распределительные центры на Украине. Комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает».
11: Заявление Минобороны РФ об ударах по энергетике Украины прозвучало за месяц до отопительного сезона. Формат задал Владимир Путин еще 22 августа, заявив, что Киев сам открыл этот ящик Пандоры, начав бить по объектам российской экономики, и получит ответ по наиболее чувствительным отраслям. Летом ВСУ действительно усилили удары по НПЗ, выйдя на 2-3 в неделю. В августе Bloomberg насчитал 21 атаку, это месячный рекорд. В ряде регионов возникли проблемы с топливом. Бить в ответ по украинской нефтепереработке бессмысленно. Ее просто нет. Москва выбрала складскую логистику, порты и энергогенерацию. Украинские источники признают, что последняя серия ударов вывела из строя около 400 тысяч квадратных метров складов, в том числе до 100 тысяч дефицитных холодильных. Появившиеся пустые полки в магазинах Киева и даже Львова отражают не столько дефицит производства, которого пока нет, сколько разрыв логистики. Одновременно работает психологический эффект. За месяц с небольшим России удалось также добиться почти полной блокады украинских портов. Экспорт зерна в первой половине августа упал примерно на 75% год к году. Усиление масштабов российских ударов признает советник Зеленского Сергей Бескрестнов, заявив о более чем 2500 реактивных дронов в августе против примерно 1500 за весь июль. Воздушные тревоги в Киеве достигают 13 часов в сутки. ВСУ пока не решили проблемы дефицита средств ПВО, тогда как реактивные дроны типа «Герань» имеющиеся дроны-перехватчики сбить не могут. В последние дни Минобороны РФ отчитался о поражении в районе Киева целого ряда объектов двойного назначения, отдельно отметив поражение складов компании Firepoint в Киевской области, которая производит баллистические ракеты. Киев это не подтверждал, зато всякий раз подчеркивает граждан гражданский статус пораженных объектов. Однако за лето зафиксировано как минимум два случая, когда даже Киев был вынужден признать, что в гражданской застройке хранились боеприпасы. В результате детонации в начале июля в районе Вишневого были значительные потери среди гражданских. Разрушено почти сотня жилых зданий. Через три дня Зеленский признал, что там был склад боеприпасов Укроборонпрома, пообещав уголовное дело. История, однако, повторилась 29 августа в селе Мило Бучанского района. Предписано теперь провести полный аудит мест хранения боеприпасов, чтобы не допустить размещения их рядом с жилыми домами. Сделать это, однако, будет непросто. Киевская агломерация – это центр украинского производства дронов и ракет, поэтому карта военных целей и карта жилой застройки здесь накладываются одна на другую. Объявленный аудит проблемы не решит. Переносить объекты в военное время физически некуда. Зеленский, кстати, косвенно при этом подтверждает российский нарратив. Удары наносятся по военным целям, а жертвы среди гражданских – результат украинской халатности. В этой ситуации, о чем представители российского руководства не устают повторять, Москва не готова к деэскалации, рассчитывая на преимущества, в том числе в ударных вооружениях, в частности, реактивных дронов, которых была лишь четверть весной, а стало большинство, или новую ракету «Бандероль», которая пошла в серию в июле, именно во многом благодаря которой удалось заблокировать порты противника. Теперь Минобороны РФ обозначает следующий этап – поражение энергогенерации. Собственные издержки, включая вторую волну топливного кризиса и блокаду экспорта зерна через Черное море, Москва считает приемлемыми. Топливо частично импортируется, частично идет расчет на снижение спроса. Зерно закупают в стратегический резерв, тогда как располагаемая мощность энергосистемы Украины сейчас до 12 гигаватт, при зимней потребности до 19 гигаватт. Конечно, у Зеленского своя логика, которая толкает его к тому, чтобы упереться. История с арсеналами в жилой застройке, как и коррупционные скандалы, его политически ослабляют. Но они же мешают подписать соглашение, которое воспримут как капитуляцию. Эскалация для Киева одновременно и повышает цену войны, и сокращает возможности для гибкости. В такой ситуации теоретически возможны лишь некие частичные секторальные договоренности. К примеру, еще в начале августа глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что Анкара передала Москве и Киеву предложение о моратории на удары в Черном море и о механизме защиты судоходства. Тем более, что турецким судам от ВСУ тоже уже не раз доставалось. А в России присутствует свой интерес – возобновление зернового, а также нефтяного через Новороссийск экспорта. При этом зерновое перемирие образца 22 года вряд ли возможно. Чисто гипотетически можно было бы обсуждать взаимный мораторий ударов по портам и по энергетике. Но лишь теоретически. Москва все же исходит из того, что ее ударный потенциал, а также возможности ПВО сильнее. Посему базовый сценарий – это зимняя кампания взаимных ударов на истощение. Война в целом перешла в войну экономик.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Почему молодежь не идет работать учителями? По данным Миноборнауки, в этом году более 6 тысяч бюджетных мест в вузах остались пустыми после основного этапа зачисления. И в основном речь о педагогических вузах и специальностях. По словам экспертов, 6 тысяч вакантных бюджетных мест – это нормально. Это всего 2% от общего их количества. Но о профессии учителя выпускники действительно не мечтают. Иван Медведев подробнее.
12: В целом, тему можно было бы раскрыть одной строкой. От 30 до 40 тысяч рублей в месяц молодой учитель получает в большинстве российских регионов. И это до вычета налогов. То есть на руки 26-35 тысяч. Это данные базы вакансий «Работа России» за прошлый год, собранные изданием T-Journal. Примерно те же цифры нам озвучил и учитель истории из Казани, ведущий подкаста «Звонок для учителя» Ильнас Ахмедзянов. 28 тысяч за 18 часов в неделю, то есть за ставку. Но на одной ставке, по его словам, не работает никто. На практике все берут по две или даже две с лишним ставки. И работая по 30 часов в неделю, с классным руководством, региональными надбавками, премиями и бонусами за активность, подготовку олимпиадников и так далее, можно зарабатывать до 75 тысяч в месяц. Но деньги – это еще не все, говорит Ильнас Ахмедзянов.
13: Из 10 человек в моей учебной группе в школу пошел только я. Все остальные нашли какие-то смежные работы, журналистика, СММ и прочее. Только идейно зараженные юноши и девушки как будто бы идут в школу. И потом еще, учитывая, что огромный процент новых учителей в течение 3 лет уходят из школы, остаются после этого. То есть это такая большая сеялка, я бы сказал. Отсеивание идет большое. Главный аспект, конечно же, это заработная плата. Ну и ответственность. Становясь учителем, ты теряешь некоторую приватность своей жизни. Ты не можешь многие вещи делать, которые могут делать все остальные люди. На учителя со стороны общества большее внимание.
12: В Ставропольском крае примерно та же картина. Выпускники педвузов по профессии работать не идут. Таксисты и доставщики зарабатывают больше, а в школе загрузка и жуткая бюрократия. Говорит учитель физкультуры одной из ставропольских школ Даниил Хачко, работающий в школе 3 года.
14: 3 года назад я пришел в сферу образования в школу. Мне дали на тот момент около 24 часов. Базовый оклад у нас составляет около 10 тысяч рублей, потому что это идет на ставку. Ставка 18 часов. Этого, естественно, не хватает, поэтому все берут 1,5-2 ставки, то есть 30-36 часов, и в месяц обычно выходит около 32-35 тысяч.
12: По словам Даниила, с надбавками, премиями, категориями и дополнительными занятиями в школе физрук может зарабатывать уже чуть больше 60 тысяч. Учителя-предметники, которые готовят детей к ЕГЭ, зарабатывают больше. Максимум, на который может рассчитывать многоработающий, опытный ставропольский учитель, чуть больше 100 тысяч. Но Даниил при этом подчеркивает, что он любит свою работу и уходить из школы не собирается. В Нижнем Новгороде при примерно тех же вводных молодежь активно идет работать учителями, поделилась с Бизнес ФМ учительница одной из местных школ Наталья.
15: Из 6 учителей русского языка и литературы 4 студента. Самый младший закончил 2-й курс. Также один молодой специалист работает 3-й год. И есть человек, который не работал по специальности 10 лет и вот решил попробовать свои силы. Стажистов нет. В этом случае очень беспокоит уровень методической подготовки молодых учителей и студентов. Если говорить о зарплате, то на сервисах с вакансиями работодатели учителям Нижнего Новгорода предлагают от 27 до 120 тысяч рублей.
12: За этими цифрами, по словам Натальи, стоят все те же 2 с лишним ставки, надбавки, премии и очень много работы. Завуч одной из краснодарских школ на условиях анонимности рассказал Бизнес ФМ о том, что на Кубани учителя могут зарабатывать и по 160-180 тысяч, но вакансии висят пустыми по полгода. Желающих очень мало, потому что классы по 40 человек. Сам завуч при этом получает чуть больше 80 тысяч. А учитель одной из московских школ рассказал, что зарабатывает около 200 тысяч, но признал, что это одна из самых высоких зарплат в его школе, где руководство очень активно выбивает гранты и ведет очень качественную финансовую политику. Еще одна столичная учительница, зарабатывавшая больше 100 тысяч в месяц, призналась, что недавно все-таки ушла из школы, потому что просто не смогла выдержать нагрузку и абсолютное бесправие и беспомощность учителя, которого ни во что не ставят ни руководство школы, ни ученики, ни их родители. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Способ побеждать холестерин на генетическом уровне обнаружили ученые. Уникальный метод придумала лауреат Нобелевской премии по химии Дженнифер Даудна. Она даже протестировала его на людях, сообщил американский канал CNN. В эксперименте приняли участие 15 человек. Суть его заключается в применении так называемых биологических ножниц, то есть удалению или вырезанию целого участка гена холестерина для его выключения. Речь идет о липопротеинах низкой плотности, известных как плохой холестерин. Они играют важную роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний. Это открытие прокомментировал врач-методист, терапевт Денис Прокофьев.
16: На самом деле очень маленькие были проведены исследования, и аудитория составила всего 15 человек, поэтому делать какие-то выводы преждевременно. А сама суть изобретения заключается в том, что по средствам введения инфузии блокируется белок в печени, который отвечает за выработку липопротеидов низкой плотности, которые в свое время могут приводить к образованию атеросклероза. Применение таких методов клинически не проводится, и проводить их имеет только смысл, если есть генетическая предрасположенность либо наследственная предрасположенность к возникновению повышенного уровня холестерина. Есть такой пул пациентов, которые вне зависимости от возраста имеют высокие показания липидного профиля. Это крайне опасное состояние. И именно для этой группы пациентов такое изобретение может иметь смысл и может оказаться крайне эффективным. Если мы говорим о людях, страдающих атеросклерозом, уже сформированной атеросклеротической бляшки, то это никакого смысла иметь не будет, потому что задача терапии заключается не только в снижении уровня холестерина, но и придать структуре атеросклеротической бляшки в первом случае эластичность, предотвратив ее распад, не дать возможность дальнейшего прогрессирования этой атеросклеротической бляшки. И на сегодняшний момент прекрасно с этим справляются препараты группы статинов, эзотиминда и комбинации, которые и выполняют все эти функции. Поэтому отдельно по у пациентов, да, конечно, вполне возможно, но я думаю, что раньше, чем лет через 10, ждать этого однозначно не стоит.
1: Врач-методист Денис Прокофьев. Впрочем, редактирование генов у человека по-прежнему вызывает споры среди ученых. В ходе пилотного исследования были получены исключительно положительные результаты у 4 пациентов из 15. Один человек умер через 6 месяцев после эксперимента. Впрочем, его участники не считают, что причиной стало генетическое вмешательство и намерены продолжать лечение по новому методу. И еще сотни американцев хотят принять участие в клинических испытаниях, несмотря на все риски.
7: Наизусть. Вольтер. Часто блистает на вторых ролях именно тот, кто меркнет на первых. Наизусть. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
17: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
7: Отчеты и планы.
17: Киностудия «Союзмультфильм» готова присоединиться к инициативе холдинга «Национальная медиагруппа» по созданию парка аттракционов на территории Москино, сообщили в пресс-службе студии. Ранее стало известно, что НМГ запускает новое бизнес-направление – развитие парков аттракционов, в частности, на территории кинопарка Москино. Нефтеперерабатывающий завод «Кулеви», расположенный на западе Грузии, полностью отказался от переработки российской сырой нефти. Об этом сообщает грузинское интернет-издание «Бизнес Медиа Джорджия». НПЗ перешел на переработку казахстанской и ливийской нефти. Ранее Евросоюз в рамках 21-го пакета антироссийских санкций внес в черный список НПЗ в порту Кулеви. Отмечается, что запрет вступит в силу 25 января следующего года. Если НПЗ за это время откажется от российской нефти, ЕС обещает, что санкции против завода не будут задействованы. Некоторые фанаты игры GTA 6 в США заранее планируют оплачиваемый отпуск или отгул на дни релиза игры, который запланирован на ноябрь, пишет газета Wall Street Journal. В четверг компания Rockstar Games представила новую часть культовой видеоигровой серии, раскрыв подробности о сюжете, персонажах и игровом мире. Как пишет издание, геймеры объявили дату выхода игры неофициальным праздником. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM». Протесты против дата-центров набирают обороты. Как показывают опросы, люди в большинстве своем к самой технологии искусственного интеллекта относятся терпимо, но вот с постоянным шумом, который исходит от дата-центров, вредом экологии и ростом цен на электроэнергию люди мириться не готовы. Ранее агентство Reuters сообщало, что только за первый квартал этого года из-за общественного давления были отменены или приостановлены 75 проектов по строительству центров обработки данных. Валерий Убадоев продолжит.
18: Стоит все-таки отметить, что основное недовольство из-за дата-центров концентрируется в США. Эта страна, наряду с Китаем, лидер в сфере искусственного интеллекта. А дата-центры именно для ИИ, как нам рассказали эксперты, гораздо больше тех, что используют для облачных серверов или для чего-то другого. Следовательно, им требуется гораздо больше энергии, и они гораздо громче. С этим и связаны основные претензии. Огромные потребности таких ЦОДов в электроэнергии провоцируют рост стоимости коммунальных услуг. Например, в штате Вирджиния, как ранее сообщала Reuters, ожидается рост среднемесячных платежей на 13%. А в каких-то штатах возникают проблемы с водоснабжением, так как ЦОДы используют воду для охлаждения. Еще одна проблема – шум из-за генераторов, больших вентиляторов и другого оборудования. Местные жители в Мичигане охарактеризовали работу дата-центров такой фразой, как будто кто-то включил пылесос прямо у вас в гостиной. Агентство Bloomberg сообщает, что теперь консультанты по акустике пользуются высоким спросом. Они помогают дата-центрам регулировать уровень шума. А вот вопрос с электроэнергией уже решаются. Вместе с ЦОДами начали строить электростанции. Мы поговорили с тем, кто занимается этим в России, продолжает собственник и генеральный директор инжиниринговой компании PSM Андрей Медведев.
19: Решением, которое может быть в этом случае, это строительство ЦОДов на собственной генерации, то есть собственными электростанциями. Мощности на стойку очень сильно выросли, а энергоэффективность оборудования так быстро не выросла. Здесь много разных факторов, но мы берем в экономических моделях стоимость 1 мегаватта от 60 до 90 миллионов рублей. Причем это актуален вопрос не только для СОДов, но и для промышленных предприятий, для удаленных объектов. Очень сложно финансировать строительство электростанций частными деньгами по ставке там больше 20% годовых. И здесь экономика не вкладывается.
18: В России, однако, протестов касательно ИИ дата-центров замечено не было. Собственно, потому что таких крупных объектов у нас пока нет. Но вот в Шотландии, например, недалеко от местной деревушки компания Illy Group планирует построить гигантский ЦОД мощностью в 600 мегаватт. Размер этого объекта значительно больше самой деревни – 35 метров в высоту, а площадь – 25 гектаров. Местные жители, конечно же, протестуют и призывают шотландский парламент заблокировать строительство. Похожие случаи возникали в Нидерландах, Ирландии, Австралии, Японии, Польше, других странах, и это только в этом году. Недовольство в большинстве своем вызвано тем, что все эти дата-центры напрямую влияют на повседневную жизнь, а не из-за того, что люди, условно, выступают против прогресса. Продолжает управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
20: Массово я не думаю, что будет какое-то недовольство или непринятие искусственного интеллекта. Развитие человечества идет в эту сторону, это невозможно остановить. Строительство центров обработки данных, особенно больших, это обязательно достаточно такая существенная логистика. Это шум, появляющийся там рост цены недвижимости, например, для отдельных регионов. В этом плане, конечно, определенные протесты могут быть, но это то, что касается именно физической истории. Все, что касается такой онлайн-истории или айтишной, вот вопрос искусственного интеллект, то там я вообще никаких проблем не вижу.
18: В Великобритании, как сообщает журнал Wired, государственный регулятор Ofgem столкнулся со странной ситуацией – фантомными дата-центрами. Эти объекты пока существуют только на бумаге, однако они уже зарезервировали себе мощности в британских электросетях. При этом некоторые такие ЦОДы потенциально могут никогда и не построить. Например, проект могут отменить, компании не хватит денег или произойдет что-то еще. Но одной своей бронью на энергию они стимулируют спрос, что может разогнать цены. Валерий Убадоев, Елена Марчукова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Как откроются рынки в понедельник? Российский финансовый рынок завершил неделю без резких движений. Инвесторы по-прежнему оценивают ситуацию вокруг переговоров и следят за ценами на нефть. На этом фоне индекс Мосбиржи за неделю снизился почти на процент до 2114 пунктов. При этом в пятницу рынок отыграл часть потерь и прибавил около 1%. О том, какие события будут влиять на рынок в ближайшее время, говорит генеральный директор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
21: Для российского рынка достаточно может быть значимое событие – это саммит ШОС в Киргизии. Соответственно, какие-то переговоры, встречи лидеров России и Китая вряд ли будут какие-то прорывные новости, но, тем не менее, рынок будет внимательно за этим смотреть. Второй фактор – это переваривание отчетности, которое массово вышло в конце прошлой недели по целому ряду российских компаний. Мы уже видели реакцию на рынке, когда одни акции улетали на 4-5%. Например, «Лукойл» после феерической отчетности, которую он опубликовал в пятницу, а целый ряд компаний разочаровали рынок. Как ни странно, даже в одном сегменте мы видели, что цифры Роснефти выглядят слабовато. Поэтому переваривание отчетности продолжится. Геополитический фактор также будет влиять на инвесторов. Ну и с точки зрения мировых трендов, рынки инвесторы будут смотреть внимательно за динамикой доходности на мировых рынках облигаций, потому что это оказывает влияние на рынки рискованных активов, особенно на рынок драгметаллов. Поэтому здесь мы увидели вот существенную коррекцию в пятницу, когда драгметаллы потеряли 3-4% за один день, поэтому внимание будет сосредоточено на этом рынке также. И сейчас особенно рынок облигаций будет уделять внимание тем цифрам, которым мы подходим к следующему заседанию Центрального банка 11 сентября. Это задаст тренд на четвертый квартал. С точки зрения стоимости денег в России это тоже очень важно. Здесь облигационный рынок после длительной консолидации может тоже преподнести некоторые сюрпризы.
1: Гендиректор Инвестленд Игорь Вагизов. Нефть марки Brent в конце недели торговалась в районе 89-90 долларов за баррель. Цены поддерживает напряженность вокруг Ирана. США не исключают разных сценариев развития ситуации и заявляют, что переговоры сейчас не ведутся. А вот российская валюта заметно ослабла. За неделю юань подорожал на 56 копеек до 12 рублей 90 копеек. И о динамике рубля и перспективах нефти говорит директор по инвестициям УК «Ренкап» Илья Голубов.
22: Мы видим, что он в последнее время
0: начинает ослабевать постепенно к доллару США. Таргет я свой не меняю, это в районе 95-100 рублей за доллар США. Вопрос, как это будет происходить на следующей неделе, может быть, 86 рублей, 87, мы попробуем увидеть. Тем не менее, говорить о прогнозе таком краткосрочном, наверное, неправильно, а средне-долгосрочно, я считаю, что 95-100 – это та цель, куда мы должны двигаться. Ну, это, скажем, либо по итогам года, либо просто среднесрочный прогноз. Здесь, к сожалению, мы видим, что все истории с движением рубля, они идут с неким лагом и относительно не только экономики, относительно цен на нефть, торгового баланса и так далее, потому что все-таки вот эта некая обособленность, да, и закрытость российского финансового рынка дают о себе знать, и вот этот временной лаг не всегда можно предсказать.
4: И по поводу нефти, какую динамику ждем и здесь?
0: В нефти главный детерминант – это то, что происходит на Ближнем Востоке. То мирятся, то воюют, и поскольку сообщений довольно-таки много, мы видим, что пока что какой-то вот такой эскалации не наблюдается, ну, скажем так, усиление эскалации, поэтому нефть, в принципе, откатилась на уровень ниже 90 долларов за баррель, но мы понимаем, что там некие твиты и уж тем более какие-то боевые действия, они могут, разумеется, развернуть эту картинку в абсолютно противоположную сторону. Сказать, что мы близимся к какой-то договоренности между двумя странами, я бы пока этого не делал. Вот этот вот информационный шум, он будет главный детерминант рынка, ну и пока мы, наверное, будем нефть видеть в коридоре 85-93 доллара за баррель Brent.
1: Директор по инвестициям Ренкап Илья Голубов. Официальный курс Центробанка доллара 85.60, евро 99 рублей 68 копеек, китайский юань 12.73.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Теории заговора. Первые антипрививочники появились еще в начале 19 века, когда стали активно применять созданную Эдвардом Дженнером вакцину против оспы. Постепенно борцы-одиночки объединялись в группы. И в 1866 году в Англии появилась первая подобная официально зарегистрированная организация «Национальная лига антивакцинации». Основные доводы антипрививочников, кроме религиозных, это бесполезность вакцин, их возможная опасность для здоровья. Но есть теория, что движение было создано искусственно и поддерживается финансово-теневыми правительствами Земли специально для улучшения генофонда человечества. Ведь согласно теории, те, кто согласится с аргументами антипрививочников, настолько недальновидны, что достойны лишь вымирания. В то время как всем умным и привитым предначертано выжить и продолжить свой род в веках. Теории заговора на Бизнес FM. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
22: В четверг вечером в Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. В этом сезоне формат остался прежним. 36 коллективов, которые пробились в основную стадию турнира, распределяются по 4 корзинам. Затем алгоритм случайных чисел подбирает каждой команде 8 соперников. По 2 из каждой корзины. Клубы проведут по 4 матча дома и в гостях. По результатам этих игр первые 8 выходят напрямую в 1/8 финала. Команды с 9 по 24 место оспорят право выступать в плей-офф в стыковых матчах. А последние 8 едут домой. Тут никаких переходов в турнир УЕФА рангом ниже не предусмотрено. В этом розыгрыше главного футбольного трофея Европы снова несколько новичков. Впервые в Лиге чемпионов сыграет итальянский Комо 1907. 2 года назад тренером Комо стал легендарный Сеск Фабрегас. И команда со скромным стадионом на 13 тысяч зрителей заняла 4-е место в серии А. Они среди сильнейших, оттеснив Милан и Ювентус в Лигу Европы. Стоимость состава более чем серьезные 470 миллионов евро. А перед сезоном в клуб перешли Трево Чалаба из Челси и Альваро Моррата из Милана. Через квалификацию пробился в ЛЧ бакинский «Сабах». Чемпион Азербайджана, созданный в 2017 году, приходит в турнир сильнейших составом стоимостью всего 17 миллионов евро. Это не один игрок, а весь клуб. Но мы помним подвиги норвежского Бодю Глимт, в котором тоже не было суперзвезд. А с таким упорным тренером, как Валдес Домбраускас, который свои призовые из «Кто хочет стать миллионером» потратил на тренерские курсы в Англии, возможно, все. Уже 8 сентября начнется главный футбольный праздник Старого Света, и уверен, в нем снова будут интересные сюрпризы.
7: Спорт и деньги на Бизнес FM.
2: Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Развитие промышленной, транспортной и туристической инфраструктуры – одна из первоочередных задач России в Арктике. Об этом говорится в статье главы МИДа Сергея Лаврова. По его словам, Россия продолжит комплексное освоение высоких широт и будет обустраивать арктическую зону в соответствии с национальными целями развития. При этом Москва открыта для сотрудничества со всеми партнерами на основе равноправия и взаимной выгоды. Мировые цены на нефть растут на фоне обмена ударами между США и Ираном. По данным торгов, стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась выше $90 за баррель, а октябрьских фьючерсов на WTI выше $85. Накануне США нанесли удар по острову Ларак в Ормузском проливе, после чего Иран выпустил ракеты в направлении американских судов. США в течение недели могут ввести санкции против одного из банков в рамках попыток ограничить финансовые потоки Ирана. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент. Какой именно банк попадет под ограничение, он не уточнил. Ранее министр заявлял об ужесточении американских санкций против Ирана и пригрозил вторичными ограничениями странам, которые откажутся их соблюдать. Россияне смогут официально расплачиваться цифровыми рублями с 1 сентября. Банк России объявил о запуске третьей формы национальной валюты в широкий оборот. Регулятор отметил, что все операции для граждан останутся бесплатными, а кошелек будет доступен через привычные банковские приложения. Ранее в стране завершили двухлетний пилотный проект по тестированию платежей в цифровых рублях. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Озон в понедельник на закрытом вебинаре для владельцев ПВЗ может рассказать, как будет работать его новая логистическая схема. Суть в том, что товары теперь отчасти будут отправлять на мини-склады пунктов выдачи заказов. Как это восприняли селлеры и владельцы ПВЗ? В ряде российских регионов сохраняются перебои с бензином, где-то ситуация вновь ухудшилась. Мы опросили таксистов, журналистов и простых водителей, что с бензином в регионах. Число жертв крушения парома у побережья Северного Кипра растет. Спасатели ищут пропавших во время трагедии. На борту пассажирского судна находились 267 человек, а точную причину крушения судна установят лишь после анализа черных ящиков. Эти и другие темы на Бизнес FM. Озон в понедельник на закрытом вебинаре для владельцев ПВЗ может рассказать, как будет работать его новая логистическая схема. О ней Marketplace сообщил на минувшей неделе. Суть в том, что товары теперь отчасти будут отправлять на мини-склады пунктов выдачи заказов, то есть туда, куда мы обычно приходим за товарами. Это связано с ударами по складам маркетов. К новой схеме есть вопросы у контрагентов Озона, селлеров и владельцев ПВЗ. Михаил Сафонов со всеми подробностями и мнением бизнеса.
5: Решение, которое принял Озон, кажется оправданным и логичным – распределить часть товаров со своих хабов по пунктам выдачи заказов – ПВЗ, куда мы приходим в соседний подъезд или дом, чтобы получить свои покупки. 80 тысяч таких пунктов станут мини-складами. То есть от схемы, когда товары лежат в больших логистических центрах, которые сейчас не в безопасности, переход на разрозненное хранение. Здесь много нюансов. И помимо маркетплейса есть две стороны – селлеры и владельцы этих пунктов. У первых много вопросов. Те, кто раньше отправляли товары на склад маркета, понимали, что он и несет за них ответственность. Но теперь они пойдут на десятки тысяч небольших складов, партнеров площадки. И непонятно, будут ли там соответствующие условия, можно ли доверять работникам ПВЗ, ведь они работают у индивидуальных предпринимателей, а уже они непосредственно сотрудничают с площадкой. Продолжает продавец детских игрушек и бытовой техники Андрей.
23: По мне так рассредоточить 1000 товаров по 1000 точек с непонятными людьми равно обрести 1000 проблем. А разместить 1000 товаров на одном складе с какой-то там долей вероятности, что с ним вдруг что-то пойдет не так, это одна проблема, которая будет решаться в рамках одного вопроса.
5: Еще один вопрос касается возвратов. Сейчас товары, которые по каким-то причинам вернул покупатель, отправляются в сортировочный центр. Оттуда продавцу. Теперь, раз часть логистики переводят на ПВЗ, он пойдет назад не из единого хаба, а из этих десятков тысяч пунктов. Продавец запчастей для велосипедов Сергей пока не понимает, как это отслеживать. Особенно с учетом все того же обстоятельства. Имеешь дело с партнером партнеры?
6: Вывести из сотни складов товар сейчас иногда сложно. Нужно посмотреть все остатки, соответственно, заполнить все формы и по одному товару из каждого. Как сделать это из 80 тысяч ПВЗ ППЗ, я даже затрудняюсь. То есть это будет там лежать мертвым грузом. Ну и основная проблема, которая сейчас есть на зоне для нас, это мошенничество и подмена товара. Я думаю, что ухудшится эта ситуация, потому что если на складах есть хотя бы какой-то контроль за сотрудниками, здесь его, вероятно, не будет.
5: У третьей стороны владельцев ПВЗ вопросов не меньше. Это малый бизнес, работающий по франшизе. Судя по рассказам таких предпринимателей, Marketplace рекомендовал им докупить стеллажи. Правда, они уже отчасти готовы. Еще в начале августа Коммерсант писал, что Озон теперь отправляет часть ценных товаров на хранение в пункты выдачи. Но ПВЗ – это, как правило, небольшое помещение. На первом этаже жилого дома или отдельная постройка с дверью, закрытой на обычный замок. Конечно, там установлены камеры. Это обязательное условие франшизы. Но охрана и даже сигнализация не требуется. Продолжает владелец сети ПВЗ в Ульяновске и в Москве Иван.
8: Это уже определенная нагрузка и, мягко говоря, лишняя ответственность. Но, с другой стороны, любой человек, который находится в данной сфере, занимается этим бизнесом, должен понимать, что если компания решила сделать именно такую модель сейчас, то она актуальна будет обязательно для всех, потому что сейчас не самое сладкое время, чтобы, скажем так, капризничать.
5: У Озона, как он сам сообщал весной, 84 тысячи пунктов выдачи. Согласно релизу маркетплейса, участвуют в новой схеме более 80 тысяч ПВЗ, значит, почти все. Озон обещает платить им за складские услуги 20 копеек за литр, то есть 200 рублей за хранение на кубометре пространства в сутки, 6 тысяч в месяц. Но из этих денег явно придется доплачивать сотрудникам за то, что они будут дополнительно принимать, выдавать и отправлять товары, если они, конечно, согласятся. Зарплаты у них 2-3 тысячи рублей в среднем за смену. Дефицит кадров в этой сфере такой же, как везде. Мнение владелицы нескольких ПВЗ в Московской области и Красноярском крае Ксении.
9: Это совсем другая система учета, как я понимаю. И вообще пока еще ничего не понятно, как это предполагается, что это будет работать. Пока это совершенно сырое решение. Как всегда, впрочем, что в Озоне, что в ВБ, эти решения принимаются людьми, которые никогда не были по эту сторону рабочего стола сотрудника пункта выдачи.
5: Другой владелец ПВЗ анонимно нам сказал, что он пока не понимает, в чем плюсы и в чем минусы. И ждет большого вебинара, который Marketplace обещал провести в понедельник, чтобы все объяснить. И еще одна деталь. На ПВЗ «Озона» возле моего дома пару недель назад уже начали свозить на хранение дорогостоящие товары, поставив владельца перед фактом. Это были гитары, балалайки и скрипки. Каждая стоит десятки тысяч рублей. И все это стояло на всеобщем обозрении, потому что на складе места для таких негабаритных товаров не хватило. Жители, как рассказал мне оператор пункта, удивлялись. Они и не знали, что у них такой музыкальный район. Это тоже штрих к общей картине непонимание бизнеса, как будет работать новая схема. Михаил Сафонов, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Что с бензином в регионах? Сигналы с мест. Мы опросили таксистов, журналистов и простых водителей из Сочи, Смоленска, Краснодара и Екатеринбурга. Картина получилась неоднородной.
12: Операционный директор отеля «Марина Гарден» Сочи Александр Айтуганов.
10: Немножко лучше стало, но пока еще под вопросом. Это буквально, может быть, меньше недели сейчас ситуация. Было, допустим, 50 машин, сейчас 10, условно, на заправках. Ну, работают все АЗС, дизельное топливо по-прежнему везде. Есть вопросы вообще нет. А что касается 92-95-го, получше ситуация. Сотого мало, сотый бензин практически редкость теперь уже, встретить его. Частных, как таковых, заправок в Сочи немного. В основном сетевые, это Лукойл, Газпромнефть, Роснефть. 30 литров ограничения в среднем по городу. Где-то бывает 40 дают, но в основном по 30. 95-й средняя цена по городу, где-то 75-76 рублей за литр. Второй, соответственно, это 69-72.
12: Таксист из Краснодара, автор телеграм-канала «Про такси» Егор Рябков.
24: Заправок, которые отпускают бензин, стало чуть больше. Если на прошлой неделе, может быть, 30 всего автозаправочных станций, может, 35 работало, сегодня рапортуют, что 60 отпускают топливо. И я лично там, где проезжал, очереди, конечно, большие, потому что ажиотаж перед 1 сентября. Люди уже вернулись из отпусков, уже бегают какие-то покупки последние, чтобы детей в школу собрать. Например, сейчас на Минской заправка «Лукойл» только 95-й бензин, и вообще давно давно не было, но очередь примерно километр. И заправка Роснефть на Кубанской набережной под мостом, там, наверное, очередь, может быть, метров 400, хотя вчера там была в километрах. Ну, по крайней мере, бензин есть, да, очереди чуть подросли, цена бензина стабильная пока в районе 75 рублей за литр, я имею в виду на вертикально интегрированных. А на заправках типа Петрол-Офис, которая, по-моему, какая-то не сетевая даже, у них по 146 рублей 92-й бензин, залейся, не хочу, но очередей нет никаких.
12: Жительница Смоленска Татьяна.
11: Очереди действительно сократились. Сейчас даже заметно это и визуально, и по времени. Может быть, полчаса где-то нужно будет простоять. Особенно утром, когда еду, вижу, что на разных заправках утром водители смоленские пытаются как-то перед работой это успеть сделать. Ну, это вообще очень сложно на самом деле. Что хочу отметить. В основном такой самый ажиотаж все равно сохраняется на заправках, где цены более-менее приемлемы. Например, там, где цена уже за 100 рублей, 92-95, там вообще нет машин. Вот такая тенденция сейчас в Смоленске.
13: Но бензин есть, просто он дорогой.
11: Да, совершенно верно. Две недели назад был реальный ажиотаж, когда люди по полтора-два часа стояли в очередях, и это все в авточатах люди писали, куда двигаться, где искать, где что можно заправиться. Там тогда и на дорогих заправках тоже были машины, и вечером, и едешь, или утром очереди стояли. Сейчас там очереди нет и вообще машин нет. Вот только что проезжала сейчас заправку, где цена самая высокая. Машин нет, а бензин есть.
1: В Ростовской области, по данным местных СМИ, ситуация несколько выравнивается, но по-прежнему остается напряженной, а И-95 отсутствует на большинстве заправок. Сохраняются очереди и лимиты. В Липецкой области количество работающих заправок с бензином сократилось примерно до 70 станций, и действует схема «чет-нечет». В Крыму и Севастополе продажа отдельных марок топлива по-прежнему идет по QR-кодам, а лимит на одну машину составляет 20 литров.

0: 260 человек, включая 8 человек экипажа. Многие выжившие пассажиры получили травмы и находятся в больницах, сообщают турецкие СМИ. Пассажиры парома рассказали телеканалу «Ахабер», что капитан и члены экипажа вначале не придали значения угрозе затопления судна, а затем, когда в носу корабля появилась большая течь, покинули его первыми, бросив пассажиров. Также поступали жалобы на судне, не хватало спасжилетов. Комментирует заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин.
1: На мой взгляд, первое, это как раз судно катамаранного типа. И я так думаю, что в момент перевертывания судна, это в основном и получились, к сожалению, человеческие жертвы. Мы получили человеческие жертвы. То, что не хватало жилетов, может быть похоже на правду, может быть нет, потому что регистр Москвы не выпустит просто так судно без соответствия всем требованиям. То есть жилеты должны быть обязательно. Просто в момент паники не каждый человек, наверное, смог найти свой жилет, одеть правильно и двигаться в нужном направлении, если эта команда была, если руководил кто-то эвакуацией из персонала парома. Тут много разных всяких вариантов. Однозначно, сейчас не зима, сейчас море довольно теплое, и если вы находитесь в экипированном состоянии, то есть на вас находится правильно одетый спасательный жилет, и физическое состояние ваше, вы не какой-то больной, который резко реагирует на смену температуры, то шансы выдержать, конечно, есть, и находиться и час, и полтора в воде в такой ситуации, я думаю, что возможно.
2: Час-полтора среднестатистический человек смог бы на воде без жилета, да, продержаться?
1: Нет, без жилета ни в коем случае.
0: Сергей Щетинин, заслуженный спасатель России. Людей из затонувшего парома спасли катера и вертолеты. Изображения, транслируемые турецким телевидением, показывали перевернутый паром в воде с людьми в спасательных жилетах на вершине оранжевого корпуса. Пропавших без вести продолжают искать с помощью дронов и водолазов. На борту судна, по данным кипрских властей, были иностранцы. Судя по видео крушения в соцсетях, в том числе там находились русскоязычные граждане. Вот что сообщил вице-президент Российского Союза туриндустрии Дмитрий Горин.
3: На текущий момент мы не получали информации о присутствии российских организованных туристов в данной ситуации, и мы надеемся на текущую информацию Министерства иностранных дел. В любом случае, Российский Союз туриндустрии находится на связи и будет учитывать поступающую информацию.
0: Вице-президент Российского Союза туриндустрии Дмитрий Горин. Экипаж парома вместе с капитаном уже задержан и дает показания по подозрению в халатности, сообщают кипрские власти. Также проверяется версия о возможном столкновении парома с неким объектом. Точную причину крушения судна установят лишь после анализа черных ящиков, сообщил министр транспорта непризнанной республики.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Американец Брент Ривера с детства мечтал стать актером и уже в 10 лет начал участвовать в кастингах на роли в рекламе и в сериалах. Тогда же он завел свой первый YouTube-канал, который был мало кому интересен. Но актерские амбиции все же помогли Бренту. Популярность пришла к нему в 2012-м, когда Ривере исполнилось 14. Тинейджер превратил свой канал в бесконечный юмористический сериал, все роли в котором исполняют члены его семьи, друзья и знакомые. Причем иногда даже не подозревая об этом. Сейчас у Брента совокупно больше 40 миллионов подписчиков во всех соцсетях и на разных каналах. А личное состояние превышает 20 миллионов долларов. Деньги Бренту приносят спонсорские контракты, собственный продюсерский центр, съемки в кино и на телевидении.
5: Блогеры на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: У микрофона Сердар Влекулиев. Транспортно-логистическая отрасль России переходит на цифровой формат отчетности. С 1 сентября обязательными при грузоперевозках станут электронные накладные. По новым требованиям в электронном виде должны оформляться транспортная накладная, заказ и заявка при автоперевозках, а также железнодорожные, авиационные, грузовые накладные и экспедиторские документы. В России с 27 года конкретизирует понятие пива. Новый ГОСТ на пенный напиток заработает с 1 января. В стандарте будет указано, что доля солода в пиве должна быть не менее 80%. Добавленный спирт запрещен, разрешено только естественное брожение. В новом ГОСТе также расширена сырьевая база. В нее включены ржаной, гречишный, овсяной и просяной солоды. Это позволит создавать новые сорта пива.

0: правительство на полгода до 28 февраля 2027 года продлило эксперимент по добровольной маркировке полуфабрикатов и замороженной пищевой продукции. Документ также расширяет перечень товаров, участвующих в эксперименте. Теперь в него входит мороженое, рыба, молодые сыры и творог, кишки и желудки животных, мороженое, а также минеральные и газированные воды. В России с 1 сентября вступят в силу новые правила пассажирских перевозок. Перевозчики смогут использовать оплату и посадку через НФС, а также оформлять билеты через государственную единую биометрическую систему. Кроме того, можно будет подтверждать льготы на проезд через Messenger Max. Новые правила касаются как поездок в автобусах, трамваях и троллейбусах, так и перевозок по заказу и легковым такси. Все изменения закреплены в приказе Минтранса России, который будет действовать до 1 сентября 2032 года. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM. Бананы, папайя, сочинский рай. В Краснодарском крае приступили к сбору тропического урожая. Экспериментальные теплицы принесли около 700 килограммов экзотических фруктов, 20 сортов бананов, 5 видов папайи, маракуйи, а также ананаса, авокадо и какао. Как все это выросло в российских южных широтах и что нужно, чтобы такое сельское хозяйство стало массовым, расскажет Сергей Гордеев.
2: Лето 2024-го. Предприниматель Андрей Платонов учреждает в Сочи Академию развития субтропического сельского хозяйства. Его мечта – выращивать экзотические фрукты в южных широтах. Зимой следующего года на одном из аграрных форумов амбициозный бизнесмен обращается к министру сельского хозяйства страны Оксане Лут и обещает в скором времени угостить ее бананами российского производства. Обещанного пришлось ждать не 3 года, а 1.5. Летом 26-го в теплицах села Орел Изумруд в округе Сочи собрали долгожданный урожай. Бананы получились сладкие и ароматные. Помог искусственный интеллект, рассказывает гендиректор Академии развития субтропического сельского хозяйства Андрей Платонов.
3: Датчики, наблюдающие температуру, влажность, дают сигналы. Открываются форточки, воздушный полив, капельный полив. Вот это все в комплексе работает и позволяет соблюдать технологию выращивания. На вкус бананы, безусловно, вкуснее по ощущениям, чем магазинные. И тут понятно, поскольку они максимально у нас созрели на растении, а не в трюме теплохода. Второе, мы сделали анализ лабораторный, сравнительный. И он показал наличие более высокого и правильного магния, калия в них, снижение сахарозы, фруктозы.
2: В другом сочинском тепличном комплексе 100 гектар растут не только бананы. Прошлым летом тут посадили семена папайи, питахайи, маракуйи, авокадо, какао, манго, киви и ананаса. Лучше всего прижились папайя и питахайя. До конца года рассчитывают на 130 килограммов соответственно. Впрочем, увеличить показатели вряд ли удастся. Сделать тропические фрукты в России серьезным делом просто невозможно, констатирует генеральный директор информагентства «Fruit News» Ирина Козий.
4: Выращивать тропические фрукты на территории нетропической страны экономически бессмысленно. Это может быть красивым туристическим аттракционом, это может быть хорошей игрушкой для какого-то производителя, для личного подсобного хозяйства, но бизнесом это быть не может. Просто неподходящие погодные условия. Речь скорее идет тогда о субтропических культурах, то есть чай, мандарины, хурма кое-где растет. То есть вот какие-то такие направления можно рассматривать там, где можно выращивать плоды, урожай в открытом грунте.
2: Но у бизнеса своя математика. Андрей Платонов уже подсчитал, какое количество теплиц необходимо для рентабельности. Дело за малым. Нужна лишь предпринимательская смелость и поддержка государства.
3: Я думаю, государство рассмотрит со всех сторон этот вопрос. Если будет оказана поддержка в виде помощи в строительстве теплиц, вопрос цены, он второй. Не хватает теплиц. Вопрос в эффективном использовании и возможностях существующих теплиц, чтобы наши россияне почувствовали, что есть тропические фрукты, которые выращиваются в нашей стране, надо порядка 10 тысяч гектар теплиц. Когда мы первые 600 квадратных метров теплиц устроили, было больше скептиков, чем кто поддерживал это направление. А сегодня, когда есть результат, скептицизм уходит.
2: В этом году бизнесмен рассчитывает собрать суммарно 500 килограммов отечественных бананов. Ну, о реализации речь пока не идет. Поэтому банановая история в России скорее веселое хобби, а не серьезный бизнес. И в лучшем случае такую продукцию попробуют друзья, соседи предпринимателя, ну и министр сельского хозяйства. А массовый российский потребитель продолжит лакомиться бананами из Эквадора, Вьетнама, Китая и Индии. Сергей Гордеев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Кладовка вместо квартиры. Кладовки в Москве – новый вариант для тех, кто хочет вложить деньги в недвижимость, пишет издание «Метро» со ссылкой на участников рынка. По их данным, квадратный метр кладовки стоит около 300 тысяч рублей. За последние три года кладовки подорожали в среднем на 60%. Спрос на кладовки также растет из-за увеличения числа небольших квартир и потребности жителей в дополнительном месте для хранения. С этими данными не согласен основатель российской гильдии риэлторов Константин Апрелев. По его мнению, спрос на кладовки не увеличивается, и тезис о доходности подобных вложений активно продвигают сами застройщики.
5: Рост цен, который заявляется застройщиком как привлекательный с точки зрения динамики роста, несколько десятков процентов за три года и за последний год, с моей точки зрения, не выдерживает никакой критики, потому что это заявление застройщиков, которые сами оценивают то, что они продают на рынке, и сами могут называть любую цену, вопрос в реальности продаж, поэтому разгон истории с ростом цен и очень высокой капитализацией этого актива из-за роста цен, на мой взгляд, надуманный. Второе заключается в том, что главная проблема всех парковочных мест и мест хранения кладовок в домах – это узкие возможности для сдачи в аренду. Сколько бы ни заявлялись в цене эти места хранения, сдать их более чем под 1-2% годовых от их стоимости невозможно. Вот дополнительная капитализация с точки зрения доходности, она просто мизерная. Получается, что в этом случае окупаемость 50-100 лет не просто неинтересна, она и привлекательной не является.
1: Константин Апрелев, основатель российской гильдии риэлторов. Кстати, в столице с августа действуют новые правила расчета числа машин и мест при проектировании новых жилых комплексов. По новому нормативу обеспеченность ЖК такой недвижимостью оценочно вырастет в два раза. Можно ожидать, что часть нераспроданных из-за отсутствия спроса машин и мест обустроят впоследствии как помещение для временного хранения. Те самые кладовки. Едва открылись, уже попали в новости. Тематическое Геншин-кафе на Большой Лубянской вызвало такой ажиотаж среди фанатов компьютерной игры Genshin Impact, что посетителей теперь пускают только по броням, причем не более чем на час. И не позволяют собираться возле заведения на улице. Кафе открылось в Москве 21 августа. Для российских поклонников китайской игры Genshin Impact, выполненной в стиле аниме, это стало большим и ожидаемым событием. Однако в интернете посетители написали уже массу негативных отзывов из-за повышенных мер безопасности, введенных администрацией тематического кафе. Это связывают в том числе с тем, что кафе соседствует со зданием ФСБ. Чем вызван ажиотаж вокруг кафе и одноименной игры, объяснил эксперт, исследователь комиксов, сооснователь магазина комиксов «Чук и Гик» Иван Чернявский.
6: Я видел временное пространство в московских торговых центрах, которые привлекали огромное количество людей еще несколько лет назад. Я знаю, какой ажиотаж вызывает коллаборации Genshin Impact, в частности, с сетями фастфуда российскими, когда огромные очереди выстраиваются и сувенирная продукция исчезает буквально считанные часы. Логичное развитие – это именно постоянную точку открыть, в которую фанаты могут приходить регулярно. Природа самой игры в том, что в ней время от времени меняются игровые события, сезоны. Понятна механика, что время от времени в этом кафе будут происходить какие-то мероприятия, меню, ивенты, которые ограничены во времени. Единственное, что меня удивило, что кафе открывается отдельно от каких-то крупных торговых центров, крупных точек притяжения молодежи. Может быть, в этом тоже есть какой-то замысел. Это очень популярная игра у определенного возрастного сегмента. Старшие школьники, младшие студенты. Как раз в этой игре появился новый регион, который отсылает к северной и славянской эстетике. Его в шутку можно назвать таким обрусевшим регионом. Очень удачный совпадение, что они именно к запуску этого региона запускают кафе. Двойной ажиотаж. Частично вызван тем, что Genshin Impact, как и другие проекты Mihoyo, это бесплатные игры, которые кроссплатформенные, в них можно играть на чем угодно, не покупая себе ни консоли, ни компьютера. Очень доступна точка входа, поэтому они настолько распространены. Ролевая игра, сама игра — это экономика микротранзакций, и никто, наверное, не планирует в этом кафе подавать дорогие блюда вроде пекинской утки. И не жалко прийти и заплатить за кофе, и получить кофе в каком-то брендированном стаканчике, который ты потом будешь себя хранить как память, потому что он там ограниченный парк, и через год уже такого не будет.
1: Исследователь комиксов Иван Чернявский. Genshin Impact – одна из самых популярных в России онлайн-игр. Игрок выбирает персонажей и выполняет различные задания, чтобы получить призы. В мире у нее более 300 миллионов скачиваний, Россия на третьем месте по этому показателю после Китая и США, поэтому появление кафе в Москве логично. Похожие заведения по игре Genshin Impact открыты в Париже и в Сеуле. Кафе отличается необычным оформлением в стилистике игры. Посетители обслуживают официанты в костюмах персонажей Genshin Impact. В таких заведениях любят собираться не только игроки Genshin, но и поклонники манги и аниме.
7: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
8: Малогабаритное жилье. Давний лидер покупательского хит-парада. Пусть квадратный метр в таких квартирах обычно дороже, чем в лотах попросторнее, зато общий чек сделки относительно низкий и позволяет, не окончательно разорившись, выйти даже на московский рынок. Причем, как отмечают аналитики «Домклик», малометражки редко рассматриваются как долгосрочный вариант. Скорее, как актив, который можно удачно и практически без простоев сдавать, или как стартовое временное жилье, которое через какое-то время можно быстро и с хорошим наваром продать, чтобы купить другое, попросторнее. Изучив расклад сил на российском рынке квартир общей площадью до 28 квадратных метров, в «Домклик» говорят, что доля такого жилья в объеме предложения ряда регионов продолжает расти. Сейчас абсолютными лидерами в общей структуре экспозиции остаются Санкт-Петербург, 22,1%, и Ленинградская область, 16,8%. Москва, еще год назад занимавшая значительную долю малометражного рынка, 9,7% от общероссийского объема предложения, к августу 26 года сократила свое присутствие до 6,7%. А доля малогабаритных квартир внутри самой столицы упала с 11,5% до 6,6%. На это повлиял как запрет на их проектирование в новостройках, так и вымывание малометражек в периоды ажиотажного спроса, а таких в последнее время было несколько. Но вообще в данном случае Москва точно не Россия. Что там 28 квадратов? По оценкам компании «Метриум», с рынка новостроек старой Москвы постепенно исчезают даже квартиры площадью до 40 квадратных метров. С июня 25 по июнь 26 года предложение таких лотов упало в столичном премиуме на 1%, в бизнес-классе на 18%, а на рынке жилья массового спроса сразу на 39%. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале BFM.ru.
7: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». Вы слушаете радиоканал «Бизнес-ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
9: У микрофона Сердар Авликулиев. Два человека погибли, 12 пострадали в результате атаки ВСУ на Белгород, сообщил в РИО губернатора Александр Шуваев в воскресенье вечером. Среди пострадавших в результате ракетной атаки ВСУ на Белгород, по данным Шуваева, 7 подростков. Ранее пресс-служба «Озона» сообщила, что в Белгороде атакован сортировочный центр и хаб доставки. Есть пострадавшие. Российские войска начали подготовку к массированным ударам по энергообъектам на Украине. Удар планируется в ответ на атаки Киева по гражданской инфраструктуре и российским объектам ТЭК и энергетики. Об этом в воскресенье заявила Минобороны России. В МИД Ирана снова заявили, что, несмотря на договоренности с Оманом, разблокирование Ормузского пролива без удовлетворения Соединенными Штатами Америки условий Тегерана не будет. Выполнение договоренности требует осуществления обязательств с другими странами, в особенности США. Как только обязательства претворятся в жизнь, Иран тоже займется своими, заявил замглавы иранского МИДа Казем Гарибабади. Он напомнил, что речи о новых требованиях не идет, и что если Вашингтон действительно желает вернуться на путь дипломатии, ему надо, цитата, «принять ответственность за прошлые действия».
0: Американский стартап Andon Labs проводит необычный эксперимент. Проверяет, способен ли искусственный интеллект руководить бизнесом и вытеснить с рынка предпринимателей. В рамках проекта ИИ доверили управление реальными объектами. Сначала магазином в Сан-Франциско, затем кафе в Стокгольме, пишут ведомости. Оказалось, ИИ поддается на уговоры. Нейросети легко одобряли просьбы работников о внеочередных выходных. А когда один клиент потребовал скидку в 99%, то сразу ее получил. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Российские войска начали подготовку массированных ударов по объектам энергетики Украины. В Минобороны России утверждают, что это станет ответом на украинские атаки по инфраструктуре и объектам топливно-энергетического комплекса. Комментарии Георгия Бовта буквально через минуту. В этом году более 6 тысяч бюджетных мест в вузах остались пустыми после основного этапа зачисления, и в основном речь о педагогических вузах и специальностях. Почему молодежь не идет работать учителями? Ученые нашли способ побеждать холестерин на генетическом уровне. В эксперименте приняли участие уже 15 человек. Впрочем, редактирование генов у человека по-прежнему вызывает споры. Эти и другие темы на Business FM. Из ящика «Пандоры» полетели реактивные дроны и ракеты. Российские войска начали подготовку массированных ударов по объектам энергетики Украины, заявили в Минобороны России. В ведомстве утверждают, что это станет ответом на украинские атаки по инфраструктуре и объектам топливно-энергетического комплекса России. На фоне усиления российских ударов западные СМИ пишут о дефиците товаров первой необходимости на Украине. Так, «Вашингтон-Пост» отмечает, что после ударов по складам «Озон» и «Вайлдберриз» Россия переориентировала свои атаки на склады и распределительные центры на Украине. Комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает».
10: Заявление Минобороны РФ об ударах по энергетике Украины прозвучало за месяц до отопительного сезона. Формат задал Владимир Путин еще 22 августа, заявив, что Киев сам открыл этот ящик Пандоры, начав бить по объектам российской экономики, и получит ответ по наиболее чувствительным отраслям. Летом ВСУ действительно усилили удары по НПЗ, выйдя на 2-3 в неделю. В августе Bloomberg насчитал 21 атаку, это месячный рекорд. В ряде регионов возникли проблемы с топливом. Бить в ответ по украинской нефтепереработке бессмысленно. Ее просто нет. Москва выбрала складскую логистику, порты и энергогенерацию. Украинские источники признают, что последняя серия ударов вывела из строя около 400 тысяч квадратных метров складов, в том числе до 100 тысяч дефицитных холодильных. Появившиеся пустые полки в магазинах Киева и даже Львова отражают не столько дефицит производства, которого пока нет, сколько разрыв логистики. Одновременно работает психологический эффект. За месяц с небольшим России удалось также добиться почти полной блокады украинских портов. Экспорт зерна в первой половине августа упал примерно на 75% год к году. Усиление масштабов российских ударов признает советник Зеленского Сергей Бескрестнов, заявив о более чем 2500 реактивных дронов в августе против примерно 1500 за весь июль. Воздушные тревоги в Киеве достигают 13 часов в сутки. В ВСУ пока не решили проблемы дефицита средств ПВО, тогда как реактивные дроны типа «Герань» имеющиеся дроны-перехватчики сбить не могут. В последние дни Минобороны РФ отчитался о поражении в районе Киева целого ряда объектов двойного назначения, отдельно отметив поражение складов компании Firepoint в Киевской области, которая производит баллистические ракеты. Киев это не подтверждал, зато всякий раз подчеркивает гражданский статус пораженных объектов. Однако за лето зафиксировано как минимум 2 случая, когда даже Киев был вынужден признать, что в гражданской застройке хранились боеприпасы. В результате детонации в начале июля в районе Вишневого были значительные потери среди гражданских. Разрушено почти сотня жилых зданий. Через 3 дня Зеленский признал, что там был склад боеприпасов Укроборонпрома, пообещав уголовное дело. История, однако, повторилась 29 августа в селе Мило Бучанского района. Предписано теперь провести полный аудит мест хранения боеприпасов, чтобы не допустить размещения их рядом с жилыми домами. Сделать это, однако, будет непросто. Киевская агломерация – это центр украинского производства дронов и ракет, поэтому карта военных целей и карта жилой застройки здесь накладываются одна на другую. Объявленный аудит проблемы не решит. Переносить объекты в военное время физически некуда. Зеленский, кстати, косвенно при этом подтверждает российский нарратив. Удары наносят по военным целям, а жертвы среди гражданских – результат украинской халатности. В этой ситуации, о чем представители российского руководства не устают повторять, Москва не готова к деэскалации, рассчитывая на преимущества, в том числе в ударных вооружениях, в частности, реактивных дронов, которых была лишь четверть весной, а стало большинство, или новую ракету «Бандероль», которая пошла в серию в июле, именно во многом благодаря которой удалось заблокировать порты противника. Теперь Минобороны РФ обозначает следующий этап – поражение энергогенерации. Собственные издержки, включая вторую волну топливного кризиса и блокаду экспорта зерна через Черное море, Москва считает приемлемыми. Топливо частично импортируется, частично идет расчет на снижение спроса. Зерно закупают в стратегический резерв, тогда как располагаемая мощность энергосистемы Украины сейчас до 12 гигаватт, при зимней потребности до 19 гигаватт. Конечно, у Зеленского своя логика, которая толкает его к тому, чтобы упереться. История с арсеналами в жилой застройке, как и коррупционные скандалы, его политически ослабляют. Но они же мешают подписать соглашение, которое воспримут как капитуляцию. Эскалация для Киева одновременно и повышает цену войны, и сокращает возможности для гибкости. В такой ситуации теоретически возможны лишь некие частичные секторальные договоренности. К примеру, еще в начале августа глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что Анкара передала Москве и Киеву предложение о моратории на удары в Черном море и о механизме защиты судоходства. Тем более, что турецким судам от ВСУ тоже уже не раз доставалось. А в России присутствует свой интерес – возобновление зернового, а также нефтяного через Новороссийск экспорта. При этом зерновое перемирие образца 22 года вряд ли возможно. Чисто гипотетически можно было бы обсуждать взаимный мораторий ударов по портам и по энергетике. Но лишь теоретически. Москва все же исходит из того, что ее ударный потенциал, а также возможности ПВО сильнее. Посему базовый сценарий – это зимняя кампания взаимных ударов на истощение. Война в целом перешла в войну экономик.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Почему молодежь не идет работать учителями? По данным Миноборнауки, в этом году более 6 тысяч бюджетных мест в вузах остались пустыми после основного этапа зачисления. И в основном речь о педагогических вузах и специальностях. По словам экспертов, 6 тысяч вакантных бюджетных мест – это нормально. Это всего 2% от общего их количества. Но о профессии учителя выпускники действительно не мечтают. Иван Медведев подробнее.
11: В целом, тему можно было бы раскрыть одной строкой. От 30 до 40 тысяч рублей в месяц молодой учитель получает в большинстве российских регионов. И это до вычета налогов. То есть на руки 26-35 тысяч. Это данные базы вакансий «Работа России» за прошлый год, собранные изданием T-Journal. Примерно те же цифры нам озвучил и учитель истории из Казани, ведущий подкаста «Звонок для учителя» Ильназ Ахмедзянов. 28 тысяч за 18 часов в неделю, то есть за ставку. Но на одной ставке, по его словам, не работает никто. На практике все берут по две или даже две с лишним ставки. И работая по 30 часов в неделю, с классным руководством, региональными надбавками, премиями и бонусами за активность, подготовку олимпиадников и так далее, можно зарабатывать до 75 тысяч в месяц. Но деньги – это еще не все, говорит Ильназ Ахмедзянов.
12: Из 10 человек в моей учебной группе в школу пошел только я. Все остальные нашли какие-то смежные работы, журналистика, СММ и прочее. Только идейно зараженные юноши и девушки как будто бы идут в школу. И потом еще, учитывая, что огромный процент новых учителей в течение 3 лет уходит из школы, остаются после этого. То есть это такая большая сеялка, я бы сказал. Отсеивание идет большое. Главный аспект, конечно же, это заработная плата. Ну и ответственность. Становясь учителем, ты теряешь некоторую приватность своей жизни, ты не можешь многие вещи делать, которые могут делать все остальные люди. Но учителя со стороны общества больше внимания.
11: В Ставропольском крае примерно та же картина. Выпускники педвузов по профессии работать не идут. Таксисты и доставщики зарабатывают больше, а в школе загрузка и жуткая бюрократия. Говорит учитель физкультуры одной из ставропольских школ Даниил Хачко, работающий в школе 3 года.
13: 3 года назад я пришел в сферу образования в школу. Мне дали на тот момент около 24 часов. Базовый оклад у нас составляет около 10 тысяч рублей, потому что это идет на ставку. Ставка 18 часов. Этого, естественно, не хватает, поэтому все берут 1,5-2 ставки, то есть 30-36 часов, и в месяц обычно выходит около 32-35 тысяч.
11: По словам Даниила, с надбавками, премиями, категориями и дополнительными занятиями в школе физрук может зарабатывать зарабатывать уже чуть больше 60 тысяч. Учителя-предметники, которые готовят детей к ЕГЭ, зарабатывают больше. Максимум, на который может рассчитывать многоработающий, опытный ставропольский учитель, чуть больше 100 тысяч. Но Даниил при этом подчеркивает, что он любит свою работу и уходить из школы не собирается. В Нижнем Новгороде при примерно тех же вводных молодежь активно идет работать учителями, поделилась с Бизнес-ФМ учительница одной из местных школ Наталья.
14: Из 6 учителей русского языка и литературы 4 студента. Самый младший закончил 2-й курс. Также один молодой специалист работает 3-й год. И есть человек, который не работал по специальности 10 лет и вот решил попробовать свои силы. Стажистов нет. В этом случае очень беспокоит уровень методической подготовки молодых учителей и студентов. Если говорить о зарплате, то на сервисах с вакансиями работодатели учителям Нижнего Новгорода предлагают от 27 до 120 тысяч рублей.
11: За этими цифрами, по словам Натальи, стоят все те же 2 с лишним ставки, надбавки, премии и очень много работы. Завуч одной из краснодарских школ на условиях анонимности рассказал Бизнес-ФМ о том, что на Кубани учителя могут зарабатывать и по 160-180 тысяч, но вакансии висят пустыми по полгода. Желающих очень мало, потому что классы по 40 человек. Сам завуч при этом получает чуть больше 80 тысяч. А учитель одной из московских школ рассказал, что зарабатывает около 200 тысяч, но признал, что это одна из самых высоких зарплат в его школе, где руководство очень активно выбивает гранты и ведет очень качественную финансовую политику. Еще одна столичная учительница, зарабатывавшая больше 100 тысяч в месяц, призналась, что недавно все-таки ушла из школы, потому что просто не смогла выдержать нагрузку и абсолютное бесправие и беспомощность учителя, которого ни во что не ставят ни руководство школы, ни ученики, ни их родители. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Способ побеждать холестерин на генетическом уровне обнаружили ученые. Уникальный метод придумала лауреат Нобелевской премии по химии Дженнифер Даудна. Она даже протестировала его на людях, сообщил американский канал CNN. В эксперименте приняли участие 15 человек. Суть его заключается в применении так называемых биологических ножниц, то есть удалению или вырезанию целого участка гена холестерина для его выключения. Речь идет о липопротеинах низкой плотности, известных как плохой холестерин. Они играют важную роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний. Это открытие прокомментировал врач-методист, терапевт Денис Прокофьев.
15: На самом деле, очень маленькие были проведены исследования, и аудитория составила всего 15 человек, поэтому делать какие-то выводы преждевременно. А сама суть изобретения заключается в том, что по средствам введения инфузии блокируется белок в печени, который отвечает за выработку липопротеидов низкой плотности, которые в свое время могут приводить к образованию атеросклероза. Применение таких методов клинически не проводится, и проводить их имеет только смысл, если есть генетическая предрасположенность либо наследственная предрасположенность к возникновению повышенного уровня холестерина. Есть такой пул пациентов, которые вне зависимости от возраста имеют высокие показания липидного профиля. Это крайне опасное состояние. И именно для этой группы пациентов такое изобретение может иметь смысл и может оказаться крайне эффективным. Если мы говорим о людях, страдающих атеросклерозом, уже сформированной атеросклеротической бляшки, то это никакого смысла иметь не будет, потому что задача терапии заключается не только в снижении уровня холестерина, но и придать структуре атеросклеротической бляшки в первом случае эластичность, предотвратив ее распад, не дать возможность дальнейшего прогрессирования этой атеросклеротической бляшки. И на сегодняшний момент прекрасно с этим справляются препараты группы статинов, эзотимиба и их комбинации, которые и выполняют все эти функции. Поэтому отдельный пол пациентов, да, конечно, вполне возможно, но я думаю, что раньше, чем лет через 10, ждать этого однозначно не стоит.
1: Врач-методист Денис Прокофьев. Впрочем, редактирование генов у человека по-прежнему вызывает споры среди ученых. В ходе пилотного исследования были получены исключительно положительные результаты у 4 пациентов из 15. Один человек умер через 6 месяцев после эксперимента. Впрочем, его участники не считают, что причиной стало генетическое вмешательство и намерены продолжать лечение по новому методу. И еще сотни американцев хотят принять участие в клинических испытаниях, несмотря на все риски.
7: Компании и корпорации.
16: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
7: Отчеты и планы.
16: Киностудия «Союзмультфильм» готова присоединиться к инициативе холдинга «Национальная медиагруппа» по созданию парка аттракционов на территории Москино, сообщили в пресс-службе студии. Ранее стало известно, что НМГ запускает новое бизнес-направление – развитие парков аттракционов, в частности, на территории кинопарка Москино. Нефтеперерабатывающий завод «Кулеви», расположенный на западе Грузии, полностью отказался от переработки российской сырой нефти. Об этом сообщает грузинское интернет-издание «Бизнес Медиа Джорджия». НПЗ перешел на переработку казахстанской и ливийской нефти. Ранее Евросоюз в рамках 21-го пакета антироссийских санкций внес в черный список НПЗ в порту Кулеви. Отмечается, что запрет вступит в силу 25 января следующего года. Если НПЗ за это время откажется от российской нефти, ЕС обещает, что санкции против завода не будут задействованы. Некоторые фанаты игры GTA 6 в США заранее планируют оплачиваемый отпуск или отгул на дни релиза игры, который запланирован на ноябрь, пишет газета Wall Street Journal. В четверг компания Rockstar Games представила новую часть культовой видеоигровой серии, раскрыв подробности о сюжете, персонажах и игровом мире. Как пишет издание, геймеры объявили дату выхода игры неофициальным праздником. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM». Протесты против дата-центров набирают обороты. Как показывают опросы, люди в большинстве своем к самой технологии искусственного интеллекта относятся терпимо, но вот с постоянным шумом, который исходит от дата-центров, вредом экологии и ростом цен на электроэнергию люди мириться не готовы. Ранее агентство Рейтер сообщало, что только за первый квартал этого года из-за общественного давления были отменены или приостановлены 75 проектов по строительству центров обработки данных. Валерий Убадоев продолжит.
17: Стоит все-таки отметить, что основное недовольство из-за дата центров концентрируется в США. Эта страна наряду с Китаем лидер в сфере искусственного интеллекта. А дата-центры именно для ИИ, как нам рассказали эксперты, гораздо больше тех, что используют для облачных серверов или для чего-то другого. Следовательно, им требуется гораздо больше энергии, и они гораздо громче. С этим и связаны основные претензии. Огромные потребности таких цодов в электроэнергии провоцируют рост стоимости коммунальных услуг. Например, в штате Вирджиния, как ранее сообщала Рейтер, ожидается рост среднемесячных платежей на 13%. А в каких-то штатах возникают проблемы с водоснабжением, так как цоды используют воду для охлаждения. Еще одна проблема – шум из-за генераторов, больших вентиляторов и другого оборудования. Местные жители в Мичигане охарактеризовали работу дата-центров такой фразой, как будто кто-то включил пылесос прямо у вас в гостиной. Агентство Bloomberg сообщает, что теперь консультанты по акустике пользуются высоким спросом. Они помогают дата-центрам регулировать уровень шума. А вот вопрос с электроэнергией уже решаются. Вместе с цодами начали строить электростанции. Мы поговорили с тем, кто занимается этим в России, продолжает собственник и генеральный директор инжиниринговой компании PSM Андрей Медведев.
18: Решением, которое может быть в этом случае, это строительство цодов на собственной генерации, то есть собственными электростанциями. Мощности на стойку очень сильно выросли, а энергоэффективность оборудования так быстро не выросла. Здесь много разных факторов, но мы берем в экономических моделях стоимость 1 мегаватта от 60 до 90 миллионов рублей. Причем это актуален вопрос не только для цодов, но и для промышленных предприятий, для удаленных объектов. Очень сложно финансировать строительство электростанций частными деньгами по ставке там больше 20% годовых. И здесь экономика не вкладывается.
17: В России, однако, протестов касательно ИИ дата-центров замечено не было. Собственно, потому что таких крупных объектов у нас пока нет. Но вот в Шотландии, например, недалеко от местной деревушки компания Illy Group планирует построить гигантский ЦОД мощностью в 600 мегаватт. Размер этого объекта значительно больше самой деревни – 35 метров в высоту, а площадь – 25 гектаров. Местные жители, конечно же, протестуют и призывают шотландский парламент заблокировать строительство. Похожие случаи возникали в Нидерландах, Ирландии, Австралии, Японии, Польше, других странах, и это только в этом году. Недовольство в большинстве своем вызвано тем, что все эти дата-центры напрямую влияют на повседневную жизнь, а не из-за того, что люди, условно, выступают против прогресса. Продолжает управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
19: массово, я не думаю, что будет какое-то недовольство или непринятие искусственного интеллекта. Развитие человечества идет в эту сторону, это невозможно остановить. Строительство центров обработки данных, особенно больших, это обязательно достаточно такая существенная логистика. Это шум, появляющийся там рост цены недвижимости, например, для отдельных регионов. В этом плане, конечно, определенные протесты могут быть, но это то, что касается именно физической истории. Все, что касается такой онлайн-истории или айтишной, вот вопрос искусственного интеллекта, то там я вообще никаких проблем не вижу.
17: В Великобритании, как сообщает журнал Wired, государственный регулятор Ofgem столкнулся со странной ситуацией – фантомными дата-центрами. Эти объекты пока существуют только на бумаге, однако они уже зарезервировали себе мощности в британских электросетях. При этом некоторые такие ЦОДы потенциально могут никогда и не построить. Например, проект могут отменить, компании не хватит денег или произойдет что-то еще. Но одной своей бронью на энергию они стимулируют спрос, что может разогнать цены. Валерий Убадоев, Елена Марчукова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Как откроются рынки в понедельник? Российский финансовый рынок завершил неделю без резких движений. Инвесторы по-прежнему оценивают ситуацию вокруг переговоров и следят за ценами на нефть. На этом фоне индекс Мосбиржи за неделю снизился почти на процент до 2114 пунктов. При этом в пятницу рынок отыграл часть потерь и прибавил около 1%. О том, какие события будут влиять на рынок в ближайшее время, говорит генеральный директор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
20: Для российского рынка достаточно может быть значимое событие – это саммит ШОС в Киргизии. Соответственно, какие-то переговоры, встречи лидеров России и Китая вряд ли будут какие-то прорывные новости, но, тем не менее, рынок будет внимательно за этим смотреть. Второй фактор – это переваривание отчетности, которое массово вышло в конце прошлой недели по целому ряду российских компаний. Мы уже видели реакцию на рынке, когда одни акции улетали на 4-5%. Например, «Лукойл» после феерической отчетности, которую он опубликовал в пятницу. А целый ряд компаний разочаровали рынок. Как ни странно, даже в одном сегменте мы видели, что цифры Роснефти выглядят слабовато. Поэтому переваривание отчетности продолжится. Геополитический фактор также будет влиять на инвесторов. Ну и с точки зрения мировых трендов, рынки инвесторы будут смотреть внимательно за динамикой доходности на мировых рынках облигаций, потому что это оказывает влияние на рынки рискованных активов, особенно на рынок драгметаллов. Поэтому здесь мы увидели вот существенную коррекцию в пятницу, когда драгметаллы потеряли 3-4% за один день, поэтому внимание будет сосредоточено на этом рынке также. И сейчас особенно рынок облигаций будет уделять внимание тем цифрам, к которым мы подходим к следующему заседанию Центрального банка 11 сентября. Это задаст тренд на четвертый квартал. С точки зрения стоимости денег в России это тоже очень важно. Здесь облигационный рынок после длительной консолидации может тоже преподнести некоторые сюрпризы.
1: Гендиректор Инвестленд Игорь Вагизов. Нефть марки Brent в конце недели торговалась в районе $89.90 за баррель. Цены поддерживает напряженность вокруг Ирана. США не исключают разных сценариев развития ситуации и заявляют, что переговоры сейчас не ведутся. А вот российская валюта заметно ослабла. За неделю юань подорожал на 56 копеек до 12.90 рублей. И о динамике рубля и перспективах нефти говорит директор по инвестициям УК «Ренкап» Илья Голубов.
21: Мы видим, что он в последнее время начинает ослабевать постепенно к доллару США. Таргет я свой не меняю, это в районе 95-100 рублей за доллар США. Вопрос, как это будет происходить на следующей неделе, может быть, 86 рублей, 87, мы попробуем увидеть. Тем не менее, говорить о прогнозе таком краткосрочно, наверное, неправильно, а средне-долгосрочно я считаю, что 95-100 это та цель, куда мы должны двигаться. Ну, это, скажем, либо по итогам года, либо просто среднесрочный прогноз. Здесь, к сожалению, мы видим, что все истории с движением рубля, они идут с неким лагом и относительно не только экономики, относительно цен на нефть, торгового баланса и так далее, потому что все-таки вот эта некая обособленность, да, и закрытость российского финансового рынка дают о себе знать, и вот этот временной лаг не всегда можно предсказать.
22: И по поводу нефти, какую динамику ждем и здесь?
21: В нефти главный детерминант – это то, что происходит на Ближнем Востоке, то мирятся, то воюют, и поскольку сообщений довольно-таки довольно-таки много. Мы видим, что пока что какой-то вот такой эскалации не наблюдается, ну, скажем так, усиление эскалации, поэтому нефть, в принципе, откатилась на уровень ниже $90 за баррель, но мы понимаем, что там некие твиты и уж тем более какие-то боевые действия, они могут, разумеется, развернуть эту картинку в абсолютно противоположную сторону. Сказать, что мы близимся к какой-то договоренности между двумя странами, я бы пока этого не делал. Вот этот вот информационный шум, он будет главный детерминант рынка, ну и пока мы, наверное, будем нефть видеть в коридоре 85-93 доллара за баррель Brent.
1: Директор по инвестициям Ренкап Илья Голубов. Официальный курс Центробанка доллара 85.60, евро 99 рублей 68 копеек, китайский юань 12.73.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. Теории заговора. Первые антипрививочники появились еще в начале 19 века, когда стали активно применять созданную Эдвардом Дженнером вакцину против оспы. Постепенно борцы-одиночки объединялись в группы. И в 1866 году в Англии появилась первая подобная официально зарегистрированная организация «Национальная лига антивакцинации». Основные доводы антипрививочников, кроме религиозных, это бесполезность вакцин, их возможная опасность для здоровья. Но есть теория, что движение было создано искусственно и поддерживается финансово-теневыми правительствами Земли специально для улучшения генофонда человечества. Ведь согласно теории, те, кто согласится с аргументами антипрививочников, настолько недальновидны, что достойны лишь вымирания. В то время как всем умным и привитым предначертано выжить и продолжить свой род в веках. Теории заговора на Business FM. Продолжительность жизни.
2: Мы можем прекрасно понимать, что пора меньше сидеть в телефоне, раньше ложиться спать или перестать покупать сладкое по дороге домой. Но одного решения часто оказывается недостаточно.
7: Журналист Алена Копылова.
2: В привычном контексте рука сама тянется к телефону, а ноги несут к знакомой витрине. Причина в том, что привычка постепенно перестает требовать полноценного сознательного решения. Когда мы осваиваем новое действие, мозгу приходится активно контролировать каждый этап. Но по мере повторения последовательность закрепляется, и все большую роль начинают играть структуры мозга, участвующие в формировании автоматического поведения. Постепенно отдельные шаги объединяются в своеобразную программу. Возникает знакомый цикл – сигнал, действие и результат. Например, уведомление на экране становится сигналом. Человек открывает социальную сеть и получает что-то интересное. После множества повторений достаточно одного сигнала, чтобы запустить всю последовательность почти автоматически. Важную роль здесь играет дофамин. Если действие неожиданно приносит хороший результат, дофаминовая система помогает мозгу запомнить. Эту последовательность стоит повторить. По мере обучения реакция начинает возникать уже не столько на саму награду, сколько на сигнал, который ее предсказывает. И тут становится понятно, почему сила воли часто проигрывает. Человек пытается сознательно подавить программу, которая сотни раз выполнялась автоматически. А привычное окружение продолжает постоянно запускать ее своими сигналами. Изменить поведение проще не запретом, а перестройкой самого цикла. Мозгу нужно много раз повторить новую последовательность, пока и она не станет той самой программой, которую однажды можно будет выполнять почти не задумываясь.
7: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Развитие промышленной, транспортной и туристической инфраструктуры – одна из первоочередных задач России в Арктике. Об этом говорится в статье главы МИДа Сергея Лаврова. По его словам, Россия продолжит комплексное освоение высоких широт и будет обустраивать арктическую зону в соответствии с национальными целями развития. При этом Москва открыта для сотрудничества со всеми партнерами на основе равноправия и взаимной выгоды. Мировые цены на нефть растут на фоне обмена ударами между США и Ираном. По данным торгов, стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась выше $90 за баррель, а октябрьских фьючерсов на WTI выше $85. Накануне США нанесли удар по острову Ларак в Ормузском проливе, после чего Иран выпустил ракеты в направлении американских судов.
4: США в течение недели могут ввести санкции против одного из банков в рамках попыток ограничить финансовые потоки Ирана. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент. Какой именно банк попадет под ограничение, он не уточнил. Ранее министр заявлял об ужесточении американских санкций против Ирана и пригрозил вторичными ограничениями странам, которые откажутся их соблюдать. Россияне смогут официально расплачиваться цифровыми рублями с 1 сентября. Банк России объявил о запуске третьей формы национальной валюты в широкий оборот. Регулятор отметил, что все операции для граждан останутся бесплатными, а кошелек будет доступен через привычные банковские приложения. Ранее в стране завершили двухлетний пилотный проект по тестированию платежей в цифровых рублях.
5: Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Озона в понедельник на закрытом вебинаре для владельцев ПВЗ может рассказать, как будет работать его новая логистическая схема. Суть в том, что товары теперь отчасти будут отправлять на мини-склады пунктов выдачи заказов. Как это восприняли селлеры и владельцы ПВЗ? В ряде российских регионов сохраняются перебои с бензином, где-то ситуация вновь ухудшилась. Мы опросили таксистов, журналистов и простых водителей, что с бензином в регионах. Число жертв крушения парома у побережья Северного Кипра растет. Спасатели ищут пропавших во время трагедии. На борту пассажирского судна находились 267 человек, а точную причину крушения судна установят лишь после анализа черных ящиков. Эти и другие темы на Бизнес FM. Озон в понедельник на закрытом вебинаре для владельцев ПВЗ может рассказать, как будет работать его новая логистическая схема. О ней Marketplace сообщил на минувшей неделе. Суть в том, что товары теперь отчасти будут отправлять на мини-склады пунктов выдачи заказов, то есть туда, куда мы обычно приходим за товарами. Это связано с ударами по складам маркетов. К новой схеме есть вопросы у контрагентов Озона, селлеров и владельцев ПВЗ. Михаил Сафонов со всеми подробностями и мнением бизнеса.
23: Решение, которое принял Озон, кажется оправданным и логичным – распределить часть товаров со своих хабов по пунктам выдачи заказов – ПВЗ, куда мы приходим в соседний подъезд или дом, чтобы получить свои покупки. 80 тысяч таких пунктов станут мини-складами. То есть от схемы, когда товары лежат в больших логистических центрах, которые сейчас не в безопасности, переход на разрозненное хранение. Здесь много нюансов. И помимо маркетплейса есть две стороны – селлеры и владельцы этих пунктов. У первых много вопросов. Те, кто раньше отправляли товары на склад маркета, понимали, что он и несет за них ответственность. Но теперь они пойдут на десятки тысяч небольших складов, партнеров площадки. И непонятно, будут ли там соответствующие условия, можно ли доверять работникам ПВЗ, ведь они работают у индивидуальных предпринимателей, а уже они непосредственно сотрудничают с площадкой. Продолжает продавец детских игрушек и бытовой техники Андрей.
24: По мне так рассредоточить 1000 товаров по 1000 точек с непонятными людьми равно обрести 1000 проблем. А разместить 1000 товаров на одном складе с какой-то там долей вероятности, что с ним вдруг что-то пойдет не так, это одна проблема, которая будет решаться в рамках одного вопроса.
23: Еще один вопрос касается возвратов. Сейчас товары, которые по каким-то причинам вернул покупатель, отправляются в сортировочный центр. Оттуда продавцу. Теперь, раз часть логистики переводят на ПВЗ, он пойдет назад не из единого хаба, а из этих десятков тысяч пунктов. Продавец запчастей для велосипедов Сергей пока не понимает, как это отслеживать. Особенно с учетом все того же обстоятельства. Имеешь дело с партнером партнера.
25: Вывести из сотни складов товар сейчас иногда сложно. Нужно посмотреть все остатки, соответственно, заполнить все формы и по одному товару из каждого. Как сделать это из 80 тысяч ПВЗ ППЗ, я даже затрудняюсь. То есть это будет там лежать в мертвом грузе. Ну и основная проблема, которая сейчас есть на Озоне для нас, это мошенничество и подмены товара. Я думаю, что ухудшится эта ситуация, потому что если на складах есть хотя бы какой-то контроль за сотрудниками, здесь его, вероятно, не будет.
23: У третьей стороны стороны владельцев ПВЗ вопросов не меньше. Это малый бизнес, работающий по франшизе. Судя по рассказам таких предпринимателей, Marketplace рекомендовал им докупить стеллажи. Правда, они уже отчасти готовы. Еще в начале августа Коммерсант писал, что Озон теперь отправляет часть ценных товаров на хранение в пункты выдачи. Но ПВЗ – это, как правило, небольшое помещение. На первом этаже жилого дома или отдельная постройка с дверью, закрытой на обычный замок. Конечно, там установлены камеры. Это обязательное условие франшизы. Но охрана и даже сигнализация не требуется. Продолжает владелец сети ПВЗ в Ульяновске и в Москве Иван.
0: Это уже определенная нагрузка и, мягко говоря, лишняя ответственность. Но, с другой стороны, любой человек, который находится в данной сфере, занимается этим бизнесом, должен понимать, что если компания решила делать именно такую модель сейчас, то она актуальна будет обязательно для всех, потому что сейчас не самое сладкое время, чтобы, скажем так, капризничать.
23: У Озона, как он сам сообщал весной, 84 тысячи пунктов выдачи. Согласно релизу маркетплейса, участвуют в новой схеме более 80 тысяч ПВЗ, значит, почти все. Озон обещает платить им за складские услуги 20 копеек за литр, то есть 200 рублей за хранение на кубометре пространства в сутки, 6 тысяч в месяц. Но из этих денег явно придется доплачивать сотрудникам за то, что они будут дополнительно принимать, выдавать и отправлять товары, если они, конечно, согласятся. Зарплаты у них 2-3 тысячи рублей в среднем за смену. Дефицит кадров в этой сфере такой же, как везде. Мнение владелицы нескольких ПВЗ в Московской области и Красноярском крае Ксении.
8: Это совсем другая система учета, как я понимаю. И вообще пока еще ничего не понятно, как это предполагается, что это будет работать. Пока это совершенно сырое решение. Как всегда, впрочем, что в Озоне, что в ВБ, эти решения принимаются людьми, которые никогда не были по эту сторону рабочего стола сотрудника пункта выдачи.
23: Другой владелец ПВЗ анонимно нам сказал, что он пока не понимает, в чем плюсы и в чем минусы, и ждет большого вебинара, который Marketplace обещал провести в понедельник, чтобы все объяснить. И еще одна деталь. На ПВЗ «Озона» возле моего дома пару недель назад уже начали свозить на хранение дорогостоящие товары, поставив владельца перед фактом. Это были гитары, балалайки и скрипки. Каждая стоит десятки тысяч рублей. И все это стояло на всеобщем обозрении, потому что на складе места для таких негабаритных товаров не хватило. Жители, как рассказал мне оператор пункта, удивлялись. Они и не знали, что у них такой музыкальный район. Это тоже штрих к общей картине непонимание бизнеса, как будет работать новая схема. Михаил Сафонов, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Что с бензином в регионах? Сигналы с мест. Мы опросили таксистов, журналистов и простых водителей из Сочи, Смоленска, Краснодара и Екатеринбурга. Картина получилась неоднородной.
11: Операционный директор отеля «Марина Гарден» Сочи Александр Айтуганов.
9: Немножко лучше стало, но пока еще под вопросом. Это буквально, может быть, меньше недели сейчас ситуация. Было, допустим, 50 машин, сейчас 10, условно, на заправках. Ну, работают все АЗС, дизельное топливо по-прежнему везде. Есть вопрос вообще нет. А что касается 92-го, 95-го, получше ситуация. Сотого мало, сотый бензин практически редкость теперь уже, встретить его. Частных, как таковых, заправок в Сочи немного. В основном сетевые это Лукойл, Газпромнефть, Роснефть. 30 литров ограничений в среднем по городу. Где-то бывает 40 дают, но в основном по 30. 95-й средняя цена по городу где-то 75-76 за литр. Второй, соответственно, это 69-72.
11: Таксист из Краснодара, автор телеграм-канала «Про такси» Егор Рябков.
10: Заправок, которые отпускают бензин, стало чуть больше. Если на прошлой неделе, может быть, 30 всего автозаправочных станций, может, 35 работало, сегодня рапортуют, что 60 отпускают топливо. И я лично там, где проезжал, очереди, конечно, большие, потому что ажиотаж перед 1 сентября, люди уже вернулись из отпусков, уже бегают какие-то покупки последние, чтобы детей в школу собрать. Например, сейчас на Минской заправка «Лукойл» только 95-й бензин, и вообще давно не было, но очередь примерно километр. И заправка «Роснефть» на Кубанской набережной под мостом, там, наверное, очередь, может быть, метров 400, хотя вчера там была в километр. Но, по крайней мере, бензин есть, да, очереди чуть подросли, цена бензина стабильная, пока в районе 75 рублей за литр. Я имею в виду на вертикально интегрированных. А на заправках типа «Петрол Офис», которая, по-моему, какая-то не сетевая даже. У них по 146 рублей. 92-й бензин, залейся, не хочу, но очередей нет никаких.
11: Жительница Смоленска Татьяна.
12: Очереди действительно сократились. Сейчас даже заметно это и визуально, и по времени. Может быть, полчаса где-то нужно будет простоять. Особенно утром, когда еду, вижу, что на разных заправках утром водители смоленские пытаются как-то перед работой это успеть сделать. Ну, это вообще очень сложно на самом деле. Что хочу отметить. В основном такой самый ажиотаж все равно сохраняется на заправках, где цены более-менее приемлемы. Например, там, где цена уже за 100 рублей, 92-95, там вообще нет машин. Вот такая тенденция сейчас в Смоленске.
13: Но бензин есть, просто он дорогой.
12: Да, совершенно верно. Две недели назад был реальный ажиотаж, когда люди по полтора-два часа стояли в очередях, и это все в авточатах люди писали, куда двигаться, где искать, где что можно заправиться. Там тогда и на дорогих заправках тоже были машины, и вечером, и едешь, или утром очереди стояли. Сейчас там очереди нет, и вообще машин нет. Вот только что проезжала сейчас заправку, где цена самая высокая. Машин нет, а бензин есть.
1: В Ростовской области, по данным местных СМИ, ситуация несколько выравнивается, но по-прежнему остается напряженной, а И-95 отсутствует на большинстве заправок. Сохраняются очереди и лимиты. В Липецкой области количество работающих заправок с бензином сократилось примерно до 70 станций, и действует схема «чет-нечет». В Крыму и Севастополе продажа отдельных марок топлива по-прежнему идет по QR-кодам, а лимит на одну машину составляет 20 литров. Число жертв крушения парома у побережья Северного Кипра достигло 8, а спасатели ищут еще 17 человек. Такие данные на вечер воскресенья сообщил телеканал ТРТ «Хабер» со ссылкой на министра транспорта непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра. ТАСС со ссылкой на главу непризнанного государства сообщает, что 241 человек спасен. Продолжаются поиски 18 пропавших без вести. Напомню, судно попало в шторм вскоре после выхода в море. Быстро начало набирать воду, перевернулось и затонуло на глубине 514 метров. Паром шел из порта Герне в Кирине в турецкую гавань Тошукум и перевернулся в 2,5 километра.

0: получили через клиент. То, что не хватало жилетов, может быть похоже на правду, может быть нет, потому что регистр Москвы не выпустит просто так судно без соответствия всем требованиям. То есть жилеты должны быть обязательно. Просто в момент паники не каждый человек, наверное, смог найти свой жилет, одеть правильно и двигаться в нужном направлении, если эта команда была, если руководил кто-то эвакуацией из персонала, парома. Тут много разных всяких вариантов. Однозначно, сейчас не зима, сейчас море довольно теплое, и если вы находитесь в экипированном состоянии, то есть на вас находится правильно одетый спасательный жилет, и физическое состояние ваше, вы не какой-то больной, который резко реагирует на смену температуры, то шансы выдержать, конечно, есть, и находиться и час, и полтора в воде в такой ситуации, я думаю, что возможно.
1: Час-полтора среднестатистический человек смог бы на воде без жилета, да, продержаться?
0: Нет, без жилета ни в коем случае.
2: Сергей Щетинин, заслуженный спасатель России. Людей из затонувшего парома спасли катера и вертолеты. Изображения, транслируемые турецким телевидением, показывали перевернутый паром в воде с людьми в спасательных жилетах на вершине оранжевого корпуса. Пропавших без вести продолжают искать с помощью дронов и водолазов. На борту судна, по данным кипрских властей, были иностранцы. Судя по видео крушения в соцсетях, в том числе там находились русскоязычные граждане. Вот что сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
3: На текущий момент мы не получали информации о присутствии российских организованных туристов в данной ситуации, и мы надеемся на текущую информацию Министерства иностранных дел. В любом случае, Российский союз туриндустрии находится на связи и будет учитывать поступающую информацию.
2: Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Экипаж парома вместе с капитаном уже задержан и дает показания по подозрению в халатности, сообщают кипрские власти. Также проверяется версия о возможном столкновении парома с неким объектом. Точную причину крушения судна установят лишь после анализа черных ящиков, сообщил министр транспорта непризнанной республики.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Так, мол, и так, мол. Персидский базар, египетский рынок, тунисская ярмарка, андалузский гостиный двор, индийское торжище, китайский пассаж, такие, какими их можно было застать в 14 столетии, но в чистоте и порядке, что и не снилось средним векам. Все вместе – это огромный торговый центр Ибн Батута, который находится в столице Объединенных Арабских Эмиратов Дубае. Построенный в 2005 году, мол был назван в честь известного марокканского путешественника и купца Ибн Батуты. И географические зоны, на которые поделен центр, это регионы, в которых побывал мусульманский исследователь в первой половине 14 века. В каждом секторе обязательно своя достопримечательность. Например, в китайском дворе это копия реальной джонки, в индийском скульптура слона с наездником натуральную величину. Так, мол, и так, мол, на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: У микрофона Сердар Увлекулиев. Транспортно-логистическая отрасль России переходит на цифровой формат отчетности. С 1 сентября обязательными при грузоперевозках станут электронные накладные. По новым требованиям в электронном виде должны оформляться транспортная накладная, заказ и заявка при автоперевозках, а также железнодорожные, авиационные, грузовые накладные и экспедиторские документы. Россия с 27 года конкретизирует понятие пива. Новый ГОСТ на пенный напиток заработает с 1 января. В стандарте будет указано, что доля солода в пиве должна быть не менее 80%. Добавленный спирт запрещен, разрешено только естественное брожение. В новом ГОСТе также расширена сырьевая база. В нее включены ржаной, гречишный, овсяной и просяной солоды. Это позволит создавать новые сорта пива. Правительство на полгода до 28 февраля 2027 года продлило эксперимент по добровольной маркировке полуфабрикатов и замороженной пищевой продукции. Документ также расширяет перечень товаров, участвующих в эксперименте. Теперь в него входит мороженое, рыба, молодые сыры и творог, кишки и желудки животных, мороженое, а также минеральные и газированные воды. В России с 1 сентября вступят в силу новые правила пассажирских перевозок. Перевозчики смогут использовать оплату и посадку через НФС, а также оформлять билеты через государственную единую биометрическую систему. Кроме того, можно будет подтверждать льготы на проезд через мессенджер Макс.

0: Новые правила касаются как поездок в автобусах, трамваях и троллейбусах, так и перевозок по заказу и легковым такси. Все изменения закреплены в приказе Минтранса России, который будет действовать до 1 сентября 2032 года. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM. Бананы, папайя, сочинский рай. В Краснодарском крае приступили к сбору тропического урожая. Экспериментальные теплицы принесли около 700 килограммов экзотических фруктов, 20 сортов бананов, 5 видов папайи, маракуйи, а также ананасы, авокадо и какао. Как все это выросло в российских южных широтах и что нужно, чтобы такое сельское хозяйство стало массовым, расскажет Сергей Гордеев.
2: Лето 2024-го. Предприниматель Андрей Платонов учреждает в Сочи Академию развития субтропического сельского хозяйства. Его мечта – выращивать экзотические фрукты в южных широтах. Зимой следующего года на одном из аграрных форумов амбициозный бизнесмен обращается к министру сельского хозяйства страны Оксане Лут и обещает в скором времени угостить ее бананами российского производства. Обещанного пришлось ждать не 3 года, а 1.5. Летом 26-го в теплицах села Орел Изумруд в округе Сочи собрали долгожданный урожай. Бананы получились сладкие и ароматные. Помог искусственный интеллект, рассказывает гендиректор Академии развития субтропического сельского хозяйства Андрей Платонов.
3: Датчики, наблюдающие температуру, влажность, дают сигналы. Открываются форточки, воздушный полив, капельный полив. Вот это все в комплексе работает и позволяет соблюдать технологию выращивания. На вкус бананы, безусловно, вкуснее по ощущениям, чем магазинные. И тут понятно, поскольку они максимально у нас созрели на растении, а не в трюме теплохода. Второе, мы сделали анализ лабораторный, сравнительный. И он показал наличие более высокого и правильного магния, калия в них, снижение сахарозы, фруктозы.
2: В другом сочинском тепличном комплексе 100 гектар растут не только бананы. Прошлым летом тут посадили семена папайи, питахайи, маракуйи, авокадо, какао, манго, киви и ананаса. Лучше всего прижились папайя и питахайя. До конца года рассчитывают на 130 килограммов соответственно. Впрочем, увеличить показатели вряд ли удастся. Сделать тропические фрукты в России серьезным делом просто невозможно, констатирует генеральный директор информагентства Fruit News Ирина Козий.
4: Выращивать тропические фрукты на территории нетропической страны экономически бессмысленно. Это может быть красивым туристическим аттракционом, это может быть хорошей игрушкой для какого-то производителя, для личного подсобного хозяйства, но бизнесом это быть не может. Просто неподходящие погодные условия. Речь скорее идет тогда о субтропических культурах, то есть чай, мандарины, курмакуя, где растет. То есть вот какие-то такие направления можно рассматривать там, где можно выращивать лады, урожай в открытом грунте.
2: Но у бизнеса своя математика. Андрей Платонов уже подсчитал, какое количество теплиц необходимо для рентабельности. Дело за малым. Нужна лишь предпринимательская смелость и поддержка государства.
3: Я думаю, государство рассмотрит со всех сторон этот вопрос, если будет оказана поддержка в виде помощи в строительстве теплиц. Вопрос цены, он второй. Не хватает теплиц. Вопрос в эффективном использовании и возможностях существующих теплиц, чтобы наши россияне почувствовали, что есть тропические фрукты, которые выращиваются в нашей стране, надо порядка 10 тысяч гектар теплиц. Когда мы первые 600 квадратных метров теплиц устроили, было больше скептиков, чем кто поддерживал это направление. А сегодня, когда есть результат, скептицизм уходит.
2: В этом году бизнесмен рассчитывает собрать суммарно 500 килограммов отечественных бананов. Но о реализации речь пока не идет. Поэтому банановая история в России скорее веселое хобби, а не серьезный бизнес. И в лучшем случае такую продукцию попробуют друзья, соседи предпринимателя, ну и министр сельского хозяйства. А массовый российский потребитель продолжит лакомиться бананами из Эквадора, Вьетнама, Китая и Индии. Сергей Гордеев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
1: Кладовка вместо квартиры. Кладовки в Москве – новый вариант для тех, кто хочет вложить деньги в недвижимость, пишет издание «Метро» со ссылкой на участников рынка. По их данным, квадратный метр кладовки стоит около 300 тысяч рублей. За последние 3 года кладовки подорожали в среднем на 60%. Спрос на кладовки также растет из-за увеличения числа небольших квартир и потребности жителей в дополнительном месте для хранения. С этими данными не согласен основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев. По его мнению, спрос на кладовке не увеличивается, и тезис о доходности подобных вложений активно продвигают сами застройщики.
5: Рост цен, который заявляется застройщикам как привлекательный с точки зрения динамики роста, несколько десятков процентов за 3 года и за последний год, с моей точки зрения, не выдерживает никакой критики, потому что это заявление застройщиков, которые сами оценивают то, что они продают на рынке, и сами могут называть любую цену, вопрос в реальности продаж. Поэтому разгон истории с ростом цен и очень высокой капитализацией этого актива из-за роста цен, на мой взгляд, надуманный. Второе заключается в том, что главная проблема всех парковочных мест и мест хранения кладовок в домах – это узкие возможности для сдачи в аренду. Сколько бы ни заявлялись в цене эти места хранения, сдать их более чем под 1-2% годовых от их стоимости невозможно. Вот дополнительная капитализация с точки зрения доходности, она просто мизерная. Получается, что в этом случае окупаемость 50-100 лет не просто неинтересна, она и привлекательной не является.
1: Константин Апрелев, основатель Российской гильдии риэлторов. Кстати, в столице с августа действуют новые правила расчета числа машин и мест при проектировании новых жилых комплексов. По новому нормативу обеспеченность ЖК такой недвижимостью оценочно вырастет в 2 раза. Можно ожидать, что часть нераспроданных из-за отсутствия спроса машин и мест обустроят впоследствии как помещение для временного хранения. Те самые кладовки. Едва открылись, уже попали в новости. Тематическое Геншин-кафе на Большой Лубянской вызвало такой ажиотаж среди фанатов компьютерной игры Genshin Impact, что посетителей теперь пускают только по броням, причем не более чем на час. И не позволяют собираться возле заведения на улице. Кафе открылось в Москве 21 августа. Для российских поклонников китайской игры Genshin Impact, выполненной в стиле аниме, это стало большим и ожидаемым событием. Однако в интернете посетители написали уже массу негативных отзывов из-за повышенных мер безопасности, введенных администрацией тематического кафе. Это связывают в том числе с тем, что кафе соседствует с зданием ФСБ. Чем вызван ажиотаж вокруг кафе и одноименной игры, объяснил эксперт, исследователь комиксов, сооснователь магазина комиксов «Чук и Гик» Иван Чернявский.
6: Я видел временное пространство в московских торговых центрах, которые привлекали огромное количество людей еще несколько лет назад. Я знаю, какой ажиотаж вызывает коллаборации Genshin Impact, в частности, с сетями фастфуда российскими, когда огромные очереди выстраиваются и сувенирная продукция исчезает буквально считанные часы. Логичное развитие – это именно постоянную точку открыть, в которую фанаты могут приходить регулярно. Природа самой игры в том, что в ней время от времени меняются игровые события, сезоны. Понятна механика, что время от времени в этом кафе будут происходить какие-то мероприятия, меню, ивенты, которые ограничены во времени. Это единственное, что меня удивило, что кафе открывается отдельно от каких-то крупных торговых центров, крупных точек притяжения молодежи. Может быть, в этом тоже есть какой-то замысел. Это очень популярная игра у определенного возрастного сегмента, старшие школьники, младшие студенты. Как раз в этой игре появился новый регион, который отсылает к северной и славянской эстетике. Его в шутку можно назвать таким обрусевшим регионом. Очень удачное совпадение, что они именно к запуску этого региона запускают кафе. Двойной ажиотаж. Частично вызван тем, что Genshin Impact, как и другие проекты Mihoyo, это бесплатные игры, которые кроссплатформенные, в них можно играть на чем угодно, не покупая себе ни консоли, ни компьютера. Очень доступна точка входа, поэтому они настолько распространены. Ролевая игра, сама игра — это экономика микротранзакций, и никто, наверное, не планирует в этом кафе подавать дорогие блюда вроде пекинской утки. И не жалко прийти и заплатить за кофе, и получить кофе в каком-то брендированном стаканчике, который ты потом будешь себя хранить как память, потому что он там в ограниченной парке, через год уже такого не будет.
1: Исследователь комиксов Иван Чернявский. Genshin Impact – одна из самых популярных в России онлайн-игр. Игрок выбирает персонажей и выполняет различные задания, чтобы получить призы. В мире у нее более 300 миллионов скачиваний. Россия на 3-м месте по этому показателю после Китая и США. Поэтому появление кафе в Москве логично. Похожие заведения по игре Genshin Impact открыты в Париже и в Сеуле. Кафе отличается не обычным оформлением в стилистике игры. Посетители обслуживают официанты в костюмах персонажей Genshin Impact. В таких заведениях любят собираться не только игроки Genshin, но и поклонники манги и аниме.
7: Между делом с Кирой Альтман.
8: Накануне 1 сентября мне важно дать слово Нюте Федермессер, общественному деятелю, директору благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Нюта говорит о людях, о фондах и о цифрах акции «Дети». вместо цветов.
9: То, что многие фонды эту акцию подхватили, это, во-первых, свидетельство того, что она классная. Это, наверное, единственная в России благотворительная акция, которая охватывает практически все семьи. Мы зарегистрировали название «Товарный знак», но мы никогда не возражали, если другие фонды тоже это делали. Потому что это действительно акция больше учительско-воспитательная, чем финансовая. Хотя в прошлом году мы собрали 96 миллионов рублей, в этом году надеемся собрать более 100 миллионов рублей. В прошлом и в этом году впервые нам помогает Министерство просвещения, не дай бог, не навязывая никому и не обязывая, а просто информируя, что эта акция есть, что она финансово прозрачна. В общей сложности на вырученные от одного года средства мы помогаем примерно 1000 семей. Это кажется мало, потому что если мы собрали, например, 90 миллионов и помогли 1000 семей, то это, будь здоров, какая сумма. Но действительно, в какой-то семье помощь нужна в размере 3 миллиона, если нужно и пандус сделать, и инвалидное кресло купить, и расходку для аппарата искусственной вентиляции легких. А в какой-то семье это 300 тысяч, потому что нужно купить специальное питание, которое поможет наладить обменные процессы, набрать вес, и мама перестанет бояться выходить с ребенком на улицу и как-то подпускать к нему других людей, потому что он перестанет быть таким слабеньким. Но вообще 1000 семей – это немало. Это 1000 судеб каждый год.
8: Люда Федермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», Кира Альтман, Бизнес FM.
7: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: У микрофона Сердар Авликулиев. Два человека погибли, 12 пострадали в результате атаки ВСУ на Белгород, сообщил в РИО губернатора Александр Шуваев в воскресенье вечером. Среди пострадавших в результате ракетной атаки ВСУ на Белгород, по данным Шуваева, 7 подростков. Ранее пресс-служба «Озона» сообщила, что в Белгороде атакован сортировочный центр и хаб доставки. Есть пострадавшие. Российские войска начали подготовку к массированным ударам по энергообъектам на Украине. Удар планируется в ответ на атаки Киева по гражданской инфраструктуре и российским объектам ТЭК и энергетики. Об этом в воскресенье заявила Минобороны России. В МИД Ирана снова заявили, что, несмотря на договоренности с Оманом, разблокирование Ормузского пролива без удовлетворения Соединенными Штатами Америки условий Тегерана не будет. Выполнение договоренности требует осуществления обязательств другими странами, в особенности США. Как только обязательства претворятся в жизнь, Иран тоже займется своими, заявил замглавы иранского МИДа Казем Гарибабади. Он напомнил, что речи о новых требованиях не идет, и что если Вашингтон действительно желает вернуться на путь дипломатии, ему надо, цитата, «принять ответственность за прошлые действия». Американский стартап Andon Labs проводит необычный эксперимент. Проверяет, способен ли искусственный интеллект руководить бизнесом и вытеснить с рынка предпринимателей. В рамках проекта ИИ доверили управление реальными объектами. Сначала магазином в Сан-Франциско, затем кафе в Стокгольме, пишут ведомости. Оказалось, ИИ поддается на уговоры. Нейросети легко одобряли просьбы работников о внеочередных выходных, а когда один клиент потребовал скидку в 99%, то сразу ее получил. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Российские войска начали подготовку массированных ударов по объектам энергетики Украины. В Минобороны России утверждают, что это станет ответом на украинские атаки по инфраструктуре и объектам топливно-энергетического комплекса. Комментарии Георгия Бовта буквально через минуту. В этом году более 6 тысяч бюджетных мест в вузах остались пустыми после основного этапа зачисления, и в основном речь о педагогических вузах и специальностях. Почему молодежь не идет работать учителями? Ученые нашли способ побеждать холестерин на генетическом уровне. В эксперименте приняли участие уже 15 человек. Впрочем, редактирование генов у человека по-прежнему вызывает споры. Эти и другие темы на Бизнес FM. Из ящика Пандоры полетели реактивные дроны и ракеты. Российские войска начали подготовку массированных ударов по объектам энергетики Украины, заявили в Минобороны России. В ведомстве утверждают, что это станет ответом на украинские атаки по инфраструктуре и объектам топливно-энергетического комплекса России. На фоне усиления российских ударов западные СМИ пишут о дефиците товаров первой необходимости на Украине. Так, Вашингтон-Пост отмечает, что после ударов по складам «Озон» и «Вальберес» Россия переориентировала свои атаки на склады и распределительные центры на Украине. Комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает».
10: Заявление Минобороны РФ об ударах по энергетике Украины прозвучало за месяц до отопительного сезона. Формат задал Владимир Путин еще 22 августа, заявив, что Киев сам открыл этот ящик Пандоры, начав бить по объектам российской экономики, и получит ответ по наиболее чувствительным отраслям. Летом ВСУ действительно усилили удары по НПЗ, выйдя на 2-3 в неделю. В августе Bloomberg насчитал 21 атаку. Это месячный рекорд. В ряде регионов возникли проблемы с топливом. Бить в ответ по украинской нефтепереработке бессмысленно. Ее просто нет. Москва выбрала складскую логистику, порты и энергогенерацию. Украинские источники признают, что последняя серия ударов вывела из строя около 400 тысяч квадратных метров складов, в том числе до 100 тысяч дефицитных холодильных. Появившиеся пустые полки в магазинах Киева и даже Львова отражают не столько дефицит производства, которого пока нет, сколько разрыв логистики. Одновременно работает психологический эффект. За месяц с небольшим России удалось также добиться почти полной блокады украинских портов. Экспорт зерна в первой половине августа упал примерно на 75% год к году. Усиление масштабов российских ударов признает советник Зеленского Сергей Бескрестнов, заявив о более чем 2500 реактивных дронов в августе против примерно 1500 за весь июль. Воздушные тревоги в Киеве достигают 13 часов в сутки. ВСУ пока не решили проблемы дефицита средств ПВО, тогда как реактивные дроны типа «Герань» имеющиеся дроны-перехватчики сбить не могут. В последние дни Минобороны РФ отчитался о поражении в районе Киева целого ряда объектов двойного назначения, отдельно отметив поражение складов компании Firepoint в Киевской области, которая производит баллистические ракеты. Киев это не подтверждал, зато всякий раз подчеркивает гражданский статус пораженных объектов. Однако за лето зафиксировано как минимум два случая, когда даже Киев был вынужден признать, что в гражданской застройке хранились боеприпасы. В результате детонации в начале июля в районе Вишневого были значительные потери среди гражданских. Разрушено почти сотня жилых зданий. Через три дня Зеленский признал, что там был склад боеприпасов Укроборонпрома, пообещав уголовное дело. История, однако, повторилась 29 августа в селе Мила Бучанского района. Предписано теперь провести полный аудит мест хранения боеприпасов, чтобы не допустить размещения их рядом с жилыми домами. Сделать это, однако, будет непросто. Киевская агломерация – это центр украинского производства дронов и ракет. Поэтому карта военных целей и карта жилой застройки здесь накладываются одна на другую. Объявленный аудит проблемы не решит. Переносить объекты в военное время физически некуда. Зеленский, кстати, косвенно при этом подтверждает российский нарратив. Удары наносятся по военным целям, а жертвы среди гражданских – результат украинской халатности. В этой ситуации, о чем представители российского руководства не устают повторять, Москва не готова к деэскалации, рассчитывая на преимущества, в том числе в ударных вооружениях, в частности, реактивных дронов, которых была лишь четверть весной, а стало большинство, или новую ракету «Бандероль», которая пошла в серию в июле, именно во многом благодаря которой удалось заблокировать порты противника. Теперь Минобороны РФ обозначает следующий этап – поражение энергогенерации. Собственные издержки, включая вторую волну топливного кризиса и блокаду экспорта зерна через Черное море, Москва считает приемлемыми. Топливо частично импортируется, частично идет расчет на снижение спроса. Зерно закупают в стратегический резерв, тогда как располагаемая мощность энергосистемы Украины сейчас до 12 гигаватт, при зимней потребности до 19 гигаватт. Конечно, у Зеленского своя логика, которая толкает его к тому, чтобы упереться. История с арсеналами в жилой застройке, как и коррупционные скандалы, его политически ослабляют. Но они же мешают подписать соглашение, которое воспримут как капитуляцию. Эскалация для Киева одновременно и повышает цену войны, и сокращает возможности для гибкости. В такой ситуации теоретически возможны лишь некие частичные секторальные договоренности. К примеру, еще в начале августа глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что Анкара передала Москве и Киеву предложение о моратории на удары в Черном море и о механизме защиты судоходства. Тем более, что турецким судам от ВСУ тоже уже не раз доставалось. А в России присутствует свой интерес – возобновление зернового, а также нефтяного через Новороссийск. экспорта. При этом зерновое перемирие образца 2022 года вряд ли возможно. Чисто гипотетически можно было бы обсуждать взаимный мораторий ударов по портам и по энергетике. Но лишь теоретически. Москва все же исходит из того, что ее ударный потенциал, а также возможности ПВО сильнее. Посему базовый сценарий – это зимняя кампания взаимных ударов на истощение. Война в целом перешла в войну экономик.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Почему молодежь не идет работать учителями? По данным Миноборнауки, в этом году более 6 тысяч бюджетных мест в вузах остались пустыми после основного этапа зачисления. И в основном речь о педагогических вузах и специальностях. По словам экспертов, 6 тысяч вакантных бюджетных мест – это нормально. Это всего 2% от общего их количества. Но о профессии учителя выпускники действительно не мечтают. Иван Медведев подробнее.
11: В целом, тему можно было бы раскрыть одной строкой. От 30 до 40 тысяч рублей в месяц молодой учитель получает в большинстве российских регионов. И это до вычета налогов. То есть на руки 26-35 тысяч. Это данные базы вакансий «Работа России» за прошлый год, собранные изданием T-Journal. Примерно те же цифры нам озвучил и учитель истории из Казани, ведущий подкаста «Звонок для учителя» Ильнас Ахмедзянов. 28 тысяч за 18 часов в неделю, то есть за ставку. Но на одной ставке, по его словам, не работает никто. На практике все берут по две или даже две с лишним ставки. И работая по 30 часов в неделю, с классным руководством, региональными надбавками, премиями и бонусами за активность, подготовку олимпиадников и так далее, можно зарабатывать до 75 тысяч в месяц. Но деньги – это еще не все, говорит Ильнас Ахмедзянов.
12: Из 10 человек в моей учебной группе в школу пошел только я. Все остальные нашли какие-то смежные работы, журналистика, СММ и прочее. Только идейно зараженные юноши и девушки как будто бы идут в школу. И потом еще, учитывая, что огромный процент новых учителей в течение 3 лет уходит из школы, остаются после этого. То есть это такая большая сеялка, я бы сказал. Отсеивание идет большое. Главный аспект, конечно же, это заработная плата. Ну и ответственность. Становясь учителем, ты теряешь некоторую приватность своей жизни. Ты не можешь многие вещи делать, которые могут делать все остальные люди. На учителя со стороны общества большее внимание.
11: В Ставропольском крае примерно та же картина. Выпускники педвузов по профессии работать не идут. Таксисты и доставщики зарабатывают больше, а в школе загрузка и жуткая бюрократия. Говорит учитель физкультуры одной из ставропольских школ Даниил Хачко, работающий в школе 3 года.
13: 3 года назад я пришел в сферу образования в школу. Мне дали на тот момент около 24 часов. Базовый оклад у нас составляет около 8, по-моему, 10 тысяч рублей, потому что это идет на ставку. Ставка 18 часов. Этого, естественно, не хватает, поэтому все берут 1,5-2 ставки, то есть 30-36 часов, и в месяц обычно выходит около 32-35 тысяч.
11: По словам Даниила, с надбавками, премиями, категориями и дополнительными занятиями в школе физрук может зарабатывать уже чуть больше 60 тысяч. Учителя-предметники, которые готовят детей к ЕГЭ, зарабатывают больше. Максимум, на который может рассчитывать многоработающий, опытный ставропольский учитель, чуть больше 100 тысяч. Но Даниил при этом подчеркивает, что он любит свою работу и уходить из школы не собирается. В Нижнем Новгороде при примерно тех же вводных молодежь активно идет работать учителями, поделилась с Business FM учительница одной из местных школ Наталья.
14: Из 6 учителей русского языка и литературы 4 студента. Самый младший закончил 2-й курс. Также один молодой специалист работает 3-й год. И есть человек, который не работал по специальности 10 лет и вот решил попробовать свои силы. Стажистов нет. В этом случае очень беспокоит уровень методической подготовки молодых учителей и студентов. Если говорить о зарплате, то на сервисах с вакансиями работодатели учителям Нижнего Новгорода предлагают от 27 до 120 тысяч рублей.
11: За этими цифрами, по словам Натальи, стоят все те же 2 с лишним ставки, надбавки, премии и очень много работы. Завуч одной из краснодарских школ на условиях анонимности рассказал Business FM о том, что на Кубани учителя могут зарабатывать и по 160-180 тысяч, но вакансии висят пустыми по 1,5 года. Желающих очень мало, потому что классы по 40 человек. Сам завуч при этом получает чуть больше 80 тысяч. А учитель одной из московских школ рассказал, что зарабатывает около 200 тысяч, но признал, что это одна из самых высоких зарплат в его школе, где руководство очень активно выбивает гранты и ведет очень качественную финансовую политику. Еще одна столичная учительница, зарабатывавшая больше 100 тысяч в месяц, призналась, что недавно все-таки ушла из школы, потому что просто не смогла выдержать нагрузку и абсолютное бесправие и беспомощность учителя, которого ни во что не ставят ни руководство школы, ни ученики, ни их родители. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
1: Способ побеждать холестерин на генетическом уровне обнаружили ученые. Уникальный метод придумала лауреат Нобелевской премии по химии Дженнифер Даудна. Она даже протестировала его на людях, сообщил американский канал CNN. В эксперименте приняли участие 15 человек. Суть его заключается в применении так называемых биологических ножниц, то есть удалению или вырезанию целого участка гена холестерина для его выключения. Речь идет о липопротеинах низкой плотности, известных как плохой холестерин. Они играют важную роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний. Это открытие прокомментировал врач-методист, терапевт Денис Прокофьев.
15: На самом деле очень маленькие были проведены исследования, и аудитория составила всего 15 человек, поэтому делать какие-то выводы преждевременно. А сама суть изобретения заключается в том, что по средствам введения инфузии блокируется белок в печени, который отвечает за выработку липопротеидов низкой плотности, которые в свое время могут приводить к образованию атеросклероза. Применение таких методов клинически не проводится, и проводить их имеет только смысл, если есть генетическая предрасположенность либо наследственная предрасположенность к возникновению повышенного уровня холестерина. Есть такой пул пациентов, которые вне зависимости от возраста имеют высокие показания липидного профиля. Это крайне опасное состояние. И именно для этой группы пациентов такое изобретение может иметь смысл и может оказаться крайне эффективным. Если мы говорим о людях, страдающих атеросклерозом, уже сформированной атеросклеротической бляшки, то это никакого смысла иметь не будет, потому что задача терапии заключается не только в снижении уровня холестерина, но и придать структуре атеросклеротической бляшки в первом случае эластичность, предотвратив ее распад, не дать возможность дальнейшего прогрессирования этой атеросклеротической бляшки. И на сегодняшний момент прекрасно с этим справляются препараты группы статинов, эзотимиба и комбинации, которые и выполняют все эти функции. Поэтому отдельный пул пациентов, да, конечно, вполне возможно, но я думаю, что раньше, чем лет через 10, ждать этого однозначно не стоит.
1: Врач-методист Денис Прокофьев. Впрочем, редактирование генов у человека по-прежнему вызывает споры среди ученых. В ходе пилотного исследования были получены исключительно положительные результаты у 4 пациентов из 15. Один человек умер через 6 месяцев после эксперимента. Впрочем, его участники не считают, что причиной стало генетическое вмешательство и намерены продолжать лечение по новому методу. И еще сотни американцев хотят принять участие в клинических испытаниях, несмотря на все риски.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Теории заговора. Первые антипрививочники появились еще в начале 19 века, когда стали активно применять созданную Эдвардом Дженнером вакцину против оспы. Постепенно борцы-одиночки объединялись в группы. И в 1866 году в Англии появилась первая подобная официально зарегистрированная организация «Национальная лига антивакцинации». Основные доводы антипрививочников, кроме религиозных, это бесполезность вакцин и их возможность. Возможная опасность для здоровья. Но есть теория, что движение было создано искусственно и поддерживается финансово-теневыми правительствами Земли специально для улучшения генофонда человечества. Ведь согласно теории, те, кто согласится с аргументами антипрививочников, настолько недальновидны, что достойны лишь вымирания. В то время как всем умным и привитым предначертано выжить и продолжить свой род в веках. Теории заговора на Бизнес FM. Компании и корпорации.
16: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
7: Отчеты и планы.
16: Киностудия «Союзмультфильм» готова присоединиться к инициативе холдинга «Национальная медиагруппа» по созданию парка аттракционов на территории Москино, сообщили в пресс-службе студии. Ранее стало известно, что НМГ запускает новое бизнес-направление – развитие парков аттракционов, в частности, на территории кинопарка Москино. Нефтеперерабатывающий завод Кулеви, расположенный на западе Грузии, полностью отказался от переработки российской сырой нефти. Об этом сообщает грузинское интернет-издание Business Media Georgia. НПЗ перешел на переработку казахстанской и ливийской нефти. Ранее Евросоюз в рамках 21-го пакета антироссийских санкций внес в черный список НПЗ в порту Кулеви. Отмечается, что запрет вступит в силу 25 января следующего года. Если НПЗ за это время откажется от российской нефти, ЕС обещает, что санкции против завода не будут задействованы. Некоторые фанаты игры GTA 6 в США заранее планируют оплачиваемый отпуск или отгул на дни релиза игры, который запланирован на ноябрь, пишет газета Wall Street Journal. В четверг компания Rockstar Games представила новую часть культовой видеоигровой серии, раскрыв подробности о сюжете, персонажах и игровом мире. Как пишет издание, геймеры объявили дату выхода игры неофициальным праздником. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM». Протесты против дата-центров набирают обороты. Как показывают опросы, люди в большинстве своем к самой технологии искусственного интеллекта относятся терпимо, но вот с постоянным шумом, который исходит от дата-центров, вредом экологии и ростом цен на электроэнергию люди мириться не готовы. Ранее агентство Reuters сообщало, что только за первый квартал этого года из-за общественного давления были отменены или приостановлены 75 проектов по строительству центров обработки данных. Валерий Убадоев продолжит.
17: Стоит все-таки отметить, что основное недовольство из-за дата центров концентрируется в США. Эта страна наряду с Китаем лидер в сфере искусственного интеллекта. А дата-центры именно для ИИ, как нам рассказали эксперты, гораздо больше тех, что используют для облачных серверов или для чего-то другого. Следовательно, им требуется гораздо больше энергии, и они гораздо громче. С этим и связаны основные претензии. Огромные потребности таких цодов в электроэнергии провоцируют рост стоимости коммунальных услуг. Например, в штате Вирджиния, как ранее сообщала Reuters, ожидается рост среднемесячных платежей на 13%. А в каких-то штатах возникают проблемы с водоснабжением, так как цоды используют воду для охлаждения. Еще одна проблема – шум из-за генераторов, больших вентиляторов и другого оборудования. Местные жители в Мичигане охарактеризовали работу дата-центров такой фразой, как будто кто-то включил пылесос прямо у вас в гостиной. Агентство Bloomberg сообщает, что теперь консультанты по акустике пользуются высоким спросом. Они помогают дата-центрам регулировать уровень шума. А вот вопрос с электроэнергией уже решаются. Вместе с цодами начали строить электростанции. Мы поговорили с тем, кто занимается этим в России, продолжает собственник и генеральный директор инжиниринговой компании PSM Андрей Медведев.
18: Решением, которое может быть в этом случае, это строительство цодов на собственной генерации, то есть собственными электростанциями. Мощности на стойку очень сильно выросли, а энергоэффективность оборудования так быстро не выросла. Здесь много разных факторов, но мы берем в экономических моделях стоимость 1 мегаватта от 60 до 90 миллионов рублей. Причем это актуален вопрос не только для цодов, но и для промышленных предприятий, для удаленных объектов. Очень сложно финансировать строительство электростанций частными деньгами по ставке там больше 20% годовых. И здесь экономика не вкладывается.
17: В России, однако, протестов касательно ИИ дата-центров замечено не было. Собственно, потому что таких крупных объектов у нас пока нет. Но вот в Шотландии, например, недалеко от местной деревушки компания Illy Group планирует построить гигантский ЦОД мощностью в 600 мегаватт. Размер этого объекта значительно больше самой деревни – 35 метров в высоту, а площадь – 25 гектаров. Местные жители, конечно же, протестуют и призывают шотландский парламент заблокировать строительство. Похожие случаи возникали в Нидерландах, Ирландии, Австралии, Японии, Польше, других странах, и это только в этом году. Недовольство в большинстве своем вызвано тем, что все эти дата-центры напрямую влияют на повседневную жизнь, а не из-за того, что люди, условно, выступают против прогресса. Продолжает управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
19: Массово я не думаю, что будет какое-то недовольство или непринятие искусственного интеллекта. Развитие человечества идет в эту сторону, это невозможно остановить. Строительство центров обработки данных, особенно больших, это обязательно достаточно такая существенная логистика. Это шум, появляющийся там рост цены недвижимости, например, для отдельных регионов. В этом плане, конечно, определенные протесты могут быть, но это то, что касается именно физической истории. Все, что касается такой онлайн-истории или айтишной, вот вопрос искусственного интеллекта, то там я вообще никаких проблем не вижу.
17: В Великобритании, как сообщает журнал Wired, государственный регулятор Ofgem столкнулся со странной ситуацией – фантомными дата-центрами. Эти объекты пока существуют только на бумаге, однако они уже зарезервировали себе мощности в британских электросетях. При этом некоторые такие ЦОДы потенциально могут никогда и не построить. Например, проект могут отменить, компании не хватит денег или произойдет что-то еще. Но одной своей бронью на энергию они стимулируют спрос, что может разогнать цены. Валерий Убадоев, Елена Марчукова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Как откроются рынки в понедельник? Российский финансовый рынок завершил неделю без резких движений. Инвесторы по-прежнему оценивают ситуацию вокруг переговоров и следят за ценами на нефть. На этом фоне индекс Мосбиржи за неделю снизился почти на процент до 2114 пунктов. При этом в пятницу рынок отыграл часть потерь и прибавил около 1%. О том, какие события будут влиять на рынок в ближайшее время, говорит генеральный директор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
20: Для российского рынка достаточно может быть значимое событие – это саммит ШОС в Киргизии. Соответственно, какие-то переговоры, встречи лидеров России и Китая вряд ли будут какие-то прорывные новости, но тем не менее рынок будет внимательно за этим смотреть. Второй фактор – это переваривание отчетности, которое массово вышло в конце прошлой недели по целому ряду российских компаний. Мы уже видели реакцию на рынке, когда одни акции улетали на 4-5%. Например, Лукойл после феерической отчетности, которую он опубликовал в пятницу. А целый ряд компаний разочаровали рынок. Как ни странно, даже в одном сегменте мы видели, что цифры Роснефти выглядят слабовато. Поэтому переваривание отчетности продолжится. Геополитический фактор также будет влиять на инвесторов. Ну и с точки зрения мировых трендов, рынки инвесторы будут смотреть внимательно за динамикой доходности на мировых рынках облигаций, потому что это оказывает влияние на рынки рискованных активов, особенно на рынок драгметаллов. Поэтому здесь мы увидели вот существенную коррекцию в пятницу, когда драгметаллы потеряли 3-4% за один день, поэтому внимание будет сосредоточено на этом рынке также. И сейчас особенно рынок облигаций будет уделять внимание тем цифрам, к которым мы подходим к следующему заседанию Центрального банка 11 сентября. Это задаст тренд на четвертый квартал. С точки зрения стоимости денег в России это тоже очень важно. Здесь облигационный рынок после длительной консолидации может тоже преподнести некоторые сюрпризы.
1: Гендиректор Инвестленд Игорь Вагизов. Нефть марки Brent в конце недели торговалась в районе 89-90 долларов за баррель. Цены поддерживает напряженность вокруг Ирана. США не исключают разных сценариев развития ситуации и заявляют, что переговоры сейчас не ведутся. А вот российская валюта заметно ослабла. За неделю юань подорожал на 56 копеек до 12 рублей 90 копеек. И о динамике рубля и перспективах нефти говорит директор по инвестициям УК «Ренкап» Илья Голубов.
21: Мы видим, что он в последнее время начинает ослабевать постепенно к доллару США. Таргет я свой не меняю, это в районе 95-100 рублей за доллар США. Вопрос, как это будет происходить на следующей неделе, может быть, 86 рублей, 87, мы попробуем увидеть. Тем не менее, говорить о прогнозе таком краткосрочно, наверное, неправильно, а средне-долгосрочно, я считаю, что 95-100 это та цель, куда мы должны двигаться. Ну, это, скажем, либо по итогам года, либо просто среднесрочный прогноз. Здесь, к сожалению, мы видим, что все истории с движением рубля, они идут с неким лагом и относительно не только экономики, относительно цен на нефть, торгового баланса и так далее, потому что все-таки вот эта некая обособленность, да, и закрытость российского финансового рынка дают о себе знать, и вот этот временной лаг не всегда можно предсказать.
22: И по поводу нефти, какую динамику ждем и здесь?
21: В нефти главный детерминант – это то, что происходит на Ближнем Востоке. То мирятся, то воюют, и поскольку сообщений довольно-таки много, мы видим, что пока что какой-то вот такой эскалации не наблюдается, ну, скажем так, усиление эскалации, поэтому нефть, в принципе, откатилась на уровень ниже 90 долларов за баррель, но мы понимаем, что там некие твиты и уж тем более какие-то боевые действия, они могут, разумеется, развернуть эту картинку в абсолютно противоположную сторону. Сказать, что мы близимся к какой-то договоренности между двумя странами, я бы пока этого не делал. Вот этот вот информационный шум, он будет главный детерминант рынка, ну и пока мы, наверное, будем нефть видеть в коридоре 85-93 доллара за баррель Brent.
1: Директор по инвестициям Ренкап Илья Голубов. Официальный курс Центробанка доллара 85-60, евро 99 рублей 68 копеек, китайский юань 12.73.
7: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
2: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
7: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
3: Деньги. Еще в античности существовал обычай бросать монеты в колодцы в надежде на исцеление от какого-либо недуга. Теперь археологи говорят, история денег хранится на дне колодца.
7: История денег на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: В Москве 6.57, студия Вероника Романова. Российское посольство в Анкаре выразило соболезнования по случаю крушения парома у берегов Северного Кипра. Погибли минимум 8 человек, идут поиски еще 17. Паром Фила Денис Селика затонул у берегов города Киринея 30 августа. На борту находились 267 человек, задержаны капитан и еще 7. Рассматривается версия о том, что судно могло врезаться в неизвестный объект. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин готовит ответ на инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпциг. Он не уточнил, кто, по мнению властей, ответственен за случившееся. Но при этом накануне издание «Политика» писало, что Мерц может обвинить в произошедшем Москву и в связи с этим ввести новые санкции против России. Беспилотник со взрывчаткой обнаружили в аэропорту Лейпциг в начале августа. По данным СМИ, дрон находился рядом с украинским грузовым самолетом с боеприпасами. Позже был найден еще один БПЛА рядом с аэропортом. Российское посольство в стране называло произошедшее провокацией. Цены на нефть подскочили более чем на доллар после ударов США по иранскому острову Ларак в Ормузском проливе. Как пишет Рейтер, сегодня фьючерсы на сорт Brent выросли на $1.08. Это плюс 1,23%, составив $89.18 за бочку. А американская марка WTI подорожала на 92 цента. Это плюс 1,10% до $84.32 за баррель. Накануне иранские СМИ сообщали об атаке на остров Ларак. Это стало первым ударом США по Ирану с конца июля. В ответ КСИР атаковал две авиабазы США в Иордании. Как пишет агентство со ссылкой на экспертов рынка, новый виток эскалации может продлиться от нескольких дней до нескольких недель. При превышении уровня сопротивления в $85 за бочку нефти WTI аналитики допускают рост котировок сначала до 87,69, а затем и до июльского максимума в $93.50. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
23: 7 утра в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Что с топливом в регионах в середине недели? Некоторые отмечали стабилизацию ситуации, но дефицит все равно сохраняется. Кое-где есть ограничения на продажу. Мы поговорили с водителями из регионов о наличии и ценах на бензин. Переход на разрозненное хранение «Озон» теперь будет хранить товары на тысячах точек БВЗ на фоне ударов беспилотников по складам маркетплейса. А у бизнеса, в свою очередь, к такой схеме много вопросов, впрочем, как и у селлеров, как это будет работать. Нефть марки Brent подскочила на 2% после обмена ударами между США и Ираном. И кроме того, глава американского Минфина Бессен заявляет о намерении каждую неделю вводить новые вторичные санкции, чтобы усилить экономическое давление на Иран. Подробнее в эфире Business FM. Итак, что с бензином в регионах? Сигналы с мест. Мы опросили таксистов, журналистов и простых водителей из Сочи, Смоленска, Краснодара и Екатеринбурга. И картина получилась неоднородной.
11: Операционный директор отеля «Марина Гарден» Сочи Александр Айтуганов.
5: Немножко лучше стало, но пока еще под вопросом. Это буквально, может быть, меньше недели сейчас ситуация. Было, допустим, 50 машин, сейчас 10, условно, на заправках. Ну, работают все АЗС, дизельное топливо по-прежнему везде. Есть вопрос вообще нет. А что касается 92-го, 95-го, получше ситуация. Сотого мало, сотый бензин практически редкость теперь уже, встретить его. Частных, как таковых, заправок в Сочи немного. В основном сетевые это «Лукойл», «Газпромнефть», «Роснефть». 30 литров ограничения в среднем по городу. Где-то бывает 40 дают, но в основном по 30. 95-й средняя цена по городу где-то 75-76 рублей за литр. Второй, соответственно, это 69-72.
11: Таксист из Краснодара, автор телеграм-канала «Про такси» Егор Рябков.
6: Заправок, которые отпускают бензин, стало чуть больше. Если на прошлой неделе, может быть, 30 всего автозаправочных станций, может, 35 работало. Сегодня рапортуют, что 60 отпускают топливо. И я лично там, где проезжал, очереди, конечно, большие, потому что ажиотаж перед 1 сентября. Люди уже вернулись из отпусков, уже бегают какие-то покупки последние, чтобы детей в школу собрать. Например, сейчас на Минской заправка «Лукойл» только 95-й бензин, и вообще давно не было, но очередь примерно километр. И заправка «Роснефть» на Кубанской набережной под мостом, там, наверное, очередь, может быть, метров 400, хотя вчера там была в километр. Но, по крайней мере, бензин есть, да, очереди чуть подросли, цена бензина стабильная, пока в районе 75 рублей за литр. Я имею в виду на вертикально интегрированных. А на заправках типа «Петрол-Офис», которая, по-моему, какая-то не сетевая даже, у них по 146 рублей 92-й бензин, залейся, не хочу, но очередей нет никаких.
11: Журналист из Екатеринбурга Сергей Хромушин.
8: Действительно, ситуация с топливом на территории Свердловской области, к сожалению, сейчас выглядит достаточно черным налетом, если так можно выразиться. А на АЗС огромные очереди. Иногда приходится стоять в районе часа-полутора, чтобы заправить автомобиль. При этом, когда мы доезжаем до желанного крана заправки, мы, к сожалению, иногда сталкиваемся с тем, что топливо перед нами заканчивается. А если, например, очень долго не заправлять машину, мы понимаем, что лампочка скоро будет сигнализировать, что машина в принципе встанет, то другая обратная ситуация происходит. Мы готовы стоять в очередях, мы доезжаем до АЗС, но выясняется, что лимит на заправку всего 30 литров. И чтобы заправиться в следующий раз, это снова надо стоять полтора часа в очереди. В общем, не очень все радужно по наблюдениям у меня как у автомобилиста. Если еще несколько недель назад ситуация могла отчасти решаться благодаря коммерческим заправкам, то сейчас даже коммерческие заправки, к сожалению, не могут обеспечить топливом без очередей и по приемлемым ценам автомобилистам.
11: Жительница Смоленска Татьяна.
9: Очереди действительно сократились. Сейчас даже заметно это и визуально, и по времени. Может быть, полчаса где-то нужно будет простоять. Особенно утром, когда еду, вижу, что на разных заправках утром водители смоленские пытаются как-то перед работой это успеть сделать. Ну, это вообще очень сложно на самом деле. Что хочу отметить. В основном такой самый ажиотаж все равно сохраняется на заправках, где цены более-менее приемлемы. Например, там, где цена уже за 100 рублей, 92-95, там вообще нет машин. Вот такая тенденция сейчас в Смоленске.
24: Но бензин есть, просто он дорогой.
9: Да, совершенно верно. Две недели назад был реальный ажиотаж, когда люди по полтора-два часа стояли в очередях, и это все в авточатах люди писали, куда двигаться, где искать, где что можно заправиться. Там тогда и на дорогих заправках тоже были машины, и вечером, и едешь, или утром очереди стояли. Сейчас там очереди нет, и вообще машин нет. Вот только что проезжала сейчас заправку, где цена самая высокая. Машин нет, а бензин есть.
23: В Ростовской области, по данным местных СМИ, ситуация несколько выравнивается, но по-прежнему остается напряженной. АИ-95 отсутствует на большинстве заправок, сохраняются очереди и лимиты. В Липецкой области количество работающих заправок с бензином сократилось примерно до 70 станций и действует схема «чет-нечет». В Крыму и Севастополе продажа отдельных марок топлива по-прежнему идет по QR-кодам, а лимит на одну машину составляет 20 литров. Число пострадавших при ракетном ударе по Белгороду увеличилось до 16. Всего, по последним данным, из-за атаки погибли 2 человека, еще 16 пострадали. По словам РИО главы региона Александра Шуваева, в городе началось несколько пожаров. Под атаку попал в том числе сортировочный центр и хаб доставки «Озон». СКР возбудил дело о теракте. «Озон» в понедельник на закрытом вебинаре для владельцев ПВЗ может рассказать, как будет работать его новая логистическая схема. О ней Marketplace сообщил на минувшей неделе. А суть в том, что товары теперь отчасти будут отправлять на мини-склады пунктов выдачи заказов, то есть туда, куда мы обычно приходим за товарами. Это связано с ударами по складам маркетплейсов, и к новой схеме есть вопросы у контрагентов «Озона», селлеров и владельцев ПВЗ. Михаил Сафонов со всеми подробностями и мнением бизнеса.
0: Решение, которое принял «Озон», кажется оправданным и логичным – распределить часть товаров со своих хабов по пунктам выдачи заказов – ПВЗ, куда мы приходим в соседний подъезд или дом, чтобы получить свои покупки. 80 тысяч таких пунктов станут мини-складами, то есть от схемы, когда товары лежат в больших логистических центрах, которые сейчас не в безопасности, переход на разрозненное хранение. Здесь много нюансов, и помимо маркетплейса есть две стороны – селлеры и владельцы этих пунктов. У первых много вопросов. Те, кто раньше отправляли товары на склад маркета, понимали, что он и несет за них ответственность. Но теперь они пойдут на десятки тысяч небольших складов, партнеров площадки. И непонятно, будут ли там соответствующие условия, можно ли доверять работникам ПВЗ, ведь они работают у индивидуальных предпринимателей, а уже они непосредственно сотрудничают с площадкой. Продолжает продавец детских игрушек и бытовой техники Андрей.
10: По мне так рассредоточить 1000 товаров по 1000 точек с непонятными людьми равно обрести 1000 проблем. А разместить 1000 товаров на одном складе с какой-то там долей вероятности, что с ним вдруг что-то пойдет не так, это одна проблема, которая будет решаться в рамках одного вопроса.
0: Еще один вопрос касается возвратов. Сейчас товары, которые по каким-то причинам вернул покупатель, отправляются в сортировочный центр, оттуда продавцу. Теперь, раз часть логистики переводят на ПВЗ, он пойдет назад не из единого хаба, а из этих десятков тысяч пунктов. Продавец запчастей для велосипедов Сергей пока не понимает, как это отслеживать. Особенно с учетом все того же обстоятельства. Имеешь дело с партнером партнера.
12: Вывести из сотни складов товар сейчас иногда сложно. Нужно посмотреть все остатки, соответственно, заполнить все формы и по одному товару из каждого. Как сделать это из 80 тысяч ПВЗ ППЗ, я даже затрудняюсь. То есть это будет там лежать мертвым грузом. Ну и основная проблема, которая сейчас есть на «Озоне» для нас, это мошенничество и подмена товара. Я думаю, что ухудшится эта ситуация, потому что если на складах есть хотя бы какой-то контроль за сотрудниками, здесь его, вероятно, не будет.
0: У третьей страны владельцев ПВЗ вопросов не меньше. Это малый бизнес, работающий по франшизе. Судя по рассказам таких предпринимателей, Marketplace рекомендовал им докупить стеллажи. Правда, они уже отчасти готовы. Еще в начале августа «Коммерсант» писал, что «Озон» теперь отправляет часть ценных товаров на хранение в пункты выдачи. Но ПВЗ – это, как правило, небольшое помещение. На первом этаже жилого дома или отдельная постройка с дверью, закрытой на обычный замок. Конечно, там установлены камеры. Это обязательное условие франшизы. Но охрана и даже сигнализация не требуется. Продолжает владелец сети ПВЗ в Ульяновске и в Москве Иван.
13: Это уже определенная нагрузка и, мягко говоря, лишняя ответственность. Но, с другой стороны, любой человек, который находится в данной сфере, занимается этим бизнесом, должен понимать, что если компания решила делать именно такую модель сейчас, то она актуальна будет обязательно для всех, потому что сейчас не самое сладкое время, чтобы, скажем так, капризничать.
0: У «Озона», как он сам сообщал весной, 84 тысячи пунктов выдачи. Согласно релизу маркетплейса, участвуют в новой схеме более 80 тысяч ПВЗ, значит, почти все. «Озон» обещает платить им за складские услуги 20 копеек за литр, то есть 200 рублей за хранение на кубометре пространства в сутки, 6 тысяч в месяц. Но из этих денег явно придется доплачивать сотрудникам за то, что они будут дополнительно принимать, выдавать и отправлять товары, если они, конечно, согласятся. Зарплаты у них 2-3 тысячи рублей в среднем за смену. Дефицит кадров в этой сфере такой же, как везде. Мнение владелицы нескольких ПВЗ в Московской области и Красноярском крае Ксении.
14: Это совсем другая система учета, как я понимаю. И вообще пока еще ничего не понятно, как это предполагается, что это будет работать. Пока это совершенно сырое решение. Как всегда, впрочем, что в Озоне, что в ВБ, эти решения принимаются людьми, которые никогда не были по эту сторону рабочего стола сотрудника пункта выдачи.
0: Другой владелец ПВЗ анонимно нам сказал, что он пока не понимает, в чем плюсы и в чем минусы, и ждет большого вебинара, который Marketplace обещал провести в понедельник, чтобы все объяснить. И еще одна деталь. На ПВЗ Озона возле моего дома пару недель назад уже начали свозить на хранение дорогостоящие товары, поставив владельца перед фактом. Это были гитары, балалайки и скрипки. Каждая стоит десятки тысяч рублей. И все это стояло на всеобщем обозрении, потому что на складе места для таких негабаритных товаров не хватило. Жители, как рассказал мне оператор пункта, удивлялись. Они и не знали, что у них такой музыкальный район. Это тоже штрих к общей картине непонимания бизнеса, как будет работать новая схема. Михаил Сафонов, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
15: Реклама.
16: Уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда, на борту китайский форсаж от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от 8 минут, высота комиссии от 0,2%.

0: «Моторрус».
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
3: Особая пенсия. В многонациональном Непале 10 малых народностей признаны малочисленными, их представители имеют право на пенсию от государства, независимо от возраста. Всего таких получателей в стране около 25 тысяч, а размер ежемесячных выплат составляет примерно 30 долларов в пересчете на американскую валюту. Подобных пожизненных пособий по национальному признаку в мире больше нет. Еще одна уникальность Непала – пенсия для богини, девочки, которая является воплощением индуистского божества Талиджу Бхавани. Буддийские жрецы выбирают на роль воплощения ребенка до 5 лет в соответствии со строжайшими критериями. Ее миссия – участвовать в религиозных церемониях и дарить божественные благословения. После служения, которое заканчивается при наступлении половой зрелости, девочки назначают пожизненную выплату – порядка 110 долларов в месяц.
4: Особая пенсия на Бизнес FM.
5: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
2: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
6: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Годовая инфляция в Нижегородской области в июле замедлилась до 5,2%, сообщили в Волговятском управлении Банка России. Месяцем ранее она была на 0,3% выше. Наиболее заметно подорожали компьютеры и смартфоны. Эксперты связывают это с тем, что ритейлеры переносили в цены возросшие издержки на закупку товаров из-за ослабления рубля. Продукты питания выросли в цене менее ощутимо. За месяц подорожал сахар. Среди причин – сезонное сокращение его запасов. Основной объем переработки сахарной свеклы приходится на осень, а к середине лета запасы традиционно уменьшаются. В то же время, благодаря росту производства в регионе в прошлые месяцы продолжила дешеветь молочная продукция. Также по-прежнему наблюдалось сезонное снижение цен на куриные яйца. В Нижнем Новгороде ограничили движение транспорта по участку улицы Космонавта Комарова. По данным горадминистрации, ограничение коснулось участка в районе пересечения с трамвайными путями у дома номер 2. Там закрыта полоса движения в сторону улицы Глеба Успенского. Объехать зону работ можно будет по встречной полосе. Отмечается, что двустороннее движение транспорта сохранится. Новая схема будет действовать до 28 сентября. В Нижнем Новгороде продолжают реализацию проекта «Чистое небо», в рамках которого от кабельных линий освободят улицу Провианскую и переулок Вахитова. Напомню, в прошлом году в столице Приволжья очистили от кабельных линий 6 улиц. Это коснулось Керченской, Совнаркомовской, Самаркандской, Больших Оврагов, Стрелки, проспекта Ленина и Ярмарочного проезда. Сам проект стартовал в 2021 году. За это время он коснулся 85 улиц города. Там заменили опоры электропередач, элементы наружного освещения и уложили линии под землю. Приволжский федеральный округ за 5 лет увеличил выпуск сыров более чем на 60%. При этом у каждого региона формируется собственная растущая специализация, сообщили эксперты Россельхозбанка на пич-сессии форума «Сильная идея для нового времени». Одновременно выросла роль округа в масштабах страны. Доля ПФО в российском выпуске сыров приблизилась к четверти против 20% годом ранее. По итогам полугодия почти каждый регион округа сохраняет лидерство либо заметно усиливает позиции в своей ключевой категории. Например, Нижегородская область лидирует по творогу, прибавив 22% за год, а также по хлебобулочным изделиям. По молоку, кроме сырого, регион находится

0: место на второй позиции в ПФО. Ритейлеры отказываются от больших размеров на фоне бума популярности препаратов для снижения веса. Продажи одежды больших размеров в США за год упали на 8%, из-за чего торговые сети начали сокращать ассортимент. Примерно в 20% американских домохозяйств минимум один человек принимает такие средства. В Великобритании показатель достиг 9%. H&M отказались от размеров 3XL и 4XL, объяснив решение недостаточным спросом, но не став связывать его напрямую с лекарствами. Сокращение линеек заметили также в Манго. Зара. Специализированная сеть Торет закрывает более 170 магазинов. При этом участники рынка предупреждают, что тренд может оказаться временным. После отмены терапии вес нередко возвращается. Кроме того, выпуск вещи размера XL обходится на 60% дороже аналогичной модели XS, что также влияет на решение брендов. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
2: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается переменная облачность, плюс 18 градусов, временами возможен дождь. Вечером также сохранится облачное небо, на термометрах будет плюс 17, ночью плюс 15 градусов и вновь возможны осадки.
1: Валюта.
2: На 31 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 73 копейки. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
0: Нижегородские предприятия могут принять участие в международной промышленной выставке «Иннопром Беларусь». Она пройдет с 30 сентября по 2 октября. Поддержку машиностроительным и химическим предприятиям окажет Центр поддержки экспорта Нижегородской области. Он возьмет на себя расходы на аренду выставочных площадей и оборудования для коллективного стенда, его застройку и сопровождение, включая аренду мебели и необходимого оборудования, а также оплату регистрационных сборов за представителей субъектов малого и среднего предпринимательства. Транспортные расходы и проживание участники оплачивают самостоятельно. Необходимо зарегистрироваться по форме Центра поддержки экспорта Нижегородской области, иметь усиленную квалифицированную электронную подпись, не иметь просроченной задолженности по налогам и сборам, а также подтвердить готовность самостоятельно оплатить транспортные и командировочные расходы. Регистрация открыта до 1 сентября. Мероприятие запрещено для детей. Wildberries запускает пилотный проект по продаже железнодорожных билетов на поезда дальнего следования, сообщили в пресс-службе компании РВБ агентству ТАСС. Теперь пользователи могут приобрести билеты на поезда дальнего следования по всей России прямо на платформе в сервисе VB Travel. Он доступен всем клиентам в стандартном интерфейсе маркетплейса без необходимости переходить на сторонние сайты. Оплатить покупку можно банковской картой через систему быстрых платежей или с помощью VB-кошелька. При оформлении билета можно выбрать маршрут по времени отправления и прибытия, продолжительности поездки, стоимости, типу вагона. Для удобства пассажиров на сайте доступна электронная схема вагона с указанием типов мест, удобств и этажа для двухэтажных составов. Аудит муниципального перевозчика «Дзержинский экспресс» планируют завершить к концу сентября, сообщили в правительстве Нижегородской области. Напомню, предприятие не участвовало в торгах на обслуживание маршрутов, которые как единственный участник выиграла компания «Столица авто». После этого коллектив «Экспресса» пригрозил забастовкой в связи с сокращением рабочих смен и зарплат. Мэрии Дзержинска и правительству региона пришлось вмешаться в ситуацию. Власти напомнили, что перевозчик работает с 2003 года, обслуживал 14 городских маршрутов. На предприятии числится более 400 сотрудников и 150 единиц подвижного состава. В ближайшее время правительство и транспортники проведут аудит и помогут подготовить заявки на участие в конкурсе для работы на маршрутах, отмечается в сообщении. Также планируется проанализировать маршрутную сеть, выявить длинные совпадающие участки на каждом и проанализировать, нужны ли где-то локальные изменения, отметили власти. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. О чем это? Фьючерс. Это контракт на покупку-продажу товара или финансового актива с поставкой на будущую дату. Фьючерсный контракт предусматривает строго определенное количество товара установленного вида с минимально допустимыми отклонениями. Сделка по продаже или покупке фьючерса обязательно регистрируется расчетной палатой биржи. Главные слова на Business FM. Главные капиталы России. Михаил и Сергей Собашниковы.
3: Братья родились в семье сибирского купца Василия Никитича Савашникова. Во второй половине 19 века отец занимался оптовыми поставками китайского чая на нижегородские ярмарки, а затем вложил капиталы в золотодобычу. В 70-е годы 19 века ему принадлежали богатые месторождения золота на реке Анон, в Забайкалье и в верховьях притока Амура реки Зеи. К этому времени семейство Савашниковых переехало в Москву, где и родились сыновья Михаил и Сергей. После смерти родителей воспитанием младших детей занялась старшая сестра Екатерина Савашникова, в замужестве Барановская. Она дала братьям блестящее домашнее образование благодаря учителям-ученым. Руководил обучением близкий друг семьи Николай Васильевич Спиранский. Издательская деятельность братьев Савашниковых началась как финансирование публикаций книг их домашних учителей. Братья также безвозмездно отправляли книги в различные учебные и образовательные учреждения по всей стране, а во время голода 1891 года они пожертвовали бедствующим сумму в размере своего годового дохода. Еще будучи студентами Московского университета, в 1896 году Савашниковы выкупили у младшей сестры и ее мужа Любимовский сахарный завод в Курской губернии, находившийся на грани краха. А через несколько лет превратили его в мощное предприятие и включились в деятельность Всероссийского общества сахарозаводчиков. Вскоре Михаил Васильевич был избран членом его правления. После разорения нескольких известных московских кондитерских фирм, покупавших любимовский сахар, Михаил Савашников не только устоял на ногах, но и, приняв управление обанкротившимися фирмами, поправил их дела. В своих владимирских и курских имениях братья Савашниковы сразу же активно занялись строительством школ и больниц. Вскоре Сергей Васильевич был избран гласным Покровского уездного земского собрания Владимирской губернии, а Михаил Васильевич – гласным Суджинского земства в Курской губернии. За этим последовало избрание обоих братьев в Московскую городскую думу, где они активно продвигали прогрессивные идеи российского земства. Однако власти на тот момент не видели существенных различий между мирным земским и революционным движением. Начались преследования, которые подтолкнули земцев к созданию нелегальной организации. В 1905 году молодые политики и предприниматели братья Савашниковы вступили в Земский союз освобождения и начали активную работу над созданием Конституционно-демократической партии России. Михаил Васильевич был избран в ее центральный комитет, а Сергей Васильевич курировал крестьянское переселенческое движение. Этот год стал роковым для Сергея. На него напал безумец, разоренный деловыми провалами третьего брата, Федора Савашникова. Сергей был серьезно ранен. В течение последующих 4 лет ему сделали множество операций, но он так и не смог оправиться и умер в 1909 году. Михаил Савашников продолжил вести дела. В начале 20 века он был председателем правления товарищества Любимовского свекло-сахарного завода, членом администрации сахарных заводов графа Бобринского в Тульской губернии, председателем администрации по делам товарищества на паях Абрикосова и сыновей в Москве, членом правления Всероссийского общества сахарозаводчиков и выборным Московского биржевого общества. После февральской революции 17 года был избран в Центральный комитет партии кадетов, а с приходом к власти большевиков вступил в подпольную кадетскую организацию. С 18 по 20 год его несколько раз арестовывали, но освобождали по поручительству влиятельных знакомых. В июле 21 года Михаил Савашников был назначен казначеем Всероссийского комитета помощи голодающим. Все эти годы Михаил Васильевич не оставлял издательское дело. Под его руководством были изданы серии «История», «Памятники мировой литературы», «Страны, века и народы», а также сочинения Белинского и Огарева. В 1930 году его в последний раз арестовали, и в этом же году издательство Савашниковых было ликвидировано и преобразовано в кооперативную промысловую артель «Север». С 1934 года Михаил работал ответственным редактором в артели «Сотрудник», печатавшей учебные пособия. Умер Михаил Савашников зимой 1943 года в Москве.
1: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM.
4: Бензобакс.
1: Страсти по топливу.
3: В 2007 году правительство Мьянмы внезапно, без всяких предупреждений, отменило существовавшие на тот момент топливные субсидии. После этого цены немедленно взлетели. На бензин и дизельное топливо вдвое, а на газ для автобусов в 6 раз, что, в свою очередь, привело к росту цен на продовольствие. Уже через неделю в стране начались широкомасштабные акции протеста. Полиция и военные жестко разгоняли демонстрантов. Количество жертв измерялось десятками, а раненых сотнями. Ситуация стабилизировалась лишь через год.
5: В результате в Мьянме сменилось правительство и были проведены некоторые реформы. Эти события иногда называют «шафрановой революцией» из-за цвета одежд бирманских буддистских монахов, которые всегда были в авангарде акций протеста.
1: Бензобакс на Бизнес FM. Дура Лекс, но это Лекс. Невероятные законы в реальных штрафах. $1000. Наказание для нерях в Сингапуре. Согласно местному закону о чистоте, не попасть мусором в урну – это правонарушение. Провинившегося привлекут еще и к общественным работам. А если подобное повторится 3 раза, то он обязан будет носить бейджик со словами «Извините, я был неправ». Дура Лекс. Но это Лекс. На Бизнес FM. Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 7.28, студия Вероника Романова. За помощью медиков после ракетного обстрела Белгорода обратились еще 3 человека, заявил в РИО губернатор Белгородской области Александр Шуваев. Всего, по последним данным, из-за атаки погибли 2, еще 16 пострадали. Вечером 30 августа ВСУ нанесли ракетный удар по городу. Погибли мужчина и 16-летний подросток. В числе пострадавших 7 подростков 16 и 17 лет. Трое раненых находятся в тяжелом состоянии. По словам Шуваева, в городе началось несколько пожаров. Под атаку попал в том числе сортировочный центр и хаб доставки «Озон». Следственный комитет возбудил дело о теракте. Банки и микрофинансовые организации с сентября будут отчитываться о взыскании просроченных долгов. Такой закон вступает в силу завтра. Порядок, форма, сроки и периодичность представления отчетов будут определяться Федеральной службой судебных приставов по согласованию с Банком России. Ранее обязанность направлять отчет о своей деятельности была закреплена только за профессиональными коллекторскими организациями. Американская администрация планирует на этой неделе ввести санкции против еще одного банка для усиления экономической изоляции Ирана. Об этом сообщил министр финансов Скотт Бессент. Если потребуется, это будет финансовое насилие. Так он сказал в интервью Associated Press. О каком именно банке идет речь, Бессент не уточнил. Как пишет агентство, глава Минфина сообщил об этом накануне встречи глав финансовых ведомств Большой Двадцатки в Эшвилле. Там Бессент намерен обсудить с коллегами совместные шаги против Тегерана. А на прошлой неделе он объявил о начале операции «Экономический изгой». Она предполагает введение санкций против государств, поддерживающих с Ираном деловые связи. В рамках новой кампании Минфин США объявил о новых ограничительных мерах против 60 организаций, физлиц и судов по всему миру. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7.30 в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Минобороны заявил об усилении ударов по украинской военной инфраструктуре и энергетике. На этом фоне западная пресса пишет, что после атак на склады «Озон» и «Вайлдберрис» Россия переориентировала свои удары, в том числе на логистические центры на Украине. О ситуации Георгий Буфт через минуту. Почему не идут учителя? Около 6000 бюджетных мест в вузах оказались пустыми после основного этапа зачисления. И в основном речь о педагогических вузах и специальностях, что отталкивает молодежь от перспектив работать школьным учителем. Российский рынок акций открылся в утреннюю сессию ростом. Индекс Мосбиржи на 0,5%. Сейчас прибавка в 0,4, 2122 пункта. И рост сегодня на нефтяном рынке после обмена ударами между США и Ираном. Плюс 2,6% по баррелю Brent. 90,44 прямо сейчас. Подробнее в дальнейшем эфире в программе «Капитал». Итак, из ящика «Пандоры» полетели реактивные дроны и ракеты. Российские войска начали подготовку массированных ударов по объектам энергетики Украины, заявили в Минобороны. А ведомстве утверждают, что это станет ответом на украинские атаки по инфраструктуре и объектам топливно-энергетического комплекса России. На фоне усиления российских ударов западные СМИ пишут о дефиците товаров первой необходимости на Украине. Как пишет Washington Post, после ударов по складам «Озон» и «Вайлдберрис» Россия переориентировала свои атаки на склады и распределительные центры на Украине. Комментарий политолога Георгия Буфта.
3: Заявление Минобороны РФ об ударах по энергетике Украины прозвучало за месяц до отопительного сезона. Формат задал Владимир Путин еще 22 августа, заявив, что Киев сам открыл этот ящик Пандоры, начав бить по объектам российской экономики, и получит ответ по наиболее чувствительным отраслям. Летом ВСУ действительно усилили удары по НПЗ, выйдя на 2-3 в неделю. В августе Bloomberg насчитал 21 атаку, это месячный рекорд. В ряде регионов возникли проблемы с топливом. Бить в ответ по украинской нефтепереработке бессмысленно. Ее просто нет. Москва выбрала складскую логистику, порты и энергогенерацию. Украинские источники признают, что последняя серия ударов вывела из строя около 400 тысяч квадратных метров складов, в том числе до 100 тысяч дефицитных холодильных. Появившиеся пустые полки в магазинах Киева и даже Львова отражают не столько дефицит производства, которого пока не сколько, разрыв логистики. Одновременно работает психологический эффект. За месяц с небольшим России удалось также добиться почти полной блокады украинских портов. Экспорт экспорт зерна в первой половине августа упал примерно на 75% год к году. Воздушные тревоги в Киеве достигают 13 часов в сутки. ВСУ пока не решили проблемы дефицита средств ПВО, тогда как реактивные дроны типа «Герань» имеющиеся дроны-перехватчики сбить не могут. В последние дни Минобороны РФ отчитался о поражении в районе Киева целого ряда объектов двойного назначения, отдельно отметив поражение складов компании Firepoint в Киевской области, которая производит баллистические ракеты. Киев это не подтверждал, зато всякий раз подчеркивает гражданский статус пораженных объектов. Однако за лето зафиксировано как минимум два случая, когда даже Киев был вынужден признать, что в гражданской застройке хранились боеприпасы. В результате детонации в начале июля в районе Вишневого были значительные потери среди гражданских. Разрушено почти сотня жилых зданий. Через три дня Зеленский признал, что там был склад боеприпасов Укроборонпрома, пообещав уголовное дело. История, однако, повторилась 29 августа в селе Мила Бучанского района. Предписано теперь провести полный аудит мест хранения боеприпасов, чтобы не допустить размещения их рядом с жилыми домами. Сделать это, однако, будет непросто. Киевская агломерация – это центр украинского производства дронов и ракет, поэтому карта военных целей и карта жилой застройки здесь накладываются одна на другую. Объявленный аудит проблемы не решит. Переносить объекты в военное время физически некуда. Зеленский, кстати, косвенно при этом подтверждает российский нарратив. Удары наносятся по военным целям, а жертвы среди гражданских – результат украинской халатности. В этой ситуации, о чем представители российского руководства не устают повторять, Москва не готова к деэскалации, рассчитывая на преимущества, в том числе в ударных вооружениях, в частности, реактивных дронов, которых была лишь четверть весной, а стало большинство, или новую ракету «Бандероль», которая пошла в серию в июле, именно во многом благодаря которой удалось заблокировать порты противника. Теперь Минобороны РФ обозначает следующий этап – поражение энергогенерации. Собственные издержки, включая вторую волну топливного кризиса и блокаду экспорта зерна через Черное море, Москва считает приемлемыми. Конечно, у Зеленского своя логика, которая толкает его к тому, чтобы упереться. История с арсеналами в жилой застройке, как и коррупционные скандалы, его политически ослабляют. Но они же мешают подписать соглашение, которое воспримут как капитуляцию. Эскалация для Киева одновременно и повышает цену войны, и сокращает возможности для гибкости. В такой ситуации теоретически возможны лишь некие частичные секторальные договоренности. К примеру, еще в начале августа глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что Анкара передала Москве и Киеву предложение о моратории на удары в Черном море и о механизме защиты судоходства. Тем более, что турецким судам от ВСУ тоже уже не раз доставалось. А в России присутствует свой интерес – возобновление зернового, а также нефтяного через Новороссийск экспорта. При этом зерновое перемирие образца 22 года вряд ли возможно. Можно было бы обсуждать взаимный мораторий ударов по портам и по энергетике, но лишь теоретически. Москва все же исходит из того, что ее ударный потенциал, а также возможности ПВО сильнее. Посему базовый сценарий – это зимняя кампания взаимных ударов на истощение. Война в целом перешла в войну экономик.
2: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Почему молодежь не идет работать учителями? По данным Минобороны, в этом году более 6 тысяч бюджетных мест в вузах остались пустыми после основного этапа зачисления. И в основном речь идет о педагогических вузах и специальностях. По словам экспертов, 6 тысяч вакантных бюджетных мест – это нормально. Это всего 2% от общего их количества. Но о профессии учителя выпускники действительно не мечтают. Продолжит тему Иван Медведев.
4: В целом, тему можно было бы раскрыть одной строкой. От 30 до 40 тысяч рублей в месяц молодой учитель получает в большинстве российских регионов. И это до вычета налогов. То есть на руки 26-35 тысяч. Это данные базы вакансий «Работа России» за прошлый год, собранные изданием T-Journal. Примерно те же цифры нам озвучил и учитель истории из Казани, ведущий подкаста «Звонок для учителя» Ильнас Ахмедзянов. 28 тысяч за 18 часов в неделю, то есть за ставку. Но на одной ставке, по его словам, не работает никто. На практике все берут по две или даже две с лишним ставки, и работая по 30 часов в неделю с классным руководством, региональными надбавками, премиями и бонусами за активность, подготовку олимпиадников и так далее, можно зарабатывать до 75 тысяч в месяц. Но деньги – это еще не все, говорит Ильнас Ахмедзянов.
5: Из 10 человек в моей учебной группе в школу пошел только я. Все остальные нашли какие-то смежные работы, журналистика, СММ и прочее. Только идейно зараженные юноши и девушки как будто бы идут в школу. И потом еще, учитывая, что огромный процент новых учителей в течение 3 лет уходит из школы, остаются после этого. То есть это такая большая сеялка, я бы сказал. Отсеивание идет большое. Главный аспект, конечно же, это заработная плата. Ну и ответственность. Становясь учителем, ты теряешь некоторую приватность своей жизни, ты не можешь многие вещи делать, которые могут делать все остальные люди. На учителя со стороны общества больше внимания.
4: В Ставропольском крае примерно та же картина. Выпускники педвузов по профессии работать не идут. Таксисты и доставщики зарабатывают больше, а в школе загрузка и жуткая бюрократия. Говорит учитель физкультуры одной из ставропольских школ Даниил Хачко, работающий в школе 3 года.
6: 3 года назад я пришел в сферу образования в школу. Мне дали на тот момент около 24 часов. Базовый оклад у нас составляет около 8, по-моему, 10 тысяч рублей, потому что это идет на ставку. Ставка 18 часов. Этого, естественно, не хватает, поэтому все берут 1,5-2 ставки, то есть 30-36 часов, и в месяц обычно выходит около 32-35 тысяч.
4: По словам Даниила, с надбавками, премиями, категориями и дополнительными занятиями в школе физрук может зарабатывать уже чуть больше 60 тысяч. Учителя-предметники, которые готовят детей к ЕГЭ, зарабатывают больше. Максимум, на который может рассчитывать многоработающий, опытный ставропольский учитель, чуть больше 100 тысяч. Но Даниил при этом подчеркивает, что он любит свою работу и уходить из школы не собирается. В Нижнем Новгороде при примерно тех же вводных молодежь активно идет работать учителями, поделилась с Business FM учительница одной из местных школ Наталья.
7: Из 6 учителей русского языка и литературы 4 студента. Самый младший закончил 2-й курс. Также один молодой специалист работает 3-й год. И есть человек, который не работал по специальности 10 лет и вот решил попробовать свои силы. Стажистов нет. В этом случае очень беспокоит уровень методической подготовки молодых учителей и студентов. Если говорить о зарплате, то на сервисах с вакансиями работодатели учителям Нижнего Новгорода предлагают от 27 до 120 тысяч рублей.
4: За этими цифрами, по словам Натальи, стоят все те же 2 с лишним ставки, надбавки, премии и очень много работы. Завуч одной из краснодарских школ на условиях анонимности рассказал Business FM о том, что на Кубани учителя могут зарабатывать и по 160-180 тысяч, но вакансии висят пустыми по полгода. Желающих очень мало, потому что классы по 40 человек. Сам завуч при этом получает чуть больше 80 тысяч. А учитель одной из московских школ рассказал, что зарабатывает около 200 тысяч, но признал, что это одна из самых высоких зарплат в его школе, где руководство очень активно выбивает гранты и ведет очень качественную финансовую политику. Еще одна столичная учительница, зарабатывавшая больше 100 тысяч в месяц, призналась, что недавно все-таки ушла из школы, потому что просто не смогла выдержать нагрузку и абсолютное бесправие и беспомощность учителя, которого ни во что не ставят ни руководство школы, ни ученики, ни их родители. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Business FM.
2: Способ побеждать холестерин на генетическом уровне обнаружили ученые. Уникальный метод придумала лауреат Нобелевской премии по химии Дженнифер Даудна. Она даже протестировала его на людях, сообщил американский канал CNN. В эксперименте приняли участие 15 человек. Суть его заключается в применении так называемых биологических ножниц, то есть удалению или вырезанию целевого участка гена холестерина для его выключения. Речь идет о липопротеинах низкой плотности, известных как плохой холестерин, и они играют важную роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний. Это открытие прокомментировал врач-методист, терапевт Денис Прокофьев.
8: На самом деле, очень маленькие были проведены исследования, и аудитория составила всего 15 человек, поэтому делать какие-то выводы преждевременно. А сама суть изобретения заключается в том, что по средствам введения инфузии блокируется белок в печени, который отвечает за выработку липопротеидов низкой плотности, которые в свое время могут приводить к образованию атеросклероза. Применение таких методов клинически не проводится, и проводить их имеет только смысле, если есть генетическая предрасположенность, либо наследственная предрасположенность к возникновению повышенного уровня холестерина. Есть такой пул пациентов, которые вне зависимости от возраста имеют высокие показания липидного профиля. Это крайне опасное состояние. И именно для этой группы пациентов такое изобретение может иметь смысл и может оказаться крайне эффективным. Если мы говорим о людях, страдающих атеросклерозом, уже сформированной атеросклеротической бляшки, то это никакого смысла иметь не будет, потому что задача терапии заключается не только в снижении уровня холестерина, но и придать структуре атеросклеротической бляшки в первую очередь эластичность, предотвратив ее распад, не дать возможность дальнейшего прогрессирования этой атеросклеротической бляшки. И на сегодняшний момент прекрасно с этим справляются препараты группы статинов, эзотимиба и их комбинации, которые и выполняют все эти функции. Поэтому отдельный пол пациентов, да, конечно, вполне возможно, но я думаю, что раньше, чем лет через 10, ждать этого однозначно не стоит.
2: Денис Прокофьев, врач-методист и терапевт. Впрочем, редактирование генов у человека по-прежнему вызывает споры среди ученых. В ходе пилотного исследования были получены исключительно положительные результаты у 4 пациентов из 15. Один человек умер через 6 месяцев после эксперимента. Впрочем, его участники не считают, что причиной стало генетическое вмешательство и намерены продолжать лечение по новому методу. Еще сотни американцев хотят принять участие в клинических испытаниях, несмотря на все риски.
0: Реклама. Лето – лучшее время для новых маршрутов и путешествий. Если давно присматривался к Тэнк, сейчас самый подходящий момент сделать первый шаг. В августе действуют специальные предложения на весь модельный ряд рамных внедорожников Тэнк. Подробности в Тэнк Агат в Афонино или по телефону 200-0202. Открой мир настоящих приключений с Тэнк.
9: Агат. Покупай выгодно.
0: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
9: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
0: Говорящие фамилии на Business FM.
9: Пока звучит этот текст, мир съест 4000 литров мороженого.
0: Успеть за 10 секунд на Business FM. Компании и корпорации.
10: В студии Светлана Черетникова. Здравствуйте.
9: Отчеты и планы.
10: Киностудия «Союзмультфильм» готова присоединиться к инициативе холдинга «Национальная медиагруппа» по созданию парка аттракционов на территории Москино, сообщили в пресс-службе студии. Ранее стало известно, что НМГ запускает новое бизнес-направление – развитие парков аттракционов, в частности, на территории кинопарка «Москино». Нефтеперерабатывающий завод «Кулеви», расположенный на западе Грузии, полностью отказался от переработки российской сырой нефти. Об этом сообщает грузинское интернет-издание «Business Media Georgia». НПЗ перешел на переработку казахстанской и ливийской нефти. Ранее Евросоюз в рамках 21-го пакета антироссийских санкций внес в черный список НПЗ в порту «Кулеви». Отмечается, что запрет вступит в силу 25 января следующего года. Если НПЗ за это время откажется от российской нефти, ЕС обещает, что санкции против завода не будут задействованы. Некоторые фанаты игры GTA 6 в США заранее планируют оплачиваемый отпуск или отгул на дни релиза игры, который запланирован на ноябрь, пишет газета Wall Street Journal. В четверг компания Rockstar Games представила новую часть культовой видеоигровой серии, раскрыв подробности о сюжете, персонажах и игровом мире. Как пишет издание, геймеры объявили дату выхода игры неофициальным праздником. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Семь 7:48 в Москве. У нас сейчас темы, которые пока в тени, но могут выстрелить вскоре. Об этом в специальной реплике политолога Малика Дудакова для бизнеса ФН. Итак, сегодня о том, какое будущее ждет нефтяную сделку Трампа с властями Венесуэлы и сможет ли его администрация понизить цены на топливо внутри Америки.
0: Заранее с Маликом Дудаковым.
11: Сделка Дональда Трампа с властями Венесуэлы, очевидно составленная в спешке и практически на коленке, вызвала крайне неоднозначную реакцию внутри Соединенных Штатов и вовне. В рамках соглашения Белый дом потребовал предоставить американским нефтяным компаниям эксклюзивный доступ к примерно 20% месторождений венесуэльской нефти. Первый, что любопытно, против сделки выступила венесуэльская оппозиция, назвавшая происходящее попыткой колониального захвата ресурсов. Она пообещала не признавать сделку и аннулировать ее, если придет к власти. Лидер венесуэльских оппозиционеров Мария Мачадо так и не может простить Трампу отказ устроить смену режима и поддержать ее кандидатуру на возможных будущих выборах. В Соединенных Штатах же царит скепсис по поводу перспектив хотя бы какой-то серьезной разработки нефти в Венесуэле. Еще в начале этого года, когда случилась операция в Каракасе, американские нефтяники посчитали, что им понадобится минимум 3-5 лет вкладывать деньги в Венесуэлу, чтобы получить хотя бы какую-то отдачу. Без инвестиций в десятки и сотни миллиардов долларов уровень добычи нефти в стране будет падать. При этом риски новой эскалации и возвращения санкций высоки. За полгода после рейда в Каракасе никто из крупных американских корпораций так и не зашел с инвестициями в Венесуэлу. Нынешнюю сделку Трампа, скорее всего, ждет участь редкоземельного соглашения с Киевом, подписанного весной 2025 года. Никаких минералов на Украине в итоге до сих пор добыто не было. Но Белому дому нужно конструировать определенную повестку, отчасти виртуальную, в попытках понизить цены на топливо внутри Америки. А то рынки скептически воспринимают все заявления аппаратчиков Трампа об открытии Ормузского пролива. Стоимость бензина в США остается выше психологической отметки в $4 за галлон. В ближайшее время Трамп будет встречаться с владельцами американских НПЗ, пытаясь их уговорить понизить цены на топливо в канун выборов. Впрочем, вряд ли что-то получится. Добыча сланцевой нефти внутри США почти не растет. Она замерла на отметке в 13-14 миллионов баррелей в сутки. Перебои с поставками углеводородов с Ближнего Востока сохраняются. С Канадой, крупнейшим экспортером нефти в Штаты, Трамп вновь разругался в рамках своих торговых войн. А чем выше топливные цены, тем более шаткими будут позиции республиканцев на скорых выборах. Если они дальше будут оставаться на уровне выше $4 за галлон, то сторонникам Трампа грозит потеря большинства сразу в обеих палатах Конгресса в ноябре. А это резко ослабит позиции хозяина Белого дома.
2: Это был политолог Малик Дудаков, автор одноименного телеграм-канала. Школьный выпуск с теми, кто в теме. Лицей при ВУЗе. Гарантирует ли он выпускникам поступление в этот ВУЗ? Почему учиться сейчас труднее, чем 10 лет назад? Сколько раз можно выбирать профессию? И как стать счастливым? Об этом разговор с Валерием Позыниным, директором лицея НИУ Выше.
12: У нас уже восьмиклассник чувствует, что он учится в университете. Конечно, никаких свободных мест не остается. Конкурс, конечно, всегда есть. 1 сентября мы открываем всегда в полную завязку. Сейчас старшеклассники гораздо больше работают, чем там 15 лет назад. И выясняется, что для бюджета тебе даже 100 баллов недостаточно, а нужно еще все-все-все собрать дополнительные возможности. Это, конечно, ну такое. Без школьников как-то жизнь моя не полна. Единственная возможность стать действительно счастливым, самореализованным человеком, каждый день ты все равно понимаешь, кому и зачем это надо. Это действительно круто.
2: Программа полностью в нашем дневном эфире после полудня и 18:30 на Business FM. Ну а если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алиса и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью». Футболисты «Спартака» сыграли в ничью с Оренбургом в матче 6-го тура РПЛ со счетом 1-1. «Спартаковцы» набрали 13 очков и занимают второе место в турнирной таблице. Лидирует по-прежнему «Краснодар». 6 побед из 6 возможных. Подробности тура в сюжете спортивного обозревателя «Бизнеса ФМ».
0: Футбол с Григорием Гуреевым.
13: Игра в Тушине в первом тайме шла, по сути, в одни ворота, но красно-белые транжирили моменты. Гол Манфреда Угальда был отменен из-за офсайда. Во второй половине, имея преимущество, «Спартак» пропустил. После ошибки Кристофера Ву Руслан Куль вывел Оренбург вперед. Отыгрались красно-белые с пенальти. Дебютный гол за команду забил Мирлин Даку. Споры гостей ни к чему не привели. Игра рукой по неосторожности, но это 11-метровый. «Спартак» набрал 13 очков и остался на чистом втором месте. Сразу в нескольких других матчах шестого тура решения арбитров вызвали еще большие споры. Горячо было в концовке игры «Факел-Зенит». На протяжении почти всей встречи футболисты питерского клуба пытались безуспешно поразить ворота соперника. Проверили на прочность, наверное, все штанги, но мяч в ворота не шел. А ближе к концу Игорь Дивеев не выдержал в буквальном смысле слова нависшего на нем соперника в лице Николая Георга Биани, который активно цеплялся за руки и другие части тела защитника «Зенита». В итоге толчок в грудь, проверка ВАР и красная карточка. Казалось, матч так и закончится, без забитых голов. Но в компенсированное время судьи назначили классический пенальти в пользу команды Сергея Симака. Идет борьба в штрафной, полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков и хавбек «Факела» Равиль Нитфулин борются за мяч, оба падают. Многие эксперты даже увидели фол со стороны Кондакова. Повторы с разных позиций не дают однозначного вердикта в пользу «Зенита». В любом случае, если пенальти и был, то легко. Арбитр Антон Фролов ставит мяч на точку. Четкий удар Александра Соболева 1-0, и «Зенит» возвращается в топ-3 с 12 очками. По мнению главного редактора газеты «Спорт день за днем» Ивана Житкова, тут особо спорить не о чем.
14: Чисто технический пенальти, когда одна команда создает условия для неизбежного назначения 11-метрового. Был проход штрафной, прострел четко под выход Кондакова, который выходил на мяч раньше, и под него подкопался защитник. Нравится или нет, но это 11-метровый. Что касается ударения Дивеева, то, несмотря на то, что оно, скажем так, спорное, нужно немножко включать голову. Дивеев, конечно, подставился, команду тоже чуть не подставил. Аккуратнее бы надо.
13: «Факел» с пенальти не согласен и обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС за разъяснениями. «Краснодар» с минимальным счетом обыграл «Ростов». Единственный гол вновь забил Жубал. Много споров было вокруг эпизода на 15-й минуте, когда арбитр Никита Новиков не назначил пенальти в ворота горожан после двух контактов мяча с рукой защитника Витора Тормены. В итоге 1-0, «Краснодар» идет без потерь, набрав 18 очков. Счет 1-0 был самым модным в шестом туре, так московская «Динамо» победила «Локомотив». Судьбу игры и здесь решил 11-метровый. Михаил Галактионов, главный тренер железнодорожников, посетовал на то, что судейство не всегда было объективным.
15: Те фолы, которые были разработаны нами, они остались без внимания, некоторые даже без рассмотрения. Понятно, что какой-то фол 11-метровый. В большей степени казалось, что по неосторожности, я не знаю, как сейчас интерпретируется. Здесь арбитр нашел, но, честно, неоднозначные трактовки. Не могу сказать, что целиком и полностью повлияло на игру. Мы провели достойный матч сегодня.
13: Бело-голубые набрали 10 очков, постепенно приближаются к топ-5 и встречают пополнение в виде эквадорского вингера Гонсало Платы. А «Локомотив» продолжает свою антисерию. Ни одной победы в 6 играх и 14 место. После ухода лидеров скамейка запасных в «Локо» по-прежнему коротка, и Галактионову не позавидуешь. А «Балтика» разгромила на выезде родину 3-0. Главный тренер калининградцев Андрей Талалаев отбывает 4-матчевую дисквалификацию за неприличные жесты. Руководство осуждает его поведение, а команде отсутствие тренера не мешает. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
0: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО «Альфа-банк». Банк 16+. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Американец Брент Ривера с детства мечтал стать актером и уже в 10 лет начал участвовать в кастингах на роли в рекламе и в сериалах. Тогда же он завел свой первый YouTube-канал, который был мало кому интересен. Но актерские амбиции все же помогли Бренту.
9: Популярность пришла к нему в 2012-м, когда Ривере исполнилось 14. Тинейджер превратил свой канал в бесконечный юмористический сериал, все роли в котором исполняют члены его семьи, друзья и знакомые. Причем иногда даже не подозревая об этом. Сейчас у Брента совокупно больше 40 миллионов подписчиков во всех соцсетях и на разных каналах. А личное состояние превышает 20 миллионов долларов. Деньги Бренту приносят спонсорские контракты, собственный продюсерский центр, съемки в кино и на телевидении.
0: Блогеры на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 7.58, студия Вероника Романова. Правительство разрешило выплачивать 27 тысяч рублей родственникам, уклоняющихся от наказания релокантов. Премьер Михаил Мишустин подписал постановление, устанавливающее размер такого гуманитарного пособия. Согласно документу, выплаты возможны по решению межведомственной комиссии, если у родственников гражданина, в отношении которого введены временные ограничительные меры, нет самостоятельных источников дохода. Размер такого пособия установлен в размере одного МРОД. Возможность выплат прописана в законе о временных ограничительных мерах в отношении лиц, находящихся за пределами России и уклоняющихся от исполнения наказаний. Он был принят Госдумой в июле этого года. В частности, речь идет о лицах, привлеченных к ответственности за нарушение законодательства об иностранных агентах, публичные призывы к нарушению территориальной целостности России, дискредитацию вооруженных сил, призывы к санкциям против страны или участие в деятельности нежелательных организаций. Количество судов, пересекающих Ормузский пролив, сократилось до 5 в день за выходные. Это сообщает Аль-Джазира со ссылкой на данные судоходства. Отмечается, что реальное число проходящих через пролив судов может быть выше. Некоторая часть экипажа намеренно отключает автоматические системы идентификации, чтобы снизить вероятность обнаружения и избежать возможной атаки. Накануне США впервые с июля ударили по иранской территории, по острову Ларак в Ормузском проливе. По данным портала Axios, предположительно, удары были нанесены по пусковым установкам на острове. Осень в Москве начнется с потепления. 1 сентября гидрометцентр обещает плюс 24, плюс 26 с короткими дождями и по области и с грозами. Тем не менее, погода в День знаний будет летней и останется такой всю первую неделю осени. Дожди возможны ежедневно, но они будут небольшими. Первая волна полярного холода накроет столицу и Подмосковье ориентировочно с 6 по 10 сентября. Станет на пару градусов холоднее нормы. Днем воздух будет прогреваться до плюс 16. 17. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8 утра в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Что с топливом в регионах в середине недели? Некоторые отмечали стабилизацию ситуации, но дефицит все равно сейчас сохраняется. Кое-где даже есть ограничения на продажу. А мы поговорили с водителями из регионов о наличии и ценах на бензин. Два человека погибли, еще 16 пострадали при ракетном ударе по Белгороду накануне. Также сообщается, что под удар попал склад «Озон». А между тем, сегодня Marketplace собирается провести вебинар для контрагентов, чтобы объяснить новую схему хранения товаров в ПВЗ. Как это может работать? Новый виток эскалации между США и Ираном. КСИР заявляет об ударах по американским базам в Иордании в ответ на атаку иранского города Ларак. На этом фоне котировки Brent прибавляют 2,5%. И, кроме того, Минфин США вновь заявляет о намерении продолжать экономическое давление на Иран, вводя все новые вторичные санкции. Подробнее об этом в эфире Business FM. Итак, что с бензином в регионах? Сигналы с мест. Мы опросили таксистов, журналистов и простых водителей из Сочи, Смоленска, Краснодара и Екатеринбурга. И картина получилась неоднородной.
4: Операционный директор отеля «Марина Гарден» Сочи Александр Айтуганов.
16: Немножко лучше стало, но пока еще под вопросом. Это буквально, может быть, меньше недели сейчас ситуация. Было, допустим, 50 машин, сейчас 10, условно, на заправках. Ну, работают все АЗС, дизельное топливо по-прежнему везде. Есть вопрос вообще нет. А что касается 92-95, получше ситуация. Сотого мало, сотый бензин практически редкость теперь уже, видите его. Частных, как таковых, заправок с очень немного. В основном сетевые, это Лукойл, Газпромнефть, Роснефть. 30 литров ограничения в среднем по городу. Где-то бывает 40 дают, но в основном по 30. 95-й средняя цена по городу, где-то 75-76 за литр. Второй, соответственно, это 69-72.
4: Таксист из Краснодара, автор телеграм-канала про такси Егор Рябков.
17: Заправок, которые отпускают бензин, стало чуть больше. Если на прошлой неделе, может быть, 30 всего автозаправочных станций, может, 35 работало. Сегодня рапортуют, что 60 отпускают топливо. И я лично там, где проезжал, очереди, конечно, большие, потому что ажиотаж перед 1 сентября. Люди уже вернулись из отпусков, уже бегают какие-то покупки последние, чтобы детей в школу собрать. Например, сейчас на Минской заправка Лукойл только 95-й бензин, и вообще давно не было, но очередь примерно километр. И заправка Роснефть на Кубанской набережной под мостом, там, наверное, очередь, может быть, метров 400, хотя вчера там была в километр. Ну, по крайней мере, бензин есть, да, очереди чуть подросли, цена бензина стабильная пока в районе 75 рублей за литр, я имею в виду на вертикально интегрированных. А на заправках типа Petrol Office, которая, по-моему, какая-то не сетевая даже, у них по 146 рублей 92-й бензин, залейся, не хочу, но очередей нет никаких.
4: Журналист из Екатеринбурга Сергей Храмушин.
18: Действительно, ситуация с топливом на территории Свердловской области, к сожалению, сейчас выглядит достаточно черным налетом, если так можно выразиться. А на АЗС огромные очереди. Иногда приходится стоять в районе часа-полутора, чтобы заправить автомобиль. При этом, когда мы доезжаем до желанного крана заправки, мы, к сожалению, иногда сталкиваемся с тем, что топливо перед нами заканчивается. А если, например, очень долго не заправлять машину, мы понимаем, что лампочка скоро будет сигнализировать, что машина в принципе встанет, то другая обратная ситуация происходит. Мы готовы стоять в очередях, мы доезжаем до АЗС, но выясняется, что лимит на заправку всего 30 литров. И чтобы заправиться в следующий раз, это снова надо стоять полтора часа в очереди. В общем, не очень все радужно по наблюдениям у меня как у автомобилиста. Если еще несколько недель назад ситуация могла отчасти решаться благодаря коммерческим заправкам, то сейчас даже коммерческие заправки, к сожалению, не могут обеспечить топливом без очередей и по приемлемым ценам автомобилистам.
4: Жительница Смоленска Татьяна.
19: Очереди действительно сократились. Сейчас даже заметно это и визуально, и по времени. Может быть, полчаса где-то нужно будет простоять. Особенно утром, когда еду, вижу, что на разных заправках утром водители смоленские пытаются как-то перед работой это успеть сделать. Ну, это вообще очень сложно на самом деле. Что хочу отметить. В основном такой самый ажиотаж все равно сохраняется на заправках, где цены более-менее приемлемы. Например, там, где цена уже за 100 рублей, 92-95, там вообще нет машин. Вот такая тенденция сейчас в Смоленске.
20: Но бензин есть, просто он дорогой.
19: Да, совершенно верно. Две недели назад был реальный ажиотаж, когда люди по полтора-два часа стояли в очередях, и это все в авточатах люди писали, куда двигаться, где искать, где что можно заправиться. Там тогда и на дорогих заправках тоже были машины, и вечером, и едешь, и утром очереди стояли. Сейчас там очереди нет, и вообще машин нет. Вот только что проезжала сейчас заправку, где цена самая высокая. Машин нет, а бензин есть.
2: В Ростовской области, по данным местных СМИ, ситуация несколько выравнивается, но по-прежнему остается напряженной. АИ-95 отсутствует на большинстве заправок, сохраняются очереди и лимиты. В Липецкой области количество работающих заправок с бензином сократилось примерно до 70 станций и действует схема «чет-нечет». В Крыму и Севастополе продажа отдельных марок топлива по-прежнему идет по QR-кодам, а лимит на одну машину составляет 20 литров. Число пострадавших при ракетном ударе по Белгороду увеличилось до 16. Всего, по последним данным, из-за атаки погибли 2 человека, еще 16 пострадали. По словам РИО главы региона Александра Шуваева, в городе началось несколько пожаров. Под атаку попал в том числе сортировочный центр и хаб доставки «Озон». СКР возбудил дело о теракте. «Озон» в понедельник на закрытом вебинаре для владельцев ПВЗ может рассказать, как будет работать его новая логистическая схема. О ней маркетплейс сообщил на минувшей неделе. А суть в том, что товары теперь отчасти будут отправлять на мини-склады пунктов выдачи заказов. То есть туда, куда мы обычно приходим за товарами. Это связано с ударами по складам маркетплейсов, и к новой схеме есть вопросы у контрагентов Озона, селлеров и владельцев ПВЗ. Михаил Сафонов со всеми подробностями и мнением бизнеса.
3: Решение, которое принял Озон, кажется оправданным и логичным – распределить часть товаров со своих хабов по пунктам выдачи заказов ПВЗ, куда мы приходим в соседний подъезд или дом, чтобы получить свои покупки. 80 тысяч таких пунктов станут мини-складами, то есть от схемы, когда товары лежат в больших логистических центрах, которые сейчас не в безопасности, переход на разрозненное хранение. Здесь много нюансов, и помимо маркетплейса есть две стороны – селлеры и владельцы этих пунктов. У первых много вопросов. Те, кто раньше отправляли товары на склад маркета, понимали, что он и несет за них ответственность. Но теперь они пойдут на десятки тысяч небольших складов, партнеров площадки. И непонятно, будут ли там соответствующие условия, можно ли доверять работникам ПВЗ, ведь они работают у индивидуальных предпринимателей, а уже они непосредственно сотрудничают с площадкой. Продолжает продавец детских игрушек и бытовой техники Андрей.
21: По мне так рассредоточить 1000 товаров по 1000 точек с непонятными людьми равно обрести 1000 проблем. А разместить 1000 товаров на одном складе с какой-то там долей вероятности, что с ним вдруг что-то пойдет не так, это одна проблема, которая будет решаться в рамках одного вопроса.
3: Еще один вопрос касается возвратов. Сейчас товары, которые по каким-то причинам вернул покупатель, отправляются в сортировочный центр. Оттуда продавцу. Теперь, раз часть логистики переводят на ПВЗ, он пойдет назад не из единого хаба, а из этих десятков тысяч пунктов. Продавец запчастей для велосипедов Сергей пока не понимает, как это отслеживать. Особенно с учетом все того же обстоятельства. Имеешь дело с партнером партнера.
22: Вывести из сотни складов товар сейчас иногда сложно. Нужно посмотреть все остатки, соответственно, заполнить все формы и по одному товару из каждого. Как сделать это из 80 тысяч ПВЗ ППЗ, я даже затрудняюсь. То есть это будет там лежать мертвым грузом. Ну и основная проблема, которая сейчас есть на Озоне для нас, это мошенничество и подмена товара. Я думаю, что ухудшится эта ситуация, потому что если на складах есть хотя бы какой-то контроль за сотрудниками, здесь его, вероятно, не будет.
3: У третьей страны владельцев ПВЗ вопросов не меньше. Это малый бизнес, работающий по франшизе. Судя по рассказам таких предпринимателей, Marketplace рекомендовал им докупить стеллажи. Правда, они уже отчасти готовы. Еще в начале августа Коммерсант писал, что Озон теперь отправляет часть ценных товаров на хранение в пункты выдачи. Но ПВЗ – это, как правило, небольшое помещение. На первом этаже жилого дома или отдельная постройка с дверью, закрытой на обычный замок. Конечно, там установлены камеры. Это обязательное условие франшизы. Но охрана и даже сигнализация не требуется. Продолжает владелец сети ПВЗ в Ульяновске и в Москве Иван.
23: Это уже определенная нагрузка и, мягко говоря, лишняя ответственность. Но, с другой стороны, любой человек, который находится в данной сфере, занимается этим бизнесом, должен понимать, что если компания решила делать именно такую модель сейчас, то она актуальна будет обязательно для всех, потому что сейчас не самое сладкое время, чтобы, скажем так, капризничать.
3: У Озона, как он сам сообщал весной, 84 тысячи пунктов выдачи. Согласно релизу маркетплейса, участвуют в новой схеме более 80 тысяч ПВЗ, значит, почти все. Озон обещает платить им за складские услуги 20 копеек за литр, то есть 200 рублей за хранение на кубометре пространства в сутки, 6 тысяч в месяц. Но из этих денег явно придется доплачивать сотрудникам за то, что они будут дополнительно принимать, выдавать и отправлять товары, если они, конечно, согласятся. Зарплаты у них 2-3 тысячи рублей в среднем за смену. Дефицит кадров в этой сфере такой же, как везде. Мнение владелицы нескольких ПВЗ в Московской области и Красноярском крае Ксении.
24: Это совсем другая система учета, как я понимаю. И вообще пока еще ничего не понятно, как это предполагается, что это будет работать. Пока это совершенно сырое решение. Как всегда, впрочем, что в Озоне, что в ВБ, эти решения принимаются людьми, которые никогда не были по эту сторону рабочего стола сотрудника пункта выдачи.
3: Другой владелец ПВЗ анонимно нам сказал, что он пока не понимает, в чем плюсы и в чем минусы. И ждет большого вебинара, который Marketplace обещал провести в понедельник, чтобы все объяснить. И еще одна деталь. На ПВЗ «Озона» возле моего дома пару недель назад уже начали свозить на хранение дорогостоящие товары, поставив владельца перед фактом. Это были гитары, балалайки и скрипки. Каждая стоит десятки тысяч рублей. И все это стояло на всеобщем обозрении, потому что на складе места для таких негабаритных товаров не хватило. Жители, как рассказал мне оператор пункта, удивлялись. Они и не знали, что у них такой музыкальный район. Это тоже штрих к общей картине непонимания бизнеса, как будет работать новая схема. Михаил Сафонов, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
0: Реклама.
5: Только синие и хрустящие. Доллары но.

0: Национальном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Пока звучит этот текст, в мире купят 1500 шариковых ручек. Успеть за 10 секунд на Business FM. Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей доп. Налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
3: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
2: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород», зарегистрированный управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
4: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Негосударственные пенсионные фонды предложили создать в России систему, которая увеличит доходы при достижении пенсионного возраста. Так называемая концепция установленного пенсионного плана предусматривает взносы на формирование пенсии как от работодателя, так и от самого сотрудника. Для обеих сторон обсуждается тариф до 3,5% от зарплаты работника. По данным российской газеты, работодатели будут обязаны формировать дополнительные пенсионные сбережения для сотрудников. Все работающие по найму будут подключаться к плану на условиях автоподписки. Средства аккумулируют на счете работника в негосударственном пенсионном фонде. При этом у каждого человека будет возможность в любой момент отказаться от участия в программе. Минэкология Нижегородской области подготовила изменения в территориальную схему обращения с отходами в связи с задержкой строительства полигона твердых коммунальных отходов в Арзамасе. Проект приказа опубликован для общественных обсуждений. Документ устанавливает перераспределение потоков ТКО из Арзамасского и Сергачского кластеров на другие полигоны с 1 января будущего года по конец июня 28-го. По данным Коммерсант Приволжья, ввод нового межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов в Арзамасе в эксплуатацию отложен до июля 28-го года ввиду ряда объективных причин. Мощность полигона составит 160 тысяч тонн. Проект включает автоматизированный мусоросортировочный комплекс, участки компостирования и обработки крупногабаритных отходов и полигон для захоронения отходов около села Волочиха. В сентябре в регионе организуют 20 ярмарок «Покупайте Нижегородское». Предприниматели и самозанятые смогут бесплатно представить свою продукцию в 16 муниципалитетах. Администрации предоставляют бесплатные торговые места на ярмарках, которые организуются во время различных праздников и мероприятий. Первые осенние ярмарки состоятся уже 5 сентября в Семеновском, Сеченовском и Павловском муниципальных округах, рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Для получения бесплатного торгового места на ярмарке предпринимателям необходимо обратиться в администрацию соответствующего муниципального или городского округа. Полный график работы ярмарок и контактные данные ответственных лиц можно найти на сайте регионального Минпрома. В Нижегородской области запущен научно-популярный туристический маршрут для школьников, посвященный судостроению. Двухдневный тур включает посещение предприятий научных центров в Нижнем Новгороде и Чкаловске, интерактивные занятия, тематические экскурсии, поездку на скоростном судне «Валдай». Судостроение – одна из ключевых индустрий для Нижегородской области, начиная еще с петровских времен. В регионе работают 13 крупных и средних судостроительных предприятий, 5 конструкторских бюро, где заняты более 9 тысяч человек. Акцент в новом маршруте сделан на преемственность поколений, поэтому

0: выбрали крупнейшее предприятие, значимое для развития отрасли точки региона, подчеркнула руководитель Нижегородского штаба десятилетия науки и технологий Екатерина Горшенина. Маршрут рассчитан на школьников от 15 лет, группы до 20 человек. Всего в регионе разработаны и одобрены федеральными экспертами 14 подобных научно-популярных туров. Заявки и подробная информация доступны на сайте наука.рф. Президент Владимир Путин назвал Нижний Новгород, где прошел форум «Сильная идея для нового времени», одним из красивейших городов России. Об этом говорилось в приветствии главы государства участника мероприятия, опубликованном на сайте Кремля. Как отметил Путин, в Нижнем Новгороде веками складывались крепкие традиции предпринимательства и широкого общественного служения. Глава государства выразил уверенность, что и на современном этапе лучшие гражданские идеи и проекты найдут поддержку и свое практическое воплощение, послужат достижению национальных целей развития, росту взаимопонимания и сотрудничества с партнерами из других государств и ключевых международных объединений. О развитии событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
2: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается переменная облачность, плюс 18 градусов, временами возможен дождь. Вечером также сохранится облачное небо, на термометрах будет плюс 17, ночью плюс 15 градусов и вновь возможны осадки.
1: Валюта.
2: На 31 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 73 копейки. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
0: Нижегородские предприятия могут принять участие в международной промышленной выставке «Иннопром Беларусь». Она пройдет с 30 сентября по 2 октября. Поддержку машиностроительным и химическим предприятиям окажет Центр поддержки экспорта Нижегородской области. Он возьмет на себя расходы на аренду выставочных площадей и оборудования для коллективного стенда, его застройку и сопровождение, включая аренду мебели и необходимого оборудования, а также оплату регистрационных сборов за представителей субъектов малого и среднего предпринимательства. Транспортные расходы и проживание участники оплачивают самостоятельно. Необходимо зарегистрироваться по форме Центра поддержки экспорта Нижегородской области, иметь усиленную квалифицированную электронную подпись, не иметь просроченной задолженности по налогам и сборам, а также подтвердить готовность самостоятельно оплатить транспортные и командировочные расходы. Регистрация открыта до 1 сентября. Мероприятие запрещено для детей. Wildberries запускает пилотный проект по продаже железнодорожных билетов на поезда дальнего следования, сообщили в пресс-службе компании РВБ агентству ТАСС. Теперь пользователи могут приобрести билеты на поезда дальнего следования по всей России прямо на платформе в сервисе VB Travel. Он доступен всем клиентам в стандартном интерфейсе маркетплейса без необходимости переходить на сторонние сайты. Оплатить покупку можно банковской картой через систему быстрых платежей или с помощью VB-кошелька. При оформлении билета можно выбрать маршрут по времени отправления прибытия, продолжительности поездки, стоимости, типу вагона. Для удобства пассажиров на сайте доступна электронная схема вагона с указанием типов мест, удобств и этажа для двухэтажных составов. Аудит муниципального перевозчика «Дзержинский экспресс» планируют завершить к концу сентября, сообщили в правительстве Нижегородской области. Напомню, предприятие не участвовало в торгах на обслуживание маршрутов, которые как единственный участник выиграла компания «Столица авто». После этого коллектив «Экспресса» пригрозил забастовкой в связи с сокращением рабочих смен и зарплат. Мэрии Дзержинска и правительству региона пришлось вмешаться в ситуацию. Власти напомнили, что перевозчик работает с 2003 года, обслуживал 14 городских маршрутов. На предприятии числится более 400 сотрудников и 150 единиц подвижного состава. В ближайшее время правительство и транспортники проведут аудит и помогут подготовить заявки на участие в конкурсе для работы на маршрутах, отмечается в сообщении. Также планируется проанализировать маршрутную сеть, выявить длинные совпадающие участки на каждом и проанализировать, нужны ли где-то локальные изменения, отметили власти. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
3: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
4: Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось. А в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42 45 777.
5: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Через век. Главные капиталы России. Артур Антонович Анатра.
7: Родился в 1878 году в семье Антонио Анджеловича Анатры, в известном на юге России купеческом клане итальянцев-переселенцев, чья деятельность во многом способствовала развитию Одессы и оставила яркий след в ее истории. Торгово-промышленная фирма «Братья Анатра» включала экспортный дом, мукомольную мельницу и пароходство. Фирма специализировалась на транспортировке хлебных грузов, а также на производстве и экспорте зернопродуктов и импорте английского угля. В начале 20 века при финансовом участии Артура Антоновича в Одессе на улице Гавана 13 был открыт первый в городе стационарный иллюзион, то есть кинотеатр. В 1907 году Артур Анатра принял участие в одной из первых на территории Российской империи автомобильных гонок, организованных в том числе и на его деньги. А заинтересовавшись воздухоплаванием, он стал одним из учредителей Одесского аэроклуба, основанного в марте 1908, а через два года его президентом. 15 июня 1910 года по инициативе Артура Антоновича при Одесском аэроклубе был открыт военно-авиационный класс с бесплатной формой обучения. Для его устройства Анатра, занимавший также пост вице-президента Новороссийского общества поощрения конозаводства, предоставил ипподром и заодно подарил будущим авиаторам французский аэроплан «Блерио». Через год авиационный класс был преобразован в авиашколу. К началу 1916 года она уже обучала около сотни курсантов. В программе обучения значились такие элементы пилотажа, как скольжение, крутой вираж, перевертывание, штопор, мертвая петля и бой в воздухе. Также в школе проходили специальный курс техники Одесского морского батальона. Они изучали авиадвигатели. После обучения эти мастера могли без чертежей, пользуясь только фотографической памятью, восстанавливать поврежденные аэропланы. Ремонтируя самолеты, принадлежащие аэроклубу, они приобрели опыт, достаточный, чтобы приступить к самолетостроению. И первый аэроплан был построен в мастерских Артура Антоновича 14 апреля 1911 года. Эта дата официально считается днем основания Одесского авиастроительного завода «Анатра». В первый год существования завода на нем было построено 7 самолетов. За следующий год было выпущено уже 20. В то время на заводе работали всего 100 человек. В июне 13 года «Анатра» получил первый госзаказ на 5 самолетов французской системы «Фарман». Толчок бурному росту предприятия дала Первая мировая война. Русская императорская армия нуждалась в самолетах. Завод аэропланов «Анатра» начал получать крупные заказы от военного ведомства. А Одесса стала одним из центров самолетостроения Российской империи. К концу сентября 1916 года на окраине Симферополя у реки Славянки был построен новый авиазавод. Симферопольский промышленный комплекс включал в себя авиастроительный, автомобильный и моторостроительные заводы. К концу существования Российской империи на фирме «Анатра», которая превратилась в крупнейший авиакомплекс, работало более 2500 человек. Потенциальная мощность фирмы составляла 100 самолетов в месяц. 9 января 1918 года на заседании Совета народных комиссаров был принят декрет о конфискации аэропланного завода «Анатра» в Симферополе. 28 июня вся авиапромышленность, находящаяся в пределах Советской России, была объявлена собственностью государства. Одесский филиал при этом пока оставался завладельцем, потому что в 18 году Одесса была сначала под властью Украинской Народной Республики, потом в австро-венгерской оккупации, и еще позже под контролем войск Антанты. В такой политико-экономической ситуации почти полностью прекратились поставки импортных моторов, и завод практически остановил работу. Не примирившись с новой реальностью, в начале 1919 года «Анатра» покинул Одессу на собственном самолете, о дальнейшей его судьбе известно мало. Артур Антонович умер в 1943 году в Италии.
6: Через век. Главные капиталы России на Бизнес ФМ.
8: Дура Лекс. Но это Лекс. Законы, незнание которых может сыграть с вами шутку. Да и знания тоже.
9: До $1000 штрафа выпишут в американском штате Нью-Джерси автовладельцу за непристегнутого пса. Причем неважно, находится питомец на переднем или заднем сидении, спит на коленях водителя или выглядывает из окна машины.
8: Дура Лекс. Но это Лекс. На Бизнес ФМ.
10: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
11: В Москве 8:28, студия Вероника Романова. Жертвами оползней и наводнений в Непале стали 903 человека. Это обновленные данные Национального управления по устранению последствий ЧС. Число пропавших без вести более 4000, пострадавших 267 человек. Удалось спасти около 10500 человек, в том числе 252 иностранных гражданина. В спасательной операции в общей сложности задействованы более 20000 человек. Наводнение произошло из-за частичного обвала ледника на горе Лангтанг-Лирунг. Лед рухнул в ущелье реки Лхендекхола, что привело к перекрытию русла. Из-за каскадного эффекта были затронуты еще 3 реки. Образовавшиеся сели вызвали разрушения в Непале и в Тибетском автономном районе Китая. Непальские власти оценивают ущерб минимум в $4 миллиарда, в числе пропавших 9 граждан России. Американские вооруженные силы нанесли удары по двум иранским пусковым установкам на иранском острове Ларак, пишет Reuters со ссылкой на источники. Ранее об этом также сообщал портал Axios. Накануне иранские СМИ заявляли об ударе США по острову. Это стало первым известным американским ударом по Ирану с конца июля. По данным Fox News, Иран ответил атакой на американские войска, дислоцированные в Иордании. В Хабаровском крае паводок затронул 37 населенных пунктов. Как сообщает МЧС, в регионе подтоплено 576 приусадебных и дачных участков, а также 29 отрезков межпоселковых автодорог. Вода в реке Амур у Хабаровского края держится на отметке 509 сантиметров. У Комсомольска на Амуре уровень поднялся на 3 сантиметра и достиг 575. В новом учебном году российские школы примут 17,5 миллионов учеников. Впервые в истории страны в первый класс пойдут 1,5 миллиона детей. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, образовательный процесс продолжится в 38 тысячах учебных заведений, из которых 17 возведены с нуля. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: Половина девятого в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Минобороны заявила об усилении ударов по украинской военной инфраструктуре и энергетике. На этом фоне западная пресса пишет, что после атак на склады Озона Вайлдберрис Россия переориентировала свои удары, в том числе на украинские логистические центры. На ситуации Георгий Бовт через минуту. Почему не идут в учителя? Около 6 тысяч бюджетных мест в вузах остались пустыми после основного этапа зачисления. И в основном речь идет о педагогических вузах и специальностях, что отталкивает молодежь от перспектив работать школьным учителем. Российский рынок акций открылся сегодня ростом. Индекс Мосбиржи в утреннюю сессию на 0,5%. Сейчас прибавка еще больше. 0,7%, 2129 пунктов. И рост сегодня на нефтяном рынке на фоне нового витка эскалации между США и Ираном. Плюс 3%, уже 90,82 за баррель Brent. Итак, из ящика Пандоры полетели реактивные дроны и ракеты. Российские войска начали подготовку массированных ударов по объектам энергетики Украины, заявили в Минобороны. Ведомстве утверждают, что это станет ответом на украинские атаки по инфраструктуре и объектам топливно-энергетического комплекса России. На фоне усиления российских ударов западные СМИ пишут о дефиците товаров первой необходимости на Украине. Как пишет Washington Post, после ударов по складам Озона и Вайлдберрис Россия перестала переориентировала свои атаки на склады и распределительные центры на Украине. Комментарий политолога Георгия Буфта.
13: Заявление Минобороны РФ об ударах по энергетике Украины прозвучало за месяц до отопительного сезона. Формат задал Владимир Путин еще 22 августа, заявив, что Киев сам открыл этот ящик Пандоры, начав бить по объектам российской экономики, и получит ответ по наиболее чувствительным отраслям. Летом ВСУ действительно усилили удары по НПЗ, выйдя на 2-3 в неделю. В августе Bloomberg насчитал 21 атаку. Это месячный рекорд. В ряде регионов возникли проблемы с топливом. Бить в ответ по украинской нефтепереработке бессмысленно. Ее просто нет. Москва выбрала складскую логистику, порты и энергогенерацию. Украинские источники признают, что последняя серия ударов вывела из строя около 400 тысяч квадратных метров складов, в том числе до 100 тысяч дефицитных холодильных. Появившиеся пустые полки в магазинах Киева и даже Львова отражают не столько дефицит производства, которого пока нет, сколько разрыв логистики. Одновременно работает психологический эффект. За месяц с небольшим России удалось также добиться почти полной блокады украинских портов. Экспорт зерна в первой половине августа упал примерно на 75% год к году. Воздушные тревоги в Киеве достигают 13 часов в сутки. ВСУ пока не решили проблемы дефицита средств ПВО, тогда как реактивные дроны типа «Герань», имеющиеся дроны-перехватчики сбить не могут. В последние дни Минобороны РФ отчитался о поражении в районе Киева целого ряда объектов двойного назначения, отдельно отметив поражение складов компании Firepoint в Киевской области, которая производит баллистические ракеты. Киев это не подтверждал, зато всякий раз подчеркивает гражданский статус пораженных объектов. Однако за лето зафиксировано как минимум два случая, когда даже Киев был вынужден признать, что в гражданской застройке хранились боеприпасы. В результате детонации в начале июля в районе Вишневого были значительные потери среди гражданских. Разрушено почти сотня жилых зданий. Через три дня Зеленский признал, что там был склад боеприпасов Укроборонпрома, пообещав уголовное дело. История, однако, повторилась 29 августа в селе Мило Бучанского района. Предписано теперь провести полный аудит мест хранения боеприпасов, чтобы не допустить размещения их рядом с жилыми домами. Сделать это, однако, будет непросто. Киевская агломерация – это центр украинского производства дронов и ракет. Поэтому карта военных целей и карта жилой застройки здесь накладываются одна на другую. Объявленный аудит проблемы не решит. Переносить объекты в военное время физически некуда. Зеленский, кстати, косвенно при этом подтверждает российский нарратив. Удары наносятся по военным целям, а жертвы среди гражданских – результат украинской халатности. В этой ситуации, о чем представители российского руководства не устают повторять, Москва не готова к деэскалации, рассчитывая на преимущества, в том числе в ударных вооружениях, в частности, реактивных дронов, которых была лишь четверть весной, а стало большинство, или новую ракету «Бандероль», которая пошла в серию в июле, именно во многом благодаря которой удалось заблокировать порты противника. Теперь Минобороны РФ обозначает следующий этап – поражение энергогенерации. Собственные издержки, включая вторую волну топливного кризиса и блокаду экспорта зерна через Черное море, Москва считает приемлемыми. Конечно, у Зеленского своя логика, которая толкает его к тому, чтобы упереться. История с арсеналами в жилой застройке, как и коррупционные скандалы, его политически ослабляют. Но они же мешают подписать соглашение, которое воспримут как капитуляцию. Эскалация для Киева одновременно и повышает цену войны, и сокращает возможности для гибкости. В такой ситуации теоретически возможны лишь некие частичные секторальные договоренности. К примеру, еще в начале августа глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что Анкара передала Москве и Киеву предложение о моратории на удары в Черном море и о механизме защиты судоходства. Тем более, что турецким судам от ВСУ тоже уже не раз доставалось. А в России присутствует свой интерес – возобновление зернового, а также нефтяного через Новороссийск экспорта. При этом зерновое перемирие образца 22 года вряд ли возможно. Можно было бы обсуждать взаимный мораторий ударов по портам и по энергетике, но лишь теоретически. Москва все же исходит из того, что ее ударный потенциал, а также возможности ПВО сильнее. Посему базовый сценарий – это зимняя кампания взаимных ударов на истощение. Война в целом перешла в войну экономик.
12: Это был Георгий Буфт, телеграм-канал «Буфт знает». Почему молодежь не идет работать учителями? По данным Миноборнауки, в этом году более 6 тысяч бюджетных мест в вузах остались пустыми после основного этапа зачисления. И в основном речь идет о педагогических вузах и специальностях. По словам экспертов, 6 тысяч вакантных бюджетных мест – это нормально. Это всего 2% от общего их количества. Но о профессии учителя выпускники действительно не мечтают. Продолжит тема Иван Медведев.
14: В целом, тему можно было бы раскрыть одной строкой. От 30 до 40 тысяч рублей в месяц молодой учитель получает в большинстве российских регионов. И это до вычета налогов. То есть на руки 26-35 тысяч. Это данные базы вакансий «Работа России» за прошлый год, собранные изданием T-Journal. Примерно те же цифры нам озвучил и учитель истории из Казани, ведущий подкаста «Звонок для учителя» Ильнас Ахмедзянов. 28 тысяч за 18 часов в неделю, то есть за ставку. Но на одной ставке, по его словам, не работает никто. На практике все берут по две или даже две с лишним ставки, и работая по 30 часов в неделю, с классным руководством, региональными надбавками, премиями и бонусами за активность, подготовку олимпиадников и так далее, можно зарабатывать до 75 тысяч в месяц. Но деньги – это еще не все, говорит Ильнас Ахмедзянов.
15: Из 10 человек в моей учебной группе в школу пошел только я. Все остальные нашли какие-то смежные работы, журналистика, СММ и прочее. Только идейно зараженные юноши и девушки как будто бы идут в школу. И потом еще, учитывая, что огромный процент новых учителей в течение 3 лет уходят из школы, остаются после этого. То есть это такая большая сеялка, я бы сказал. Отсеивание идет большое. Главный аспект, конечно же, это заработная плата. И ответственность. Становясь учителем, ты теряешь некоторую приватность своей жизни, ты не можешь многие вещи делать, которые могут делать все остальные люди. На учителя со стороны общества большее внимание.
14: В Ставропольском крае примерно та же картина. Выпускники педвузов по профессии работать не идут. Таксисты и доставщики зарабатывают больше, а в школе загрузка и жуткая бюрократия. Говорит учитель физкультуры одной из ставропольских школ Даниил Хачко, работающий в школе 3 года.
16: 3 года назад я пришел в сферу образования в школу. Мне дали на тот момент около 24 часов. Базовый оклад у нас составляет около 10 тысяч рублей, потому что это идет на ставку. Ставка 18 часов. Этого, естественно, не хватает, поэтому все берут 1,5-2 ставки, то есть 30-36 часов, и в месяц обычно выходит около 32-35 тысяч.
14: По словам Даниила, с надбавками, премиями, категориями и дополнительными занятиями в школе физрук может зарабатывать уже чуть больше 60 тысяч. Учителя-предметники, которые готовят детей к ЕГЭ, зарабатывают больше. Максимум, на который может рассчитывать многоработающий, опытный ставропольский учитель, чуть больше 100 тысяч. Но Даниил при этом подчеркивает, что он любит свою работу и уходить из школы не собирается. В Нижнем Новгороде при примерно тех же вводных молодежь активно идет работать учителями, поделилась с бизнес-ФМ учительница одной из местных школ Наталья.
17: Из 6 учителей русского языка и литературы 4 студента. Самый младший закончил 2-й курс. Также 1 молодой специалист работает 3-й год. И есть человек, который не работал по специальности 10 лет и вот решил попробовать свои силы. Стажистов нет. В этом случае очень беспокоит уровень методической подготовки молодых учителей и студентов. Если говорить о зарплате, то на сервисах с вакансиями работодатели учителям Нижнего Новгорода предлагают от 27 до 120 тысяч рублей.
14: За этими цифрами, по словам Натальи, стоят все те же 2 с лишним ставки, надбавки, премии и очень много работы. Завуч одной из краснодарских школ на условиях анонимности рассказал Бизнес-ФМ о том, что на Кубани учителя могут зарабатывать и по 160-180 тысяч, но вакансии висят пустыми по полгода. Желающих очень мало, потому что классы по 40 человек. Сам завуч при этом получает чуть больше 80 тысяч. А учитель одной из московских школ рассказал, что зарабатывает около 200 тысяч, но признал, что это одна из самых высоких зарплат в его школе, где руководство очень активно выбивает гранты и ведет очень качественную финансовую политику. Еще одна столичная учительница, зарабатывавшая больше 100 тысяч в месяц, призналась, что недавно все-таки ушла из школы, потому что просто не смогла выдержать нагрузку и абсолютное бесправие и беспомощность учителя, которого ни во что не ставят ни руководство школы, ни ученики, ни их родители. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
12: Школьный выпуск с теми, кто в теме. Лицей при ВУЗе. Гарантирует ли он выпускникам поступление в этот ВУЗ? Почему учиться сейчас труднее, чем 10 лет назад? Сколько раз можно выбирать профессию? И как стать счастливым? Об этом разговор с Валерием Позыниным, директором лицея НИУВШИ.
18: У нас уже восьмиклассник чувствует, что он учится в университете. Конечно, никаких свободных мест не остается. Конкурс, конечно, всегда есть. 1 сентября мы открываем всегда в полную завязку. Сейчас старшеклассники гораздо больше работают, чем там 15 лет назад. И выясняется, что для бюджета тебе даже 100 баллов недостаточно, а нужно еще все-все-все собрать дополнительные возможности. Это, конечно, ну такое. Без школьников как-то жизнь моя не полна. Единственная возможность стать действительно счастливым, самореализованным человеком, каждый день ты все равно понимаешь, кому и зачем это надо. Это действительно круто.
12: Программа полностью в нашем дневном эфире после полудня и 18.30 на Business FM. Ну а если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты» и «Интервью».
19: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
20: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
19: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
21: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
22: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Business FM.
23: Немецкая гиперинфляция времен Веймарской республики хорошо известна не в последнюю очередь благодаря художественной литературе Эриху Ремарку, Гансу Фалладе, Леону Фихтфангеру. Венгерская гиперинфляция середины 40-х прошлого века с литературной популярностью повезло меньше. Хотя она была поистине рекордной. Обвал венгерской валюты пенге к лету 1946 года был таким, что Национальный банк подготовил к выпуску банкноту номиналом в 1 секстиллион, то есть миллиард триллионов пенге. С 1 августа 46-го новой денежной единицей стал форинт, а обесцененный пенге подлежал обмену по небывалому в истории денег курсу. 400 октиллионов, то есть 4 с 29 нулями за один форинт.
22: Деньги к деньгам. На Business FM. Компании и корпорации.
24: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
22: Отчеты и планы.
24: Российские пользователи Steam жалуются на сбои в работе. По словам игроков, без VPN перестали запускаться игры. Большинство жалоб поступает от абонентов Ростелекома. По данным Down Detector, 80% жалоб связаны с общим сбоем. Больше всего запросов из Пермского края, Новосибирской и Ивановской областей, а также из Москвы. Структура USM может вложить 11 миллиардов рублей в золоторудный проект в Хакасии, узнали «Ведомости». Запасы месторождения – почти 22 тонны золота. Ежегодная добыча может превысить 1,5 тонны. Горно-обогатительный комбинат на Федоровско-Кедровском месторождении планируют построить к 30-му году. Лицензия принадлежит совместному предприятию USM и Росгеологии, но последнее не будет финансировать строительство. USM Gold и Федоровское находятся под санкциями США, что может затруднить доступ к западному оборудованию, отмечают эксперты. Впрочем, по их мнению, при высоких ценах на золото экономика проекта выглядит устойчивой. General Motors инвестирует почти 800 миллионов долларов в канадские автозаводы. Профсоюз Unifor одобрил контракт, который гарантирует производство нового тяжелого пикапа GMC Sierra в Онтарио, а также выпуск восьмицилиндрических двигателей V8 и трансмиссии нового поколения на других площадках. Инвестиции запланированы на фоне затянувшегося торгового конфликта. В этом месяце США вновь ввели 50% пошлины на канадские товары, а Канада пообещала ответить зеркальными мерами в сентябре. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
12: Восемь сорок семь в Москве. футболисты «Спартака» сыграли в ничью с Оренбургом в матче 6-го тура РПЛ со счетом 1-1. «Спартаковцы» набрали 13 очков и занимают второе место в турнирной таблице. Лидирует по-прежнему «Краснодар». 6 побед из 6 возможных. Подробности тура в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
0: Футбол с Григорием Гуреевым.
2: Игра в Тушине в первом тайме шла, по сути, в одни ворота, но красно-белые транжирили моменты. Гол Манфреда Угальда был отменен из-за офсайда. Во второй половине, имея преимущество, «Спартак» пропустил. После ошибки Кристофера Ву Руслан Куль вывел Оренбург вперед. Отыгрались красно-белые с пенальти. Дебютный гол за команду забил Мирлин Даку. Споры гостей ни к чему не привели. Игра рукой по неосторожности, но это 11-метровый. «Спартак» набрал 13 очков и остался на чистом втором месте. Сразу в нескольких других матчах шестого тура решения арбитров вызвали еще большие споры. Горячо было в концовке игры «Факел-Зенит». На протяжении почти всей встречи футболисты питерского клуба пытались безуспешно поразить ворота соперника. Проверили на прочность, наверное, все штанги, но мяч в ворота не шел. А ближе к концу Игорь Дивеев не выдержал в буквальном смысле слова нависшего на нем соперника в лице Николая Георга Биани, который активно цеплялся за руки и другие части тела защитника «Зенита». В итоге толчок в грудь, проверка ВАР и красная карточка. Казалось, матч так и закончится, без забитых голов. Но в компенсированное время судьи назначили классический пенальти в пользу команды Сергея Симака. Идет борьба в штрафной, полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков и хавбек «Факела» Равиль Нитфулин борются за мяч, оба падают. Многие эксперты даже увидели фол со стороны Кондакова. Повторы с разных позиций не дают однозначного вердикта в пользу «Зенита». В любом случае, если пенальти и был, то легко весный. Арбитр Антон Фролов ставит мяч на точку. Четкий удар Александра Соболева, 1-0, и «Зенит» возвращается в топ-3 с 12 очками. По мнению главного редактора газеты «Спорт» день за днем Ивана Житкова, тут особо спорить не о чем.
3: Чисто технический пенальти, когда одна команда создает условия для неизбежного назначения 11-метрового. Был проход штрафной, прострел четко под выход Кондакова, который выходил на мяч раньше, и под него подкопался защитник. Нравится или нет, но это 11-метровый. Что касается ударение Дивеева, то, несмотря на то, что оно, скажем так, спорное, нужно немножко включать голову. Дивеев, конечно, подставился, команду тоже чуть не подставил. Аккуратнее бы надо.
2: «Факел» с пенальти не согласен и обратится в экспертно-судейскую комиссию РФС за разъяснениями. «Краснодар» с минимальным счетом обыграл «Ростов». Единственный гол вновь забил Жубал. Много споров было вокруг эпизода на 15-й минуте, когда арбитр Никита Новиков не назначил пенальти в ворота горожан после двух контактов мяча с рукой защитника Витора Тормены. В итоге 1-0, «Краснодар» идет без потерь, набрав 18 очков. Счет 1-0 был самым модным в шестом туре, так московская «Динамо» победила «Локомотив». Судьбу игры и здесь решил 11-метровый. Михаил Галактионов, главный тренер железнодорожников, посетовал на то, что судейство не всегда было объективным.
4: Те фолы, которые были разработаны нами, они остались без внимания, некоторые даже без рассмотрения. Понятно, что какой-то фол 11-метровый. В большей степени казалось, что по неосторожности, я не знаю, как сейчас интерпретируется, здесь арбитр нашел, но, честно, неоднозначные трактовки. Не могу сказать, что целиком и полностью повлияло на игру. Мы провели достойный матч сегодня.
2: Бело-голубые набрали 10 очков, постепенно приближаются к топ-5 и встречают пополнение в виде эквадорского вингера Гонсало Платы. А «Локомотив» продолжает свою антисерию. Ни одной победы в 6 играх и 14 место. После ухода лидеров скамейка запасных в «Локо» по-прежнему коротка, и Галактионову не позавидуешь. А «Балтика» разгромила на выезде родину 3-0. Главный тренер калининградцев Андрей Талалаев отбывает 4-матчевую дисквалификацию за неприличные жесты. Руководство осуждает его поведение, а команде отсутствие тренера не мешает. Григорий Гуреев, «Бизнес ФМ».
0: «Капитал» с Григорием Бегларяном.
12: Гриш, приветствую.
5: Доброе утро.
12: Давай с нефти начнем. Здесь рост почти на 3%, почти 91 за баррель Brent сегодня доходила отметка. Чего ждем дальше?
5: Реакция, кстати, была не такая уж сверхэмоциональная. Да, цены подскочили, но Brent в пятницу был где-то 89, соответственно. Хотя прирост там почти на 3%, но это, конечно, не тот скачок, да, который мог бы быть с учетом, ну, фактического возобновления боевых действий, потому что удар со стороны США по иранским военным объектам, американцы и иранцы ответили ракетными ударами по американской базе. Поэтому, ну, еще я, насколько понял, иранские удары — это не последние, они будут, видимо, ракетами бить еще и сегодня. Ну, еще и танкер какой-то там подорвался на мине, или ракеты его подбили, непонятно. Рынок просто смирился с тем, что проблемы с логистикой через Армузский пролив, он надолго, да, и поэтому в этом плане военная премия останется относительно высокой. Ну, а главный риск, который мог бы приподнять котировки еще выше, это в том случае, если американские удары продолжатся, а Иран опять начнет отвечать уже по объектам, связанным с Америкой, которые сосредоточены в странах залива. Эмираты, Кувейт, Бахрейн. Так что в таком случае, да, рынок начнет напрягаться по поводу того, что эскалация начнет разрастаться. Ну, здесь момент, конечно, тонкий. Администрация Трампа пытается любой ценой не допустить роста цен на нефть, пытается их опустить. Вот эти заявления Трампа о том, что венесуэльскую нефть они купили с потрохами, дескать, все поставки из Венесуэлы будут идти в закрома американских стратегических нефтяных резервов и прочее. Ну и, соответственно, пока это не помогло. Цены на топливном рынке в Америке остаются высокими. Спрос, соответственно, со стороны переработчиков сырой нефти американских тоже высокий. Такая маржа бывает, наверное, раз в 50 лет. Ну, я имею в виду огромная. Ну и общий тренд по спросу на сырую нефть со стороны крупнейших нефтепереработчиков, это индусы, это китайцы, тоже высокий. Там такая же ситуация. Топливо пользуется спросом, а маржа высокая. Поэтому здесь, конечно, риски есть. Я так полагаю, глава американского Минфина Бессон смотрит на технические графики нефти и понимает, что любой ценой надо эти цены напускать, потому что может быть скоро технический прорыв, и котировки даже американской нефти могут зашкалить за $100. Но это уже будет, как говорится, серьезно перед выборами. Так что интрига есть. Что касается нашего рынка, рост в пятницу, и с утра, я смотрю, тоже рынок немножечко подрастает в пределах процента. Рубль после падение. В пятницу с утра на фьючерсном рынке чуть-чуть укрепляется на 0,5%, 12,80.
21: Капитал на бизнес FM. Реклама.
1: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ. ООО «Хедхантер», Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
7: Лето – лучшее время для новых маршрутов и путешествий. Если давно присматривался к Тэнк, сейчас самый подходящий момент сделать первый шаг. В августе действуют специальные предложения на весь модельный ряд рамных внедорожников Тэнк. Подробности в Тэнк Агат в Афонино или по телефону 200-0202. Открой мир настоящих приключений с Тэнк.
8: Агат. Покупай выгодно.
21: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
9: Деньги. Во времена правления царицы Софии на единственном в стране московском денежном дворе в целях экономии чеканились лишь проволочные серебряные копейки. Тем не менее, купцов эта монета уже не устраивала. В Европе тогда уже появился таллер – крупная серебряная монета. А на Руси такие денежные единицы, как рубль, полтина, гривна и алтын, существовали только как счетные понятия.
21: История денег на Business FM. Про
6: продолжительность жизни.
10: Мы можем прекрасно понимать, что пора меньше сидеть в телефоне, раньше ложиться спать или перестать покупать сладкое по дороге домой. Но одного решения часто оказывается недостаточно.
6: Журналист Алена Копылова.
10: В привычном контексте рука сама тянется к телефону, а ноги несут к знакомой витрине. Причина в том, что привычка постепенно перестает требовать полноценного сознательного решения. Когда мы осваиваем новое действие, мозгу приходится активно контролировать каждый этап. Но по мере повторения последовательность закрепляется, и все большую роль начинают играть структуры мозга, участвующие в формировании автоматического поведения. Постепенно отдельные шаги объединяются в своеобразную программу. Возникает знакомый цикл – сигнал, действие и результат. Например, уведомление на экране становится сигналом. Человек открывает социальную сеть и получает что-то интересное. После множества повторений достаточно одного сигнала, чтобы запустить всю последовательность почти автоматически. Важную роль здесь играет дофамин. Если действие неожиданно приносит хороший результат, дофаминовая система помогает мозгу запомнить. Эту последовательность стоит повторить. По мере обучения реакция начинает возникать уже не столько на саму награду, сколько на сигнал, который ее предсказывает. И тут становится понятно, почему сила воли часто проигрывает. Человек пытается сознательно подавить программу, которая сотни раз выполнялась автоматически. А привычное окружение продолжает постоянно запускать ее своими сигналами. Изменить поведение проще не запретом, а перестройкой самого цикла. Мозгу нужно много раз повторить новую последовательность, пока и она не станет той самой программой, которую однажды можно будет выполнять почти не задумываясь.
6: Продолжительность жизни на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: В Москве 8.58, в студии Вероника Романова. Российское посольство в Анкаре выразило соболезнования по случаю крушения парома у берегов Северного Кипра. Погибли минимум 8 человек, идут поиски еще 17. 30 августа парома «Филоджет» начал набирать воду примерно в 6,5 километрах от города Керении, после чего перевернулся и затонул на глубине 514 метров. На борту находились 267 человек. Россиян предварительно среди них не было. Причина произошедшего станет понятной после обнаружения и изучения черного ящика, говорят турецкие власти, рассматривается в том числе версия о том, что судно могло врезаться в неизвестный объект. По делу задержано 8 человек, в том числе капитан. Возможность ужесточить правила продажи вейпов прорабатывают в 28 российских регионах. Это пишет ТАСС со ссылкой на опрос представителей региональных властей. Среди таких Санкт-Петербург, Ленинградская область, Якутия, Алтай, Чувашия, Калмыкия, Коми, Камчатский, Красноярский края, Курская, Ярославская и Калужская области. Владимир Путин в конце июня подписал закон, предоставивший право субъектам с 1 марта 27 до 1 марта 32 вводить на своей территории запрет розничной продажи вейпов. Профессии фармацевтов и дворников стали самыми дефицитными в Центральном федеральном округе. Это данные платформы HeadHunter. Также в перечень профессий с наиболее выраженным дефицитом вошли продавцы-консультанты, администраторы магазинов и повара. Наиболее острая нехватка кадров проявляется в Тульской области. Здесь работодателям очень не хватает врачей, фармацевтов, специалистов строительных и рабочих профессий, поваров, агентов и управленцев. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
13: 9 утра в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Что с топливом в регионах? В середине недели некоторые отмечали стабилизацию ситуации, но дефицит все равно сохраняется. Кое-где есть ограничения на продажу. А мы поговорили с водителями из регионов о наличии и ценах на бензин. Два человека погибли, еще 16 пострадали при ракетном ударе по Белгороду накануне. Также сообщается, что под удар попал склад «Озон». Между тем, сегодня Marketplace собирается провести вебинар для контрагентов, чтобы объяснить новую схему хранения товаров ПВЗ. Как это будет работать, разберемся. Ну и виток эскалации между США и Ираном. КСИР заявляет об ударах по американским базам в Иордании в ответ на атаку иранского города Ларак. На этом фоне котировки Brent прибавляют 2,5%. И кроме того, Минфин США вновь заявил о намерении продолжать экономическое давление на Иран, вводя все новые вторичные санкции. Подробнее об этом в эфире Business FM.
12: Итак, что с бензином в регионах? Сигналы с мест. Мы опросили таксистов, журналистов и простых водителей из Сочи, Смоленска, Краснодара и Екатеринбурга. И картина получилась неоднородной.
14: Операционный директор отеля «Марина Гарден» Сочи Александр Айтуганов.
15: Немножко лучше стало, но пока еще под вопросом. Это буквально, может быть, меньше недели сейчас ситуация. Было, допустим, 50 машин, сейчас 10, условно, на заправках. Ну, работают все АЗС, дизельное топливо по-прежнему везде. Есть вопрос вообще нет. А что касается 92-95-го, получше ситуация. Сотого мало, сотый бензин практически редкость теперь уже, встретить его. Частных, как таковых, заправок в Сочи немного. В основном сетевые это Лукойл, Газпромнефть, Роснефть. 30 литров ограничения в среднем по городу. Где-то бывает 40 дают, но в основном по 30. 95-й средняя цена по городу где-то 75-76 за литр. Второй, соответственно, это 69-72.
14: Таксист из Краснодара, автор телеграм-канала «Про такси» Егор Рябков.
16: Заправок, которые отпускают бензин, стало чуть больше. Если на прошлой неделе, может быть, 30 всего автозаправочных станций, может, 35 работало. Сегодня рапортуют, что 60 отпускают топливо. И я лично там, где проезжал, очереди, конечно, большие, потому что ажиотаж перед 1 сентября. Люди уже вернулись из отпусков, уже бегают какие-то покупки последние, чтобы детей в школу собрать. Например, сейчас на Минской заправка «Лукойл» только 95-й бензин, и вообще давно не было, но очередь примерно километр. И заправка «Роснефть» на Кубанской набережной под мостом, там, наверное, очередь, может быть, метров 400, хотя вчера там была в километр. Но, по крайней мере, бензин есть, да, очереди чуть подросли, цена бензина стабильная, пока в районе 75 рублей за литр. Я имею в виду на вертикально интегрированных. А на заправках типа «Петрол-Офис», которая, по-моему, какая-то не сетевая даже, у них по 146 рублей 92-й бензин, залейся, не хочу, но очередей нет никаких.
14: Журналист из Екатеринбурга Сергей Хромушин.
17: Действительно, ситуация с топливом на территории Свердловской области, к сожалению, сейчас выглядит достаточно черным налетом, если так можно выразиться. А на АЗС огромные очереди. Иногда приходится стоять в районе часа-полутора, чтобы заправить автомобиль. При этом, когда мы доезжаем до желанного крана заправки, мы, к сожалению, иногда сталкиваемся с тем, что топливо перед нами заканчивается. А если, например, очень долго не заправлять машину, мы понимаем, что лампочка скоро будет сигнализировать, что машина в принципе встанет, то другая обратная ситуация происходит. Мы готовы стоять в очередях, мы доезжаем до АЗС, но выясняется, что лимит на заправку всего 30 литров. И чтобы заправиться в следующий раз, это снова надо стоять полтора часа в очереди. В общем, не очень все радужно по наблюдениям у меня как у автомобилиста. Если еще несколько недель назад ситуация могла отчасти решаться благодаря коммерческим заправкам, то сейчас даже коммерческие заправки, к сожалению, не могут обеспечить топливом без очередей и по приемлемым ценам автомобилистам.
14: Жительница Смоленска Татьяна.
18: Очереди действительно сократились. Сейчас даже заметно это и визуально, и по времени. Может быть, полчаса где-то нужно будет простоять. Особенно утром, когда еду, вижу, что на разных заправках утром водители смоленские пытаются как-то перед работой это успеть сделать. Ну, это вообще очень сложно на самом деле. Что хочу отметить. В основном такой самый ажиотаж все равно сохраняется на заправках, где цены более-менее приемлемы. Например, там, где цена уже за 100 рублей, 92-95, там вообще нет машин. Вот такая тенденция сейчас в Смоленске.
25: Но бензин есть, просто он дорогой.
18: Да, совершенно верно. Две недели назад был реальный ажиотаж, когда люди по полтора-два часа стояли в очередях, и это все в авточатах люди писали, куда двигаться, где искать, где что можно заправиться. Там тогда и на дорогих заправках тоже были машины, и вечером, и едешь, или утром очереди стояли. Сейчас там очереди нет, и вообще машин нет. Вот только что проезжала сейчас заправку, где цена самая высокая. Машин нет, а бензин есть.
12: В Ростовской области, по данным местных СМИ, ситуация несколько выравнивается, но по-прежнему остается напряженной. АИ-95 отсутствует на большинстве заправок, сохраняются очереди и лимиты. В Липецкой области количество работающих заправок с бензином сократилось примерно до 70 станций и действует схема «чет-нечет». В Крыму и Севастополе продажа отдельных марок топлива по-прежнему идет по QR-кодам, а лимит на одну машину составляет 20 литров. Число пострадавших при ракетном ударе по Белгороду увеличилось до 16. Всего, по последним данным, из-за атаки погибли 2 человека, еще 16 пострадали. По словам РИО главы региона Александра Шуваева, в городе началось несколько пожаров. Под атаку попал в том числе сортировочный центр и хаб доставки «Озон». СКР возбудил дело о теракте. «Озон» в понедельник на закрытом вебинаре для владельцев ПВЗ может рассказать, как будет работать его новая логистическая схема. О ней Marketplace сообщил на минувшей неделе. Суть в том, что товары теперь отчасти будут отправлять на мини-склады пунктов выдачи заказов, то есть туда, куда мы обычно приходим за товарами. Это связано с ударами по складам маркетплейсов, и к новой схеме есть вопросы у контрагентов «Озона», селлеров и владельцев ПВЗ. Михаил Сафонов со всеми подробностями и мнением бизнеса.
3: Решение, которое принял «Озон», кажется оправданным и логичным – распределить часть товаров со своих хабов по пунктам выдачи заказов ПВЗ, куда мы приходим в соседний подъезд или дом, чтобы получить свои покупки. 80 тысяч таких пунктов станут мини-складами, то есть от схемы, когда товары лежат в больших логистических центрах, которые сейчас не в безопасности, переход на разрозненное хранение. Здесь много нюансов, и помимо маркетплейса есть две стороны – селлеры и владельцы этих пунктов. У первых много вопросов. Те, кто раньше отправляли товары на склад маркета, понимали, что он и несет за них ответственность. Но теперь они пойдут на десятки тысяч небольших складов, партнеров площадки. И непонятно, будут ли там соответствующие условия, можно ли доверять работникам ПВЗ, ведь они работают у индивидуальных предпринимателей, а уже они непосредственно сотрудничают с площадкой. Продолжает продавец детских игрушек и бытовой техники Андрей.
19: По мне так рассредоточить тысячу товаров по тысячу точек с непонятными людьми равно обрести тысячу проблем. А разместить тысячу товаров на одном складе с какой-то там долей вероятности, что с ним вдруг что-то пойдет не так, это одна проблема, которая будет решаться в рамках одного вопроса.
3: Еще один вопрос касается возвратов. Сейчас товары, которые по каким-то причинам вернул покупатель, отправляются в сортировочный центр. Оттуда продавцу. Теперь, раз часть логистики переводят на ПВЗ, он пойдет назад не из единого хаба, а из этих десятков тысяч пунктов. Продавец запчастей для велосипедов Сергей пока не понимает, как это отслеживать. Особенно с учетом все того же обстоятельства. Имеешь дело с партнером партнера.
20: Вывести из сотни складов товар сейчас иногда сложно. Нужно посмотреть все остатки, соответственно, заполнить все формы и по одному товару из каждого. Как сделать это из 80 тысяч ПВЗ ППЗ, я даже затрудняюсь. То есть это будет там лежать мертвым грузом. Ну и основная проблема, которая сейчас есть на «Озоне» для нас, это мошенничество и подмены товара. Я думаю, что ухудшится эта ситуация, потому что если на складах есть хотя бы какой-то контроль за сотрудниками, здесь его, вероятно, не будет.
3: У третьей стороны владельцев ПВЗ вопросов не меньше. Это малый бизнес, работающий по франшизе. Судя по рассказам таких предпринимателей, Marketplace рекомендовал им докупить стеллажи. Правда, они уже отчасти готовы. Еще в начале августа «Коммерсант» писал, что «Озон» теперь отправляет часть ценных товаров на хранение в пункты выдачи. Но ПВЗ – это, как правило, небольшое помещение. На первом этаже жилого дома или отдельная постройка с дверью, закрытой на обычный замок. Конечно, там установлены камеры. Это обязательное условие франшизы. Но охрана и даже сигнализация не требуется. Продолжает владелец сети ПВЗ в Ульяновске и в Москве Иван.
22: Это уже определенная нагрузка и, мягко говоря, лишняя ответственность. Но, с другой стороны, любой человек, который находится в данной сфере, занимается этим бизнесом, должен понимать, что если компания решила делать именно такую модель сейчас, то она актуальна будет обязательно для всех, потому что сейчас не самое сладкое время, чтобы, скажем так, капризничать.
3: У «Озона», как он сам сообщал весной, 84 тысячи пунктов выдачи. Согласно релизу маркетплейса, участвуют в новой схеме более 80 тысяч ПВЗ, значит, почти все. «Озон» обещает платить им за складские услуги 20 копеек за литр, то есть 200 рублей за хранение на кубометре пространства в сутки, 6 тысяч в месяц. Но из этих денег явно придется доплачивать сотрудникам за то, что они будут дополнительно принимать, выдавать и отправлять товары, если они, конечно, согласятся. Зарплаты у них 2-3 тысячи рублей в среднем за смену. Дефицит кадров в этой сфере такой же, как везде. Мнение владелицы нескольких ПВЗ в Московской области и Красноярском крае Ксении.
0: Это совсем другая система учета, как я понимаю. И вообще пока еще ничего не понятно, как это предполагается, что это будет работать. Пока это совершенно сырое решение. Как всегда, впрочем, что в Озоне, что в ВБ, эти решения принимаются людьми, которые никогда не были по эту сторону рабочего стола сотрудника пункта выдачи.
3: Другой владелец ПВЗ анонимно нам сказал, что он пока не понимает, в чем плюсы и в чем минусы, и ждет большого вебинара, который Marketplace обещал провести в понедельник, чтобы все объяснить. И еще одна деталь. На ПВЗ Озона возле моего дома пару недель назад уже начали свозить на хранение дорогостоящие товары, поставив владельца перед фактом. Это были гитары, балалайки и скрипки. Каждая стоит десятки тысяч рублей. И все это стояло на всеобщем обозрении, потому что на складе места для таких негабаритных товаров не хватило. Жители, как рассказал мне оператор пункта, удивлялись. Они и не знали, что у них такой музыкальный район. Это тоже штрих к общей картине непонимания бизнеса, как будет работать новая схема. Михаил Сафонов, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
21: Реклама. ТЭН-400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. ТЭНК-400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах ТЭНК. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
2: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Пэбанк Премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.

0: платежным средством страны, заменив чехословацкую крону в 1993 году. После распада Австро-Венгрии в 1918 и до начала Второй мировой войны старая чешская крона была одной из самых сильных европейских валют. Сегодня в несколько десятков раз дешевле доллара США.
1: Валюты на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM Нижний Новгород. Новости коротко.
2: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Центр размещения заказов Нижегородской области объявил аукцион на привлечение 15 миллиардов рублей коммерческих займов. Следует из документации на сайте госзакупок. Кредитные линии сроком 1 год откроют для финансирования дефицита областного бюджета и пополнения остатков на счете, а также для погашения госдолга. Заемные средства планируется привлечь с плавающей процентной ставкой в размере ключевой ставки Центробанка с надбавкой. Заявки на торги принимают до 3 сентября. Итоги аукционов подведут на следующий день. Нижегородцев с хроническими болезнями персонально пригласят в школы здоровья. Пилот по индивидуальному сопровождению пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями запускают в Нижнем Новгороде Минздрав, ФОМС, страховая компания «Капитал МС» и поликлинику номер 4 в Канавине. Нижегородцам поступят звонки и СМС от страховой компании. По данным представителя сферы здравоохранения Нижегородской области Алексея Никонова, пациентов с сердечно-сосудистыми проблемами, диабетом, хобл, астмой, ожирением и другими заболеваниями персонально пригласят в 13 школ здоровья на базе поликлиники. Все добровольно и бесплатно. Дополнительные пригородные поезда по маршруту Нижний Новгород-Моховые горы запустят с 1 сентября, сообщает Министерство транспорта Нижегородской области. Из столицы Приволжья состав будет отправляться в половине 9 вечера, прибывать в пункт назначения в 21:10. Поезд будет курсировать каждый день, кроме субботы. В обратном направлении электричка будет отправляться в 5:40 утра и прибывать в Нижний Новгород в 6:15. Она также будет ездить по маршруту ежедневно, кроме воскресенья. Средний срок автокредита в Нижегородской области в этом году вырос на 20,5% до 5 лет и 11 месяцев, сообщили в Национальном бюро кредитных историй. В среднем по России срок кредита на новые подержанные автомобили увеличился на 17,5% и превысил 6 лет. По данным автоэкспертов, это происходит на фоне довольно низкого аппетита к риску со стороны банков, а также не очень активного спроса на автокредиты в связи с повышением утилизационного сбора, высокими процентными ставками и общим ростом цен на автомобили. За последнее время в Нижегородскую область приехали жить 115 высококвалифицированных специалистов из иностранных государств. Об этом NewsNN сообщил зампред регионального правительства Дмитрий Старостин. Среди приезжих есть как специалисты, обладающие особыми навыками, данными или талантами, так и потенциальные инвесторы в экономику региона. Главная задача властей – точечно находить потребности предприятий, где привлечение иностранцев станет определенным выходом. В специалистах из других государств в регионе больше всего заинтересованы промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Также Нижегородскую область в качестве нового дома выбирают и IT-специалисты из западных стран. Но пока их меньше, чем хотелось бы властям. Работу в этом направлении, как отметил Старостин, будут продолжать. Отдельно зампред правительства отметил, что иностранных специалистов могут привлечь и к производству новой «Волга». Проект уже тесно связан с Китаем и технологиями из Поднебесной. Из 67 российских кинорелизов этим летом окупился всего один фильм. Им стала якутская комедия «Сайлыка». Об этом заявил кинокритик Давид Шнейдеров. За первые полгода снятые в России фильмы ушли в убыток на 16 миллиардов рублей. Это антирекорд за всю историю российского кино. Одним из крупнейших провалов года стал «Колобок». При бюджете в 1 миллиард он заработал около 822 миллионов рублей. А развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
3: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается преимущественно пасмурное небо и плюс 18 градусов на термометре. Вечером прохладнее, плюс 16, сохранится пасмурная погода, ночью плюс 13 градусов и облачно с прояснениями.
1: Валюта.
3: На 31 августа Центробанк России

0: Установил следующие курсы валют. Доллар США 85 рублей 60 копеек. Евро 99 рублей 68 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 73 копейки. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
2: Производители наиболее качественной и конкурентоспособной продукции определяют в ходе конкурса Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области. В числе ключевых критериев – эффективная система управления качеством, четкое стратегическое планирование, клиентоориентированность, развитие кадрового потенциала, внедрение современных технологических решений, социальная ответственность и постоянная модерация производственных процессов, рассказал министр промышленности региона Максим Черкасов. Поучаствовать приглашают все организации, зарегистрированные и осуществляющие производство деятельности в Нижегородской области. Конкурс проводится по трем номинациям в зависимости от численности персонала до 100 человек, до 500 и свыше 500 человек. В каждой номинации определяются два победителя. Для участия необходимо до 24 сентября направить подписанную руководителем организации отсканированную копию заявки на электронную почту. Мероприятие запрещено для детей. Завод по производству композитных материалов планируется построить на границе Нижнего Новгорода и Дзержинска. Проект планировки и межевания территории утвердило Министерство градостроительной деятельности и развития агломерации региона. Документ размещен на сайте ведомства. Предприятие разместится в Восточном промрайоне в нескольких километрах от автозаводского шоссе на участке площадью почти 43 гектара. Документацию подготовил геопроект НН по заказу компании «Клиент-сервис». На участке построят производственное здание, административный корпус. Также предусмотрена парковка на 120 автомобилей. Кроме того, в рамках проекта планируется расширение проезда, устройство освещения и благоустройство территории. Ролик Выксонского завода ОМК о рабочих профессиях отметили в проекте «Молот». Главной задачей творческой работы было повышение престижа рабочих специальностей и привлечение внимания подрастающего поколения к профессиям индустриального сектора. При производстве видео авторы использовали передовые цифровые инструменты. Заставки озвучки были созданы с помощью искусственного интеллекта. Экспертное жюри высоко оценило креативный подход и качество исполнения, отметив высокий творческий потенциал молодых сотрудников завода. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнеса. Держитесь курса.
1: Проверено практикой.
3: Ситуации глобальной неопределенности непредсказуемо меняют устоявшийся порядок вещей, что усиливает стресс. А длительный стресс истощает ресурсы. Но есть секретное оружие, которое может стать мощным двигателем для развития команды и бизнеса в целом. Об этом расскажет кандидат филологических наук, бизнес-тренер и спикер по теме эффективных коммуникаций и формирования культурного кода для лидеров команд и бизнеса Мария Мельникова.
4: Когда мы говорим о русском культурном коде, мы часто вспоминаем такие важные качества русского человека, как смекалка, находчивость, ну и, конечно же, любовь к самым разным историям. И если присмотреться внимательнее к нашим сказкам, то мы увидим, что одним из главных двигателей героев является, что бы вы думали, любопытство. Вспомните Емелю. Что побудило его поймать щуку и заставить печь ехать по дороге? Не лень ли это была? Да, но ведь именно любопытство и вера в чудеса заставили его выйти из зоны комфорта и совершить необычное. А конёк-горбунок? Он ведь вовсе не супергерой. Но желание увидеть мир и помочь Ивану заставляло его преодолеть любые трудности, в том числе и огненные испытания. Ну а как же Иван-дурак? Даже он, тот самый герой, которого с первого взгляда считают лентяем, на самом деле, оказывается, просто видит мир под другим углом. Именно любопытство, пусть и своеобразное, привело его к победе. И именно эти сказки показывают, что любопытство не просто праздное желание узнать что-то новое, а активная сила, которая побуждает к действию и открывает совершенно другие возможности. И это утверждение справедливо не только в сказочном мире, но и в наших современных реалиях. Как же мы, как лидеры, можем стимулировать любопытство в наших командах? Вот несколько практических решений. Во-первых, создайте атмосферу открытости к новому. Поощряйте задавайте вопросы, даже если вам, на первый взгляд, они кажутся глупыми. Задавайте провокационные вопросы сами, стимулируя дискуссию. Давайте возможность сотрудникам исследовать новые идеи, технологии, рынки. Пусть проявляются. Вам от этого точно будет лучше. Второе. Организуйте мозговые штурмы и креативные сессии. Давайте возможность сотрудникам высказать любые идеи, какими бы безумными они ни казались. Вспомните знаменитую практику шляпы Уолта Диснея, в конце концов. Создайте команду настоящих сказочников, которые будут генерить необычные решения для проблем. Третье. Поощряйте самообразование и обмен опытом. Организуйте внутренние семинары, мастер-майнды, где сотрудники смогут делиться своими знаниями и открытиями. Стимулируйте их развитие. Посещение конференций, выставок, других мероприятий позволит наработать навык формирования этого самого любопытства и, как следствие, рвения к решению ваших лидерских задач. Четвертое. Используйте любопытство как инструмент мотивации. Объясняйте сотрудникам, почему важно постоянно учиться и развиваться, и подчеркивайте, что ваша компания ценит любопытство и готова поддерживать инициативы. Ну и, наконец, пятое. Создавайте возможности для нестандартного опыта. Выводите почаще команды из зоны комфорта, давая им задачи, которые требуют нестандартных решений. Отправляйте их на конференции в новые города, воспитывая насмотренность, и давайте возможность работать в межкультурной коммуникации с различными отделами. Итак, любопытство – это не просто черта характера или характеристика маленького ребенка. Это навык, который можно и нужно развивать. Вспомните наших самых главных русских сказочных героев, которые не боялись задавать вопросы и искать ответы. Дайте возможность вашим командам выйти за рамки обыденности, и вы точно увидите, как этот импульс превратится в творческие решения и, точно, новые достижения. Ведь, как показывает практика, любопытство – это не только двигатель прогресса, но и основа для роста и развития.
1: Проверено практикой на Business FM. Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Полезные книги.
3: В жизни не существует высшего наслаждения, чем наслаждение, которое испытываешь от преодоления трудностей, достижения новых успехов, созревания новых желаний и их исполнения. Дэвид Аллен «Как привести дела в порядок». Дэвид Аллен – один из самых влиятельных теоретиков продуктивности. Более 20 лет работает консультантом по менеджменту и персональным тренером менеджеров высшего звена. Люди часто жалуются на нехватку времени и на собственную неорганизованность. Однако организованность – это не врожденная способность, а навык, которому можно научиться. В своей книге Дэвид Аллен рассказывает о простых методиках, ориентированных на повышение эффективности. Автор утверждает, что главное – умение расслабляться. От него зависит ваша продуктивность. Сознание должно быть ясно, а мысли упорядочены. Из книги вы узнаете, как отделять важные дела от второстепенных, как правильно ставить цели и определять приоритеты, как повысить личную организованность, как планировать и экономить время. Полезного чтения! И помните, ваша жизнь и ваша работа состоят из результатов и действий. Дэвид Аллен. Как привести дела в порядок.
1: Полезные книги на Business FM. Реклама. Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось, а в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42 45 777. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280 82 42. Деньги. В осажденных крепостях и городах выпускались временные осадные монеты. Стоимость металла в них была такой же, как в обычных деньгах. Чаще всего осадные монеты вырезали из столового серебра и снабжали монетной чеканкой. Монеты, произведенные таким способом, называются клиппами. История денег на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 9:28, студия Вероника Романова. С бизнесмена Ильи Травера сняли обвинение по делу об убийстве Александра Петрова, выборгского депутата и отца первого российского пилота Формулы-1 Виталия Петрова. Как пояснил адвокат Травера Игорь Сачиянс, уголовное преследование прекращено по реабилитирующим основаниям в связи с непричастностью его подзащитного. Теперь Травер имеет право на реабилитацию, возмещение морального и имущественного вреда, причиненного за время, пока он был под арестом. Вечером 24 октября 2020 года неизвестный выстрелом в грудь с противоположного берега реки убил Петрова, находившегося на территории своего коттеджа в поселке Великое под Выборгом. Травера по этому делу арестовали 17 июня, предъявив обвинение в заказном убийстве. Он вину не признавал. Также по этому делу были арестованы еще 3 человека. Росстандарт опубликовал новый ГОСТ с правилами испытаний, эксплуатации электросамокатов, моноколес и гироскутеров. Среди требований документа ограничение скорости 25 км в час, автоматическое торможение в медленных зонах, установка фар и фонарей, взаимодействие средства индивидуальной мобильности «Сейра-ГЛОНАСС». Пока действует национальный стандарт 2022 года, но новый будет иметь уже межгосударственный статус и применяться во всех странах ЕАЭС. Не исключается перевод этого ГОСТа в статус обязательного. Минцифра начала бороться с маскировкой VPN и запрещенных сайтов в белых списках. Ведомство направило хостинг-провайдерам, сервисам веб-защиты и CDN-провайдерам, это сервисы, которые хранят копии сайтов на распределенных серверах и ускоряют их загрузку, письмо с просьбой выделить IP-адреса ресурсов из белого списка в отдельные подсети. Это нужно, чтобы убрать из белой инфраструктуры запрещенные ресурсы, наркошопы, сайты интим-услуг и VPN-сервисы, поясняет РБК. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9:31 в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Минобороны заявила об усилении ударов по украинской военной инфраструктуре и энергетике. На этом фоне западная пресса пишет, что после атак на склады «Озон» и «Вайлдберриз» Россия переориентировала свои удары, в том числе на логистические центры на Украине. О ситуации Георгий Бовт через минуту. Почему не идут в учителя? Около 6000 бюджетных мест в вузах остались пустыми после основного этапа зачисления. И в основном речь о педагогических вузах и специальностях. Что отталкивает молодежь от перспектив работать школьным учителем? Правообладатели смогут сами ставить запрет на использование своих произведений для обучения нейросетей. Это следует из текста поправок к законопроекту об ИИ, пишет «Коммерсант». Автор должен будет опубликовать такой запрет на своем сайте или же на официальном ресурсе Организации по управлению правами. Эти другие темы в эфире «Бизнес FM». Итак, из ящика Пандоры полетели реактивные дроны и ракеты. Российские войска начали подготовку массированных ударов по объектам энергетики Украины, заявили в Минобороны. В ведомстве утверждают, что это станет ответом на украинские атаки по инфраструктуре и объектам топливно-энергетического комплекса России. На фоне усиления российских ударов западные СМИ пишут о дефиците товаров первой необходимости на Украине. Как пишет Washington Post, после ударов по складам «Озон» и «Вайлдберриз» Россия переориентировала свои атаки на склады и распределительные центры на Украине. Комментарий политолога Георгия Буфта.
3: Заявление Минобороны РФ об ударах по энергетике Украины прозвучало за месяц до отопительного сезона. Формат задал Владимир Путин еще 22 августа, заявив, что Киев сам открыл этот ящик Пандоры, начав бить по объектам российской экономики, и получит ответ по наиболее чувствительным отраслям. Летом ВСУ действительно усилили удары по НПЗ, выйдя на 2-3 в неделю. В августе Bloomberg насчитал 21 атаку. Это месячный рекорд. В ряде регионов возникли проблемы с топливом. Бить в ответ по украинской нефтепереработке бессмысленно, ее просто нет. Москва выбрала складскую логистику, порты и энергогенерацию. Украинские источники признают, что последняя серия ударов вывела из строя около 400 тысяч квадратных метров складов, в том числе до 100 тысяч дефицитных холодильных. Появившиеся пустые полки в магазинах Киева и даже Львова отражают не столько дефицит производства, которого пока нет, сколько разрыв логистики. Одновременно работает психологический эффект. За месяц с небольшим России удалось также добиться почти полной блокады украинских портов. Экспорт зерна в первой половине августа упал примерно на 75% год к году. Воздушные тревоги в Киеве достигают 13 часов в сутки. ВСУ пока не решили проблемы дефицита средств ПВО, тогда как реактивные дроны типа «Герань», имеющиеся дроны-перехватчики, сбить не могут. В последние дни Минобороны РФ отчитался о поражении в районе Киева целого ряда объектов двойного назначения, отдельно отметив поражение складов компании Firepoint в Киевской области, которая производит баллистические ракеты. Киев это не подтверждал, зато всякий раз подчеркивает гражданский статус пораженных объектов. Однако за лето зафиксировано как минимум два случая, когда даже Киев был вынужден признать, что в гражданской застройке хранились боеприпасы. В результате детонации в начале июля в районе Вишневого были значительные потери. Среди гражданских разрушено почти сотня жилых зданий. Через три дня Зеленский признал, что там был склад боеприпасов Укроборонпрома, пообещав уголовное дело. История, однако, повторилась 29 августа в селе Мило Бучанского района. Предписано теперь провести полный аудит мест хранения боеприпасов, чтобы не допустить размещения их рядом с жилыми домами. Сделать это, однако, будет непросто. Киевская агломерация – это центр украинского производства дронов и ракет, поэтому карта военных целей и карта жилой застройки здесь накладываются одна на другую. Объявленный аудит проблемы не решит. Переносить объекты в военное время физически некуда. Зеленский, кстати, косвенно при этом подтверждает российский нарратив. Удары наносятся по военным целям, а жертвы среди гражданских – результат украинской халатности. В этой ситуации, о чем представители российского руководства не устают повторять, Москва не готова к деэскалации, рассчитывая на преимущества, в том числе в ударных вооружениях, в частности, реактивных дронов, которых была лишь четверть весной, а стало большинство, или новую ракету «Бандероль», которая пошла в серию в июле, именно во многом благодаря которой удалось заблокировать порты противника. Теперь Минобороны РФ обозначает следующий этап – поражение энергогенерации. Собственные издержки, включая вторую волну топливного кризиса и блокаду экспорта зерна через Черное море, Москва считает приемлемыми. Конечно, у Зеленского своя логика, которая толкает его к тому, чтобы упереться. История с арсеналами в жилой застройке, как и коррупционные скандалы, его политически ослабляют. Но они же мешают подписать соглашение, которое воспримут как капитуляцию. Эскалация для Киева одновременно и повышает цену войны, и сокращает возможности для гибкости. В такой ситуации теоретически возможны лишь некие частичные секторальные договоренности. К примеру, еще в начале августа глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что Анкара передала Москве и Киеву предложение о моратории на удары в Черном море и о механизме защиты судоходства. Тем более, что турецким судам от ВСУ тоже уже не раз доставалось. А в России присутствует свой интерес в возобновлении зернового, а также нефтяного через Новороссийск экспорта. При этом зерновое перемирие образца 22 года вряд ли возможно. Можно было бы обсуждать взаимный мораторий ударов по портам и по энергетике, но лишь теоретически. Москва все же исходит из того, что ее ударный потенциал, а также возможности ПВО сильнее. Посему базовый сценарий – это зимняя кампания взаимных ударов на истощение. Война в целом перешла в войну экономик.
2: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Почему молодежь не идет работать учителями? По данным Миноборнауки, в этом году более 6 тысяч бюджетных мест в вузах остались пустыми после основного этапа зачисления. И в основном речь идет о педагогических вузах и специальностях. По словам экспертов, 6 тысяч вакантных бюджетных мест – это нормально. Это всего 2% от общего их количества. Но о профессии учителя выпускники действительно не мечтают. Продолжит тему Иван Медведев.
4: В целом, тему можно было бы раскрыть одной строкой. От 30 до 40 тысяч рублей в месяц молодой учитель получает в большинстве российских регионов. И это до вычета налогов. То есть на руки 26-35 тысяч. Это данные базы вакансий «Работа России» за прошлый год, собранные изданием T-Journal. Примерно те же цифры нам озвучил и учитель истории из Казани, ведущий подкаста «Звонок для учителя» Ильнас Ахмедзянов. 28 тысяч за 18 часов в неделю, то есть за ставку. Но на одной ставке, по его словам, не работает никто. На практике все берут по две или даже две с лишним ставки, и работая по 30 часов в неделю с классным руководством, региональными надбавками, премиями и бонусами за активность, подготовку олимпиадников и так далее, можно зарабатывать до 75 тысяч в месяц. Но деньги – это еще не все, говорит Ильнас Ахмедзянов.
5: Из 10 человек в моей учебной группе в школу пошел только я. Все остальные нашли какие-то смежные работы, журналистика, СММ и прочее. Только идейно зараженные юноши и девушки как будто бы идут в школу. И потом еще, учитывая, что огромный процент новых учителей в течение 3 лет уходит из школы, остаются после этого. То есть это такая большая сеялка, я бы сказал. Отсеивание идет большое. Главный аспект, конечно же, это заработная плата. Ну и ответственность. Становясь учителем, ты теряешь некоторую приватность своей жизни. Ты не можешь многие вещи делать, которые могут делать все остальные люди. На учителя со стороны общества больше внимания.
4: В Ставропольском крае примерно та же картина. Выпускники педвузов по профессии работать не идут. Таксисты и доставщики зарабатывают больше, а в школе загрузка и жуткая бюрократия. Говорит учитель физкультуры одной из ставропольских школ Даниил Хачко, работающий в школе 3 года.
6: 3 года назад я пришел в сферу образования в школу. Мне дали на тот момент около 24 часов. Базовый оклад у нас составляет около 8, по-моему, 10 тысяч рублей, потому что это идет на ставку. Ставка 18 часов. Этого, естественно, не хватает, поэтому все берут 1,5-2 ставки, то есть 30-36 часов, и в месяц обычно выходит около 32-35 тысяч.
4: По словам Даниила, с надбавками, премиями, категориями и дополнительными занятиями в школе физрук может зарабатывать уже чуть больше 60 тысяч. Учителя-предметники, которые готовят детей к ЕГЭ, зарабатывают больше. Максимум, на который может рассчитывать многоработающий, опытный ставропольский учитель, чуть больше 100 тысяч. Но Даниил при этом подчеркивает, что он любит свою работу и уходить из школы не собирается. В Нижнем Новгороде при примерно тех же вводных молодежь активно идет работать учителями, поделилась с Business FM учительница одной из местных школ Наталья.
7: Из 6 учителей русского языка и литературы 4 студента. Самый младший закончил 2-й курс. Также один молодой специалист работает 3-й год. И есть человек, который не работал по специальности 10 лет и вот решил попробовать свои силы. Стажистов нет. В этом случае очень беспокоит уровень методической подготовки молодых учителей и студентов. Если говорить о зарплате, то на сервисах с вакансиями работодатели учителям Нижнего Новгорода предлагают от 27 до 120 тысяч рублей.
4: За этими цифрами, по словам Натальи, стоят все те же 2 с лишним ставки, надбавки, премии и очень много работы. Завуч одной из краснодарских школ на условиях анонимности рассказал Business FM о том, что на Кубани учителя могут зарабатывать и по 160-180 тысяч, но вакансии висят пустыми по полгода. Желающих очень мало, потому что классы по 40 человек. Сам завуч при этом получает чуть больше 80 тысяч. А учитель одной из московских школ рассказал, что зарабатывает около 200 тысяч, но признал, что это одна из самых высоких зарплат в его школе, где руководство очень активно выбивает гранты и ведет очень качественную финансовую политику. Еще одна столичная учительница, зарабатывавшая больше 100 тысяч в месяц, призналась, что недавно все-таки ушла из школы, потому что просто не смогла выдержать нагрузку и абсолютное бесправие и беспомощность учителя, которого ни во что не ставят ни руководство школы, ни ученики, ни их родители. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Business FM.
2: Школьный выпуск с теми, кто в теме. Лицей при вузе. Гарантирует ли он выпускникам поступление в этот вуз? Почему учиться сейчас труднее, чем 10 лет назад? Сколько раз можно выбирать профессию? И как стать счастливым? Об этом разговор с Валерием Позыниным, директором лицея НИУВШИ.
8: У нас уже 8-классник чувствует, что он учится в университете. Конечно, никаких свободных мест не остается. Конкурс, конечно, всегда есть. 1 сентября мы открываем всегда в полную завязку. Сейчас старшеклассники гораздо больше работают, чем там 15 лет назад. И выясняется, что для бюджета тебе даже 100 баллов недостаточно, а нужно еще все-все-все собрать дополнительные возможности. Это, конечно, ну такое. Без школьников как-то жизнь моя не полна. Единственная возможность стать действительно счастливым, самореализованным человеком, каждый день ты все равно понимаешь, кому и зачем это надо. Это действительно круто.
2: Программа полностью в нашем дневном эфире после полудня и 18.30 на Business FM. Ну а если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты» и «Интервью».
9: Реклама. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она-караоке» для шумных тусовок. «Она-иммерсива» для романтических свиданий. «Оно Приво» для семейных встреч, «Оно Лаунж» для деловых переговоров и летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Оно» на Пискунова 14/5.
0: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году. Говорящие фамилии на Business FM. Деньги. Первые банки появились в Месопотамии примерно за 2-3 тысячи лет до нашей эры. Их роль выполняли храмы и дворцы местных правителей, предоставлявшие услуги по безопасному хранению товаров. История денег на Business FM. Компании и корпорации.
10: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
10: Российские пользователи Steam жалуются на сбои в работе. По словам игроков, без VPN перестали запускаться игры. Большинство жалоб поступает от абонентов Ростелекома. По данным Down Detector, 80% жалоб связаны с общим сбоем. Больше всего запросов из Пермского края, Новосибирской и Ивановской областей, а также из Москвы. Структура USM может вложить 11 миллиардов рублей в золоторудный проект в Хакасии, узнали «Ведомости». Запасы месторождения – почти 22 тонны золота. Ежегодная добыча может превысить 1,5 тонны. Горно-обогатительный комбинат на Федоровско-Кедровском месторождении планируют построить к 30-му году. Лицензия принадлежит совместному предприятию USM и Росгеологии, но последнее не будет финансировать строительство. USM Gold и Федоровское находятся под санкциями США, что может затруднить доступ к западному оборудованию, отмечают эксперты. Впрочем, по их мнению, при высоких ценах на золото экономика проекта выглядит устойчивой. General Motors инвестирует почти 800 миллионов долларов в канадские автозаводы. Профсоюз Unifor одобрил контракт, который гарантирует производство нового тяжелого пикапа GMC Sierra в Онтарио, а также выпуск восьмицилиндрических двигателей V8 и трансмиссии нового поколения на других площадках. Инвестиции запланированы на фоне затянувшегося торгового конфликта. В этом месяце США вновь ввели 50% пошлины на канадские товары, а Канада пообещала ответить зеркальными мерами в сентябре. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Девять сорок семь в Москве.
0: Прямо сейчас.
2: Число погибших в результате ракетного обстрела ВСУ Белгорода накануне выросло до 3, об этом сообщил в РИО губернатора. Ранее число пострадавших при ракетном ударе увеличилось до 16 человек. Шуваев сообщил, что в городе начались несколько пожаров. Под атаку попал в том числе сортировочный центр и хаб доставки «Озон». Пока к другим темам. Футболисты «Спартака» сыграли в ничью с Оренбургом в матче 6-го тура РПЛ со счетом 1-1. «Спартаковцы» набрали 13 очков, занимают второе место в турнирной таблице, а лидирует по-прежнему «Краснодар». 6 побед из 6 возможных. Подробности тура в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес FM».
0: Футбол с Григорием Гуреевым.
11: Игра в Тушине в первом тайме шла, по сути, в одни ворота, но красно-белые транжирили моменты. Гол Манфреда Угальда был отменен из-за офсайда. Во второй половине, имея преимущество, «Спартак» пропустил. После ошибки Кристофера Ву Руслан Куль вывел Оренбург вперед. Отыгрались красно-белые с пенальти. Дебютный гол за команду забил Мирлин Даку. Споры гостей ни к чему не привели. Игра рукой по неосторожности, но это 11-метровый. «Спартак» набрал 13 очков и остался на чистом втором месте. Сразу в нескольких других матчах шестого тура решения арбитров вызвали еще большие споры. Горячо было в концовке игры «Факел-Зенит». На протяжении почти всей встречи футболисты питерского клуба пытались безуспешно поразить ворота соперника. Проверили на прочность, наверное, все штанги, но мяч в ворота не шел. А ближе к концу Игорь Дивеев не выдержал в буквальном смысле слова нависшего на нем соперника в лице Николая Георга Биани, который активно цеплялся за руки и другие части тела защитника «Зенита». В итоге толчок в грудь, проверка ВАР и красная карточка. Казалось, матч так и закончится, без забитых голов. Но в компенсированное время судьи назначили классический пенальти в пользу команды Сергея Симака. Идет борьба в штрафной, полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков и хавбек «Факела» Равиль Нитфулин борются за мяч, оба падают. Многие эксперты даже увидели фол со стороны Кондакова. Повторы с разных позиций не дают однозначного вердикта в пользу «Зенита». В любом случае, если пенальти и был, то легко весный. Арбитр Антон Фролов ставит мяч на точку. Четкий удар Александра Соболева, 1-0, и «Зенит» возвращается в топ-3 с 12 очками. По мнению главного редактора газеты «Спорт день за днем» Ивана Житкова, тут особо спорить не о чем.
12: Чисто технический пенальти, когда одна команда создает условия для неизбежного назначения 11-метрового. Был проход штрафной, прострел четко под выход Кондакова, который выходил на мяч раньше, и под него подкопался защитник. Нравится или нет, но это 11-метровый. Что касается ударение Дивеева, то, несмотря на то, что оно, скажем так, спорное, нужно немножко включать голову. Дивеев, конечно, подставился, команду тоже чуть не подставил. Аккуратнее бы надо.
11: «Факел» с пенальти не согласен и обратится в экспертно-судейскую комиссию РФС за разъяснениями. «Краснодар» с минимальным счетом обыграл «Ростов». Единственный гол вновь забил Жубал. Много споров было вокруг эпизода на 15-й минуте, когда арбитр Никита Новиков не назначил пенальти в ворота горожан после двух контактов мяча с рукой защитника Витора Тормены. В итоге 1-0, «Краснодар» идет без потерь, набрав 18 очков. Счет 1-0 был самым модным в шестом туре, так московская «Динамо» победила «Локомотив». Судьбу игры и здесь решил 11-метровый. Михаил Галактионов, главный тренер железнодорожников, посетовал на то, что судейство не всегда было объективным.
13: Те фолы, которые были разработаны нами, они остались без внимания. Некоторые даже без рассмотрения. Понятно, что какой-то фол 11-метровый. В большей степени казалось, что по неосторожности, я не знаю, как сейчас интерпретируется, здесь арбитр нашел, но, честно, неоднозначные трактовки. Не могу сказать, что целиком и полностью повлияло на игру. Мы провели достойный матч сегодня.
11: Бело-голубые набрали 10 очков, постепенно приближаются к топ-5 и встречают пополнение в виде эквадорского вингера Гонсало Платы. А «Локомотив» продолжает свою антисерию. Ни одной победы в 6 играх и 14 место. После ухода лидеров скамейка запасных в «Локо» по-прежнему коротка, и Галактионову не позавидуешь. А «Балтика» разгромила на выезде родину 3-0. Главный тренер калининградцев Андрей Талалаев отбывает 4-матчевую дисквалификацию за неприличные жесты. Руководство осуждает его поведение, а команде отсутствие тренера не мешает. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
14: Капитал с Григорием Беглоряном.
2: Гриш, приветствую еще раз.
15: Доброе утро.
2: И вот открытие основной сессии на московской бирже. В первые минуты рост больше, чем на процент. Проценты 0,2, если точнее, 2137 пунктов. Под какими факторами?
15: Ну, в целом, можно сказать, что рынок топчется на месте, просто там наиболее тяжелые с точки зрения влияния на индекс Мосбиржи бумаги, ну, такие как «Газпром», «Сбербанк», они, в общем-то, и делают эту игру. «Газпром» прибавляет больше 2%, акции «Сбербанка» на процент растут. Ну, в целом, рынок в концовке месяца так прибавляет. По большому счету, какие-то проценты, да, но просто в более низком ценовом диапазоне у нас вроде как какая-то очередная стабилизация. Вряд ли будет какая-то большая активность. Рынок в любом случае будет на осень выбирать какие-то тенденции с точки зрения геополитических факторов. Здесь пока вроде как туман сохраняется и нет ясности, есть ли варианты с компромиссным решением вокруг конфликта на Украине или нет и прочее, прочее. Рынок внутреннего долга тоже стабилизировался. Но если рынок акций получает некий такой, ну, теоретический импульс от мягкой девальвации рубля, то рынок внутреннего долга, в принципе, вряд ли будет доволен, если рубль будет активно снижаться. Но пока в целом, я так понимаю, идея такова, что если ослабление рубля действительно идет, и все это будет происходить в мягком режиме, без резких движений, ну, в принципе, тогда удастся избежать всплеска девальвационных ожиданий, значит, и всплеска инфляции, поэтому рынок ориентируется на умеренный тренд по инфляции и возможности для ЦБ снижать ставки до конца текущего года. Что касается российской валюты, закрытие в пятницу по паре юань-рубль, было выше 12.75, технический уровень пробили, сопротивление закрепились, ну, теперь формально ничего не мешает идти на 13+, дальше там будет видно, ну, там уже ключевой уровень будет 13.5. С утра, если брать за ориентир фьючерсный рынок, то практически на том же уровне идет юань к рублю. 12.90 закрылись на бирже, сейчас 12.89. То есть в этом плане концовка месяца вроде как не сулит рублю какое-то укрепление, хотя у нас в послеполудни какие-то тенденции на валютном рынке вырисовываются. Тут сложно сказать, какие факторы сыграли. Да? Понятно, что предложение валюты меньше, а спрос у нас постоянен с учетом покупки ЦБ на 6 лишних миллиардов рублей. Кстати, вот на этой неделе 3 числа Минфин традиционно сообщит о том, есть ли у него дополнительные нефтегазовые доходы, и если есть, то сколько, и какие объемы покупки валюты будут брошены на валютный рынок. Соответственно, если цифра останется прежней, ну, значит, спрос сохраняется, да, то есть постоянный спрос, а с точки зрения предложения валюты, ну, может быть, в сентябре это предложение чуть возрастет. Тут я еще, насколько понял, есть какие-то погашения с точки зрения обязательств долговых юанях, может быть, какая-то крупная компания заимствовала юани, ну, или привлекала финансирование, значит, спрос тоже возник. Ну, вроде как все это завершается, и где-то к концу недели можно будет сформировать уже какой-то взгляд на тенденцию российской валюты до конца текущего года. Идем там на 13.5 по юаню, это значит, в таком случае доллар к рублю увидим под 90, или вот где-то здесь опять стабилизируемся до следующего движения.
14: Капитал на Бизнес ФМ. Реклама.
16: Уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда, на борту китайский форсаж от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от 8 минут, высота комиссии от 0,2%. Желаем вам самых быстрых и выгодных расчетов. Напоминаем, от 8 минут от 0,2% ВТБ.
17: Акция для ИП и юрлиц, новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
14: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Американец Брент Ривера с детства мечтал стать актером и уже в 10 лет начал участвовать в кастингах на роли в рекламе и в сериалах. Тогда же он завел свой первый YouTube-канал, который был мало кому интересен. Но актерские амбиции все же помогли Бренту. Популярность пришла к нему в 2012-м, когда Ривере исполнилось 14. Тинейджер превратил свой канал в бесконечный юмористический сериал, все роли в котором исполняют члены его семьи, друзья и знакомые. Причем иногда даже не подозревая об этом. Сейчас у Брента совокупно больше 40 миллионов подписчиков во всех соцсетях и на разных каналах. А личное состояние превышает 20 миллионов долларов. Деньги Бренту приносят спонсорские контракты, собственный продюсерский центр, съемки в кино и на телевидении. на Business FM.
18: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
1: В Москве 9.58, в студии Вероника Романова. Владимир Путин направил телеграмму экс-президенту Армении Роберту Кочеряну, который поздравляет его с днем рождения, об этом сообщает пресс-служба Кремля. В послании Путин в том числе желает Кочеряну и его семье стойкости. 27 августа суд в Армении арестовал Кочеряна на 2 месяца. До этого был также арестован старший сын экс-президента республики Сидрак. Экс-президенту и лидеру оппозиционного альянса Армении вменяют отмывание денег в особо крупных размерах, злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки в особо крупных размерах. Индекс региональной рассогласованности рынка труда достиг в этом году 30%. Это максимум за 15 лет, следует из расчетов главного экономиста Эйлер аналитические технологии Елены Ахмедовой. Это означает, что почти треть всех безработных в России живут не там, где на их труд есть спрос. В 17-19 годах показатель был на уровне 24%. Абсолютный лидер по дефициту кадров Амурская область, где на одного безработного приходится почти 14 вакансий при общероссийском показатели около единицы. General Motors вложит 791 миллион долларов в автозаводы в Канаде. Профсоюз работников американской автомобильной корпорации одобрил соглашение о производстве нового тяжелого грузовика на заводе в Онтарио. По данным Reuters, сам пакет инвестиций General Motors в автопром Канады составит более 1 миллиарда канадских долларов. Это более 791 миллиона долларов. Контракт распространяется на 4600 канадских сотрудников, гарантирует им повышение зарплаты на 3% ежегодно в течение 3 лет. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
18: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10 часов в Москве, в студии Елизавета Сглавуция. Здравствуйте. Новый виток эскалации между США и Ираном. КСИР заявляет об ударах по американским базам в Иордании в ответ на атаку иранского города Ларак. На этом фоне котировки Brent прибавляют 2,5% и вновь выше $90 за баррель. И все это на фоне попыток Белого дома успокоить цены на нефть. 3 человека погибли. По последним данным, еще 16 пострадали при ракетном ударе по Белгороду накануне. Также сообщается, что под удар попал склад «Озон». Между тем, сегодня Marketplace собирается провести вебинар для контрагентов, чтобы объяснить новую схему хранения товаров в ПВЗ. Как это может работать, разбираемся. Петербургского бизнесмена Ильи Трабера сняли обвинение в заказном убийстве депутата Александра Петрова. Как передает ТАСС со ссылкой на адвоката, дело против него полностью прекращено. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Итак, нефть Brent превысила $90 за баррель на фоне обмена ударами США и Ирана. Декабрьские фьючерсы прибавили более 2% после очередного витка эскалации в Ормузском проливе. Конфликт вновь перешел в активную фазу после того, как накануне американские беспилотники впервые за месяц нанесли удар по иранским военным целям на острове Ларак. Как уточнял портал Axios, чтобы предотвратить попытку минирования Ормузского пролива. В результате погибли 2 человека, еще 2 были ранены. В ответ КСИР нанес удары баллистическими ракетами и дронами по 2 американским авиабазам в Иордании и 1 в Арабских Эмиратах. И также Иран сообщил об атаке на американские танкеры в Ормузском проливе. Транзит через пролив тем временем сократился до 5 судов в день, это сообщала Аль-Джазира, хотя реальные цифры могут быть повыше из-за отключения судами систем идентификации в целях безопасности. Но в середине августа США организовали тайный коридор коридор в южной части Армуза, чтобы незаметно от Ирана каждую ночь вывозить миллионы баррелей нефти. А накануне Трамп объявил о крупнейшем нефтяном соглашении, которое на 25 лет должно предоставить штатам доступ к 20% месторождений венесуэльской нефти. Увенчаются ли успехом все эти попытки американцев успокоить мировые цены на нефть, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
19: Соединенные Штаты, с одной стороны, предпринимали попытку создать некий альтернативный коридор прохода через Армузский пролив у берегов Омана. От этой идеи пока не отказываются, но явно, что быстро реализовать ее не удалось. То есть они, с одной стороны, пытаются убедить судовладельцев, что этот проход безопасен. С другой стороны, они бьют по прибрежной инфраструктуре Ирана, которая позволяет отслеживать суда, кто двигаются по вот этому южному коридору у Омана, и бьют по военной инфраструктуре, чтобы Ирану нечем было, так сказать, дотянуться до танкеров. Но пока судовладельцы не верят в безопасный проход, и Иран это подтверждает, периодически нанося удары по танкерам, которые не согласованы с ним. Соединенные Штаты пытаются создать некую альтернативу и показать, ну, если не ближневосточная нефть, сейчас мы вам обеспечим приход на мировой рынок нефти из Венесуэлы, чтобы успокоить мировой рынок, чтобы сдержать дальнейший рост цен. Потому что вместо ближневосточной нефти мир продолжает проедать нефти стратегических ресурсов, в том числе Соединенные Штаты. Да, такой нефти еще довольно много, особенно у американцев, и у Китая, но при этом каждая новость о том, что прежние объемы истощаются, их становится меньше, она толкает цены на нефть вверх. И как минимум до ноября, когда будут до выборов в Конгресс США, команда Трампа делает некий реверанс в сторону своей же республиканской партии и пытается все-таки не допустить дальнейшего стремительного роста цен. Поэтому здесь цены, наверное, и будут находиться вокруг $90 за баррель, потому что американцы постоянно генерируют инфоповоды, которые должны успокоить рынок. И в этом плане вряд ли что-то изменится. Тем более, сдерживающим фактором становится еще и постепенное снижение объемов потребления, которое будет происходить на протяжении всей осени. Но, опять же, и понижение какого-то существенного ждать не стоит, пока нет неких договоренностей между Ираном и Соединенными Штатами, потому что фундаментально на рынке сохраняется дефицит. Этот дефицит покрывается только исключительно за счет нефти и стратегических резервов.
2: Игорь Юшков, фонд нацэнергобезопасности. На дипломатическом фронте Вашингтон тоже ужесточает позицию. В интервью Рейтер министра финансов США Скотт Бессон заявил, что администрация США намерена вводить новый пакет санкций против Ирана еженедельно. При этом США не исключают разных сценариев развития ситуации и заявляли, что переговоры сейчас не ведутся. ВСУ 164 раза за сутки атаковали Белгородскую область. Об этом сообщил в РИО губернатор региона Александр Шубаев. По его данным, в результате погибли 3 человека, более 20 пострадали. Под атаку попал в том числе сортировочный центр «Хаб» доставки «Озон» Marketplace. В понедельник на закрытом вебинаре для владельцев ПВЗ может рассказать, как будет работать его новая логистическая схема. О ней сообщалось на минувшей неделе в связи с ударами по складам «Озона». А суть в том, что товары теперь отчасти будут направлять на мини-склады пунктов выдачи заказов. К новой схеме есть, прочее, вопросы у селлеров и владельцев ПВЗ. Михаил Сафонов со всеми подробностями и мнением бизнеса.
20: Решение, которое принял «Озон», кажется оправданным и логичным – распределить часть товаров со своих хабов по пунктам выдачи заказов ПВЗ, куда мы приходим в соседний подъезд или дом, чтобы получить свои покупки. 80 тысяч таких пунктов станут мини-складами. То есть от схемы, когда товары лежат в больших логистических центрах, которые сейчас не в безопасности, переход на разрозненное хранение. Здесь много нюансов. И помимо маркетплейса есть две стороны – селлеры и владельцы этих пунктов. У первых много вопросов. Те, кто раньше отправляли товары на склад маркета, понимали, что он и несет за них ответственность. Но теперь они пойдут на десятки тысяч небольших складов, партнеров площадки. И непонятно, будут ли там соответствующие условия, можно ли доверять работникам ПВЗ, ведь они работают у индивидуальных предпринимателей, а уже они непосредственно сотрудничают с площадкой. Продолжает продавец детских игрушек и бытовой техники Андрей.
21: По мне, так рассредоточить 1000 товаров по 1000 точек
3: непонятными людьми, равно обрести 1000 проблем. А разместить 1000 товаров на одном складе с какой-то там долей вероятности, что с ним вдруг что-то пойдет не так, это одна проблема, которая будет решаться в рамках одного вопроса.
20: Еще один вопрос касается возвратов. Сейчас товары, которые по каким-то причинам вернул покупатель, отправляются в сортировочный центр, оттуда продавцу. Теперь, раз часть логистики переводят на ПВЗ, он пойдет назад не из единого хаба, а из этих десятков тысяч пунктов. Продавец запчастей для велосипедов Сергей пока не понимает, как это отслеживать. Особенно с учетом все того же обстоятельства. Имеешь дело с партнером партнера.
21: Вывести из сотни складов товар сейчас иногда сложно. Нужно посмотреть все остатки, соответственно, заполнить все формы и по одному товару из каждого. Как сделать это из 80 тысяч ПВЗ ППЗ, я даже затрудняюсь. То есть это будет там лежать мертвым грузом. Ну и основная проблема, которая сейчас есть на зоне для нас, это мошенничество и подмена товара. Я думаю, что ухудшится эта ситуация, потому что если на складах есть хотя бы какой-то контроль за сотрудниками, здесь его, вероятно, не будет.
20: У третьей страны владельцев ПВЗ вопросов не меньше. Это малый бизнес, работающий по франшизе. Судя по рассказам таких предпринимателей, Marketplace рекомендовал им докупить стеллажи. Правда, они уже отчасти готовы. Еще в начале августа Коммерсант писал, что Озон теперь отправляет часть ценных товаров на хранение в пункты выдачи. Но ПВЗ – это, как правило, небольшое помещение. На первом этаже жилого дома или отдельная постройка с дверью, закрытой на обычный замок. Конечно, там установлены камеры. Это обязательное условие франшизы. Но охрана и даже сигнализация не требуется. Продолжает владелец сети ПВЗ в Ульяновске и в Москве Иван.
22: Это уже определенная нагрузка и, мягко говоря, лишняя ответственность. Но, с другой стороны, любой человек, который находится в данной сфере, занимается этим бизнесом, должен понимать, что если компания решила делать именно такую модель сейчас, то она актуальна будет обязательно для всех, потому что сейчас не самое сладкое время, чтобы, скажем так, капризничать.
20: У Озона, как он сам сообщал весной, 84 тысячи пунктов выдачи. Согласно релизу маркетплейса, участвуют в новой схеме более 80 тысяч ПВЗ, значит, почти все. Озон обещает платить им за складские услуги 20 копеек за литр, то есть 200 рублей за хранение на кубометре пространства в сутки, 6 тысяч в месяц. Но из этих денег явно придется доплачивать сотрудникам за то, что они будут дополнительно принимать, выдавать и отправлять товары, если они, конечно, согласятся. Зарплаты у них 2-3 тысячи рублей в среднем за смену. Дефицит кадров в этой сфере такой же, как везде. Мнение владелицы нескольких ПВЗ в Московской области и Красноярском крае Ксении.
23: Это совсем другая система учета, как я понимаю. И вообще пока еще ничего не понятно, как это предполагается, что это будет работать. Пока это совершенно сырое решение. Как всегда, впрочем, что в Озоне, что в ВБ, эти решения принимаются людьми, которые никогда не были по эту сторону рабочего стола сотрудника пункта выдачи.
20: Другой владелец ПВЗ анонимно нам сказал, что он пока не понимает, в чем плюсы и в чем минусы. И ждет большого вебинара, который Marketplace обещал провести в понедельник, чтобы все объяснить. И еще одна деталь. На ПВЗ Озона возле моего дома пару недель назад уже начали свозить на хранение дорогостоящие товары, поставив владельца перед фактом. Это были гитары, балалайки и скрипки. Каждая стоит десятки тысяч рублей. И все это стояло на всеобщем обозрении, потому что на складе места для таких негабаритных товаров не хватило. Жители, как рассказал мне оператор пункта, удивлялись. Они и не знали, что у них такой музыкальный район. Это тоже штрих к общей картине непонимание бизнеса, как будет работать новая схема. Михаил Сафонов, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Этим утром в Свердловской области был атакован беспилотниками логистический центр, сообщил губернатор Паслер. По его словам, дроны и обломки также попали в жилые дома, зафиксированные возгорания, жертв нет. А информация о пострадавшем сейчас уточняется. Школьники полюбили химию, но не ту. Главный тренд поколения Альфа в этом году – кудряшки, сообщает портал «Новости Москвы». Впрочем, кудрявый бум охватил все возрасты. Школьники прямо сейчас массово штурмуют салоны, чтобы успеть сделать завивку перед линейкой 1 сентября. При этом спрос на химию выше всего вырос у мальчиков, считает издание. Дети сейчас очень подвержены влиянию инфлюенсеров, и тренд на кудри именно оттуда, отмечает основатель сети «Имидж-лаборатории Персона» Игорь Стоянов.
4: Тренд небольшой есть, и его автор Ваня Дмитриенко, который кудрявый, кучерявый, конечно же, все его фанаты следуют именно за ним. Речь не идет о химической завивке, это в домашних условиях. Есть куча отечественных препаратов, которые брызгаешь на бигуди, термо и утром. Во вторник, 1 сентября, вы увидите немного больше завитков, чем обычно. Но это все тренды фанатов именно Вани. Альфа очень сориентированно следовать за своими лидерами, за блогерами, инфлюенсерами и артистами. Вот и весь тренд. Он не в кудрях, он в следовании за своими кумирами.
2: Игорь Стоянов, основатель сети и межлабораторий «Персоны». Ранее телеграм-канал «Шот» сообщал, что за последний год в Москве завивку волос сделали себе сотни молодых людей. Записываться на нее стали примерно на 45% чаще. И в основном они просят сделать биозавивку, более щадящую для волос, чем химия.
18: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Тоже отдых. Полярный туризм сегодня это в основном путешествие к южному и северному полюсам Земли. А первые развлекательные поездки за полярный круг начали устраивать норвежцы еще в конце 19 века. Пассажиров, жаждущих увидеть северное сияние, катали на специальных судах вдоль полярного побережья скандинавской страны. Также век назад популярны были плавания с китобоями, промышлявшими возле Шпицбергена. Позже начали строить круизные суда, способные передвигаться во льдах. Сегодня желающим испытать характер в экстремальных условиях предлагают не только круизы, но и лыжные пешеходы.

0: Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
1: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. В Нижегородской области предложили на будущий год снизить коэффициент, влияющий на размер НДФЛ для иностранных граждан, работающих по патенту. Проект размещен на сайте правительства региона. Документ предусматривает коэффициент 2,99. Он применяется при расчете фиксированного авансового платежа по НДФЛ, который мигранты платят за период действия патента на работу в России. Базовый платеж составляет 1200 рублей в месяц и индексируется с учетом федерального коэффициента дефлятора и регионального коэффициента. В 2024 году показатель составлял 2,3, в 2025 – 2,98, в текущем году – 3,46. Законопроект в случае принятия должен вступить в силу с 1 января. Банк России предложил увеличить лимиты на выдачу займов наличными. Согласно документу, максимальная сумма выдачи наличных по одному договору займа вырастет с 50 до 100 тысяч рублей. Для ломбардов лимит планируется поднять в 4 раза с 50 до 200 тысяч по одному договору, пишут «Известия». Кроме того, Банк России намерен увеличить ежедневный лимит выдачи наличных для потребительских кооперативов и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов. По проекту этот показатель вырастет с 2 до 4 миллионов рублей. Повторную закупку объявили на строительство поликлиники в деревне Анкудиновка Кстовского района. Нижегородстройзаказчик объявил открытый конкурс в электронной форме. Максимальная цена контракта почти 884 миллиона рублей. Поликлиника будет пятиэтажной, включая один подземный этаж. Планируется, что медучреждение для детей и взрослых будет работать в две смены. Заявки на участие принимают до 14 сентября, итоги подведут 17 сентября. Это уже вторая закупка на строительство поликлиники. Первый открытый конкурс объявили 31 июля, но на него не поступило ни одной заявки, пишет «Нижний сейчас». До конца года в Нижнем Новгороде заменят 63 устаревших остановочных павильона на современные, сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. Работы пройдут в 6 районах города – Автозаводском, Ленинском, Московском, Советском, Сормовском и Канавинском. В частности, новые объекты появятся на остановках больницы номер 40 и улицы Рокоссовского. Нижегородская область заняла 8-е место среди российских регионов по объему твердых коммунальных отходов. На нижегородцев в прошлом году пришлось около 2,5% всего объема бытового мусора в стране. Таковы данные исследования финэкспертизы, подготовленного на основе информации из Росприроднадзора. В среднем на одного жителя Нижегородской области за год пришлось 354,5 килограмма бытовых отходов, на 34,5 килограмма больше среднероссийского показателя. Лидером по совокупному объему отходов стала Московская агломерация. Москва и Московская области обеспечили пятую часть общероссийского показателя. Далее следует Краснодарский край, Санкт-Петербург, Свердловская область и Татарстан. Владимир Путин, который в пятницу был с рабочей поездкой в Нижнем Новгороде, протестировал новую модель кроссовера «Волга К-50». Он подтвердил, что машина едет плавно и тихо, а потом с легкостью довез сотрудницу сборочного предприятия из одного цеха в соседний. Напомню, К-50 – это флагманский кроссовер «Волги». Творческое и иное вдохновение инженеры искали в очертаниях китайского кроссовера «Джили Манджаро», пишут СМИ. Развитие событий на «Бизнес FM Нижний Новгород». Держитесь курса.
2: Погода. Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается преимущественно пасмурное небо и плюс 18 градусов на термометре. Вечером прохладнее, плюс 16, сохранится пасмурная погода, ночью плюс 13 градусов и облачно с прояснениями.
0: Валюта.
2: На 31 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 73 копейки. Держитесь курса.
0: Компании и корпорации.
1: Производители наиболее качественной и конкурентоспособной продукции определят в ходе конкурса Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области. В числе ключевых критериев – эффективная система управления качеством, четкое стратегическое планирование, клиент-ориентированность.

0: востребованность, развитие кадрового потенциала, внедрение современных технологических решений, социальная ответственность и постоянная модерация производственных процессов, рассказал министр промышленности региона Максим Черкасов. Участвовать приглашают все организации, зарегистрированные и осуществляющие производственную деятельность в Нижегородской области. Конкурс проводится по трем номинациям в зависимости от численности персонала до 100 человек, до 500 и свыше 500 человек. В каждой номинации определяются два победителя. Для участия необходимо до 24 сентября направить подписанную руководителем организации отсканированную копию заявки на электронную почту. Мероприятие запрещено для детей. Завод по производству композитных материалов планируется построить на границе Нижнего Новгорода и Дзержинска. Проект планировки и межевания территории утвердило Министерство градостроительной деятельности и развития агломерации региона. Документ размещен на сайте ведомства. Предприятие разместится в Восточном промрайоне в нескольких километрах от автозаводского шоссе на участке площадью почти 43 гектара. Документацию подготовил геопроект НН по заказу компании «Клиент-сервис». На участке построят производственное здание, административный корпус. Также предусмотрена парковка на 120 автомобилей. Кроме того, в рамках проекта планируется расширение проезда, устройство освещения и благоустройство территории. Ролик Выксонского завода ОМК о рабочих профессиях отметили в проекте «Молот». Главной задачей творческой работы было повышение престижа рабочих специальностей и привлечение внимания подрастающего поколения к профессиям индустриального сектора. При производстве видео авторы использовали передовые цифровые инструменты, заставки озвучки были созданы с помощью искусственного интеллекта. Экспертное жюри высоко оценило креативный подход и качество исполнения, отметив высокий творческий потенциал молодых сотрудников завода. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнеса. Держитесь курса. Цена продленки. Во сколько она обходится в разных городах и растет ли ценник? Об этом мы поговорили с родителями и директорами школ. Разброс значительный. В то время как в одних школах услуга бесплатна, в других родителям приходится оплачивать услуги частных продленок до 20 тысяч в месяц. Подробности у Светланы Чередниковой.
1: Продленка для многих – единственный ответ на вопрос, где оставить школьника под присмотром, пока родители на работе. Цены сильно различаются от школы к школе. В чат-бот «Бизнес-ФМ» в МАКС обратился наш слушатель. Его ребенок учится в одной из московских школ. Ценник на продленку в новом году он еще не знает, но услышал от знакомых о повышении и забеспокоился.
2: Мы ходили в том году во второй класс. У нас группа продленного дня была общая. То есть туда включался уход и присмотр за детьми, помощь в выполнении домашних заданий – но это по желанию ребенка. Все это стоило 5500 в месяц. Сейчас было родительское собрание буквально на днях. Нам ничего не довели пока по стоимости новой группы продленного дня. Но у наших друзей, знакомых, если родительские собрания прошли, там непосредственно уже озвучили стоимость, что группа общего продленного дня будет составлять 13 тысяч, а так она будет плавать. У кого-то 13500, у кого-то 12 с чем-то. Причем включает в себя тот же самый функционал. Уход и присмотр за детьми, помощь в подготовке домашних заданий и какая-то новая функция социализации детей. Мы с этой информацией обратились к нашему классному руководителю, но у него не было никакой конкретной информации. Она сказала, что уточнит.
1: Семьи школьников больше волнует не только ценник, но и то, чем же занят ребенок и занят ли. Программа продленки может быть разной. Ее каждая школа разрабатывает сама. Дети не только гуляют, делают домашку и посещают кружки, но и могут ходить на экскурсии. Как рассказывают родители учеников столичных школ, кто-то платит всего 2000 рублей и очень доволен. Ребенок приходит домой с уже сделанной домашкой. У кого-то затраты выше, как, например, у москвички Татьяны.
3: Мы за продленку платили в районе 7000 рублей. На мой взгляд, это не самый удачный вариант, где можно оставить ребенка на весь день. Максимум на пару часов. Все потому, что в нашей конкретно школе никто с детьми не занимается и не организовывает им досуг. То есть совместные игры и неважно, на улице или в классе. Педагоги не настаивают на посещении кружка, ни на выполнение домашней работы, ни на какой совместной деятельности детей.
1: Платная, а не бесплатная продленка – это законно. Школа сама принимает решение об открытии групп и имеет право взимать плату за присмотр и уход. В стоимость, помимо затрат на зарплату педагогов, заложена уборка помещений, коммунальные платежи, расходы на материалы, вроде карандашей и бумаги. Но бывает, что школа берет на себя обязательство предоставлять продленку бесплатно. Это зависит от конкретной школы, ее учредителя и того, как спланирован бюджет. Вот как директор Санкт-Петербургского лицея номер 369 Константин Тхостов ответил на вопрос «Бизнес-ФМ», сколько стоит продленка в его лицее.
4: Я вас сейчас шокирую. Все группы продленного дня с 1 по 7 класс, а их, порядка 60, бесплатно для родителей. 20 лет из года в год я обосновываю необходимость открытия того количества, которое мне необходимо. У меня есть учредитель, как у любой школы, который является главным распорядителем бюджетных средств, поступающих на финансирование учебного процесса в лицее. И по согласованию с учредителем открывается то, что финансируется со стороны государства. Я за качество знаний, а не за камеру хранения. Если мне ребенка оставляют на время побыть, пока мама на работе, это пустая трата времени, которая просто психологически уничтожает ребенка. На мой взгляд, если уж ребенок в школе, давайте заполним это время полезно, чтобы дома семья не занималась до часу ночи выполнением домашних заданий и не разводилась по причине того, что вот понятно теперь, в кого твой сын, говорит мама. Зачем школу делать как раздора главной ячейки нашего общества?
1: Многие родители из российских регионов рассказывают Бизнес-ФМ, что у них в школах продленки нет вовсе. Сложная ситуация с ними в Краснодарском крае, говорит председатель регионального родительского комитета, мать пятерых детей Ирина Киракозова. Во-первых, перегружены педагоги, во-вторых, в самих школах для этого не хватает свободных помещений. Поэтому очень востребованы альтернативы от частных центров.
5: Из-за большого количества детей у нас кабинетов на продленке не хватает. Все частные продленки – это отдельно от школ, которые частники. Детские центры или отдельно открывают частников именно под продленку, где дети находятся определенное количество времени. Например, урок закончился, какая-то девочка-представительница пришла, забрала группу детей, если они, например, с этой школы, и повела их в этот частный центр. Цена средняя за продленку в частных организациях от 6 до 20 тысяч. То есть, если, например, взять 22 тысячи, туда входит уже и двухразовое горячее питание детям, чтобы они кушали, домашние задания, посещение каких-то кружков, трансфер до школы, полностью обслуживание.
1: По прогнозу главы Минпросвещения Сергея Кравцова, к 2030 году доля посещающих продленку учеников должна составить 17,6%. Два года назад показатель был 16,5%. Светлана Чередникова, Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
6: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Made in China. Согласно китайскому преданию, первая джонка была создана полумифическим небесным императором Фухси в 3-м тысячелетии до нашей эры. Считается, что именно он подарил китайскому народу тайные знания, которые и способствовали развитию цивилизации Поднебесной. По мнению большинства историков, полноценное кораблестроение в Китае сформировалось раньше, чем в Египте, около 3000 лет назад. И в отличие от египетских парусных судов, джонки не предусматривали труд гребцов. Кроме того, джонка имела более удачную конструкцию – плоское днище, приподнятый нос и корму, паруса из бамбуковых рей и циновок, что обеспечивало ее устойчивость и маневренность. Поэтому современные джонки почти не отличаются от первых. В Китае по сей день верят, что в этих судах живут души умерших моряков.
7: Made in China. На Business FM.
6: Пока звучит этот текст, мир израсходует 500 000 литров бензина. Успеть за 10 секунд на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 10:28, в студии Вероника Романова. Беспилотники атаковали Екатеринбург. БПЛА и их обломки попали в жилые дома и логистический центр. Жертв нет. Информация по пострадавшим уточняется. Зафиксировано возгорание. Работают экстренные службы. Идет эвакуация. Это сообщил губернатор региона Денис Паслер. Полпред президента России в Уральском федеральном округе Артем Жогов в свою очередь сообщил, что атака на склад торговой компании была предотвращена. Обломки беспилотника упали рядом. В результате попадания дрона в жилой дом повреждены квартиры. Жертвами оползней и наводнений в Непале стали 903 человека. Это обновленные данные Национального управления по снижению рисков и устранению последствий ЧС. Число пропавших без вести превысило 4000, пострадавших 267. Спасти удалось более 10 тысяч человек, в том числе 252 иностранных граждан. Наводнение произошло из-за частичного обвала ледника на горе Лангтан-Калерунг. Лед рухнул в ущелье реки Илхендекхола. Это привело к перекрытию русла. Из-за каскадного эффекта были затронуты еще три реки. Образовавшиеся сели вызвали разрушения в Непале и в Тибетском автономном районе Китая. Власти Непала оценивают ущерб минимум в 4 миллиарда долларов. В числе пропавших по-прежнему 9 граждан России. Движение транспорта временно закрыли на центральных улицах Москвы. Как заявляют в Дептрансе, ограничения действуют на внешней стороне Садового кольца в районе Баррикадной улицы, на съезде ТТК на Ленинский проспект по направлению в область, на съезде с проспекта Вернадского на Ленинский проспект по направлению в область, также на улице Знаменки по направлению в центр, на Большом Каменном мосту тоже по направлению в центр, на Кремлевской набережной, на съезде с внешней стороны МКАДа на Киевское шоссе. О причинах перекрытия Дептранс не сообщает. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10:30 в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Минобороны заявила об усилении ударов по украинской военной инфраструктуре и энергетике. На этом фоне западная пресса пишет, что после атак на склады Озон и Вайлдберриз Россия переориентировала свои удары, в том числе на логистические центры на Украине. О ситуации Георгий Бофт через минуту. Почему не идут в учителя? Около 6 тысяч бюджетных мест в вузах остались пустыми после основного этапа зачисления. И здесь в основном речь о педагогических вузах и специальностях, что отталкивает молодежь от перспектив работать школьным учителем. Правообладатели смогут сами ставить запрет на использование своих произведений для обучения нейросети. Это следует из текста поправок к законопроекту об искусственном интеллекте, пишет Коммерсант. Автор должен будет опубликовать запрет на своем сайте или же на официальном ресурсе организации по управлению правами. Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, из ящика Пандоры полетели реактивные дроны и ракеты. Российские войска начали подготовку массированных ударов по объектам энергетики Украины, заявили в Минобороны. В ведомстве утверждают, что это станет ответом на украинские атаки по инфраструктуре и объектам топливно-энергетического комплекса России. На фоне усиления российских ударов западные СМИ пишут о дефиците товаров первой необходимости на Украине. Как пишет Washington Post, после ударов по складам Озон и Вайлдберриз Россия переориентировала свои атаки на склады и распределительные центры на Украине. Комментарий политолога Георгия Буфта.
3: Заявление Минобороны РФ об ударах по энергетике Украины прозвучало за месяц до отопительного сезона. Формат задал Владимир Путин еще 22 августа, заявив, что Киев сам открыл этот ящик Пандоры, начав бить по объектам российской экономики, и получит ответ по наиболее чувствительным отраслям. Летом ВСУ действительно усилили удары по НПЗ, выйдя на 2-3 в неделю. В августе Bloomberg насчитал 21 атаку. Это месячный рекорд. В ряде регионов возникли проблемы с топливом. Бить в ответ по украинской нефтепереработке бессмысленно. Ее просто нет. Москва выбрала складскую логистику, порты и энергогенерацию. Украинские источники признают, что последняя серия ударов вывела из строя около 400 тысяч квадратных метров складов, в том числе до 100 тысяч дефицитных холодильных. Появившиеся пустые полки в магазинах Киева и даже Львова отражают не столько дефицит производства, которого пока нет, сколько разрыв логистики. Одновременно одновременно работает психологический эффект. За месяц с небольшим России удалось также добиться почти полной блокады украинских портов. Экспорт зерна в первой половине августа упал примерно на 75% год к году. Воздушные тревоги в Киеве достигают 13 часов в сутки. ВСУ пока не решили проблемы дефицита средств ПВО, тогда как реактивные дроны типа «Герань» имеющиеся дроны-перехватчики сбить не могут. В последние дни Минобороны РФ отчитался о поражении в районе Киева целого ряда объектов двойного назначения, отдельно отметив поражение складов компании Firepoint в Киевской области, которая производит баллистические ракеты. Киев это не подтверждал, зато всякий раз подчеркивает гражданский статус пораженных объектов. Однако за лето зафиксировано как минимум два случая, когда даже Киев был вынужден признать, что в гражданской застройке хранились боеприпасы. В результате детонации в начале июля в районе Вишневого были значительные потери среди гражданских. Разрушено почти сотня жилых зданий. Через три дня Зеленский признал, что там был склад боеприпасов Укроборонпрома, пообещав уголовное дело. История, однако, повторилась 29 августа в селе Мила Бучанского района. Предписано теперь провести полный аудит мест хранения боеприпасов, чтобы не допустить размещения их рядом с жилыми домами. Сделать это, однако, будет непросто. Киевская агломерация – это центр украинского производства дронов и ракет, поэтому карта военных целей и карта жилой застройки здесь накладываются одна на другую. Объявленный аудит проблемы не решит. Переносить объекты в военное время физически некуда. Зеленский, кстати, косвенно при этом подтверждает российский нарратив. Удары наносятся по военным целям, а жертвы среди гражданских – результат украинской халатности. В этой ситуации, о чем представители российского руководства не устают повторять, Москва не готова к деэскалации, рассчитывая на преимущества, в том числе в ударных вооружениях, в частности, реактивных дронов, которых была лишь четверть весной, а стало большинство, или новую ракету «Бандероль», которая пошла в серию в июле, именно во многом благодаря которой удалось заблокировать порты противника. Теперь Минобороны РФ обозначает следующий этап – поражение энергогенерации. Собственные издержки, включая вторую волну топливного кризиса и блокаду экспорта зерна через Черное море, Москва считает приемлемыми. Конечно, у Зеленского своя логика, которая толкает его к тому, чтобы упереться. История с арсеналами в жилой застройке, как и коррупционные скандалы, его политически ослабляют. Но они же мешают подписать соглашение, которое воспримут как капитуляцию. Эскалация для Киева одновременно и повышает цену войны, и сокращает возможности для гибкости. В такой ситуации теоретически возможны лишь некие частичные секторальные договоренности. К примеру, еще в начале августа глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что Анкара передала Москве и Киеву предложение о моратории на удары в Черном море и о механизме защиты судоходства. Тем более, что турецким судам от ВСУ тоже уже не раз доставалось. А в России присутствует свой интерес – возобновление зернового, а также нефтяного через Новороссийск экспорта. При этом зерновое перемирие образца 22 года вряд ли возможно. Можно было бы обсуждать взаимный мораторий ударов по портам и по энергетике, но лишь теоретически. Москва все же исходит из того, что ее ударный потенциал, а также возможности ПВО сильнее. Посему базовый сценарий – это зимняя кампания взаимных ударов на истощение. Война в целом перешла в войну экономик.
2: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Почему молодежь не идет работать учителями? По данным Миноборнауки, в этом году более 6 тысяч бюджетных мест в вузах остались пустыми после основного этапа зачисления. И в основном речь идет о педагогических вузах и специальностях. По словам экспертов, 6 тысяч вакантных бюджетных мест – это нормально. Это всего 2% от общего их количества. Но о профессии учителя выпускники действительно не мечтают. Продолжит тему Иван Медведев.
4: В целом, тему можно было бы раскрыть одной строкой. От 30 до 40 тысяч рублей в месяц молодой учитель получает в большинстве российских регионов. И это до вычета налогов. То есть на руки 26-35 тысяч. Это данные базы вакансий «Работа России» за прошлый год, собранные изданием T-Journal. Примерно те же цифры нам озвучил и учитель истории из Казани, ведущий подкаста «Звонок для учителя» Ильнас Ахмедзянов. 28 тысяч за 18 часов в неделю, то есть за ставку. Но на одной ставке, по его словам, не работает никто. На практике все берут по две или даже две с лишним ставки. И работая по 30 часов в неделю, с классным руководством, региональными надбавками, премиями и бонусами за активность, подготовку олимпиадников и так далее, можно зарабатывать до 75 тысяч в месяц. Но деньги – это еще не все, говорит Ильнас Ахмедзянов.
5: Из 10 человек в моей учебной группе в школу пошел только я. Все остальные нашли какие-то смежные работы, журналистика, СММ и прочее. Только идейно зараженные юноши и девушки как будто бы идут в школу. И потом еще, учитывая, что огромный процент новых учителей в течение 3 лет уходит из школы, остаются после этого. То есть это такая большая сеялка, я бы сказал. Отсеивание идет большое. Главный аспект, конечно же, это заработная плата. Ну и ответственность. Становясь учителем, ты теряешь некоторую приватность своей жизни. Ты не можешь многие вещи делать, которые могут делать все остальные люди. На учителя со стороны общества большее внимание.
4: В Ставропольском крае примерно та же картина. Выпускники педвузов по профессии работать не идут. Таксисты и доставщики зарабатывают больше, а в школе загрузка и жуткая бюрократия. Говорит учитель физкультуры одной из ставропольских школ Даниил Хачко, работающий в школе 3 года.
6: 3 года назад я пришел в сферу образования в школу. Мне дали на тот момент около 24 часов. Базовый оклад у нас составляет около 8 тысяч рублей, потому что это идет на ставку. Ставка 18 часов. Этого, естественно, не хватает, поэтому все берут 1,5-2 ставки, то есть 30-36 часов, и в месяц обычно выходит около 32-35 тысяч.
4: По словам Даниила, с надбавками, премиями, категориями и дополнительными занятиями в школе физрук может зарабатывать уже чуть больше 60 тысяч. Учителя-предметники, которые готовят детей к ЕГЭ, зарабатывают больше. Максимум, на который может рассчитывать многоработающий, опытный ставропольский учитель, чуть больше 100 тысяч. Но Даниил при этом подчеркивает, что он любит свою работу и уходить из школы не собирается. В Нижнем Новгороде при примерно тех же вводных молодежь активно идет работать учителями, поделилась с Бизнес FM учительница одной из местных школ Наталья.
7: Из 6 учителей русского языка и литературы 4 студента. Самый младший закончил 2-й курс. Также 1 молодой специалист работает 3-й год. И есть человек, который не работал по специальности 10 лет и вот решил попробовать свои силы. Стажистов нет. В этом случае очень беспокоит уровень методической подготовки молодых учителей и студентов. Если говорить о зарплате, то на сервисах с вакансиями работодатели учителям Нижнего Новгорода предлагают от 27 до 120 тысяч рублей.
4: За этими цифрами, по словам Натальи, стоят все те же 2 с лишним ставки, надбавки, премии и очень много работы. Завуч одной из краснодарских школ на условиях анонимности рассказал Бизнес FM о том, что на Кубани учителя могут зарабатывать и по 160-180 тысяч, но вакансии висят пустыми по полгода. Желающих очень мало, потому что классы по 40 человек. Сам завуч при этом получает чуть больше 80 тысяч. А учитель одной из московских школ рассказал, что зарабатывает около 200 тысяч, но признал, что это одна из самых высоких зарплат в его школе, где руководство очень активно выбивает гранты и ведет очень качественную финансовую политику. Еще одна столичная учительница, зарабатывавшая больше 100 тысяч в месяц, призналась, что недавно все-таки ушла из школы, потому что просто не смогла выдержать нагрузку и абсолютное бесправие и беспомощность учителя, которого ни во что не ставят ни руководство школы, ни ученики, ни их родители. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
2: Школьный выпуск с теми, кто в теме. Лицей при ВУЗе. Гарантирует ли он выпускникам поступление в этот ВУЗ? Почему учиться сейчас труднее, чем 10 лет назад? Сколько раз можно выбирать профессию? И как стать счастливым? Об этом разговор с Валерием Позыниным, директором лицея НИУВШИ.
8: У нас уже 8-классник чувствует, что он учится в университете. Конечно, никаких свободных мест не остается. Конкурс, конечно, всегда есть. 1 сентября мы открываем всегда в полную завязку. Сейчас старшеклассники гораздо больше работают, чем там 15 лет назад. И выясняется, что для бюджета тебе даже 100 баллов недостаточно, а нужно еще все-все-все собрать дополнительные возможности. Это, конечно, ну такое. Без школьников как-то жизнь моя не полна. Единственная возможность стать действительно счастливым, самореализованным человеком, каждый день ты все равно понимаешь, кому и зачем это надо. Это действительно круто.
2: Программа полностью в нашем дневном эфире после полудня и 18.30 на Бизнес FM. Ну а если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алиса и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты» и «Интервью».
0: Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей доп. Налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
9: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговая, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
0: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала PFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Реклама.
10: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан или гриль. Белинского 11/66.
11: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
12: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Жившего в конце 18 века французского доктора Гали Матье современники считали слегка чудаковатым, хотя врачом он был прекрасным. Но при этом любил писать на обороте рецептов коротенькие веселые истории и рассказы. Пациенты по-разному реагировали на эти заметки. Одни недоумевали, другие смеялись, третьи крутили пальцем у виска. Доктора Матье репутация человека со странностями нисколько не огорчала. Он был уверен, что положительные эмоции и смех ускоряют процесс выздоровления. Своими шуточками врач заслужил такую популярность, что в какой-то момент перестал успевать ездить по вызовам ко всем своим пациентам. И тогда стал посылать свои лечебные анекдоты клиентам по почте. Так возникло слово «галиматья», которое в то время означало «целительная шутка», «каламбур». И только со временем, стараниями журналистов, оно приобрело иной сегодняшний смысл. Бессмыслица, нелепость, чепуха. Говорящие фамилии на Business FM.
0: Компании и корпорации.
13: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
13: Российские пользователи Steam жалуются на сбои в работе. По словам игроков, без VPN перестали запускаться игры. Большинство жалоб поступает от абонентов Ростелекома. По данным Down Detector, 80% жалоб связаны с общим сбоем. Больше всего запросов из Пермского края, Новосибирской и Ивановской областей, а также из Москвы. Структура USM может вложить 11 миллиардов рублей в золоторудный проект в Хакасии, узнали «Ведомости». Запасы месторождения – почти 22 тонны золота. Ежегодная добыча может превысить 1,5 тонны. Горно-обогатительный комбинат на Федоровско-Кедровском месторождении планируют построить к 30-му году. Лицензия принадлежит совместному предприятию USM и Росгеологии, но последнее не будет финансировать строительство. USM Gold и Федоровское находятся под санкциями США, что может затруднить доступ к западному оборудованию, отмечают эксперты. Впрочем, по их мнению, при высоких ценах на золото экономика проекта выглядит устойчивой. General Motors инвестирует почти 800 миллионов долларов в канадские автозаводы. Профсоюз Unifor одобрил контракт, который гарантирует производство нового тяжелого пикапа GMC Sierra в Онтарио, а также выпуск восьмицилиндрических двигателей V8 и трансмиссии нового поколения на других площадках. Инвестиции запланированы на фоне затянувшегося торгового конфликта. В этом месяце США вновь ввели 50% пошлины на канадские товары, а Канада пообещала ответить зеркальными мерами в сентябре. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Десять сорок семь в Москве. Число жертв крушения парома побережья Северного Кипра достигло 8. Спасатели ищут еще 17 человек. Такие данные сообщал телеканал ТРТ Хабер со ссылкой на министра транспорта непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра. И ТАСС со ссылкой на главу непризнанного государства сообщает, что 241 человек спасен. Продолжаются поиски 18 пропавших без вести. Напомню, судно попало в шторм после выхода в море, быстро начало набирать воду, перевернулось и затонуло на глубине 514 метров. Паром шел из порта Герне в Кирении в турецкую гавань Ташуку и перевернулся в 2,5 километрах от кипрского берега. На его борту, по данным властей, было более 260 человек, включая 8 членов экипажа. Многие выжившие пассажиры получили травмы и находятся сейчас в больницах, сообщают турецкие СМИ. Пассажиры парома рассказали телеканалу Хабер, что капитан и члены экипажа вначале не придали значения угрозе затопления, но затем, когда в носу корабля появилась большая течь, покинули его первыми, бросив пассажиров. Также поступали жалобы, что на судне не хватало спас-жилетов, комментирует заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин.
14: На мой взгляд, первое, это как раз судно катамаранного типа. И я так думаю, что в момент перевертывания судна, это в основном и получились, к сожалению, человеческие жертвы. Мы получили человеческие жертвы. То, что не хватало жилетов, может быть похоже на правду, может быть нет, потому что регистр морской он не выпустит просто так судно без соответствия всем требованиям. То есть жилеты должны быть обязательно. Просто в момент паники не каждый человек, наверное, смог найти свой жилет, одеть правильно и двигаться в нужном направлении, если эта команда была, если руководил кто-то эвакуация из персонала парома. Тут много разных всяких вариантов. Однозначно, сейчас не зима, сейчас море довольно теплое, и если вы находитесь в экипированном состоянии, то есть на вас находится правильно одетый спасательный жилет, и физическое состояние ваше, вы не какой-то больной, который резко реагирует на смену температуры, то шансы выдержать, конечно, есть, и находиться час и полтора в воде в такой ситуации, я думаю, что возможно.
15: Час-полтора среднестатистический человек смог бы на воде без жилета, да, продержаться?
14: Нет, без жилета ни в коем случае.
2: Сергей Щетинин, заслуженный спасатель России. Людей затонувшего парома спасали катера и вертолеты. Кадры, транслируемые турецким телевидением, показывали перевернутый паром в воде с людьми в спасательных жилетах на вершине оранжевого корпуса. Пропавших без вести сейчас продолжают искать с помощью дронов и водолазов. На борту судна, по данным кипрских властей, были иностранцы. Судя по видеокрушению в соцсетях, в том числе там находились русскоязычные граждане. А по данным посольства России, россиян среди погибших и пострадавших нет. Экипаж парома вместе с капитаном уже задержан и дает показания. По подозрению в халатности сообщают кипрские власти. И также проверяется версия о возможном столкновении парома с неким объектом. Точную причину крушения судна установят лишь после анализа черных ящиков, сообщил министр транспорта непризнанной республики. Там объявлен трехдневный национальный траур.
0: Капитал с Григорием Беглоряном.
2: Гриш, приветствую еще раз.
16: Добрый день.
2: Предлагаю с нашего рынка акций начать. Здесь продолжается рост, прибавка в процент. Ну, все же, 2133 пункта прямо сейчас.
16: Можно констатировать, что рынок у нас стабилизировался, но вот эти все там движения на процент, плюс там минус, в любом случае все это происходит в более низком ценовом диапазоне, поэтому рассуждать там о каких-то радужных перспективах можно будет лишь если индекс Мосбиржи хотя бы прорвется выше 2250. Это такой некий технический рубеж, ну а здесь, естественно, катают ликвидные бумаги в обе стороны, то плюсики, то минусики, ну и в целом тон задают буквально несколько высококапитализированных бумаг, так, акции «Газпрома», «Сбербанка», «Лукойла», «Роснефти». Вот здесь движение по этим бумагам и определяет динамику индекса Мосбиржи. Ну, хотя сам индекс Мосбиржи, да, с точки зрения каких-то уровней, на него, естественно, инвесторы в любом случае ориентируются, но, как я уже отметил, уровень технического сопротивления гораздо выше текущих цен, поэтому говорить о чем-то позитивном пока не приходится. Ну, рынок немножечко остыл, стабилизировался и без активности где-то находится в новом диапазоне. Ну, так называемая торговля в режиме консолидации, так это обычно называют. Долговой рынок в целом оценил динамику инфляции по итогам августа. Ну, в общем, несмотря на проблемы на топливном рынке, и слабость рубля, пока инфляционный тренд так особо сильно вверх не развернулся, поэтому ожидание, что ЦБ все-таки может себе позволить ставку снизить, ну, как минимум, еще на 0,5% от текущих уровней, в целом это рынок внутреннего долга поддерживает, ну, и здесь ситуация пока не сильно меняется. Концовку месяца рубль проводит в режиме слабости, ну, в основном вот в прошлой неделе была против рубля, рубль потерял, сколько, по-моему, 4%, поэтому сегодня попытка как-то стабилизироваться, 12,85 юань к рублю, соответственно, после полудня будет понятно, возрастет опять активность на межбанковском рынке, да, с точки зрения спроса на юани, или вот в текущем режиме, который мы сейчас видим на бирже, все-таки останется. Ну, в принципе, технически рублю ничего не мешает слабить против юаня дальше, ну, по крайней мере, ориентиры юаня к рублю куда-то в район 13,5, они остаются вполне осязаемыми. На глобальном рынке, кстати, доллар концовка МИС пока проводит в режиме слабости, евро восстановил свои позиции после потерь в минувшую пятницу, другие валюты тоже к доллару потихонечку возрастают, ну, фактор конца МИСа обычно носит такой технический характер, поэтому сегодняшняя торговля, она пока не сильно показательна. Ясно, что инвесторы пытаются оценить перспективы денежно-кредитной политики американского ЦБ, пытаются оценить перспективы инфляции, да, с учетом сохранения высоких цен на американском внутреннем рынке топлива. Здесь пока ситуация не меняется. Цены на дизель, по-моему, вообще рекордные для этого времени года в Америке. Цены на бензин пока еще до рекордных уровней не дошли, но пока остаются высокими. Трамп пытается любой ценой опустить цены на топливо, хочет опустить и цены на нефть, но вот в целом, с учетом того, что конфликт в Персидском заливе, в общем-то, остается в подвешенном состоянии, как говорится, не мира, но и не нет мира, но нет ни мира, ни войны, это все создает ореол такой долгосрочной неопределенности, поэтому военная премия в нефтяных котировках остается высокой. Brent $90.
0: Капитал на бизнес FM. Реклама.
17: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
0: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Каллюпеде кестохери парадекаке картери. В буквальном переводе с греческого языка лучше держать 5 монет, чем ждать 10. То есть, если надо выбирать, то скромный, но уже существующий доход. Лучше, чем большой, но пока лишь гипотетический. В русском языке есть даже несколько аналогов. Ближняя копейка дороже дальнего рубля. Или лучше синица в руках, чем журавль в небе. Срочные переводы на Business FM. Дело вкуса. Катей Калиной.
18: Не знаю, как насчет праздника для детей, но 1 сентября для родителей, особенно не первоклассников, праздник точно. Конец летнему безделью и официальная, легитимная причина ограничить доступ к Роблоксу. Анимационная программа на борту яхты «Эрвин Река» сразу после получения школьных учебников. Бумажная дискотека, сладости и катание по Москва-реке. Пожалуй, это даже покруче выпускного будет. Покупать билеты на корабль-ресторан лучше заранее. Игровой рейс для школьников отходит от набережной Тараса Шевченко 1 сентября в 15:30. Для тех, кто останется на берегу, в «Эрвин Река море океан» фирменная авторская эскимо шеф-кондитера Татьяны Марковой с молочным шоколадным ганашем, соленой карамелью и безе. А всем школьникам, пришедшим пообедать в «Эрвин Павильон», комплимент в виде шоколадной картошки необычной, а в форме лебедя, символа патриарших прудов. В Саврасе. К началу учебного года на кондитерскую витрину выставили армию миньонов, видимо, в знак поддержки всех протестующих по этому поводу. Это классическая хрустящая бретонская тарталетка с кокосовым ганашем и манго-банановым конфи. Выкура. 1 сентября подарок в японском стиле. Десерт дайфуку. Это рисовое тесто моти со сладкой пастой внутри. Пасту обычно варят из бобов, фасоли адзуки с сахаром и медом. Штука вкусная, можно подсесть. К слову сказать, виртуозные моти готовят в новом китайском Шаолине на Поклонной горе. В Mushroom Snake Monkey всем столикам с детьми пицца Маргарита от шефа бесплатно. А в новиковских сыроварнях блюдо по 5 рублей за первую полученную пятерку в первую учебную неделю. Только дневник экономного отличника не забудьте захватить в ресторан. С вами была Катя Калина.
19: Дело вкуса. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 10.58, студия Вероника Романова. В Крыму силовики задержали двух россиян 68 и 74 годов рождения по подозрению в госизмене. Как утверждает ФСБ, мужчины передавали украинской стороне сведения о расположении объектов Минобороны и готовились к совершению терактов. Количество судов, пересекающих Ормузский пролив, сократилось до 5 в день за выходные. Об этом сообщает Аль-Джазира со ссылкой на данные судоходства. Реальное число проходящих через пролив судов может быть выше, говорится в статье. Некоторая часть экипажа намеренно отключает автоматические системы идентификации, чтобы снизить вероятность обнаружения и избежать возможных атак. Накануне США впервые с июля ударили по иранской территории, по острову Ларак в Ормузском проливе. По данным портала Axios, предположительно удары были нанесены по пусковым установкам на острове. А Fox News пишет, что Иран ответил атакой на американские войска, дислоцированные в Иордании. Россельхознадзор назвал возможную причину гибели собак после прививки мультиканом. Предварительные данные показывают, что при производстве вакцины могло быть допущено нарушение технологии. Это заявил глава ведомства Сергей Данкверт. По его словам, это серьезное нарушение, за которое производителю может грозить отзыв лицензии. Проверку препарата начали после массовых случаев гибели собак. Мультикан 8 – вакцина для профилактики чумы, аденовирусных инфекций, паравирусного, коронавирусного энтеритов, бешенства. Сообщения о случае гибели животных от этой вакцины стали поступать в августе из Ярославской области и других регионов. Новак Джокович впервые в карьере вылетел с открытого чемпионата США по теннису. В первом круге серб проиграл 49-й ракетке мира аргентинцу Мариано Навоне со счетом 6-7, 7-5, 6-4, 2-6, 1-6. Новак таким образом и впервые за 8 лет выпадает из топ-10 рейтинга ATP. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
19: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 11 часов в Москве. В студии Елизавета Сглавуса. Здравствуйте. Новый виток эскалации между США и Ираном. КСИР заявляет об ударах по американским базам в Иордании и Эмиратах в ответ на атаку по иранскому Лараку. А на этом фоне котировки Brent прибавляют 2,5% и вновь выше $90 за баррель. Все это на фоне попыток Белого дома успокоить цены на нефть. 3 человека погибли, по последним данным еще 20 пострадали при ракетном ударе по Белгороду накануне. Также сообщается, что под удар попал склад «Озон». Между тем, сегодня Marketplace собирается провести вебинар для контрагентов, чтобы объяснить новую схему хранения товаров ПВЗ. Как это может работать, разбираемся. Между тем, этим утром была атакована беспилотниками Свердловская область. Как сообщили власти региона, целью мог быть логистический центр, но, судя по всему, повреждений там нет. А там находится склад Wildberries, но в итоге пострадали жилые дома. Начались возгорания, но обошлось без жертв. Подробнее в нашем эфире. Итак, нефть марки Brent превысила $90 за баррель на фоне обмена ударами США и Ирана. Декабрьские фьючерсы прибавили больше 2% после очередного витка эскалации в Ормузском проливе. Конфликт вновь перешел в активную фазу после того, как накануне американские беспилотники впервые за месяц нанесли удар по иранским военным целям на острове Ларак, как уточнял портал Axios, чтобы предотвратить попытку минирования Ормузского пролива. В результате погибли 2 человека, еще 2 двое ранены. В ответ КСИР нанес удары баллистическими ракетами и дронами по двум американским базам в Иордании и одной в Арабских Эмиратах. Также Иран сообщал об атаке на американские танкеры в Армузе. И кроме того, по данным иранского агентства ФАРС, в южной части пролива, где США ранее, по данным Axios, организовали тайный маршрут для танкеров, на двух минах подорвался супертанкер, пытавшийся пройти по незаконному пути. Кому принадлежало это судно, не уточняется. Транзит через пролив тем временем сократился до 5 судов в день, сообщала Аль-Джазира, но хотя реальные цифры могут быть выше из-за отключения судами систем идентификации в целях безопасности, комментирует политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
20: Нынешняя эскалация произошла на фоне беспрецедентных усилий посредников, которые пытались сдержать стороны. Этим занимались и Пакистан, и Султанат Оман, и Катар, и некоторые другие. Но степень недоверия настолько велика между Ираном и США, что не получилось. Причем в эскалации в большей степени даже заинтересованы иранцы. Трамп-то был, в принципе, не против в продолжение перемирия, тем более, что у него ноябрьские промежуточные выборы, и республиканская партия подходит к ним не в самой лучшей форме. Иранцы это учуяли, и как раз для них эскалация уже не так опасна, им терять уже нечего, и они считают, что чем больше они досадят Трампу, тем для них в перспективе будет лучше, хотя это игра с огнем. Но при всей такой неожиданности этой эскалации, она на самом деле хорошо просчитывалась, потому что провокаций с обеих сторон было уже много, стороны едва сдерживались, и, наконец, это выплеснулось. И удары именно по острову Ларак со стороны американцев говорят о том, что военные США какие-то вещи все-таки просчитывают заранее, детально. В разработках этот остров фигурировал уже давно, и американские эксперты поговаривали, что надо бы по нему ударить. Так что при всем нежелании продолжать войну, пусть и вялотекущую, администрация Трампа к военным вещам все-таки оказывается готова, а это означает только, что нового витка эскалации не миновать.
2: Елена Супонина, политолог-международник, востоковед. В середине августа США организовали тайный коридор в южной части Армуза у берегов Омана, чтобы незаметно от Ирана каждую ночь вывозить миллионы баррелей нефти. А накануне Трамп объявил о крупнейшем нефтяном соглашении, которое на 25 лет должно предоставить штатам доступ к 20% месторождений венесуэльской нефти. Увенчаются ли успехом все эти попытки американцев успокоить мировые цены на нефть, говорит ведущий эксперт финансового университета Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
21: Пока судовладельцы не верят в безопасный проход, и Иран это подтверждает, периодически нанося удары по танкерам, которые не согласованы с ним. Соединенные Штаты пытаются создать некую альтернативу и показать, ну, если не ближневосточная нефть, сейчас мы вам обеспечим приход на мировой рынок нефти из Венесуэлы, и чтобы успокоить мировой рынок, чтобы сдержать дальнейший рост цен. Потому что вместо ближневосточной нефти мир продолжает проедать нефти стратегических ресурсов, в том числе Соединенные Штаты. Да, такой нефти еще довольно много, особенно у американцев, и у Китая, но при этом каждая новость о том, что прежние объемы истощаются, их становится меньше, она толкает цены на нефть вверх. И как минимум до ноября, когда будут до выборов в Конгресс США, команда Трампа делает некий реверанс в сторону своей же республиканской партии и пытается все-таки не допустить дальнейшего стремительного роста цен. Поэтому здесь цены, наверное, и будут находиться вокруг $90 за баррель, потому что американцы постоянно генерируют инфоповоды, которые должны успокоить рынок. И в этом плане вряд ли что-то изменится. Тем более сдерживающим фактором становится еще и постепенное снижение объемов потребления, которое будет происходить на протяжении всей осени. Но, опять же, и понижения какого-то существенного ждать не стоит, пока нет никаких договоренностей между Ираном и Соединенными Штатами, потому что фундаментально на рынке сохраняется дефицит. И этот дефицит покрывается только исключительно за счет нефти и стратегических резервов.
2: Игорь Юшков, фонд нацэнергобезопасности. На дипломатическом фронте Вашингтон тоже ужесточает свою позицию. В интервью Рейтер министр финансов США Скотт Бессон заявил, что администрация США намерена вводить новый пакет санкций против Ирана еженедельно. При этом США не исключают разных сценариев развития ситуации и заявляли, что переговоры сейчас не ведутся. Однако, как пишет Нью-Йорк Таймс, быстрой военной победы над Ираном не будет, удары с воздуха не дали нужного результата, и теперь Вашингтон делает ставку на морскую блокаду и санкции. Американские военные говорят о продолжительной кампании на месяцы вперед, но, по мнению издания Трампа, американцы вряд ли готовы платить за это кровью и деньгами. ВСУ 164 раза за сутки атаковали Белгородскую область, сообщил об этом в РИО губернатора региона Александр Шуваев. По его данным, в результате погибли 3 человека, больше 20 пострадали. Под атаку попал в том числе сортировочный центр и хаб доставки «Озон». Маркетплейс в понедельник на закрытом вебинаре для владельцев ПВЗ может рассказать, как будет работать его новая логистическая схема. О ней сообщалось на минувшей неделе в связи с ударами по складам «Озона». Ну а суть в том, что товары теперь отчасти будут отправлять на мини-склады пунктов выдачи заказов. Но к новой схеме есть, впрочем, вопросы у селлеров и владельцев ПВЗ. Михаил Сафонов со всеми подробностями и мнением бизнеса.
3: Решение, которое принял «Озон», кажется оправданным и логичным – распределить часть товаров со своих хабов по пунктам выдачи заказов ПВЗ, куда мы приходим в соседний подъезд или дом, чтобы получить свои покупки. 80 тысяч таких пунктов станут мини-складами. То есть от схемы, когда товары лежат в больших логистических центрах, которые сейчас не в безопасности, переход на разрозненное хранение. Здесь много нюансов. И помимо маркетплейса есть две стороны – селлеры и владельцы этих пунктов. У первых много вопросов. Те, кто раньше отправляли товары на склад маркета, понимали, что он и несет за них ответственность. Но теперь они пойдут на десятки тысяч небольших складов, партнеров площадки. И непонятно, будут ли там соответствующие условия, можно ли доверять работникам ПВЗ, ведь они работают у индивидуальных предпринимателей, а уже они непосредственно сотрудничают с площадкой. Продолжает продавец детских игрушек и бытовой техники Андрей.
5: По мне так рассредоточить 1000 товаров по 1000 точек с непонятными людьми равно обрести 1000 проблем. А разместить 1000 товаров на одном складе с какой-то там долей вероятности, что с ним вдруг что-то пойдет не так, это одна проблема, которая будет решаться в рамках одного вопроса.
3: Еще один вопрос касается возвратов. Сейчас товары, которые по каким-то причинам вернул покупатель, отправляются в сортировочный центр. Оттуда продавцу. Теперь, раз часть логистики переводят на ПВЗ, он пойдет назад не из единого хаба, а из этих десятков тысяч пунктов. Продавец запчастей для велосипедов Сергей пока не понимает, как это отслеживать. Особенно с учетом все того же обстоятельства. Имеешь дело с партнером партнера.
22: Вывести из сотни складов товар сейчас иногда сложно. Нужно посмотреть все остатки, соответственно, заполнить все формы и по одному товару из каждого. Как сделать это из 80 тысяч ПВЗ ППЗ, я даже затрудняюсь. То есть это будет там лежать мертвым грузом. Ну и основная проблема, которая сейчас есть на «Озоне» для нас, это мошенничество и подмена товара. Я думаю, что ухудшится эта ситуация, потому что если на складах есть хотя бы какой-то контроль за сотрудниками, здесь его, вероятно, не будет.
3: У третьей страны владельцев ПВЗ вопросов не меньше. Это малый бизнес, работающий по франшизе. Судя по рассказам таких предпринимателей, Marketplace рекомендовал им докупить стеллажи. Правда, они уже отчасти готовы. Еще в начале августа коммерсант писал, что «Озон» теперь отправляет часть ценных товаров на хранение в пункты выдачи. Но ПВЗ – это, как правило, небольшое помещение. На первом этаже жилого дома или отдельная постройка с дверью, закрытой на обычный замок. Конечно, там установлены камеры. Это обязательное условие франшизы. Но охрана и даже сигнализация не требуется. Продолжает владелец сети ПВЗ в Ульяновске и в Москве Иван.
23: Это уже определенная нагрузка и, мягко говоря, лишняя ответственность. Но, с другой стороны, любой человек, который находится в данной сфере, занимается этим бизнесом, должен понимать, что если компания решила сделать именно такую модель сейчас, то она актуальна будет обязательно для всех, потому что сейчас не самое сладкое время, чтобы, скажем так, капризничать.
3: У «Озона», как он сам сообщал весной, 84 тысячи пунктов выдачи. Согласно релизу маркетплейса, участвуют в новой схеме более более 80 тысяч ПВЗ, значит, почти все. Озон обещает платить им за складские услуги 20 копеек за литр, то есть 200 рублей за хранение на кубометре пространства в сутки, 6 тысяч в месяц. Но из этих денег явно придется доплачивать сотрудникам за то, что они будут дополнительно принимать, выдавать и отправлять товары, если они, конечно, согласятся. Зарплаты у них 2-3 тысячи рублей в среднем за смену. Дефицит кадров в этой сфере такой же, как везде. Мнение владелицы нескольких ПВЗ в Московской области и Красноярском крае Ксении.
4: Это совсем другая система учета, как я понимаю. И вообще пока еще ничего не понятно, как это предполагается, что это будет работать. Пока это совершенно сырое решение. Как всегда, впрочем, что в Озоне, что в ВБ, эти решения принимаются людьми, которые никогда не были по эту сторону рабочего стола сотрудника пункта выдачи.
3: Другой владелец ПВЗ анонимно нам сказал, что он пока не понимает, в чем плюсы и в чем минусы, и ждет большого вебинара, который Marketplace обещал провести в понедельник, чтобы все объяснить. И еще одна деталь. На ПВЗ «Озона» возле моего дома пару недель назад уже начали свозить на хранение дорогостоящие товары, поставив владельца перед фактом. Это были гитары, балалайки и скрипки. Каждая стоит десятки тысяч рублей. И все это стояло на всеобщем обозрении, потому что на складе места для таких негабаритных товаров не хватило. Жители, как рассказал мне оператор пункта, удивлялись. Они и не знали, что у них такой музыкальный район. Это тоже штрих к общей картине непонимание бизнеса, как будет работать новая схема. Михаил Сафонов, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
6: Если митингуют антипрививочники, если в соцсетях стали популярны ретро-селфи, если запустили адронный коллайдер, а в детской программе заговорили о счастье для каждого, это все неспроста. Это часть чего-то коварного плана, цель которого, очевидно, мировое господство. Теории заговора. Специальный проект уже в эфире Бизнес ФМ.
19: В эфире радио не на словах, а на деле. Новый

0: сфере туризма, а также общепита. Россия за первые 7 месяцев этого года получила почти 54 миллиона долларов от экспорта чая. Это превышает показатели прошлого года на 20%. Объем экспортируемой продукции увеличился на 6% и достиг 6 тысяч тонн. Такие данные представлены Федеральным центром «Агроэкспорт». Основная доля выручки пришлась на поставки в Белоруссию, составив более 25 миллионов долларов, что также демонстрирует наибольший прирост в 6 миллионов 300 тысяч долларов. Продажи цветов в магазинах в России упали на 4% за 7 месяцев этого года, до 1 миллиарда 270 миллионов рублей. Это следует из данных инфолайн-аналитики. Объем продаж снизился незначительно, на 0,2%, до 266,5 миллиардов. В Совете по электронной коммерции торгово-промышленной палаты также заявляют, что продажи цветов в деньгах по итогам первого полугодия снизились почти на 4%, до 250 миллиардов рублей. В натуральном выражении падение показателя 6%. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Погода в Москве.
2: Сейчас в столице 18 градусов тепла, облачно, с прояснениями, сегодня без осадков, и во второй половине дня даже, возможно, будет солнечно. Плюс 22 максимальная температура, ночью синоптики обещают нам плюс 14. Осень начнется с летних температур, завтра плюс 26 и без дождей. 11.17 в Москве. У нас сейчас темы, которые пока в тени, но могут выстрелить вскоре. Об этом в специальной реплике политолога Малика Дудакова для Business FM. Итак, сегодня о том, какое будущее ждет нефтяную сделку Трампа с властями Венесуэлы и сможет ли его администрация понизить цены на топливо внутри Америки.
1: Заранее с Маликом Дудаковым.
3: Сделка Дональда Трампа с властями Венесуэлы, очевидно составленная в спешке и практически на коленке, вызвала крайне неоднозначную реакцию внутри Соединенных Штатов и вовне. В рамках соглашения Белый дом потребовал предоставить американским нефтяным компаниям эксклюзивный доступ к примерно 20% месторождений венесуэльской нефти. Первый, что любопытно, против сделки выступила венесуэльская оппозиция, назвавшая происходящее попыткой колониального захвата ресурсов. Она пообещала не признавать сделку и аннулировать ее, если придет к власти. Венесуэльских оппозиционеров Мария Мачадо так и не может простить Трампу отказ устроить смену режима и поддержать ее кандидатуру на возможных будущих выборах. В Соединенных Штатах же царит скепсис по поводу перспектив хотя бы какой-то серьезной разработки нефти в Венесуэле. Еще в начале этого года, когда случилась операция в Каракасе, американские нефтяники посчитали, что им понадобится минимум 3-5 лет вкладывать деньги в Венесуэлу, чтобы получить хотя бы какую-то отдачу. Без инвестиций в десятки и сотни миллиардов долларов уровень добычи нефти в стране будет падать. При этом риски новой эскалации и возвращение санкций высоки. За полгода после рейда в Каракасе никто из крупных американских корпораций так и не зашел с инвестициями в Венесуэлу. Нынешнюю сделку Трампа, скорее всего, ждет участь редкоземельного соглашения с Киевом, подписанного весной 2025 года. Никаких минералов на Украине в итоге до сих пор добыто не было. Но Белому дому нужно конструировать определенную повестку, отчасти виртуальную, в попытках понизить цены на топливо внутри Америки. А то рынки скептически воспринимают все заявления аппаратчиков Трампа об открытии Ормузского пролива. Стоимость бензина в США остается выше психологической отметки в 4 доллара за галлон. В ближайшее время Трамп будет встречаться с владельцами американских НПЗ, пытаясь их уговорить понизить цены на топливо в канун выборов. Впрочем, вряд ли что-то получится. Добыча сланцевой нефти внутри США почти не растет. Она замерла на отметке в 13-14 миллионов баррелей в сутки. Перебои с поставками углеводородов с Ближнего Востока сохраняются. С Канадой, крупнейшим экспортером нефти в Штаты, Трамп вновь разругался в рамках своих торговых войн. А чем выше топливные цены, тем более шаткими будут позиции республиканцев на скорых выборах. Если они дальше будут оставаться на уровне выше 4 долларов за галлон, то сторонникам Трампа грозит потеря большинства сразу в обеих палатах Конгресса в ноябре. А это резко ослабит позиции хозяина Белого дома.
2: Это был политолог Малик Дудаков, автор одноименного телеграм-канала. Цена продленки, во сколько она обходится в разных городах и растет ли ценник, об этом мы поговорили с родителями и директорами школ. Но разброс значительный. В то время как в одних школах услуга эта бесплатная, в других родителям приходится оплачивать услуги частных продленок до 20 тысяч рублей в месяц. Подробности у Светланы Чередниковой.
4: Продленка для многих единственный ответ на вопрос, где оставить школьника под присмотром, пока родители на работе. Цены сильно различаются от школы к школе. В чат-бот Business FM в МАК собрать

0: Наш слушатель. Его ребенок учится в одной из московских школ. Ценник на продленку в новом году он еще не знает, но услышал от знакомых о повышении и забеспокоился.
1: Мы ходили в том году во второй класс. У нас группа продленного дня была общая. То есть туда включался уход и присмотр за детьми, помощь в выполнении домашних заданий. Но это по желанию ребенка. Все это стоило 5500 в месяц. Сейчас было родительское собрание буквально на днях. Нам ничего не довели пока по стоимости новой группы продленного дня. Но у наших друзей, знакомых, где родительские собрания прошли, там непосредственно уже озвучили стоимость, что группа общего продленного дня будет составлять 13 тысяч, а так она будет плавать. У кого-то 13 500, у кого-то 12 с чем-то. Причем включает в себя тот же самый функционал. Уход и присмотр за детьми, помощь в подготовке домашних заданий и какая-то новая функция социализации детей. Мы с этой информацией обратились к нашему классному руководителю, но у него не было никакой конкретной информации. Она сказала, что уточнит.
0: Семьи школьников больше волнует не только ценник, но и то, чем же занят ребенок и занят ли. Программа продленки может быть разной. Ее каждая школа разрабатывает сама. Дети не только гуляют, делают домашку и посещают кружки, но и могут ходить на экскурсии. Как рассказывают родители учеников столичных школ, кто-то платит всего 2000 рублей и очень доволен. Ребенок приходит домой с уже сделанной домашкой. У кого-то затраты выше, как, например, у москвички Татьяны.
2: Мы за продленку платили в районе 7000 рублей. На мой взгляд, это не самый удачный вариант, где можно оставить ребенка на весь день. Максимум на пару часов. Все потому, что в нашей конкретно школе никто с детьми не занимается и не организовывает им досуг. То есть совместные игры и неважно, на улице или в классе. Педагоги не настаивают на посещении кружка, ни на выполнении домашней работы, ни на какой совместной деятельности детей.
0: Платная, а не бесплатная продленка – это законно. Школа сама принимает решение об открытии групп и имеет право взимать плату за присмотр и уход. В стоимость, помимо затрат на зарплату педагогов, заложена уборка помещений, коммунальные платежи, расходы на материалы вроде карандашей и бумаги. Но бывает, что школа берет на себя обязательство предоставлять продленку бесплатно. Это зависит от конкретной школы, ее учредителя и того, как спланирован бюджет. Вот как директор Санкт-Петербургского лицея номер 369 Константин Тхостов ответил на вопрос Бизнес-ФМ, сколько стоит продленка в его лицее.
3: Я вас сейчас шокирую. Все группы продленного дня с 1 по 7 класс, а их, порядка 60. Бесплатно для родителей. 20 лет из года в год я обосновываю необходимость открытия того количества, которое мне необходимо. У меня есть учредитель, как у любой школы, который является главным распорядителем бюджетных средств, поступающих на финансирование учебного процесса в лицее. И по согласованию с учредителем открывается то, что финансируется со стороны государства. Я за качество знаний, а не за камеру хранения. Если мне ребенка оставляют на время побыть, пока мама на работе, это пустая трата времени, которая просто психологически уничтожает ребенка. На мой взгляд, если уж ребенок в школе, давайте заполним это время полезно. Чтобы дома семья не занималась до часу ночи выполнением домашних заданий и не разводилась по причине того, что вот понятно теперь, в кого твой сын, говорит мама. Зачем школу делать как раздора главной ячейки нашего общества?
0: Многие родители из российских регионов рассказывают Бизнес-ФМ, что у них в школах продленки нет вовсе. Сложная ситуация с ними в Краснодарском крае, говорит председатель регионального родительского комитета, мать пятерых детей Ирина Киракозова. Во-первых, перегружены педагоги, во-вторых, в самих школах для этого не хватает свободных помещений. Поэтому очень востребованы альтернативы от частных центров.
4: Из-за большого количества детей у нас кабинетов на продленке не хватает. Все частные продленки – это отдельно от школ, которые частники. Детские центры или отдельно открывают частников именно под продленку, где дети находятся определенное количество времени. Например, урок закончился, какая-то девочка-представительница пришла, забрала группу детей, если они, например, с этой школы, и повела их в этот частный центр. Цена средняя за продленку в частных организациях от 6 до 20 тысяч. То есть, если, например, взять 22 тысячи, туда входит уже и двухразовое горячее питание детям, чтобы они кушали домашние задания, посещение каких-то кружков, трансфер до школы, полностью обслуживание.
0: По прогнозу главы Минпросвещения Сергея Кравцова, к 2030 году доля посещающих продленку учеников должна составить 17,6%. Два года назад показатель был 16,5%. Светлана Чередникова, Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
5: Россияне разогнали турпоток в Турцию. И это на фоне общего снижения количества иностранных туристов в стране. По данным Министерства культуры и туризма Турции, Россия занимает первую строчку в рейтинге стран, граждане которых посещали страну. Более миллиона визитов – это почти на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, что послужило стимулом для такого роста спроса на Турцию среди россиян, говорит вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор турсети «Розовый слон» Александр Крычан.
6: Основная причина роста Турции, безусловно, это топливная проблема в России. Она в июле проявилась с большой остротой. Даже в июне она уже начала проявляться. И многие россияне поменяли решение. Вместо того, чтобы ехать в тот же Крым, а Крым просел у нас на 70%, или в Красавский край, а Красавский край просел на 10%, выбрали не автопутешествие на юг России, а именно поездку за границу. А так как в основном рейсы из европейской части России, в европейской части России у нас проживает почти 75% населения, а Турция страна номер один. Египет это номер два по въезду россиян, но с огромным-огромным отрывом, особенно в летний период. И поэтому люди выбрали Турцию, проще взять такси, доехать до аэропорта и улететь за 100 тысяч рублей на двоих, а именно по такой цене мы продавали почти все лето. Старт был из той же Москвы, из Петербурга 120 тысяч на двоих, неделя. Это уже включая авиабилеты, туда-обратно трансфер, страховка, проживание и питание. Да, отель, конечно, 3 звезды, но все равно неплохо. Мы ничего не могли предложить, например, россиянам 3 звезды, все включено за 100 тысяч рублей в неделю в том же Сочи с вылетом из Москвы на двоих. Поэтому Турция и выросла. Вначале ведь Турция падала. Еще в марте-апреле не было такого роста, как Турция показала в июне, июле, сейчас вот в августе и в сентябре она показывает, мы уже видим продажи на сентябрь. Люди массово покупали тот же Крым, туры тот же Сочи, Геленджик, но потом, когда с огромной остротой эта проблема проявилась, особенно в том же Геленджике, а вот сейчас в июле, в конце июля, в начале августа в Сочи, а до этого в Новороссийске, а весь июнь, весь июль, весь август в Крыму, жесткая нехватка топлива, вот поэтому россияне выбрали не путешествие по России, а поездки за рубеж.
5: Александр Корчан, Альянс туристических агентств России. Кроме Турции, резко пошел вверх спрос на другие направления. Это Египет, Таиланд, Вьетнам, говорят эксперты. При этом Вьетнам вырос даже больше, чем Турция. 25% против 7%. Но в то же время Bloomberg сообщает, что Турция в целом теряет статус доступного туристического направления, в том числе для европейцев, из-за политики удержания курса лиры ниже уровня инфляции.
7: Бизнес FM. Инструкция по применению.
8: Показания.
7: Потребность быть в курсе в любой момент.
8: Особые показания.
7: Дефицит времени.
8: Способ применения и дозы.
7: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
8: Передозировка.
7: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
8: Исключения.
7: Приступы острой информационной недостаточности. Breaking news. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
8: Консультация с врачом не требуется.
7: Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: В Москве 11:28, студия Вероника Романова. Беспилотники сегодня атаковали Екатеринбург. БПЛА, их обломки попали в жилые дома и логистический центр. Обошлось без жертв. Сотрудников эвакуировали, сообщил губернатор региона Денис Паслер. Полпред президента России в Уральском федеральном округе Артем Жогов, в свою очередь, ранее заявлял, что атака на склад торговой компании была предотвращена. Обломки беспилотника упали рядом, но из-за попадания дрона в жилой дом повреждены квартиры. Супертанкер подорвался на минах в Ормузском проливе, сообщает агентство ФАРС со ссылкой на заявление военно-морских сил КСИР. По данным иранских военных, судно пыталось воспользоваться так называемым незаконным маршрутом. Подробности о владельце танкера, наличии груза и пункте назначения не раскрываются. Чукотка возглавила рейтинг регионов по росту потребительского спроса. Показатель в этом регионе увеличился на 26,6. Далее следует Магаданская область, Ивановская, Мариэл и Башкортостан. Рост спроса зафиксирован в 84 регионах. Единственным субъектом с отрицательной динамикой стал Ямало-Ненецкий. Автономный округ, снижение составило менее 1%. В среднем россияне ежемесячно тратили 52,6 тысячи рублей на товары, услуги и общепит. В России на Восточный экономический форум приедет блогер из Китая с аудиторией, сопоставимой с населением России. На полях мероприятия во Владивостоке «Дань-Дань» организует стрим в рамках онлайн-ярмарки «Сделано в России». «Дань-Дань» – лидер китайского e-commerce, ее аудитория превышает 120 миллионов человек. Суд встал на сторону бездомных кошек в конфликте с управляющей компанией в Сухом Лагу Свердловской области. В своем иске управляющая компания требовала очистить подвал многоэтажки от животных и волонтеров. Коммунальщики утверждали, что там открыли незаконный приют, мешающий обслуживанию коммуникаций. Но жильцы дома единогласно встали на сторону активистов, и в суде выяснилось, что подвал используют только для благотворительных акций и уроков доброты. А с приходом волонтеров помещение стало чисто и сухо. Суд признал действия зоозащитников законными. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 11:31 в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Минобороны заявила об усилении ударов по украинской военной инфраструктуре и энергетике. На этом фоне западная пресса пишет, что после атак на склады зоны Вайлдберрис Россия переориентировала свои удары, в том числе на логистические центры на Украине. О ситуации Георгий Буфт через минуту. Что с топливом в регионах в середине недели? Некоторые отмечали стабилизацию ситуации, но дефицит все равно сохраняется. Кое-где даже есть ограничения на продажу. Мы поговорили с водителями из регионов о наличии и ценах на бензин. Правообладатели смогут сами ставить запрет на использование своих произведений для обучения нейросетей. Это следует из текста поправок к законопроекту об ИИ, пишет Коммерсант. Автор должен будет опубликовать запрет на своем сайте или же на официальном ресурсе организации по управлению правами. Эти и другие темы в эфире Бизнес ФМ. Итак, из ящика Пандоры полетели реактивные дроны и ракеты. Российские войска начали подготовку массированных ударов по объектам энергетики Украины, заявили в Минобороны. В ведомстве утверждают, что это станет ответом на украинские атаки по инфраструктуре и объектам топливно-энергетического комплекса России. На фоне усиления российских ударов западные СМИ пишут о дефиците товаров первой необходимости на Украине. Как пишет Вашингтон-Пост, после ударов по складам Озона и Вайлдберрис Россия переориентировала свои атаки на склады и распределительные центры на Украине. Комментарий политолога Георгия Буфта.
11: Заявление Минобороны РФ об ударах по энергетике Украины прозвучало за месяц до отопительного сезона. Формат задал Владимир Путин еще 22 августа, заявив, что Киев сам открыл этот ящик Пандоры, начав бить по объектам российской экономики, и получит ответ по наиболее чувствительным отраслям. Летом ВСУ действительно усилили удары по НПЗ, выйдя на 2-3 в неделю. В августе Bloomberg насчитал 21 атаку. Это месячный рекорд. В ряде регионов возникли проблемы с топливом. Бить в ответ по украинской нефтепереработке бессмысленно. Ее просто нет. Москва выбрала складскую логистику, порты и энергогенерацию. Украинские источники признают, что последняя серия ударов вывела из строя около 400 тысяч квадратных метров складов, в том числе до 100 тысяч дефицитных холодильных. Появившиеся пустые полки в магазинах Киева и даже Львова отражают не столько дефицит производства, которого пока нет, сколько разрыв логистики. Одновременно работает психологический эффект. За месяц с небольшим России удалось также добиться почти полной блокады украинских портов. Экспорт зерна в первой половине августа упал примерно на 75% год к году. Воздушные тревоги в Киеве достигают 13 часов в сутки. ВСУ пока не решили проблемы дефицита средств ПВО, тогда как реактивные дроны типа «Герань», имеющиеся дроны-перехватчики сбить не могут. В последние дни Минобороны РФ отчитался о поражении в районе Киева целого ряда объектов двойного назначения, отдельно отметив поражение складов компании Firepoint в Киевской области, которая производит баллистические ракеты. Киев это не подтверждал, зато всякий раз подчеркивает гражданский статус пораженных объектов. Однако за лето зафиксировано как минимум два случая, когда даже Киев был вынужден признать, что в гражданской застройке хранились боеприпасы. В результате детонации в начале июля в районе Вишневого были значительные потери среди гражданских. Разрушено почти сотня жилых зданий. Через три дня Зеленский признал, что там был склад боеприпасов Укроборонпрома, пообещав уголовное дело. История, однако, повторилась 29 августа в селе Мила Бучанского района. Предписано теперь провести полный аудит мест хранения боеприпасов, чтобы не допустить размещения их рядом с жилыми домами. Сделать это, однако, будет непросто. Киевская агломерация – это центр украинского производства дронов и ракет. ракет. Поэтому карта военных целей и карта жилой застройки здесь накладываются одна на другую. Объявленный аудит проблемы не решит. Переносить объекты в военное время физически некуда. Зеленский, кстати, косвенно при этом подтверждает российский нарратив. Удары наносятся по военным целям, а жертвы среди гражданских – результат украинской халатности. В этой ситуации, о чем представители российского руководства не устают повторять, Москва не готова к деэскалации, рассчитывая на преимущества, в том числе в ударных вооружениях, в частности, реактивных дронов, которых была лишь четверть весной, а стало большинство, или новую ракету «Бандероль», которая пошла в серию в июле, именно во многом благодаря которой удалось заблокировать порты противника. Теперь Минобороны РФ обозначает следующий этап – поражение энергогенерации. Собственные издержки, включая вторую волну топливного кризиса и блокаду экспорта зерна через Черное море, Москва считает приемлемыми. Конечно, у Зеленского своя логика, которая толкает его к тому, чтобы упереться. История с арсеналами в жилой застройке, как и коррупционные скандалы, его политически ослабляют. Но они же мешают подписать соглашение, которое воспримут как капитуляцию. Эскалация для Киева одновременно и повышает цену войны, и сокращает возможности для гибкости. В такой ситуации теоретически возможны лишь некие частичные секторальные договоренности. К примеру, еще в начале августа глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что Анкара передала Москве и Киеву предложение о моратории на удары в Черном море и о механизме защиты судоходства. Тем более, что турецким судам от ВСУ тоже уже не раз доставалось. А в России присутствует свой интерес – возобновление зернового, а также нефтяного через Новороссийск экспорта. При этом зерновое перемирие образца 22 года вряд ли возможно. Можно было бы обсуждать взаимный мораторий ударов по портам и по энергетике. Но лишь теоретически. Москва все же исходит из того, что ее ударный потенциал, а также возможности ПВО сильнее. Посему базовый сценарий – это зимняя кампания взаимных ударов на истощение. Война в целом перешла в войну экономик.
12: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Что с бензином в регионах? Сигналы с мест. Мы опросили таксистов, журналистов и простых водителей из Сочи, Смоленска, Краснодара и Екатеринбурга, и картина получилась неоднородной.
13: Операционный директор отеля «Марина Гарден» Сочи Александр Айтуганов.
14: Немножко лучше стало, но пока еще под вопросом. Это буквально, может быть, меньше недели сейчас ситуация. Было, допустим, 50 машин, сейчас 10, условно, на заправках. Ну, работают все АЗС, дизельное топливо по-прежнему везде. Есть вопрос вообще нет. А что касается 92-95, получше ситуация. Сотого мало, сотый бензин практически редкость теперь уже, встретить его. Частных, как таковых, заправок в Сочи немного. В основном сетевые это Лукойл, Газпромнефть, Роснефть. 30 литров ограничений в среднем по городу. Где-то бывает 40 дают, но в основном по 30. 95-й средняя цена по городу где-то 75-76 рублей за литр. Второй, соответственно, это 69-72.
13: Таксист из Краснодара, автор телеграм-канала «Про такси» Егор Рябков.
15: Заправок, которые отпускают бензин, стало чуть больше. Если на прошлой неделе, может быть, 30 всего автозаправочных станций, может, 35 работало, сегодня рапортуют, что 60 отпускают топливо. И я лично там, где проезжал, очереди, конечно, большие, потому что ажиотаж перед 1 сентября, люди уже вернулись из отпусков, уже бегают какие-то покупки последние, чтобы детей в школу собрать. Например, сейчас на Минской заправка «Лукойл» только 95-й бензин, его вообще давно не было, но очередь примерно километр. И заправка «Роснефть» на Кубанской набережной под мостом, там, наверное, очередь, может быть, метров 400, хотя вчера там была в километр. Ну, по крайней мере, бензин есть, да, очереди чуть подросли, цена бензина стабильная пока в районе 75 рублей за литр. Я имею в виду на вертикально интегрированных. А на заправках типа «Петрол-Офис», которая, по-моему, какая-то не сетевая даже. У них по 146 рублей. 92-й бензин. Залейся, не хочу, но очередей нет никаких.
13: Журналист из Екатеринбурга Сергей Храмушин.
16: Действительно, ситуация с топливом на территории Свердловской области, к сожалению, сейчас выглядит достаточно черным налетом, если так можно выразиться. А на АЗС огромные очереди. Иногда приходится стоять в районе часа-полутора, чтобы заправить автомобиль. При этом, когда мы доезжаем до желанного крана заправки, мы, к сожалению, иногда сталкиваемся с тем, что топливо перед нами заканчивается. А если, например, очень долго не заправлять машину, мы понимаем, что лампочка скоро будет сигнализировать, проанализировать, что машина в принципе встанет, то другая обратная ситуация происходит. Мы готовы стоять в очередях, мы доезжаем до АЗС, но выясняется, что лимит на заправку всего 30 литров. И чтобы заправиться в следующий раз, это снова надо стоять полтора часа в очереди. В общем, не очень все радужно по наблюдениям у меня как у автомобилиста. Если еще несколько недель назад ситуация могла отчасти решаться благодаря коммерческим заправкам, то сейчас даже коммерческие заправки, к сожалению, не могут обеспечить топливом без очередей и по приемлемым ценам автомобилистам.
13: Жительница Смоленска Татьяна.
17: Очереди действительно сократились. Сейчас даже заметно это и визуально, и по времени. Может быть, полчаса где-то нужно будет простоять. Особенно утром, когда еду, вижу, что на разных заправках утром водители смоленские пытаются как-то передработать, это успеть сделать. Ну, это вообще очень сложно на самом деле. Что хочу отметить. В основном такой самый ажиотаж все равно сохраняется на заправках, где цены более-менее приемлемы. Например, там, где цена уже за 100 рублей, 92-95, там вообще нет машин. Вот такая тенденция сейчас в Смоленске.
18: Но бензин есть, просто он дорогой.
17: Да, совершенно верно. Две недели назад был реальный ажиотаж, когда люди по полтора-два часа стояли в очередях, и это все в авточатах люди писали, куда двигаться, где искать, где что можно заправиться. Там тогда и на дорогих заправках тоже были машины, и вечером, и едешь, или утром очереди стояли. Сейчас там очереди нет, и вообще машин нет. Вот только что проезжала сейчас заправку, где цена самая высокая. Машин нет, а бензин есть.
12: В Ростовской области, по данным местных СМИ, ситуация несколько выравнивается, но по-прежнему остается напряженной. АИ-95 отсутствует на большинстве заправок, сохраняются очереди и лимиты. В Липецкой области количество работающих заправок с бензином сократилось примерно до 70 станций и действует схема «чет-нечет». В Крыму и Севастополе продажа отдельных марок топлива по-прежнему идет по QR-кодам, а лимит на одну машину составляет 20 литров. Школьный выпуск с теми, кто в теме. Лицей при ВУЗе. Гарантирует ли он выпускникам поступление в этот ВУЗ? Почему учиться сейчас труднее, чем 10 лет назад? Сколько раз можно выбирать профессию? И как стать счастливым? Об этом разговор с Валерием Позыниным, директором лицея НИУВШ.
19: У нас уже восьмиклассник чувствует, что он учится в университете. Конечно, никаких свободных мест не остается. Конкурс, конечно, всегда есть. 1 сентября мы открываем всегда в полную завязку. Сейчас старшеклассники гораздо больше работают, чем там 15 лет назад. И выясняется, что для бюджета тебе даже 100 баллов недостаточно, а нужно еще все-все-все собрать дополнительные возможности. Это, конечно, ну такое. Без школьников как-то жизнь моя не полна. Единственная возможность стать действительно счастливым, самореализованным человеком, каждый день ты все равно понимаешь, кому и зачем это надо. Это действительно круто.
12: Программа полностью в нашем дневном эфире после полудня и 18.30 на Business FM. Ну а если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты» и «Интервью».
10: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Американец Брент Ривера с детства мечтал стать актером и уже в 10 лет начал участвовать в кастингах на роли в рекламе и в сериалах. Тогда же он завел свой первый YouTube-канал, который был мало кому интересен. Но актерские амбиции все же помогли Бренту. Популярность пришла к нему в 2012-м, когда Ривере исполнилось 14. Тинейджер превратил свой канал в бесконечный юмористический сериал, все роли в котором исполняют члены его семьи, друзья и знакомые. Причем иногда даже не подозревая об этом. Сейчас у Брента совокупно больше 40 миллионов подписчиков во всех соцсетях и на разных каналах. А личное состояние превышает 20 миллионов долларов. Деньги Бренту приносят спонсорские контракты, собственный продюсерский центр, съемки в кино и на телевидении. Блогеры на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Наизусть. Зигмунд Фрейд. В основе всех наших поступков лежат всего два мотива. Желание стать великим и сексуальное влечение. Наизусть. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
20: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
20: Российские пользователи Steam жалуются на сбои в работе. По словам игроков, без VPN перестали запускаться игры. Большинство жалоб поступает от абонентов Ростелекома. По данным Down Detector, 80% жалоб связаны с общим сбоем. Больше всего запросов из Пермского края, Новосибирской и Ивановской областей, а также из Москвы. Структура USM может вложить 11 миллиардов рублей в золоторудный проект в Хакасии, узнали «Ведомости». Запасы месторождения – почти 22 тонны золота. Ежегодная добыча может превысить 1,5 тонны. Горно-обогатительный комбинат на Федоровско-Кедровском месторождении планируют построить к 30-му году. Лицензия принадлежит совместному предприятию USM и Росгеологии, но последнее не будет финансировать строительство. USM Gold и Федоровская находятся под санкциями США, что может затруднить доступ к западному оборудованию, отмечают эксперты. Впрочем, по их мнению, при высоких ценах на золото экономика проекта выглядит устойчивой. General Motors инвестирует почти 800 миллионов долларов в канадские автозаводы. Профсоюз Unifor одобрил контракт, который гарантирует производство нового тяжелого пикапа GMC Sierra в Онтарио, а также выпуск восьмицилиндрических двигателей V8 и трансмиссии нового поколения на других площадках. Инвестиции запланированы на фоне затянувшегося торгового конфликта. В этом месяце США вновь ввели 50% пошлины на канадские товары, а Канада пообещала ответить зеркальными мерами в сентябре. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
12: Одиннадцать сорок семь в Москве. Футболисты «Спартака» сыграли в ничью с Оренбургом в матче 6-го тура РПЛ со счетом 1-1. Спартаковцы набрали 13 очков и занимают второе место в турнирной таблице. Лидирует по-прежнему Краснодар. 6 побед из 6 возможных. Подробности тура в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес FM».
10: Футбол с Григорием Гуреевым.
21: Игра в Тушине в первом тайме шла, по сути, в одни ворота, но красно-белые транжирили моменты. Гол Манфреда Угальда был отменен из-за офсайда. Во второй половине, имея преимущество, «Спартак» пропустил. После ошибки Кристофера Ву Руслан Куль вывел Оренбург вперед. Отыгрались красно-белые с пенальти. Дебютный гол за команду забил Мирлин Даку. Споры гостей ни к чему не привели. Игра рукой по неосторожности, но это 11-метровый. «Спартак» набрал 13 очков и остался на чистом втором месте. Сразу в нескольких других матчах шестого тура решения арбитров вызвали еще большие споры. Горячо было в концовке игры «Факел-Зенит». На протяжении почти всей встречи футболисты питерского клуба пытались безуспешно поразить ворота соперника. Проверили на прочность, наверное, все штанги, но мяч в ворота не шел. А ближе к концу Игорь Дивеев не выдержал в буквальном смысле слова нависшего на нем соперника в лице Николая Георга Биани, который активно цеплялся за руки и другие части тела защитника «Зенита». В итоге толчок в грудь, проверка ВАР и красная карточка. Казалось, матч так и закончится, без забитых голов. Но в компенсированное время судьи назначили классический пенальти в пользу команды Сергея Симака. Идет борьба в штрафной, полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков и хавбек «Факела» Равиль Нитфулин борются за мяч, оба падают. Многие эксперты даже увидели фол со стороны Кондакова. Повторы с разных позиций не дают однозначного вердикта в пользу «Зенита». В любом случае, если пенальти и был, то легко. Арбитр Антон Фролов ставит мяч на точку. Четкий удар Александра Соболева 1-0, и «Зенит» возвращается в топ-3 с 12 очками. По мнению главного редактора газеты «Спорт день за днем» Ивана Житкова, тут особо спорить не о чем.
22: Чисто технический пенальти, когда одна команда создает условия для неизбежного назначения 11-метрового. Был проход штрафной, прострел четко под выход Кондакова, который выходил на мяч раньше, и под него подкопался защитник. И нравится или нет, но это 11-метровый. Что касается ударения Дивеева, то, несмотря на то, что оно, скажем так, спорное, нужно немножко включать голову. Дивеев, конечно, подставился, команда тоже чуть не подставил. Аккуратнее бы надо.
21: Факел с пенальти не согласен и обратится в экспертно-судейскую комиссию РФС за разъяснениями. Краснодар с минимальным счетом обыграл Ростов. Единственный гол вновь забил Жубал. Много споров было вокруг эпизода на 15-й минуте, когда арбитр Никита Новиков не назначил пенальти в ворота горожан после двух контактов мяча с рукой защитника Витора Тормены. В итоге 1-0, Краснодар идет без потерь, набрав 18 очков. Счет 1-0 был самым модным в шестом туре, так московская «Динамо» победила «Локомотив». Судьбу игры и здесь решил 11-метровый. Михаил Галактионов, главный тренер железнодорожников, посетовал на то, что судейство не всегда было объективным.
1: Те фолы, которые были разработаны нами, они остались без внимания, некоторые даже без рассмотрения. Понятно, что какой-то фол 11-метровый. В большей степени казалось, что по неосторожности, я не знаю, как сейчас интерпретируется, здесь арбитр нашел, но, честно, неоднозначные трактовки. Не могу сказать, что целиком и полностью повлияло на игру. Мы провели достойный матч сегодня.
21: Бело-голубые набрали 10 очков, постепенно приближаются к топ-5 и встречают пополнение в виде эквадорского вингера Гонсало Платы. А «Локомотив» продолжает свою антисерию. Ни одной победы в 6 играх и 14 место. После ухода лидеров скамейка запасных в «Локо» по-прежнему коротка, и Галактионову не позавидуешь. А «Балтика» разгромила на выезде родину 3-0. Главный тренер калининградцев Андрей Талалаев отбывает 4-матчевую дисквалификацию за неприличные жесты. Руководство осуждает его поведение, а команде отсутствие тренера не мешает. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
2: Капитал с Григорием Беглоряном.
3: Гриш, приветствую еще раз.
23: Добрый день. Ну,
3: почти 4% прибавляла нефть марки Brent. Прямо сейчас 3,3, $91 за баррель. Дальше выше?
23: Ну, здесь все логично, потому что, ну, если на прошлой неделе рынок был согласен сохранить некую военную премию в нефтяных котировках, но с учетом ожиданий, что американцы будут лишь с помощью экономических и финансовых санкций блокировать Иран, да, там, пытаясь сыграть в режим истощения и прочее, ну, вроде как все так и было. А потом сегодняшние новости о взаимном обстреле, американцы ударили, иранцы ответили и прочее, поэтому кто знает, что будет. Тем более, насколько я понял, КСИР иранский настроен воинственно. Они собираются продолжить серию ударов по тем объектам, со стороны которых американцы бьют по иранской территории. Так что здесь под подозрением и Бахрейн, и Кувейт, и Эмираты, и прочее. Кто знает, чем все кончится. Поэтому рынок не исключает расширение конфликта. Если опять все перекинется на страны залива, ну да, тогда военная премия может подрасти повыше. Ну, кстати, тут основная интрига – это американская нефть. Потому что понятно, что здесь манипуляция страны. Американских властей, они пользуются тем, что есть некий контроль за динамикой цен на американской нефтяной бирже, но вот пытаются эти цены каким-то образом сдерживать. Ну, вот по американской WTI сейчас цена 8.6, и все следят за уровнем 8.8. Если рынок по американской нефти его пройдет повыше, ну, начнется такое мощное движение, там будет цель куда-то в районе 106 по американской нефти. А с учетом того, что цены на топливном рынке в Америке не падают, и даже попытки Трампа вот объявить с помпой об этой сделке с Венесуэлой, дескать, американские компании берут контрольные пакеты в тех месторождениях, которые есть нефтяные в Венесуэле, и там какая-то концессия, они что, ну, там непонятно, что говорит Трамп, вроде как концессия на 100 лет и прочее, но, дескать, вся венесуэльская нефть будет закупаться Америкой и идти в стратегические нефтяные резервы. На этот счет, конечно, среди нефтяных аналитиков идет достаточно активная дискуссия. Ну, понятно, что вот попытки словесно цен на нефть как-то опустить. Выборы в Конгресс уже через 2 месяца, а цены на топливном рынке в Америке не падают. Это американского избирателя раздражает, поэтому риски, что американская республиканская партия не удержит не только палату представителей, но и Сенат, они, конечно, эти риски есть. Так что рынок учитывает вот этот элемент манипуляций. Что касается нашего рынка, здесь ничего не изменилось, в общем-то, на месте. В основном вот индекс Мосбиржи, который плюсует на процент, растет в немалой степени за счет хорошего роста на акции «Газпром», почти на 3%. Насколько я понимаю, акции «Газпром», наверное, растут на фоне ожиданий, что может быть на встречах с китайским лидером в Бишкеке, там саммит ШОС, по-моему, проходит, и российский президент, по-моему, там тоже будет. Но вот ожидается, что какие-то будут новости по силе Сибири-2, и, соответственно, на этих спекуляциях акции «Газпрома» сейчас растут почти на 3%, и, соответственно, неплохо поддерживают индекс Мосбиржи. На валютном рынке последний день августа рубль чуть-чуть укрепился, но пока в целом здесь сдвигов особых нет. Предложение со стороны экспортеров валюты явно меньше, чем это было даже в июле. Насколько я понимаю, спрос, в том числе со стороны ЦБ, остается высоким. Поэтому котировки юаня к рублю, ну, практически готовы к прыжку на 13+. Ну, вопрос, когда это произойдет. Пока в целом ситуация здесь не меняется.
2: Капитал на Бизнес ФМ. Реклама. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5. Лето – лучшее время для новых маршрутов и путешествий. Если давно присматривался к Тэнк, сейчас самый подходящий момент сделать первый шаг. В августе действуют специальные предложения на весь модельный ряд рамных внедорожников Тэнк. Подробности в Тэнк Агат в Афонино или по телефону 200-0202. Открой мир настоящих приключений с Тэнк. Агат. Покупай выгодно. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Пока звучит этот текст, в мире купит 30 автомобилей. Успеть за 10 секунд на Business FM. Золото мира. Золотое руно – это золотая шкура крылатого барана из древнегреческой мифологии. Вполне вероятно, что легенда о золотом руне родилась из фантазий древнейших золотодобытчиков. В далеком прошлом именно овечью шкуру погружали в золотоносный ручей, чтобы на ней оседали крупинки желтого металла, вымытые из россыпей. Орден Золотого Руна – одна из древнейших европейских наград, учрежденная еще в 1430 году. Она до сих пор актуальна в Австрии и Испании. В 2011 году испанский король Хуан Карлос вручил орден Золотого Руна тогдашнему президенту Франции Николя Саркози. Сама награда – это выполненное из золота изображение, похищенное аргонавтами шкуры на массивной цепи из 28 звеньев. Все золото мира на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: 11:58 московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. Жители домов, которые получили повреждения в результате атаки беспилотников на Екатеринбург, размещены в двух школах и культурном центре Елизаветинске. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов. Беспилотники попали в несколько жилых домов в Екатеринбурге утром 31 августа. Зафиксированы возгорания. Погибших нет. Информация о пострадавших уточняется. Также была совершена атака на склад торговой компании. Обломки упали рядом со зданием. Планы Киева по мобилизации говорят о лжи Украины, о потерях на фронте. Об этом пишет британская «Телеграф», об этом передает ТАСС. Ранее сообщалось, что Украине требуется ежемесячная мобилизация по меньшей мере 30 тысяч человек для поддержания численности ВСУ. Как отмечает газета, это число, цитата, «предполагает потери, превышающие признаваемые официально». Правительство России утвердило обновленную стратегию развития автомобильной промышленности до 35 года, сообщил премьер Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. По словам первого вице-премьера Дениса Мантурова, к 35 году в России планируется выйти на объем производства около 2 800 000 транспортных средств в год. Основу выпуска продолжит составлять автомобили с двигателем внутреннего сгорания, однако четверть выпуска должна приходиться на электромобили и гибриды, добавил Мантуров. В России к началу учебного года открыли 15 новых школ на 14,5 тысяч мест. Об этом передает РИА Новости, ссылаясь на вице-премьера Дмитрия Чернышенко. По словам Чернышенко, за парты в новом учебном году сядет почти 18 миллионов школьников. Около 15 миллионов будут учиться в первую смену. Чернышенко уточнил, что в колледжи в этом году пойдут 4 миллиона студентов, что на 700 тысяч больше, чем в 2020 году. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: Полдень в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Почистить белые списки от запрещенного контента решила Минцифры. Ведомство просит хостинг-провайдеров выделить адреса ресурсов из списка в отдельную подсеть, чтобы убрать оттуда запрещенные сайты и VPN. Но, впрочем, эксперты говорят, что могут быть последствия для самых белых сервисов. Новый виток эскалации между США и Ираном. КСИР заявляет об ударах по американским базам в Иордании и Эмиратах в ответ на атаку по иранскому Лараку. На этом фоне котировки Brent прибавляют около 3%, вновь выше $90 за баррель. Все это на фоне попыток Белого дома успокоить цены на нефть. Между тем, этим утром была атакована беспилотниками Свердловская область. Как сообщили власти региона, целью был логистический центр, но, судя по всему, там повреждений нет. И там находится склад Wildberries. Но в итоге пострадали жилые дома, начались возгорания, но обошлось без жертв. Эти и другие темы в эфире Business FM. Итак, Минцифры просит выделить IP-адреса сервисов из белых списков в отдельные подсети. Такое письмо ведомство направило хостинг-провайдерам и сервисам веб-защиты, пишет РБК со ссылкой на документ. И это нужно, чтобы избежать ситуации, когда в белую инфраструктуру попадает не один адрес, а целая сеть. Ну а вместе с ней и другие клиенты-провайдеры, среди которых могут быть запрещенные ресурсы и VPN. Такое не массово, но все же происходит, объясняет генеральный директор разработчика CRM-системы Мегаплан и база знаний и помощником Коллабис Сергей Козлов.
7: Говорить о том, что массово может попасть в белую инфраструктуру какой-то неправильный адрес, нельзя. Нужно понимать саму схему работы. Большие хостинг-провайдеры с большими продуктами используют свой же хостинг и для продажи для B2C и B2B сегментов. Поэтому в теории, купив такого хостера виртуалку, есть вероятность получить IP-адрес из белого пула, белого списка, который зарезервирован под большой продукт. Какой-нибудь ВК-Макс, Яндекс.Маркет и тому подобное. Перенос под сеть – это вопрос организационной меры, которая должна не позволить выдавать адреса из белого списка так кому-то, кому не позволено.
6: Сергей Козлов, гендиректор разработчика CRM-системы Мегаплан. Еще в начале года профильное издание Котру писало, что VPN-сервисы, которые арендовали серверы с IP-адресами из белого списка, потеряли к ним доступ. Облачным провайдерам запрещено сдавать в аренду такие адреса, писали СМИ. Теперь же, как предполагают эксперты, крупнейшие хостинг-провайдеры будут выделять отдельную подсеть только для ресурсов из белого списка. Но это может иметь и негативные последствия для самих таких сервисов, не исключает эксперт по информбезопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
8: Перенос под сеть – это значит, что определенные адреса туда никого не добавляют, кроме конкретных организаций, собственно, того самого белого списка. Но, опять-таки, этих адресов будет очень много. Там будет, скорее всего, даже не одна подсеть. Поэтому, знаете, как у себя дома? Вы можете сделать отдельную сеть для каких-то устройств. Например, сказать, что вот эти вот умные устройства у меня будут в отдельной подсети. Вот это, например, то же самое. Все вот эти требования с, к примеру, выделениями в отдельный сегмент и так далее – это все очень классно звучит, когда у тебя компания, организация, когда у тебя некий периметр с ограниченным количеством пользователей. А в интернет, это же безграничное пользование. Там же различные устройства, различные люди. То есть это чуть-чуть более сложная история и чуть-чуть другие правила и другие требования. То есть из того, что я слышу про вот эти отдельный сегмент выделить, это клево сделать для корпорации и внутри корпорации, внутри организации. А вот в рамках интернета это, конечно, очень своеобразная история. Тут будет очень много подводных камней. И, кстати, если хостинг-провайдеры вдруг скажут, да хорошо, погнали, и выполнят это требование, тогда проблемы начнутся у этих сервисов. Потому что они для части страны станут менее доступны. Потому что, к примеру, добавят в белый список только конкретные, к примеру, айпишники конкретного ВК. Сервера у ВК, предположим, находятся в Москве. И, к примеру, господа из Владивостока не смогут до Москвы докинуть трафик. Или смогут, но там будет очень долгий процесс полета этого пакета туда и обратно. То есть, в целом, конечно, так можно сделать, но, опять-таки, в рамках страны это в определенные сложности возымеет. Самые неприятные последствия будут у тех, кто будет в белом списке. Потому что куча интересных решений для улучшения оказания сервиса просто перестанут работать. Потому что это технически будет крайне сложно реализовать. А также, чем сложнее реализация, напоминаю, тем больше шанс ошибки. А чем больше шанс ошибки, тем больше поверхность атаки.
6: Алексей Горелкин, гендиректор Fishman. По данным компании Vigo, в июле в среднем почти 70% подключений к мобильному интернету в Центральной России проходили через белые списки. По сравнению с январем их количество выросло на 30%, а в приграничных регионах 90% подключений шло только по белым спискам. Нефть Brent превысила $91 за баррель на фоне обмена ударами США и Ирана. Декабрьские фьючерсы прибавили больше 2% после очередного витка эскалации в Ормузском проливе. Конфликт вновь перешел в активную фазу после того, как накануне американские беспилотники впервые за месяц нанесли удар по иранским военным целям на острове Ларак, как уточнял в портал Axios, чтобы предотвратить попытку минирования Ормузского пролива. В результате погибли 2 человека, еще 2 ранены. В ответ КСИР нанес удары баллистическими ракетами и дронами по 2 американским авиабазам в Иордании и одной в Арабских Эмиратах. Также Иран сообщал об атаке на американские танкеры в Ормузе. И кроме того, по данным иранского агентства Фарс, в южной части пролива, где США ранее, по данным Axios, организовали тайный маршрут для танкеров, на 2 минах подорвался супертанкер, пытавшийся провести по незаконному пути нефть. Кроме того, кому принадлежало судно, не уточняется. Транзит через пролив тем временем сократился до 5 судов в день, об этом сообщала Аль-Джазира. Но хотя реальные цифры могут быть и выше из-за отключения судами систем идентификации в целях безопасности. Комментирует политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
5: Нынешняя эскалация произошла на фоне беспрецедентных усилий посредников, которые пытались сдержать стороны. Этим занимались и Пакистан, и Султанат Оман, и Катар, и некоторые другие. Но степень недоверия настолько велика между Ираном и США, что не получилось. Причем в эскалации в большей степени даже заинтересованы иранцы. Трамп-то был, в принципе, не против продолжение перемирия, тем более, что у него ноябрьские промежуточные выборы, и республиканская партия подходит к ним не в самой лучшей форме. Иранцы это учуяли, и как раз для них эскалация уже не так опасна, им терять уже нечего, и они считают, что чем больше они досадят Трампу, тем для них в перспективе будет лучше, хотя это игра с огнем. Но при всей такой неожиданности этой эскалации, она на самом деле хорошо просчитывалась, потому что провокаций с обеих сторон было уже много, стороны едва сдерживались, и, наконец, это выплеснулось. И удары именно по острову Ларак со стороны американцев говорят о том, что военные США какие-то вещи все-таки просчитывают заранее, детально. В разработках этот остров фигурировал уже давно, и американские эксперты поговаривали, что надо бы по нему ударить. Так что при всем нежелании продолжать войну, пусть и вялотекущую, администрация Трампа к военным вещам все-таки оказывается готова, а это означает только, что нового витка эскалации не миновать.
6: Елена Супонина, политолог, международник, востоковед. В середине августа США организовали тайный коридор в южной части Ормуза у берегов Омана, чтобы незаметно от Ирана каждую ночь вывозить миллионы баррелей нефти. А накануне Трамп объявил о крупнейшем нефтяном соглашении, которое на 25 лет должно предоставить штатам доступ к 20% месторождений венесуэльской нефти. Увенчаются ли успехом все эти попытки американцев успокоить мировые цены на нефть, говорит ведущий эксперт финансового университета и Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
9: Пока судовладельцы не верят в безопасный проход, и Иран это подтверждает, периодически нанося удары по танкерам, которые не согласованы с ним. Соединенные Штаты пытаются создать некую альтернативу и показать, ну, если не ближневосточная нефть, сейчас мы вам обеспечим приход на мировой рынок нефти из Венесуэлы, и чтобы успокоить мировой рынок, чтобы сдержать дальнейший рост цен. Потому что вместо ближневосточной нефти мир продолжает проедать нефть из стратегических ресурсов, в том числе Соединенные Штаты. Да, такой нефти еще довольно много, особенно у американцев, и у Китая, но при этом каждая новость о том, что прежние объемы истощаются, их становится меньше, она толкает цены на нефть вверх. И как минимум до ноября, когда будут до выборов в Конгресс США, команда Трампа делает некий реверанс в сторону своей же республиканской партии и пытается все-таки не допустить дальнейшего стремительного роста цен. Поэтому здесь цены, наверное, и будут находиться вокруг $90 за баррель, потому что американцы постоянно генерируют инфоповоды, которые должны успокоить рынок. И в этом плане вряд ли что-то изменится. Тем более сдерживающим фактором становится еще и постепенное снижение объемов потребления, которое будет происходить на протяжении всей осени. Но, опять же, и понижение какого-то существенного ждать не стоит, пока нет никаких договоренностей между Ираном и Соединенными Штатами, потому что фундаментально на рынке сохраняется дефицит. Этот дефицит покрывается только исключительно за счет нефтестратегических резервов.
6: Игорь Яшков, Фонд нацэнергобезопасности. На дипломатическом фронте Вашингтон тоже ужесточает позицию. В интервью Рейтер министр финансов США Скотт Бессон заявил, что администрация США намерена вводить новый пакет санкций против Ирана еженедельно. При этом США не исключают разных сценариев развития ситуации, заявляли, что переговоры сейчас не ведутся. Однако, как пишет Нью-Йорк Таймс, быстрой военной победы над Ираном не будет. Удары с воздуха не делали и не дали нужного результата. Теперь Вашингтон делает ставку на морскую блокаду и санкции. Американские военные говорят о продолжительной кампании на месяцы вперед, но, по мнению издания Трампа, американцы вряд ли готовы платить за это кровью и деньгами. В Екатеринбурге предотвращена атака на склад торговой компании «Обломки». Беспилотники упали рядом со зданием, сообщил уполномоченный представитель президента на Урале Артем Жога. По его словам, удар был нанесен по жилому многоквартирному дому. В нем повреждены несколько квартир. Как сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер, после атаки БПЛА на регион зафиксированы возгорания. Но жертв нет. Информация по пострадавшим уточняется. Рядом со складом, какой именно торговой компании, обломки упали не уточняется. Что еще известно об атаке, говорит выпускающий редактор «Бизнес ФМ» Екатеринбург Сергей Ледовский.
11: Именно об атаке на склад ничего не известно. По теме существа, которую я проверил, ничего не пишется. Пишется, что попали обломки, в какой конкретно склад не указано. То есть у нас произошло попадание осколков в жилой дом, а вот про склад ничего не
14: известно. А про жилой дом что известно?
11: В жилом доме на улице Гаршина пострадало несколько квартир предварительно. Произошло возгорание в нескольких квартирах. В некоторых квартирах буквально обваливаются балконы, обрушен частично фасад, никто предварительно не пострадал, люди эвакуировались заблаговременно, услышали, да, беспилотника, срочно сами эвакуировались из здания, в доме, в который попал обломок беспилотника. Началось возгорание в доме, в соседних домах тоже, как сообщают читатели городских порталов, было слышно сильный шум, у кого-то тряслись квартиры буквально. Одна женщина рассказывает, что у нее огнем полыхнуло прям балкон. Сейчас люди эвакуированы, на месте работают спасательные службы, милиция, скорая, прибыл мэр города. Сейчас пока жителей обратно в дома не пускают, они разместили сами местные школы. Возможно, если людям придется оставаться на ночь, их, возможно, разместят в здании местного города. Люди обеспечены питьем, водой.
14: О каких районах города идет речь? Складские помещения – это наверняка окраина, а вот дом?
11: Это район Уктус, это южная часть города. Там, да, вместе рядом могут быть расположены складские комплексы. Это окраина.
6: Сергей Ледовский, выпускающий редактор «Бизнес ФМ» Екатеринбург. Вот буквально только что губернатор Свердловской области сообщил, что 4 человека пострадали в результате атаки беспилотников в Екатеринбурге. Повреждены 3 дома. Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пострадавших от атаки дронов в Екатеринбурге. В ведомстве добавили, что исполняющие обязанности городского прокурора координируют работу экстренных служб на месте инцидента. Но всего за ночь над российскими регионами сегодня было сбито 239 беспилотников, сообщили в Минобороны.
4: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес ФМ Нижний Новгород. Новости. Коротко.
13: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. В Нижегородской области предложили на будущий год снизить коэффициент, влияющий на размер НДФЛ для иностранных граждан, работающих по...

0: раза с 50 до 200 тысяч по одному договору, пишут «Известия». Кроме того, Банк России намерен увеличить ежедневный лимит выдачи наличных для потребительских кооперативов и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов. По проекту этот показатель вырастет с 2 до 4 миллионов рублей. Повторную закупку объявили на строительство поликлиники в деревне Анкудиновка Кстовского района. Нижегородстройзаказчик объявил открытый конкурс в электронной форме. Максимальная цена контракта почти 884 миллиона рублей. Поликлиника будет пятиэтажной, включая один подземный этаж. Планируется, что медучреждение для детей и взрослых будет работать в две смены. Заявки на участие принимают до 14 сентября, итоги подведут 17 сентября. Это уже вторая закупка на строительство поликлиники. Первый открытый конкурс объявили 31 июля, но на него не поступило ни одной заявки, пишет «Нижний сейчас». До конца года в Нижнем Новгороде заменят 63 устаревших остановочных павильона на современные, сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. Работы пройдут в 6 районах города: Автозаводском, Ленинском, Московском, Советском, Сормовском и Канавинском. В частности, новые объекты появятся на остановках больницы номер 40 и улицы Рокоссовского. Нижегородская область заняла 8-е место среди российских регионов по объему твердых коммунальных отходов. На нижегородцев в прошлом году пришлось около 2,5% всего объема бытового мусора в стране. Таковы данные исследования финэкспертизы, подготовленного на основе информации из Росприроднадзора. В среднем на одного жителя Нижегородской области за год пришлось 354,5 килограмма бытовых отходов, на 34,5 килограмма больше среднероссийского показателя. Лидером по совокупному объему отходов стала Московская агломерация. Москва и Московская области обеспечили пятую часть общероссийского показателя. Далее следует Краснодарский край, Санкт-Петербург, Свердловская область и Татарстан. Владимир Путин, который в пятницу был с рабочей поездкой в Нижнем Новгороде, протестировал новую модель кроссовера «Волга К-50». Он подтвердил, что машина едет плавно и тихо, а потом с легкостью довез сотрудницу сборочного предприятия из одного цеха в соседний. Напомню, К-50 – это флагманский кроссовер «Волги». Творческое и иное вдохновение инженеры искали в очертаниях китайского кроссовера «Джили Манджаро», пишут СМИ. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода. Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается преимущественно пасмурное небо и плюс 18 градусов на термометре. Вечером прохладнее, плюс 16, сохранится пасмурная погода, ночью плюс 13 градусов и облачно с прояснениями.
2: Валюта.
1: На 31 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 73 копейки. Держитесь курса.
2: Компании и корпорации.
0: Производители наиболее качественной и конкурентоспособной продукции определят в ходе конкурса Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области. В числе ключевых критериев – эффективная система управления качеством, четкое стратегическое планирование, клиентоориентированность, развитие кадрового потенциала, внедрение современных технологических решений, социальная ответственность и постоянная модерация производственных процессов, рассказал министр промышленности региона Максим Черкасов. Участвовать приглашают все организации, зарегистрированные и осуществляющие производство деятельности в Нижегородской области. Конкурс проводится по трем номинациям в зависимости от численности персонала: до 100 человек, до 500 и свыше 500 человек. В каждой номинации определяются два победителя. Для участия необходимо до 24 сентября направить подписанную руководителем организации отсканированную копию заявки на электронную почту. Мероприятие запрещено для детей. Завод по производству композитных материалов планируется построить на границе Нижнего Новгорода и Дзержинска. Проект планировки и межевания территории утвердило Министерство градостроительной деятельности и развития агломерации региона. Документ размещен на сайте ведомства. Предприятие разместится в Восточном промрайоне в нескольких километрах от автозаводского шоссе на участке площадью почти 43 гектара. Документацию подготовил геопроект НН по заказу компании «Клиент-сервис». На участке построят производственное здание, административный корпус. Также предусмотрена парковка на 120 автомобилей. Кроме того, в рамках проекта планируется расширение проезда, устройство освещения и благоустройство территории. Кролика в Иксонского завода ОМК о рабочих профессиях отметили в проекте «Молот». Главной задачей творческой работы было повышение престижа рабочих специальностей и привлечение внимания подрастающего поколения к профессиям индустриального сектора. При производстве видео авторы использовали передовые цифровые инструменты, заставки озвучки были созданы с помощью искусственного интеллекта. Экспертное жюри высоко оценило креативный подход и качество исполнения, отметив высокий творческий потенциал молодых сотрудников завода. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского.

0: Бизнес ФМ. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
2: Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось, а в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42 45 777.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280 82 42.
3: Через век. Главные капиталы России. Князь Феликс Феликсович Юсупов, праправнук Кутузова и внук прусского короля Фридриха Вильгельма IV.
4: К началу 20 века стоимость имений, дач и домов князей Юсуповых составляла более 21 миллиона рублей. Антрацитовый рудник оценивался в миллион, а сахарный завод — в полтора. Были еще бумажная и картонная фабрики и ценные бумаги на 3 с лишним миллиона. В 1908 году, после гибели брата Николая на дуэли, Феликс Юсупов стал единственным наследником фамильного состояния. Он родился в Санкт-Петербурге в 1887 году, учился в Оксфордском университете и основал там русское общество. В 1910 году создал и возглавил первый русский автомобильный клуб. Женился на племяннице Николая II, Ирине Романовой, и их называли самой красивой парой империи. Первая мировая война застала молодоженов в свадебном путешествии. Приехав к родным в Киссинген, Феликс и Ирина были задержаны в Германии в качестве военнопленных по приказу кайзера Вильгельма II. Ирина ходатайствовала о разрешении вернуться в Россию своей кузины, невестки кайзера, но безуспешно. Тогда отец Феликса, тоже князь Феликс Юсупов, по своим каналам привлек в качестве дипломатического посредника испанского посла. Через него удалось договориться с министром иностранных дел Германии о том, чтобы в распоряжении русской дипмиссии был предоставлен специальный поезд. На этом поезде работники посольства и подданные Российской империи, желающие выехать из вражеской Германии, смогут вернуться на родину. В этот поезд и сели молодожены Юсуповы. Когда императору Вильгельму доложили об их отъезде, он поспешно приказал арестовать их на границе, но приказ опоздал. Беглецам удалось пересечь границу нейтральной Дании. Вскоре, проехав через Финляндию, они оказались дома в Петербурге. Во время Первой мировой войны Феликс Юсупов был освобожден от призыва в армию, поскольку являлся единственным сыном в семье. Однако он не остался в стороне. Первый госпиталь для тяжелораненых был размещен именно в его особняке на Литейном. Работая в нем, он параллельно поступил на годичные офицерские курсы в Пажеский корпус. В декабре 1916 года вместе с депутатом Государственной Думы Пуришкевичем и великим князем Дмитрием Павловичем князь Феликс Юсупов-младший был участником организации убийства Распутина, за что был сослан в имение Ракитное в Белгородской области. После Октябрьской революции Юсуповы уехали в Крым, откуда отправились на Мальту и позднее перебрались в Лондон. Вся их недвижимость и все предприятия в России были национализированы. В 1919 году на средства, вырученные от продажи фамильных драгоценностей и двух полотен Рембрандта, Юсуповы купили дом в Булонском лесу. Чтобы как-то существовать, в 1920-е годы они открыли дом моды «Ирфе», где моделями работали бывшие русские аристократки. В 1927 году Феликс Феликсович опубликовал книгу «Конец Распутина». В 1932-м на мировые экраны вышел фильм «Распутин и императрица». По сценарию жена князя Юсупова была любовницей демонического старца. За клевету князь отсудил у кинокомпании «Метро Голдвин Майер» 25 тысяч долларов. Именно после этого инцидента в Голливуде стало принято в начале фильмов уведомлять зрителей о том, что все события, показанные на экране, исключительно вымышлены, а всякое сходство с реальными лицами является случайным. В 1967 году в возрасте 80 лет последний из рода Юсуповых умер в Париже. Похоронен на русском кладбище в Сан-Женевьев-ду-Буа. Супруга Ирина Юсупова пережила мужа на 3 года.
3: Через век. Главные капиталы России на Бизнес ФМ.
1: Имя нарицательное. Истории привычных названий на Бизнес ФМ.
5: впервые аспирин, не зная об этом, упомянул еще Гиппократ, который открыл жаропонижающие свойства ивовой коры. В 1828 году профессор химии Мюнхенского университета Йоган Бюхнер выделил из ивовой коры активную субстанцию. Почти через 70 лет другой немецкий химик Феликс Хоффман, сотрудник фирмы Bayer, продолжил исследование своего предшественника и нашел метод получения ацетилсалициловой кислоты в форме, пригодной для медицинского применения. Аспирин сделал компанию Bayer одним из мировых лидеров фармацевтического рынка. Препарат был популярен в царской России. Слово «аспирин» было передано Германии после Первой мировой войны странам-победительницам по условиям Версальского договора в счет репараций. Россия не участвовала в подписании этого договора и прав на репарации не получила. Поэтому в СССР препарат официально назывался ацетилсалициловая кислота. Но в народе его по-прежнему называли аспирином.
1: Имя нарицательное на Business FM.
3: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. Легенда – это не только героическое предание. У нумизматов легенда – это еще и любая надпись, включенная в композицию оформления монеты. В средневековой Европе общепринятыми были легенды на латыни. В России при Петре I легенды на всех деньгах стали чеканить на русском языке. Когда Петру заметили, что деньги с русской надписью не будут приниматься за границей, и поэтому следует надпись хотя бы с одной стороны сделать латинской, царь ответил, что скорее скажет спасибо тому, кто предложит ему способ, как сохранить монету в государстве, а не тому, кто укажет, как скорее выпустить ее из страны. Деньги к деньгам. На Business FM.
4: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 12:28 московское время. У микрофона Сердар Уликулеев. Во время атаки украинских дронов на Екатеринбург в понедельник пострадали 4 человека, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер в своем Макс-канале. Российские войска за минувшие сутки нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам боеприпасов, ГСМ и военного имущества, пунктам дислокации ВСУ и иностранных наемников. Об этом сообщает Минобороны. Гражданка России погибла в результате крушения парома у берегов Кипра, сообщило посольство России в Турции. Апелляционный суд в Хельсинки заменил приговор нижестоящей инстанции в отношении гражданина России Вайсла Тордена, предусматривающий пожизненное тюремное заключение на 12,5 лет лишения свободы. Об этом сообщила телерадиокомпания «Юли». Согласно решению суда, в деле было представлено недостаточно доказательств того, что Торден стрелял в раненых украинских солдат, тем самым он не нес личной или командирской ответственности. Предприятие на острове Харк, которое является стратегически важным крупным центром экспорта иранской нефти, не останавливали работу, несмотря на боевые действия в регионе, сообщает агентство Фарс со ссылкой на высокопоставленного представителя нефтяной отрасли Ирана. Ранее президент США Дональд Трамп выложил в соцсеть Truth Social сгенерированный технологиями искусственного интеллекта видеоролик, на котором промышленные объекты на острове Харк подвергаются разрушительному ракетному удару. Остров Харк разнесли до основания, написал Трамп. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина первого в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В России запускают экзамены на получение статуса квалифицированного инвестора. Платная цена зависит от уровня сертификата и варьируется от 8 тысяч рублей до 75. Кому и зачем потребовалось тестировать участников торгов? Уголовное дело против петербургского бизнесмена Ильи Трабера прекращено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката. Трабер провел в СИЗО около 2 месяца по обвинению в убийстве муниципального депутата Александра Петрова. И вот теперь следствие пришло к выводу о непричастности бизнесмена к этому преступлению. Почему не идут в учителя? Около 6 тысяч бюджетных мест в вузах остались пустыми после основного этапа зачисления. И в основном речь о педагогических вузах и специальностях, что отталкивает молодежь от перспектив работать школьным учителем. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Темы, которые пока в тени, но могут выстрелить вскоре. Об этом в специальной реплике политолога Малика Дудакова для «Бизнес FM». Сегодня о том, какое будущее ждет нефтяную сделку Трампа с властями Венесуэлы и сможет ли его администрация понизить цены на топливо внутри Америки.
0: Заранее с Маликом Дудаковым.
3: Сделка Дональда Трампа с властями Венесуэлы, очевидно составленная в спешке и практически на коленке, вызвала крайне неоднозначную реакцию внутри Соединенных Штатов и вовне. В рамках соглашения Белый дом потребовал предоставить американским нефтяным компаниям эксклюзивный доступ к примерно 20% месторождений венесуэльской нефти. Первый, что любопытно, против сделки выступила венесуэльская оппозиция, назвавшая происходящее попыткой колониального захвата ресурсов. Она пообещала не признавать сделку и аннулировать ее, если придет к власти. Лидер венесуэльских оппозиционеров Мария Мачадо так и не может просить Трампу отказ устроить смену режима и поддержать ее кандидатуру на возможных будущих выборах. В Соединенных Штатах же царит скепсис по поводу перспектив хотя бы какой-то серьезной разработки нефти в Венесуэле. Еще в начале этого года, когда случилась операция в Каракасе, американские нефтяники посчитали, что им понадобится минимум 3-5 лет вкладывать деньги в Венесуэлу, чтобы получить хотя бы какую-то отдачу. Без инвестиций в десятки и сотни миллиардов долларов уровень добычи нефти в стране будет падать. При этом риски новой эскалации эскалации и возвращения санкций высоки. За полгода после рейда в Каракасе никто из крупных американских корпораций так и не зашел с инвестициями в Венесуэлу. Нынешнюю сделку Трампа, скорее всего, ждет участь редкоземельного соглашения с Киевом, подписанного весной 2025 года. Никаких минералов на Украине в итоге до сих пор добыто не было. Но Белому дому нужно конструировать определенную повестку, отчасти виртуальную, в попытках понизить цены на топливо внутри Америки. А то рынки скептически воспринимают все заявления аппаратчиков Трампа об открытии Ормузского пролива. Стоимость бензина в США остается выше психологической отметки в $4 за галлон. В ближайшее время Трамп будет встречаться с владельцами американских НПЗ, пытаясь их уговорить понизить цены на топливо в канун выборов. Впрочем, вряд ли что-то получится. Добыча сланцевой нефти внутри США почти не растет. Она замерла на отметке в 13-14 миллионов баррелей в сутки. Перебои с поставками углеводородов с Ближнего Востока сохраняются. С Канадой, крупнейшим экспортером нефти в Штаты, Трамп вновь разругался в рамках своих торговых войн. А чем выше топливные цены, тем более шаткими будут позиции республиканцев на скорых выборах. Если они дальше будут оставаться на уровне выше $4 за галлон, то сторонникам Трампа грозит потеря большинства сразу в обеих палатах Конгресса в ноябре. А это резко ослабит позиции хозяина Белого дома.
2: Это был политолог Малик Дудаков, автор одноименного телеграм-канала.
0: Прямо сейчас.
2: Среди погибших на затонувшем пароме у берегов Северного Кипра была россиянка. Об этом сообщило посольство России в Турции. Имя погибшей пока не называется. С теми, кто в теме, накануне 1 сентября. Лицей при ВУЗе, гарантирует ли он выпускникам поступление в этот ВУЗ? Почему школьникам сейчас труднее, чем 10 лет назад? Сколько раз можно передумать, выбирая профессию? И как стать счастливым? Об этом разговор с Валерием Пазыниным, директором лицея НИУ ВШЭ.
0: Бизнес ФМ. С теми, кто в теме.
4: Здравствуйте, с вами Елена Марчукова. С теми, кто в теме. Дело к 1 сентября. Сегодня школьная тема чудесная. Речь пойдет о тех, кто учится в лицеях при высших учебных заведениях. И сегодня мы говорим с Валерием Пазыниным, директором лицея НИУ ВШЭ. Здравствуйте, Валерий Вячеславович. Для ясности, с какого класса можно начать обучение в лицее? С 8, с 9? И от чего это зависит?
5: В лицее Высшей школы экономики можно поступить в 8 класс, в 9 и в 10. Мы рекомендуем поступать в 8 или в 10. Задача вот этих двух лет, 8-10 класса, это понять, на какое направление обучения ты хочешь попасть в 10 класс. Наши ученики к середине 9 класса составляют план дальнейшего образования и получают такую масштабную консультацию. На этой консультации присутствует руководитель направления, на которое ты хочешь поступать, профильные преподаватели, выпускники, ученики этого направления, и они тебе подсказывают, верно ли ты сориентировался. Бывает ли, что направление не точно выбрано? Бывает, конечно, это нормально. Поэтому у нас есть юрьевые дни определенные, когда можно поменять не только индивидуальный учебный план, но и вообще направление обучения, хоть с математики на гуманитарные науки. Их несколько, этих юрьевых дней. В 10 класс мы рекомендуем, в 8 рекомендуем. В 9 класс принимаем немного, но не очень рекомендуем, потому что короткий очень получается цикл, 9 месяцев, и за это время нужно и к ОГЭ подготовиться, и свой выбор сделать. Немножко сложновато.
4: То, что касается ОГЭ, есть ли какой-то минимальный проходной балл, ниже которого вы не рассматриваете кандидатов? И, в принципе, вот в грядущем учебном году высоким ли был конкурс, был ли конкурс среди олимпиадников, потому что сейчас значительно больше вообще стало ребят, которые участвуют, выигрывают в олимпиадах, и даже проблемы у вузов, потому что они выбирают слишком много мест.
5: У нас, конечно, нет такой ситуации, как на некоторых программах бакалавриата, когда все места заняли олимпиадники. Мы были бы и рады такой ситуации, но для 8-9-классника это скорее редкость уже победа на заключительных этапах Всероссийской Олимпиады. Что касается ОГЭ, есть требование, чтобы оно было сдано без троек. И к нашим выпускникам 9 классов, и к тем, кто к нам поступает со стороны. Все остальное по ОГЭ годится для тех, кто прошел вступительные испытания. Теперь по поводу самих испытаний. Они состоят из двух этапов. Первый этап дистанционный, комплексный тест на материале 10 класса. Рассмотрим поступающих в 10 класс. Русский, математика, иностранный язык. Дальше воронка. Тех, кто написали на минимальные баллы, это обычно там 3-3,5 из 10. Второй этап, он проходит очно. Там нужно будет сдать профильный предмет или профильные предметы. И кроме профильных профильного предмета, эссе по иностранному языку. Есть еще этап, когда можно подгрузить индивидуальные достижения. К ним относятся, в частности, олимпиадные результаты ребят. И результаты на региональном заключительном этапе Всероссийской олимпиады вообще могут быть засчитаны как автопроход по профильному предмету. То есть для олимпиадников у нас преференции есть.
4: Не среди олимпиадников, а просто. Есть ли конкурс или просто у вас планомерно заполняется количество мест? И, в принципе, места свободные остаются по итогам отбора?
5: Конечно, никаких свободных мест не остается. У нас в этом году опять повысилось количество абитуриентов. У нас уже оно превысило 8 тысяч. Конкурс, конечно, всегда есть. 1 сентября мы открываем всегда в полном комплекте, в полную завязку. Полная завязка — это 26-28 человек в классе. У нас не маленькие классы, потому что у нас не частная школа.
4: То есть все места бюджетные, платных форматов обучения нет? Или они есть, и они касаются каких-то определенных дисциплин?
5: Обучение по программе общего образования основного и среднего, то есть 8, 9, 10, 11 класс, очные программы, все бюджетные. Лицей онлайн – это очно-заочная программа для тех, кто в других городах, в других регионах, даже в других странах. Эта программа полностью внебюджетная, стоимость 450 тысяч в год.
4: Наблюдаете ли вы какое-то ровное качество образования детей, которые приходят сдавать вступительные, или оно ухудшается, или улучшается наоборот?
5: Сейчас мы видим рост и количества, и качество абитуриентов последние 3 года. Не только в плане того, что средний балл проходной подрос, они понимают, куда они идут, не изучили вопрос и не в последний день подают заявку, а очень большая доля неожиданно в этом году подавала заявку в первые дни. Мы привыкли к тому, что в последние 3 дня основная масса людей подается. А у нас в этом году в первые 4 дня подала основная масса. Значит, это люди, которые готовились к этому моменту. Вижу позитивную тенденцию для наших абитуриентов, но это не значит, что это, в принципе, какая-то глобальная тенденция.
4: Название, что это лицей при высшей школе экономики, оно говорит о том, что ты обязательно поступишь или нет? Есть ли какие-то преимущества, меньше экзаменов, больше возможности претендовать на бюджетные места в вышке?
5: Законодательство в этой сфере довольно определенно говорит, что конкретных прямых преимуществ при поступлении на бюджет у них не может быть. При поступлении на внебюджет есть небольшие скидки, максимально 25% на первый год обучения. Преимущество — это преадаптация. У нас уже 8-классник чувствует, что он учится в университете. В 10-м классе вообще есть факультетский день. 10-классники идут на факультеты, про которые они думают, они туда легче поступать. И там видят вообще преподавателей этих факультетов, всю эту архитектуру и начинку этих факультетов. Далеко не всегда после этого они думают, что точно мне вот именно сюда.
4: А часто такое бывает? Вы для себя ведете какую-то статистику?
5: Это вообще нормально для возраста 15, 16, 17, 18 лет. И мне очень жаль вот поколение старше нашего, потому что во многих разговорах я замечаю, что какой-то случайный выбор программы высшего образования для них вообще определил потом и профессию, и всю жизнь. Сейчас уже ребята гораздо проще к этому относятся. Понял, что твой выбор неправильный, надо менять, потому что единственная возможность стать действительно счастливым, самореализованным человеком — это найти свое дело и именно им заниматься.
4: Вы себя чувствуете счастливым, реализованным человеком? Что вы преподаете?
5: Я вообще в образовании очень себя здорово нашел. Мой предмет — русский язык. Я закончил филологический факультет МГУ с отличием. Я не думал, что я буду преподавателем, но когда пошел работать учителем, мне это ужасно, очень нравилось. И я до сих пор, а я уже директор, получается, 12 лет, я не могу до сих пор себе отказать в удовольствии хотя бы одну группу вести. И для меня это какая-то прям большая какая-то отдушина, большая доля интереса. Я и для взрослых люблю преподавать, в магистратуре там работаю. Это тоже мне нравится, но без школьников как-то жизнь моя не полна. Я честно считаю, что работа учителем, если, конечно, это твое призвание, это одна из самых счастливых профессий, которая может быть. Ты не сразу видишь, конечно, результат, он во многом отложен, но у тебя есть возможность его увидеть. И самое важное, что каждый день ты все равно понимаешь, кому и зачем это надо. Ну, это действительно надо. Это действительно круто. Если тебе это нравится, ну, лучше не придумаешь.
4: Если чуть-чуть вернуться к экзаменам, да, умеренно приятной теме, ЕГЭ на 100 баллов – это обязательная часть программы абитуриента сейчас? Много ли у вас 100-бальников? Вы вообще как относитесь к этой системе ЕГЭ? Нужно ли от нее уходить, как многие призывают? Как вы думаете?
5: В этом году такая волнительная была приемная кампания. Это что-то. Отчасти из-за того, что по математике был экзамен немножко попроще, чем все привыкли, и много было высокобальных результатов. И в итоге проходные баллы на бюджет на некоторые программы выше 300, ну, там, 310. Ну, в общем, какая-то странная ситуация. И выясняется, что для бюджета тебе даже 100 баллов недостаточно, а нужно еще все-все-все собрать дополнительные возможности. Это, конечно, ну, такое. А 100 бальных результатов в этом году было 105, но выпускников у нас более 700. Насколько эта система там прекрасна, не прекрасна, просто непонятна альтернатива в чем. Если возвращаться опять к вступительным в университет, это возвращаться к тем проблемам, от которых удалось уйти. То, что все сейчас научились к нему готовиться и приходится его усложнять, а когда он усложняется, чтобы набрать его высокий балл, приходится прям реально доучивать все сусеки и тратить дополнительное время. Вот это сейчас такая проблема есть.
4: Кажется, на самом деле, что дети учатся значительно больше, ну, не знаю, мой сын, по моим ощущениям, учится и должен сделать значительно больше, чем я.
5: Да, и прекрасно, может, раз прекрасно, но учеба много, и это сложно. И чтобы добиться таких результатов, нужно пахать, ну, реально, без шуток. Сейчас старшеклассники гораздо больше работают, чем там 15 лет назад.
4: Валерий Вячеславович, спасибо вам большое за беседу. Валерий Позынин, директор лицея НИУФЭ. Мы тоже немножко приобщились сейчас к академической теме. Хорошего вам и успешного учебного года. Благодарю.
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: С Валерием Позыниным, директором лицея НИУФШЭ, беседовала Елена Марчукова. Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале BFM.ru. Бизнес FM. Контекст. 5 и 6 октября. Геленджик. Третий международный форум о технологиях для повышения качества жизни человека. Биопром 2026. Главная тема – экосистема высокого качества жизни. В программе обсуждение технологий в сфере фармацевтики, медицины, пищевой промышленности, биотехнологий, косметики и экологии, а также встречи представителей бизнеса, науки и государства. Подробнее на biopromforum.ru. 12+.
6: Валюты. Валюты. Чешская крона стала платежным средством страны, заменив чехословацкую крону в 1993 году. После распада Австро-Венгрии в 1918 и до начала Второй мировой войны старая чешская крона была одной из самых сильных европейских валют. Сегодня в несколько десятков раз дешевле доллара США.
0: Валюты на Бизнес FM. Компании и корпорации.
2: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
2: Скорректированная чистая прибыль Аэрофлота по МСФО в первом полугодии снизилась на 88% до 470 миллионов рублей. Авиаперевозчик также получил 600 миллионов чистого убытка против прибыли годом ранее. Выручка группы за январь-июнь, напротив, увеличилась на 3,5% благодаря росту операционных показателей. 20 крупнейших аптечных сетей России заработали за полгода больше 900 миллиардов рублей выручки, узнал Forbes. Это почти 75% всего рынка, следует из рейтинга DSM Group. Лидером рейтинга стала сеть Rigla Здрав Сити с выручкой 152 миллиарда рублей. Случаи мошенничества в связи с выходом в сентябре новых айфонов 18 Pro и 18 Pro Max могут вырасти на треть, рассказали Forbes аналитики Byzone. Основным сценарием станут фальшивые предзаказы с поддельными сайтами. В прошлом году количество мошеннических кейсов вокруг 17-х айфонов втрое превысило показатели времен предыдущей 16-й версии.
0: Банкротство.
2: Суд в Москве начал банкротство Декатлона. Процедуру наблюдения ввели в головной структуре бывшего оператора сети в России, которая сейчас представлена магазинами Деспорт. Основанием для банкротства стал долг в 19 миллионов рублей перед кредитором Андреем Таскиным, получившим права требования от компании Arbitex. Требование признано обоснованным и включено в реестр. Рассмотрение дела состоится 10 февраля. Новости компании и корпораций. Держитесь курса. Двенадцать сорок семь в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Число жертв крушения парома у побережья Северного Кипра достигло 8. Среди них есть гражданка России. Ее имя пока не сообщается. Спасатели ищут еще 17 человек. ТАСС со ссылкой на местные власти сообщает, что 241 человек спасен. Напомню, судно попало в шторм вскоре после выхода в море, быстро начало набирать воду, перевернулось и затонуло на глубине 514 метров. Паром шел из порта Герне в турецкую гавань Ташуку и перевернулся в 2,5 километрах от кипрского берега. На его борту, по данным властей, было более 260 человек, включая 8 членов экипажа. Многие выжившие пассажиры получили травмы и находятся в больницах, сообщают турецкие СМИ. Пассажиры парома рассказали телеканалу «Ахабер», что капитаны и члены экипажа вначале не придали значения угрозе затопления, а затем, когда в носу корабля появилась большая течь, покинули его первыми, бросив пассажиров. Также поступали жалобы, что на судне не хватало спас-жилетов. Комментирует заслуженный спасатель Российской Федерации, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин.
7: На мой взгляд, первое, это как раз судно катамаранного типа. Я так думаю, что в момент перевертывания судна, это в основном и получились, к сожалению, человеческие жертвы. Мы получили человеческие жертвы. То, что не хватало жилетов, может быть похоже на правду, может быть нет, потому что регистр морской не выпустит просто так судно без соответствия всем требованиям. То есть жилеты должны быть обязательно. Просто в момент паники не каждый человек, наверное, смог найти свой жилет, одеть правильно и двигаться в нужном направлении, если это команда была, если руководил кто-то эвакуация из персонала парома. Тут много разных всяких вариантов. Однозначно, сейчас не зима, сейчас море довольно теплое, и если вы находитесь в экипированном состоянии, то есть на вас находится правильно одетый спасательный жилет, и физическое состояние ваше, вы не какой-то больной, который резко реагирует на смену температуры, то шансы выдержать, конечно, есть, и находиться час и полтора в воде в такой ситуации, я думаю, что возможно.
8: Час-полтора среднестатистический человек смог бы на воде без жилета, да, продержаться?
7: Нет, без жилета ни в коем случае.
2: Сергей Щетинин, заслуженный спасатель. Получив сигнал о бедствии, на место крушения поспешил одно из пассажирских судов, 4 сторожевых катера погранслужбы Северного Кипра, а также 5 аналогичных кораблей из Турции и 2 вертолета. Кадры, транслируемые турецким телевидением, показывали перевернутый паром в воде с людьми в спасательных жилетах на вершине оранжевого корпуса. Пропавших без вести продолжают искать с помощью дронов и водолазов. На борту судна, по данным кипрских властей, были иностранцы. Судя по видео, крушение в соцсетях, в том числе там находились русскоязычные граждане. Ну, как я уже говорила, одна из россиянок была найдена среди погибших. Как сообщили в посольстве, по данным от турецких властей, в результате крушения вот эта женщина погибла. Что может осложнять спасательную операцию, говорит гендиректор акционерного общества «Суфракт» Карен Степаньян.
9: На сегодня есть совершенно четкие и понятные процедуры, есть конвенции, есть так называемое руководство ИАМСАР, это координация спасения людей на море с воздухом в прямой связи с морскими службами спасения. Вот, в частности, данное затопление пока что непонятна причина, либо это столкновение, либо это неполадки самого судна, но, скорее всего, все-таки это было нарушение герметичности корпуса судна, одного из поплавков, и в связи с этим потеря отстойчивости. Мы узнаем это только, когда закончится расследование. Здесь вопрос в другом, очень важный. Это как раз работа экипажа по подготовке пассажиров к возможным аварийным случаям. Скорее всего, имело место небрежность экипажа, потому что, выходя в море с более чем 200 пассажирами, выходя в штормовое море, все-таки необходимо было немножко заострить внимание на правилах спасания, правилах покидания судна. Здесь самое страшное, что может быть, это недоработка экипажа и вследствие этого паника. В таких случаях основной фактор, конечно, который усложняет поиски и спасание, это погодный фактор. Есть еще моменты, конечно, удаленности от берега, но это точно не в этом случае, потому что катастрофа произошла практически в прямой видимости береговой линии. И, конечно, второй момент – это глубина затопления, потому что судно ушло под воду на глубине более 500 метров. Там с большой долей вероятности остались внутри люди. Придется использовать уже аппараты какие-то, чтобы потом выяснить количество людей, оставшихся там. Но на это потребуется время.
2: Карен Степаньян, гендиректор «Суфракт». Экипаж парома вместе с капитаном уже задержан и дает показания по подозрению в халатности, сообщают кипрские власти. Министр общественных работ и транспорта, непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра, заявил, что затонувшее судно 2,5 месяца назад прошло качественную техническую инспекцию, а его капитан имеет 25-летний опыт работы и лицензию на управление судами. Также проверяется версия о возможном столкновении парома с неким объектом. Точную причину крушения судна установлена установят лишь после анализа черных ящиков, сообщил министр транспорта Кипра. В непризнанной республике объявлен трехдневный национальный траур.
0: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: Гриш, приветствую.
10: Добрый день.
2: Ну, бренд продолжает расти, плюсует в данный момент 3,5%.
10: Да, здесь пока ничего не меняется. Следим по-прежнему за динамикой американского сорта нефти WTI, потому что, ну, основная активность спекулянтов именно на Нью-Йоркской товарной бирже сосредоточена. Соответственно, уровень 8,8, насколько я понял, всех сейчас волнует. Если рынок его пройдет, то движение по американской WTI в район 100+ может быть достаточно стремительным. Ну, не мудрено, что по этой причине и Трамп, и представители его команды пытаются как-то словесно все дело остановить. Трамп обещал, что венесуэльская нефть, которую якобы американцы полностью закупились, там концессии и прочее, ну, дескать, вся нефть Венесуэлы – это не их нефть, это нефть Америки. И даже Трамп обещал заполнять стратегические резервы именно венесуэльской нефтью. Ну, понятно, что это его слова, но, тем не менее, попытки все это словесно остановить есть. Вот другой вопрос, что удар по иранскому военному объекту на одном из островов, он, конечно, спутал карты, потому что Иран тут же ответил. Теперь не очень понятно, Трамп вошел во вкус или что это было. Все обсуждают тот ролик с помощью искусственного интеллекта, созданный Трампом, где удар уже вроде как в теории будет по острову Харк. Там нефти, там очень много уже объектов нефтяных. Ну, считается, что военные объекты бомбить можно друг у друга. Это не какая-то эскалация крутая или война. А вот если затрагиваются энергообъекты, это уже война в том плане, что Иран начнет бить по таким же объектам в странах залива. Кувейт, Бахрейн, в первую очередь Арабские Эмираты. Ну, соответственно, из-за непонимания ситуации премия пока остается высокой. Ну и действительно, если произойдет вдруг какая-то атака на жизненно важную иранскую инфраструктуру, да, связанную с энергетикой, с добычей нефти, да, тут КСИР уже будет не остановить. Они будут лупить практически всюду, куда только дотянутся Эмираты, Кувейт, Бахрейн и прочее. Ну, может быть, Саудовская Аравия в этом плане как-то уцелеет. Вроде как они с ними пытаются какие-то компромиссные варианты взаимодействия формировать. У нас на рынке рост цен на нефть, с одной стороны, вызвал такой прилив энтузиазма. Покупали акции нефтегазовых компаний. С другой стороны, рынок топчется, по сути, на месте. Просто на более низком ценовом диапазоне. Там несколько крупно капитализированных бумаг, таких как «Газпром», «Сбербанк», влияют на индекс Мосбиржи. Вот они сегодня растут, но индекс Мосбиржи пока растет в пределах процента. Также рост цен на нефть не сильно помогает рублю, с учетом того, что Минфин собирается понизить стоимость отсечения российских сортов нефти, поэтому тут рост цен на нефть просто приведет к тому, что еще больше нефтегазовых доходов будет, а значит, еще больше скупка валют. В условиях низкого предложения валют страны экспортеров, естественно, пока валютный рынок во власти игроков на понижение курса рубля, ну и, соответственно, юань к рублю остается выше отметки в 12.80.
0: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
11: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
12: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
13: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
0: Реклама – наша профессия.
14: когда бельгийская пивоваренная компания решила разместить рекламу своего нового продукта, в Брюсселе не нашлось ни одного подходящего сити-формата. Рекламщики остроумно вышли из положения, вырубив специальную конструкцию изо льда. Рекламный носитель оказался очень практичным. Ко всему прочему, он выполнял функцию холодильника, всегда заправленного бесплатным пивом.
15: Реклама. Наша профессия. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
1: 12 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердар Уликулей. Сотрудники ФСБ задержали в Крыму по подозрению в государственной измене двух россиян, мужчину и женщину, которые передавали Украине данные об объектах Минобороны России на полуострове и организовывали схроны со взрывчаткой для терактов. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Противник увеличил число направляемых дронов на территорию Донбасса и Новороссии в связи с начавшимся там досрочным голосованием на выборах депутатов Госдумы. Об этом заявил зампред Центра избиркома Николай Булаев на заседании комиссии. По его словам, он обсудил ход досрочного голосования с представителями региональных избиркомов четырех регионов, которое началось с 28 августа. Власти ЕС планируют включить около 1600 физических и юридических лиц в новый пакет санкций против России, сообщает «Политика» со ссылкой на источники. По их данным, новый пакет рестрикций будет одним из самых крупных с начала украинского конфликта. Ожидается, что санкции будут представлены в октябре на встрече лидеров ЕС. Предварительные данные показывают, что при производстве вакцины для животных «Мультикан-8» могло быть допущено нарушение технологии. Об этом заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. «Это серьезно, вплоть до отзыва лицензии», — заявил Данкверт. Ранее в СМИ появилась информация, что сотни собак пострадали после прививки этой вакциной. Производитель вакцины компания «Ветбиохим» заявила, что отзывает серию препарата и выясняет все обстоятельства ситуации. Россельхознадзор обратился в прокуратуру для проведения совместной проверки предприятия по производству вакцины «Мультикан-8». Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Час дня в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Минцифры просят выделить IP-адреса сервисов из белых списков в отдельные подсети. Такое письмо ведомство направило хостинг-провайдерам и сервисам веб-защиты, пишет РБК. Это нужно, чтобы избежать ситуации, когда в белую инфраструктуру попадает не один адрес, а целая сеть, включая клиентов провайдера, среди которых могут быть запрещенные ресурсы и VPN. Новые взаимные удары США и Ирана потащили вверх цены на нефть. Баррель Brent прибавляет 3,5% и торгуется выше $90. КСИР называет атаку на американские базы в Иордании и Эмиратах ответом на удары по иранскому острову Ларак в Ормузском проливе. Пентагон официально ситуацию не комментировал. От 0 до 20 тысяч рублей в месяц в канун начала нового учебного года Бизнес FM выяснил, сколько стоит продленка в российских школах и чем отличается платный вариант от бесплатного. Подробности в ближайшем эфире. Минцифра просит выделить IP-адреса сервисов из белых списков в отдельные подсети. Такое письмо ведомство направило хостинг-провайдерам и сервисам веб-защиты, пишет РБК со ссылкой на документ. Это нужно, чтобы избежать ситуации, когда в белую инфраструктуру попадает не один адрес, а целая сеть. А вместе с ней и другие клиенты провайдера, среди которых могут быть запрещенные ресурсы и VPN. Такое не массово, но происходит, объясняет гендиректор разработчика CRM-системы Мегаплан и базы знаний с ИИ-помощником Колабис Сергей Козлов.
16: говорить о том, что массово может попасть в белую инфраструктуру какой-то неправильный адрес, нельзя. Нужно понимать саму схему работы. Большие хостинг-провайдеры с большими продуктами используют свой же хостинг и для продажи для B2C и B2B сегментов. Поэтому в теории, купив такого хостера виртуалку, есть вероятность получить IP-адрес из белого пула белого списка, который зарезервирован под большой продукт. Какой-нибудь ВК-Макс, Яндекс.Маркет и тому подобное. Перенос под сеть – это вопрос организационной меры, которая должна не позволить выдавать адреса из белого списка так кому-то, кому не позволено.
2: Сергей Козлов, гендиректор разработчика CRM-системы «Мегаплан». Еще в начале года профильное издание «Код.ру» писало, что VPN-сервисы, которые арендовали серверы с IP-адресами из белого списка, потеряли к ним доступ. А облачным провайдерам запрещено сдавать в аренду такие адреса, писали СМИ. Теперь, как предполагают эксперты, крупнейшие хостинг-провайдеры будут выделять отдельную подсеть только для ресурсов из белого списка. Но это может иметь и негативные последствия для самих таких сервисов – не исключает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
17: Перенос под сеть – это значит, что определенные адреса туда никого не добавляют, кроме конкретных организаций, собственно, того самого белого списка. Но, опять-таки, этих адресов будет очень много. Там будет, скорее всего, даже не одна подсеть. Поэтому, знаете, как у себя дома? Вы можете сделать отдельную сеть для каких-то устройств. Например, сказать, что вот эти вот умные устройства у меня будут в отдельной подсети. Вот это, например, то же самое. Все вот эти требования с, к примеру, выделениями в отдельный сегмент и так далее – это все очень классно звучит, когда у тебя компания, организация, когда у тебя некий периметр с ограниченным количеством пользователей. А в интернете это же безграничное пользование. Там же различные устройства, различные люди. То есть это чуть-чуть более сложная история и чуть-чуть другие правила и другие требования. То есть из того, что я слышу про вот эти отдельный сегмент выделить, это клево сделать для корпорации и внутри корпорации, внутри организации. А вот в рамках интернета это, конечно, очень своеобразная история. Тут будет очень много подводных камней. И, кстати, если хостинг-провайдеры вдруг скажут, да хорошо, погнали, и выполнят это требование, тогда проблемы начнутся у этих сервисов. Потому что они для части страны станут менее доступны, потому что, к примеру, добавят в белый список только конкретные, к примеру, айпишники конкретного ВК. Сервера у ВК, предположим, находятся в Москве. И, к примеру, господа из Владивостока не смогут до Москвы докинуть трафик. Или смогут, но там будет очень долгий процесс полета этого пакета туда и обратно. То есть, в целом, конечно, так можно сделать, но, опять-таки, в рамках страны это в определенные сложности возымеет. Самые неприятные последствия будут у тех, кто будет в белом списке, потому что куча интересных решений для улучшения оказания сервиса просто перестанут работать, потому что это технически будет крайне сложно реализовать, а также, чем сложнее реализация, напоминаю, тем больше шанс ошибки. А чем больше шанс ошибки, тем больше поверхность атаки.
2: Алексей Горелкин, гендиректор Фишман. По данным компании Вига, в июле в среднем почти 70% подключений к мобильному интернету в Центральной России проходило через белые списки. По сравнению с январем их количество выросло на 30%, а в приграничных регионах 90% подключений шло только по белым спискам. Нефть Brent превысила $91 за баррель на фоне обмена ударами США и Ирана. Декабрьские фьючерсы прибавили более 3% после очередного витка эскалации в Ормузском проливе. Конфликт вновь перешел в активную фазу после того, как накануне американские беспилотники впервые за месяц нанесли удар по иранским военным целям на острове Ларак, как уточнял портал Axios, чтобы предотвратить попытку минирования Ормузского пролива. В результате погибли 2 человека, еще 2 ранены. В ответ КСИР нанес удары баллистическими ракетами и дронами по 2 американским авиабазам в Иордании и 1 в Арабских Эмиратах. Также Иран сообщил об атаке на американские танкеры в Ормузе. Кроме того, по данным иранского агентства «Фарс», в южной части пролива, где ранее, по данным «Аксиос», организовали тайный маршрут для танкеров, на 2 минах подорвался супертанкер, пытавшийся пройти по незаконному пути. Кому принадлежало судно, не уточняется. Транзит через пролив тем временем сократился до 5 судов в день, сообщала «Аль-Джазира», хотя реальные цифры могут быть выше из-за отключения судами систем идентификации в целях безопасности, комментирует политолог. Международник, востоковед Елена Супонина.
18: Нынешняя эскалация произошла на фоне беспрецедентных усилий посредников, которые пытались сдержать стороны. Этим занимались и Пакистан, и Султанат Оман, и Катар, и некоторые другие. Но степень недоверия настолько велика между Ираном и США, что не получилось. Причем в эскалации в большей степени даже заинтересованы иранцы. Трамп-то был, в принципе, не против продолжения перемирия, тем более, что у него ноябрьские промежуточные выборы, и республиканская партия подходит к ним не в самой лучшей форме. Иранцы это учуяли, и как раз для них эскалация уже не так опасна, им терять уже нечего, и они считают, что чем больше они досадят Трампу, тем для них в перспективе будет лучше, хотя это игра с огнем. Но при всей такой неожиданности этой эскалации, она на самом деле хорошо просчитывалась, потому что провокаций с обеих сторон было уже много, стороны едва сдерживались, и, наконец, это выплеснулось. И удары именно по острову Ларак со стороны американцев говорят о том, что военные США какие-то вещи все-таки просчитывают заранее, детально. В разработках этот остров фигурировал уже давно, и американские эксперты поговаривали, что надо бы по нему ударить. Так что при всем нежелании продолжать войну, пусть и вялотекущую, администрация Трампа к военным вещам все-таки оказывается готова, а это означает только, что нового витка эскалации не миновать.
2: Елена Супонина, политолог-международник. В середине августа США организовали тайный коридор в южной части Армуза у берегов Омана, чтобы незаметно от Ирана каждую ночь вывозить миллионы баррелей нефти. А накануне Трамп объявил о крупнейшем нефтяном соглашении, которое на 25 лет должно предоставить штатам доступ к 20% месторождения венесуэльской нефти. Увенчаются ли успехом все эти попытки американцев успокоить мировые цены на нефть, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда «Нацэнергобезопасности» Игорь Юшков.
19: Пока судовладельцы не верят в безопасный проход, и Иран это подтверждает, периодически нанося удары по танкерам, которые не согласованы с ним. Соединенные Штаты пытаются создать некую альтернативу и показать, ну, если не ближневосточная нефть, сейчас мы вам обеспечим приход на мировой рынок нефти из Венесуэлы, чтобы успокоить мировой рынок, чтобы сдержать дальнейший рост цен. Потому что вместо ближневосточной нефти мир продолжает проедать нефть из стратегических ресурсов, в том числе Соединенные Штаты. Да, такой нефти еще довольно много, особенно у американцев, и у Китая, но при этом каждая новость о том, что прежние объемы истощаются, их становится меньше, она толкает цены на нефть вверх. И как минимум до ноября, когда будут до выборов в Конгресс США, команда Трампа делает некий реверанс в сторону своей же республиканской партии и пытается все-таки не допустить дальнейшего стремительного роста цен. Поэтому здесь цены, наверное, и будут находиться вокруг $90 за баррель, потому что американцы постоянно генерируют инфоповоды, которые должны успокоить рынок. И в этом плане вряд ли что-то изменится. Тем более сдерживающим фактором становится еще и постепенное снижение объемов потребления, которое будет происходить на протяжении всей осени. Но, опять же, и понижение какого-то существенного ждать не стоит, пока нет никаких договоренностей между Ираном и Соединенными Штатами, потому что фундаментально на рынке сохраняется дефицит. И этот дефицит покрывается только исключительно за счет нефти и стратегических резервов.
2: Игорь Юшков, ведущий эксперт фонда «Нацэнергобезопасности». На дипломатическом фронте Вашингтон тоже ужесточает позицию. В интервью Рейтер министр финансов США Скотт Бессент заявил, что администрация Соединенных Штатов намерена вводить новый пакет санкций против Ирана еженедельно. США не исключают разных сценариев развития ситуации, но ранее заявляли, что переговоры сейчас не ведутся и в обозримой перспективе они не возобновятся. Однако, как пишет «Нью-Йорк Таймс», быстрой военной победы над Ираном не будет. Удары с воздуха не дали нужного результата, и теперь Вашингтон делает ставку на морскую блокаду и санкции. Американские военные говорят о продолжительной кампании на месяцы вперед, но, по мнению издания, Трамп и американцы вряд ли готовы платить за это кровью и деньгами. В Екатеринбурге предотвращена атака на склад торговой компании. Обломки БПЛА упали рядом со зданием, сообщил уполномоченный представитель президента на Урале Артем Жога. По его словам, удар был нанесен пожилому многоквартирному дому. В нем повреждены несколько квартир. Как сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер, после атаки БПЛА на регион зафиксированы возгорания. Всего повреждены 3 дома. Жертв нет. Пострадали 4 человека. Рядом со складом какой именно торговой компании упали обломки, не уточняются. Что еще известно об атаке, говорит выпускающий редактор «Бизнес-ФМ Екатеринбург» Сергей Ледовский.
20: Именно об атаке на склад ничего не известно. По теме существа, которую я проверил, ничего не пишется. Пишется, что попали обломки, в какой конкретно склад не указано. То есть у нас произошло попадание осколков в жилой дом, а вот про склад ничего не
2: известно. А про жилой дом что известно?
20: В жилом доме на улице Гаршина пострадало несколько квартир предварительно. Произошло возгорание в нескольких квартирах. В некоторых квартирах буквально обваливаются балконы. Обрушен частично фасад. Никто предварительно не пострадал. Люди эвакуировались заблаговременно. Услышали «да» беспилотника. Срочно сами эвакуировались из здания. В доме, в который попал обломок беспилотника, началось возгорание в доме. В соседних домах тоже, как сообщают читатели городских порталов, было слышно сильный шум. У кого-то тряслись квартиры буквально. Одна женщина рассказывает, что у нее огнем полыхнуло прям балкон. Сейчас люди эвакуированы, на месте работают спасательные службы, милиция, скорая, прибыл мэр города. Сейчас пока жителей обратно в дома не пускают, они разместили сами местные школы. Возможно, если людям придется оставаться на ночь, их, возможно, разместят в здании местных школ. Люди обеспечены питьем, водой.
2: О каких районах города идет речь? Складские помещения – это наверняка окраина, а вот дом?
20: Это район Уктус, это южная часть города. Там, да, вместе рядом могут быть расположены складские комплексы. Это окраина.
2: Сергей Ледовский, выпускающий редактор «Бизнес-ФМ» Екатеринбург. Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пострадавших от атаки БПЛА в городе. В ведомстве добавили, что исполняющий обязанности городского прокурора координирует работу экстренных служб на месте инцидента. Всего за ночь над российскими регионами сегодня были сбиты 239 беспилотников, сообщили в Минобороны.
21: Реклама. Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
22: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
23: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
2: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Банки и микрофинансовые организации с сентября будут отчитываться о взыскании просроченных долгов. Такой закон вступает в силу завтра. Порядок, форма, сроки и периодичность представления отчетов будут определяться Федеральной службой судебных приставов по согласованию с Центробанком. Ранее обязанность направлять отчет о своей деятельности была закреплена только за профессиональными коллекторскими организациями. Почти треть, чуть более 29% иностранного бизнеса в России сегодня составляют компании с учредителями из Азиатско-Тихоокеанского региона. Это выяснили аналитики Русспрофайл. В первую тройку по количеству действующих организаций входят Китай, Индия и Южная Корея. В основном такие компании занимаются торговлей, управлением недвижимостью и предоставляют услуги в сфере туризма, а также общепита. Россия за первые 7 месяцев этого года получила почти 54 миллиона долларов от экспорта чая. Это превышает показатели прошлого года на 20%. Объем экспортируемой продукции увеличился на 6% и достиг 6 тысяч тонн. Такие данные представлены Федеральным центром «Агроэкспорт». Основная доля выручки пришлась на поставки в Белоруссию, составив более 25 миллионов долларов, что также демонстрирует наибольший прирост в 6 миллионов 300 тысяч долларов. Продажи цветов в магазинах в России упали на 4% за 7 месяцев этого года, до 1 миллиарда 270 миллионов рублей. Это следует из данных Инфолайн-аналитики. Объем продаж снизился.

0: Ожидаются дожди, сильный ветер и грозы. И такая тенденция может сохраняться весь сентябрь. Он будет теплым, но мокрым. Подробнее о погоде на эту неделю говорит заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
1: Погоду в столичном регионе определял антициклон, но с запада приблизился теплый атмосферный фронт, поэтому в воскресенье прошли небольшие дожди. Сегодня в понедельник ожидаем только по области небольшой дождь, так как атмосферный фронт ушел на восток, да и то он теплый и днем практически не дает осадков. Температура повысится в последний день августа до 22-24 градусов. 1 сентября ночью и утром преимущественно без осадков. Температура минимальная 9-11 градусов, по области 9-14 градусов, в центре города до 15 градусов тепла. Днем переменная облачность, местами, правда, тоже может пройти кратковременный дождь, не исключена гроза, но день очень теплый, температура 24-26 градусов ожидается. 2 сентября, к сожалению, погода портится, кратковременный дождь и ночью, и днем, но температура понизится, 21-23, хотя еще достаточно тепло, и ночью высокая температура 16-18 градусов. 3 сентября местами небольшой дождь в ночное время, днем дождь кратковременный, температура еще ниже, около 20 градусов. 4 сентября местами небольшой дождь, днем около 20 градусов тепла при юго-западном ветре. Самый дождливый день на неделе – это 5 сентября. Облачная погода с дождями, ночью 9-14 градусов, днем 13-18 градусов. Постепенно заявляет о себе осень. Погода будет на неделе с дождями кратковременного характера, а температура постепенно понизится.
0: Людмила Паршина, заведующая лабораторией Гидрометцентра. Как сообщают синоптики, бабье лето начнется ближе к середине месяца и продержится не более 5 суток. Авторы против искусственного интеллекта. Правообладатели смогут запретить использовать свои произведения для обучения нейросетей. Предполагается, что они будут делать это через единый портал организации по управлению правами. Это следует из поправок к недавно принятому закону об ИИ, пишет Коммерсант. Поправки разработала рабочая группа при Совете по кодификации при президенте. Участники рынка предполагают, что организацией, через которую это все будет проходить, может стать российское авторское общество. Они не исключают, что в будущем РАО может стать посредником по взысканию платежей с разработчиков ИИ-моделей. Но это не должно быть единственным вариантом, уверен гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии, кандидат юридических наук Никита Данилов.
2: Мы считаем, что запреты и ограничения на обучение на контенте интеллекта должны и могут устанавливаться различными способами. Это могут быть различные юридически значимые способы коммуникации, такие как, например, официальный сайт правообладателя или автора, или даже, может быть, официальные письма от авторов и правообладателей в сторону разработчиков больших фундаментальных моделей. У нас, на самом деле, таких моделей предполагается будет только две, и я думаю, не проблема, если это будут официальные письма, коммуникации от правообладателей и автора в сторону таких разработчиков. Понятно, что сейчас обсуждается создание некого отдельного специального ресурса для фиксирования таких запретов, но создание такого ресурса потребует денег, администрирования, плюс коммуникацию страны авторов и правообладателей с таким ресурсом. Возможно, это будет лишний посредник во всей этой истории. Но если это будет только как альтернативный способ запрета или ограничения, то может быть. Но в любом случае есть уже существующие официальные каналы коммуникации, которые можно использовать. Поэтому здесь должна быть максимальная гибкость и возможность со стороны автора и правообладателя выбрать способ такого запрета.
0: Никита Данилов, гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии. В ассоциации больших данных, куда входят Сбер и Яндекс, считают, что создание отдельного реестра только усложнит систему и технически нереализуемо. Современные модели работают с огромными массивами постоянно меняющихся данных, поэтому разработчик физически не может перед каждым этапом обучения сопоставлять миллиарды объектов с отдельной базой запретов и проверять актуальность прав на каждый из них, уточнили там. Некоторые эксперты считают, что проще, когда есть понятный машиночитаемый запрет на самом источнике. Технически реализуемы оба варианта, но вопрос в другом, рассуждает гендиректор АЯ-эксперт, профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления Роман Душкин.
3: Что касается технической составляющей, то оба решения, они выглядят немножко странно. Машиночитаемая метка на самом произведении, что его нельзя использовать для обучения, ну да, это намного более правильный подход при автоматизации всего процесса, там, сбора датасета, образно говоря. С другой стороны, наличие доступного реестра тоже не космическая наука.

0: То есть, если реестр доступен по API. Но здесь я вижу большое количество схем для злоумышлений против разработчиков систем искусственного интеллекта. Ведь сейчас, как бы, из-за вот этого хайпа все хотят на нас, образно говоря, нажиться. Мы делаем важнейшую работу. Мы пытаемся двигать научно-технический прогресс. То есть, для чего создаются модели? Не для того, чтобы младший сотрудник с утра, когда пьет чашечку кофе, спросил погоду у чат-агента. Нет. Если есть огромные вот эти вот большие фундаментальные модели, которые впитали в себя весь опыт человечества, структурировали его, обобщили, то они сегодня начинают использоваться учеными для того, чтобы искать новые методы работы, космические технологии, нанотехнологии, материаловедения, новые лекарства. Если ты востребованный автор, то твои произведения настолько хороши, что ты с удовольствием предоставишь их при получении там каких-то роялти или других видов отчислений для того, чтобы серьезные модели на них обучались, чтобы твое наследие в них осталось.
1: Роман Душкин, гендиректор АЯ «Эксперт», профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления. Минцифра отмечает, что инициатива прорабатывается в тесном взаимодействии с участниками отрасли. Цена продленки, во сколько она обходится в разных городах и растет ли ценник? Об этом мы поговорили с родителями и директорами школы. Разброс значительный. В то время как в одних школах услуга бесплатна, в других родителям приходится оплачивать услуги частных продленок до 20 тысяч рублей в месяц. Подробности у Светланы Черетниковой.
2: Продленка для многих – единственный ответ на вопрос, где оставить школьника под присмотром, пока родители на работе. Цены сильно различаются от школы к школе. В чат-бот «Бизнес-ФМ» в МАКС обратился наш слушатель. Его ребенок учится в одной из московских школ. Ценник на продленку в новом году он еще не знает, но услышал от знакомых о повышении и забеспокоился.
3: Мы ходили в том году во второй класс. У нас группа продленного дня была общая. То есть туда включался уход и присмотр за детьми, помощь в выполнении домашних заданий – но это по желанию ребенка. Все это стоило 5500 в месяц. Сейчас было родительское собрание буквально на днях. Нам ничего не довели пока по стоимости новой группы продленного дня. Но у наших друзей, знакомых, если родительские собрания прошли, там непосредственно уже озвучили стоимость, что группа общего продленного дня будет составлять 13 тысяч, а так она будет плавать. У кого-то 13500, у кого-то 12 с чем-то. Причем включает в себя тот же самый функционал. Уход и присмотр за детьми, помощь в подготовке домашних заданий и какая-то новая функция социализации детей. Мы с этой информацией обратились к нашему классному руководителю, но у него не было никакой конкретной информации. Она сказала, что уточнит.
2: Семьи школьников больше волнует не только ценник, но и то, чем же занят ребенок и занят ли. Программа продленки может быть разной. Ее каждая школа разрабатывает сама. Дети не только гуляют, делают домашку и посещают кружки, но и могут ходить на экскурсии. Как рассказывают родители учеников столичных школ, кто-то платит всего 2000 рублей и очень доволен. Ребенок приходит домой с уже сделанной домашкой. У кого-то затраты выше, как, например, у москвички Татьяны.
4: Мы за продленку платили в районе 7000 рублей. На мой взгляд, это не самый удачный вариант, где можно оставить ребенка на весь день. Максимум на пару часов. Все потому, что в нашей конкретно школе никто с детьми не занимается и не организовывает им досуг. То есть совместные игры и неважно, на улице или в классе. Педагоги не настаивают на посещении кружка, ни на выполнение домашней работы, ни на какой совместной деятельности детей.
2: Платная, а не бесплатная продленка – это законно. Школа сама принимает решение об открытии групп и имеет право взимать плату за присмотр и уход. В стоимость, помимо затрат на зарплату педагогов, заложена уборка помещений, коммунальные платежи, расходы на материалы, вроде карандашей и бумаги. Но бывает, что школа берет на себя обязательство предоставлять продленку бесплатно. Это зависит от конкретной школы, ее учредителя и того, как спланирован бюджет. Вот как директор Санкт-Петербургского лицея номер 369 Константин Тхостов ответил на вопрос «Бизнес-ФМ», сколько стоит продленка в его лицее.
5: Я вас сейчас шокирую. Все группы продленного дня с 1 по 7 класс, а их, порядка 60, бесплатно для родителей. 20 лет, из года в год, я обосновываю необходимость открытия того количества, которое мне необходимо. У меня есть учредитель, как у любой школы, который является главным распорядителем бюджетных средств, поступающих на финансирование учебного процесса в лицее. И по согласованию с учредителем открывается то, что финансируется со стороны государства. Я за качество знаний, а не за камеру хранения. Если мне ребенка оставляют на время побыть, пока мама на работе, это пустая трата времени, которая просто психологически уничтожает ребенка. На мой взгляд, если уж ребенок в школе, давайте заполним это время полезно. Чтобы дома семья не занималась до часу ночи выполнением домашних заданий и не разводилась по причине того, что вот понятно теперь, в кого твой сын, говорит мама. Зачем школу делать как раздора главной ячейки нашего общества?
2: Многие родители из российских регионов рассказывают бизнес-ФМ, что у них в школах продленки нет вовсе. Сложная ситуация с ними в Краснодарском крае, говорит председатель регионального родительского комитета, мать пятерых детей Ирина Киракозова. Во-первых, перегружены педагоги, во-вторых, в самих школах для этого не хватает свободных помещений. Поэтому очень востребованы альтернативы от частных центров.
6: Из-за большого количества детей у нас кабинетов на продленке не хватает. Все частные продленки – это отдельно от школ, которые частники. Детские центры или отдельно открывают частников именно под продленку, где дети находятся определенное количество времени. Например, урок закончился, какая-то девочка-представительница пришла, забрала группу детей, если они, например, с этой школы, и повела их в этот частный центр. Цена средняя за продленку в частных организациях от 6 до 20 тысяч. То есть, если, например, взять 22 тысячи, туда входит уже и двухразовое горячее питание детям, чтобы они кушали домашние задания, посещение каких-то кружков, трансфер до школы, полностью обслуживание.
2: По прогнозу главы Минпросвещения Сергея Кравцова, к 2030 году доля посещающих продленку учеников должна составить 17,6%. Два года назад показатель был 16,5%. Светлана Чередникова, Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
7: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
8: 13:28 московское время. У микрофона Сердар Влекулиев. Один человек погиб, еще пятеро ранены в Запорожской области за сутки в результате ударов со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в понедельник. Украинские СМИ сообщают в понедельник о российских ударах и пожарах на складах под Борисполем и в Киевском районе Троищина. Запад вовсю готовится к выборам в России. Евросоюз реализует масштабную стратегию по дестабилизации ситуации в стране, заявила в понедельник служба внешней разведки России. Указывается, в частности, что после завершения выборов в России по сей Европарламент готовит заявление о непризнании их итогов. Европейцы поставили перед собой задачу помешать нормальному электоральному процессу в России и дискредитировать результаты голосования, подчеркивает СВР. Россия фактически переходит к следующему этапу программы самолета Ил-114-300, а именно к масштабированию производства и формированию устойчивого парка. Об этом сообщил ТАСС замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков. Уже есть отечественная машина, заинтересованы в ней перевозчики и объективная потребность рынка. Теперь важно синхронизировать эти три составляющие, чтобы Ил-114-300 в необходимом количестве пришел на реальные региональные маршруты и в полной мере реализовал свой потенциал, подчеркнул замминистра. Спасатели в Непале пытаются вызволить из подземных тоннелей сотни работников ГЭС. Пропавшими без вести числятся 933 работника таких объектов, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на Национальное управление по снижению рисков и устранению последствий бедствий Непала. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Половина второго в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Что с топливом в регионах? В середине недели некоторые отмечали стабилизацию ситуации, но дефицит все равно сохраняется. Кое-где есть ограничения на продажу. Мы поговорили с водителями из регионов о наличии и ценах на бензин. По меньшей мере, одна россиянка погибла в результате крушения парома у побережья Северного Кипра. Общее число жертв достигло 8 человек. Еще 17 числятся пропавшими без вести. Выжившие пассажиры рассказывают, что команда бросила их на произвол судьбы. Капитан и экипаж первыми покинули тонущее судно. Россияне разогнали турпоток в Турцию. По данным Министерства туризма, Россия занимает первую строчку в рейтинге стран, граждане которых посещали Турцию. Более 1 000 000 визитов. Это почти на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, что послужило стимулом для такого роста спроса на Турцию среди россиян. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». С бензином в регионах. Сигналы с мест. Мы опросили таксистов, журналистов и простых водителей из Сочи, Смоленска, Краснодара и Екатеринбурга. Картина получилась неоднородной.
9: Операционный директор отеля «Марина Гарден» Сочи Александр Айтуганов.
10: Немножко лучше стало, но пока еще под вопросом. Это буквально, может быть, меньше недели сейчас ситуация. Было, допустим, 50 машин, сейчас 10, условно, на заправках. Ну, работают все АЗС, дизельное топливо по-прежнему везде. Есть вопрос вообще нет. А что касается 92-95, получше ситуация. Сотого мало, сотый бензин практически редкость теперь уже, встретить его. Частных, как таковых, заправок в Сочи немного. В основном сетевые, это «Лукойл», «Газпромнефть», «Роснефть». 30 литров ограничения в среднем по городу. Где-то бывает 40 дают, но в основном по 30. 95-й средняя цена по городу где-то 75-76 рублей за литр. Второй, соответственно, это 69-72.
9: Таксист из Краснодара, автор телеграм-канала «Про такси» Егор Рябков.
11: Заправок, которые отпускают бензин, стало чуть больше. Если на прошлой неделе, может быть, 30 всего автозаправочных станций, может, 35 работало, сегодня рапортуют, что 60 отпускают топливо. И я лично там, где проезжал, очереди, конечно, большие, потому что ажиотаж перед 1 сентября. Люди уже вернулись из отпусков, уже бегают какие-то покупки последние, чтобы детей в школу собрать. Например, сейчас на Минской заправка «Лукойл» только 95-й бензин, и вообще давно не было, но очередь примерно километр. И заправка «Роснефть» на Кубанской набережной под мостом, там, наверное, очередь, может быть, метров 400, хотя вчера там была с километров. Ну, по крайней мере, бензин есть, да, очереди чуть подросли, цена бензина стабильная пока в районе 75 рублей за литр, я имею в виду на вертикально интегрированных. А на заправках типа «Петрол-офис», которая, по-моему, какая-то не сетевая даже, у них по 146 рублей 92-й бензин, залейся, не хочу, но очередей нет никаких.
9: Журналист из Екатеринбурга Сергей Храмушин.
12: Действительно, ситуация с топливом на территории Свердловской области, к сожалению, сейчас выглядит достаточно черным налетом, если так можно выразиться. А на АЗС огромные очереди. Иногда приходится стоять в районе часа-полутора, чтобы заправить автомобиль. При этом, когда мы доезжаем до желанного крана заправки, мы, к сожалению, иногда сталкиваемся с тем, что топливо перед нами заканчивается. А если, например, очень долго не заправлять машину, мы понимаем, что лампочка скоро будет сигнализировать, что машина в принципе встанет, то другая обратная ситуация происходит. Мы готовы стоять в очередях, мы доезжаем до АЗС, но выясняется, что лимит на заправку всего 30 литров. И чтобы заправиться в следующий раз, это снова надо стоять полтора часа в очереди. В общем, не очень все радужно по наблюдениям у меня как у автомобилиста. Если еще несколько недель назад ситуация могла отчасти решаться благодаря коммерческим заправкам, то сейчас даже коммерческие заправки, к сожалению, не могут обеспечить топливом без очередей и по приемлемым ценам автомобилистам.
9: Жительница Смоленска Татьяна.
13: Очереди действительно сократились. Сейчас даже заметно это и визуально, и по времени. Может быть, полчаса где-то нужно будет простоять. Особенно утром, когда еду, вижу, что на разных заправках утром водители смоленские пытаются как-то перед работой это успеть сделать. Ну, это вообще очень сложно на самом деле. Что хочу отметить. В основном такой самый ажиотаж все равно сохраняется на заправках, где цены более-менее приемлемы. Например, там, где цена уже за 100 рублей, 92-95, там вообще нет машин. Вот такая тенденция сейчас в Смоленске.
14: Но бензин есть, просто он дорогой.
13: Да, совершенно верно. 2 недели назад был реальный ажиотаж, когда люди по 1.5-2 часа стояли в очередях, и это все в авточатах люди писали, куда двигаться, где искать, где что можно заправиться. Там тогда и на дорогих заправках тоже были машины, и вечером, и едешь, или утром очереди стояли. Сейчас там очереди нет и вообще машин нет. Вот только что проезжала сейчас заправку, где цена самая высокая. Машин нет, а бензин есть.
1: В Ростовской области, по данным местных СМИ, ситуация несколько выравнивается, но по-прежнему остается напряженной. АИ-95 отсутствует на большинстве заправок, сохраняются очереди и лимиты. В Липецкой области количество работающих заправок с бензином сократилось примерно до 70 станций, и действует схема «чет-нечет». В Крыму и Севастополе продажа отдельных марок топлива по-прежнему идет по QR-кодам, а лимит на одну машину составляет 20 литров. Число жертв крушения парома у побережья Северного Кипра достигло 8. Среди них есть гражданка России. Ее имя пока не сообщается. Спасатели ищут еще 17 человек. ТАСС со ссылкой на местные власти сообщает, что 241 человек спасен. Напомню, судно попало в шторм вскоре после выхода в море, быстро начало набирать воду, перевернулось и затонуло на глубине 514 метров. Паром шел из порта Гирне в турецкую гавань Ташуку и перевернулся в 2,5 километрах от кипрского берега. На его борту, по данным властей, было более 260 человек, включая 8 членов экипажа. Многие выжившие пассажиры получили травмы и находятся в больницах, сообщают турецкие СМИ. Пассажиры парома рассказали телеканалу «Ахабер», что капитаны и члены экипажа вначале не придали значения угрозе затопления, а затем, когда в носу корабля появилась большая течь, покинули его первыми, бросив пассажиров. Также поступали жалобы, что на судне не хватало спасжилетов, комментирует заслуженный спасатель, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин.
15: На мой взгляд, первое, это как раз судно катамаранного типа. Я так думаю, что в момент перевертывания судна, это в основном и получились, к сожалению, человеческие жертвы. Мы получили человеческие жертвы. То, что не хватало жилетов, может быть похоже на правду, может быть нет, потому что регистр морской, он не выпустит просто так судно без соответствия всем требованиям. То есть жилеты должны быть обязательно. Просто в момент паники не каждый человек, наверное, смог найти свой жилет, одеть правильно и двигаться в нужном направлении, если эта команда была, если руководил кто-то эвакуация из персонала парома. Тут много разных всяких вариантов. Однозначно, сейчас не зима, сейчас море довольно теплое, и если вы находитесь в экипированном состоянии, то есть на вас находится правильно одетый спасательный жилет, и физическое состояние ваше, вы не какой-то больной, который резко реагирует на смену температуры, то шансы выдержать, конечно, есть, и находиться и час, и полтора в воде в такой ситуации, я думаю, что возможно.
16: Час-полтора среднестатистический человек смог бы на воде без жилета, да, продержаться?
15: Нет, без жилета ни в коем случае.
1: Сергей Щетинин, заслуженный спасатель России. Получив сигнал о бедствии, на место крушения поспешило одно из пассажирских судов, 4 сторожевых катера погранслужбы Северного Кипра, а также 5 аналогичных кораблей из Турции и 2 вертолета. Кадры, транслируемые турецким телевидением, показывали перевернутый паром в воде с людьми в спасательных жилетах на вершине оранжевого корпуса. Пропавших без вести продолжают искать с помощью дронов и водолазов. На борту судна, по данным кипрских властей, были иностранцы, в том числе русскоязычные граждане. Как мы уже говорили, одна россиянка погибла. Что может осложнять спасательную операцию, говорит гендиректор АО «Суфрахт» Карен Степаньян.
17: На сегодня есть совершенно четкие и понятные процедуры, есть конвенции, есть так называемое руководство ИАМСАР, это координация спасения людей на море с воздухом в прямой связи с морскими службами спасения. Вот, в частности, данное затопление пока что непонятна причина, либо это столкновение, либо это неполадки самого судна, но скорее всего все-таки это было нарушение герметичности корпуса судна, одного из поплавков, и в связи с этим потеря устойчивости. Мы узнаем это только когда закончится расследование. Здесь вопрос в другом, очень важный. Это как раз работа экипажа по подготовке пассажиров к возможным аварийным случаям. Скорее всего, имела место небрежность экипажа, потому что, выходя в море с более чем 200 пассажирами, выходя в штормовое море, все-таки необходимо было немножко заострить внимание на правилах спасания, правилах покидания судна. Здесь самое страшное, что может быть, это недоработка экипажа и вследствие этого паника. В таких случаях основной фактор, конечно, который усложняет поиски и спасание, это погодный фактор. Есть еще моменты, конечно, удаленности от берега, но это точно не в этом случае, потому что катастрофа произошла практически прямой видимости береговой линии. И, конечно, второй момент – это глубина затопления, потому что судно ушло под воду на глубине более 500 метров. Там с большой долей вероятности остались внутри люди. Придется использовать уже и аппараты какие-то, чтобы потом выяснить количество людей, оставшихся там. Но на это потребуется время.
1: Карен Степаньян, гендиректор Софрахт. Экипаж парома вместе с капитаном уже задержан и дает показания по подозрению в халатности, сообщают кипрские власти. Министр общественных работ и транспорта Северного Кипра заявил, что затонувшее судно 2,5 месяца назад прошло качественную техническую инспекцию, а его капитан имеет 25-летний опыт работы и лицензию на управление судами. Проверяется версия о возможном столкновении парома с неким объектом. Точную причину крушения судна установят лишь после анализа черных ящиков. В Северном Кипре объявлен 3-дневный траур. Россияне разогнали турпоток в Турцию. Это на фоне общего снижения количества иностранных туристов в стране. По данным Министерства культуры и туризма Турции, Россия занимает первую строчку в рейтинге стран, граждане которых посещали Турцию. Более 1 000 000 визитов. Это почти на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, что послужило стимулом для такого роста спроса на Турцию среди россиян, говорит вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Мокротычан.
18: Основная причина роста Турции, безусловно, это топливная проблема в России. Она в июле проявилась с большой остротой, даже в июне она уже начала проявляться. И многие россияне поменяли решение. Вместо того, чтобы ехать в тот же Крым, а Крым просел у нас на 70%, или в Красавский край, а Красавский край просел на 10%, выбрали не автопутешествие на юг России, а именно поездку за границу. А так как в основном рейсы из европейской части России, в европейской части России у нас проживает почти 75% населения, а Турция страна номер один. Египет это номер два по въезду россиян, но с огромным-огромным отрывом, особенно в летний период. И поэтому люди выбрали Турцию, проще взять такси, доехать до аэропорта и улететь за 100 тысяч рублей на двоих, а именно по такой цене мы продавали почти все лето. Старт был из той же Москвы, из Петербурга 120 тысяч на двоих, неделя. Это уже включая авиабилеты, туда-обратно трансфер, страховка, проживание и питание. Да, отель, конечно, 3 звезды, но все равно неплохо. Мы ничего не могли предложить, например, россиянам 3 звезды, все включено за 100 тысяч рублей в неделю в том же Сочи с вылетом из Москвы на двоих. Поэтому Турция и выросла. Вначале ведь Турция падала. Еще в марте-апреле не было такого роста, как Турция показала в июне-июле. Сейчас вот в августе и в сентябре она показывает. Мы уже видим продажи на сентябрь. Люди массово покупали тот же Крым, туры тот же Сочи, Геленджик. Но потом, когда с огромной остротой эта проблема проявилась, особенно в том же Геленджике, а вот сейчас в июле, в конце июля, в начале августа в Сочи, а до этого в Новороссийске, а весь июнь, весь июль, весь август в Крыму жесткая нехватка топлива. Вот поэтому россияне выбрали не путешествие по России, а поездки за рубеж.
1: Александр Мокротычан, вице-президент Альянса туристических агентств России. Кроме Турции, резко пошел вверх спрос и на другие направления. Египет, Таиланд, Вьетнам, говорят эксперты. При этом Вьетнам вырос даже больше, чем Турция, плюс 25% против 7%. В то же время Bloomberg сообщает, что Турция в целом теряет статус доступного туристического направления, в том числе для европейцев, из-за политики удержания курса лиры ниже уровня инфляции.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес ФМ». Контекст. 8 сентября. Театр «Кукол Образцова». Спектакль-сказка о царе Салтане. Это фолк-роковая версия сказки Александра Сергеевича Пушкина о царе Салтане от композитора Николая Шамшина. Яркое музыкально-танцевальное действо с ручными деревянными куклами расскажет историю о зависти и воздаянии, где зло возвращается, а любовь умножается. Спектакль наполнен символами для личного прочтения каждым зрителям. Подробнее на сайте театра «Кукол Образцова». 6+. Знай меру. Фурлонг – английская мера длины, равная 1/8 мили. Это аналог римского «стадия» и примерно 201 метр. Название в переводе со староанглийского означает «длинная борозда». В Чикаго каждый квартал старого города имеет длину ровно в 1 фурлонг. В милях и фурлонгах до сих пор часто определяют дистанцию скачек на ипподроме. Знай меру. На Business FM. Компании и корпорации.
19: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
7: Отчеты и планы.
19: Скорректированная чистая прибыль Аэрофлота по МСФО в первом полугодии снизилась на 88% до 470 миллионов рублей. Авиаперевозчик также получил 600 миллионов чистого убытка против прибыли годом ранее. Выручка группы за январь-июнь напротив увеличилась на 3,5% благодаря росту операционных показателей. 20 крупнейших аптечных сетей России заработали за полгода больше 900 миллиардов рублей выручки, узнал Forbes. Это почти 75% всего рынка, следует из рейтинга DSM Group. Лидером рейтинга стала сеть Rigla Здрав Сити с выручкой 152 миллиарда рублей. Случаи мошенничества в связи с выходом в сентябре новых айфонов 18 Pro и 18 Pro Max могут вырасти на треть, рассказали Forbes аналитики Byzone. Основным сценарием станут фальшивые предзаказы с поддельными сайтами. В прошлом году количество мошеннических кейсов вокруг 17-х айфонов втрое превысило показатели времен предыдущей 16-й версии.
20: Банкротство.
19: Суд в Москве начал банкротство Декатлона. Процедуру наблюдения ввели в головной структуре бывшего оператора сети в России, которая сейчас представлена магазинами D-Sport. Основанием для банкротства стал долг в 19 миллионов рублей перед кредитором Андреем Таскиным, получившим права требования от компании Arbitex. Требование признано обоснованным и включено в реестр. Рассмотрение дела состоится 10 февраля. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
1: В Москве. Вы слушаете «Бизнес ФМ». ВСУ 164 раза за сутки атаковали Белгородскую область. Об этом сообщил в РИО губернатор региона Александр Шуваев. По его данным, в результате погибли 3 человека, более 20 пострадали. Под атаку попал в том числе сортировочный центр и хаб доставки «Озон». Маркетплейс «Понедельник» на закрытом вебинаре для владельца ПВЗ может рассказать, как будет работать его новая логистическая схема. О ней сообщалось на минувшей неделе в связи с ударами по складам «Озона». Суть в том, что товары теперь отчасти будут отправлять на мини-склады пунктов выдачи заказов. К новой схеме есть вопросы у селлеров и владельцев ПВЗ. Михаил Сафонов со всеми подробностями и мнением бизнеса.
21: Решение, которое принял «Озон», кажется оправданным и логичным – распределить часть товаров со своих хабов по пунктам выдачи заказов ПВЗ, куда мы приходим в соседний подъезд или дом, чтобы получить свои покупки. 80 тысяч таких пунктов станут мини-складами. То есть от схемы, когда товары лежат в больших логистических центрах, которые сейчас не в безопасности, переход на разрозненное хранение. Здесь много нюансов. И помимо маркетплейса есть две стороны – селлеры и владельцы этих пунктов. У первых много вопросов. Те, кто раньше отправляли товары на склад маркета, понимали, что он и несет за них ответственность. Но теперь они пойдут на десятки тысяч небольших складов, партнеров площадки. И непонятно, будут ли там соответствующие условия, можно ли доверять работникам ПВЗ, ведь они работают у индивидуальных предпринимателей, а уже они непосредственно сотрудничают с площадкой. Продолжает продавец детских игрушек и бытовой техники Андрей.
22: По мне так рассредоточить 1000 товаров по 1000 точек с непонятными людьми равно обрести 1000 проблем. А разместить 1000 товаров на одном складе с какой-то там долей вероятности, что с ним вдруг что-то пойдет не так, это одна проблема, которая будет решаться в рамках одного вопроса.
21: Еще один вопрос касается возвратов. Сейчас товары, которые по каким-то причинам вернул покупатель, отправляются в сортировочный центр. Оттуда продавцу. Теперь, раз часть логистики переводят на ПВЗ, он пойдет назад не из единого хаба, а из этих десятков тысяч пунктов. Продавец запчастей для велосипедов Сергей пока не понимает, как это отслеживать. Особенно с учетом все того же обстоятельства. Имеешь дело с партнером партнера.
23: Вывести из сотни складов товар сейчас иногда сложно. Нужно посмотреть все остатки, соответственно, заполнить все формы и по одному товару из каждого. Как сделать это из 80 тысяч ПВЗ ППЗ, я даже затрудняюсь. То есть это будет там лежать мертвым грузом. Ну и основная проблема, которая сейчас есть на «Озоне» для нас, это мошенничество и подмена товара. Я думаю, что ухудшится эта ситуация, потому что если на складах есть хотя бы какой-то контроль за сотрудниками, здесь его, вероятно, не будет.
21: У третьей страны владельцев ПВЗ вопросов не меньше. Это малый бизнес, работающий по франшизе. Судя по рассказам таких предпринимателей, Marketplace рекомендовал им докупить стеллажи. Правда, они уже отчасти готовы. Еще в начале августа «Коммерсант» писал, что «Озон» теперь отправляет часть ценных товаров на хранение в пункты выдачи. Но ПВЗ – это, как правило, небольшое помещение. На первом этаже жилого дома или отдельная постройка с дверью, закрытой на обычный замок. Конечно, там установлены камеры. Это обязательное условие франшизы. Но охрана и даже сигнализация не требуется. Продолжает владелец сети ПВЗ в Ульяновске и в Москве Иван.
0: Это уже определенная нагрузка и, мягко говоря, лишняя ответственность. Но, с другой стороны, любой человек, который находится в данной сфере, занимается этим бизнесом, должен понимать, что если компания решила делать именно такую модель сейчас, то она актуальна будет обязательно для всех, потому что сейчас не самое сладкое время, чтобы, скажем так, капризничать.
21: У Озона, как он сам сообщал весной, 84 тысячи пунктов выдачи. Согласно релизу маркетплейса, участвуют в новой схеме более 80 тысяч ПВЗ, значит, почти все. Озон обещает платить им за складские услуги 20 копеек за литр, то есть 200 рублей за хранение на кубометре пространства в сутки, 6 тысяч в месяц. Но из этих денег явно придется доплачивать сотрудникам за то, что они будут дополнительно принимать, выдавать и отправлять товары, если они, конечно, согласятся. Зарплаты у них 2-3 тысячи рублей в среднем за смену. Дефицит кадров в этой сфере такой же, как везде. Мнение владелицы нескольких ПВЗ в Московской области и Красноярском крае Ксении.
3: Это совсем другая система учета, как я понимаю. И вообще пока еще ничего не понятно, как это предполагается, что это будет работать. Пока это совершенно сырое решение. Как всегда, впрочем, что в Озоне, что в ВБ, эти решения принимаются людьми, которые никогда не были по эту сторону рабочего стола сотрудника пункта выдачи.
21: Другой владелец ПВЗ анонимно нам сказал, что он пока не понимает, в чем плюсы и в чем минусы. И ждет большого вебинара, который Marketplace обещал провести в понедельник, чтобы все объяснить. И еще одна деталь. На ПВЗ «Озона» возле моего дома пару недель назад уже начали свозить на хранение дорогостоящие товары, поставив владельца перед фактом. Это были гитары, балалайки и скрипки. Каждая стоит десятки тысяч рублей. И все это стояло на всеобщем обозрении, потому что на складе места для таких негабаритных товаров не хватило. Жители, как рассказал мне оператор пункта, удивлялись. Они и не знали, что у них такой музыкальный район. Это тоже штрих к общей картине непонимание бизнеса, как будет работать новая схема. Михаил Сафонов, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Школьники полюбили химию, но не ту. Главный тренд поколения Альфа в этом году – кудряшки, сообщает портал «Новости Москвы». Впрочем, кудрявый бум охватил все возрасты. Школьники прямо сейчас массово штурмуют салоны, чтобы успеть сделать завивку перед линейкой 1 сентября. При этом спрос на химию выше всего вырос у мальчиков, считает издание. Дети сейчас очень подвержены влиянию инфлюенсеров, и тренд на кудри оттуда, отмечает основатель сети «Имидж лаборатории Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
4: Тренд небольшой есть, и его автор Ваня Дмитриенко, который кудрявый, кучерявый, конечно же, все его фанаты следуют именно за ним. Речь не идет о химической завивке, это в домашних условиях. Есть куча отечественных препаратов, которые брызгаешь на бигуди, термо и утром. Во вторник, 1 сентября, вы увидите немного больше завитков, чем обычно. Но это все тренды фанатов именно Вани. Альфа очень сориентированно следовать за своими лидерами, за блогерами, инфлюенсерами, артистами. Вот и весь тренд. Он не в кудрях, он в следовании за своими кумирами.
1: Игорь Стоянов, основатель сети «Имидж лаборатории Персона». Ранее телеграм-канал «Шот» сообщал, что за последний год в Москве завивку волос сделали себе сотни молодых людей. Записываться на нее стали примерно на 45% чаще, и в основном они просят сделать биозавивку, более щадящую для волос, чем традиционная химия.
20: Реклама.
24: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
25: О, HeadHunter, УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
26: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
27: Теории заговора. Первые антипрививочники появились еще в начале 19 века, когда стали активно применять созданную Эдвардом Дженнером вакцину против оспы. Постепенно борцы-одиночки объединялись в группы. И в 1866 году в Англии появилась первая подобная официально зарегистрированная организация «Национальная лига антивакцинации». Основные доводы антипрививочников, кроме религиозных, это бесполезность вакцин, их возможность возможная опасность для здоровья. Но есть теория, что движение было создано искусственно и поддерживается финансово-теневыми правительствами Земли специально для улучшения генофонда человечества. Ведь согласно теории, те, кто согласится с аргументами антипрививочников, настолько недальновидны, что достойны лишь вымирания. В то время как всем умным и привитым предначертано выжить и продолжить свой род в веках. Теории заговора на Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
2: Накануне 1 сентября мне важно дать слово Нюте Федермессер, общественному деятелю, директору благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Нюта говорит о людях, о фондах и о цифрах акции «Дети вместо цветов».
5: То, что многие фонды эту акцию подхватили, это, во-первых, свидетельство того, что она классная. Это, наверное, единственная в России благотворительная акция, которая охватывает практически все семьи. Мы зарегистрировали название и товарный знак, но мы никогда не возражали, если другие фонды тоже это делали. Потому что это действительно акция больше учительско-воспитательная, чем финансовая. Хотя в прошлом году мы собрали 96 миллионов рублей, в этом году надеемся собрать более 100 миллионов рублей. В прошлом и в этом году впервые нам помогает Министерство просвещения, не дай бог, не навязывая никому и не обязывая, а просто информируя, что эта акция есть, что она финансово прозрачная. В общей сложности на вырученные от одного года средства мы помогаем примерно 1000 семей. Это кажется мало, потому что если мы собрали, например, 90 миллионов и помогли 1000 семей, то это, будь здоров, какая сумма. Ну, действительно, в какой-то семье помощь нужна в размере 3 миллиона, если нужно и пандус сделать, и инвалидное кресло купить, и расходку для аппарата искусственной вентиляции легких. А в какой-то семье это 300 тысяч, потому что нужно купить специальное питание, которое поможет наладить обменные процессы, набрать вес, и мама перестанет бояться выходить с ребенком на улицу и как-то подпускать к нему других людей, потому что он перестанет быть таким слабеньким. Но вообще 1000 семей – это немало. Это 1000 судеб каждый год.
2: Нюта Федермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», Кира Альтман, Бизнес FM.
26: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: 13 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о 5 мирных жителях, пострадавших в результате удара ВСУ по магазину в Беловском районе. Брюссель поставил задачу по организации провокаций на избирательных участках в России и за рубежом, заявляет СВР. Отмечается, что представители европейских спецслужб в ходе визитов на Украину обсуждают планы организации кибератак на инфраструктуру выборов в России. Отмечается также, что Запад поручил распространять тезис о нелегитимности и незаконности выборов в России, базирующимся за рубежом структурам несистемной оппозиции. Центральная избирательная комиссия России приняла постановление, согласно которому избирательные комиссии в новых регионах смогут относить освобожденные территории к труднодоступным и отдаленным местностям, что позволит распространить на них особый порядок голосования. Бизнесмен Вадим Ермолаев, ставший жертвой покушения в Монако, заявил, что для попытки его убийства использовалась взрывчатка, которая есть только в распоряжении Главного управления разведки Минобороны Украины. У обычных военных такой взрывчатки нет, отметил бизнесмен в интервью изданию «Украинская правда». Строительство цифрового завода по производству раздаточных коробок грузовых автомобилей началось в Столыпинском индустриальном парке в Саратовской области, сообщил корреспондент Интерфакса, присутствовавший на церемонии начала реализации проекта. Начало монтажа оборудования планируется в августе 2027 года, старт производства в мае 2029. Астрономическая осень наступит в России в 3 часа 5 минут по Москве 23 сентября. В это время Солнце пересечет небесный экватор и перейдет из северного небесного полушария в южное, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
26: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 2 часа дня в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Минцифры просят провайдеров выделить IP-адреса сервисов из белых списков в отдельные подсети, пишет РБК. Ведомство считает, что это поможет защитить белую инфраструктуру от попадания туда запрещенных ресурсов и VPN. Что думают об этой инициативе в профессиональном сообществе? Новые взаимные удары США и Ирана потащили вверх цены на нефть. Баррель Brent прибавляет 3,5% и торгуется выше $90. КСИР называет атаку на американские базы в Иордании и Эмиратах ответом на удары по иранскому острову Ларак в Ормузском проливе. Пентагон официально ситуацию не комментирует. От 0 до 20 000 рублей в месяц в канун начала нового учебного года Бизнес ФМ выяснил, сколько стоит продленка в российских школах и чем отличается платный вариант от бесплатного. Подробности в ближайшем эфире. Цифра просит выделить IP-адреса сервисов из белых списков в отдельные подсети. Такое письмо ведомство направило хостинг-провайдерам и сервисам веб-защиты, пишет РБК со ссылкой на документ. Это нужно, чтобы избежать ситуации, когда в белую инфраструктуру попадает не один адрес, а целая сеть. А вместе с ней и другие клиенты провайдера, среди которых могут быть запрещенные ресурсы и VPN. Такое не массово, но происходит, объясняет гендиректор разработчика CRM-системы Мегаплан и базы знаний с ИИ-помощником Колабис Сергей Козлов.
8: Говорить о том, что массово может попасть в белую инфраструктуру какой-то неправильный адрес, нельзя. Нужно понимать саму схему работы. Большие хостинг-провайдеры с большими продуктами используют свой же хостинг и для продажи для B2C и B2B сегментов. Поэтому в теории, купив такого хостера виртуалку, есть вероятность получить IP-адрес из белого пула, белого списка, который зарезервирован под большой продукт. Какой-нибудь ВК-Макс, Яндекс.Маркет и тому подобное. Перенос под сеть – это вопрос организационной меры, которая должна не позволить выдавать адреса из белого списка так кому-то, кому не позволено.
1: Сергей Козлов, гендиректор разработчика CRM-системы «Мегаплан». Еще в начале года профильное издание «Код.ру» писало, что VPN-сервисы, которые арендовали серверы с IP-адресами из белого списка, потеряли к ним доступ, а облачным провайдерам запрещено сдавать в аренду такие адреса, писали СМИ. Теперь, как предполагают эксперты, крупнейшие хостинг-провайдеры будут выделять отдельную подсеть только для ресурсов из белого списка. Но это может иметь и негативные последствия для самих таких сервисов, не исключает эксперт. Эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
9: Перенос под сеть – это значит, что определенные адреса туда никого не добавляют, кроме конкретных организаций, собственно, того самого белого списка. Но, опять-таки, этих адресов будет очень много. Там будет, скорее всего, даже не одна подсеть. Поэтому, знаете, как у себя дома? Вы можете сделать отдельную сеть для каких-то устройств. Например, сказать, что вот эти вот умные устройства у меня будут в отдельной подсети. Вот это, например, то же самое. Все вот эти требования с, к примеру, выделениями в отдельный сегмент и так далее – это все очень классно звучит, когда у тебя компания, организация, когда у тебя некий периметр с ограниченным количеством пользователей. А в интернете это же безграничное пользование. Там же различные устройства, различные люди. То есть это чуть-чуть более сложная история и чуть-чуть другие правила и другие требования. То есть из того, что я слышу про вот эти отдельный сегмент выделить, это клево сделать для корпорации и внутри корпорации, внутри организации. А вот в рамках интернета это, конечно, очень своеобразная история. Тут будет очень много подводных камней. И, кстати, если хостинг-провайдеры вдруг скажут, да хорошо, погнали, и выполнят это требование, тогда проблемы начнутся у этих сервисов, потому что они для части страны станут менее доступны. Потому что, к примеру, добавят в белый список только конкретные, к примеру, айпишники конкретного ВК. Сервера у ВК, предположим, находятся в Москве. И, к примеру, господа из Владивостока не смогут до Москвы докинуть трафик. Или смогут, но там будет очень долгий процесс полета этого пакета туда и обратно. То есть, в целом, конечно, так можно сделать, но, опять-таки, в рамках страны это в определенные сложности возымеет. Самые неприятные последствия будут у тех, кто будет в белом списке, потому что куча интересных решений для улучшения оказания сервиса просто перестанут работать. Потому что это технически будет крайне сложно реализовать. А также, чем сложнее реализация, напоминаю, тем больше шанс ошибки. А чем больше шанс ошибки, тем больше поверхность атаки.
1: Алексей Горелкин, гендиректор Фишман. По данным компании Вига, в июле в среднем почти 70% подключений к мобильному интернету в Центральной России проходило через белые списки. По сравнению с январем их количество выросло на 30%. А в приграничных регионах 90% подключений шло только по белым спискам. Нефть Brent превысила $91 за баррель на фоне обмена ударами США и Ирана. Декабрьские фьючерсы прибавили более 3% после очередного витка эскалации в Ормузском проливе. Конфликт вновь перешел в активную фазу после того, как накануне американские беспилотники впервые за месяц нанесли удар по иранским военным целям на острове Ларак, как уточнял портал Axios, чтобы предотвратить попытку минирования Ормузского пролива. В результате погибли 2 человека, еще 2 ранены. В ответ КСИР нанес удары баллистическими ракетами и дронами по 2 американским авиабазам в Иордании и 1 в Арабских Эмиратах. Также Иран сообщил об атаке на американские танкеры в Ормузе. Кроме того, по данным иранского агентства Фарс, в южной части пролива, где ранее, по данным Axios, организовали тайный маршрут для танкеров, на 2 минах подорвался супертанкер, пытавшийся пройти по незаконному пути. Кому принадлежало судно, не уточняется. Транзит через пролив тем временем сократился до 5 судов в день, сообщала Аль-Джазира, хотя реальные цифры могут быть выше из-за отключения судами систем идентификации в целях безопасности, комментирует политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
10: Нынешняя эскалация произошла на фоне беспрецедентных усилий посредников, которые пытались сдержать стороны. Этим занимались и Пакистан, и Султанат Оман, и Катар, и некоторые другие. Но степень недоверия настолько велика между Ираном и США, что не получилось. Причем в эскалации в большей степени даже заинтересованы иранцы. Трамп-то был, в принципе, не против продолжения перемирия, тем более, что у него ноябрьские промежуточные выборы, и республиканская партия подходит к ним не в самой лучшей форме. Иранцы это учуяли, и как раз для них эскалация уже не так опасна, им терять уже нечего, и они считают, что чем больше они досадят Трампу, тем для них в перспективе будет лучше, хотя это игра с огнем. Но при всей такой неожиданности этой эскалации она на самом деле хорошо просчитывалась, потому что провокаций с обеих сторон было уже много, стороны едва сдерживались, и, наконец, это выплеснулось. И удары именно по острову Ларак со стороны американцев говорят о том, что военные США какие-то вещи все-таки просчитывают заранее, детально. В разработках этот остров фигурировал уже давно, и американские эксперты поговаривали, что надо бы по нему ударить. Так что при всем нежелании продолжать войну, пусть и вялотекущую, администрация Трампа к военным вещам все-таки оказывается готова, а это означает только, что нового витка эскалации не миновать.
1: Елена Супонина, политолог-международник. В середине августа США организовали тайный коридор в южной части Ормуза у берегов Омана, чтобы незаметно от Ирана каждую ночь вывозить миллионы баррелей нефти. А накануне Трамп объявил о крупнейшем нефтяном соглашении, которое на 25 лет должно предоставить штатам доступ к 20% месторождения венесуэльской нефти. Увенчаются ли успехом все эти попытки американцев успокоить мировые цены на нефть, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда Нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
11: Пока судовладельцы не верят в безопасный проход, и Иран это подтверждает, периодически нанося удары по танкерам, которые не согласованы с ним, Соединенные Штаты пытаются создать некую альтернативу и показать, ну, если не ближневосточная нефть, сейчас мы вам обеспечим приход на мировой рынок нефти из Венесуэлы, чтобы успокоить мировой рынок, чтобы сдержать дальнейший рост цен. Потому что вместо ближневосточной нефти мир продолжает проедать нефти стратегических ресурсов, в том числе Соединенные Штаты. Да, такой нефти еще довольно много, особенно у американцев и у Китая, но при этом каждая новость о том, что прежние объемы истощаются, их становится меньше, она толкает цены на нефть вверх. И как минимум до ноября, когда будут до выборов в Конгресс США, команда Трампа делает некий реверанс в сторону своей же республиканской партии и пытается все-таки не допустить дальнейшего стремительного роста цен. Поэтому здесь цены, наверное, и будут находиться вокруг $90 за баррель, потому что американцы постоянно генерируют инфоповоды, которые должны успокоить рынок. И в этом плане вряд ли что-то изменится. Тем более сдерживающим фактором становится еще и постепенное снижение объемов потребления, которое будет происходить на протяжении всей осени. Но, опять же, и понижение какого-то существенного ждать не стоит, пока нет никаких договоренностей между Ираном и Соединенными Штатами, потому что фундаментально на рынке сохраняется дефицит. Этот дефицит покрывается только исключительно за счет нефти и стратегических резервов.
1: Игорь Юшков, Мешков, ведущий эксперт фонда «Нацэнергобезопасности». На дипломатическом фронте Вашингтон тоже ужесточает позицию. В интервью Рейтер министр финансов США Скотт Бессент заявил, что администрация Соединенных Штатов намерена вводить новый пакет санкций против Ирана еженедельно. США не исключают разных сценариев развития ситуации, но ранее заявляли, что переговоры сейчас не ведутся и в обозримой перспективе они не возобновятся. Однако, как пишет «Нью-Йорк Таймс», быстрой военной победы над Ираном не будет. Удары с воздуха не дали нужного результата, и теперь Вашингтон делает ставку на морскую блокаду и санкции. Американские военные говорят о продолжительной кампании на месяцы вперед, но, по мнению издания, Трамп и американцы вряд ли готовы платить за это кровью и деньгами. В Екатеринбурге предотвращена атака на склад торговой компании. Обломки БПЛА упали рядом со зданием, сообщил уполномоченный представитель президента на Урале Артем Жога. По его словам, удар был нанесен пожилому многоквартирному дому. В нем повреждены несколько квартир. Как сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер, после атаки БПЛА на регион зафиксированы возгорания. Всего повреждены 3 дома. Жертв нет. Пострадали 4 человека. Рядом со складом какой именно торговой компании упали обломки, не уточняются. Что еще известно об атаке, говорит выпускающий редактор «Бизнес.ФМ Екатеринбург» Сергей Ледовский.
7: Именно об атаке на склад ничего не известно. Теми источниками, которые я проверил, ничего не пишется. Пишется, что попали обломки, в какой конкретно склад не указано. То есть у нас произошло попадание осколков в жилой дом, а вот про склад ничего не пишется.
1: А про жилой дом что известно?
7: В жилом доме на улице Гаршина пострадало несколько квартир предварительно. Произошло возгорание в нескольких квартирах. В некоторых квартирах буквально обваливаются балконы. Обрушен частично фасад, никто предварительно не пострадал, люди эвакуировались заблаговременно, услышали «да» беспилотника, срочно сами эвакуировались из здания, доме, в который попал обломок беспилотника. Началось возгорание в доме. В соседних домах тоже, как сообщают читатели городских порталов, было слышно сильный шум. У кого-то тряслись квартиры буквально. Одна женщина рассказывает, что у нее огнем полыхнуло прям балкон. Сейчас люди эвакуированы, на месте работают спасательные службы. Полиция, скорая, прибыл мэр города. Сейчас пока жителей обратно в дома не пускают, они разместили сами местные школы. Возможно, если людям придется оставаться на ночь, их, возможно, разместят в здании местного. Люди обеспечены питьем, водой.
1: О каких районах города идет речь? Складские помещения – это наверняка окраина, а вот дом?
7: Это район Уктус, это южная часть города. Там, да, вместе рядом. Могут быть как раз такие расположены складские комплексы. Это окраина.
1: Сергей Ледовский, выпускающий редактор «Бизнес.ФМ» Екатеринбург. Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пострадавших от атаки БПЛА в городе. Ведомстве добавили, что исполняющий обязанности городского прокурора координирует работу экстренных служб на месте инцидента. Всего за ночь над российскими регионами сегодня были сбиты 239 беспилотников, сообщили в Минобороны.
26: «Кто надо, услышал». Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей топ-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
12: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
26: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Бизнес FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
1: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Банки и микрофинансовые организации с сентября будут отчитываться о взыскании просроченных долгов. Такой закон вступает в силу завтра. Порядок, форма, сроки и периодичность представления отчетов будут определяться Федеральной службой судебных приставов по согласованию с Центробанком. Ранее обязанность направлять отчет о своей деятельности была закреплена только за профессиональными коллекторскими организациями.
13: Почти треть, чуть более 29% иностранного бизнеса в России сегодня составляют компании с учредителями из Азиатско-Тихоокеанского региона. Это выяснили аналитики Руспрофайл. В первую тройку по количеству действующих организаций входят Китай, Индия и Южная Корея. В основном такие компании занимаются торговлей, управлением недвижимостью и предоставляют услуги в сфере туризма, а также общепита. Россия за первые 7 месяцев этого года получила почти 54 миллиона долларов от экспорта чая. Это превышает показатели прошлого года на 20%. Объем экспортируемой продукции увеличился на 6% и достиг 6 тысяч тонн. Такие данные представлены Федеральным центром «Агроэкспорт». Основная доля выручки пришлась на поставки в Белоруссию, составив более 25 миллионов долларов, что также демонстрирует наибольший прирост в 6 миллионов 300 тысяч долларов. Продажи цветов в магазинах в России упали на 4% за 7 месяцев этого года, до 1 миллиарда 270 миллионов рублей. Это следует из данных инфолайн-аналитики. Объем продаж снизился незначительно, на 0,2%, до 266,5 миллиардов. В Совете по электронной коммерции торгово-промышленной палаты также заявляют, что продажи цветов в деньгах по итогам первого полугодия снизились почти на 4%, до 250 миллиардов рублей. В натуральном выражении падение показателя 6%. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: 14:16 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Жаркий день знаний ждет москвичей 1 сентября.

0: Ночью и утром преимущественно без осадков. Температура минимальная 9-11 градусов, а области 9-14 градусов, в центре города до 15 градусов тепла. Днем переменная облачность, местами, правда, тоже может пройти кратковременный дождь, не исключена гроза, но день очень теплый, температура 24-26 градусов ожидается. 2 сентября, к сожалению, погода портится, кратковременный дождь и ночью и днем, но температура понизится, 21-23, хотя еще достаточно тепло, и ночью высокая температура 16-18 градусов. 3 сентября местами небольшой дождь, ночное время, днем дождь кратковременный, температура еще ниже, около 20 градусов. 4 сентября местами небольшой дождь, днем около 20 градусов тепла при юго-западном ветре. Самый дождливый день на неделе это 5 сентября, облачная погода с дождями, ночью 9-14 градусов, днем 13-18 градусов. Постепенно заявляет о себе осень. Погода будет на неделе с дождями, кратковременного характера, а температура постепенно понизится.
1: Людмила Паршина, заведующая лабораторией гидрометцентра. Как сообщают синоптики, бабье лето начнется ближе к середине месяца и продержится не более 5 суток. Авторы против искусственного интеллекта. Правообладатели смогут запретить использовать свои произведения для обучения нейросетей. Предполагается, что они будут делать это через единый портал организации по управлению правами. Это следует из поправок к недавно принятому закону об ИИ, пишет Коммерсант. Поправки разработала рабочая группа при Совете по кодификации при президенте. Участники рынка предполагают, что организацией, через которую это все будет проходить, может стать российское авторское общество. Они не исключают, что в будущем РАО может стать посредником по взысканию платежей с разработчиков ИИ-моделей. Но это не должно быть единственным вариантом, уверен гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии, кандидат юридических наук Никита Данилов.
2: Мы считаем, что запреты и ограничения на обучение на контенте интеллекта должны и могут устанавливаться различными способами. Это могут быть различные юридически значимые способы коммуникации, такие как, например, официальный сайт правообладателя или автора, или даже, может быть, официальные письма от авторов и правообладателей в сторону разработчиков больших фундаментальных моделей. У нас, на самом деле, таких моделей предполагается будет только две, и я думаю, не проблема, если это будут официальные письма, коммуникации от правообладателей и авторов в сторону таких разработчиков. Понятно, что сейчас обсуждается создание некого отдельного специального ресурса для фиксирования таких запретов, но создание такого ресурса потребует денег, администрирования, плюс коммуникацию страны авторов и правообладателей с таким ресурсом, возможно, это будет лишний посредник во всей этой истории. Но если это будет только как альтернативный способ запрета или ограничения, то может быть. Но в любом случае есть уже существующие официальные каналы коммуникации, которые можно использовать, поэтому здесь должна быть максимальная гибкость и возможность со стороны автора и правообладателя выбрать способ такого запрета.
1: Никита Данилов, гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии. В ассоциации больших данных, куда входят Сбер и Яндекс, считают, что создание отдельного реестра только усложнит систему и технически нереализуемо. Современные модели работают с огромными массивами постоянно меняющихся данных, поэтому разработчик физически не может перед каждым этапом обучения сопоставлять миллиарды объектов с отдельной базой запретов и проверять актуальность прав на каждый из них, уточнили там. Некоторые эксперты считают, что проще, когда есть понятный машиночитаемый запрет на самом источнике. Технически реализуемы оба варианта, но вопрос в другом, рассуждает гендиректор АЯ-эксперт, профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления Роман Душкин.
3: Что касается технической составляющей, то оба решения, они выглядят немножко странно. Машиночитаемая метка на самом произведении, что его нельзя использовать для обучения, ну да, это намного более правильный подход при автоматизации всего процесса там сбора датасета, образно говоря. С другой стороны, наличие доступного реестра тоже не космическая наука. То есть, если реестр доступен по API. Но здесь я вижу большое количество схем для злоумышлений против разработчиков систем искусственного интеллекта. Ведь сейчас, как бы из-за вот этого хайпа, все хотят на нас, образно говоря, нажиться. Мы делаем важнейшую работу. Мы пытаемся двигать научно-технический прогресс. То есть, для чего создаются модели? Не для того, чтобы младший сотрудник с утра, когда пьет чашечку кофе, спросил погоду у чат-агента. Нет. Если есть огромные вот эти вот большие фундаментальные модели, которые впитали в себя весь опыт человечества, структурировали его, обобщили, то они сегодня начинают использоваться у учеными для того, чтобы искать новые методы работы, космические технологии, нанотехнологии.

0: материаловедения, новые лекарства. Если ты востребованный автор, то твои произведения настолько хороши, что ты с удовольствием предоставишь их при получении там каких-то роялти или других видов отчислений для того, чтобы серьезные модели на них обучались, чтобы твое наследие в них осталось.
1: Роман Душкин, гендиректор АЯ «Эксперт», профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления. Минцифра отмечает, что инициатива прорабатывается в тесном взаимодействии с участниками отрасли. Цена продленки. Во сколько она обходится в разных городах и растет ли ценник? Об этом мы поговорили с родителями и директорами школы. Разброс значительный. В то время как в одних школах услуга бесплатна, в других родителям приходится оплачивать услуги частных продленок до 20 тысяч рублей в месяц. Подробности у Светланы Чередниковой.
2: Продленка для многих единственный ответ на вопрос, где оставить школьника под присмотром, пока родители на работе. Цены сильно различаются от школы к школе. В чат-бот бизнес-фм в МАКС обратился наш слушатель. Его ребенок учится в одной из московских школ. Ценник на продленку в новом году он еще не знает, но услышал от знакомых о повышении и забеспокоился.
3: Мы ходили в том году во второй класс. У нас группа продленного дня была общая. То есть туда включался уход и присмотр за детьми, помощь в выполнении домашних заданий. Но это по желанию ребенка. Все это стоило 5500 в месяц. Сейчас было родительское собрание буквально на днях. Нам ничего не довели пока по стоимости новой группы продленного дня. Но у наших друзей, знакомых, где родительские собрания прошли, там непосредственно уже озвучили стоимость, что группа общего продленного дня будет составлять 13 тысяч, а так она будет плавать. У кого-то 13500, у кого-то 12 с чем-то. Причем включает в себя тот же самый функционал. Уход и присмотр за детьми, помощь в подготовке домашних заданий и какая-то новая функция социализации детей. Мы с этой информацией обратились к нашему классному руководителю, но у него не было никакой конкретной информации. Она сказала, что уточнит.
2: Семьи школьников больше волнует не только ценник, но и то, чем же занят ребенок и занят ли. Программа продленки может быть разной. Ее каждая школа разрабатывает сама. Дети не только гуляют, делают домашку и посещают кружки, но и могут ходить на экскурсии. Как рассказывают родители учеников столичных школ, кто-то платит всего 2000 рублей и очень доволен. Ребенок приходит домой с уже сделанной домашкой. У кого-то затраты выше, как, например, у москвички Татьяны.
4: Мы за продленку платили в районе 7000 рублей. На мой взгляд, это не самый удачный вариант, где можно оставить ребенка на весь день. Максимум на пару часов. Все потому, что в нашей конкретно школе никто с детьми не занимается и не организовывает им досуг. То есть совместные игры, и неважно, на улице или в классе. Педагоги не настаивают на посещении кружка, ни на выполнении домашней работы, ни на какой совместной деятельности детей.
2: Платная, а не бесплатная продленка – это законно. Школа сама принимает решение об открытии групп и имеет право взимать плату за присмотр и уход. В стоимость, помимо затрат на зарплату педагогов, заложена уборка помещений, коммунальные платежи, расходы на материалы вроде карандашей и бумаги. Но бывает, что школа берет на себя обязательство предоставлять продленку бесплатно. Это зависит от конкретной школы, ее учредителя и того, как спланирован бюджет. Вот как директор Санкт-Петербургского лицея номер 369 Константин Тхостов ответил на вопрос бизнес-фм, сколько стоит продленка в его лицее.
5: Я вас сейчас шокирую. Все группы продленного дня с 1 по 7 класс, а их порядка 60, бесплатно для родителей. 20 лет из года в год я обосновываю необходимость открытия того количества, которое мне необходимо. У меня есть учредитель, как у любой школы, который является главным распорядителем бюджетных средств, поступающих на финансирование учебного процесса в лицее. И по согласованию с учредителем открывается то, что финансируется со стороны государства. Я за качество знаний, а не за камеру хранения. Если мне ребенка оставляют на время побыть, пока мама на работе, это пустая трата времени, которая просто психологически уничтожает ребенка. На мой взгляд, если уж ребенок в школе, давайте заполним это время полезно, чтобы дома семья не занималась до часу ночи выполнением домашних заданий и не разводилась по причине того, что вот понятно теперь, в кого твой сын, говорит мама. Зачем? Школу делать как раздора главной ячейки нашего общества.
2: Многие родители из российских регионов рассказывают бизнес-ФМ, что у них в школах продленки нет вовсе. Сложная ситуация с ними в Краснодарском крае, говорит председатель регионального родительского комитета, мать пятерых детей Ирина Киракозова. Во-первых, перегружены педагоги, во-вторых, в самих школах для этого не хватает свободных помещений. Поэтому очень востребованы альтернативы от частных центров.
6: Из-за большого количества детей у нас кабинетов на продленке не хватает. Все частные продленки – это отдельно от школ, которые частники. Детские центры или отдельно открывают частника именно под продленку, где дети находятся определенное количество времени. Например, урок закончился, какая-то девочка-представительница пришла, забрала группу детей, если они, например, с этой школы, и повела их в этот частный центр. Цена средняя за продленку в частных организациях от 6 до 20 тысяч. То есть, если, например, взять 22 тысячи, туда входит уже и двухразовое горячее питание детям, чтобы они кушали, домашние задания, посещение каких-то кружков, трансфер до школы, полностью обслуживание.
2: По прогнозу главы Минпросвещения Сергея Кравцова, к 2030 году доля посещающих продленку учеников должна составить 17,6%. 2 года назад показатель был 16,5%. Светлана Чередникова, Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
7: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
8: 14 часов 28 минут московское время. У микрофона Сердар Уликулеев. Президент России Владимир Путин прилетел в Бишкек, где он будет работать 31 августа и 1 сентября. Запланировано участие российского лидера в мероприятиях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Также у президента согласованы 9 двусторонних встреч. Признание или непризнание европейцами результата выборов в России для Москвы – 10-е дело. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии телеграм-каналу «Юнашев Лайф». «У нас своя политическая система, у нас свой политический процесс, избирательная кампания идет на полной скорости», – сказал также Песков. Рисковый сценарий Центробанка при глобальном финансовом кризисе предполагает в 2027 году спад ВВП России на 3-4%. Центробанк, помимо базового сценария развития российской экономики, по традиции разработал 3 альтернативных сценария. Более благоприятный – дезинфляционный, и 2 неблагоприятных сценария – проинфляционный и рисковый. Об этом говорится в опубликованном Центробанком проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027-2029 годы. Житель Дании в ходе работ в саду своего дома нашел крупнейшее из обнаруженных в стране серебряное сокровище викингов. В нем содержится более 700 предметов общим весом 18,5 килограммов, сообщает датская телерадиокомпания ДР. По ее данным, самое крупное из ранее обнаруженных в Дании серебряных сокровищ эпохи викингов весило около 6,5 килограммов. По информации телерадиокомпании, в найденном сокровище содержится в том числе серебряные слитки и около 47 монет или их фрагментов. Отмечается, что на некоторых серебряных слитках изображены такие символы, как кресты или молот Тора. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь в курсе.
7: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 3:30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Редкий случай в российской практике уголовных дел. Следственный комитет прекратил преследование петербургского бизнесмена Ильи Трабера. С него сняли обвинение в убийстве муниципального депутата Александра Петрова. После 2 месяцев СИЗО Трабера признали полностью непричастным к преступлению. По меньшей мере, одна россиянка погибла в результате крушения парома у побережья Северного Кипра. Общее число жертв достигло 8 человек, и еще 17 числятся пропавшими без вести. Выжившие пассажиры рассказывают, что команда парома бросила их на произвол судьбы. Капитан и экипаж первыми покинули тонущее судно. Россияне разогнали турпоток в Турцию и заняли 1-е место по числу поездок в эту страну. Более 1 миллиона визитов. Это почти на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Туроператоры отмечают рост спроса и на других зарубежных направлениях. В чем причина? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». С бизнес бизнесмена Ильи Трабера сняли обвинение в убийстве депутата Александра Петрова. По данным Фонтанки, Следственный комитет прекратил уголовное преследование в отношении предпринимателя в связи с его полной непричастностью. Теперь он имеет право на реабилитацию и компенсацию за незаконное содержание под стражей. В пятницу сообщалось, что 75-летний Илья Трабер покинул СИЗО Лефортово, по данным Фонтанки, из-за резкого ухудшения здоровья. Сегодня адвокат бизнесмена Игорь Сочиянц уточнил ТАСС, что уголовное преследование его доверителя полностью прекращено. О деле Ильи Трабера, с которого сняли обвинения, в справке «Бизнес-ФМ».
7: Подробности.
2: Самоубийство, совершенное почти 6 лет назад, до сих пор остается одной из самых резонансных криминальных загадок. В октябре 2020 года 61-летний Александр Петров, известный предприниматель, муниципальный выборгский депутат и отец гонщика Формулы-1 Виталия Петрова, был застрелен на территории своего загородного дома под Выборгом. По версии следствия, выстрел прозвучал с противоположного берега реки, пуля попала в грудь. Убийство выглядело тщательно спланированным, но ни исполнитель, ни оружие тогда найдены не были. Петров контролировал значительные активы в регионе, от судостроительного завода до топливного бизнеса и гостиничной недвижимости. Это породило множество версий о деловых мотивах расправы. Однако расследование затянулось на годы. Вновь о деле заговорили лишь в июне этого года, когда правоохранители задержали 75-летнего Илью Трабера, одного из заметных бизнесменов петербургской портово-топливной среды. В частности, в последние годы он участвовал в развитии портов на Балтике, в Приморске и Усть-Луге. Ему предъявили обвинения в организации заказного убийства. Вместе с ним фигурантами стали его партнер Владимир Даниленко и двое уроженцев Дагестана. Арестованный Илья Трабер, известный также в 90-е как «Антиквар», по названию своей первой компании вину не признавал.
1: Сейчас расследование убийства Александра Петрова продолжается. Трабер, по данным Фонтанки, после ареста вышел из состава учредителей проекта по созданию Приморского универсального перегрузочного комплекса в Ленинградской области. Фонтанка пишет, что уже через пару дней после выхода из СИЗО Трабер начал встречаться с представителями власти и бизнеса Москвы и Петербурга. Почему уголовное преследование в адрес петербургского бизнесмена было прекращено и что за ним последует, говорит руководитель Центра уголовной защиты, следователь Евгений Зобов.
9: В Уголовно-процессуальном кодексе понятие непричастности охватывает как установленную непричастность человека, так и ситуацию, когда следствию не удалось подтвердить его причастность. Вот из опубликованных материалов следует, что существенная часть первоначальной обвинительной версии основывалась на показаниях бывшего водителя Игоря Лыкова. Он рассказывал о предполагаемых переговорах Владимира Даниленко с будущими исполнителями и связывал эти события с Трабером. При этом сведения об объективных доказательствах, непосредственно подтверждающих заказ со стороны Трабера, переписки, движение денег или передача оружия или других сведений публично не раскрывались и не раскрыты до настоящего времени. Поэтому корректно и объективно утверждать сегодня о том, что следствие не нашло достаточного подтверждения причастности Трабера, невозможно. Как и утверждать о том, что показания свидетеля признаны ложными, обнаружено алиби, либо установлен другой заказчик без постановления следователя, либо без комментариев следственных органов на сегодняшний день невозможно. Что касается бизнеса, говорить о передаче всего бизнеса Трабера было бы неправильно. Из открытых реестров следует, что его доля в размере 31% Приморскому ПК перешла давнему партнеру Рамису Гибердееву. Ему же перешли 25% бюро цифровых проектов. Трабер также вышел из состава участников нескольких менее крупных компаний. Однако стоимость и условия этих сделок публично не раскрыты, а участие в других структурах, безусловно, у Трабера сохранилось. Сейчас Илья Трабер имеет право на реабилитацию, возмещение доказанного имущественного ущерба, расходов на защиту, компенсацию морального вреда, официальные извинения и восстановление его репутации. Сообщение о его встречах с представителями власти и бизнеса пока не позволяет сделать вывод, что он занимается возвратом активов или достиг каких-либо договоренностей. Но и возвращаясь к реабилитации более подробно, считаю, что вопрос этот в ближайшие недели или в краткосрочном периоде не встанет. Я думаю, что сторона защиты оценит перспективы и необходимость реабилитационных процедур.
1: Евгений Зобов, руководитель Центра уголовной защиты, следователь. Сам Илья Трабер пока не комментировал свое освобождение и планы на будущее. Число жертв крушения парома у побережья Северного Кипра достигло 8. Среди них есть гражданка России. Ее имя пока не сообщается. Спасатели ищут еще 17 человек. ТАСС со ссылкой на местные власти сообщает, что 241 человек спасен. Напомню, судно попало в шторм вскоре после выхода в море, быстро начало набирать воду, перевернулось и затонуло на глубине 514 метров. Паром шел из порта Гирне в турецкую гавань Ташуку и перевернулся в 2,5 километрах от кипрского берега. На его борту, по данным властей, было более 260 человек, включая 8 членов экипажа. Многие выжившие пассажиры получили травмы и находятся в больницах, сообщают турецкие СМИ. Пассажиры парома рассказали телеканалу «Ахабер», что капитан и члены экипажа вначале не придали значения угрозе затопления, а затем, когда в носу корабля появилась большая течь, покинули его первыми, бросив пассажиров. Также поступали жалобы, что на судне не хватало спасжилетов, комментирует заслуженный спасатель, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин.
10: На мой взгляд, первое, это как раз судно катамаранного типа. Я так думаю, что в момент перевертывания судна, это в основном и получились, к сожалению, человеческие жертвы. Мы получили человеческие жертвы. То, что не хватало жилетов, может быть похоже на правду, может быть нет, потому что регистр Москвы не выпустит просто так судно без соответствия всем требованиям. То есть жилеты должны быть обязательно. Просто в момент паники не каждый человек, наверное, смог найти свой жилет, одеть правильно и двигаться в нужном направлении, если эта команда была, если руководил кто-то эвакуацией из персонала парома. Тут много разных всяких вариантов. Однозначно, сейчас не зима, сейчас море довольно теплое, и если вы находитесь в экипированном состоянии, то есть на вас находится правильно одетый спасательный жилет, и физическое состояние ваше, вы не какой-то больной, который резко реагирует на смену температуры, то шансы выдержать, конечно, есть, и находиться и час, и полтора в воде в такой ситуации, я думаю, что возможно.
11: Час-полтора среднестатистический человек смог бы на воде без жилета, да, продержаться?
10: Нет, без жилета ни в коем случае.
1: Сергей Щетинин, заслуженный спасатель России. Получив сигнал о бедствии, на место крушения поспешило одно из пассажирских судов, 4 сторожевых катера погранслужбы Северного Кипра, а также 5 аналогичных кораблей из Турции и 2 вертолета. Кадры, транслируемые турецким телевидением, показывали перевернутый паром в воде с людьми в спасательных жилетах на вершине оранжевого корпуса. Пропавших без вести продолжают искать с помощью дронов и водолазов. На борту судна, по данным кипрских властей, были иностранцы, в том числе русскоязычные граждане. Как мы уже говорили, одна россиянка погибла. Что может осложнять спасательную операцию, говорит гендиректор АО «Суфрахт» Карен Степаньян.
12: На сегодня есть совершенно четкие и понятные процедуры, есть конвенции, есть так называемое руководство ИАМСАР. Это координация спасения людей на море с воздухом в прямой связи с морскими службами спасения. Вот, в частности, данное затопление пока что непонятна причина, либо это столкновение, либо это неполадки самого судна, но, скорее всего, все-таки это было нарушение герметичности корпуса судна, одного из поплавков, и в связи с этим потеря устойчивости. Мы узнаем это только, когда закончится расследование. Здесь вопрос в другом, очень важный, это как раз работа экипажа по подготовке пассажиров к возможным аварийным случаям. Скорее всего, имела место небрежность экипажа, потому что, выходя в море с более чем 200 пассажирами, выходя в штормовое море, все-таки необходимо было немножко заострить внимание на правилах спасания, правилах покидания судна. Здесь самое страшное, что может быть, это недоработка экипажа и следствие этого паника. В таких случаях основной фактор, конечно, который усложняет поиски и спасание, это погодный фактор. Есть еще моменты, конечно, удаленности от берега, но это точно не в этом случае, потому что катастрофа произошла практически в прямой видимости береговой линии. И, конечно, второй момент – это глубина затопления, потому что судно ушло под воду на глубине более 500 метров. Там с большой долей вероятности остались внутри люди. Придется использовать уже аппараты какие-то, чтобы потом выяснить количество людей, оставшихся там. Но на это потребуется время.
1: Карен Степаньян, гендиректор «Суфрахт». Экипаж парома вместе с капитаном уже задержан и дает показания по подозрению в халатности, сообщают кипрские власти. Министр общественных работ и транспорта Северного Кипра заявил, что затонувшее судно 2,5 месяца назад прошло качественную техническую инспекцию, а его капитан имеет 25-летний опыт работы и лицензию на управление судами. Проверяется версия о возможном столкновении парома с неким объектом. Точную причину крушения судна установят лишь после анализа черных ящиков. В Северном Кипре объявлен 3-дневный траур. Россияне разогнали турпоток в Турцию. Это на фоне общего снижения количества иностранных туристов в стране. По данным Министерства культуры и туризма Турции, Россия занимает первую строчку в рейтинге стран, граждане которых посещали Турцию. Более 1 000 000 визитов. Это почти на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, что послужило стимулом для такого роста спроса на Турцию среди россиян, говорит вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Мукратычян.
13: Основная причина роста Турции, безусловно, это топливная проблема в России. Она в июле проявилась с большой остротой, даже в июне она уже начала проявляться, и многие россияне поменяли решение. Вместо того, чтобы ехать в тот же Крым, а Крым просел у нас на 70%, или в Красавский край, а Красавский край просел на 10%, выбрали не автопутешествие на юг России, а именно поездку за границу. А так как в основном рейсы из европейской части России, в европейской части России у нас проживает почти 75% населения, а Турция страна номер один. Египет это номер два по въезду России, но с огромным-огромным отрывом, особенно в летний период. И поэтому люди выбрали Турцию, проще взять такси, доехать до аэропорта и улететь за 100 тысяч рублей на двоих, а именно по такой цене мы продавали почти все лето. Старт был из той же Москвы, из Петербурга 120 тысяч на двоих, неделя. Это уже включая авиабилеты, туда-обратно трансфер, страховка, проживание и питание. Да, отель, конечно, 3 звезды, но все равно неплохо. Мы ничего не могли предложить, например, россиянам 3 звезды, все включено за 100 тысяч рублей в неделю в том же Сочи с вылетом из Москвы на двоих. Поэтому Турция и выросла. Вначале ведь Турция падала. Еще в марте-апреле не было такого роста, как Турция показала в июне-июле. Сейчас вот в августе и в сентябре она показывает. Мы уже видим продажи на сентябрь. Люди массово покупали тот же Крым, туры, тот же Сочи, Геленджик. Но потом, когда с огромной остротой эта проблема проявилась, особенно в том же Геленджике, а вот сейчас в июле, в конце июля, в начале августа в Сочи, а до этого в Новороссийске, а весь июнь, весь июль, весь август в Крыму жесткая нехватка топлива. Вот поэтому россияне выбрали не путешествие по России, а поездки за рубеж.
1: Александр Мукратычян, вице-президент Альянса туристических агентств России. Кроме Турции, резко пошел вверх спрос и на другие направления. Египет, Таиланд, Вьетнам, говорят эксперты. При этом Вьетнам вырос даже больше, чем Турция, плюс 25% против 7%. В то же время Bloomberg сообщает, что Турция в целом теряет статус доступного туристического направления, в том числе для европейцев, из-за политики удержания курса лиры ниже уровня инфляции.
7: Реклама. 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Валюты. Валюты. Ботсванская пула. Название в переводе с языка «цвана» означает «пусть будет дождь». Введена в 1976 году, в 2005 из-за инфляции обесценилась почти на четверть. Но все еще одна из самых крепких африканских валют. В новейшей истории на порядок с лишним дешевле доллара США. Валюты на Business FM. Если митингуют антипрививочники, если в соцсетях стали популярны ретро-селфи, если запустили адронный коллайдер, а в детской программе заговорили о счастье для каждого, это все неспроста. Это часть чего-то коварного плана, цель которого, очевидно, мировое господство. Теории заговора. Специальный проект уже в эфире Business FM. Компании и корпорации.
14: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
7: Отчеты и планы.
14: Скорректированная чистая прибыль Аэрофлота по МСФО в первом полугодии снизилась на 88% до 470 миллионов рублей. Авиаперевозчик также получил 600 миллионов чистого убытка против прибыли годом ранее. Выручка группы за январь-июнь, напротив, увеличилась на 3,5% благодаря росту операционных показателей. 20 крупнейших аптечных сетей России заработали за полгода больше 900 миллиардов рублей выручки, узнал Forbes. Это почти 75% всего рынка, следует из рейтинга DSM Group. Лидером рейтинга стала сеть Rigla Здравсити с выручкой 152 миллиарда рублей. Случаи мошенничества в связи с выходом в сентябре новых айфонов 18 Pro и 18 Pro Max могут вырасти на треть, рассказали Forbes аналитики Byzone. Основным сценарием станут фальшивые предзаказы с поддельными сайтами. В прошлом году количество мошеннических кейсов вокруг 17-х айфонов втрое превысило показатели времен предыдущей 16-й версии.
7: Банкротство.
14: Суд в Москве начал банкротство Декатлона. Процедуру наблюдения ввели в головной структуре бывшего оператора сети в России, которая сейчас представлена магазинами D-Sport. Основанием для банкротства стал долг в 19 миллионов рублей перед кредитором Андреем Таскиным, получившим права требования от компании Arbitex. Требование признано обоснованным и включено в реестр. Рассмотрение дела состоится 10 февраля. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
15: В 14:47 в Москве вы слушаете Business FM. Почему молодежь не идет работать учителями? По данным Миноборнауки, в этом году более 6 тысяч бюджетных мест в вузах остались пустыми после основного этапа зачисления. И в основном речь о педагогических вузах и специальностях. По словам экспертов, 6 тысяч вакантных бюджетных мест – это нормально. Это всего 2% от общего их количества. Но о профессии учителя выпускники действительно не мечтают. Иван Медведев подробнее.
16: В целом, тему можно было бы раскрыть одной строкой. От 30 до 40 тысяч рублей в месяц молодой учитель получает в большинстве российских регионов. И это до вычета налогов. То есть на руки 26-35 тысяч. Это данные базы вакансий «Работа России» за прошлый год, собранные изданием T-Journal. Примерно те же цифры нам озвучил и учитель истории из Казани, ведущий подкаста «Звонок для учителя» Ильназ Ахмедзянов. 28 тысяч за 18 часов в неделю, то есть за ставку. Но на одной ставке, по его словам, не работает никто. На практике все берут по две или даже две с лишним ставки. И работая по 30 часов в неделю, с классным руководством, региональными надбавками, премиями и бонусами за активность, подготовку олимпиадников и так далее, можно зарабатывать до 75 тысяч в месяц. Но деньги – это еще не все, говорит Ильназ Ахмедзянов.
17: Из 10 человек в моей учебной группе в школу пошел только я. Все остальные нашли какие-то смежные работы, журналистика, СММ и прочее. Только идейно зараженные юноши и девушки как будто бы идут в школу. И потом еще, учитывая, что огромный процент новых учителей в течение 3 лет уходит из школы, остаются после этого. То есть это такая большая сеялка, я бы сказал. Отсеивание идет большое. Главный аспект, конечно же, это заработная плата. Ну и ответственность. Становясь учителем, ты теряешь некоторую приватность своей жизни. Ты не можешь многие вещи делать, которые могут делать все остальные люди. Но учителя со стороны обществу больше внимания.
16: В Ставропольском крае примерно та же картина. Выпускники педвузов по профессии работать не идут. Таксисты и доставщики зарабатывают больше, а в школе загрузка и жуткая бюрократия, говорит учитель физкультуры одной из ставропольских школ Даниил Хачко, работающий в школе 3 года.
18: 3 года назад я пришел в сферу образования в школу. Мне дали на тот момент около 24 часов. Базовый оклад у нас составляет около 10 тысяч рублей. Потому что это идет на ставку. Ставка 18 часов. Этого, естественно, не хватает, поэтому все берут 1,5-2 ставки, то есть 30-36 часов, и в месяц обычно выходит около 32-35 тысяч.
16: По словам Даниила, с надбавками, премиями, категориями и дополнительными занятиями в школе физрук может зарабатывать уже чуть больше 60 тысяч. Учителя-предметники, которые готовят детей к ЕГЭ, зарабатывают больше. Максимум, на который может рассчитывать много работающий, опытный ставропольский учитель, чуть больше 100 тысяч. Но Даниил при этом подчеркивает, что он любит свою работу и уходить из школы не собирается. В Нижнем Новгороде при примерно тех же вводных молодежь активно идет работать учителями, поделилась с бизнес-ФМ учительница одной из местных школ Наталья.
19: Из 6 учителей русского языка и литературы 4 студента. Самый младший закончил 2-й курс. Также один молодой специалист работает 3-й год. И есть человек, который не работал по специальности 10 лет и вот решил попробовать свои силы. Стажистов нет. В этом случае очень беспокоит уровень методической подготовки молодых учителей и студентов. Если говорить о зарплате, то на сервисах с вакансиями работодатели учителям Нижнего Новгорода предлагают от 27 до 120 тысяч рублей.
16: За этими цифрами, по словам Натальи, стоят все те же две с лишним ставки, надбавки, премии и очень много работы. Завуч одной из краснодарских школ на условиях анонимности рассказал Бизнес ФМ о том, что на Кубани учителя могут зарабатывать и по 160-180 тысяч, но вакансии висят пустыми по полгода. Желающих очень мало, потому что классы по 40 человек. Сам завуч при этом получает чуть больше 80 тысяч. А учитель одной из московских школ рассказал, что зарабатывает около 200 тысяч, но признал, что это одна из самых высоких зарплат в его школе, где руководство очень активно выбивает гранты и ведет очень качественную финансовую политику. Еще одна столичная учительница, зарабатывавшая больше 100 тысяч в месяц, призналась, что недавно все-таки ушла из школы, потому что просто не смогла выдержать нагрузку и абсолютное бесправие и беспомощность учителя, которого ни во что не ставят ни руководство школы, ни ученики, ни их родители. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Способ победить холестерин на генетическом уровне обнаружили ученые. Уникальный метод придумала лауреат Нобелевской премии по химии Дженнифер Даудна. Она даже протестировала его на людях, сообщил американский канал CNN. В эксперименте приняли участие 15 человек. Суть его заключается в применении так называемых биологических ножниц, то есть удаление или вырезание целевого участка гена холестерина для его выключения. Речь идет о липопротеинах низкой плотности, известных как плохой холестерин. Они способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний, комментирует врач-методист, терапевт Денис Прокофьев.
20: На самом деле очень маленькие были проведены исследования, и аудитория составила всего 15 человек, поэтому делать какие-то выводы преждевременно. А сама суть изобретения заключается в том, что по средствам введения инфузии блокируется белок в печени, который отвечает за выработку липопротеидов низкой плотности, которые в свое время могут приводить к образованию атеросклероза. Применение таких методов клинически не проводится, и проводить их имеет только смысл, если есть генетическая предрасположенность, либо наследственная предрасположенность к возникновению повышенного уровня холестерина. Есть такой пул пациентов, которые вне зависимости от возраста имеют высокие показания липидного профиля. Это крайне опасное состояние. И именно для этой группы пациентов такое изобретение может иметь смысл и может оказаться крайне эффективным. Если мы говорим о людях, страдающих атеросклерозом, уже сформированной атеросклеротической бляшки, то это никакого смысла иметь не будет, потому что задача терапии заключается не только в снижении уровня холестерина, но и придать структуре атеросклеротической бляшки в первом случае эластичность, предотвратив ее распад, не дать возможность дальнейшего прогрессирования этой атеросклеротической бляшки. И на сегодняшний момент прекрасно с этим справляются препараты группы статинов, эзотимиды и комбинации, которые и выполняют все эти функции. Поэтому отдельный пул пациентов, да, конечно, вполне возможно, но я думаю, что раньше, чем лет через 10, ждать этого однозначно не стоит.
1: Денис Прокофьев, врач-методист. В ходе пилотного исследования были получены исключительно положительные результаты у 4 пациентов из 15. Один человек умер через 6 месяцев после эксперимента, но не от него. Остальные участники тестирования намерены продолжить лечение по новому методу. И еще сотни американцев хотят принять участие в клинических испытаниях, несмотря на все риски.
7: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
21: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова, 14/5.
7: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
22: Деньги. Старинная монета «Алтын» по стоимости приравнивалась к 6 московским серебряным деньгам. Название «Алтын» получил от татарского слова «алты», что по-русски означает «6». История денег на Бизнес ФМ.
0: вкуса» с Катей Калиной.
3: Не знаю, как насчет праздника для детей, но 1 сентября для родителей, особенно не первоклассников, праздник точно. Конец летнему безделью и официальная, легитимная причина ограничить доступ к Роблоксу. Анимационная программа на борту яхты «Эрвин Река» сразу после получения школьных учебников. Бумажная дискотека, сладости и катание по Москва-реке. Пожалуй, это даже покруче выпускного будет. Покупать билеты на корабль-ресторан лучше заранее. Игровой рейс для школьников отходит от набережной Тараса Шевченко 1 сентября в 15:30. Для тех, кто останется на берегу, в «Эрвин Река» море-океан. Фирменное авторское эскимо шеф-кондитера Татьяны Марковой с молочным шоколадным ганашем, соленой карамелью и безе. А всем школьникам, пришедшим пообедать в «Эрвин Павильон», комплимент в виде шоколадной картошки необычной, а в форме лебедя, символа Патриарших прудов. В Саврасе. К началу учебного года на кондитерскую витрину выставили армию миньонов, видимо, в знак поддержки всех протестующих по этому поводу. Это классическая хрустящая бретонская тарталетка с кокосовым ганашем и манго-банановым конфи. Выкура. 1 сентября подарок в японском стиле. Десерт дайфуку. Это рисовое тесто моти со сладкой пастой внутри. Пасту обычно варят из бобов, фасоли адзуки с сахаром и медом. Штука вкусная, можно подсесть. К слову сказать, виртуозные моти готовят в новом китайском Шаолине на Поклонной горе. В Машрум Снэки Манки всем столикам с детьми пицца Маргарита от шефа бесплатно. А в новиковских сыроварнях блюдо по 5 рублей за первую полученную пятерку в первую учебную неделю. Только дневник экономного отличника не забудьте захватить в ресторан. С вами была Катя Калина.
0: Дело вкуса на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: 14 часов 58 минут. Московское время. У микрофона Сердара Влекулии. Брюссель поставил задачу по организации провокаций на избирательных участках в России и за рубежом, заявляет СВР. Отмечается, что представители европейских спецслужб в ходе визитов на Украину обсуждают планы организации кибератак на инфраструктуру выборов в России. Также отмечается, что Запад поручил распространять тезис о нелегитимности и незаконности выборов в России, базирующимся за рубежом структурам несистемной оппозиции. Центральная избирательная комиссия России приняла постановление, согласно которому избирательные комиссии в новых регионах смогут относить освобожденные территории к труднодоступным и отдаленным местностям, что позволит распространить на них особый порядок голосования. Банк России в текущем году в рамках базового сценария прогнозирует ключевую ставку на уровне 14,5-14,6%. В 2027 году 10,5-12,5%. Об этом говорится в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики, передает ТАСС. При этом Центробанк в базовом сценарии прогнозирует инфляцию в этом году на уровне 6-7%, с 2027 по 2029 годы 4%. Рост ВВП при этом, по прогнозу Банка России, в этом году составит от 0 до 1% в период с 27 по 29 годы от 1,5 до 2,5%. Минпромторг России прорабатывает вопрос расширения программы софинансирования закупок общественного транспорта регионами, распространив ее также на троллейбусы и трамваи, сообщил глава ведомства Антон Алиханов. Он подчеркнул, что надеется, что этот шаг позволит увеличить спрос на закупку транспорта со стороны регионов. По его словам, сейчас пока не все регионы финансово готовы в эти сложные проекты заходить. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
23: 3 часа дня в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Минцифры просят провайдеров выделить IP-адреса сервисов из белых списков в отдельные подсети, пишет РБК. Ведомство считает, что это поможет защитить белую инфраструктуру от попадания туда запрещенных ресурсов и VPN. Что думают об этой инициативе в профессиональном сообществе? Новые взаимные удары США и Ирана потащили вверх цены на нефть. Баррель Brent прибавляет больше 3% и торгуется выше $91. КСИР называет атаку на американские базы в Иордании и Эмиратах ответом на удары по иранскому острову Ларак в Ормузском проливе. Пентагон официально ситуацию не комментирует. Правообладатели смогут самостоятельно ставить запрет на обучение нейросетей на своем контенте. Это следует из поправок к законопроекту об ИИ, пишет «Коммерсант». Автору будет достаточно опубликовать запрет на собственном сайте или на ресурсе организации по управлению правами. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Цифра просит выделить IP-адреса сервисов из белых списков в отдельные подсети. Такое письмо ведомство направило хостинг-провайдерам и сервисам веб-защиты, пишет РБК со ссылкой на документ. Это нужно, чтобы избежать ситуации, когда в белую инфраструктуру попадает не один адрес, а целая сеть. А вместе с ней и другие клиенты провайдера, среди которых могут быть запрещенные ресурсы и VPN. Такое не массово, но происходит, объясняет гендиректор разработчика CRM-системы Мегаплан и базы знаний с ИИ-помощником Колабис Сергей Козлов.
2: Говорить о том, что массово может попасть в белую инфраструктуру какой-то неправильный адрес, нельзя. Нужно понимать саму схему работы. Большие хостинг-провайдеры с большими продуктами используют свой же хостинг и для продажи, для B2C и B2B сегментов. Поэтому в теории, купив такого хостера виртуалку, есть вероятность получить IP-адрес из белого пула белого списка, который зарезервирован под большой продукт. Какой-нибудь ВК-Макс, Яндекс.Маркет и тому подобное. Перенос под сеть – это вопрос организационной меры, которая должна не позволить выдавать адреса из белого списка так кому-то, кому не позволено.
23: Сергей Козлов, гендиректор разработчика CRM-системы «Мегаплан». Еще в начале года профильное издание «Код.ру» писало, что VPN-сервисы, которые арендовали серверы с IP-адресами из белого списка, потеряли к ним доступ. А облачным провайдерам запрещено сдавать в аренду такие адреса, писали СМИ. Теперь, как предполагают эксперты, крупнейшие хостинг-провайдеры будут выделять отдельную подсеть только для ресурсов из белого списка. Но это может иметь и негативные последствия для самих таких сервисов, не исключает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
5: Перенос под сеть – это значит, что определенные адреса туда никого не добавляют, кроме конкретных организаций, собственно, того самого белого списка. Но, опять-таки, этих адресов будет очень много. Там будет, скорее всего, даже не одна подсеть. Поэтому, знаете, как у себя дома? Вы можете сделать отдельную сеть для каких-то устройств. Например, сказать, что вот эти вот умные устройства у меня будут в отдельной подсети. Вот это, например, то же самое. Все вот эти требования с, к примеру, выделениями в отдельный сегмент и так далее – это все очень классно звучит, когда у тебя компания, организация, когда у тебя некий периметр с ограниченным количеством пользователей. А в интернет это же безграничное пользование. Там же различные устройства, различные люди. То есть это чуть-чуть более сложная история и чуть-чуть другие правила и другие требования. То есть из того, что я слышу про вот эти отдельный сегмент выделить, это клево сделать для корпорации и внутри корпорации, внутри организации. А вот в рамках интернета это, конечно, очень своеобразная история. Тут будет очень много подводных камней. И, кстати, если хостинг-провайдеры вдруг скажут, да хорошо, погнали и выполнят это требование, тогда проблемы начнутся у этих сервисов. Потому что они для части страны станут менее доступны. Потому что, к примеру, добавят в белый список только конкретные, к примеру, айпишники конкретного ВК. Сервера у ВК, предположим, находятся в Москве. И, к примеру, господа из Владивостока не смогут до Москвы докинуть трафик. Или смогут, но там будет очень долгий процесс полета этого пакета туда и обратно. То есть, в целом, конечно, так можно сделать. Но, опять-таки, в рамках страны это в определенные сложности возымеет. Самые неприятные последствия будут у тех, кто будет в белом списке. Потому что куча интересных решений для улучшения оказания сервиса просто перестанут работать. Потому что это технически будет крайне сложно реализовать, а также, чем сложнее реализация, напоминаю, тем больше шанс ошибки. А чем больше шанс ошибки, тем больше поверхность атаки.
23: Алексей Горелкин, гендиректор Фишман. По данным компании Вига, в июле в среднем почти 70% подключений к мобильному интернету в Центральной России проходило через белые списки. По сравнению с январем их количество выросло на 30%, а в приграничных регионах 90% подключений шло только по белым спискам. Нефть Brent превысила $91 за баррель на фоне обмена ударами США и Ирана. Декабрьские фьючерсы прибавили более 3% после очередного витка эскалации в Ормузском проливе. Конфликт вновь перешел в активную фазу после того, как накануне американские беспилотники впервые за месяц нанесли удар по иранским военным целям на острове Ларак, как уточнял портал Axios, чтобы предотвратить попытку минирования Ормузского пролива. В результате погибли 2 человека, еще 2 ранены. В ответ КСИР нанес удары баллистическими ракетами и дронами по 2 американским авиабазам в Иордании и 1 в Арабских Эмиратах. Также Иран сообщил об атаке атаки на американские танкеры в Армузе. Кроме того, по данным иранского агентства ФАРС, в южной части пролива, где ранее, по данным Axios, организовали тайный маршрут для танкеров, на двух минах подорвался супертанкер, пытавшийся пройти по незаконному пути. Кому принадлежало судно, не уточняется. Транзит через пролив тем временем сократился до 5 судов в день, сообщала Аль-Джазира, хотя реальные цифры могут быть выше из-за отключения судами систем идентификации в целях безопасности, комментирует политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
6: Нынешняя эскалация произошла на фоне беспрецедентных усилий посредников, которые пытались сдержать стороны. Этим занимались и Пакистан, и Султанат Оман, и Катар, и некоторые другие. Но степень недоверия настолько велика между Ираном и США, что не получилось. Причем в эскалации в большей степени даже заинтересованы иранцы. Трамп-то был, в принципе, не против продолжения перемирия, тем более, что у него ноябрьские промежуточные выборы, и республиканская партия подходит к ним не в самой лучшей форме. Иранцы это учуяли, и как раз для них эскалация уже не так опасна, им терять уже нечего, и они считают, что чем больше они досадят Трампу, тем для них в перспективе будет лучше, хотя это игра с огнем. Но при всей такой неожиданности этой эскалации, она на самом деле хорошо просчитывалась, потому что провокаций с обеих сторон было уже много, стороны едва сдерживались, и, наконец, это выплеснулось. И удары именно по острову Ларак со стороны американцев говорят о том, что военные США какие-то вещи все-таки просчитывают заранее, детально. В разработках этот остров фигурировал уже давно, и американские эксперты поговаривали, что надо бы по нему ударить. Так что при всем нежелании продолжать войну, пусть и вялотекущую, администрация Трампа к военным вещам все-таки оказывается готова, а это означает только, что нового витка эскалации не миновать.
23: Елена Супонина, политолог-международник. В середине августа США организовали тайный коридор в южной части Армуза у берегов Омана, чтобы незаметно от Ирана каждую ночь вывозить миллионы баррелей нефти. А накануне Трамп объявил о крупнейшем нефтяном соглашении, которое на 25 лет должно предоставить штатам доступ к 20% месторождения венесуэльской нефти. Увенчаются ли успехом все эти попытки американцев успокоить мировые цены на нефть, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда Нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
8: Пока судовладельцы не верят в безопасный проход, и Иран это подтверждает, периодически нанося удары по танкерам, которые не согласованы с ним, Соединенные Штаты пытаются создать некую альтернативу и показать, ну, если не ближневосточная нефть, сейчас мы вам обеспечим приход на мировой рынок нефти из Венесуэлы, чтобы успокоить мировой рынок, чтобы сдержать дальнейший рост цен. Потому что место ближневосточной нефти мир продолжает проедать нефть из стратегических ресурсов, в том числе Соединенные Штаты. Да, такой нефти еще довольно много, особенно у американцев и у Китая, но при этом каждая новость о том, что прежние объемы истощаются, их становится меньше, она толкает цены на нефть вверх. И как минимум до ноября, когда будут до выборов в Конгресс США, команда Трампа делает некий реверанс в сторону своей же республиканской партии и пытается все-таки не допустить дальнейшего стремительного роста цен. Поэтому здесь цены, наверное, и будут находиться вокруг $90 за баррель, потому что американцы постоянно генерируют инфоповоды, которые должны успокоить рынок. И в этом плане вряд ли что-то изменится. Тем более сдерживающим фактором становится еще и постепенное снижение объемов потребления, которое будет происходить на протяжении всей осени. Но, опять же, и понижение какого-то существенного ждать не стоит, пока нет никаких договоренностей между Ираном и Соединенными Штатами, потому что фундаментально на рынке сохраняется дефицит. Этот дефицит покрывается только исключительно за счет нефти и стратегических резервов.
23: Игорь Юшков, ведущий эксперт фонда Нацэнергобезопасности. На дипломатическом фронте Вашингтон тоже ужесточает позицию. В интервью Рейтер министр финансов США Скотт Бессент заявил, что администрация Соединенных Штатов намерена вводить новый пакет санкций против Ирана еженедельно. США не исключают разных сценариев развития ситуации, но ранее заявляли, что переговоры сейчас не ведутся и в обозримой перспективе они не возобновятся. Однако, как пишет Нью-Йорк Таймс, быстрой военной победы над Ираном не будет. Удары с воздуха не дали нужного результата, и теперь Вашингтон делает ставку на морскую блокаду и санкции. Американские военные говорят о продолжительной кампании на месяцы вперед, но, по мнению издания, Трамп и американцы вряд ли готовы платить за это кровью и деньгами. В Екатеринбурге предотвращена атака на склад торговой компании. Обломки БПЛА упали рядом со зданием, сообщил уполномоченный представитель президента на Урале Артем Жога. По его словам, удар был нанесен пожилому многоквартирному дому. В нем повреждены несколько квартир. Как сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер, после атаки БПЛА на регион зафиксированы возгорания. Всего повреждены 3 дома. Жертв нет. Пострадали 4 человека. Рядом со складом какой именно торговой компании упали обломки, не уточняются. Что еще известно об атаке, говорит выпускающий редактор «Бизнес-ФМ Екатеринбург» Сергей Ледовский.
9: Именно об атаке на склад ничего не известно. Тем источникам, которые я проверил, ничего не пишется. Пишется, что попали обломки, в какой конкретно склад не указано. То есть у нас произошло попадание осколков в жилой дом, а вот про склад ничего не пишется.
10: А про жилой дом что известно?
9: В жилом доме на улице Гаршина пострадало несколько квартир предварительно. Произошло возгорание в нескольких квартирах. В некоторых квартирах буквально обваливаются балконы. Обрушен частично фасад, никто предварительно не пострадал, люди эвакуировались заблаговременно, услышали «да» беспилотника, срочно сами эвакуировались из здания, в доме, в который попал обломок беспилотника. Началось возгорание в доме, в соседних домах тоже, как сообщают читатели городских порталов, было слышно сильный шум, у кого-то тряслись квартиры буквально, одна женщина рассказывает, что у нее огнем полыхнуло прям балкон. Сейчас люди эвакуированы, на месте работают спасательные службы, полиция, скорая, прибыл мэр города. Сейчас пока жителей обратно в дома не пускают, они разместили сами местные школы. Возможно, если людям придется оставаться на ночь, их, возможно, разместят в здании местного. Люди обеспечены питьем, водой.
10: О каких районах города идет речь? Складские помещения, это наверняка окраина, а вот дом?
9: Это район Уктус, это южная часть города. Там, да, вместе рядом. Могут быть как раз-таки расположены складские комплексы. Это окраина.
23: Сергей Ледовский, выпускающий редактор «Бизнес-ФМ» Екатеринбург. Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пострадавших от атаки БПЛА в городе. В ведомстве добавили, что исполняющий обязанности городского прокурора координирует работу экстренных служб на месте инцидента. Всего за ночь над российскими регионами сегодня были сбиты 239 беспилотников, сообщили в Минобороны.
22: Реклама.
11: Уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда, на борту китайский форсаж от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от 8 минут, высота комиссии от 0,2%. Желаем вам самых быстрых и выгодных расчетов. Напоминаем, от 8 минут от 0,2% ВТБ.
12: Акция для ИП и юрлиц, новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия СБРФ номер 1000. Реклама 0+.
22: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: У микрофона Сердар Авликулей. В проект стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока до 30 года с прогнозным планом до 36-го, предполагающий наращивание инвестиций до 9 триллионов 200 миллиардов рублей в год, внесен правительство и будет утвержден в ближайшее время, сообщили «Известия» Минвосток развития. Российские автомобили должны быть доступны широкому кругу граждан. Власти должны оказывать поддержку предприятиям автопрома в условиях внешних санкций, заявил премьер Михаил Мишустин. «Наша основная задача – наполнить внутренний рынок российскими автомобилями», сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами. Российский пассажирский самолет Ил-114-300 должен закрыть спрос отечественных авиакомпаний на новый современный самолет, заявил замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменко. По его словам, авиакомпании уже формируют конкретный спрос на самолеты Ил-114-300. Такие машины, как ожидается, будут востребованы для Дальнего Востока и других территорий с большой протяженностью маршрутов и сложными условиями эксплуатации. Накануне самолет прилетел в Владивосток. В понедельник он совершил демонстрационный полет, сообщил Минпромторг. Выручка России от экспорта чая за 7 месяцев этого года составила почти 54 миллиона долларов, на 20% больше, чем годом ранее. Объем поставок вырос на 6% до 6 тысяч тонн, сообщили Интерфаксу в Федеральном центре агроэкспорт со ссылкой на оценки экспертов. Наибольшая выручка получена от экспорта в Белоруссию, свыше 25 миллионов долларов. Причем она показала наибольший прирост – 6 миллионов 300 тысяч долларов. В Казахстан отправлено чая на сумму 9 миллионов долларов, в Азербайджан – более 3,5 миллионов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: 15:16 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Жаркий день знаний ждет москвичей. 1 сентября в столице будет до плюс 27 градусов. Однако осеннее тепло омрачат осадки. В первую учебную неделю в Москве ожидаются дожди, сильный ветер и грозы. И такая тенденция может сохраняться весь сентябрь. Он будет теплым, но мокрым. Подробнее о погоде на эту неделю говорит заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
13: Погоду в столичном регионе определял антициклон, но с запада приблизился теплый атмосферный фронт, поэтому в воскресенье прошли небольшие дожди. Сегодня в понедельник ожидаем только по области небольшой дождь, так как атмосферный фронт ушел на восток, да и то он теплый и днем практически не дает осадков. Температура повысится в последний день августа до 22-24 градусов. 1 сентября ночью и утром преимущественно без осадков. Температура минимальная 9-11 градусов, по области 9-14 градусов, в центре города до 15 градусов тепла. Днем переменная облачность, местами, правда, тоже может пройти кратковременный дождь, не исключена гроза, но день очень теплый, температура 24-26 градусов ожидается. 2 сентября, к сожалению, погода портится, кратковременный дождь ночью и днем, но

0: продлится и продержится не более 5 суток. Авторы против искусственного интеллекта. Правообладатели смогут запретить использовать свои произведения для обучения нейросетей. Предполагается, что они будут делать это через единый портал организации по управлению правами. Это следует из поправок к недавно принятому закону об ИИ, пишет «Коммерсант». Поправки разработала рабочая группа при Совете по кодификации при президенте. Участники рынка предполагают, что организацией, через которую это все будет проходить, может стать российское авторское общество. Они не исключают, что в будущем РАО может стать посредником по взысканию платежей с разработчиков ИИ-моделей. Но это не должно быть единственным вариантом, уверен гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии, кандидат юридических наук Никита Данилов.
1: Мы считаем, что запреты и ограничения на обучение на контенте интеллекта должны и могут устанавливаться различными способами. Это могут быть различные юридически значимые способы коммуникации, такие как, например, официальный сайт правообладателя или автора, или даже, может быть, официальные письма от авторов и правообладателей в сторону разработчиков больших фундаментальных моделей. У нас, на самом деле, таких моделей предполагается будет только 2, и я думаю, не проблема, если это будут официальные письма, коммуникации от правообладателей и авторов в сторону таких разработчиков. Понятно, что сейчас обсуждается создание некого отдельного специального ресурса для фиксирования таких запретов, но создание такого ресурса потребует денег, администрирования, плюс коммуникацию страны авторов и правообладателей с таким ресурсом, возможно, это будет лишний посредник во всей этой истории. Но если это будет только как альтернативный способ запрета или ограничения, то может быть. Но в любом случае есть уже существующие официальные каналы коммуникации, которые можно использовать, поэтому здесь должна быть максимальная гибкость и возможность со стороны автора и правообладателя выбрать способ такого запрета.
0: Никита Данилов, гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии. В ассоциации больших данных, куда входят Сбер и Яндекс, считают, что создание отдельного реестра только усложнит систему и технически нереализуемо. Современные модели работают с огромными массивами постоянно меняющихся данных, поэтому разработчик физически не может перед каждым этапом обучения сопоставлять миллиарды объектов с отдельной базой запретов и проверять актуальность прав на каждый из них, уточнили там. Некоторые эксперты считают, что проще, когда есть понятный машиночитаемый запрет на самом источнике. Технически реализуемы оба варианта, но вопрос в другом, рассуждает гендиректор А я эксперт, профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления Роман Душкин.
2: Что касается технической составляющей, то оба решения, они выглядят немножко странно. Машиночитаемая метка на самом произведении, что его нельзя использовать для обучения, ну да, это намного более правильный подход при автоматизации всего процесса, там, сбора датасета, образно говоря. С другой стороны, наличие доступного реестра тоже не космическое. Наука, то есть если реестр доступен по API. Но здесь я вижу большое количество схем для злоумышлений против разработчиков систем искусственного интеллекта. Ведь сейчас как бы из-за вот этого хайпа все хотят на нас, образно говоря, нажиться. Мы делаем важнейшую работу. Мы пытаемся двигать научно-технический прогресс. То есть для чего создаются модели? Не для того, чтобы младший сотрудник с утра, когда пьет чашечку кофе, спросил погоду у чат-агента. Нет, если есть огромные вот эти вот большие фундаментальные модели, которые впитали в себя весь опыт человечества, структурировали его, обобщили, то они сегодня начинают использоваться учеными для того, чтобы искать новые методы работы, космические технологии, нанотехнологии, материаловедения, новые лекарства. Если ты востребованный автор, то твои произведения настолько хороши, что ты с удовольствием предоставишь их при получении там каких-то роялти или других видов отчислений для того, чтобы серьезные модели на них обучались, чтобы твое наследие в них осталось.
0: Роман Душкин, гендиректор АЯ «Эксперт», профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления. Минцифра отмечает, что инициатива прорабатывается в тесном взаимодействии с участниками отрасли. Цена продленки. Во сколько она обходится в разных городах и растет ли ценник? Об этом мы поговорили с родителями и директорами школ. Разброс значительный. В то время как в одних школах услуга бесплатна, в других родителям приходится оплачивать услуги частных продленок до 20 тысяч рублей в месяц. Подробности у Светланы Черетниковой.
3: Продленка для многих единственный ответ на вопрос, где оставить школьника под присмотром, пока родители на работе. Цены сильно различаются от школы к школе. В чат-бот «Бизнес-ФМ» в МАКС обратился наш слушатель. Его ребенок учится в одной из московских школ. Ценник на продленку.

0: ипотеку в новом году, он еще не знает, но услышал от знакомых о повышении и забеспокоился.
1: Мы ходили в том году во второй класс. У нас группа продленного дня была общая. То есть туда включался уход и присмотр за детьми, помощь в выполнении домашних заданий. Но это по желанию ребенка. Все это стоило 5500 в месяц. Сейчас было родительское собрание буквально на днях. Нам ничего не довели пока по стоимости новой группы продленного дня. Но у наших друзей, знакомых, где родительские собрания прошли, там непосредственно уже озвучили стоимость, что группа общего продленного дня будет составлять 13 000, а так она будет плавать. У кого-то 13 500, у кого-то 12 с чем-то. Причем включает в себя тот же самый функционал. Уход и присмотр за детьми, помощь в подготовке домашних заданий и какая-то новая функция социализации детей. Мы с этой информацией обратились к нашему классному руководителю, но у него не было никакой конкретной информации. Она сказала, что уточнит.
0: Семьи школьников больше волнует не только ценник, но и то, чем же занят ребенок и занят ли. Программа продленки может быть разной. Ее каждая школа разрабатывает сама. Дети не только гуляют, делают домашку и посещают кружки, но и могут ходить на экскурсии. Как рассказывают родители учеников столичных школ, кто-то платит всего 2000 рублей и очень доволен. Ребенок приходит домой с уже сделанной домашкой. У кого-то затраты выше, как, например, у москвички Татьяны.
2: Мы за продленку платили в районе 7000 рублей. На мой взгляд, это не самый удачный вариант, где можно оставить ребенка на весь день. Максимум на пару часов. Все потому, что в нашей конкретно школе никто с детьми не занимается и не организовывает им досуг. То есть совместные игры, и неважно, на улице или в классе. Педагоги не настаивают на посещении кружка, ни на выполнении домашней работы, ни на какой совместной деятельности детей.
0: Платная, а не бесплатная продленка – это законно. Школа сама принимает решение об открытии групп и имеет право взимать плату за присмотр и уход. В стоимость, помимо затрат на зарплату педагогов, заложена уборка помещений, коммунальные платежи, расходы на материалы вроде карандашей и бумаги. Но бывает, что школа берет на себя обязательство предоставлять продленку бесплатно. Это зависит от конкретной школы, ее учредителя и того, как спланирован бюджет. Вот как директор Санкт-Петербургского лицея номер 369 Константин Тхостов ответил на вопрос Бизнес-ФМ, сколько стоит продленка в его лицее.
3: Я вас сейчас шокирую. Все группы продленного дня с 1 по 7 класс, а их, порядка 60. Бесплатно для родителей. 20 лет из года в год я обосновываю необходимость открытия того количества, которое мне необходимо. У меня есть учредитель, как у любой школы, который является главным распорядителем бюджетных средств, поступающих на финансирование учебного процесса в лицее. И по согласованию с учредителем открывается то, что финансируется со стороны государства. Я за качество знаний, а не за камеру хранения. Если мне ребенка оставляют на время побыть, пока мама на работе, это пустая трата времени, которая просто психологически уничтожает ребенка. На мой взгляд, если уж ребенок в школе, давайте заполним это время полезно, чтобы дома семья не занималась до часу ночи выполнением домашних заданий и не разводилась по причине того, что вот понятно теперь, в кого твой сын, говорит мама. Зачем школу делать как раздора главной ячейки нашего общества?
0: Многие родители из российских регионов рассказывают Бизнес-ФМ, что у них в школах продленки нет вовсе. Сложная ситуация с ними в Краснодарском крае, говорит председатель регионального родительского комитета, мать пятерых детей Ирина Киракозова. Во-первых, перегружены педагоги, во-вторых, в самих школах для этого не хватает свободных помещений. Поэтому очень востребованы альтернативы от частных центров.
4: Из-за большого количества детей у нас кабинетов на продленке не хватает. Все частные продленки – это отдельно от школ, которые частники. Детские центры или отдельно открывают частник именно под продленку, где дети находятся определенное количество времени. Например, урок закончился, какая-то девочка-представительница пришла, забрала группу детей, если они, например, с этой школы, и повела их в этот частный центр. Цена средняя за продленку в частных организациях от 6 до 20 тысяч. То есть, если, например, взять 22 тысячи, туда входит уже и двухразовое горячее питание детям, чтобы они кушали, домашние задания, посещение каких-то кружков, трансфер до школы, полностью обслуживание.
0: По прогнозу главы Минпросвещения Сергея Кравцова, к 2030 году доля посещающих продленку учеников должна составить 17,6%. 2 года назад показатель был 16,5%. Светлана Чередникова, Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
5: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
6: 15 часов 28 минут московское время. У микрофона Сердар Улекулиев. Россия готова перевести безвизовый режим с Китаем на постоянную основу, если Пекин сочтет это полезным, заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпинем в Бишкеке. Он также отметил, что сотрудничество России и Китая успешно развивается по всем направлениям. Вице-премьер России Александр Новак в ходе заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов поручил Минэнерго и ФАС усилить контроль за ценообразованием на независимых автозаправочных станциях. Об этом говорится в сообщении правительства России. Пожар, охвативший заповедник Утрич 25 августа после падения обломков сбитого беспилотника, уничтожил 70 гектаров территории между Анапой и Новороссийском. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка МЧС по Краснодарскому краю. Пожар был потушен на четвертые сутки. Работа осложнялась сильным ветром и труднодоступным горным ландшафтом. В тушении участвовали порядка 200 человек, около 80 единиц техники, а также авиация, самолет-амфибии «Бериев-200» и вертолет «Ми-8». Кинокартина, посвященная выдающемуся композитору 20 века Дмитрию Шостаковичу, будет показана вне конкурса на открытии фестиваля актуального российского кино «Маяк» 3 октября. Режиссер Александр Учитель. Фестиваль пройдет в Геленджике с 3 по 8 октября этого года. Российская премьера фильма тоже состоится на открытии «Маяка» 3 октября. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держите курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 15.30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Редкий случай в российской практике уголовных дел. Следственный комитет прекратил преследование петербургского бизнесмена Ильи Трабера. С него сняли обвинение в убийстве муниципального депутата Александра Петрова. После двух месяцев СИЗО Трабера признали полностью непричастным к преступлению. По меньшей мере, одна россиянка погибла в результате крушения парома у побережья Северного Кипра. Общее число жертв достигло 8 человек, еще 17 числятся пропавшими без вести. Выжившие пассажиры рассказывают, что команда парома бросила их на произвол судьбы. Капитан и экипаж первыми покинули тонущее судно. Российскому автопрому поставили задачу значительно повысить технологическую независимость к 2030 году. Для легковых машин планка 80%, для грузовиков, автобусов и легкого коммерческого транспорта 90%. Насколько реалистичны эти планы и каких преобразований ждут от автопроизводителей в ближайшие 4 года? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Бизнесмена Ильи Трабера сняли обвинение в убийстве депутата Александра Петрова. По данным Фонтанки, Следственный комитет прекратил уголовное преследование в отношении предпринимателя в связи с его полной непричастностью. Теперь он имеет право на реабилитацию и компенсацию за незаконное содержание под стражей. В пятницу сообщалось, что 75-летний Илья Трабер покинул СИЗО Лефортово, по данным Фонтанки, из-за резкого ухудшения здоровья. Сегодня адвокат бизнесмена Игорь Сочиянц уточнил ТАСС, что уголовное преследование его доверителя полностью прекращено. Но о деле Ильи Трабера, с которого сняли обвинения, в справке «Бизнес FM».
5: Подробности.
7: Самоубийство, совершенное почти 6 лет назад, до сих пор остается одной из самых резонансных криминальных загадок. В октябре 2020 года 61-летний Александр Петров, известный предприниматель, муниципальный выборгский депутат и отец гонщика «Формулы-1» Виталия Петрова, был застрелен на территории своего загородного дома под Выборгом. По версии следствия, выстрел прозвучал с противоположного берега реки, пуля попала в грудь. Убийство выглядело тщательно спланированным, но ни исполнитель, ни оружие тогда найдены не были. Петров контролировал значительные значительные активы в регионе. От судостроительного завода до топливного бизнеса и гостиничной недвижимости. Это породило множество версий о деловых мотивах расправы. Однако расследование затянулось на годы. Вновь о деле заговорили лишь в июне этого года, когда правоохранители задержали 75-летнего Илью Трабера, одного из заметных бизнесменов петербургской портово-топливной среды. В частности, в последние годы он участвовал в развитии портов на Балтике, в Приморске и Усть-Луге. Ему предъявили обвинение в организации заказного убийства. Вместе с ним фигурантами стали его партнер Владимир Даниленко и двое уроженцев Дагестана. Арестованный Илья Трабер, известный также в 90-е как «Антиквар», по названию своей первой компании, вину не признавал.
8: Сейчас расследование убийства Александра Петрова продолжается. Трабер, по данным Фонтанки, после ареста вышел из состава учредителей проекта по созданию Приморского универсального перегрузочного комплекса в Ленинградской области. Фонтанка пишет, что уже через пару дней после выхода из СИЗО Трабер начал встречаться с представителями власти и бизнеса Москвы и Петербурга. Почему уголовное преследование в адрес петербургского бизнесмена было прекращено и что за ним последует, говорит руководитель Центра уголовной защиты, следователь Евгений Зобов.
9: Уголовно-процессуальным В кодексе понятие непричастности охватывает как установленную непричастность человека, так и ситуацию, когда следствию не удалось подтвердить его причастность. Вот из опубликованных материалов следует, что существенная часть первоначальной обвинительной версии основывалась на показаниях бывшего водителя Игоря Лыкова. Он рассказывал о предполагаемых переговорах Владимира Даниленко с будущими исполнителями и связывал эти события с Трабером. При этом сведения об объективных доказательствах, непосредственно подтверждающих заказ со стороны Трабера, переговорах, переписке, движение денег или передача оружия или других сведений публично не раскрывались и не раскрыты до настоящего времени. Поэтому корректно и объективно утверждать сегодня о том, что следствие не нашло достаточного подтверждения причастности Трабера, невозможно. Как и утверждать о том, что показания свидетеля признаны ложными, обнаружено алиби, либо установлен другой заказчик без постановления следователя, либо без комментариев следственных органов на сегодняшний день невозможно. Что касается бизнеса, говорить о передаче всего бизнеса Трабера было бы неправильно. Из открытых реестров следует, что его доля в размере 31% Приморскому ПК перешла давнему партнеру Рамису Гибердееву. Ему же перешли 25% бюро цифровых проектов. Трабер также вышел из состава участников нескольких менее крупных компаний. Однако стоимость и условия этих сделок публично не раскрыты, а участие в других структурах, безусловно, у Трабера сохранилось. Сейчас Илья Трабер имеет право на реабилитацию, возмещение доказанного имущественного ущерба, расходов на защиту, компенсацию морального вреда, официальные извинения и восстановление его репутации. Сообщение о его встречах с представителями власти и бизнеса пока не позволяет сделать вывод, что он занимается возвратом активов или достиг каких-либо договоренностей. Но и возвращаясь к реабилитации более подробно, считаю, что вопрос этот в ближайшие недели или в краткосрочном периоде не встанет. Я думаю, что сторона защиты оценит перспективы и необходимость реабилитационных процедур.
8: Евгений Зобов, руководитель Центра уголовной защиты, следователь. Сам Илья Трабер пока не комментировал свое освобождение и планы на будущее. Число жертв крушения парома у побережья Северного Кипра достигло 8 человек. Появлялась информация, что среди них есть гражданка России. Имя женщины пока не сообщается. Спасатели ищут еще 20 человек. ТАСС со ссылкой на местные власти сообщает, что 241 человек спасен. Напомню, судно попало в шторм вскоре после выхода в море, быстро начало набирать воду, перевернулось и задануло на глубине 514 метров. Паром шел из порта Гирне в туристскую гавань Ташуку и перевернулся в 2,5 километрах от кипрского берега. На его борту, по данным властей, было более 260 человек, включая 8 членов экипажа. Многие выжившие пассажиры получили травмы и находятся в больницах, сообщают турецкие СМИ. Пассажиры парома рассказали телеканалу Хабер, что капитан и члены экипажа вначале не придали значения угрозе затопления, а затем, когда в носу корабля появилась большая течь, покинули его первыми, бросив пассажиров на произвол судьбы. Комментирует заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин.
10: На мой взгляд, первое, это как раз судно катамаранного типа. И я так думаю, что в момент перевертывания судна, это в основном и получились, к сожалению, человеческие жертвы. Мы получили человеческие жертвы. То, что не хватало жилетов, может быть похоже на правду, может быть нет, потому что регистр Москвы не выпустит просто так судно без соответствия всем требованиям. То есть жилеты должны быть обязательно. Просто в момент паники не каждый человек, наверное, смог найти свой жилет, одеть правильно и двигаться в нужном направлении, если эта команда была, если руководил кто-то эвакуация из персонала, парома. Тут много разных всяких вариантов. Однозначно, сейчас не зима, сейчас море довольно теплое, и если вы находитесь в экипированном состоянии, то есть на вас находится правильно одетый спасательный жилет, и физическое состояние ваше, вы не какой-то больной, который резко реагирует на смену температуры, то шансы выдержать, конечно, есть, и находиться и час, и полтора в воде в такой ситуации, я думаю, что возможно.
11: Час-полтора среднестатистический человек смог бы на воде без жилета, да, продержаться?
10: Нет, без жилета ни в коем случае.
8: Сергей Щетинин, заслуженный спасатель. В спасательной операции на месте крушения парома участвовали сторожевые катера погранслужбы Северного Кипра и Турции. Кадры, транслируемые местным телевидением, показывали перевернутый паром в воде с людьми в спасательных жилетах на вершине оранжевого корпуса. Пропавших без вести продолжают искать с помощью дронов и водолазов. На борту судна, по данным кипрских властей, были иностранцы, в том числе русскоязычные граждане. Российские дипломаты сейчас проверяют информацию властей о гибели россиянки. Что может осложнять спасательную операцию, говорит гендиректор Софрахт Каренс Степаньян.
12: На сегодня есть совершенно четкие и понятные процедуры, есть конвенции, есть так называемое руководство ИАМСАР, это координация спасения людей на море с воздухом в прямой связи с морскими службами спасения. Вот, в частности, данное затопление пока что непонятна причина, либо это столкновение, либо это неполадки самого судна, но, скорее всего, все-таки это было нарушение герметичности корпуса судна, одного из поплавков, и в связи с этим потеря устойчивости. Мы узнаем это только, когда закончится расследование. Здесь вопрос в другом, очень важный, это как раз работа экипажа по подготовке пассажиров к возможным аварийным случаям. Скорее всего, имело место небрежность экипажа, потому что, выходя в море с более чем 200 пассажирами, выходя в штормовое море, все-таки необходимо было немножко заострить внимание на правилах спасания, правилах покидания судна. Здесь самое страшное, что может быть, это недоработка экипажа и следствие этого паника. В таких случаях основной фактор, конечно, который осложняет поиски и спасание, это погодный фактор. Есть еще моменты, конечно, удаленности от берега, но это точно не в этом случае, потому что катастрофа произошла практически в прямой видимости береговой линии. И, конечно, второй момент – это глубина затопления, потому что судно ушло под воду на глубине более 500 метров. Там с большой долей вероятности остались внутри люди. Придется использовать уже аппараты какие-то, чтобы потом выяснить количество людей, оставшихся там. Но на это потребуется время.
8: Карен Степаньян, гендиректор АО «Софрахт». Экипаж парома вместе с капитаном уже задержан, дает показания по подозрению в халатности, сообщают кипрские власти. Проверяется также версия о возможном столкновении парома с неким объектом. Технологическую независимость российского автопрома к 2030 году хотят заметно повысить, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Для легковых машин планка 80%, для грузовиков, автобусов и легкого коммерческого транспорта 90%. Российские компании при этом должны контролировать ключевые разработки и конструкторскую документацию, а также самостоятельно менять платформы и компоненты. Насколько реально выйти на такие показатели всего за 4 года, объясняет автоэксперт Артем Бобцов.
13: Нету ни одного автопроизводителя во всем мире, который бы полностью локализовал свою продукцию. Все современные автомобили – это до сих пор большой-большой конструктор. Даже китайские автопроизводители, при том, что в Китае, в принципе, производится почти все, часть деталей импортируют для своих автомобилей из Германии, из Голландии, импортируют из Америки. То есть даже Китай, хотя он самый технологически продвинутый из всех на сегодняшний день государств, он не имеет полностью 100% локализации. Он ее имеет на уровне 85-90%. Когда господин Мантуров ставит такую цель для России, у меня возникает вопрос, есть ли у нас те же самые производственные и промышленные возможности, как у Китая? Конечно, нет. На самом деле, во всем мире даже локализация на уровне 70% считается достаточно высокой. И ее себе могут позволить только технически очень развитые государства с развитой автопромом. Цель благая, но вряд ли достижимая. Даже дело не в том, что мы в текущий момент под гигантским количеством санкций, а в том, что, в принципе, эта цель вот максимальной локализации 80-90%, она просто бессмысленна. Экономически нецелесообразно производить производить 100% деталей в одной из стране. 90% цель для грузовиков и автобусов еще более амбициозна, потому что на сегодняшний момент даже исконно российские автобусные грузовые марки типа ГАЗа или КАМАЗа имеют локализацию на уровне 60-70%. И дело в том, что вот в локализации первые проценты, они всегда легче, чем следующие. То есть достичь локализации 50%, например, вообще несложно, потому что в России делают базовые, в общем, узлы, сиденья, стекла, колеса, резину, бамперы и так далее. А с каждым следующим процентом после 50% все сложнее. После 70% критически сложно. После 80% практически невозможно. Локализация 70%, максимум 80% это максимум возможного с точки зрения экономической эффективности автомобильного производства. Экономическая эффективность автомобильного производства в России хромает и так. Если заставлять покупать еще больше российских компонентов, они будут дороже, они будут менее качественные, они будут менее надежные. Соответственно, качество автомобиля еще упадет, цена вырастет, и все это аукнется еще большим ухудшением экономики того же АвтоВАЗа.
8: Артем Бобцов, автоэксперт. В перезапуск автозаводов, оставленных иностранными компаниями, уже вложили около 100 миллиардов рублей. Еще больше, по словам Мантурова, направили на локализацию автокомпонентов. К 2035 году власти рассчитывают выпускать в России 2,8 миллиона автомобилей в год.
14: Реклама. Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
15: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
16: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
17: Дура Lex, но это Lex. Невероятные законы в реальных штрафах. До 100 долларов штраф грозит в Боливии женщинам, заказавшим лишнее в баре. Закон этой страны запрещает своим гражданкам выпивать более одного бокала вина в пабе за вечер. Власти уверены, что большее количество алкоголя делает женщину морально и сексуально податливой. Нарушение закона, кстати, является еще и официальным основанием для развода. Дура Lex. Но это Lex. На Business FM.
18: Если митингуют антипрививочники, если в соцсетях стали популярны ретро-селфи, если запустили адронный коллайдер, а в детской программе заговорили о счастье для каждого, это все неспроста. Это часть чего-то коварного плана, цель которого, очевидно, мировое господство. Теории заговора. Специальный проект уже в эфире Business FM.
19: Компании и корпорации.
20: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
19: Отчеты и планы.
20: Скорректированная чистая прибыль Аэрофлота по МСФО в первом полугодии снизилась на 88% до 470 миллионов рублей. Авиаперевозчик также получил 600 миллионов чистого убытка против прибыли годом ранее. Выручка группы за январь-июнь напротив увеличилась на 3,5% благодаря росту операционных показателей. 20 крупнейших аптечных сетей России заработали за полгода больше 900 миллиардов рублей выручки, узнал Forbes. Это почти 75% всего рынка, следует из рейтинга DSM Group. Лидером рейтинга стала сеть Rigla ZdravCity с выручкой 152 миллиарда рублей. Случаи мошенничества в связи с выходом в сентябре новых айфонов 18 Pro и 18 Pro Max могут вырасти на треть, рассказали Forbes аналитики Byzone. Основным сценарием станут фальшивые предзаказы с поддельными сайтами. В прошлом году количество мошеннических кейсов вокруг 17-х айфонов втрое превысило показатели времен предыдущей 16-й версии.
19: Банкротство.
20: Суд в Москве начал банкротство Декатлона. Процедуру наблюдения ввели в головной структуре бывшего оператора сети в России, которая сейчас представлена магазинами «Деспорт». Основанием для банкротства стал долг в 19 миллионов рублей перед кредитором Андреем Таскиным, получившим права требования от компании Arbitex. Требование признано обоснованным и включено в реестр. Рассмотрение дела состоится 10 февраля. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
8: В 15:47 в Москве вы слушаете Business FM. Из ящика Пандоры полетели реактивные дроны и ракеты. Российские войска начали подготовку массированных ударов по объектам энергетики Украины, заявили в Минобороны. В ведомстве утверждают, что это станет ответом на украинские атаки по инфраструктуре и объектам топливно-энергетического комплекса России. На фоне усиления российских ударов западные СМИ пишут о дефиците товаров первой необходимости на Украине. Так, Вашингтон-Пост отмечает, что после ударов по складам «Озон» и «Вайлдберрис» Россия переориентировала свои атаки на склады и распределительные центры на Украине. Комментарии политолога Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает».
1: Заявление Минобороны РФ об ударах по энергетике Украины прозвучало за месяц до отопительного сезона. Формат задал Владимир Путин еще 22 августа, заявив, что Киев сам открыл этот ящик Пандоры, начав бить по объектам российской экономики, и получит ответ по наиболее чувствительным отраслям. Летом ВСУ действительно усилили удары по НПЗ, выйдя на 2-3 в неделю. В августе Bloomberg насчитал 21 атаку, это месячный рекорд. В ряде регионов возникли проблемы с топливом. Бить в ответ по украинской нефтепереработке бессмысленно. Ее просто нет. Москва выбрала складскую логистику, порты и энергогенерацию. Украинские источники признают, что последняя серия ударов вывела из строя около 400 тысяч квадратных метров складов, в том числе до 100 тысяч дефицитных холодильных. Появившиеся пустые полки в магазинах Киева и даже Львова отражают не столько дефицит производства, которого пока нет, сколько разрыв логистики. Одновременно работает психологический эффект. За месяц с небольшим России удалось также добиться почти полной блокады украинских портов. Экспорт зерна в первой половине августа упал примерно на 75% год к году. Воздушные тревоги в Киеве достигают 13 часов в сутки. ВСУ пока не решили проблемы дефицита средств ПВО, тогда как реактивные дроны типа «Герань», имеющиеся дроны-перехватчики сбить не могут. В последние дни Минобороны РФ отчитался о поражении в районе Киева целого ряда объектов двойного назначения, отдельно отметив поражение складов компании Firepoint в Киевской области, которая производит баллистические ракеты. Киев это не подтверждал, зато всякий раз подчеркивает гражданский статус пораженных объектов. Однако за лето зафиксировано как минимум два случая, когда даже Киев был вынужден признать, что в гражданской застройке хранились боеприпасы. В результате детонации в начале июля в районе Вишневого были значительные потери среди гражданских. Разрушено почти сотня жилых зданий. Через три дня Зеленский признал, что там был склад боеприпасов Укроборонпрома, пообещав уголовное дело. История, однако, повторилась 29 августа в селе Мило Бучанского района. Предписано теперь провести полный аудит мест хранения боеприпасов, чтобы не допустить размещения их рядом с жилыми домами. Сделать это, однако, будет непросто. Киевская агломерация – это центр украинского производства дронов и ракет. Поэтому карта военных целей и карта жилой застройки здесь накладываются одна на другую. Объявленный аудит проблемы не решит. Переносить объекты в военное время физически некуда. Зеленский, кстати, косвенно при этом подтверждает российский нарратив. Удары наносятся по военным целям, а жертвы среди гражданских – результат украинской халатности. В этой ситуации, о чем представители российского руководства не устают повторять, Москва не готова к деэскалации, рассчитывая на преимущества, в том числе в ударных вооружениях, в частности, реактивных дронов, которых была лишь четверть весной, а стало большинство, или новую ракету «Бандероль», которая пошла в серию в июле, именно во многом благодаря которой удалось заблокировать порты противника. Теперь Минобороны РФ обозначает следующий этап – поражение энергогенерации. Собственные издержки, включая вторую волну топливного кризиса и блокаду экспорта зерна через Черное море, Москва считает приемлемыми. Конечно, у Зеленского своя логика, которая толкает его к тому, чтобы упереться. История с арсеналами в жилой застройке, как и коррупционные скандалы, его политически ослабляют. Но они же мешают подписать соглашение, которое воспримут как капитуляцию. Эскалация для Киева одновременно и повышает цену войны, и сокращает возможности для гибкости. В такой ситуации теоретически возможны лишь некие частичные секторальные договоренности. К примеру, еще в начале августа глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что Анкара передала Москве и Киеву предложение о моратории на удары в Черном море и о механизме защиты судоходства. Тем более, что турецким судам от ВСУ тоже уже не раз доставалось. А в России присутствует свой интерес – возобновление зернового, а также нефтяного через Новороссийск экспорта. При этом зерновое перемирие образца 22 года вряд ли возможно. Можно было бы обсуждать взаимный мораторий ударов по портам и по энергетике, но лишь теоретически. Москва все же исходит из того, что ее ударный потенциал, а также возможности ПВО сильнее. Посему базовый сценарий – это зимняя кампания взаимных ударов на истощение. Война в целом перешла в войну экономик.
8: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Россияне разогнали турпоток в Турцию. Это на фоне общего снижения количества иностранных туристов в стране. По данным Министерства культуры и туризма Турции, Россия занимает первую строчку в рейтинге стран, граждане которых посещали Турцию. Более 1 000 000 визитов. Это почти на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, что послужило стимулом для такого роста спроса на Турцию среди россиян, говорит вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Мокротычан.
2: Основная причина роста Турции, безусловно, это топливная проблема в России. Она в июле проявилась большой остротой, даже в июне она уже начала проявляться, и многие россияне поменяли решение. Вместо того, чтобы ехать в тот же Крым, а Крым просел у нас на 70%, или в Красавский край, а Красавский край просел на 10%, выбрали не автопутешествие на юг России, а именно поездку за границу. А так как в основном рейсы из европейской части России, в европейской части России у нас проживает почти 75% населения, а Турция страна номер один. Египет это номер два по въезду россиян, но с огромным-огромным отрывом, особенно в летний период. И поэтому люди выбрали Турцию, проще взять такси, доехать до аэропорта и улететь за 100 тысяч рублей на двоих, а именно по такой цене мы продавали почти все лето. Старт был из той же Москвы, из Петербурга 120 тысяч на двоих, неделя. Это уже включая авиабилеты, туда-обратно трансфер, страховка, проживание и питание. Да, отель, конечно, 3 звезды, но все равно неплохо. Мы ничего не могли предложить, например, россиянам 3 звезды, все включено за 100 тысяч рублей в неделю в том же Сочи с вылетом из Москвы на двоих. Поэтому Турция и выросла. Вначале ведь Турция падала. Еще в марте-апреле не было такого роста, как Турция показала в июне-июле. Сейчас вот в августе и в сентябре она показывает. Мы уже видим продажи на сентябрь. Люди массово покупали тот же Крым, туры тот же Сочи, Геленджик. Но потом, когда с огромной остротой эта проблема проявилась, особенно в том же Геленджике, а вот сейчас в июле, в конце июля, в начале августа в Сочи, а до этого в Новороссийске, а весь июнь, весь июль, весь август в Крыму жесткая нехватка топлива. Вот поэтому россияне выбрали не путешествие по России, а поездки за рубеж.
8: Александр Мокротычан, вице-президент Альянса туристических агентств России. Кроме Турции, резко пошел вверх спрос и на другие направления. Египет, Таиланд, Вьетнам, говорят эксперты. При этом Вьетнам вырос даже больше, чем Турция, плюс 25% против 7%. В то же время Bloomberg сообщает, что Турция в целом теряет статус доступного туристического направления, в том числе для европейцев, из-за политики удержания курса лиры ниже уровня инфляции.
16: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Теории заговора. Первые антипрививочники появились еще в начале 19 века, когда стали активно применять созданную Эдвардом Дженнером вакцину против оспы. Постепенно борцы-одиночки объединялись в группы. И в 1866 году в Англии появилась первая подобная официально зарегистрированная организация «Национальная лига антивакцинации». Основные доводы антипрививочников, кроме религиозных, это бесполезность вакцин и их возможность. Возможная опасность для здоровья. Но есть теория, что движение было создано искусственно и поддерживается финансово-теневыми правительствами Земли специально для улучшения генофонда человечества. Ведь согласно теории, те, кто согласится с аргументами антипрививочников, настолько недальновидны, что достойны лишь вымирания. В то время как всем умным и привитым предначертано выжить и продолжить свой род в веках. Теории заговора на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. «Спорт и деньги» с Кириллом Гомельским.
21: В четверг вечером в Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. В этом сезоне формат остался прежним. 36 коллективов, которые пробились в основную стадию турнира, распределяются по 4 корзинам. Затем алгоритм случайных чисел подбирает каждой команде 8 соперников. По 2 из каждой корзины. Клубы проведут по 4 матча дома и в гостях. По результатам этих игр первые 8 выходят напрямую в 1/8 финала. Команды с 9 по 24 место оспорят право выступать в плей-офф в стыковых матчах. А последние 8 едут домой. Тут никаких переходов в турнир УЕФА рангом ниже не предусмотрено. В этом розыгрыше главного футбольного трофея Европы снова несколько новичков. В Впервые в Лиге чемпионов сыграет итальянский Комо 1907. 2 года назад тренером Комо стал легендарный Сеск Фабрегас. И команда со скромным стадионом на 13 тысяч зрителей заняла 4-е место в серии А. Они среди сильнейших, оттеснив Милан и Ювентус в Лигу Европы. Стоимость состава более чем серьезные 470 миллионов евро. А перед сезоном в клуб перешли Трево Чалаба из Челси и Альваро Моррата из Милана. Через квалификацию пробился в ЛЧ бакинский Сабах. Чемпион Азербайджана, созданный в 2017 году, приходит в турнир сильнейших с составом стоимостью всего 17 миллионов евро. Это не один игрок, а весь клуб. Но мы помним подвиги норвежского Бодю Глимт, в котором тоже не было суперзвезд. А с таким упорным тренером, как Валдес Домбраускас, который свои призовые из «Кто хочет стать миллионером» потратил на тренерские курсы в Англии, возможно все. Уже 8 сентября начнется главный футбольный праздник Старого Света, и уверен, в нем снова будут интересные сюрпризы.
3: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: 15 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Признание или не признание европейцами результатов выборов в России для Москвы – 10-е дело. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии телеграм-каналу «Юнашев Лайв». У нас своя политическая система, у нас свой политический процесс, избирательная кампания идет на полной скорости, сказал также Песков, комментируя тезис о том, что европейцы хотят дестабилизировать парламентские выборы в России, а потом не признавать их результаты. Анкара подготовила наработки по вопросу безопасности судоходства в Черном море. Обсуждает их с Москвой и Киевом, сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан. Ситуация с атаками на суда в Черном море может привести к росту мировых цен на зерно на 10-12%, сообщила в понедельник турецкая газета «Экономим» со ссылкой на представителей турецкого бизнеса. Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила в соцсети X о том, что корабли Евросоюза перехватили в Средиземном море танкер под флагом Камеруна, по ее утверждениям, перевозивший российскую нефть. Глава дипслужбы ЕС утверждала, что MV Sun является 6-м танкером так называемого теневого флота, который с начала года остановили для проверки страны ЕС. Танкерами теневого флота Брюссель называет нефтеналивные суда любых государств. Шеф бюро агентства «Рейтер» в России Гай Фолконбридж покинет свой пост 1 сентября, стало известно газете «Коммерсант». Одной из причин стали его разногласия с начальством в Лондоне о подходе к освещению событий в России. Фолконбридж отказался перейти на другую работу в агентстве и принял решение об увольнении. Кто теперь возглавит московское бюро «Рейтер», пока неизвестно. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
22: 16:00 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Минцифры просят провайдеров выделить IP-адреса сервисов из белых списков в отдельные подсети, пишет РБК. Ведомство считает, что это поможет защитить белую инфраструктуру от попадания туда запрещенных ресурсов и VPN. Что думают об этой инициативе в профессиональном сообществе? Россия готова перевести безвизовый режим с Китаем на постоянную основу, если Пекин сочтет это полезным. С таким предложением выступил Владимир Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Эксперимент с безвизовыми поездками для граждан двух стран был запущен в прошлом сентябре и пока действует до конца 2027 года. Массовые жалобы на сбои в работе сервисов СДЭК. Клиенты компании пишут, что не могут оформить доставку, зайти в личный кабинет и отследить статус посылки. Некоторые столкнулись с проблемой доступа еще сутки назад. В самом СДЭК ссылаются на плановое обновление системы и обещают наладить работу сервисов в ближайшие часы. Все подробности в эфире Business FM. Цифра просит выделить IP-адреса сервисов из белых списков в отдельные подсети. Такое письмо ведомство направило хостинг-провайдерам и сервисам веб-защиты, пишет РБК со ссылкой на документ. Это нужно, чтобы избежать ситуации, когда в белую инфраструктуру попадает не один адрес, а целая сеть. А вместе с ней и другие клиенты провайдера, среди которых могут быть запрещенные ресурсы и VPN. Такое не массово, но происходит, объясняет гендиректор разработчика CRM-системы Мегаплан и базы знаний с ИИ-помощником Колабис Сергей Козлов.
23: Говорит
0: говорить о том, что массово может попасть в белую инфраструктуру какой-то неправильный адрес, нельзя. Нужно понимать саму схему работы. Большие хостинг-провайдеры с большими продуктами используют свой же хостинг и для продажи для B2C и B2B сегментов. Поэтому в теории, купив такого хостера виртуалку, есть вероятность получить IP-адрес из белого пула белого списка, который зарезервирован под большой продукт. Какой-нибудь ВК-Макс, Яндекс.Маркет и тому подобное. Перенос под сеть – это вопрос организационной меры, которая должна не позволить выдавать адреса из белого списка так кому-то, кому не позволено.
22: Сергей Козлов, гендиректор разработчика CRM-системы «Мегаплан». Еще в начале года профильное издание «Код.ру» писало, что VPN-сервисы, которые арендовали серверы с IP-адресами из белого списка, потеряли к ним доступ. А облачным провайдерам запрещено сдавать в аренду такие адреса, писали СМИ. Теперь, как предполагают эксперты, крупнейшие хостинг-провайдеры будут выделять отдельную подсеть только для ресурсов из белого списка. Но это может иметь и негативные последствия для самих таких сервисов, не исключает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
5: Перенос под сеть – это значит, что определенные адреса туда никого не добавляют, кроме конкретных организаций, собственно, того самого белого списка. Но, опять-таки, этих адресов будет очень много. Там будет, скорее всего, даже не одна подсеть. Поэтому, знаете, как у себя дома? Вы можете сделать отдельную сеть для каких-то устройств. Например, сказать, что вот эти вот умные устройства у меня будут в отдельной подсети. Вот это, например, то же самое. Все вот эти требования с, к примеру, выделениями в отдельный сегмент и так далее – это все очень классно звучит, когда у тебя компания, организация, когда у тебя некий периметр с ограниченным количеством пользователей. А в интернете это же безграничное пользование. Там же различные устройства, различные люди. То есть это чуть-чуть более сложная история и чуть-чуть другие правила и другие требования. То есть из того, что я слышу про вот эти отдельный сегмент выделить, это клево сделать для корпорации и внутри корпорации, внутри организации. А вот в рамках интернета это, конечно, очень своеобразная история. Тут будет очень много подводных камней. И, кстати, если хостинг-провайдеры вдруг скажут, да хорошо, погнали, и выполнят это требование, тогда проблемы начнутся у этих сервисов, потому что они для части страны станут менее доступны, потому что, к примеру, добавят в белый список только конкретные, к примеру, айпишники конкретного ВК. Сервера у ВК, предположим, находятся в Москве, и, к примеру, господа из Владивостока не смогут до Москвы докинуть трафик, или смогут, но там будет очень долгий процесс полета этого пакета туда и обратно. То есть, в целом, конечно, так можно сделать, но, опять-таки, в рамках страны это в определенные сложности возымеет. Самые неприятные последствия будут у тех, кто будет в белом списке, потому что куча интересных решений для улучшения оказания сервиса просто перестанут работать. Потому что это технически будет крайне сложно реализовать. А также, чем сложнее реализация, напоминаю, тем больше шанс ошибки. А чем больше шанс ошибки, тем больше поверхность атаки.
22: Алексей Горелкин, гендиректор Фишман. По данным компании Вига, в июле в среднем почти 70% подключений к мобильному интернету в Центральной России проходило через белые списки. По сравнению с январем их количество выросло на 30%. А в приграничных регионах 90% подключений шло только по белым спискам. Нефть Brent превысила $91 за баррель на фоне обмена ударами США и Ирана. Декабрьские фьючерсы прибавили более 3% после очередного витка эскалации в Ормузском проливе. Конфликт вновь перешел в активную фазу после того, как накануне американские беспилотники впервые за месяц нанесли удар по иранским военным целям на острове Ларак, как уточнял портал Axios, чтобы предотвратить попытку минирования Ормузского пролива. В результате погибли 2 человека, еще 2 ранены. В ответ КСИР нанес удары баллистическими ракетами и дронами по 2 американским авиабазам в Иордании и 1 в Арабских Эмиратах. Также Иран сообщил об атаки на американские танкеры в Ормузе. Кроме того, по данным иранского агентства «Фарс», в южной части пролива, где ранее, по данным «Аксиос», организовали тайный маршрут для танкеров, на 2 минах подорвался супертанкер, пытавшийся пройти по незаконному пути. Кому принадлежало судно, не уточняется. Транзит через пролив тем временем сократился до 5 судов в день, сообщала «Аль-Джазира», хотя реальные цифры могут быть выше из-за отключения судами систем идентификации в целях безопасности, комментирует политолог-международник востоковед Елена Супонина.
6: Нынешняя эскалация произошла на фоне беспрецедентных усилий посредников, которые пытались сдержать стороны. Этим занимались и Пакистан, и Султанат Оман, и Катар, и некоторые другие. Но степень недоверия настолько велика между Ираном и США, что не получилось. Причем в эскалации в большей степени даже заинтересованы иранцы. Трамп-то был в принципе, не против продолжения перемирия, тем более, что у него ноябрьские промежуточные выборы, и республиканская партия подходит к ним не в самой лучшей форме. Иранцы это учуяли, и как раз для них эскалация уже не так опасна, им терять уже нечего, и они считают, что чем больше они досадят Трампу, тем для них в перспективе будет лучше, хотя это игра с огнем. Но при всей такой неожиданности этой эскалации, она на самом деле хорошо просчитывалась, потому что провокаций с обеих сторон было уже много, стороны едва сдерживались, и, наконец, это выплеснулось. И удары именно по острову Ларак со стороны американцев говорят о том, что военные США какие-то вещи все-таки просчитывают заранее, детально. В разработках этот остров фигурировал уже давно, и американские эксперты поговаривали, что надо бы по нему ударить. Так что при всем нежелании продолжать войну, пусть и вялотекущую, администрация Трампа к военным вещам все-таки оказывается готова, а это означает только, что нового витка эскалации не миновать.
22: Елена Супонина, политолог-международник. В середине августа США организовали тайный коридор в южной части Армуза у берегов Омана, чтобы незаметно от Ирана каждую ночь вывозить миллионы баррелей нефти. А накануне Трамп объявил о крупнейшем нефтяном соглашении, которое на 25 лет должно предоставить штатам доступ к 20% месторождения венесуэльской нефти. Увенчаются ли успехом все эти попытки американцев успокоить мировые цены на нефть, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
7: Пока судовладельцы не верят в безопасный проход, и Иран это подтверждает, периодически нанося удары по танкерам, которые не согласованы с ним, Соединенные Штаты пытаются создать некую альтернативу и показать, ну, если не ближневосточная нефть, сейчас мы вам обеспечим приход на мировой рынок нефти из Венесуэлы, чтобы успокоить мировой рынок, чтобы сдержать дальнейший рост цен. Потому что вместо ближневосточной нефти мир продолжает проедать нефть из стратегических ресурсов, в том числе Соединенные Штаты. Да, такой нефти еще довольно много, особенно у американцев и у Китая, но при этом каждая новость о том, что прежние объемы истощаются, их становится меньше, она толкает цены на нефть вверх. И как минимум до ноября, когда будут до выборов в Конгресс США, команда Трампа делает некий реверанс в сторону своей же республиканской партии и пытается все-таки не допустить дальнейшего стремительного роста цен. Поэтому здесь цены, наверное, и будут находиться вокруг $90 за баррель, потому что американцы постоянно генерируют инфоповоды, которые должны успокоить рынок. И в этом плане вряд ли что-то изменится. Тем более сдерживающим фактором становится еще и постепенное снижение объемов потребления, которое будет происходить на протяжении всей осени. Но, опять же, и понижение какого-то существенного ждать не стоит, пока нет никаких договоренностей между Ираном и Соединенными Штатами, потому что фундаментально на рынке сохраняется дефицит. Этот дефицит покрывается только исключительно за счет нефти и стратегических резервов.
22: Игорь Юшков, ведущий эксперт фонда нацэнергобезопасности. На дипломатическом фронте Вашингтон тоже ужесточает позицию. В интервью Рейтер министр финансов США Скотт Бессон заявил, что администрация Соединенных Штатов намерена вводить новый пакет санкций против Ирана еженедельно. США не исключают разных сценариев развития ситуации, но ранее заявляли, что переговоры сейчас не ведутся и в обозримой перспективе они не возобновятся. Однако, как пишет Нью-Йорк Таймс, быстрой военной победы над Ираном не будет. Удары с воздуха не дали нужного результата, и теперь Вашингтон делает ставку на морскую блокаду и санкции. Американские военные говорят о продолжительной кампании на месяцы вперед, но, по мнению издания, Трамп и американцы вряд ли готовы платить за это кровью и деньгами. В Екатеринбурге предотвращена атака на склад торговой компании. Обломки БПЛА упали рядом со зданием, сообщил уполномоченный представитель президента на Урале Артем Жога. По его словам, удар был нанесен по жилому многоквартирному дому. В нем повреждены несколько квартир. Как сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер, после атаки БПЛА на регион зафиксированы возгорания. Всего повреждены 3 дома. Жертв нет. Пострадали 4 человека. Рядом со складом какой именно торговой компании упали обломки, не уточняются. Что еще известно об атаке, говорит выпускающий редактор «Бизнес ФМ Екатеринбург» Сергей Ледовский.
9: Именно об атаке на склад ничего не известно. Теми существами, которые я проверил, ничего не пишется. Пишется, что попали обломки, в какой конкретно склад не указано. То есть у нас произошло попадание осколков в жилой дом, а вот про склад ничего не
11: пишется. А про жилой дом что известно?
9: В жилом доме на улице Гаршина пострадало несколько квартир. Предварительно Произошло возгорание в нескольких квартирах. В некоторых квартирах буквально обваливаются балконы. Обрушен частично фасад. Никто предварительно не пострадал. Люди эвакуировались заблаговременно. Услышали «дар» беспилотника. Срочно сами эвакуировались из здания. В доме, в который попал обломок беспилотника, началось возгорание в доме. В соседних домах тоже, как сообщают читатели городских порталов, было слышно сильный шум. У кого-то тряслись квартиры буквально. Одна женщина рассказывает, что у нее огнем полыхнуло прям балкон. Сейчас люди эвакуированы, на месте работают спасательные службы, милиция, скорая, прибыл мэр города. Сейчас пока жителей обратно в дома не пускают, их разместили сами местные школы. Возможно, если людям придется оставаться на ночь, их, возможно, разместят в здании местного. Люди обеспечены питьем, водой.
10: О каких районах города идет речь? Складские помещения, это наверняка окраина, а вот дом?
9: Это район Уктус, это южная часть города. Там, да, вместе рядом могут быть как раз-таки расположены складские комплексы. Это окраина.
22: Сергей Ледовский, выпускающий редактор «Бизнес-ФМ» Екатеринбург. Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пострадавших от атаки БПЛА в городе. В ведомстве добавили, что исполняющий обязанности городского прокурора координирует работу экстренных служб на месте инцидента. Всего за ночь над российскими регионами сегодня были сбиты 239 беспилотников, сообщили в Минобороны.
12: «Кто надо, услышал». Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей топ-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
13: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
12: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала PFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
23: У микрофона Сердаров Ликулеев. Проект стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока до 30-го года с прогнозным планом до 36-го, предполагающий наращивание инвестиций до 9 триллионов 200 миллиардов рублей в год, внесен в правительство и будет утвержден в ближайшее время, сообщили «Известия» Минвосток развития. Российские автомобили должны быть доступны широкому кругу граждан. Власти должны оказывать поддержку предприятиям автопрома в условиях внешних санкций, заявил премьер Михаил Мишустин. Наша основная задача – наполнить внутренний рынок российскими автомобилями, сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами. Российский пассажирский самолет Ил-114-300 должен закрыть спрос отечественных авиакомпаний на новый современный самолет, заявил замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменко. По его словам, авиакомпании уже формируют конкретный спрос на самолеты Ил-114-300. Такие машины, как ожидается, будут востребованы для Дальнего Востока и других территорий с большой протяженностью маршрутов и сложными условиями эксплуатации. Накануне самолет прилетел во Владивосток. В понедельник он совершил демонстрационный полет, сообщил Минпромторг. Выручка России от экспорта чая за 7 месяцев этого года составила почти 54 миллиона долларов, на 20% больше, чем годом ранее. Объем поставок вырос на 6% до 6 тысяч тонн, сообщили Интерфаксу в Федеральном центре агроэкспорт со ссылкой на оценки экспертов. Наибольшая выручка получена от экспорта в Белоруссию, свыше 25 миллионов долларов. Причем она показала наибольший прирост – 6 миллионов 300 тысяч долларов. В Казахстан отправлено чая на сумму 9 миллионов долларов, в Азербайджан более 3,5 миллионов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: 16:16 в Москве. Вы слушаете Business FM. Жаркий день знаний ждет москвичей. 1 сентября в столице будет до +27. Однако осеннее тепло омрачат осадки. В первую учебную неделю в Москве ожидаются дожди, сильный ветер и грозы. И такая тенденция может сохраняться весь сентябрь. Он будет теплым, но мокрым. Подробнее о погоде на эту неделю говорит заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
14: Погоду в столичном регионе определял антициклон, но с запада приблизился теплый атмосферный фронт, поэтому в воскресенье прошли небольшие дожди. Сегодня в понедельник ожидаем только по области небольшой дождь, так как атмосферный фронт ушел на восток, да и то он теплый и днем практически не дает осадков. Температура повысится в последний день августа до 22-24 градусов. 1 сентября ночью и утром преимущественно без осадков, температура минимальная 9-11 градусов, по области 9-14 градусов, в центре города до 15 градусов тепла. Днем переменная облачность, местами, правда, тоже может пройти кратковременный дождь, не исключена гроза, но день очень теплый, температура 24-26 градусов ожидается. 2 сентября, к сожалению, погода портится, кратковременный дождь и ночью, и днем, но температура понизится, 21-23, хотя еще достаточно тепло, и ночью высокая температура 16-18 градусов. 3 сентября местами небольшой дождь в ночное время, днем дождь кратковременный, температура еще ниже, около 20 градусов. 4 сентября местами небольшой дождь, днем около 20 градусов тепла при юго-западном ветре. Самый дождливый день на неделе – это 5 сентября. Облачная погода с дождями, ночью 9-14 градусов, днем 13-18.

0: Перебои затронули сайт, приложение и личный кабинет. Больше всего жалоб поступило утром в понедельник из Московского и Петербургского региона. За час более 500 обращений. По данным Детектор 404, за последние сутки на трудности с работой системы пожаловались почти 3000 человек. В комментариях клиенты пишут, что не получается оформить доставку, зайти в личный кабинет или посмотреть статус отправления посылки. В компании при этом заверили, что отправление и данные в безопасности, а отделение и доставка продолжают работать. Комментирует гендиректор компании «Зикурион» Алексей Раевский.
1: Достаточно сложный процесс, многоступенчатый, регламентированный. То есть можно тут провести аналогию с проверкой технического состояния самолета перед вылетом. Тестирование, потом его раскатывают на тестовом сначала сегменте, потом в продакшн переносят. И должно делаться так, чтобы в любой момент вот эти вот изменения можно было откатить. Но всегда бывает, что что-то идет не так. И, к счастью, риски и цена ошибки меньше, чем в случае с самолетом. Поэтому случаются иногда сбои, и для клиентов тоже абсолютно непредугадываемы, потому что человеческий фактор никто не отменял. Могла быть какая-то ошибка в процессе обновления какой-то конфигурации, не протестировали работу программы, и она вот в этой конфигурации перестала работать. Очень много разных параметров, факторов, и учесть все практически невозможно.
2: Просто мы, конечно, побывать, когда основные... слышим плановое обновление, да, нам кажется, что если плановое, значит предусмотрено все. Сбои исключены.
1: В принципе, да, правильно кажется, но все равно, как бы, человеческий фактор, знаете, как раз 100 лет и незаряженное ружье стреляет. Поэтому плановое, ну да, его запланировали, его там протестировали. А может быть, если бы было внеплановое обновление, или еще хуже к нему подготовились, то еще бы вообще вся система бы упала, и все данные удалились бы, которые там были. Посылки все, кому чего как, тут как бы всегда может быть хуже.
0: Алексей Раевский, компания «Зикурион». Ранее сегодня российские пользователи обратили внимание на сбои в работе Steam. По словам игроков, без VPN перестали запускаться игры, наблюдались проблемы с загрузкой корзины. Большинство жалоб поступало от абонентов Ростелекома. Новак Джокович покинул топ-10 лучших теннисистов. Впервые в карьере он проиграл на старте US Open. Серб уступил 49-й ракетке мира аргентинцу Мариано Навоне. После матча Джокович не смог сдержать слез и с горечью признался журналистам: «Я испытывал отвращение от каждой минуты на корте». Позже подробности, ну а прямо сейчас авторы против искусственного интеллекта. Правообладатели смогут запретить использовать свои произведения для обучения нейросетей. Предполагается, что они будут делать это через единый портал Организации по управлению правами. Это следует из поправок к недавно принятому закону об ИИ, пишет «Коммерсант». Поправки разработала рабочая группа при Совете по кодификации при президенте. Участники рынка предполагают, что организацией, через которую это все будет происходить, может стать российское авторское общество. Они не исключают, что в будущем РАО может стать посредником по взысканию платежей с разработчиков и моделей. Но это не должно быть единственным вариантом, уверен гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии, кандидат юридических наук Никита Данилов.
3: Мы считаем, что запреты и ограничения на обучение на контенте интеллекта должны и могут устанавливаться различными способами. Это могут быть различные юридически значимые способы коммуникации, такие как, например, официальный сайт правообладателя или автора, или даже, может быть, официальные письма от авторов и правообладателей в сторону разработчиков больших фундаментальных моделей. У нас, на самом деле, таких моделей предполагается будет только 2, и я думаю, не проблема, если это будут официальные письма, коммуникации от правообладателей в сторону таких разработчиков. Понятно, что сейчас обсуждается создание некого отдельного специального ресурса для фиксирования таких запретов, но создание такого ресурса потребует денег, администрирования, плюс коммуникацию страны авторов и правообладателей с таким ресурсом. Возможно, это будет лишний посредник во всей этой истории. Но если это будет только как альтернативный способ запрета или ограничения, то может быть. Но в любом случае есть уже существующие официальные каналы коммуникации, которые можно использовать, поэтому здесь должна быть максимальная гибкость и возможность со стороны автора и правообладателя выбрать способ такого запрета.
0: Никита Данилов, Национальная федерация музыкальной индустрии. В ассоциации больших данных, куда входят Сбер и Яндекс, считают, что создание отдельного реестра только усложнит систему и технически нереализуемо. Современные модели работают с огромными массивами постоянно меняющихся данных, поэтому разработчик физически не может перед каждым этапом обучения сопоставлять миллиарды объектов с отдельной базой запретов и проверять актуальность прав на каждый из них, уточнили там. Некоторые эксперты считают,

0: Когда есть понятный машиночитаемый запрет на самом источнике. Технически реализуемы оба варианта, но вопрос в другом, рассуждает гендиректор АЯ-эксперт, профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления Роман Душкин.
1: Что касается технической составляющей, то оба решения, они выглядят немножко странно. Машиночитаемая метка на самом произведении, что его нельзя использовать для обучения, ну да, это намного более правильный подход при автоматизации всего процесса, там, сбора датасета, образно говоря. С другой стороны, наличие доступного реестра тоже не космическая наука. То есть, если реестр доступен по API, но здесь я вижу большое количество схем для злоумышлений против разработчиков систем искусственного интеллекта. Ведь сейчас как бы из-за вот этого хайпа все хотят на нас, образно говоря, нажиться. Мы делаем важнейшую работу. Мы пытаемся двигать научно-технический прогресс. То есть для чего создаются модели? Не для того, чтобы младший сотрудник с утра, когда пьет чашечку кофе, спросил погоду у чат-агента. Нет. Если есть огромные вот эти вот большие фундаментальные модели, которые впитали в себя весь опыт человечества, структурировали его, обобщили, то они сегодня начинают использоваться учеными для того, чтобы искать новые методы работы, космические технологии, нанотехнологии, материаловедения, новые лекарства. Если ты востребованный автор, то твои произведения настолько хороши, что ты с удовольствием предоставишь их при получении там каких-то роялти или других видов отчислений для того, чтобы серьезные модели на них обучались, чтобы твое наследие в них осталось.
0: Роман Душкин, гендиректор АЯ-эксперт. В Минцифры отмечают, что инициатива прорабатывается в тесном взаимодействии с участниками отрасли.
2: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
3: Малогабаритное жилье. Давний лидер покупательского хит-парада. Пусть квадратный метр в таких квартирах обычно дороже, чем в лотах попросторнее, зато общий чек сделки относительно низкий и позволяет, не окончательно разорившись, выйти даже на московский рынок. Причем, как отмечают аналитики DomClick, малометражки редко рассматриваются как долгосрочный вариант. Скорее, как актив, который можно удачно и практически без простоев сдавать, или как стартовое временное жилье, которое через какое-то время можно быстро и с хорошим наваром продать, чтобы купить другое, попросторнее. Изучив расклад сил на российском рынке квартир общей площадью до 28 квадратных метров, в DomClick говорят, что доля такого жилья в объеме предложения ряда регионов продолжает расти. Сейчас абсолютными лидерами в общей структуре экспозиции остаются Санкт-Петербург, 22,1%, и Ленинградская область, 16,8%. Москва, еще год назад занимавшая значительную долю малометражного рынка, 9,7% от общероссийского объема предложения, к августу 26 года сократила свое присутствие до 6,7%. А доля малогабаритных квартир внутри самой столицы упала с 11,5% до 6,6%. На это повлиял как запрет на их проектирование в новостройках, так и вымывание малометражек в периоды ажиотажного спроса, а таких в последнее время было несколько. Но вообще в данном случае Москва точно не Россия. Что там 28 квадратов? По оценкам компании Metrium, с рынка новостроек старой Москвы постепенно исчезают даже квартиры площадью до 40 квадратных метров. С июня 25 по июнь 26 года предложение таких лотов упало в столичном премиуме на 1%, в бизнес-классе на 18%, а на рынке жилья массового спроса сразу на 39%. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: 16:28 московское время. У микрофона Сердар Влекулиев. Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником коммерческий объект в городе Шебекино Белгородской области. Ранены 3 мирных жителя. Об этом сообщает оперштаб в своем МАКС-канале. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь практически не обсуждали украинский кризис, сосредоточились на вопросах двусторонней повестки дня, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Сейчас в Бишкеке проходит встреча Владимира Путина, Си Цзиньпиня, премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Пространство для снижения ключевой ставки Банка России будет ограничено, пока инфляционные ожидания остаются высокими, заявил зампред Центробанка Алексей Заботкин на пресс-конференции по проекту основных направлений единой денежно-кредитной политики на 2027-2029 годы. Счетная палата выявила нарушения при реставрации объектов культурного наследия. Проверка касалась деятельности Минкультуры и подведомственного ему Центрального научно-реставрационных проектных мастерских ЦНРПМ. Как пишут ведомости, за 4 года министерство заключило 839 госконтрактов на общую сумму 66 миллиардов рублей. Из них на проектно-реставрационные мастерские пришлись контракты на сумму 17 миллиардов. 600 миллионов. Однако одной из основных претензий Счетной палаты стал порядок привлечения субподрядчиков. Кинокартина Алексея Учителя «Шум времени», посвященная выдающемуся композитору 20 века Дмитрию Шостаковичу, будет показана вне конкурса на открытии фестиваля актуально-российского кино «Маяк» 3 октября. Фестиваль пройдет в Геленджике с 3 по 8 октября этого года. Российская премьера фильма состоится именно на открытии «Маяка» 3 октября. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 16:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Редкий случай в российской практике уголовных дел. Следственный комитет прекратил преследование петербургского бизнесмена Ильи Трабера. С него сняли обвинение в убийстве муниципального депутата Александра Петрова. После 2 месяцев СИЗО Трабера признали полностью непричастным к преступлению. Российскому автопрому поставили задачу значительно повысить технологическую независимость к 2030 году. Для легковых машин планка 80%, для грузовиков, автобусов и легкого коммерческого транспорта 90%. Насколько реалистичны эти планы с учетом сжатых сроков и каких преобразований ждут от автопроизводителей в ближайшие 4 года? Россияне разогнали турпоток в Турцию, заняли первое место по числу поездок в эту страну. Более 1 миллиона визитов. Это почти на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Туроператоры отмечают рост спроса и на других зарубежных направлениях. В чем причина? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Бизнесмена Ильи Трабера сняли обвинение в убийстве депутата Александра Петрова. По данным Фонтанки, Следственный комитет прекратил уголовное преследование в отношении предпринимателя в связи с его полной непричастностью. Теперь он имеет право на реабилитацию и компенсацию за незаконное содержание под стражей. В пятницу сообщалось, что 75-летний Илья Трабер покинул СИЗО Лефортово, по данным Фонтанки, из-за резкого ухудшения здоровья. Сегодня адвокат бизнесмена Игорь Сочиянц уточнил ТАСС, что уголовное преследование его доверителя полностью прекращено. О деле Ильи Трабера, с которого сняли обвинения, в справке «Бизнес FM».
2: Подробности.
5: Самоубийство, совершенное почти 6 лет назад, до сих пор остается одной из самых резонансных криминальных загадок. В октябре 2020 года 61-летний Александр Петров, известный предприниматель, муниципальный выборгский депутат и отец гонщика «Формулы-1» Виталия Петрова, был застрелен на территории своего загородного дома под Выборгом. По версии следствия, выстрел прозвучал с противоположного берега реки, пуля попала в грудь. Убийство выглядело тщательно спланированным, но ни исполнитель, ни оружие тогда найдены не были. Петров контролировал значительные активы в регионе, от судостроительного завода до топливного бизнеса и гостиничной недвижимости. Это породило множество версий о деловых мотивах расправы. Однако расследование затянулось на годы. Вновь о деле заговорили лишь в июне этого года, когда правоохранители задержали 75-летнего Илью Трабера, одного из заметных бизнесменов петербургской портово-топливной среды. В частности, в последние годы он участвовал в развитии портов на Балтике, в Приморске и Усть-Луге. Ему предъявили обвинения в организации заказного убийства. Вместе с ним фигурантами стали его партнер Владимир Даниленко и двое уроженцев Дагестана. Арестованный Илья Трабер, известный также в 90-е как «Антиквар», по названию своей первой компании вину не признавал.
0: Сейчас расследование убийства Александра Петрова продолжается. Трабер, по данным Фонтанки, после ареста вышел из состава учредителей проекта по созданию Приморского универсального перегрузочного комплекса в Ленинградской области. Фонтанка пишет, что уже через пару дней после выхода из СИЗО Трабер начал встречаться с представителями власти и бизнеса Москвы и Петербурга. Почему уголовное преследование в адрес петербургского бизнесмена было прекращено и что за ним последует, говорит руководитель Центра уголовной защиты, следователь Евгений Зобов.
6: В кодексе понятие непричастности охватывает как установленную непричастность человека, так и ситуацию, когда следствию не удалось подтвердить его причастность. Вот из опубликованных материалов следует, что существенная часть первоначальной обвинительной версии основывалась на показаниях бывшего водителя Игоря Лыкова. Он рассказывал о предполагаемых переговорах Владимира Даниленко с будущими исполнителями и связывал эти события с Трабером. При этом сведения об объективных доказательствах, непосредственно подтверждающих заказ со стороны Трабера, переговорах, переписке, движение денег или передача оружия или других сведений публично не раскрывались и не раскрыты до настоящего времени. Поэтому корректно и объективно утверждать сегодня о том, что следствие не нашло достаточного подтверждения причастности Трабера, невозможно. Как и утверждать о том, что показания свидетеля признаны ложными, обнаружено алиби, либо установлен другой заказчик без постановления следователя, либо без комментариев следственных органов на сегодняшний день невозможно. Что касается бизнеса, говорить о передаче всего бизнеса Трабера было бы неправильно. Из открытых реестров следует, что его доля в размере 31% Приморскому ПК перешла давнему партнеру Рамису Гибердееву. Ему же перешли 25% Бюро цифровых проектов. Трабер также вышел из состава участников нескольких менее крупных компаний. Однако стоимость и условия этих сделок публично не раскрыты, а участие в других структурах, безусловно, у Трабера сохранилось. Сейчас Илья Трабер имеет право на реабилитацию, возмещение доказанного имущественного ущерба, расходов на защиту, компенсацию морального вреда, официальные извинения и восстановление его репутации. Сообщение о его встречах с представителями власти и бизнеса пока не позволяет сделать вывод, что он занимается возвратом активов или достиг каких-либо договоренностей. Но и возвращаясь к реабилитации более подробно, считаю, что вопрос этот в ближайшие недели или в краткосрочном периоде не встанет. Я думаю, что сторона защиты оценит перспективы и необходимость реабилитационных процедур.
0: Евгений Зобов, руководитель Центра уголовной защиты, следователь. Сам Илья Трабер пока не комментировал свое освобождение и планы на будущее. Число жертв крушения парома у побережья Северного Кипра достигло 8 человек. Появлялась информация, что среди них есть гражданка России. Имя женщины пока не сообщается. Спасатели ищут еще 20 человек. ТАСС со ссылкой на местные власти сообщает, что 241 человек спасен. Напомню, судно попало в шторм вскоре после выхода в море, быстро начало набирать воду, перевернулось и задануло на глубине 514 метров. Паром шел из порта Гирне в туристскую гавань Ташуку и перевернулся в 2,5 километрах от кипрского берега. На его борту, по данным властей, было более 260 человек, включая 8 членов экипажа. Многие выжившие пассажиры получили травмы и находятся в больницах, сообщают турецкие СМИ. Пассажиры парома рассказали телеканалу Хабер, что капитан и члены экипажа вначале не придали значения угрозе затопления, а затем, когда в носу корабля появилась большая течь, покинули его первыми, бросив пассажиров на произвол судьбы. Комментирует заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин.
7: На мой взгляд, первое, это как раз судно катамаранного типа. И я так думаю, что в момент перевертывания судна, это в основном и получились, к сожалению, человеческие жертвы. Мы получили человеческие жертвы. То, что не хватало жилетов, может быть похоже на правду, может быть нет, потому что регистр Москвы не выпустит просто так судно без соответствия всем требованиям. То есть жилеты должны быть обязательно. Просто в момент паники не каждый человек, наверное, смог найти свой жилет, одеть правильно и двигаться в нужном направлении, если эта команда была, если руководил кто-то эвакуацией из персонала парома. Тут много разных всяких вариантов. Однозначно сейчас не зима, сейчас море довольно теплое, и если вы находитесь в экипированном состоянии, то есть на вас находится правильно одетый спасательный жилет, и физическое состояние ваше, вы не какой-то больной, который резко реагирует на смену температуры, то шансы выдержать, конечно, есть, и находиться и час, и полтора в воде в такой ситуации, я думаю, что возможно.
8: Час-полтора среднестатистический человек смог бы на воде без жилета, да, продержаться?
7: Нет, без жилета ни в коем случае.
0: Сергей Щетинин, заслуженный спасатель России. Получив сигнал о бедствии, на место крушения поспешило одно из пассажирских судов, 4 сторожевых катера погранслужбы Северного Кипра, а также 5 аналогичных кораблей из Турции и 2 вертолета. Кадры, транслируемые турецким телевидением, показывали перевернутый паром в воде с людьми в спасательных жилетах на вершине оранжевого корпуса. Пропавших без вести продолжают искать с помощью дронов и водолазов. На борту судна, по данным кипрских властей, были иностранцы, в том числе русскоязычные граждане. Российские дипломаты сейчас проверяют информацию властей о гибели россиянки. Что может осложнять спасательную операцию, говорит гендиректор Софрахт Карен Степаньян.
9: На сегодня есть совершенно четкие и понятные процедуры, есть конвенции, есть так называемое руководство ИАМСАР. Это координация спасения людей на море с воздухом в прямой связи с морскими службами спасения. Вот, в частности, данное затопление пока что непонятна причина, либо это столкновение, либо это неполадки самого судна, но, скорее всего, все-таки это было нарушение герметичности корпуса судна, одного из поплавков, и в связи с этим потеря устойчивости. Мы узнаем это только, когда закончится расследование. Здесь вопрос в другом, очень важный. Это как раз работа экипажа по подготовке пассажиров к возможным аварийным случаям. Скорее всего, имела место небрежность экипажа, потому что, выходя в море с более чем 200 пассажирами, выходя в штормовое море, все-таки необходимо было немножко заострить внимание на правилах спасания, правилах покидания судна. Здесь самое страшное, что может быть, это недоработка экипажа и вследствие этого паника. В таких случаях основной фактор, конечно, который осложняет поиски и спасания, это погодный фактор. Есть еще моменты, конечно, удаленности от берега, но это точно не в этом случае, потому что катастрофа произошла практически в прямой видимости береговой линии. И, конечно, второй момент – это глубина затопления, потому что судно ушло под воду на глубине более 500 метров. Там с большой долей вероятности остались внутри люди. Придется использовать уже и аппараты какие-то, чтобы потом выяснить количество людей, оставшихся там. Но на это потребуется время.
0: Карен Степаньян, гендиректор Софрахт. Экипаж парома вместе с капитаном уже задержан и дает показания по подозрению в халатности, сообщают кипрские власти. Министр общественных работ и транспорта Северного Кипра заявил, что затонувшее судно 2,5 месяца назад прошло качественную техническую инспекцию, а его капитан имеет 25-летний опыт работы и лицензию на управление судами. Проверяется версия о возможном столкновении парома с неким объектом. Точную причину крушения судна установят лишь после анализа черных ящиков. В Северном Кипре объявлен 3-дневный траур. Россияне разогнали турпоток в Турцию. Это на фоне общего снижения количества иностранных туристов в стране. По данным Министерства культуры и туризма Турции, Россия занимает первую строчку в рейтинге стран, граждане которых посещали Турцию. Более 1 000 000 визитов. Это почти на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Что послужило стимулом для такого роста спроса на Турцию среди россиян, говорит вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Макратычан.
10: Основная причина роста Турции, безусловно, это топливная проблема в России. Она в июле проявилась большой остротой, даже в июне она уже начала проявляться, и многие россияне поменяли решение. Вместо того, чтобы ехать в тот же Крым, а Крым просел у нас на 70%, или в Красавский край, а Красавский край просел на 10%, выбрали не автопутешествие на юг России, а именно поездку за границу. А так как в основном рейсы из европейской части России, в европейской части России у нас проживает почти 75% населения, а Турция страна номер один. Египет это номер два по въезду россиян, но с огромным-огромным отрывом, особенно в летний период. И поэтому люди выбрали Турцию, проще взять такси, доехать до аэропорта и улететь за 100 тысяч рублей на двоих, а именно по такой цене мы продавали почти все лето. Старт был из той же Москвы, из Петербурга 120 тысяч на двоих, неделя. Это уже включая авиабилеты, туда-обратно трансфер, страховка, проживание и питание. Да, отель, конечно, 3 звезды, но все равно неплохо. Мы ничего не могли предложить, например, россиянам 3 звезды, все включено за 100 тысяч рублей в неделю в том же Сочи с вылетом из Москвы на двоих. Поэтому Турция и выросла. Вначале ведь Турция падала. Еще в марте-апреле не было такого роста, как Турция показала в июне, июле, сейчас вот в августе и в сентябре она показывает, мы уже видим продажи на сентябрь. Люди массово покупали тот же Крым, туры, тот же Сочи, Геленджик, но потом, когда с огромной остротой эта проблема проявилась, особенно в том же Геленджике, а вот сейчас в июле, в конце июля, в начале августа в Сочи, а до этого в Новороссийске, а весь июнь, весь июль, весь август в Крыму, жесткая нехватка топлива, вот поэтому россияне выбрали не путешествие по России, а поездки за рубеж.
0: Александр Макартычян, вице-президент Альянса туристических агентств России. Кроме Турции, резко пошел вверх спрос и на другие направления. Египет, Таиланд, Вьетнам, говорят эксперты. При этом Вьетнам вырос даже больше, чем Турция, плюс 25% против 7%. В то же время Bloomberg сообщает, что Турция в целом теряет статус доступного туристического направления, в том числе для европейцев, из-за политики удержания курса лиры ниже уровня инфляции.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес ФМ». Контекст. 5 и 6 октября. Геленджик. Третий международный форум о технологиях для повышения качества жизни человека. Биопром 2026. Главная тема – экосистема высокого качества жизни. В программе обсуждение технологий в сфере фармацевтики, медицины, пищевой промышленности, биотехнологий, косметики и экологии, а также встречи представителей бизнеса, науки и государства. Подробнее на biopromforum.ru. 12+. Знай меру. Ведро. Русская мера объема жидкостей. Казенное ведро вмещало 12,3 литра. До середины 17 века ведро равнялось 12 кружкам, позже 10. Предполагают, что современный стандартный ящик на 20 бутылок – это исторически и есть объем одного ведра. Знай меру. На Бизнес ФМ. Если митингуют антипрививочники, если в соцсетях стали популярны ретро-селфи, если запустили адронный коллайдер, а в детской программе заговорили о счастье для каждого, это все неспроста. Это часть чего-то коварного плана, цель которого, очевидно, мировое господство. Теории заговора. Специальный проект. Уже в эфире Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
11: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
2: Бизнес и власть.
11: Озон Фармацевтика получила государственную лицензию на новую производственную площадку Озон Медика. Завод стоимостью около 6 миллиардов рублей будет выпускать препараты для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. Коммерческое производство планируют запустить в 2027 году.
2: Отчеты и планы.
11: Чистая прибыль Феска за первое полугодие упала на 95% до 36 миллионов рублей, следует из отчета компании. При этом выручка выросла на 5% до 93 миллиардов рублей, а EBITDA сократилась на треть. Honda и Nissan планируют с 2029 финансового года использовать совместно разработанное программное обеспечение в новых автомобилях, пишет Reuters. Компании создадут общие электронные блоки управления, операционную систему и софт для программно определяемых автомобилей. К проекту может присоединиться Mitsubishi Motors. Прибыль Huawei в первом полугодии упала на 36% до 23,8 миллиарда юаней, или примерно 3,5 миллиардов долларов. При этом выручка выросла почти на 10%. Давление на прибыль оказали растущие расходы. Вложения в исследования и разработки увеличились на четверть, до 121 миллиарда юаней.
2: Сделки.
11: Немецкая OHB получила первый крупный контракт в рамках европейской спутниковой программы IRIS² почти на 1 миллиард евро. Компания построит для оператора СЭС 18 спутников. Первые аппараты группировки планируют запустить в 2029 году, а предоставление услуг должно начаться в 2030. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: В Москве вы слушаете Бизнес ФМ. Технологическую независимость российского автопрома к 2030 году хотят заметно повысить, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Для легковых машин планка 80%, для грузовиков, автобусов и легкого коммерческого транспорта 90%. Российские компании при этом должны контролировать ключевые разработки и конструкторскую документацию, а также самостоятельно менять платформы и компоненты. Насколько реально выйти на такие показатели всего за 4 года, объясняет автоэксперт Артем Бобцов.
12: Нету ни одного автопроизводителя во всем мире, который бы полностью локализовал свою продукцию. Все современные автомобили – это до сих пор большой-большой конструктор. Даже китайские автопроизводители, при том, что в Китае, в принципе, производится почти все, часть деталей импортируют для своих автомобилей из Германии, из Голландии, импортируют из Америки. То есть даже Китай, хотя он самый технологически продвинутый из всех на сегодняшний день государств, он не имеет полностью 100% локализации. Он ее имеет на уровне 85-90%. Когда господин Мантуров ставит такую цель для России, у меня возникает вопрос, есть ли у нас те же самые производственные промышленные возможности, как у Китая? Конечно, нет. На самом деле, во всем мире даже локализация на уровне 70% считается достаточно высокой. И ее себе могут позволить только технически очень развитые государства с развитой автопромом. Цель благая, но вряд ли достижимая. Даже дело не в том, что мы в текущий момент под гигантским количеством санкций, а в том, что, в принципе, эта цель вот максимальной локализации 80-90%, она просто бессмысленна. Экономически нецелесообразно производить 100% деталей в одной из стране. 90% цель для грузовиков и автобусов еще более амбициозна, потому что на сегодняшний момент даже исконно российские автобусные грузовые марки типа ГАЗа или КАМАЗа имеют локализацию на уровне 60-70%. И дело в том, что вот в локализации первые проценты, они всегда легче, чем следующие. То есть достичь локализации 50%, например, вообще несложно, потому что в России делают базовые, в общем, узлы, сиденья, стекла, колеса, резину, бамперы и так далее. А с каждым следующим процентом после 50% все сложнее. После 70% критически сложно. После 80% практически невозможно. Локализация 70%, максимум 80% это максимум возможного с точки зрения экономической эффективности автомобильного производства. Экономическая эффективность автомобильного производства в России хромает и так. Если заставлять покупать еще больше российских компонентов, они будут дороже, они будут менее качественные, они будут менее надежные. Соответственно, качество автомобиля еще упадет, цена вырастет, и все это аукнется еще большим ухудшением экономики того же АвтоВАЗа.
0: Артем Бобцов, автоэксперт. Даже если нужные компоненты удастся производить в России, остается вопрос цены. Чем глубже локализация, тем дороже пока обходятся многие детали. И в итоге сам автомобиль, объясняет главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
13: Можно, конечно, все сделать, но на самом деле это дело будет очень сложно, потому что в отрыве от ценового позиционирования, от себестоимости и от реальной покупательской способности населения этот разговор не имеет смысла. Все, что мы сейчас локализуем, становится дороже, чем точно такие же узлы, которые мы получаем, в частности, из Китая. Поэтому странные качели. Чем глубже локализация, тем дороже получается конкретный узел, агрегат или какой-то компонент, и, соответственно, тем дороже получается автомобиль, если государство за это не платит, если не вкладывается субсидиями в какие-то производства и так далее. Кто-то все равно за это должен заплатить. Это все очень хорошо может нивелироваться объемами, потому что объем производства – это история, которая очень хорошо работает в автопроме. Но даже 2,8 миллиона автомобилей рынок оценивает Минпром. Торг это маловато для того, чтобы бороться с повышением цен. Поэтому должна сложиться какая-то такая волшебная история. С одной стороны, мы углубляем локализацию и вкладываемся в производство в России. С другой стороны, должна расти покупательская способность населения и при этом не очень сильно дорожать автомобили. Как к этому прийти? Большой вопрос. Не один раз подпрыгнуть до объема 2,8 миллиона машин, а выйти на постоянный уровень, это прям очень амбициозная задача. Мы в 2013 году один раз подпрыгнули, почти 3 миллиона мы купили новых автомобилей, но тогда за все это платили, все риски брали на себя сами автопроизводители, которые приходили к нам в страну, вкладывали своими деньгами, поддерживались огромными ресурсами материнских компаний, готовы были ждать прибыль, держали цены, конкурировали друг с другом и в разных регионах России выстраивали автозаводы. Ничего нового мы к этому не построили за последние годы и вряд ли построим. И тогда покупательская способность населения была фактически выше. Смогут ли люди покупать у нас 2,8 миллиона автомобилей? Это большой вопрос. А произвести мы их сможем.
0: Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». В перезапуск автозаводов, оставленных иностранными компаниями, уже вложили около 100 миллиардов рублей. Еще больше, по словам Мантурова, направили на локализацию автокомпонентов. К 2035 году власти рассчитывают выпускать в России 2,8 миллиона автомобилей в год. Из ящика Пандоры полетели реактивные дроны и ракеты. Российские войска начали подготовку массированных ударов по объектам энергетики Украины, заявили в Минобороны. В ведомстве утверждают, что это станет ответом на украинские атаки по инфраструктуре и объектам топливно-энергетического комплекса России. На фоне усиления российских ударов западные СМИ пишут о дефиците товаров первой необходимости на Украине. Так, Вашингтон-Пост отмечает, что после ударов по складам Озон и Вайлдберрис Россия переориентировала свои атаки на склады и распределительные центры на Украине. Комментарии политолога Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает».
14: Заявление Минобороны РФ об ударах по энергетике Украины прозвучало за месяц до отопительного сезона. Формат задал Владимир Путин еще 22 августа, заявив, что Киев сам открыл этот ящик Пандоры, начав бить по объектам российской экономики, и получит ответ по наиболее чувствительным отраслям. Летом ВСУ действительно усилили удары по НПЗ, выйдя на 2-3 в неделю. В августе Bloomberg насчитал 21 атаку. Это месячный рекорд. В ряде регионов возникли проблемы с топливом. Бить в ответ по украинской нефтепереработке бессмысленно. Ее просто нет. Москва выбрала складскую логистику, порты и энергогенерацию. Украинские источники признают, что последняя серия ударов вывела из строя около 400 тысяч квадратных метров складов, в том числе до 100 тысяч дефицитных холодильных. Появившиеся пустые полки в магазинах Киева и даже Львова отражают не столько дефицит производства, которого пока нет, сколько разрыв логистики. Одновременно работает психологический эффект. За месяц с небольшим России удалось также добиться почти полной блокады украинских портов. Экспорт зерна в первой половине августа упал примерно на 75% год к году. Воздушные тревоги в Киеве достигают 13 часов в сутки. ВСУ пока не решили проблемы дефицита средств ПВО, тогда как реактивные дроны типа «Герань», имеющиеся дроны-перехватчики сбить не могут. В последние дни Минобороны РФ отчитался о поражении в районе Киева целого ряда объектов двойного назначения, отдельно отметив поражение складов компании Firepoint в Киевской области, которая производит баллистические ракеты. Киев это не подтверждал, зато всякий раз подчеркивает гражданский статус пораженных объектов. Однако за лето зафиксировано как минимум два случая, когда даже Киев был вынужден признать, что в гражданской застройке хранились боеприпасы. В результате детонации в начале июля в районе Вишневого были значительные потери среди гражданских. Разрушено почти сотня жилых зданий. Через три дня Зеленский признал, что там был склад боеприпасов Укроборонпрома, пообещав уголовное дело. История, однако, повторилась 29 августа в селе Мила Бучанского района. Предписано теперь провести полный аудит мест хранения боеприпасов, чтобы не допустить размещения их рядом с жилыми домами. Сделать это, однако, будет непросто. Киевская агломерация – это центр украинского производства дронов и ракет. Поэтому карта военных целей и карта жилой застройки здесь накладываются одна на другую. Объявленный аудит проблемы не решит. Переносить объекты в военное время физически некуда. Зеленский, кстати, косвенно при этом подтверждает российский нарратив. Удары наносятся по военным целям, а жертвы среди гражданских – результат украинской халатности. В этой ситуации, о чем представители российского руководства не устают повторять, Москва не готова к деэскалации, рассчитывая на преимущества, в том числе в ударных вооружениях, в частности, реактивных дронов, которых была лишь четверть весной, а стало большинство, или новую ракету «Бандероль», которая пошла в серию в июле, именно во многом благодаря которой удалось заблокировать порты противника. Теперь Минобороны РФ обозначает следующий этап – поражение энергогенерации. Собственные издержки, включая вторую волну топливного кризиса и блокаду экспорта зерна через Черное море, Москва считает приемлемыми. Конечно, у Зеленского своя логика, которая толкает его к тому, чтобы упереться. История с арсеналами в жилой застройке, как и коррупционные скандалы, его политически ослабляют. Но они же мешают подписать соглашение, которое воспримут как капитуляцию. Эскалация для Киева одновременно и повышает цену войны, и сокращает возможности для гибкости. В такой ситуации теоретически возможны лишь некие частичные секторальные договоренности. К примеру, еще в начале августа глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что Анкара передала Москве и Киеву предложение о моратории на удары в Черном море и о механизме защиты судоходства. Тем более, что турецким судам от ВСУ тоже уже не раз доставалось. А в России присутствует свой интерес – возобновление зернового, а также нефтяного через Новороссийск экспорта. При этом зерновое перемирие образца 22 года вряд ли возможно. Можно было бы обсуждать взаимный мораторий ударов по портам и по энергетике, но лишь теоретически. Москва все же исходит из того, что ее ударный потенциал, а также возможности ПВО сильнее. Посему базовый сценарий – это зимняя кампания взаимных ударов на истощение. Война в целом перешла в войну экономик.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает».
2: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
15: Американец Брент Ривера с детства мечтал стать актером и уже в 10 лет начал участвовать в кастингах на роли в рекламе и в сериалах. Тогда же он завел свой первый YouTube-канал, который был мало кому интересен. Но актерские амбиции все же помогли Бренту. Популярность пришла к нему в 2012-м, когда Ривере исполнилось 14. Тинейджер превратил свой канал в бесконечный юмористический сериал, все роли в котором исполняют члены его семьи, друзья и знакомые. Причем иногда даже не подозревая об этом. Сейчас у Брента совокупно больше 40 миллионов подписчиков во всех соцсетях и на разных каналах. А личное состояние превышает 20 миллионов долларов. Деньги Бренту приносят спонсорские контракты, собственный продюсерский центр, съемки в кино и на телевидении.
2: Блогеры на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: 16 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердар Влекулиев. Складские помещения горят в Киевской области в результате взрывов. Об этом пишут украинские СМИ. По их данным, дым от пожара видно даже из украинской столицы. Его сносят в сторону Киева. Ранее в Киеве и области неоднократно объявлялась воздушная тревога и сообщалось о взрывах и пожарах на различных складах. Все 8 погибших в результате крушения в воскресенье катамарана у побережья Северного Кипра являются гражданами Турции. Об этом сообщил премьер непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра Унал Устель в эфире телеканала ТРТ Хабер. По словам Устеля, 18 из пропавших без вести пассажиров также являются турецкими гражданами, двое – гражданами непризнанной республики. Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Бишкеке на полях саммита ШОС, передает РИА Новости. Последняя личная встреча Путина и Моди состоялась в начале декабря 2025 года в Нью-Дели, куда российский президент прибыл с государственным визитом. Общение Путина и Моди продолжится и на саммите БРИКС в сентябре в Нью-Дели. Нападающий сборной Франции по футболу Брэдли Баркаля перешел из ПСЖ в Ливерпуль. Об этом сообщила пресс-служба английского клуба. Ранее СМИ сообщали, что Ливерпуль заплатит за 23-летнего футболиста порядка 145 миллионов евро. Контракт подписан на 5 лет. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 17 часов в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Минцифры просят провайдеров выделить IP-адреса сервисов из белых списков в отдельные подсети, пишет РБК. Ведомство считает, что это поможет защитить белую инфраструктуру от попадания туда запрещенных ресурсов и VPN. Что думают об этой инициативе в профессиональном сообществе? В России запускают экзамены на получение статуса квалифицированного инвестора. Платные. Цена зависит от уровня сертификата и варьируется от 8 тысяч рублей до 75. Кому и зачем потребовалось тестировать участников торгов. Массовые жалобы на сбои в работе сервисов СДЭК. Клиенты компании пишут, что не могут оформить доставку, зайти в личный кабинет и отследить статус посылки. Некоторые столкнулись с проблемой доступа еще сутки назад. В самом СДЭК ссылаются на плановое обновление систем и обещают наладить работу сервисов в ближайшие часы. Об этом и многом другом в эфире Business FM. Цифры просят выделить IP-адреса сервисов из белых списков в отдельные подсети. Такое письмо ведомство направило хостинг-провайдерам и сервисам веб-защиты, пишет РБК со ссылкой на документ. Это нужно, чтобы избежать ситуации, когда в белую инфраструктуру попадет не один адрес, а целая сеть, а вместе с ней и другие клиенты провайдера, среди которых могут быть запрещенные ресурсы и VPN. Такое не массово, но происходит, объясняет гендиректор разработчика CRM-системы Мегаплан и базы знаний с и помощником Коллабис Сергей Козлов.
16: Говорить о том, что массово может попасть в белую инфраструктуру какой-то неправильный адрес, нельзя. Нужно понимать саму схему работы. Большие хостинг-провайдеры с большими продуктами используют свой же хостинг и для продажи для B2C и B2B сегментов. Поэтому в теории, купив такого хостера виртуалку, есть вероятность получить IP-адрес из белого пула белого списка, который зарезервирован под большой продукт, какой-нибудь ВК Макс, Яндекс.Маркет и тому подобное. Перенос под сеть – это вопрос организационной меры, которая должна не позволить выдавать адреса из белого списка так кому-то, кому не позволено.
0: Сергей Козлов, гендиректор разработчика CRM-системы «Мегаплан». Еще в начале года профильное издание «К утру» писало, что VPN-сервисы, которые арендовали серверы с IP-адресами из белого списка, потеряли к ним доступ. Облачным провайдерам запрещено сдавать в аренду такие адреса, писали СМИ. Теперь, как предполагают эксперты, крупнейшие хостинг-провайдеры будут выделять отдельную подсеть только для ресурсов из белого списка. Но это может иметь и негативные последствия для самих таких сервисов, не исключает эксперт по информационной безопасности гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
17: Перенос под сеть – это значит, что определенные адреса туда никого не добавляют, кроме конкретных организаций, собственно, того самого белого списка. Но, опять-таки, этих адресов будет очень много. Там будет, скорее всего, даже не одна подсеть. Поэтому, знаете, как у себя дома? Вы можете сделать отдельную сеть каких-то устройств. Например, сказать, что вот эти вот умные устройства у меня будут в отдельной подсети. Вот это, например, то же самое. Все вот эти требования с, к примеру, выделениями в отдельный сегмент и так далее – это все очень классно звучит, когда у тебя компания, организация, когда у тебя некий периметр с ограниченным количеством пользователей. А в интернете это же безграничное пользование, там же различные устройства, различные люди, то есть это чуть-чуть более сложная история и чуть-чуть другие правила и другие требования. То есть из того, что я слышу про вот эти отдельный сегмент выделить, это клево сделать для корпорации и внутри корпорации, внутри организации. А вот в рамках интернета это, конечно, очень своеобразная история. Тут будет очень много подводных камней, и, кстати, если хостинг-провайдеры вдруг скажут, да хорошо, погнали, и выполнят это требование, тогда проблемы начнутся у этих сервисов, потому что они для части страны станут менее доступны, потому что, к примеру, добавят в белый список только конкретные, к примеру, айпишники конкретного ВК. Сервера у ВК, предположим, находятся в Москве. И, к примеру, господа из Владивостока не смогут до Москвы докинуть трафик или смогут, но там будет очень долгий процесс полета этого пакета туда и обратно. То есть, в целом, конечно, так можно сделать, но, опять-таки, в рамках страны это в определенные сложности возымеет. Самые неприятные последствия будут у тех, кто будет в белом списке, потому что куча интересных решений для улучшения оказания сервиса просто перестанут работать, потому что это технически будет крайне сложно реализовать, а также, чем сложнее реализация, напоминаю, тем больше шанс ошибки. А чем больше шанс ошибки, тем больше поверхность атаки.
0: Алексей Горелкин, эксперт по информационной безопасности. По данным компании Вига, в июле в среднем почти 70% подключений к мобильному интернету в Центральной России проходили через белые списки. По сравнению с январем их количество выросло на 30%, а в приграничных регионах 90% подключений шло только по белым спискам. Экзамен на статус квала. Заработал новый способ получить статус квалифицированного инвестора на основании знаний о финансовом рынке. Как это будет работать, сложно ли сдать такой экзамен и сколько это стоит? Об этом Наталья Шашина.
18: Статус квалифицированного инвестора открывает доступ к широкому спектру инструментов – от pre-IPO и любых структурных нот до криптовалюты и иностранных акций. До сих пор для этого нужно было пройти планку требований по активам – не менее 24 миллионов рублей, либо доходу, объему сделок, профильному опыту работы и образованию. Но теперь будут оцениваться знания. Например, для успешной сдачи онлайн-экзамена от Мосбиржи потребуется правильно ответить на 35 вопросов из 50. Насколько они сложны и удастся ли в онлайн-формате избежать списываний? Бизнес ФМ рассказал директор по развитию инвестиций, конкурсов и образовательных программ Московской биржи Роман Степанов.
19: Мы ранее заявляли, что экзамен будет достаточно сложным, чтобы человек без знаний не смог сдать его нахрапом. Тем не менее, мы не преследовали цель сделать экзамен несдаваемым. По нашему мнению, средний рейт сдачи будет в районе 40-50% с первой попытки. А со второй-третьей мы ожидаем, что этот уровень будет около 80-90%, и, по нашему мнению, достаточно высокий уровень для экзаменов такого рода. По поводу списываний можно сказать, что, во-первых, вопросы будут постоянно меняться, во-вторых, функционал разработан таким образом, что не позволяет скопировать человеку вопросы. Ну и самое важное, при прохождении экзамена предусмотрен формат сдачи с прокторингом. То есть, когда сначала система, а потом повторно человек контролирует, насколько участник честно сдает экзамен. Куда смотрит, читает ли, есть ли какие-то звуки у него. не открыто, что ты в компьютере, допустим, чем он пользуется.
18: Сертификат от Мосбиржи обойдется в 8 000 рублей. Сдача экзамена «Квалифин» от Национальной финансовой ассоциации в 15. Есть варианты сложнее, больше рассчитанные на профессионалов. Сдать экзамен на сертификат финансового аналитика от той же НФА от 75 000. Или получить аттестат инвестсоветника от Национальной ассоциации участников фондового рынка вместе с обучением обойдется в ту же сумму. Сертификат не делает инвестора квалифицированным автоматически. Статус все равно дает брокер, но он будет обязан принять документ. До сих пор на рынке был зоопарк разных стандартов, говорит директор по работе с состоятельными клиентами БКС «Мир инвестиций» Роман Носов.
20: В истории с квалификацией сейчас есть такой классический термин «зоопарк». В каждой крупной организации, инвестиционном доме, финансовой компании или банке есть свои элементы стандартов, связанных с квалификацией инвесторов. А что еще более важно, происходящие события, да, когда клиенты, допустим, переходят из одной инвестиционной компании в другую, зачастую сопряжены с огромным количеством сложностей, когда квалификацию в одном финансовом учреждении либо в полной мере, либо частично они готовы принять в новом. И, во-первых, уходит очень большое количество времени на подтверждение для опровержения статуса квалифицированного инвестора. То, во-вторых, этот переход, он может быть такой ступенчатый или достаточно проблематичный.
18: Эксперты считают, что система станет более справедливой. Статус квала станет доступен тем, кто действительно вникает в суть работы рынка. Хотя наверняка появится рынок помощи со сдачей и готовыми базами вопросов. Правда, статус квала иногда может даже помешать. Например, такому инвестору сложнее оспаривать сделки в суде, ссылаясь на непонимание рисков. Комментирует независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
21: В данном случае там ЦБ продолжает логику, обжегшись на молоке дуем на воду. То есть действительно у нас изначально были определенные проблемы с доступом людей, которые не могли отличить акцию толком от облигации, на рынок, где были доступны сложные для понимания финансовые инструменты. И потом Центральный банк, наверное, с усиленным рвением начал докручивать эту систему критериев квалификации. Мне кажется, что Центральный банк пока просто ищет баланс между защитой инвесторов и развитием финансового рынка.
18: На днях Центробанк сообщал, число так называемых квалов в России впервые превысило 1 000 000 человек. И хотя в общем числе розничных инвесторов это всего лишь 2,5%, именно они – движущая сила. На них приходится 3/4 в общем объеме активов физлиц на рынке. Наталья Шашина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ. В Екатеринбурге предотвращена атака на склад торговой компании. Обломки БПЛА упали рядом со зданием, сообщил полпред президента на Урале Артем Жога. По его словам, удар был нанесен по жилому многоквартирному дому. В нем повреждены несколько квартир. Были прилеты еще по 2 домам. Известно о 4 пострадавших. Рядом со складом какой именно торговой компании упали обломки, не уточняется. Что еще известно об атаке, говорит выпускающий редактор «Бизнес ФМ Екатеринбург» Сергей Ледовский.
22: Именно об атаке на склад ничего не известно. По теме существам, которые я проверил, ничего не пишется. Пишется, что попали обломки, в какой конкретно склад не указано. То есть у нас произошло попадание осколков в жилой дом, а вот про склад ничего не
23: известно. А про жилой дом что известно?
22: В жилом доме на улице Гаршина пострадало несколько квартир предварительно. Произошло возгорание в нескольких квартирах. В некоторых квартирах буквально обваливаются балконы. Обрушен частично фасад. Никто предварительно не пострадал. Люди эвакуировались заблаговременно. Услышали «да» беспилотника. Срочно сами эвакуировались из здания, доме, в который попал обломок беспилотника. Началось возгорание в доме. В соседних домах тоже, как сообщают читатели городских порталов, было слышно сильный шум. У кого-то тряслись квартиры буквально. Одна женщина рассказывает, что у нее огнем полыхнуло прям балкон. Сейчас люди эвакуированы, на месте работают спасательные службы, милиция, скорая, прибыл мэр города. Сейчас пока жителей обратно в дома не пускают, их разместили сами местные школы. Возможно, если людям придется оставаться на ночь, их, возможно, разместят в здании местного. Люди обеспечены питьем, водой.
23: О каких районах города идет речь? Складские помещения – это наверняка окраина, а вот дом?
22: Это район Уктус, это южная часть города. Там, да, вместе рядом могут быть расположены складские комплексы. Это окраина.
0: Сергей Ледовский, выпускающий редактор «Бизнес-ФМ» Екатеринбург. Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пострадавших от атаки БПЛА в Екатеринбурге. В Минобороны сообщили, что всего за ночь над российскими регионами были сбиты 239 беспилотников.
2: Реклама.
1: Когда бизнесу сложно быть уверенным завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ.
3: О, Headhunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
2: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. О, Great Wall Motor Rus.
5: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Теории заговора. Первые антипрививочники появились еще в начале 19 века, когда стали активно применять созданную Эдвардом Дженнером вакцину против оспы. Постепенно борцы-одиночки объединялись в группы. И в 1866 году в Англии появилась первая подобная официально зарегистрированная организация «Национальная лига антивакцинации». Основные доводы антипрививочников, кроме религиозных, это бесполезность вакцин и их возможность. Возможная опасность для здоровья. Но есть теория, что движение было создано искусственно и поддерживается финансово-теневыми правительствами Земли специально для улучшения генофонда человечества. Ведь согласно теории, те, кто согласится с аргументами антипрививочников, настолько недальновидны, что достойны лишь вымирания. В то время как всем умным и привитым предначертано выжить и продолжить свой род в веках. Теории заговора на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости. Коротко.
6: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Действие правил заправки «Чет-нечет» в Нижегородской области приостановит на один день 1 сентября. Как сообщили в Министерстве энергетики и ЖКХ Нижегородской области, такое решение было принято в связи с тем, что на стыке августа и сентября в календаре два нечетных числа. Таким образом, владельцы четных и нечетных номеров будут иметь равные возможности при необходимости заправки автомобиля. Минтранс рассказал о новых правилах грузоперевозок. С 1 сентября иностранным перевозчикам смогут запретить выезд из страны при наличии неоплаченных штрафов или долгов за проезд по платным дорогам. Покинуть Россию они смогут только после погашения задолженности. Новые правила вводятся и для перевозки опасных грузов. Маршрут необходимо будет заранее согласовывать с владельцами дорог с учетом действующих ограничений и запретов на движение. При этом для российских перевозчиков часть процедур упростят. Например, разрешение на перевозку скоропортящихся грузов можно будет оформить онлайн через госуслуги. В Нижнем Новгороде начался капитальный ремонт дороги на улице Маслякова. Работы будут вести на участке от площади Горького до улицы Ильинской. Там планируется провести реконструкцию проезжей части, ее расширение до 3-4 полос для улучшения транспортной схемы в районе площади Горького. Кроме того, в рамках капремонта на улице полностью заменят тротуары и обновят освещение. В связи с проведением работы движение транспорта на участке временно ограничится до 2 октября. Инженерный центр Горьковского автомобильного завода представил президенту Владимиру Путину модульную платформу для «Газели» – уникальное техническое решение с интеграцией всех типов силовых устройств. Автомобили без значительных изменений можно оснастить дизельным, бензиновым, газомоторным двигателем, гибридной модификацией либо электроустановкой. Модульная конфигурация платформы дает возможность варьировать длину колесной базы и высоту крыши, надстраивать грузовой и пассажирский кузов, создавать модели с полным передним или задним приводом. Работающие родители могут оформить налоговый вычет и вернуть до 13,5 тысяч рублей в год за платные кружки и секции, которые посещают их дети, а также за дополнительные занятия в детском саду, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутатов Госдумы. Право на вычет сохраняется за родителями до совершеннолетия ребенка, а в случае очного обучения до 24 лет включительно. Максимальная сумма расходов, с которой можно получить вычет за обучение каждого ребенка, составляет 110 тысяч рублей в год. Это общий лимит на обоих родителей. Важно, что вычет не предоставляется за присмотр и уход за ребенком, питание, оплату коммунальных услуг, а только за образовательную часть. Три здания бывшего завода Курбатова в Нижнем Новгороде стали объектами культурного наследия. Все они находятся на улице Красная Слобода, 9. Это южные и северные корпуса заводских цехов второй половины 19-го, начала 20 века, а также котельная середина 20 века. С 1941 года завод перешел к Народному комиссариату судостроительной промышленности и стал называться завод номер 645. По состоянию на текущий год комплекс включает 17 исторических объектов. Из-за нахождения на Волжском откосе завод имеет редкий ступенчатый тип застройки. Здание выполнено в аутентичном кирпичном стиле с элементами классицизма. В Японии добровольцы сдвинули с места средневековую крепость. Около 2000 человек вручную переместили 360-тонную башню замка Хиросаки почти на 2 метра. Операция прошла в префектуре Аомори в рамках реставрации объекта культурного наследия. Вместо демонтажа применили древнюю технику, когда здание передвигают целиком на катках. Желающих оказалось вчетверо больше, чем требовалось. А развитие событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
7: Погода.
8: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 13 градусов. Завтра утром малооблачное и плюс 17, днем воздух прогреется до плюс 24.
7: Валюта.
8: На 31 августа Центробанк России установил следующее.

0: Приглашают все организации, зарегистрированные и осуществляющие производственную деятельность в Нижегородской области. Конкурс проводится по трем номинациям в зависимости от численности персонала до 100 человек, до 500 и свыше 500 человек. В каждой номинации определяются два победителя. Для участия необходимо до 24 сентября направить подписанную руководителем организации отсканированную копию заявки на электронную почту. Мероприятие запрещено для детей. Завод по производству композитных материалов планируется построить на границе Нижнего Новгорода и Дзержинска. Проект планировки и межевания территории утвердило Министерство градостроительной деятельности и развития агломерации региона. Документ размещен на сайте ведомства. Предприятие разместится в Восточном промрайоне в нескольких километрах от автозаводского шоссе на участке площадью почти 43 гектара. Документацию подготовил геопроект НН по заказу компании «Клиент-сервис». На участке построят производственное здание, административный корпус. Также предусмотрена парковка на 120 автомобилей. Кроме того, в рамках проекта планируется расширение проезда, устройство освещения и благоустройство территории. Ролик Выксунского завода ОМК о рабочих профессиях отметили в проекте «Молот». Главной задачей творческой работы было повышение престижа рабочих специальностей и привлечение внимания подрастающего поколения к профессиям индустриального сектора. При производстве видео авторы использовали передовые цифровые инструменты. Заставки озвучки были созданы с помощью искусственного интеллекта. Экспертное жюри высоко оценило креативный подход и качество исполнения, отметив высокий творческий потенциал молодых сотрудников завода. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнеса. Держитесь курса. Бананы, папайя, сочинский рай. В Краснодарском крае приступили к сбору тропического урожая. Экспериментальные теплицы принесли около 700 килограммов экзотических фруктов. 20 сортов бананов, 5 видов папайи, маракуйю, а также ананасы, авокадо и какао. Как все это выросло в российских южных широтах и что нужно, чтобы такое сельское хозяйство стало массовым, расскажет Сергей Гордеев.
1: Лето 2024-го. Предприниматель Андрей Платонов учреждает в Сочи Академию развития субтропического сельского хозяйства. Его мечта – выращивать экзотические фрукты в южных широтах. Зимой следующего года на одном из аграрных форумов амбициозный бизнесмен обращается к министру сельского хозяйства страны Оксане Лут и обещает в скором времени угостить ее бананами российского производства. Обещанного пришлось ждать не 3 года, а 1.5. Летом 26-го в теплицах села «Орел Изумруд» в округе Сочи собрали долгожданный урожай. Бананы получились сладкие и ароматные. Помог искусственный интеллект, рассказывает гендиректор Академии развития субтропического сельского хозяйства Андрей Платонов.
2: Датчики, наблюдающие температуру, влажность, дают сигналы. Открываются форточки, воздушный полив, капельный полив. Вот это все в комплексе работает и позволяет соблюдать технологию выращивания. На вкус бананы, безусловно, вкуснее по ощущениям, чем магазины. И тут понятно, поскольку они максимально у нас созрели на растении, а не в трюме теплохода. Второе, мы сделали анализ лабораторный, сравнительный. И он показал наличие более высокого и правильного магния, калия в них, снижение сахарозы, фруктозы.
1: В другом сочинском тепличном комплексе 100 гектар растут не только бананы. Прошлым летом тут посадили семена папайи, питахайи, маракуйи, авокадо, какао, манго, киви и ананаса. Лучше всего прижились папайя и питахайя. До конца года рассчитывают на 130 килограммов соответственно. Впрочем, увеличить показатели вряд ли удастся. Сделать тропические фрукты в России серьезным делом просто невозможно, констатирует генеральный директор информагентства «Fruit News» Ирина Козий.
3: Выращивать тропические фрукты на территории нетропической страны экономически бессмысленно. Это может быть красивым туристическим аттракционом, это может быть хорошей игрушкой для какого-то производителя, для личного подсобного хозяйства, но бизнесом это быть не может. Просто неподходящие погодные условия. Речь скорее идет тогда о субтропических культурах, то есть чай, мандарины, хурма кое-где растет. То есть вот какие-то такие направления можно рассматривать там, где можно выращивать плоды, урожай в открытом грунте.
1: Но у бизнеса своя математика. Андрей Платонов уже подсчитал, какое количество теплиц необходимо для рентабельности. Дело за малым. Нужна лишь предпринимательская смелость и поддержка государства.
2: Я думаю, государство рассмотрит со всех сторон этот вопрос. Если будет оказана поддержка в виде помощи в строительстве теплиц. Вопрос цены, он второй. Не хватает теплиц. Вопрос в эффективном использовании и возможностях существующих теплиц, чтобы наши россияне почувствовали, что есть тропические фрукты, которые выращиваются в нашей стране, надо порядка 10 тысяч гектар теплиц. Когда мы первые 600 квадратных метров

0: в теплицу строили, было больше скептиков, чем кто поддерживал это направление. А сегодня, когда есть результат, скептицизм уходит.
1: В этом году бизнесмен рассчитывает собрать суммарно 500 килограммов отечественных бананов. Ну а реализации речь пока не идет. Поэтому банановая история в России скорее веселое хобби, а не серьезный бизнес. И в лучшем случае такую продукцию попробуют друзья, соседи предпринимателя, ну и министр сельского хозяйства. А массовый российский потребитель продолжит лакомиться бананами из Эквадора, Вьетнама, Китая и Индии. Сергей Гордеев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
2: Вы слушаете Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщику СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Слова, проверенные делом. Если у тебя есть миллион долларов, это твои деньги. Когда миллионов становится 20, начинаются проблемы. Тебя волнует инфляция, ты думаешь, в какие ценные бумаги вложиться и так далее. 20 миллионов – сплошная головная боль. Когда у тебя появляется миллиард, знай, что это не твои деньги. Это выраженное доверие общества. Люди вокруг тебя считают, что ты сможешь распорядиться этими деньгами лучше, чем они или правительство. Джек Ма. Китайский предприниматель, основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group. Слова, проверенные делом. На Business FM. История болезней и их лечения. Выбор анестезирующих средств у врачей прошлого был невелик. Если пациент оказывался состоятельным, то он мог рассчитывать перед операцией на пару стаканов крепкого алкоголя или даже дозу опиума. Ну а если клиент был неплатежеспособен, то в прямом смысле слова получал по голове, чтобы потерять сознание и не испытывать болевого шока. Эфир в качестве наркоза стали применять лишь в первой половине 19 века. Новый анестетик популяризовал русский хирург Николай Пирогов. В 1847 году во время очередной Кавказской войны он использовал эфир для проведения сотни операций. Ну а когда в 1853 году началась Крымская кампания, то счет пошел уже на тысячи. Что и по... Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: Москва, 17:28, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Астраханской области зарегистрировали 2 случая лихорадки западного Нила. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Вирус передается человеку через укусы инфицированных комаров, а его природными резервуарами являются птицы и грызуны. Заболевание может сопровождаться повышением температуры до 40 градусов, ознобом, слабостью, снижением аппетита, утомляемостью и сыпью. Евросоюз собирается внести в новый пакет антироссийских санкций 800 физических и 800 юридических лиц. Об этом пишет Политико со ссылкой на источники в дипломатических кругах. По словам собеседников издания, главы европейских МИД обсудят новые санкции на неформальной встрече 1 и 2 сентября в Ирландии. Другой источник сообщил, что страны ЕС снова начали активно говорить об изъятии замороженных российских активов. Но для этой меры придется сначала убедить Бельгию, которая сопротивляется этому шагу, отмечает Политико. Пентагон заключил 7-летнее соглашение с General Dynamics и Lockheed Martin о кратном увеличении производства ракет-перехватчиков ПАК-3 для ЗРК «Патриот» и ТААД. Согласно договоренностям, объем производства ПАК-3 будет увеличен в 3 раза, а ТААД в 4. «Человек-паук. Новый день» собрал в мировом прокате более 2 300 000 000 долларов и стал третьим самым кассовым фильмом в истории после «Аватара» и «Мстителей. Финал», пишет кинопортал IMDb. Предыдущая лента франшизы «Человек-паук. Нет пути домой» также была успешна в прокате, став первым фильмом после пандемии ковида, достигшим отметки в 1 000 000 000 долларов. Новости на «Бизнес-ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: «Бизнес ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В Москве 17:30, в студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. С бизнесмена Ильи Травера сняли обвинение в убийстве депутата Александра Петрова. По данным Фонтанки, в связи с его полной непричастности, 75-летний Травер покинул СИЗО Лефортово. Теперь он имеет право на реабилитацию и компенсацию за незаконное содержание под стражей, что известно о его деле. Повысить технологическую независимость российского автопрома к 30-му году хотят в правительстве. По словам первого вице-премьера Мантурова, для легковых машин планка локализации 80%, для грузовиков, автобусов и легкого коммерческого транспорта 90%. Насколько реально выйти на такие показатели за 4 года, если в этом экономический смысл? И число жертв крушения парома у побережья Северного Кипра достигло 8. Среди них есть гражданка России. Спасатели ищут еще 20 человек, более 240 спасены. Судно попало в шторм вскоре после выхода в море, перевернулось и затонуло. Сообщают, что капитан и член экипажа покинули паром первыми, бросив пассажиров. Подробности на «Бизнес ФМ». С бизнесмена Ильи Травера сняли обвинение в убийстве депутата Александра Петрова. По данным Фонтанки, Следственный комитет прекратил уголовное преследование в отношении предпринимателя в связи с его полной непричастностью. Теперь он имеет право на реабилитацию и компенсацию за незаконное содержание под стражей. В пятницу сообщалось, что 75-летний Илья Травер покинул СИЗО Лефортово, по данным Фонтанки, из-за резкого ухудшения здоровья. Сегодня адвокат бизнесмена Игорь Сычиянс уточнил ТАСС, что уголовное преследование его доверителя полностью прекращено. О деле Ильи Травера, с которого сняли обвинения, справки «Бизнес ФМ».
2: Подробности.
5: Самоубийство, совершенное почти 6 лет назад, до сих пор остается одной из самых резонансных криминальных загадок. В октябре 2020 года 61-летний Александр Петров, известный предприниматель, муниципальный выборгский депутат и отец гонщика «Формулы-1» Виталия Петрова, был застрелен на территории своего загородного дома под Выборгом. По версии следствия, выстрел прозвучал с противоположного берега реки, пуля попала в грудь. Убийство выглядело тщательно спланированным, но ни исполнитель, ни оружие тогда найдены не были. Петров контролировал значительные активы в регионе, от судостроительного завода до топливного бизнеса и гостиничной недвижимости. Это породило множество версий о деловых мотивах расправы. Однако расследование затянулось на годы. Вновь о деле заговорили лишь в июне этого года, когда правоохранители задержали 75-летнего Илью Трабера, одного из заметных бизнесменов петербургской портово-топливной среды. В частности, в последние годы он участвовал в развитии портов на Балтике, в Приморске и Усть-Луге. Ему предъявили обвинения в организации заказного убийства. Вместе с ним фигурантами стали его партнер Владимир Даниленко и двое уроженцев Дагестана. Арестованный Илья Трабер, известный также в 90-е как «Антиквар», по названию своей первой компании, вину не признавал.
4: Сейчас расследование убийства Александра Петрова продолжается. Трабер, по данным Фонтанки, после ареста вышел из состава учредителей проекта по созданию Приморского универсально-перегрузочного комплекса в Ленобласти. Фонтанка пишет, что уже через пару дней после выхода из СИЗО Трабер начал встречаться с представителями власти и бизнеса Москвы и Петербурга. Почему уголовное преследование в адрес петербургского бизнесмена было прекращено, что за ним последует, говорит руководитель Центра уголовной защиты, следователь Евгений Зубов.
6: В Уголовно-процессуальном кодексе понятие непричастности охватывает как установленную непричастность человека, так и ситуацию, когда следствию не удалось подтвердить его причастность. Вот из опубликованных материалов следует, что существенная часть первоначальной обвинительной версии основывалась на показаниях бывшего водителя Игоря Лыкова. Он рассказывал о предполагаемых переговорах Владимира Даниленко с будущими исполнителями и связывал эти события с Трабером. При этом сведения об объективных доказательствах, непосредственно подтверждающих заказ со стороны Трабера, переговоры переговорах, переписке, движении денег или передаче оружия или других сведений публично не раскрывались и не раскрыты до настоящего времени. Поэтому корректно и объективно утверждать сегодня о том, что следствие не нашло достаточного подтверждения причастности Трабера, невозможно. Как и утверждать о том, что показания свидетеля признаны ложными, обнаружено алиби, либо установлен другой заказчик без постановления следователя, либо без комментариев следственных органов, на сегодняшний день невозможно. Что касается бизнеса, говорить о передаче всего бизнеса Трабера было бы неправильно. Из открытых реестров следует, что его доля в размере 31% Приморскому ПК перешла давнему партнеру Рамису Гибердееву. Ему же перешли 25% Бюро цифровых проектов. Трабер также вышел из состава участников нескольких менее крупных компаний. Однако стоимость и условия этих сделок публично не раскрыты, а участие в других структурах, безусловно, у Трабера сохранилось. Сейчас Илья Трабер имеет право на реабилитацию, возмещение доказанного имущественного ущерба, расходов на защиту, компенсацию морального вреда, официальные извинения и восстановление его репутации. Сообщение о его встречах с представителями власти и бизнеса пока не позволяет сделать вывод, что он занимается возвратом активов или достиг каких-либо договоренностей. Но и возвращаясь к реабилитации более подробно, считаю, что вопрос этот в ближайшие недели или в краткосрочном периоде не встанет. Я думаю, что сторона защиты оценит перспективы и необходимость реабилитационных процедур.
3: Евгений Зубов, руководитель Центра уголовной защиты, следователь. Сам Илья Трабер пока не комментировал свои освобождения и планы на будущее. Технологическую независимость российского автопрома к 30-му году хотят заметно повысить, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Для легковых машин планка 80%, для грузовиков, автобусов, легкого коммерческого транспорта 90%. Российские компании при этом должны контролировать ключевые разработки и конструкторскую документацию, а также самостоятельно менять платформы и компоненты. Насколько реально выйти на такие показатели всего за 4 года, рассуждает автоэксперт Артем Бобцов.
7: Нету ни одного автопроизводителя во всем мире, который бы полностью локализовал свою продукцию. Все современные автомобили – это до сих пор большой-большой конструктор. Даже китайские автопроизводители, при том, что в Китае, в принципе, производится почти все, часть деталей импортируют для своих автомобилей из Германии, из Голландии, импортируют из Америки. То есть даже Китай, хотя он самый технологически продвинутый из всех на сегодняшний день государств, он не имеет полностью 100% локализации. Он ее имеет на уровне 85-90%. Когда господин Мантуров ставит такую цель для России, у меня возникает вопрос, есть ли у нас те же самые производственные промышленные возможности, как у Китая? Конечно, нет. На самом деле, во всем мире даже локализация на уровне 70% считается достаточно высокой. И ее себе могут позволить только технически очень развитые государства с развитой автопромом. Цель благая, но вряд ли достижимая. Даже дело не в том, что мы в текущий момент под гигантским количеством санкций, а в том, что, в принципе, эта цель, вот максимальной локализации 80-90%, она просто бессмысленна. Экономически нецелесообразно производить 100% деталей в одной из стране. 90% цель для грузовиков и автобусов еще более амбициозна, потому что на сегодняшний момент даже исконно российские автобусные грузовые марки типа ГАЗа или КАМАЗа имеют локализацию на уровне 60-70%. И дело в том, что вот в локализации первые проценты, они всегда легче, чем следующие. То есть достичь локализации 50%, например, вообще несложно, потому что в России делают базовые, в общем, узлы, сиденья, стекла, колеса, резину, бамперы и так далее. А с каждым следующим процентом после 50% все сложнее. После 70% критически сложно. После 80% практически невозможно. Локализация в 70%, максимум 80% это максимум возможного с точки зрения экономической эффективности автомобильного производства. Экономическая эффективность автомобильного производства в России хромает и так. Если заставлять покупать еще больше российских компонентов, они будут дороже, они будут менее качественные, они будут менее надежные. Соответственно, качество автомобиля еще упадет, цена вырастет, и все это аукнется еще большим ухудшением экономики того же АвтоВАЗа.
3: Артем Бобцов, автоэксперт, но даже если нужные компоненты удастся производить в России, остается вопрос цены. Чем глубже локализация, тем дороже пока. Обходятся многие детали, и в итоге сам автомобиль, объясняет главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
8: Можно, конечно, все сделать, но на самом деле это сделать будет очень сложно, потому что в отрыве от ценового позиционирования, от себестоимости и от реальной покупательской способности населения этот разговор не имеет смысла. Все, что мы сейчас локализуем, становится дороже, чем точно такие же узлы, которые мы получаем, в частности, из Китая. Поэтому странные качели. Чем глубже локализация, тем дороже получается конкретный узел, агрегат или какой-то компонент, и, соответственно, тем дороже получается автомобиль, если государство за это не платит, если не вкладывается субсидиями в какие-то производства и так далее. Кто-то все равно за это должен заплатить. Это все очень хорошо может нивелироваться объемами, потому что объем производства — это история, которая очень хорошо работает в автопроме. Но даже 2,8 миллиона автомобилей, рынок оценивает Минпромторг, это маловато для того, чтобы бороться с повышением цен. Поэтому должна сложиться какая-то такая волшебная история. С одной стороны, мы углубляем локализацию и вкладываемся в производство в России. С другой стороны, должна расти покупательская способность населения и при этом не очень сильно дорожать автомобили. Как к этому прийти? Большой вопрос. Не один раз подпрыгнуть до объема 2,8 миллиона машин, а выйти на постоянный уровень — это прям очень амбициозная задача. Мы в 2013 году один раз подпрыгнули, почти 3 миллиона мы купили новых автомобилей, но тогда за все это платили, все риски брали на себя сами автопроизводители, которые приходили к нам в страну, вкладывали своими деньгами, поддерживались огромными ресурсами материнских компаний, готовы были ждать прибыль, держали цены, конкурировали друг с другом и в разных регионах России выстраивали автозаводы. Ничего нового мы к этому не построили за последние годы и вряд ли построим. И тогда покупательская способность населения была фактически выше. Смогут ли люди покупать у нас 2,8 миллиона автомобилей? Это большой вопрос. А произвести мы их сможем.
3: Максим Кадаков, главред журнала «За рулем». В перезапуск автозаводов, оставленных иностранными компаниями, уже вложили около 100 миллиардов рублей. Еще больше, по словам Мантурова, направили на локализацию автокомпонентов. А к 1935 году власти рассчитывают выпускать в России 2,8 миллиона автомобилей в год. Китайская блогер Дань Дань с аудиторией более 120 миллионов человек примет участие в Восточном экономическом форуме. В Владивостоке российский экспортный центр организует ее стрим с товарами «Сделано в России». Форум пройдет с 1 по 4 сентября. С Дань Дань РЭЦ уже работал. В мае прошлого года она приезжала в Москву, тогда в парке «Заряди». За 6 часов ее стрима китайцы оформили заказы на российские товары более чем на миллиард рублей. В эфире участвовали 62 компании, а некоторые позиции, по данным РЭЦ, раскупали буквально за несколько секунд. За счет чего торговые стримы дают такие продажи и что они могут дать самому бренду, объясняет медиа-менеджер, основатель коммуникационного диджитал-агентства BQ Group, автор телеграм-канала «Бескромный» Дмитрий Бескромный.
9: Китайский лайв-коммерс хорошо продает не совсем потому, что у блогера 120 миллионов подписчиков. Конечно, размер аудитории дает трафик, но именно доверие его конвертирует в продажи. Как это работает? Стример уже отобрал товар, показал его вживую, ответил на возражения, дал специальную цену и сразу предложил кнопку оплаты. По большому счету, это такой магазин на диване, где на одном экране совмещаются медиа, консультант и касса. А для бренда такой эфир — это прежде всего мощный первый контакт. Понятно, что после трансляции спрос не неизбежно снижается. Кто-то купил импульсивно, какую-то емкость будущего спроса просто закрыли на этом стриме. Поэтому к стриму нужно готовить не только товар, но и весь маршрут пользователя после него. Доставку, поддержку, работу с отзывами, ретаргетинг и понятный повод для повторной покупки через месяц или год. Миллиард рублей за 6 часов, конечно, это очень сильный результат для витрины российских производителей, но для китайского рынка и его крупнейших стримеров это вообще не запредельный доход. Просто вполне себе такой взрослый масштаб. И, кстати, важно уточнять. Речь идет о стоимости оформленных заказов, а не о чистой выручке после отмен и возвратов. Настоящая экономика начинается не во время эфира, а спустя там 3-4 месяца, когда станет понятно, сколько действительно покупателей вернулось без возвратов и специальной цены.
3: Дмитрий Бескромный, основатель диджитал-агентства BQ Group. Дань Дань занимается торговыми эфирами с 2019 года и за это время провела их более 500. Охват прошлого стрима с ее участием составил более 11 миллионов человек. Кроме стримов в России, РЭЦ также проводит фестивали «Ярмарки сделано в России». В самом Китае с 2024 года их прошло уже 8.
2: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
10: Лето – лучшее время для новых маршрутов и путешествий. Если давно присматривался к Тэнк, сейчас самый подходящий момент сделать первый шаг. В августе действуют специальные предложения на весь модельный ряд рамных внедорожников Тэнк. Подробности в Тэнк Агат в Афонино или по телефону 200 0202. Открой мир настоящих приключений с Тэнк.
11: Агат. Покупай выгодно.
12: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
13: Имя нарицательное. Истории привычных названий на Business FM. Американец Честер Карлсон работал помощником юриста. И необходимость копирования огромного количества документов натолкнула его на мысль о создании сухой фотографии. Свой первый копировальный аппарат он создал в 1938-м. Поначалу Карлсон назвал детище «электрография». Слово как нельзя лучше отражало техническую сторону изобретения. Но звучало слишком научно, и это отпугивало потенциальных покупателей. С названием помог преподаватель греческого языка из университета Вагая. «Ксерос» по-гречески «сухой», а «графос» — «писать». Так появилось слово «ксерография», а после и название компании «Ксерокс», которая первой среди фирм копировальной техники пришла к советским потребителям. Представительство компании открылось в СССР еще в 1974 году, а в России по наследству от советской эпохи и сейчас в разговорной речи вместо «скопировать» говорят «отксерить», независимо от того, на технике какого производителя делается копия.
11: Имя нарицательное. На Business FM.
2: Компании и корпорации.
14: В студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
2: Бизнес и власть.
14: Озон Фармацевтика получила государственную лицензию на новую производственную площадку Озон Медика. Завод стоимостью около 6 миллиардов рублей будет выпускать препараты для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. Коммерческое производство планирует запустить в 2027 году.
2: Отчеты и планы.
14: Чистая прибыль ФЕСКО за первое полугодие упала на 95% до 36 миллионов рублей, следует из отчета компании. При этом выручка выросла на 5% до 93 миллиардов рублей, а EBITDA сократилась на треть. Honda и Nissan планируют с 29-го финансового года использовать совместно разработанное программное обеспечение в новых автомобилях, пишет Reuters. Компании создадут общие электронные блоки управления, операционную систему и софт для программно определяемых автомобилей. К проекту может присоединиться Mitsubishi Motors. Прибыль Huawei в первом полугодии упала на 36% до 23,8 миллиардов юаней или примерно 3,5 миллиарда долларов. При этом выручка выросла почти на 10%. Давление на прибыль оказали растущие расходы. Вложения в исследования и разработки увеличились на четверть до 121 миллиарда юаней.
2: Сделки.
14: Немецкая OHB получила первый крупный контракт в рамках европейской спутниковой программы IRIS² почти на 1 миллиард евро. Компания построит для оператора СС 18 спутников. Первые аппараты группировки планируют запустить в 29-м году, а предоставление услуг должно начаться в 30-м. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
15: В 17:47 в Москве вы слушаете Business FM. Число жертв крушения парома у побережья Северного Кипра достигло 8, среди них есть гражданка России. Имя пока не сообщается. Спасатели ищут еще 20 человек. ТАСС со ссылкой на местные власти сообщает, что 241 человек спасен. Напомню, судно попало в шторм. Вскоре после выхода в море быстро начало набирать воду, перевернулось и затонуло на глубине в 500 с лишним метров. Паром шел из порта Герне в турецкую гавань Ташуку и перевернулся в 2,5 километрах от кипрского берега. На его борту, по данным властей, было более 260 человек, включая 8 членов экипажа. Многие выжившие пассажиры получили травмы, находятся в больницах, сообщают резкие СМИ. Пассажиры парома рассказали телеканалу «Ахабер», что капитан и член экипажа вначале не придали значения угрозе затопления, а затем, когда в носу корабля появилась большая течь, покинули его первыми, бросив пассажиров. Также поступали жалобы, что на судне не хватало спасжилетов, комментирует заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин.
16: На мой взгляд, первое, это как раз судно катамаранного типа. Я так думаю, что момент перевертывания судна, это в основном и получились сожалению, человеческие жертвы. Мы получили человеческие жертвы. То, что не хватало жилетов, может быть, похоже на правду, может быть, нет, потому что регистр морской он не выпустит просто так судно без соответствия всем требованиям. То есть жилеты должны быть обязательно. Просто в момент паники не каждый человек, наверное, смог найти свой жилет, одеть правильно и двигаться в нужном направлении, если эта команда была, если руководил кто-то эвакуацией из персонала парома. Тут много разных всяких вариантов. Однозначно, сейчас не зима, сейчас море довольно теплое, и если вы находитесь в экипированном состоянии, то есть на вас находится правильно одетый спасательный жилет, и физическое состояние ваше, вы не какой-то больной, который резко реагирует на смену температуры, то шансы выдержать, конечно, есть, и находиться и час, и полтора в воде в такой ситуации, я думаю, что возможно.
17: Час-полтора среднестатистический человек смог бы на воде без жилета, да, продержаться?
16: Нет, без жилета ни в коем случае.
15: Сергей Щетинин, заслуженный спасатель РФ, получив сигнал о бедствии, на место крушения поспешила одна из пассажирских судов, 4 сторожевых катера погранслужбы Северного Кипра, а также 5 аналогичных кораблей из Турции и 2 вертолета. Кадры, транслируемые турецким телевидением, показывали перевернутый паром в воде с людьми в спасательных жилетах на вершине оранжевого корпуса. Пропавших без вести продолжают искать с помощью дронов и водолазов. На борту судна, по данным кипрских властей, были иностранцы, в том числе русскоязычные граждане. Российские дипломаты проверяют информацию турецких властей о гибели россиянки. Что может осложнять спасательную операцию, говорит гендиректор АОС «Уфракт» Карен Степанян.
18: На сегодня есть совершенно четкие и понятные процедуры, есть конвенции, есть так называемое руководство ИАМСАР, это координация спасения людей на море с воздухом в прямой связи с морскими службами спасения. Вот, в частности, данное затопление пока что непонятна причина, либо это столкновение, либо это неполадки самого судна, но скорее всего все-таки это было нарушение герметичности корпуса судна, одного из поплавков, и в связи с этим потеря устойчивости. Мы узнаем это только, когда закончится расследование. Здесь вопрос в другом, очень важный. Это как раз работа экипажа по подготовке пассажиров к возможным аварийным случаям. Скорее всего, имела место небрежность экипажа, потому что, выходя в море с более чем 200 пассажирами, выходя в штормовое море, все-таки необходимо было немножко заострить внимание на правилах спасания, правилах покидания судна. Здесь самое страшное, что может быть, это недоработка экипажа и вследствие этого паника. В таких случаях основной фактор, конечно, который усложняет поиски и спасание, это погодный фактор. Есть еще моменты, конечно, удаленности от берега, но это точно не в этом случае, потому что катастрофа произошла практически прямой видимости береговой линии. И, конечно, второй момент – это глубина затопления, потому что судно ушло под воду на глубине более 500 метров. Там с большой долей вероятности остались внутри люди. Придется использовать уже и аппараты какие-то, чтобы потом выяснить количество людей, оставшихся там. Но на это потребуется время.
15: Карен Степанян, гендиректор ООС «Уфракт». Экипаж парома вместе с капитаном уже задержан и дают показания. По подозрению в халатности, сообщают кипрские власти, министр общественных работ и транспорта Северного Кипра заявил, что затонувшее судно 2,5 месяца назад прошло качественную техническую инспекцию, а его капитан имеет 25-летний опыт работы и лицензию на управление судами. Проверяется версия возможного столкновения парома с неким объектом. Точная причина крушения судна установят лишь после анализа черных ящиков. В Северном Кипре объявлен трехдневный траур.
2: Капитал с Алексеем Завьяловым.
15: Добрый вечер.
19: Добрый вечер.
15: Ну что ж, индекс Мосбиржи сегодня подрастает с утра, 0,8% сейчас прибавляет, хотя надо сказать, что при обилии положительных факторов рост мог бы быть и побольше, но вот как-то вот как есть.
19: Ну, видимо, не спешат у нас с покупками на российском рынке акций, но тот факт, что без геополитики рынок находит силы расти, это уже неплохо. Но здесь и внешние факторы влияют, и внутренние, в частности, отчеты крупнейших российских компаний. Ну, много отчетов было на прошлой неделе, и, допустим, компания «Роснефть» публиковала свой отчет по международным стандартам финансовой отчетности за первое полугодие уже после закрытия основной торговой сессии пятницы. Но отчасти сегодня рынок тоже рассматривает эти отчеты, и чистая прибыль похуже, чем годом ранее, но, с другой стороны, снижение было обусловлено рядом неденежных и разовых факторов, сообщила нефтяная компания, при этом немножко выросла выручка за отчетный период. Но акции Роснефти, не сказать, чтобы выделяется сегодня ростом, но тем не менее растут вместе с рынком, прибавляет около 1%. Что касается цен на нефть, то наблюдалась смесь Brent сегодня выше $91 за баррель, сейчас ниже торгуется, и в районе $90.5 находится баррель в Лондоне. Но здесь, конечно, вот эта горячая фаза возобновления обмена ударами между США и Ираном сказалось. Непонятно, насколько это будет продолжительный период, но тем не менее США и Иран обменялись примерно за месяц впервые ударами, и все это привело пока к незначительному, скажем, росту цен на нефть. Все-таки не сильно они выросли. Но что касается уже информационных потоков, то Трамп уже сделал заявление, относительно свежее, во всяком случае, датированное это заявление понедельником, то, что США нанесут мощные удары по Ирану в ответ на иранскую атаку против вооруженных сил США в Иордании, сообщил президент Соединенных Штатов Америки. Но рынок, видимо, здесь ждет теперь продолжение всей этой ситуации. Кстати, Трамп еще в воскресенье писал, что помимо острова Ларак, куда нанесли американцы удар, там вроде как были пусковые установки замечены, по ним нанесли удар американцы. Иран ответил по базам в Иордании, вроде как еще и остров Харк начинают американцы бомбить. Во всяком случае, то, что написал Трамп, но при этом иранские средства массовой информации не подтвердили это все и сообщают о том, что предприятия на острове Харк не остановили свою работу. Работают в штатном порядке. Так что здесь пока такая, скажем, не совсем правильная, видимо, информация была у президента США. Рубль сегодня развернулся. Падал всю неделю, прошлый рубль практически безоткатно, но сегодня разворот. Пока некая техническая коррекция с учетом последних вообще моментов падения российского рубля. И к доллару США рубль сегодня немножко подрос. Во всяком случае, доллар опустился ниже 86 рублей. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, это 85 рублей 77 копеек. И китайская валюта 12 рублей 77 копеек.
20: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
21: Уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда, на борту китайский форсаж от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от 8 минут, высота комиссии от 0,2%. Желаем вам самых быстрых и выгодных расчетов. Напоминаем, от 8 минут от 0,2% ВТБ.
22: Акция для ИП и юрлиц, новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия СБРФ номер 1000. Реклама 0+.
23: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
24: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
25: Дура Лекс, но это Лекс. Невероятные законы в реальных штрафах. 90 евро штрафа грозит каждому водителю за каждую остановку на немецком автобане. Даже если что-то сломалось или кончился бензин. При этом власти Германии понимают, что в жизни бывает всякое. Просто в этом случае всякое как раз и будет стоить 90 евро. Независимо от уважительности причины. Дура Лекс. Но это Лекс. На Бизнес FM.
26: Бизнес FM.
25: Новости. Коротко.
3: В Москве 17.58. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Центробанк ожидает ключевую ставку в среднем на уровне 14,5-14,6% в этом году. В 27-м регулятор прогнозирует ее снижением до 10,5-12,5%. Зампредседателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что сейчас пространство для снижения ключевой ставки сузилось. По данным Росстата, с начала года цены выросли на 4,68%. АвтоВАЗ запустил продажу обновленной Нивы. Цены на базовую версию начинаются от 1 200 000 рублей. Лада Нива Легенд доступна в 4 комплектациях: Классик, Драйв, Урбан и Черная серия. В автомобиле более мощный двигатель на 90 лошадиных сил, а также впервые некоторые детали кузова выполнены из оцинкованного проката. Фиолетовую ветку метро продлят на 2 станции. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Новые станции будут расположены в районе Куркино. Одну из них могут назвать Новокуркинским шоссе или Химкинской. Строительство новых станций позволит разгрузить МКАД, Новокуркинское шоссе и станцию Планерная, которая сейчас является конечной. Проект начнут создавать в следующем году. Строительство займет 3 или 4 года. Таганско-Краснопресненская – одна из самых протяженных и популярных веток московской метро. За последние 15 лет здесь появились 4 новые станции. Сотни диких кабанов застряли на границе Финляндии и России. Животные хотят пересечь границу и попасть на российскую территорию, поскольку это их естественный маршрут миграции. Однако кабанам преградили путь из-за вспышки африканской чумы свиней. Для миграции кабанов на границе предусмотрены специальные ворота, но сейчас они закрыты из-за заболевания животных на финляндской территории. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
25: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
15: В Москве 6 вечера, в студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Россия готова сделать взаимный безвизовый режим с Китаем постоянным, заявил президент Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Бишкеке. В Кремле также сообщили, что украинский кризис обсуждался, но лишь по касательной. Также Владимир Путин встретился с индийским премьером Нарендрой Моди. Минцифр РФ просит выделить IP-адреса сервисов из белых списков в отдельные подсети. Письма направлены хостинг-провайдерам и сервисам веб-защиты, пишет РБК. Это нужно, чтобы в белую инфраструктуру попали отдельные адреса, а не целые сети с запрещенными ресурсами, что об этом думают участники рынка. В России вводят платные экзамены на получение статуса квалифицированного инвестора. Цена зависит от уровня сертификата, от 8 до 75 тысяч рублей. Как это будет работать и зачем потребовалось тестировать участников торгов? Подробности на Business FM. Россия готова сделать взаимный безвизовый режим с Китаем постоянным. Об этом заявил президент Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Она прошла на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Москва и Пекин договорились о безвизовом режиме сроком до 30 дней осенью прошлого года. В мае 26-го стороны решили взаимно продлить его до конца следующего года. Если Пекин сочтет это нужным, то Москва готова сделать безвизовый режим постоянным, заявил Владимир Путин.
0: Деловым и гуманитарным контактам, несомненно, способствует практика безвизового режима на 30 дней. Об этой инициативе вы объявили год назад, как раз 2 сентября, на нашей встрече в Пекине. Мы ее поддержали, и сейчас такой порядок действует до конца 27-го года. Ну и результат не замедлил сказаться. Турпоток увеличился за первое полугодие сразу на 43%. Готовы к совместной работе по переводу безвизового режима, если китайская сторона сочтет это возможным и полезным, перевода этого режима на постоянную основу. Что касается актуальных внешнеполитических вопросов, то наши принципиальные подходы близки и полностью совпадают. Помимо ШОС мы активно работаем в ООН, БРИКС, группе 20, ASEAN-центричных форматах и, конечно, продолжим оказывать содействие китайскому председательству по форме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
15: Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что на встрече Путина и Си Цзиньпина прошла в дружеской и конструктивной атмосфере, а украинский кризис обсуждался лишь по касательной. На полях саммита ШОС Владимир Путин также встретился с индийским премьером Нарендрой Моди. Российский президент отметил, что отношения двух стран продолжают укрепляться. Индийские лидеры коснулся темы Украины, заявив, что необходимо мирными средствами разрешать все проблемы и призвал двигаться именно в этом направлении. Российский президент ответил, цитата, «Мы по этому пути и двигаемся». После этого Путин и Моди приехали на Аурусе российского президента к Бишкек-арене, где на церемонии открытия всемирных игр кочевников. Экзамен на статус квала. Заработал новый способ получить статус квалифицированного инвестора на основании знания о финансовом рынке. Как это будет работать и сложно ли сдать такой экзамен? И сколько это стоит? Об этом Наталья Шашина.
1: Статус квалифицированного инвестора открывает доступ к широкому спектру инструментов. От pre-IPO и любых структурных нот до криптовалюты и иностранных акций. До сих пор для этого нужно было пройти планку требований по активам не менее 24 миллионов рублей, либо доходу, объему сделок, профильному опыту работы и образованию. Но теперь будут оцениваться знания. Например, для успешной сдачи онлайн-экзамена от Мосбиржи потребуется правильно ответить на 35 вопросов из 50. Насколько они сложны и удастся ли в онлайн-формате избежать списываний? Бизнес ФМ рассказал директор по развитию инвестиций, конкурсов и образовательных программ Московской биржи Роман Степанов.
4: Мы ранее заявляли, что экзамен будет достаточно сложным, чтобы человек без знаний не смог сдать его нахрапом. Тем не менее, мы не преследовали цель сделать экзамен несдаваемым. По нашему мнению, средний рейт сдачи будет в районе 40-50% с первой попытки. А со второй-третьей мы ожидаем, что этот уровень будет около 80-90%, и, по нашему мнению, достаточно высокий уровень для экзаменов такого рода. По поводу списываний можно сказать, что, во-первых, вопросы будут постоянно меняться, во-вторых, функционал разработан таким образом, что не позволяет скопировать человеку вопросы, ну и самое важное, при прохождении экзамена предусмотрен формат сдачи с прокторингом, то есть когда сначала система, а потом повторно человек контролирует, насколько участник честно сдает экзамен, куда смотрит, читает ли, есть ли какие-то звуки у него, не открыто что-то в компьютере, допустим, чем он пользуется.
1: Сертификат от Мосбиржи обойдется в 8 тысяч рублей. Сдача экзамена «Квалифин» от Национальной финансовой ассоциации в 15. Есть варианты сложнее, больше рассчитанные на профессионалов. Сдать экзамен на сертификат финансового аналитика от той же НФА от 75 тысяч. Или получить аттестат инвестсоветника от Национальной ассоциации участников фондового рынка вместе с обучением обойдется в ту же сумму. Сертификат не делает инвестора квалифицированным автоматически. Статус все равно дает брокер, но он будет обязан принять документ. До сих пор на рынке был зоопарк разных стандартов, говорит директор по работе с состоятельными клиентами БКС «Мир инвестиций» Роман Носов.
5: В истории с квалификацией сейчас есть такой классический термин «зоопарк». В каждой крупной организации, инвестиционном доме, финансовой компании или банке есть свои элементы стандартов, связанных с квалификацией инвесторов, а что еще более важно, происходящие события, да, когда клиенты, допустим, переходят из одной инвестиционной компании в другую, зачастую сопряжены с огромным количеством сложностей, когда квалификацию в одном финансовом учреждении либо в полной мере, либо частично они готовы принять в новом. И, во-первых, уходит очень большое количество времени на подтверждение или опровержение статуса квалифицированного инвестора, то, во-вторых, этот переход, он может быть такой степенью, или достаточно проблематичной.
1: Эксперты считают, что система станет более справедливой. Статус квала станет доступен тем, кто действительно вникает в суть работы рынка. Хотя наверняка появится рынок помощи со сдачей и готовыми базами вопросов. Правда, статус квала иногда может даже помешать. Например, такому инвестору сложнее оспаривать сделки в суде, ссылаясь на непонимание рисков. Комментирует независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
6: В данном случае там ЦБ продолжает логику, обжегшуюся на молоке дуем на воду, то есть действительно у нас изначально были определенные проблемы с доступом людей, которые не могли отличить акцию толком от облигации, на рынок, где были доступны сложные для понимания финансовые инструменты. И потом Центральный банк, наверное, с усиленным рвением начал докручивать эту систему критериев квалификации. Мне кажется, что Центральный банк пока просто ищет баланс между защитой инвесторов и развитием финансового рынка.
1: На днях Центробанк сообщал, число так называемых квалов в России впервые превысило 1 000 000 человек. И хотя в общем числе розничных инвесторов это всего лишь 2,5%, именно они – движущая сила. На них приходится 3/4 в общем объеме активов физлиц на рынке. Наталья Шашина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
15: Минцифра просит выделить IP-адреса сервисов из белых списков в отдельные подсети. Такое письмо ведомство направило хостинг-провайдерам и сервисам веб-защиты, пишет РБК со ссылкой на документ. Это нужно, чтобы избежать ситуации, когда в белую инфраструктуру попадает не один адрес, а целая сеть, а вместе с ней и другие клиенты-провайдеры, среди которых могут быть запрещенные ресурсы и VPN. Такое не массово, но происходит, объясняет гендиректор-разработчик CRM, системы Мегаплан и базы знаний с ее помощником Колабис Сергей Козлов.
7: Говорить о том, что массово может попасть в белую инфраструктуру какой-то неправильный адрес, нельзя. Нужно понимать саму схему работы. Большие хостинг-провайдеры с большими продуктами используют свой же хостинг и для продажи, для B2C и B2B сегментов. Поэтому в теории, купив такого хостера виртуалку, есть вероятность получить IP-адрес из белого пула белого списка, который зарезервирован под большой продукт. Какой-нибудь ВК-Макс, Яндекс.Маркет и тому подобное. Перенос под сеть – это вопрос организационной меры, которая должна не позволить выдавать адреса из белого списка так кому-то, кому не позволено.
15: Сергей Козлов, гендиректор-разработчик CRM. Еще в начале года профильное издание Code.ru писало, что VPN-сервисы, которые арендовали серверы с VPN-адресами из белого списка, потеряли к ним доступ. Облачным провайдерам запрещено сдавать в аренду такие адреса, писали СМИ. Теперь, как предлагают эксперты, крупнейшие хостинг-провайдеры будут выделять отдельную подсеть только для ресурсов из белого списка. Но это может иметь и негативные последствия для самих таких сервисов, не исключает эксперт по информационной безопасности гендиректора Фишмана Алексей Горелкин.
8: Перенос под сеть – это значит, что определенные адреса туда никого не добавляют, кроме конкретных организаций, собственно, того самого белого списка. Но, опять-таки, этих адресов будет очень много. Там будет, скорее всего, даже не одна подсеть. Поэтому, знаете, как у себя дома? Вы можете сделать отдельную сеть для каких-то устройств. Например, сказать, что вот эти вот умные устройства у меня будут в отдельной подсети. Вот это, например, то же самое. Все вот эти требования с, к примеру, выделениями в отдельный сегмент и так далее – это все очень классно звучит, когда у тебя компания, организация, когда у тебя некий периметр с ограниченным количеством пользователей. А в интернет это же безграничное пользование. Там же различные устройства, различные люди. То есть это чуть-чуть более сложная история и чуть-чуть другие правила и другие требования. То есть из того, что я слышу про вот эти отдельный сегмент выделить, это клево сделать для корпорации и внутри корпорации, внутри организации. А вот в рамках интернета это, конечно, очень своеобразная история. Тут будет очень много подводных камней. И, кстати, если хостинг-провайдеры вдруг скажут, да хорошо, погнали, и выполнят это требование, тогда проблемы начнутся у этих сервисов. Потому что они для части страны станут менее доступны, потому что, к примеру, добавят в белый список только конкретные, к примеру, айпишники конкретного ВК. Сервера у ВК, предположим, находятся в Москве. И, к примеру, господа из Владивостока не смогут до Москвы докинуть трафик или смогут, но там будет очень долгий процесс полета этого пакета туда и обратно. То есть, в целом, конечно, так можно сделать, но, опять-таки, в рамках страны это в определенные сложности возымеет. Самые неприятные последствия будут у тех, кто будет в белом списке, потому что куча интересных решений для улучшения оказания сервиса просто перестанут работать, потому что это технически будет крайне сложно реализовать, а также, чем сложнее реализация, напоминаю, тем больше шанс ошибки. А чем больше шанс ошибки, тем больше поверхность атаки.
15: Алексей Горелкин, гендиректор Фишман. По данным компании Вега, в июле в среднем почти 70% подключений к мобильному интернету в Центральной России проходили через белые списки. По сравнению с январем их количество выросло на 30%, а в приграничных регионах 90% подключений шло только по белым спискам.
25: Реклама. Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
24: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
25: Так, мол, и так, мол. Персидский базар, египетский рынок, тунисская ярмарка, андалузский гостиный двор, индийское торжище, китайский пассаж, такие, какими их можно было застать в 14 столетии, но в чистоте и порядке, что и не снилось средним векам. Все вместе – это огромный торговый центр Ибн Батута, который находится в столице Объединенных Арабских Эмиратов Дубае. Построенный в 2005 году, мол был назван в честь известного марокканского путешественника и купца Ибн Батуты. И географические зоны, на которые поделен центр, это регионы, в которых побывал мусульманский исследователь в первой половине 14 века. В каждом секторе обязательно своя достопримечательность. Например, в китайском дворе это копия реальной джонки, в индийском – скульптура слона с наездником натуральной величины.
20: Так, мол, и так, мол, на Бизнес FM. Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей топ-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
9: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
20: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости. Коротко.
10: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. С 1 сентября банки и микрофинансовые организации будут передавать в Федеральную службу судебных приставов сведения о работе по взысканию долгов, в том числе с привлечением коллекторов, сообщает «Ведомости». Согласно новым правилам, банки и МФО должны будут предоставить первый отчет приставам будущей весной. Напомню, ведомство контролирует работу с просроченной задолженностью финансовых организаций с марта 2024 года. Самостоятельно взыскивающие долги финансовые структуры должны состоять в специальном реестре. В противном случае они не смогут напрямую связываться с должниками. С 1 сентября к этим требованиям прибавится обязательная отчетность перед приставами. 16 инновационных проектов из Нижегородской области стали победителями всероссийского конкурса «Умник». Каждый получит грант в размере 500 000 на проведение научных исследований и оценку коммерческого потенциала своей разработки. Проекты победителя направлены на решение актуальных задач в сферах медицины, промышленности, экологии, микроэлектроники, агропромышленного комплекса, в их числе разработки в области цифровой медицины и анализа медицинских изображений, создание новых материалов и химических технологий, производство компонентов для микроэлектроники, системы обнаружения и локализации источников излучения, экологических решений для очистки воды и утилизации углекислого газа, а также инновационные проекты для ветеринарии, животноводства и повышения безопасности промышленного оборудования. Владимир Путин поручил агентству стратегических инициатив предложить меры для стимулирования частных инвестиций в соцсферу. Образовательные, просветительские инициативы, развитие школ и поликлиник, формирование спортивной и молодежной инфраструктуры, в другие направления, от которых напрямую зависит качество жизни россиян. Необходим вклад волонтеров, сотрудников некоммерческих организаций, учреждений соцсферы, управленцев, инженеров, рабочих и предпринимателей, отметил президент во время выступления на форуме «Сильная идея для нового времени», который прошел в Нижнем Новгороде. По словам президента, идея агентства и участников форума должны быть созидательным ответом на вызов нового времени. Нижегородская область – регион с самым высоким в стране показателем распроданности жилья в новостройках. Во втором квартале года число регионов с избыточным предложением новостроек выросло до 39, на четверть больше, чем в январе. Нормальным считается уровень распроданности в 60-80%. Самые низкие показатели зафиксированы в Дагестане и Кабардино-Балкарии – 23-25% соответственно. Наиболее высокая распроданность жилья в новостройках приходится на Нижегородскую область, Санкт-Петербург и Москву – от 92 до 95,5%. В России планируют запустить государственный цифровой сервис, через который можно будет взять домашнее животное из приюта, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ Минцифры. По планам ведомства будут реализованы и другие цифровые сервисы в сфере обращения с животными. В частности, появится возможность поиска пропавших питомцев, а также сервис для регистрации ветеринаров. На реализацию проектов планируется выделить 80 миллионов рублей. Программа охватит 102 региона. Ожидается, что сервисы станут доступны с середины ноября. О развитии событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
25: Погода.
11: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 13 градусов. Завтра утром малооблачно и плюс 17, днем воздух прогреется до плюс 24.
25: Валюта.
11: На 31 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 73 копейки. Держитесь курса.
25: Компании и корпорации.
10: Племзавод «Пушкинская» допустил дефолт по биржевым облигациям серии R01 на 18,5 миллионов рублей. Просрочка выплат наступила 26 августа и превысила 10 рабочих дней. Следует из сообщения эмитента. Компания не выплатила купонный доход за 11-й купонный период в размере 8,5 миллионов рублей, а также не погасила часть номинальной стоимости облигаций на 10 миллионов рублей. В племзаводе связали неисполнение обязательств с нехваткой оборотных средств. Основную выручку предприятие получает от продажи сырого молока. С начала года цена на него, по оценке компании, снизилась более чем на 30% по сравнению с прошлым годом. На предприятии планируют расплатиться с держателями облигаций в сентябре после сбора урожая зерновых. Ранее в августе «Пушкинская» сообщила о техническом дефолте по выпуску серии R02 на 19 миллионов рублей. Также отмечалось, что «Совкомбанк» требует признать предприятие банкротом. Сумма требований превышает 97 миллионов рублей. Заседание арбитражного суда Нижегородской области по проверке обоснованности заявления назначено на 29 октября. Племзавод «Пушкинская» первым в Большеболдинском округе приступил к уборке урожая, сообщила глава местного самоуправления округа Алла Морозова. NVIDIA подорожала на

0: Волжье на четверть увеличило прибыль в первом полугодии до почти 15 миллиардов рублей, следует из отчетности компании. Выручка по сравнению с прошлогодним результатом выросла на 13% и составила без малого 86 миллиардов. Основным фактором роста консолидированной прибыли в акционерном обществе назвали рост выручки по передаче электроэнергии. Операционные расходы также увеличились на 13% и составили 68 миллиардов рублей в связи с возросшими затратами на электроэнергию для компенсации технологических потерь, которая вызвана ростом тарифа на покупку энергии. EBITDA Россети Центры Приволжья в январе-июле достигла 30,5 миллиардов рублей. Напомню, ПАО Россети Центры и Приволжья – основной поставщик услуг по передаче электроэнергии и техприсоединению к электросетям в Нижегородской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировской, Тульской, Рязанской областях, Мариэл и Удмуртии. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса! Цена продленки. Во сколько она обходится в разных городах и растет ли ценник? Об этом мы поговорили с родителями и директорами школ. Разброс значительный. В то время как в одних школах услуга бесплатна, в других родителям приходится оплачивать услуги частных продленок до 20 тысяч в месяц. Подробности у Светланы Чередниковой.
1: Продленка для многих – единственный ответ на вопрос, где оставить школьника под присмотром, пока родители на работе. Цены сильно различаются от школы к школе. В чат-бот «Бизнес-ФМ» в МАКС обратился наш слушатель. Его ребенок учится в одной из московских школ. Ценник на продленку в новом году он еще не знает, но услышал от знакомых о повышении и забеспокоился.
2: Мы ходили в том году во второй класс. У нас группа продленного дня была общая. То есть туда включался уход и присмотр за детьми, помощь в выполнении домашних заданий – но это по желанию ребенка. Все это стоило 5500 в месяц. Сейчас было родительское собрание буквально на днях. Нам ничего не довели пока по стоимости новой группы продленного дня. Но у наших друзей, знакомых, если родительские собрания прошли, там непосредственно уже озвучили стоимость, что группа общего продленного дня будет составлять 13 тысяч, а так она будет плавать. У кого-то 13500, у кого-то 12 с чем-то. Причем включает в себя тот же самый функционал. Уход и присмотр за детьми, помощь в подготовке домашних заданий и какая-то новая функция социализации детей. Мы с этой информацией обратились к нашему классному руководителю, но у него не было никакой конкретной информации. Она сказала, что уточнит.
1: Семьи школьников больше волнует не только ценник, но и то, чем же занят ребенок и занят ли. Программа продленки может быть разной. Ее каждая школа разрабатывает сама. Дети не только гуляют, делают домашку и посещают кружки, но и могут ходить на экскурсии. Как рассказывают родители учеников столичных школ, кто-то платит всего 2000 рублей и очень доволен. Ребенок приходит домой с уже сделанной домашкой. У кого-то затраты выше, как, например, у москвички Татьяны.
3: Мы за продленку платили в районе 7 тысяч рублей. На мой взгляд, это не самый удачный вариант, где можно оставить ребенка на весь день. Максимум на пару часов. Все потому, что в нашей конкретно школе никто с детьми не занимается и не организовывает им досуг. То есть совместные игры и неважно, на улице или в классе. Педагоги не настаивают на посещении кружка, ни на выполнении домашней работы, ни на какой совместной деятельности детей.
1: Платная, а не бесплатная продленка – это законно. Школа сама принимает решение об открытии групп и имеет право взимать плату за присмотр и уход. В стоимость, помимо затрат на зарплату педагогов, заложена уборка помещений, коммунальные платежи, расходы на материалы вроде карандашей и бумаги. Но бывает, что школа берет на себя обязательство предоставлять продленку бесплатно. Это зависит от конкретной школы, ее учредителя и того, как спланирован бюджет. Вот как директор Санкт-Петербургского лицея номер 369 Константин Тхостов ответил на вопрос «Бизнес-ФМ», сколько стоит продленка в его лицее.
4: Я вас сейчас шокирую. Все группы продленного дня с 1 по 7 класс, а их, порядка 60. Бесплатно для родителей. 20 лет из года в год я обосновываю необходимость открытия того количества, которое мне необходимо. У меня есть учредитель, как у любой школы, который является главным распорядителем бюджетных средств, поступающих на финансирование учебного процесса в лицее. И по согласованию с учредителем открывается то, что финансируется со стороны государства. Я за качество знаний, а не за камеру хранения. Если мне ребенка оставляют на время побыть, пока мама на работе, это пустая трата времени, которая просто психологически уничтожает ребенка. На мой взгляд, если уж ребенок в школе, давайте заполним это время полезно, чтобы дома семья не занималась до часу ночи выполнением домашних заданий и не разводилась по причине того, что вот понятно теперь, в кого твой сын, говорит мама. Зачем в школу делать как раздора главной ячейки нашего общества?
1: Многие родители из российских

0: регионов рассказывают Бизнес-ФМ, что у них в школах продленки нет вовсе. Сложная ситуация с ними в Краснодарском крае, говорит председатель регионального родительского комитета, мать пятерых детей Ирина Киракозова. Во-первых, перегружены педагоги, во-вторых, в самих школах для этого не хватает свободных помещений. Поэтому очень востребованы альтернативы от частных центров.
1: Из-за большого количества детей у нас кабинетов на продленке не хватает. Все частные продленки – это отдельно от школ, которые частники. Детские центры или отдельно открывают частников именно под продленку, где дети находятся определенное количество времени. Например, урок закончился, какая-то девочка-представительница пришла, забрала группу детей, если они, например, с этой школы, и повела их в этот частный центр. Цена средняя за продленку в частных организациях от 6 до 20 тысяч. То есть, если, например, взять 22 тысячи, туда входит уже и двухразовое горячее питание детям, чтобы они кушали, и домашние задания, посещение каких-то кружков, трансфер до школы, полностью обслуживание.
0: По прогнозу главы Минпросвещения Сергея Кравцова, к 2030 году доля посещающих продленку учеников должна составить 17,6%. Два года назад показатель был 16,5%. Светлана Чередникова, Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Экономические чудеса. Независимость Малайзия получила еще в середине 20 века, но вплоть до 1970-х годов оставалась бедным даже по меркам азиатского континента государством, основной доход которого составлял небольшой экспорт олова, каучука и пальмового масла. Для кардинальных изменений понадобилось всего 15 лет. Получив финансовую и интеллектуальную помощь от Японии и нескольких стран Запада, Малайзия начала реструктуризацию экономики, развивая тяжелую промышленность и модернизируя сельскохозяйство. Уже позже страна сконцентрировалась на определенной специальности, которой стала роль своего рода сборочного цеха для иностранных электронных компаний. С 1980-х годов около четверти всей бытовой электроники мира производится именно в Малайзии. Сейчас страна входит в пятерку крупнейших азиатских экономик. Экономические чудеса на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
3: В Москве 18:28, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что Россия предпринимает усилия для завершения украинского конфликта. Президент сделал это заявление на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Бишкеке на полях саммита ШОС. Глава индийского правительства во время беседы, в частности, коснулся темы Украины. Он заявил, что необходимо мирными средствами разрешать все проблемы и призвал двигаться именно в этом направлении. Моди предложил обсудить вопросы на саммите БРИКС в Нью-Дели в сентябре. Владимир Путин, возможно, туда поедет. Минтранс планирует включить столкновение самолетов с птицами, повреждение воздушных судов на земле и еще два новых пункта в перечень индикаторов риска для внеплановых проверок авиакомпаний и аэропортов. Согласно проекту поправок, при превышении установленного числа инцидентов компанию может проверить Ространснадзор. В Польше произошел пожар на заводе крупнейшего в стране производителя беспилотников WB Electronics. Об этом заявила полиция Свентокшинского воеводства. По данным ведомства, около полуночи 31 августа один из сотрудников завода сообщил о срабатывании датчика проникновения. Вскоре стало известно о пожаре. В тушении участвовало 5 бригад. На ликвидацию возгорания потребовалось около 2 часов. Официальной причины пожара не установлены. Польское издание ОНЕТ пишет, что власти не исключают версию о поджоге. На камерах видеонаблюдения видно перелезавшего через забор мужчину в балаклаве, уточняет издание. Лионель Месси объявил о завершении карьеры в составе сборной Аргентины. В письме в соцсети он назвал это решение болезненным для себя, но отметил, что сейчас самый подходящий момент для такого шага. Футболисту 39 лет, он является лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании, Барселоны и сборной Аргентины. Нападающий также является единственным в истории восьмикратным обладателем золотого мяча. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Москве 18.30, студия Алексей Панчелеев. Здравствуйте. За бизнесмена Ильи Трайбера сняли обвинение в убийстве депутата Александра Петрова. По данным Фонтанки Сити, с его полной непричастности 75-летний Трайбер покинул СИЗО Лефортово. Теперь он имеет право на реабилитацию и компенсации за незаконное содержание под стражей, что известно о его деле. Кардинально повысить технологическую независимость российского автопрома хотят в правительстве. По словам первого вице-премьера Мантурова, для легковых машин планка локализации 80% уже к 30-му году, а для грузовиков, автобусов и легкого коммерческого транспорта 90%, насколько это реалистично и экономически оправдано. Число жертв крушения парома у побережья Северного Кипра достигло 8, среди них есть гражданка России. Спасатели ищут еще 20 человек, более 240 спасены. Судно попало в шторм вскоре после выхода в море, перевернулось и затонуло. Сообщает, что капитан и член экипажа покинули паром, первыми бросив пассажиров. Подробности на Business FM.
5: Реклама.
6: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
4: Сейчас с теми, кто в теме. Накануне 1 сентября лицей при вузе, гарантирует ли он выпускникам поступление в этот вуз? Почему школьникам сейчас труднее, чем 10 лет назад? Сколько раз можно передумать, выбирая профессию, как стать счастливым? Об этом разговор с Валерием Пазыниным, директором лицея НИУ ВШЭ.
5: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
7: Здравствуйте, с вами Елена Марчукова. С теми, кто в теме. Дело к 1 сентября. Сегодня школьная тема чудесная. Речь пойдет о тех, кто учится в лицеях при высших учебных заведениях. И сегодня мы говорим с Валерием Пазыниным, директором лицея НИУ ВШЭ. Здравствуйте, Валерий Вячеславович. Для ясности, с какого класса можно начать обучение в лицее? С 8-го, с 9-го? И от чего это зависит?
8: В лицее Высшей школы экономики можно поступить в 8-й класс, в 9-й и в 10-й. Мы рекомендуем поступать в 8-й или в 10-й. Задача вот этих двух лет, 8-го и 10-го класса, это понять, на какое направление обучения ты хочешь попасть в 10-й класс. Наши ученики к середине 9-го класса составляют план дальнейшего образования и получают такую масштабную консультацию. На этой консультации присутствует руководитель направления, на которое ты хочешь поступать, профильные преподаватели, выпускники, ученики этого направления, и они тебе подсказывают, верно ли ты сориентировался. Бывает ли, что направление не точно выбрано? Бывает, конечно, это нормально. Поэтому у нас есть юрьевы дни определенные, когда можно поменять не только индивидуальный учебный план, но и вообще направление обучения, хоть с математики на гуманитарные науки. Их несколько, этих юрьевых дней. В 10 класс мы рекомендуем, в 8 рекомендуем. В 9 класс принимаем немного, но не очень рекомендуем, потому что короткий очень получается цикл, 9 месяцев, и за это время нужно и к ОГЭ подготовиться, и свой выбор сделать. Немножко сложновато.
7: То, что касается ОГЭ, есть ли какой-то минимальный проходной балл, ниже которого вы не рассматриваете кандидатов? И, в принципе, вот в грядущем учебном году высоким ли был конкурс, был ли конкурс среди олимпиадников, потому что сейчас значительно больше вообще стало ребят, которые участвуют, выигрывают в олимпиадах, и даже проблема у вузов, потому что они выбирают слишком много мест.
8: У нас, конечно, нет такой ситуации, как на некоторых программах бакалавриата, когда все места заняли олимпиадники. Мы были бы и рады такой ситуации, но для 8-9-классника, это скорее редкость уже победа на заключительных этапах Всероссийской Олимпиады. Что касается ОГЭ, есть требование, чтобы оно было сдано без троек. И к нашим выпускникам 9 классов, и к тем, кто к нам поступает со стороны. Все остальное по ОГЭ годится для тех, кто прошел вступительные испытания. Теперь по поводу самих испытаний. Они состоят из двух этапов. Первый этап дистанционный, комплексный тест на материале 10 класса. Рассмотрим поступающих в 10 класс. Русский, математика, иностранный язык. Дальше воронка. Тех, кто написали на минимальные баллы, это обычно там 3-3,5 из 10. Второй этап, он проходит очно. Там нужно будет сдать профильный предмет или профильные предметы. И, кроме профильного предмета эссе по иностранному языку. Есть еще этап, когда можно подгрузить индивидуальные достижения. К ним относятся, в частности, олимпиадные результаты ребят. И результаты на региональном заключительном этапе Всероссийской олимпиады вообще могут быть засчитаны как автопроход по профильному предмету. То есть для олимпиадников у нас преференции есть.
7: Не среди олимпиадников, а просто. Есть ли конкурс или просто у вас планомерно заполняется количество мест? И, в принципе, места свободные остаются по итогам отбора?
8: Конечно, никаких свободных мест не остается. У нас в этом году опять повысилось количество абитуриентов. У нас уже оно превысило 8 тысяч. Конкурс, конечно, всегда есть. 1 сентября мы открываем всегда в полном комплекте, в полную завязку. Полная завязка – это 26-28 человек в классе. У нас не маленькие классы, потому что у нас не частная школа.
7: То есть все места бюджетные, платных форматов обучения нет? Или они есть, и они касаются каких-то определенных дисциплин?
8: Обучение по программе общего образования основного и среднего, то есть 8, 9, 10, 11 класс, очные программы, все бюджетные. Лицей онлайн – это очно-заочная программа для тех, кто в других городах, в других регионах, даже в других странах. Эта программа полностью внебюджетная, стоимость 450 тысяч в год.
7: Наблюдаете ли вы какое-то ровное качество образования детей, которые приходят сдавать вступительные, или оно ухудшается, или улучшается наоборот?
8: Сейчас мы видим рост и количества, качество абитуриентов последние 3 года. Не только в плане того, что средний балл проходной подрос, они понимают, куда они идут, не изучили вопрос и не в последний день подают заявку, а очень большая доля неожиданно в этом году подавала заявку в первые дни. Мы привыкли к тому, что в последние 3 дня основная масса людей подается. А у нас в этом году в первые 4 дня подала основная масса. Значит, это люди, которые готовились к этому моменту. Вижу позитивную тенденцию для наших абитуриентов, но это не значит, что это, в принципе, какая-то глобальная тенденция.
7: Название, что это лицей при высшей школе экономики, оно говорит о том, что ты обязательно поступишь или нет? Есть ли какие-то преимущества, меньше экзаменов, больше возможности претендовать на бюджетные места в вышке?
8: Законодательство в этой сфере довольно определенно говорит, что конкретных прямых преимуществ при поступлении на бюджет у них не может быть. При поступлении на внебюджет есть небольшие скидки, максимально 25% на первый год обучения. Преимущество – это преадаптация. У нас уже 8-классник чувствует, что он учится в университете. В 10 классе вообще есть факультетский день. 10-классники идут на факультеты, про которые они думают, они туда легче поступать. И там видят вообще преподаватели этих факультетов, всю эту архитектуру и начинку этих факультетов. Далеко не всегда после этого они думают, что точно мне вот именно сюда.
7: А часто такое бывает? Вы для себя ведете какую-то статистику?
8: Это вообще нормально для возраста 15, 16, 17, 18 лет. И мне очень жаль вот поколение старше нашего, потому что во многих разговорах я замечаю, что какой-то случайный выбор программы высшего образования для них вообще определил потом и профессию, и всю жизнь. Сейчас уже ребята гораздо проще к этому относятся. Понял, что твой выбор неправильный, надо менять, потому что единственная возможность стать действительно счастливым, самореализованным человеком — это найти свое дело и именно им заниматься.
7: Вы себя чувствуете счастливым, реализованным человеком? Что вы преподаете?
8: Я вообще в образовании очень себя здорово нашел. Мой предмет — русский язык. Я закончил филологический факультет МГУ с отличием. Я не думал, что я буду преподавателем, но когда пошел работать учителем, мне это ужасно, очень нравилось. И я до сих пор, а я уже директор, получается, 12 лет, я не могу до сих пор себе отказать в удовольствии хотя бы одну группу вести. И для меня это какая-то прям большая какая-то отдушина, большая доля интереса. Я и для взрослых люблю преподавать, в магистратуре там работаю. Это тоже мне нравится, но ведь без школьников как-то жизнь моя не полна. Я честно считаю, что работа учителем, если, конечно, это твое призвание, это одна из самых счастливых профессий, которая может быть. Ты не сразу видишь, конечно, результат, он во многом отложен, но у тебя есть возможность его увидеть. И самое важное, что каждый день ты все равно понимаешь, кому и зачем это надо. Но действительно надо. Это действительно круто. Если тебе это нравится, ну, лучше не придумаешь.
7: Если чуть-чуть вернуться к экзаменам, да, к умеренно приятной теме, ЕГЭ на 100 баллов – это обязательная часть программы абитуриента сейчас? Много ли у вас 100-бальников? Вы вообще как относитесь к этой системе ЕГЭ? Нужно ли от нее уходить, как многие призывают? Как вы думаете?
8: В этом году такая волнительная была приемная кампания. Это что-то. Отчасти из-за того, что по математике был экзамен немножко попроще, чем все привыкли, и много было высокобальных результатов. И в итоге проходные баллы на бюджет на некоторые программы выше 300, ну, там, 310 программ. В общем, какая-то странная ситуация. И выясняется, что для бюджета тебе даже 100 баллов недостаточно, а нужно еще все-все-все собрать дополнительные возможности. Это, конечно, ну, такое. А 100 бальных результатов в этом году было 105, но выпускников у нас более 700. Насколько эта система там прекрасна, не прекрасна, просто непонятна альтернатива в чем. Если возвращаться опять к вступительным в университет, это возвращаться к тем проблемам, от которых удалось уйти. То, что все сейчас научились к нему готовиться и приходится его усложнять, а когда он усложняется, чтобы набрать высокий балл, приходится прям реально доучивать все сусеки и тратить дополнительное время, вот это сейчас такая проблема есть.
7: Кажется, на самом деле, что дети учатся значительно больше, ну, не знаю, мой сын, по моим ощущениям, учится и должен сделать значительно больше, чем я.
8: Да, и прекрасно, может, раз прекрасно, но учебы много, и это сложно. И чтобы добиться таких результатов, нужно пахать, ну, реально, без шуток. Сейчас старшеклассники гораздо больше работают, чем там 15 лет назад.
7: Валерий Вячеславович, спасибо вам большое за беседу. Валерий Позынин, директор лицея НИУФШЭ. Мы тоже немножко приобщились сейчас к академической теме. Хорошего вам и успешного учебного года. Благодарю.
5: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
4: С Валерием Позыниным, директором лицея НИУФШЭ, беседовала Елена Марчукова. Если днем или вечером с теми, кто в теме, слушать неудобно, то все выпуски можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алисы и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью». Китайская блогер Дань Дань с аудиторией более 120 миллионов человек примет участие в Восточном экономическом форуме. В Владивостоке российский экспортный центр организует ее стрим с товарами, сделанными в России. Форум пройдет с 1 по 4 сентября. С Дань Дань рация уже работала. В мае прошлого года она приезжала в Москву. Тогда в парке Зарядье за 6 часов до ее стрима китайцы оформили заказы на российские товары более чем на 1 миллиард рублей. В эфире участвовали 62 компании, а некоторые позиции по данным рации раскупали буквально за несколько секунд. За счет чего торговые стримы дают такие продажи, что они могут дать самому бренду, объясняет медиа-менеджер, основатель коммуникационного диджитал-агентства BQ Group, автор телеграм-канала «Бескромный» Дмитрий Бескромный.
9: Китайский лайв-коммерс хорошо продает не совсем потому, что у блогера 120 миллионов подписчиков. Конечно, размер аудитории дает трафик, но именно доверие его конвертирует в продажи. Как это работает? Стример уже отобрал товар, показал его вживую, ответил на возражения, дал специальную цену и сразу предложил кнопку оплаты. По большому счету, это такой магазин на диване, где на одном экране совмещаются медиа, консультант и касса. А для бренда такой эфир — это прежде всего мощный первый контакт. Понятно, что после трансляции спрос не неизбежно снижается. Кто-то купил импульсивно, какую-то емкость будущего спроса просто закрыли на этом стриме. Поэтому к стриму нужно готовить не только товар, но и весь маршрут пользователя после него. Доставку, поддержку, работу с отзывами, ретаргетинг и понятный повод для повторной покупки через месяц или год. 1 миллиард рублей за 6 часов, конечно, это очень сильный результат для витрины российских производителей, но для китайского рынка и его крупнейших стримеров это вообще не запредельный доход. Просто вполне себе такой взрослый маршрут. И, кстати, важно уточнять, речь идет о стоимости оформленных заказов, а не о чистой выручке после отмен и возвратов. Настоящая экономика начинается не во время эфира, а спустя там 3-4 месяца, когда станет понятно, сколько действительно покупателей вернулось без возвратов и специальной цены.
4: Дмитрий Бескромный, основатель диджитал-агентства BQ Group. Дань Дань занимается торговыми эфирами с 2019 года. За это время провела их более 500. Охват прошлого стрима с ее участием составил более 11 миллионов человек. Кроме стримов в России, Reds также проводит фестивали, ярмарки «Сделано в России». В самом Китае с 2024 года их прошло уже 8.
10: Реклама. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
5: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать.
2: Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
5: Говорящие фамилии на Бизнес FM. Пока звучит этот текст, мир сделает 150 тысяч телефонных звонков. Успеть за 10 секунд на Бизнес FM. Компании и корпорации.
11: В студии Олеся Савойскина. Здравствуйте.
5: Бизнес и власть.
11: Озон Фармацевтика получила государственную лицензию на новую производственную площадку Озон Медика. Завод стоимостью около 6 миллиардов рублей будет выпускать препараты для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. Коммерческое производство планирует запустить в 2027 году.
5: Отчеты и планы.
11: Чистая прибыль ФЕСКО за первое полугодие упала на 95% до 36 миллионов рублей, следует из отчета компании. При этом выручка выросла на 5% до 93 миллиардов рублей, а EBITDA сократилась на треть. Honda и Nissan планируют с 2029 финансового года использовать совместно разработанное программное обеспечение в новых автомобилях, пишет Reuters. Компании создадут общие электронные блоки управления, операционную систему и софт для программно определяемых автомобилей. К проекту может присоединиться Mitsubishi Motors. Прибыль Huawei в первом полугодии упала на 36% до 23,8 миллиардов юаней или примерно 3,5 миллиарда долларов. При этом выручка выросла почти на 10%. Давление на прибыль оказали растущие расходы. Вложения в исследования и разработки увеличились на четверть до 121 миллиарда юаней.
5: Сделки.
11: Немецкая OHB получила первый крупный контракт в рамках европейской спутниковой программы IRIS² почти на 1 миллиард евро. Компания построит для оператора СС 18 спутников. Первые аппараты группировки планируют запустить в 2029 году, а предоставление услуг должно начаться в 2030. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
4: В 18:48 в Москве вы слушаете Бизнес FM. Сбой в работе с ДЭК возник из-за планового обновления внутренних систем. Сервисы вернутся к штатной работе уже в ближайшие часы, уточнили ТАСС в пресс-службе компании. Перебои затронули сайт, приложение и личный кабинет. Больше всего жалоб поступило утром в понедельник из Московского и Петербургского регионов. За час более 500 обращений по данным. Детектор 404 за последние сутки на трудности с работой системы пожаловались почти 3000 человек. В комментариях клиенты пишут, что не получается оформить доставку, зайти в личный кабинет или посмотреть статус отправления посылки. Компании при этом заверили, что отправление и данные о безопасности, а отделение и доставка продолжают работать, комментирует гендиректор компании «Зикурион» Алексей Раевский.
12: Достаточно сложный процесс, многоступенчатый, регламентированный, то есть можно тут провести аналогию с проверкой технического состояния самолета перед вылетом. Тестирование, потом его раскатывают на тестовом сначала сегменте, потом в продакшн переносят, и должно делаться так, чтобы в любой момент вот эти вот изменения можно было откатить. Но всегда бывает, что что-то идет не так, и, к счастью, риски и цена ошибки меньше, чем в случае с самолетом, поэтому случаются иногда сбои, и для клиентов тоже абсолютно непредугадываемы, потому что человеческий фактор никто не отменял. Могла быть какая-то ошибка в процессе обновления какой-то конфигурации, не протестировали работу программы, и она вот в этой конфигурации перестала работать. Очень много разных параметров, факторов, и учесть все практически невозможно.
13: Просто мы, конечно, побывать всегда основные... слышим плановое обновление, да? Нам кажется, что если плановое, значит, предусмотрено все. Сбои и исключены?
12: В принципе, да, правильно кажется, но все равно как бы человеческий фактор, знаете, как раз 100 лет и незаряженное ружье стреляет. Поэтому плановое, ну да, его запланировали, его там протестировали. А может быть, если бы было внеплановое обновление или еще хуже к нему подготовились, то еще бы вообще вся система бы упала и все данные удалились бы, которые там были. Посылки все, кому чего как, тут как бы всегда может быть хуже.
4: Алексей Радевский, гендиректор компании «Зекурион». Ранее сегодня российские пользователи обратили внимание на сбой в работе Steam. По словам игроков, без VPN перестали запускаться игры, наблюдались проблемы с загрузкой корзины. Большинство жалоб поступало от абонентов Ростелекома.
5: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
4: Добрый вечер, Алексей.
14: Добрый вечер.
4: Ну, только сказал, что могли бы сегодня и побольше порасти, как побольше поросли. Вот, более 3% прибавляет индекс Мосбиржи, но на самом деле все это, конечно, на заявление, которое прозвучало в Бишкеке, и которое, в общем-то, не совсем правильно, я думаю, агентство интерпретировали, особенно в своих заголовках.
14: Ну, в заголовке есть заголовки, рынок как раз реагирует на заголовки, никуда от этого не денешься, геополитика подоспела, и Владимир Путин, президент Российской Федерации, на встрече на полях саммита ШОС с премьер-министром Индии Нарендрой Моди сказал, что Россия движется в направлении завершения украинского конфликта. Ну, вот такое заявление.
4: Ну, появилось. Я уточню, это сказал Моди, а Путин сказал: спасибо большое, уважаемый премьер-министр, мы по этому пути и двигаемся.
14: Вот. Тогда даже точнее будет. Ну, и, конечно, рынок отреагировал на такие заявления. Так что и геополитика тоже сегодня в целом помогла вырасти российскому рынку акций почти 3,5%, ну, 3,2% ближе к закрытию, 2179 пунктов. Помимо этого, и рынок, конечно, за отчетами российских компаний следит. Неплохие отчеты были в последнее время, во всяком случае. Даже Роснефть еще в пятницу, но после закрытия рынка сообщила о том, что чистая прибыль в первом полугодии 200 миллиардов рублей. Ну, это поменьше, чем годом ранее, но, тем не менее, цифра оказалась лучше ожиданий, и сама нефтяная компания сообщила о том, что обусловлено снижение чистой прибыли неденежными и разовыми факторами. В общем, может, во втором полугодии все будет по-другому у компании «Роснефть». Ну, не то чтобы акции сильно выросли, но, тем не менее, вместе с рынком бумаги «Роснефть» сегодня подорожали. Помимо этого, из внешних факторов, конечно, цены на нефть, которые, ну, не то чтобы вот сейчас сильно растут, с учетом превышения $91 сегодня за баррель смесью Brent, сейчас $90.5, ну, рост довольно заметный, около 3%. И здесь, конечно, рынок следит за ситуацией на Ближнем Востоке, в Персидском заливе в первую очередь, и вновь горячая фаза противостояния США и Ирана, и США нанесли удар по иранскому острову Ларак, и Иран ответил, атаковал базы США в Иордании. Помимо этого, и президент США Дональд Трамп, ну, вновь сказал, что мы будем продолжать наносить удары и готовиться к каким-то сильнейшим ударам. Ну, как обычно, такие заявления стандартные для президента США. На этом фоне, вот как мы видим, нефть неплохо сегодня растет. Ну и рубль развернулся, пока будем говорить о технической коррекции с учетом падения предыдущих дней, я бы даже сказал, предыдущих недель российского рубля. И китайская валюта ближе к закрытию в районе 12 рублей 76 копеек. Доллар США тоже развернулся и торгуется чуть ниже 86 рублей.
5: «Капитал» на Бизнес FM. Реклама.
15: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Пэбанк Премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
16: АО «Пэбанк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
5: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
17: Блогеры.
13: Американец Брент Ривера с детства мечтал стать актером и уже в 10 лет начал участвовать в кастингах на роли в рекламе и в сериалах. Тогда же он завел свой первый YouTube-канал, который был мало кому интересен. Но актерские амбиции все же помогли Бренту. Популярность пришла к нему в 2012-м, когда Ривере исполнилось 14. Тинейджер превратил свой канал в бесконечный юмористический сериал, все роли в котором исполняют члены его семьи, друзья и знакомые. Причем иногда даже не подозревая об этом. Сейчас у Брента совокупно больше 40 миллионов подписчиков во всех соцсетях и на разных каналах. А личное состояние превышает 20 миллионов долларов. Деньги Бренту приносят спонсорские контракты, собственный продюсерский центр, съемки в кино и на телевидении.
17: Блогеры на Business FM.
18: Дело вкуса. Кати Калиной.
19: Не знаю, как насчет праздника для детей, но 1 сентября для родителей, особенно не первоклассников, праздник точно. Конец летнему безделью и официальная, легитимная причина ограничить доступ к Роблоксу. Анимационная программа на борту яхты «Эрвин Река» сразу после получения школьных учебников. Бумажная дискотека, сладости и катание по Москва-реке. Пожалуй, это даже покруче выпускного будет. Покупать билеты на корабль-ресторан лучше заранее. Игровой рейс для школьников отходит от набережной Тараса Шевченко 1 сентября в 15:30. Для тех, кто останется на берегу, в «Эрвин Река» море-океан. Фирменная авторская эскимо шеф-кондитера Татьяны Марковой с молочным шоколадным ганашем, соленой карамелью и безе. А всем школьникам, пришедшим пообедать в «Эрвин Павильон», комплимент в виде шоколадной картошки необычной, а в форме лебедя, символа патриарших прудов. В Саврасе. Начало учебного года на кондитерскую витрину выставили армию миньонов, видимо, в знак поддержки всех протестующих по этому поводу. Это классическая хрустящая бретонская тарталетка с кокосовым ганашем и манго-банановым конфи. Выкура. 1 сентября подарок в японском стиле. Десерт дайфуку. Это рисовое тесто моти со сладкой пастой внутри. Пасту обычно варят из бобов, фасоли адзуки с сахаром и медом. Штука вкусная, можно подсесть. К слову сказать, виртуозные моти готовят в новом китайском Шаолине на Поклонной горе. В Mushroom Snake Monkey всем столикам с детьми пицца Маргарита от шефа бесплатно. А в новиковских сыроварнях блюдо по 5 рублей за первую полученную пятерку в первую учебную неделю. Только дневник экономного отличника не забудьте захватить в ресторан. С вами была Катя Калина.
18: Дело вкуса на Business FM.
17: Business FM. Новости. Коротко.
4: Москва 18:58. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Кая Каллас заявила, что корабли Евросоюза перехватили в Средиземном море танкер под флагом Камеруна. Глава дипслужбы ЕС утверждает, что он перевозил российскую нефть. По словам Каллас, МВС «Сан» является шестым танкером так называемого «теневого флота», который с начала года остановили для проверки страны Евросоюза. Танкерами «теневого флота» Брюссель называет нефтеналивные суда любых государств. Новый пакет санкций ЕС против России могут принять в середине октября. Об этом пишет журнал «Политико» со ссылкой на дипломатов. Санкционные списки, по их данным, могут внести 800 физлиц и 800 российских компаний. Счетная палата выявила нарушение при реставрации объектов культурного наследия. Проверка касалась деятельности Минкультуры и подведомственного ему ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» ЦНРПМ. Как пишут ведомости, за 4 года министерство заключило 839 госконтрактов на общую сумму 66 миллиардов рублей. Из них на ЦНПРМ пришлись контракты на сумму 17,6 миллиарда. Одной из основных претензий счетной палаты стал порядок привлечения субподрядчиков.
3: Источники льготного финансирования поставки первой партии 114-300 для Дальнего Востока определены. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера, полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. В ближайшее время ожидается подписание твердых контрактов для поставки Ил-114-300. Отмечается, что свой парк региональными самолетами Ил-114-300 планирует пополнить авиакомпания «Аврора». Первые самолеты дальневосточникам начнут поступать в 2028 году. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
18: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В Москве на 7 вечера, в студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Россия готова сделать взаимный безвизовый режим с Китаем постоянным, заявил президент Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на паре саммита ШОС в Бишкеке. Сегодня же Владимир Путин встретился с индийским премьером Нарендрой Моди, который призвал двигаться в направлении разрешения проблем мирными средствами. Российский президент ответил, что мы по этому пути и двигаемся. Цены на бензин на независимых АЗС попадут под усиленный контроль. Поручение ФАС и Минэнерго дала вице-премьер Новак. Антимонопольная служба ранее уже вынесла десятки предупреждений, но собственники многих независимых АЗС говорят, что они сами вынуждены покупать на топливо по завышенной цене. Тогда кого и как надо проверять? И в России вводят платные экзамены на получение статуса квалифицированного инвестора. Цена зависит от уровня сертификата, от 8 до 75 тысяч рублей. Зачем это потребовалось, как будет работать и кто на этом заработает? Подробности на Business FM. Россия готова сделать взаимный безвизовый режим с Китаем постоянным. Об этом заявил президент Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Она прошла на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Москва и Пекин договорились о безвизовом режиме сроком до 30 дней осени прошлого года. В мае 26 года стороны решили взаимно продлить его до конца следующего года. Если Пекин сочтет это нужным, то Москва готова сделать безвизовый режим постоянным, заявил Владимир Путин.
20: Деловым и гуманитарным контактам, несомненно, способствует практика безвизового режима на 30 дней. Об этой инициативе вы объявили год назад, как раз 2 сентября, на нашей встрече в Пекине. Мы ее поддержали, и сейчас такой порядок действует до конца 2027 года. Ну и результат не замедлил сказаться. Турпоток увеличился за первое полугодие сразу на 43%. Готовы к совместной работе по переводу безвизового режима, если китайская сторона сочтет это возможно. Можным и полезным переводом этого режима на постоянную основу. Что касается актуальных внешнеполитических вопросов, то наши принципиальные подходы близки и полностью совпадают. Помимо ШОС мы активно работаем в ООН, БРИКС, в Европе 20, асиано-центричных форматах и, конечно, продолжим оказывать содействие китайскому председательству по форме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
4: Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что на встрече Путина и Си Цзиньпина прошла в дружеской, конструктивной атмосфере. Украинский кризис обсуждался лишь по касательной. На полях саммита ШОС Владимир Путин также встретился с индийским премьером Нарендрой Моди. Российский президент отметил, что отношения двух стран продолжают укрепляться. Индийский лидер коснулся темы Украины, заявив, что необходимо мирными средствами разрешать все проблемы, и призвал двигаться именно в этом направлении. Российский президент ответил, цитата, «Мы по этому пути и двигаемся». После этого Путин и Моди приехали на Аурусе российского президента к Бишкек-арене на церемонии открытия всемирных игр кочевников. Цены на бензин на независимых АЗС попадут под усиленный контроль. Соответствующее поручение ФАС и Минэнерго дал вице-премьер Александр Новак. Антимонопольная служба ранее вынесла уже десятки предупреждений, но собственники многих независимых заправок жалуются на то, что они сами вынуждены покупать топливо по завышенной цене. Иван Медведев подробнее.
21: Недавний опрос Business FM показал, что в некоторых регионах при цене на бензин плюс-минус 70 рублей за литр на сетевых заправках, на независимых АЗС тот же бензин может стоить и 140 рублей. Как это получается? Вертикально интегрированные нефтяные компании, ВИНКи, такие как Роснефть, Лукойл, Газпромнефть и так далее, в основном удерживают цены в привычном диапазоне. Просто у ВИНКов бензин свой. Независимые АЗС покупают топливо на бирже, а точнее пытаются там покупать, рассказал владелец сети АЗС в Ленинградской области Вадим.
0: У нас продажа бензинов идет там 80-85 рублей.
1: Получается ли окупать вот все затраты там и так далее?
0: Ну, впритык, там наценки-то практически нет, но задача просто как бы снабжать людей. Тут вопрос уже не прибыли стоит.
1: По каким схемам вы покупаете топливо?
0: На бирже стараемся. Но на бирже сейчас очень сложно купить, потому что там роботы в основном работают. Соответственно, поступает предложение от трейдеров разных, которые со своей наценкой пытаются нам реализовать товар. Ну вот как-то находим общий язык, покупаем.
21: Тут стоит учесть, что у компании Вадима были сформированы запасы, и сейчас по этим ценам он продает топливо, которое ему только начали отгружать по контрактам, заключенным в апреле. Так или иначе, кому-то в итоге удается договориться так, что на выходе бензин на АЗС стоит чуть больше 80 рублей, а кто-то говорит, что и по 120 рублей в пересчете на литр с перекупщиками договориться не получается. Тут многое зависит от региона. Там, где сетевые заправки представлены широко, люди за сравнительно дешевым бензином стоят в длинных очередях, но могут зачастую свободно заправиться и дорогим на частный АЗС. И тут ценой особо не поманипулируешь. Однако, как докладывали в июле президенту главы ряда регионов, в Иркутской области исторически сложившаяся пропорция 30% винки и 70% независимые АЗС. А в Забайкалье, например, из 244 заправок только 6 принадлежат вертикально интегрированной Роснефти. Все остальные АЗС независимые. В таком случае, в теории, владельцы заправок могут и договориться о высоких ценах. И ФАС будет разбираться в каждом конкретном случае отдельно, говорит адвокат Московской коллегии адвокатов Аронов и партнеры Оксана Крамская.
22: Говорить о невозможности купить топливо и действительно не иметь возможности ее купить, это все-таки две большие разницы. То есть в случае, если у ФАС возникают к независимым АЗС подобного рода вопросы, скорее всего, они возникают в рамках злоупотребления мирующим положением и установлением монопольно высокой цены на топливо, то здесь, соответственно, нужно будет просто доказать, что действительно цена складывается таким образом не из-за своевольного желания повысить свою маржу, а действительно потому, что дешевле сырье купить нельзя, приходит платить за него много, и поскольку любая коммерческая организация в первую очередь нацелена на получение прибыли, ей приходится вот по такой цене продавать. Соответственно, повторюсь, да, если у регулятора возникает вопрос, нужно будет просто обосновать свое ценообразование. Если оно действительно вызвано объективными причинами, то, скорее всего, к таким АЗС у ФАС вопросов возникать не будет.
21: По состоянию на середину августа ФАС выдала 68 предупреждений и возбудила 41 антимонопольное дело. Однако эти меры касались не только независимых операторов АЗС, но и нефтяных компаний и трейдеров. Ни одно из дел до финальной точки пока не дошло. Иван Медведев, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
4: Экзамен на статус сквала. Заработал новый способ получить статус квалифицированного инвестора на основании знания о финансовом рынке. Как это будет работать? Сложно ли сдать такой экзамен? И сколько это стоит? Об этом Наталья Шашина.
23: Статус квалифицированного инвестора открывает доступ к широкому спектру инструментов – от pre-IPO и любых структурных нот до криптовалюты и иностранных акций. До сих пор для этого нужно было пройти планку требований по активам – не менее 24 миллионов рублей, либо доходу, объему сделок, профильному опыту работы и образованию. Но теперь будут оцениваться знания. Например, для успешной сдачи онлайн-экзамена от Мосбиржи потребуется правильно ответить на 35 вопросов из 50. Насколько они сложны и удастся ли в онлайн-формате избежать списываний? Бизнес ФМ рассказал директор по развитию инвестиций, конкурсов и образовательных программ Московской биржи Роман Степанов.
24: Мы ранее заявляли, что экзамен будет достаточно сложным, чтобы человек без знаний не смог сдать его нахрапом. Тем не менее, мы не преследовали цель сделать экзамен несдаваемым. По нашему мнению, средний рейт сдачи будет в районе 40-50% с первой попытки. А со второй и третьей мы ожидаем, что этот уровень будет около 80-90%, и, по нашему мнению, достаточно высокий уровень для экзаменов такого рода. По поводу списываний можно сказать, что, во-первых, вопросы будут постоянно меняться, во-вторых, функционал разработан таким образом, что не позволяет скопировать человеку вопросы, ну и самое важное, при прохождении экзамена предусмотрен формат сдачи с прокторингом, то есть когда сначала система, а потом повторно человек контролирует, насколько участник честно сдает экзамен, куда смотрит, читает ли, есть ли какие-то звуки у него. не открыто, что ты в компьютере, допустим, чем он пользуется.
23: Сертификат от Мосбиржи обойдется в 8 000 рублей. Сдача экзамена «Квалифин» от Национальной финансовой ассоциации в 15. Есть варианты сложнее, больше рассчитанные на профессионалов. Сдать экзамен на сертификат финансового аналитика от той же НФА от 75 000. Или получить аттестат инвестсоветника от Национальной ассоциации участников фондового рынка вместе с обучением обойдется в ту же сумму. Сертификат не делает инвестора квалифицированным автоматически. Статус все равно дает брокер, но он будет обязан принять документ. До сих пор на рынке был зоопарк разных стандартов, говорит директор по работе с состоятельными клиентами БКС «Мир инвестиций» Роман Носов.
6: В истории с квалификацией сейчас есть такой классический термин «зоопарк». В каждой крупной организации, инвестиционном доме, финансовой компании или банке есть свои элементы стандартов, связанных с квалификацией инвесторов. А что еще более важно, происходящие события, да, когда клиенты, допустим, переходят из одной инвестиционной компании в другую, зачастую сопряжены с огромным количеством сложностей, когда квалификацию в одном финансовом учреждении либо в полной мере, либо частично не готовы принять в новом. И, во-первых, уходит очень большое количество времени на подтверждение для опровержения статуса квалифицированного инвестора. То, во-вторых, этот переход, он может быть такой ступенчатый или достаточно проблематичный.
23: Эксперты считают, что система станет более справедливой. Статус квала станет доступен тем, кто действительно вникает в суть работы рынка. Хотя наверняка появится рынок помощи со сдачей и готовыми базами вопросов. Правда, статус квала иногда может даже помешать. Например, такому инвестору сложнее оспаривать сделки в суде, ссылаясь на непонимание рисков. Комментирует независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
7: В данном случае там ЦБ продолжает логику, обжегшись на молоке дым на воду. То есть действительно у нас изначально были определенные проблемы с доступом людей, которые не могли отличить акцию толком от облигации, на рынок, где были доступны сложные для понимания финансовые инструменты. И потом Центральный банк, наверное, с усиленным рвением начал докручивать эту систему критериев квалификации. Мне кажется, что Центральный банк пока просто ищет баланс между защитой инвесторов и развитием финансового рынка.
23: На днях Центробанк сообщал, число так называемых квалов в России впервые превысило 1 000 000 человек. И хотя в общем числе розничных инвесторов это всего лишь 2,5%, именно они – движущая сила. На них приходится 3/4 в общем объеме активов физлиц на рынке. Наталья Шашина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
8: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
9: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ.
10: ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25, не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
25: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
26: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
27: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Блокбастер. Изначально это было два слова «блок» и «баст», что буквально означает «разрушитель квартала». Так, в годы Второй мировой войны англичане и американцы называли особо мощные фугасные авиабомбы весом в 2 тонны. При взрыве они могли разрушить или повредить здание на площади, сопоставимой с городским кварталом. В 1970-х этот термин проник в театральный и деловой сленг. В мире шоу-бизнеса «блокбастер» означает «большой и шумный успех».
26: Срочные переводы на Бизнес ФМ.
27: мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
2: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. С сентября в России вступит в силу ряд новых законов. Среди изменений – ужесточение контроля за мигрантами, а также нормы, направленные на защиту здоровья граждан, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. В частности, вейпы, сигареты и другую никотинсодержащую продукцию запретят продавать на остановках городского и пригородного транспорта. Кроме того, лекарства начнут реализовывать через передвижные аптечные пункты. Они будут работать в селах, деревнях и поселках, где нет обычных аптек. Меняются и правила для мигрантов. Иностранцам, приехавшим в Россию больше, чем на 3 месяца, нужно будет пройти обязательное медосвидетельствование в течение 30 дней вместо прежних 90. В случае выявления у мигранта опасного инфекционного заболевания он будет подлежать оперативной депортации. В Нижний Новгород поставили все 170 вагонов Минин, рассказал губернатор Глеб Никитин. Регион намерен предлагать трамваи, электробусы другим субъектам России, где идет обновление транспортной системы. По словам Никитина, продукция отличается высоким качеством и остается конкурентоспособной по цене. Напомню, концессионное соглашение по модернизации электротранспорта правительства Нижегородской области заключило с компанией «Экологические проекты» в 2022 году. Концессия рассчитана до 1947 года и предусматривает закупку 170 новых трамваев, замену 149 километров пути, ремонт 15 тяговых подстанций и 3 депо. Третий в Нижегородской области Центр медицины здорового долголетия открылся в Арзамасе. С пациентами будет работать междисциплинарная команда врачей. Цель – не лечить уже возникшие болезни, а выявлять незаметные изменения в организме, способные со временем привести к серьезным нарушениям и своевременно корректировать их. В центре каждому пациенту проведут комплексное обследование, включая оценку биологического возраста, анализ метаболических и гормональных показателей, скрининг сердечно-сосудистых и когнитивных рисков. Это позволит выявлять слабые места организма задолго до появления симптомов, особенно у людей с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний. Пациентам нового центра доступна не только консультации специалистов, но и процедура в профилактической мини-сауне «Кедровая бочка» для снижения активации механизмов старения, жемчужные хвойные ванны для снижения стресса, кислородный коктейль. По данным Министерства здравоохранения региона, ранее центры медицины здорового долголетия заработали на базе городской поликлиники номер 7 и городской поликлиники номер 4 Нижнего Новгорода. Управление делами правительства Нижегородской области направило в Минстрой комплекты документов для получения разрешения на ввод в эксплуатацию Дома правительства на территории Нижегородского Кремля, пишет «Коммерсант Приволжье». Вопрос дальнейшего использования достроенных площадей по-прежнему в проработке. Строить Дом правительства начали еще в 2007 году. Впоследствии работы поделили на блоки, которые вводят в обратном порядке. В 2018 году сдали третий блок, в 2020 второй, сейчас достроили первый блок. При нормализации геополитической обстановки и смягчении санкций первыми глобальными брендами, которые вернутся на российский рынок, станут Kia и Hyundai, пишет ТАСС со ссылкой на директора автостата Сергея Целикова. По его словам, без изменения текущей ситуации возвращения мировых автопроизводителей ждать не стоит. Вслед за корейцами, полагает эксперт, придут японцы, Subaru, Mazda, Toyota. Некоторые бренды, включая Renault, Nissan, Mercedes и Volkswagen, могут не вернуться вовсе. Исключение составляет BMW, которая сохраняет офис и неофициально поддерживает дилеров в части поставок запчастей и доступа к сервисам. А развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
27: Погода.
5: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 13 градусов. Завтра утром малооблачно и плюс 17. Днем воздух прогреется до плюс 24.
27: Валюта.
5: На 31 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 73 копейки. Держитесь курса.
27: Компании и корпорации.
2: Племзавод «Пушкинская» допустил дефолт по биржевым облигациям серии R01 на 18,5 миллионов рублей. Просрочка выплат наступила 26 августа и превысила 10 рабочих дней. Следует из сообщения эмитента. Компания не выплатила купонный доход за 11-й купонный период в размере 8,5 миллионов рублей, а также не погасила часть номинальной стоимости облигаций на 10 миллионов рублей. В племзаводе связали неисполнение обязательств с нехваткой оборотных средств. Основную выручку предприятие получает от продажи сырого молока. С начала года цена на него, по оценке компании, снизилась более чем на 30% по сравнению с прошлым годом. На предприятии планируют расплатиться с держателями облигаций в сентябре после сбора урожая зерновых. Ранее в августе «Пушкинская» сообщила о техническом дефолте по выпуску серии R02 на 19 миллионов рублей. Также отмечалось, что Совкомбанк требует признать предприятие банкротом. Сумма требований превышает 97 миллионов рублей. Заседание арбитражного суда Нижегородской области по проверке обоснованности заявления назначено на 29 октября. Племзавод «Пушкинская» первым в Большеболдинском округе приступил к уборке урожая, сообщила глава местного самоуправления округа Алла Морозова. NVIDIA подорожала на 422 миллиарда долларов после сильной квартальной отчетности. Акции корпорации выросли почти на 9%.

0: 86 миллиардов. Основным фактором роста консолидированной прибыли в акционерном обществе назвали рост выручки по передаче электроэнергии. Операционные расходы также увеличились на 13% и составили 68 миллиардов рублей в связи с возросшими затратами на электроэнергию для компенсации технологических потерь, которая вызвана ростом тарифа на покупку энергии. EBITDA Россети Центры Приволжья в январе-июле достигла 30,5 миллиардов рублей. Напомню, ПАО Россети Центры и Приволжья – основной поставщик услуг по передаче электроэнергии техприсоединения к электросетям в Нижегородской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировской, Тульской, Рязанской областях, Мариэл и Удмуртии. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Бананы, папайя, сочинский рай. В Краснодарском крае приступили к сбору тропического урожая. Экспериментальные теплицы принесли около 700 килограммов экзотических фруктов. 20 сортов бананов, 5 видов папайи, маракуйю, а также ананасы, авокадо и какао. Как все это выросло в российских южных широтах и что нужно, чтобы такое сельское хозяйство стало массовым, расскажет Сергей Гордеев.
2: Лето 2024-го. Предприниматель Андрей Платонов учреждает в Сочи Академию развития субтропического сельского хозяйства. Его мечта – выращивать экзотические фрукты в южных широтах. Зимой следующего года на одном из аграрных форумов амбициозный бизнесмен обращается к министру сельского хозяйства страны Оксане Лут и обещает в скором времени угостить ее бананами российского производства. Обещанного пришлось ждать не 3 года, а 1.5. Летом 26-го в теплицах села Орел Изумруд в округе Сочи собрали долгожданный урожай. Бананы получились сладкие и ароматные. Помог искусственный интеллект, рассказывает гендиректор Академии развития субтропического сельского хозяйства Андрей Платонов.
3: Датчики, наблюдающие температуру, влажность, дают сигналы. Открываются форточки, воздушный полив, капельный полив. Вот это все в комплексе работает и позволяет соблюдать технологию выращивания. На вкус бананы, безусловно, вкуснее по ощущениям, чем магазины. И тут понятно, поскольку они максимально у нас созрели на растении, а не в трюме теплохода. Второе, мы сделали анализ лабораторный, сравнительный. И он показал наличие более высокого и правильного магния, калия в них, снижение сахарозы, фруктозы.
2: В другом сочинском тепличном комплексе 100 гектар растут не только бананы. Прошлым летом тут посадили семена папайи, питахайи, маракуйи, авокадо, какао, манго, киви и ананаса. Лучше всего прижились папайя и питахайя. До конца года рассчитывают на 100 и 30 килограммов соответственно. Впрочем, увеличить показатели вряд ли удастся. Сделать тропические фрукты в России серьезным делом просто невозможно, констатирует генеральный директор информагентства Fruit News Ирина Козий.
4: Выращивать тропические фрукты на территории нетропической страны экономически бессмысленно. Это может быть красивым туристическим аттракционом, это может быть хорошей игрушкой для какого-то производителя, для личного подсобного хозяйства, но бизнесом это быть не может. Просто неподходящие погодные условия. Речь скорее идет тогда о субтропических культурах, то есть чай, мандарины, хурма кое-где растет. То есть вот какие-то такие направления можно рассматривать там, где можно выращивать плоды, урожай в открытом грунте.
2: Но у бизнеса своя математика. Андрей Платонов уже подсчитал, какое количество теплиц необходимо для рентабельности. Дело за малым. Нужна лишь предпринимательская смелость и поддержка государства.
3: Я думаю, государство рассмотрит со всех сторон этот вопрос. Если будет оказана поддержка в виде помощи в строительстве теплиц. Вопрос цены, он второй. Не хватает теплиц. Вопрос в эффективном использовании и возможностях существующих теплиц, чтобы наши россияне почувствовали, что есть тропические фрукты, которые выращиваются в нашей стране, надо порядка 10 тысяч гектар теплиц. Когда мы первые 600 квадратных метров теплиц устроили, было больше скептиков, чем кто поддерживал это направление. А сегодня, когда есть результат, скептицизм уходит.
2: В этом году бизнесмен рассчитывает собрать суммарно 500 килограммов отечественных бананов. Но о реализации речь пока не идет. Поэтому банановая история в России скорее веселое хобби, а не серьезный бизнес. И в лучшем случае такую продукцию попробуют друзья, соседи предпринимателя, ну и министр сельского хозяйства. А массовый российский потребитель продолжит лакомиться бананами из Эквадора, Вьетнама, Китая и Индии. Сергей Гордеев, Рамиль Киселев, «Бизнес-ФМ».

0: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ООО СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Лето – лучшее время для новых маршрутов и путешествий. Если давно присматривался к Тэнк, сейчас самый подходящий момент сделать первый шаг. В августе действуют специальные предложения на весь модельный ряд рамных внедорожников Тэнк. Подробности в Тэнк Агат в Афонино или по телефону 200-0202. Открой мир настоящих приключений с Тэнк.
1: Агат. Покупай выгодно.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
3: Дура Лекс. Но это Лекс. Невероятные законы в реальных штрафах. $1000 в переводе на американские деньги. Такой штраф светит в Малайзии всего лишь за футболку желтого цвета. В таких майках в 2015 году тысячи людей по всей стране вышли на антиправительственные демонстрации. И с тех пор футболки цвета протеста в Малайзии под запретом.
4: Дура Лекс. Но это Лекс. На Business FM.
5: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Business FM. Новости. Коротко.
7: В Москве 19:28, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин подписал указ об увеличении численности центрального аппарата Федеральной службы охраны на 27 человек, с 785 до 812. Штат центрального аппарата ФСО последовательно увеличивался последние 3 года. ФСО обеспечивает безопасность высших должностных лиц государства, включая президента, премьер-министра, руководителей палат парламента, председателей высших судов и генерального прокурора. Таиланд сокращает срок безвизового пребывания в королевстве с 60 до 30 дней. Указ уже официально опубликован. Новые правила начнут действовать с 15 сентября. Иностранцы также смогут въезжать в страну через наземную границу не больше 2 раз в год. Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины. Об этом футболист написал в соцсетях. Месси заявил, что отдал команде все, что мог, и отметил появление молодых игроков, заслуживающих места в сборной. Месси выступал за национальную команду с 2005 года, провел 207 матчей и стал чемпионом мира в 2022 году. На севере Ютландии найден крупнейший в истории Дании серебряный клад эпохи викингов. Как сообщает Bloomberg, его нашел мужчина во время работ в собственном саду. Находка относится к X веку. Вес серебряных слитков, браслетов и монет в составе клада составляет около 18,5 килограммов. Всего ученые насчитали около 700 предметов, не только серебра. Клад перейдет в собственность государства, а нашедший получит компенсацию за стоимость серебра и дополнительное вознаграждение. За историческую ценность находки. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: В Москве 19:30, в студии Алексей Панцелеев. Ну, здравствуйте. Кардинально повысить технологическую независимость российского автопрома решили в правительстве. По словам первого вице-премьера Мантурова, для легковых машин план локализации 80% уже к 30-му году, а для грузовиков, автобусов и легкого коммерческого транспорта 90%. Насколько это реалистично и экономически оправдано? С бизнесмена Ильи Трабера сняли обвинение в убийстве депутата Александра Петрова. По данным Фонтанки, с его полной непричастностью, 75-летний Трабер покинул СИЗО Лефортово. Теперь он имеет право на реабилитацию и компенсацию за незаконное содержание под стражей, что известно о его деле. И сбой в работе с ДЭК возник из-за планового обновления внутренних систем, заявили в компании. Там обещают, что сервисы заработают в ближайшие часы. Перебои затронули сайт, приложение и личный кабинет. Компания при этом заверили, что отправление данные в безопасности. Подробности на Business FM. Технологическую независимость российского автопрома к 30-му году хотят заметно повысить, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Для легковых машин планка 80%, для грузовиков, автобусов и легкого коммерческого транспорта 90%. Российские компании при этом должны контролировать ключевые разработки и конструкторскую документацию, а также самостоятельно менять платформы и компоненты. Насколько реально выйти на такие показатели всего за 4 года, объясняет автоэксперт Артем Бобцов.
9: Нету ни одного автопроизводителя во всем мире, который бы полностью локализовал свою продукцию. Все современные автомобили – это до сих пор большой-большой конструктор. Даже китайские автопроизводители, при том, что в Китае, в принципе, производится почти все, часть деталей импортируют для своих автомобилей из Германии, из Голландии, импортируют из Америки. То есть даже Китай, хотя он самый технологически продвинутый из всех на сегодняшний день государств, он не имеет полностью 100% локализации. Он ее имеет на уровне 85-90%. Когда господин Мантуров ставит такую цель для России, у меня возникает вопрос, есть ли у нас те же самые производственные и промышленные возможности, как у Китая? Конечно, нет. На самом деле, во всем мире даже локализация на уровне 70% считается достаточно высокой, и ее себе могут позволить только технически очень развитые государства с развитой автопромом. Цель благая, но вряд ли достижимая. Даже дело не в том, что мы в текущий момент под гигантским количеством санкций, а в том, что, в принципе, эта цель, вот максимальной локализации 80-90%, она просто бессмысленна. Экономически нецелесообразно производить 100% деталей в одной из стране. 90% цель для грузовиков и автобусов еще более амбициозна, потому что на сегодняшний момент даже исконно российские автобусные грузовые марки типа ГАЗа или КАМАЗа имеют локализацию на уровне 60-70%. И дело в том, что вот в локализации первые проценты, они всегда легче, чем следующие. То есть достичь локализации 50%, например, вообще несложно, потому что в России делают базовые, в общем, узлы, сиденья, стекла, колеса, резину, бамперы и так далее. А с каждым следующим процентом после 50% все сложнее. После 70% критически сложно. После 80% практически невозможно. Локализация 70%, максимум 80% это максимум возможного с точки зрения экономической эффективности автомобильного производства. Экономическая эффективность автомобильного производства в России хромает и так. Если заставлять покупать еще больше российских компонентов, они будут дороже, они будут менее качественные, они будут менее надежные. Соответственно, качество автомобиля еще упадет, цена вырастет, и все это аукнется еще большим ухудшением экономики того же АвтоВАЗа.
8: Артем Бобцов, автоэксперт. Но даже если нужные компоненты удастся производить в России, остается вопрос цены. Чем глубже локализация, тем дороже пока обходятся многие детали. И в итоге сам автомобиль, объясняет главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
10: Можно, конечно, все сделать, но на самом деле это сделать будет очень сложно, потому что в отрыве от ценового позиционирования, от себестоимости, от реальной покупательской способности населения, этот разговор не имеет смысла. Все, что мы сейчас локализуем, становится дороже, чем точно такие же узлы, которые мы получаем, в частности, из Китая. Поэтому странные качели. Чем глубже локализация, тем дороже получается конкретный узел, агрегат или какой-то компонент, и, соответственно, тем дороже получается автомобиль, если государство за это не платит, если не вкладывается субсидиями в какие-то производства и так далее. Кто-то все равно за это должен заплатить. И это все очень хорошо может нивелироваться объемами, потому что объем производства – это история, которая очень хорошо работает в автопроме. Но даже 2,8 миллиона автомобилей рынок оценивает Минпром. Торг – это маловато для того, чтобы бороться с повышением цен. Поэтому должна сложиться какая-то такая волшебная история. С одной стороны, мы углубляем локализацию и вкладываемся в производство в России. С другой стороны, должна расти покупательская способность населения и при этом не очень сильно дорожать автомобили. Как к этому прийти? Большой вопрос. Не один раз подпрыгнуть до объема 2,8 миллиона машин, а выйти на постоянный уровень – это прям очень амбициозная задача. Мы в 2013 году один раз подпрыгнули, почти 3 миллиона мы купили новых автомобилей, но тогда за все это платили и все риски брали на себя сами автопроизводители, которые приходили к нам в страну, вкладывали своими деньгами, поддерживались огромными ресурсами материнских компаний, готовы были ждать прибыль, держали цены, конкурировали друг с другом и в разных регионах России выстраивали автозаводы. Ничего нового мы к этому не построили за последние годы и вряд ли построим. И тогда покупательская способность населения была фактически выше. Могут ли люди покупать у нас 2,8 миллиона автомобилей? Это большой вопрос. А произвести мы их сможем.
8: Максим Кадаков, главред журнала «За рулем». В перезапуске автозаводов, оставленных иностранными компаниями, уже вложили около 100 миллиардов рублей, еще больше, чем, по словам Мантурова, направили на локализацию автокомпонентов. К 1935 году власти рассчитывают выпускать в России 2,8 миллиона автомобилей в год. А с бизнесмена Ильи Трабера сняли обвинение в убийстве депутата Александра Петрова. По данным Фонтанки, Следственный комитет прекратил уголовное преследование в отношении предпринимателя в связи с его полной непричастностью. Теперь он имеет право на реабилитацию и компенсацию за незаконное содержание под стражей. Пятница сообщала, что 75-летний Илья Трабер покинул СИЗО Лефортово, а по данным Фонтанки, из-за резкого ухудшения здоровья. Сегодня адвокат бизнесмена Игоря Сычиянс уточнил, что уголовное преследование его доверителя полностью прекращено. О деле Ильи Трабера, с которого сняли обвинения, в справке «Бизнес-ФМ».
11: Подробности.
12: Самоубийство, совершенное почти 6 лет назад, до сих пор остается одной из самых резонансных криминальных загадок. В октябре 2020 года 61-летний Александр Петров, известный предприниматель, муниципальный выборгский депутат и отец гонщика Формулы-1 Виталия Петрова, был застрелен на территории своего загородного дома под Выборгом. По версии следствия, выстрел прозвучал с противоположного берега реки, пуля попала в грудь. Убийство выглядело тщательно спланированным, но ни исполнитель, ни оружие тогда найдены не были. Петров контролировал значительные активы в регионе, от судостроительного завода до топливного бизнеса и гостиничной недвижимости. Это породило множество версий о деловых мотивах расправы. Однако расследование затянулось на годы. Вновь о деле заговорили лишь в июне этого года, когда правоохранители задержали 75-летнего Илью Трабера, одного из заметных бизнесменов петербургской портово-топливной среды. В частности, в последние годы он участвовал в развитии портов на Балтике, в Приморске и Усть-Луге. Ему предъявили обвинения в организации заказного убийства. Вместе с ним фигурантами стали его партнер Владимир Даниленко и двое уроженцев Дагестана. Арестованный Илья Трабер, известный также в 90-е как «Антиквар», по названию своей первой компании вину не признавал.
8: Сейчас расследование убийства Александра Петрова продолжается. Трабер, по данным Фонтанки, после ареста вышел из состава учредителей проекта по созданию Приморского универсально-перегрузочного комплекса в Ленобласти. Фонтанка пишет, что уже через пару дней после выхода из СИЗО Трабер начал встречаться с представителями власти и бизнеса Москвы и Петербурга. Почему уголовное преследование в адрес петербургского бизнесмена было прекращено и что за ним последует, говорит руководитель Центра уголовной защиты адвокат Евгений Зобов.
13: В Уголовно-процессуальном кодексе понятие непричастности охватывает как установленную непричастность человека, так и ситуацию, когда следствию не удалось подтвердить его причастность. Вот из опубликованных материалов следует, что существенная часть первоначальной обвинительной версии основывалась на показаниях бывшего водителя Игоря Лыкова. Он рассказывал о предполагаемых переговорах Владимира Даниленко с будущими исполнителями и связывал эти события с Трабером. При этом сведения об объективных доказательствах, непосредственно подтверждающих заказ со стороны Трабера, переговорах, переписке, движении денег или передаче оружия или других сведений публично не раскрывались и не раскрыты до настоящего времени. Поэтому корректно и объективно утверждать сегодня о том, что следствие не нашло достаточного подтверждения причастности Трабера, невозможно. Как и утверждать о том, что показания свидетеля признаны ложными, обнаружено алиби, либо установлен другой заказчик без постановления следователя, либо без комментариев следственных органов на сегодняшний день невозможно. Что касается бизнеса, говорить о передаче всего бизнеса Трабера было бы неправильно. Из открытых реестров следует, что его доля в размере 31% Приморскому ПК перешла давнему партнеру Рамису Гибердееву. Ему же перешли 25% бюро цифровых проектов. Трабер также вышел из состава участников нескольких менее крупных компаний. Однако стоимость и условия этих сделок публично не раскрыты, а участие в других структурах, безусловно, у Трабера сохранилось. Сейчас Илья Трабер имеет право на реабилитацию, возмещение доказанного имущественного ущерба, расходов на защиту, компенсацию морального вреда, официальные извинения и восстановление его репутации. Сообщение о его встрече с представителями власти и бизнеса пока не позволяет сделать вывод, что он занимается возвратом активов или достиг каких-либо договоренностей. Но и возвращаясь к реабилитации более подробно, считаю, что вопрос этот в ближайшие недели или в краткосрочном периоде не встанет. Я думаю, что сторона защиты оценит перспективы и необходимость реабилитационных процедур.
8: Евгений Зубов, адвокат, руководитель Центра уголовной защиты. Сам Илья Трабер пока не комментировал свое освобождение и планы на будущее. Китайская блогер Дань Дань с аудиторией более 120 миллионов человек примет участие в Восточном экономическом форуме. В Владивостоке российский экспортный центр организует Йострим с товарами, сделанными в России. Форум пройдет с 1 по 4 сентября. С Дань Дань РЭЦ уже работал. В мае прошлого года она приезжала в Москву. Тогда в парке Зарядье за 6 часов Йострима китайцы оформили заказы на российские товары больше, чем на 1 000 000 000 рублей. В эфире участвовали 62 компании, а некоторые позиции, по данным РЭЦ, раскупали буквально за несколько секунд. За счет чего торговые стримы дают такие на продажи и что они могут дать самому бренду, объясняет медиа-менеджер, основатель коммуникационного диджитал-агентства BQ Group, автор телеграм-канала «Бескромный» Дмитрий Бескромный.
11: Китайский лайв-коммерс хорошо продает не совсем потому, что у блогера 120 миллионов подписчиков. Конечно, размер аудитории дает трафик, но именно доверие его конвертирует в продажи. Как это работает? Стример уже отобрал товар, показал его вживую, ответил на возражения, дал специальную цену и сразу предложил кнопку оплаты. По большому счету, это такой магазин на диване, где на одном экране совмещаются медиа, консультант и касса. А для бренда такой эфир — это прежде всего мощный первый контакт. Понятно, что после трансляции спрос не неизбежно снижается. Кто-то купил импульсивно, какую-то емкость будущего спроса просто закрыли на этом стриме. Поэтому к стриму нужно готовить не только товар, но и весь маршрут пользователя после него. Доставку, поддержку, работу с отзывами, ретаргетинг и понятный повод для повторной покупки через месяц или год. 1 000 000 000 рублей за 6 часов, конечно, это очень сильный результат для витрины российских производителей, но для китайского рынка и его крупнейших стримеров это вообще не запредельный доход. Просто вполне себе такой взрослый масштаб. И, кстати, важно уточнять, речь идет о стоимости оформленных заказов, а не о чистой выручке после отмен и возвратов. Настоящая экономика начинается не во время эфира, а спустя там 3-4 месяца, когда станет понятно, сколько действительно покупателей вернулось без возвратов и специальной цены.
8: Дмитрий Бескромный, медиа-менеджер, основатель агентства BQ Group. Дань Дань занимает торговыми эфирами с 2019 года и за это время провела их более 500. Охват прошлого стрима с ее участием составил более 11 миллионов человек. Кроме стримов в России, РЭЦ также проводит фестивали, ярмарки «Сделано в России» и в самом Китае. С 2024 года их прошло уже 8.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. 5 и 6 октября. Геленджик. Третий международный форум о технологиях для повышения качества жизни человека. Биопром 2026. Главная тема – экосистема высокого качества жизни. В программе обсуждение технологий в сфере фармацевтики, медицины, пищевой промышленности, биотехнологий, косметики и экологии, а также встречи представителей бизнеса, науки и государства. Подробнее на biopromforum.ru. 12+.
14: Теории заговора. Первые антипрививочники появились еще в начале 19 века, когда стали активно применять созданную Эдвардом Дженнером вакцину против оспы. Постепенно борцы-одиночки объединялись в группы. И в 1866 году в Англии появилась первая подобная официально зарегистрированная организация «Национальная лига антивакцинации». Основные доводы антипрививочников, кроме религиозных, это бесполезность вакцин и их возможная опасность для здоровья. Но есть теория, что движение было создано искусственно и поддерживается финансово-теневыми правительствами Земли специально для улучшения генофонда человечества. Ведь, согласно теории, те, кто согласится с аргументами антипрививочников, настолько недальновидны, что достойны лишь вымирания. В то время как всем умным и привитым предначертано выжить и продолжить свой род в веках.
6: Теории заговора на Business FM. Валюты. Валюты.
14: Чешская крона стала платежным средством страны, заменив чехословацкую крону в 1993 году. После распада Австро-Венгрии в 1918 и до начала Второй мировой войны старая чешская крона была одной из самых сильных европейских валют. Сегодня в несколько десятков раз дешевле доллара США.
6: Валюты на Business FM. Компании и корпорации.
15: студии Олеся Савойскина. Здравствуйте.
16: Бизнес и власть.
15: Озон Фармацевтика получила государственную лицензию на новую производственную площадку Озон Медика. Завод стоимостью около 6 миллиардов рублей будет выпускать препараты для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. Коммерческое производство планирует запустить в 2027 году.
16: Отчеты и планы.
15: Чистая прибыль Феска за первое полугодие упала на 95% до 36 миллионов рублей, следует из отчета компании. При этом выручка выросла на 5% до 93 миллиардов рублей, а EBITDA сократилась на треть. Honda и Nissan планируют с 2029 финансового года использовать совместно разработанное программное обеспечение в новых автомобилях, пишет Reuters. Компании создадут общие электронные блоки управления, операционную систему и софт для программно определяемых автомобилей. К проекту может присоединиться Mitsubishi Motors. Прибыль Huawei в первом полугодии упала на 36% до 23,8 миллиардов юаней, или примерно 3,5 миллиарда долларов. При этом выручка выросла почти на 10%. Давление на прибыль оказали растущие расходы. Вложения в исследования и разработки увеличились на четверть до 121 миллиарда юаней.
16: Сделки.
15: Немецкая OHB получила первый крупный контракт в рамках европейской спутниковой программы IRIS² почти на 1 миллиард евро. Компания построит для оператора СС 18 спутников. Первые аппараты группировки планируют запустить в 2029 году, а предоставление услуг должно начаться в 2030. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
8: В 19:47 в Москве вы слушаете Бизнес FM. Сбой в работе СДЭК возник из-за планового обновления внутренних систем. Сервисы вернутся к штатной работе уже в ближайшие часы, уточнили ТАСС в пресс-службе компании. Перебои затронули сайт, приложение и личный кабинет. Больше всего жалоб поступило утром в понедельник из Московского и Петербургского региона. За час более 500 обращений. По данным детектора 404, за последние сутки на трудности с работой системы пожаловались почти 3000 человек. В комментарии клиенты пишут, что не получается оформить доставку, зайти в личный кабинет или посмотреть статус отправления по ссылке. В компании при этом заверили, что отправление данных в безопасности, отделение и доставка продолжают работать. Комментирует гендиректор компании «Зикурион» Алексей Раевский.
17: Достаточно сложный процесс, многоступенчатый, регламентированный, то есть можно тут провести аналогию с проверкой технического состояния самолета перед вылетом. Тестирование, потом его раскатывают на тестовом сначала сегменте, потом в продакшн переносят, и должно делаться так, чтобы в любой момент вот эти вот изменения можно было откатить. Но всегда бывает, что что-то идет не так, и, к счастью, риски и цена ошибки меньше, чем в случае с самолетом, поэтому случаются иногда сбои, и для клиентов тоже абсолютно непредугадываемы, потому что человеческий фактор никто не отменял. Могла быть какая-то ошибка в процессе обновления, какой-то конфигурации, не протестировали работу программы, и она вот в этой конфигурации перестала работать. Очень много разных параметров, факторов, и учесть все практически невозможно.
18: Просто мы, конечно, побывать, когда слышим плановое обновление, да, нам кажется, что если плановое, значит, предусмотрено все. Сбои исключены.
17: В принципе, да, правильно кажется, но все равно, как бы, человеческий фактор, знаете, как раз 100 лет и незаряженное ружье стреляет. Поэтому плановое, ну да, его запланировали, его там протестировали. А может быть, если бы было внеплановое обновление, или еще хуже к нему подготовились, то еще бы вообще вся система бы упала, и все данные удалились бы, которые там были. Посылки все, кому чего как, тут как бы всегда может быть хуже.
8: Алексей Раевский, гендиректор компании «Зикурион». Ранее сегодня российские пользователи обратили внимание на сбой в работе Steam. В сам игроков без VPN перестали запускаться игры, наблюдались проблемы с загрузкой корзины. Большинство жалоб поступало от абонентов Ростелекома.
19: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
8: Добрый вечер, Алексей.
20: Добрый вечер.
8: Ну что ж, неплохим ростом сегодня завершились торги на российском фондовом рынке. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов подскочил на 3%. Ну, правда, насколько это обосновано, это еще вопрос. Потихонечку вечернюю сессию начинаем как-то сползать.
20: Ну, сползли, да, но много было, как мы уже обсуждали, заголовков, интерпретаций того, что же сказал президент Российской Федерации, общаясь с премьер-министром Индии Моди. Ну, вот все эти интерпретации сводились к тому, что, в принципе, действительно, заявление такое, с одной стороны, важное, с другой стороны, довольно расплывчатое. И Владимир Путин вроде как сказал, что принимает Россия все усилия для завершения украинского конфликта. Ну, вот на этом, во всяком случае, это так совпало с тем, что мы наблюдали на российском рынке акций, когда появились вот эти сообщения, то рынок буквально взлетел на 3, даже больше 3% прибавлял. Помимо всего прочего, еще и в США, в Северной Каролине, проходит министерская встреча большой двадцатки или просто двадцатки, и вот были сообщения, что министр финансов США Скотт Бессент провел встречу с российской делегацией в рамках вот этой, ну, в общем-то, министерских встреч в рамках большой двадцатки или просто двадцатки. Так что тоже такая информация, можно сказать, можно ее трактовать, да, в пользу роста. Ну, плюс еще такие факторы, как цены на нефть, которые выросли, и хорошие пока, ну, в целом хорошие отчеты российских компаний, но, во всяком случае, большинство тех, кто уже отчитался за второй квартал, за первое полугодие, вот у них многие финансовые показатели оказались лучше среднерыночных прогнозов. Что касается цен на нефть, то нефть немножко приостановил свой рост. Уже не $91 за баррель смесь Brent, а в районе 90 торгуется. Но, тем не менее, рост состоялся сегодня. Превышал 3%. Все это на фоне того, что вновь эскалация в Персидском заливе. США и Иран обменялись ударами. И это случилось впервые примерно за месяц. Американские вооруженные силы нанесли удар по военным целям Ирана на острове Ларак. И, соответственно, Иран ответил, атаковал базу США в Иордании. Ну, потом появилось еще сообщение от президента США Дональда Трампа, который сказал, что готовы они продолжать наносить удары. Что-то там он еще про остров Харк написал, то, что его разносят в пух и прах, хотя иранская пресса это опровергла, и все различные издания, ну, в частности, иранское агентство Фарс сообщило, что, ну, нет там пока никаких разрушений, предприятия на Харке не останавливали свою работу. В общем, опровергли вот эти заявления Трампа, но, тем не менее, эскалация, вновь рынок наблюдает эскалацию, о переговорах уже никто не говорит, соответственно, все это и выливается в рост цен на нефть. Хотя пока рынок не уверен в том, что эта эскалация может какой-то продолжительный характер иметь. Видимо, ждут, что это все, как и в предыдущие разы, закончится очень быстро и вновь там какая-то будет звучать переговорная риторика. Посмотрим. Ну, вот рынок нефти пока растет. Все это и стабилизировало российский рубль. Ну, рубль даже развернулся, я бы сегодня сказал, но больше это похоже на технический отскок, но, тем не менее, 17 копеек потеряла китайская валюта за торговую сессию. Закрытие юаня 12 рублей 74 копейки. Если рассматривать доллар США, то обратимся, конечно, к однодневному фьючерсному контракту. Самый ликвидный, наверное, сейчас инструмент на российском рынке. И согласно вот контракту, в районе 85 рублей 70 копеек торгуется американская валюта. Доллар снизился почти на 2%.
0: Капитал на бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио бизнес FM на портале bfm.ru. Рестораны. Начало.
21: Одним из старейших кафе в мире считается парижское заведение «Ле Прокоп», расположенное в Сан-Жермен-де-Пре. Сицилийский шеф-повар Прокопио Кута открыл двери своего заведения в 1686 году, чтобы радовать посетителей свежим кофе, чаем, горячим шоколадом и новомодным лакомством мороженым. Через три года через дорогу от кафе открылся театр «Комедии Францез». И завсегдатаями Прокопа стали актеры, писатели, музыканты, драматурги, режиссеры, философы и ученые. Это было первое литературное кафе, которое в разные годы посещали Ла Фонтен, Вольтер, Бенджамин Франклин, Марат, Робеспьер, Наполеон Бонапарт, Бальзак, Виктор Гюго. Кафе не раз закрывалось, но с 1952 года работает без перебоев. Уже как ресторан.
1: Рестораны. Начало. На Бизнес FM. Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
2: Четверг вечером в Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. В этом сезоне формат остался прежним. 36 коллективов, которые пробились в основную стадию турнира, распределяются по четырем корзинам. Затем алгоритм случайных чисел подбирает каждой команде 8 соперников. По 2 из каждой корзины. Клубы проведут по 4 матча дома и в гостях. По результатам этих игр первые 8 выходят напрямую в 1/8 финала. Команды с 9 по 24 место оспорят право выступать в плей-офф в стыковых матчах. А последние 8 едут домой. Тут никаких переходов в турнир УЕФА рангом ниже не предусмотрено. В этом розыгрыше главного футбольного трофея Европы снова несколько новичков. Впервые в Лиге чемпионов сыграет итальянский Комо 1907. 2 года назад тренером Комо стал легендарный Сеск Фабрегас. И команда со скромным стадионом на 13 тысяч зрителей заняла 4-е место в серии А. Они среди сильнейших, оттеснив Милан и Ювентус в Лигу Европы. Стоимость состава более чем серьезные 470 миллионов евро. А перед сезоном в клуб перешли Трево Чалаба из Челси и Альваро Моррата из Милана. Через квалификацию пробился в ЛЧ бакинский «Сабах». Чемпион Азербайджана, созданный в 2017 году, приходит в турнир сильнейших составом стоимостью всего 17 миллионов евро. Это не один игрок, а весь клуб. Но мы помним подвиги норвежского «Бодюглимт», в котором тоже не было суперзвезд. А с таким упорным тренером, как Валдес Домбраускас, который свои призовые из «Кто хочет стать миллионером» потратил на тренерские курсы в Англии, возможно, все. Уже 8 сентября начнется главный футбольный праздник Старого Света, и уверен, в нем снова будут интересные сюрпризы.
1: Спорт и деньги на Business FM.
22: Наизусть. Антон Палыч Чехов.
23: Баня. Вот место, где царствуют свобода, равенство и братство.
22: Наизусть на Business FM.
1: Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: В Москве 19.58. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Вооруженные силы России сегодня вечером нанесли поражение складским помещениям предприятия Westgate Logistics в Киеве. Как сообщает российская Минобороны, в этом месте собирались беспилотники. Также удар нанесен по Замлер-складу в населенном пункте Борисполь. Там хранились военные грузы, поставляемые западными странами. И нанесено поражение логистическому центру в Одесской области. Илон Маск не разрешил Киеву использовать спутниковую связь Starlink для ударов по территории России без согласия Белого дома. Об этом сообщает Financial Times. Ранее появлялись сообщения о возможном изменении позиции миллиардера. Тем не менее, Маск считает, что разрешение скорее приведет к эскалации конфликта, чем приблизится его завершение. Переговоры с экс-министром обороны Украины Михаилом Федоровым, как сообщается, были крайне безрезультатны. Чат GPT столкнулся с массовым сбоем в России и других странах. Пользователи жалуются на проблемы с доступом к чат-боту. Пространство для снижения ключевой ставки Банка России будет ограничено, пока инфляционные ожидания остаются высокими. Об этом заявил зампред Центробанка Алексей Заботкин на пресс-конференции по проекту основных направлений единой кредитно-денежной политики на 2027-2029 годы. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: В Москве 8 вечера, в студии Алексей Панчулеев. Здравствуйте. Россия готова сделать взаимный безвизовый режим с Китаем постоянным, заявил президент Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Бишкеке. Сегодня же Владимир Путин встретился с индийским премьером Нарендрой Моди, который призвал двигаться в направлении разрешения всех проблем мирными средствами. Российский президент ответил, что мы по этому пути и двигаемся. Цены на бензин на независимых АЗС попадут под усиленный контроль. Поручение ФАС Минэнерго дал вице-премьер Новак. Антимонопольная служба ранее вынесла уже десятки предупреждений, но собственники многих независимых заправок жалуются на то, что они сами вынуждены покупать топливо по завышенной цене. В России вводят платные экзамены на получение статуса квалифицированного инвестора. Цена зависит от уровня сертификата от 8 до 75 тысяч рублей. Зачем это потребовалось? Как будет работать? Кто на этом заработает? Подробности на Бизнес ФМ. Россия готова сделать взаимный безвизовый режим с Китаем постоянным. Об этом заявил президент Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Она прошла на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Москва и Пекин договорились о безвизовом режиме сроком до 30 дней осени прошлого года. В мае 26 года стороны решили взаимно продлить его до конца следующего года. Если Пекин сочтет это нужным, то Москва готова сделать безвизовый режим постоянным, заявил Владимир Путин.
3: Деловым и гуманитарным контактам, несомненно, способствует практика безвизового режима на 30 дней. Об этой инициативе вы объявили год назад, как раз 2 сентября, на нашей встрече в Пекине. Мы ее поддержали, и сейчас такой порядок действует до конца 2027 года. Ну и результат не замедлил сказаться. Турпоток увеличился за первое полугодие сразу на 43%. Готовы к совместной работе по переводу безвизового режима, если китайская сторона сочтет это возможным и полезным, перевода этого режима на постоянную основу. Что касается актуальности внешнеполитических вопросов, то наши принципиальные подходы близки и полностью совпадают. Помимо ШОС мы активно работаем в ООН, БРИКС, группе 20, асианоцентричных форматах и, конечно, продолжим оказывать содействие китайскому председательству по форме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
8: Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что на встрече Путина с Си Цзиньпином прошла в дружеской, конструктивной атмосфере. Украинский кризис обсуждался лишь по касательной. На полях саммита ШОС Владимир Путин также встретился с индийским премьером Нарендрой Моди. Российский президент отметил, что отношения двух стран продолжают укрепляться. Индийский лидер коснулся темы Украины, заявив, что необходимо мирными средствами разрешать все проблемы, и призвал двигаться именно в этом направлении. Российский президент ответил, цитата, «Мы по этому пути и двигаемся». После этого Путин и Моди приехали на Урусь российского президента к Бишкек-арене на церемонии открытия всемирных игр кочевников. Цены на бензин на независимых АЗС попадут под усиленный контроль. Соответствующее поручение ФАС и Минэнерго дал вице-премьер Александр Новак. Антимонопольная служба ранее вынесла уже десятки предупреждений, но собственники многих независимых заправок жалуются на то, что они сами вынуждены покупать топливо по завышенной цене. Иван Медведев подробнее.
4: Недавний опрос Бизнес ФМ показал, что в некоторых регионах при цене на бензин плюс-минус 70 рублей за литр на сетевых заправках, на независимых АЗС тот же бензин может стоить и 140 рублей. Как это получается? Вертикально интегрированные нефтяные компании «Винки», такие как «Роснефть», «Лукойл», «Газпромнефть» и так далее, в основном удерживают цены в привычном диапазоне. Просто у «Винков» бензин свой. Независимые АЗС покупают топливо на бирже, а точнее пытаются там покупать, рассказал владелец сети АЗС в Ленинградской области Вадим.
5: У нас продажа бензинов идет там 80-85 рублей.
9: Получается ли окупать вот все затраты там и так далее?
5: Ну, впритык, там наценки-то практически нет, но задача просто как бы снабжать людей. Тут вопрос уже не прибыли стоит.
9: По каким схемам вы покупаете топливо?
5: На бирже стараемся. Но на бирже сейчас очень сложно купить, потому что там роботы в основном работают. Соответственно, поступает предложение от трейдеров разных, которые со своей наценкой пытаются нам реализовать товар. Ну вот как-то находим общий язык, покупаем.
4: Тут стоит учесть, что у компании Вадима были сформированы запасы, и сейчас по этим ценам он продает топливо, которое ему только начали отгружать по контрактам, заключенным в апреле. Так или иначе, кому-то в итоге удается договориться так, что на выходе бензин на АЗС стоит чуть больше 80 рублей, а кто-то говорит, что и по 120 рублей в пересчете на литр с перекупщиками договориться не получается. Тут многое зависит от региона. Там, где сетевые заправки представлены широко, люди за сравнительно дешевым бензином стоят в длинных очередях, но могут зачастую свободно заправиться и дорогим на частный АЗС. И тут ценой особо не поманипулируешь. Однако, как докладывали в июле президенту главы ряда регионов, в Иркутской области исторически сложившаяся пропорция 30% Винки и 70% независимые АЗС. А в Забайкалье, например, из 244 заправок только 6 принадлежат вертикально интегрированной Роснефти. Все остальные АЗС независимые. В таком случае, в теории, владельцы заправок могут и договориться о высоких ценах. И ФАС будет разбираться в каждом конкретном случае отдельно, говорит адвокат Московской коллегии адвокатов Аронов и партнеры Оксана Крамская.
10: Говорить о невозможности купить топливо и действительно не иметь возможности ее купить, это все-таки две большие разницы. То есть в случае, если у ФАС возникают к независимым АЗС подобного рода вопросы, скорее всего, они возникают в рамках злоупотребления мирующим положением и установления монопольно высокой цены на топливо, то здесь, соответственно, нужно будет просто доказать, что действительно цена складывается таким образом не из-за своевольного желания повысить свою маржу, а действительно потому, что дешевле сырье купить нельзя, приходится платить за него много, и поскольку любая коммерческая организация в первую очередь нацелена на получение прибыли, ей приходится вот по такой цене продавать. Соответственно, повторюсь, да, если у регулятора возникает вопрос, нужно будет просто обосновать свое ценообразование. Если оно действительно вызвано объективными причинами, то, скорее всего, к таким АЗС у ФАС вопрос возникать не будет.
4: По состоянию на середину августа ФАС выдала 68 предупреждений и возбудила 41 антимонопольное дело. Однако эти меры касались не только независимых операторов АЗС, но и нефтяных компаний и трейдеров. Ни одно из дел до финальной точки пока не дошло. Иван Медведев, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
11: Экзамен на статус сквала. Заработал новый способ получить статус квалифицированного инвестора на основании знания о финансовом рынке. Как это будет работать? Сложно ли сдать такой экзамен? И сколько это стоит? Об этом Наталья Шашина.
12: Статус квалифицированного инвестора открывает доступ к широкому спектру инструментов. От pre-IPO и любых структурных нот до криптовалюты и иностранных акций. До сих пор для этого нужно было пройти планку требований по активам не менее 24 миллионов рублей. Либо доходу, объему сделок, профильному опыту работы и образованию. Но теперь будут оцениваться знания. Например, для успешной сдачи онлайн-экзамена от Мосбиржи потребуется правильно ответить на 35 вопросов из 50. Насколько они сложны и удастся ли в онлайн-формате избежать списываний? Бизнес ФМ рассказал директор по развитию инвестиций, конкурсов и образовательных программ Московской биржи Роман Степанов.
13: Мы ранее заявляли, что экзамен будет достаточно сложным, чтобы человек без знаний не смог сдать его нахрапом. Тем не менее, мы не преследовали цель сделать экзамен несдаваемым. По нашему мнению, средний рейт сдачи будет в районе 40-50% с первой попытки. А со второй, третьей мы ожидаем, что этот уровень будет около 80-90%. И, по нашему мнению, достаточно высокий уровень для экзаменов такого рода. По поводу списываний можно сказать, что, во-первых, вопросы будут постоянно меняться. Во-вторых, функционал разработан таким образом, что не позволяет скопировать человеку вопросы. Ну и самое важное, при прохождении экзамена предусмотрен формат сдачи с прокторингом. То есть, когда сначала система, а потом повторно человек контролирует, насколько участник честно сдает экзамен. Куда смотрит, читает ли, есть ли какие-то звуки у него, не открыто что-то в компьютере, допустим. Чем он пользуется?
12: Сертификат от Мосбиржи обойдется в 8 тысяч рублей. Сдача экзамена «Квалифин» от Национальной финансовой ассоциации в 15. Есть варианты сложнее, больше рассчитанные на профессионалов. Сдать экзамен на сертификат финансового аналитика от той же НФА от 75 тысяч. Или получить аттестат инвестсоветника от Национальной ассоциации участников фондового рынка вместе с обучением обойдется в ту же сумму. Сертификат не делает инвестора квалифицированным автоматически. Статус все равно дает брокер, но он будет обязан принять документ. До сих пор на рынке был зоопарк разных стандартов, говорит директор по работе с состоятельными клиентами БКС «Мир инвестиций» Роман Носов.
24: В истории с квалификацией сейчас есть такой классический термин «зоопарк». В каждой крупной организации, инвестиционном доме, финансовой компании или банке есть свои элементы стандартов, связанных с квалификацией инвесторов. А что еще более важно, происходящие события, да, когда клиенты, допустим, переходят из одной инвестиционной компании в другую, зачастую сопряжены с огромным количеством сложностей, когда квалификацию в одном финансовом учреждении либо в полной мере, либо частично они готовы принять в новом. И, во-первых, уходит очень большое количество времени на подтверждение для опровержения статуса квалифицированного инвестора. А во-вторых, этот переход, он может быть такой ступенчатый или достаточно проблематичный.
12: Эксперты считают, что система станет более справедливой. Статус квала станет доступен тем, кто действительно вникает в суть работы рынка. Хотя наверняка появится рынок помощи со сдачей и готовыми базами вопросов. Правда, статус квала иногда может даже помешать. Например, такому инвестору сложнее оспаривать сделки в суде, ссылаясь на непонимание рисков. Комментирует независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
6: В данном случае там ЦБ продолжает логику, обжегшись на молоке дым на воду. То есть действительно у нас изначально были определенные проблемы с доступом людей, которые не могли отличить акцию толком от облигации, на рынок, где были доступны сложные для понимания финансовые инструменты. И потом Центральный банк, наверное, с усиленным рвением начал докручивать эту систему критериев квалификации. Мне кажется, что Центральный банк пока просто ищет баланс между защитой инвесторов и развитием финансового рынка.
12: На днях Центробанк сообщал, число так называемых квалов в России впервые превысило 1 000 000 человек. И хотя в общем числе розничных инвесторов это всего лишь 2,5%, именно они – движущая сила. На них приходится 3/4 в общем объеме активов физлиц на рынке. Наталья Шашина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
23: Реклама.
14: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
23: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Тоже отдых. Полярный туризм сегодня – это в основном путешествие к южному и северному полюсам Земли. А первые развлекательные поездки за полярный круг начали устраивать норвежцы еще в конце 19 века. Пассажиров, жаждущих увидеть северное сияние, катали на специальных судах вдоль полярного побережья скандинавской страны. Также век назад популярны были плавания с китобоями, промышлявшими возле Шпицбергена. Позже начали строить круизные суда, способные передвигаться во льдах. Сегодня желающим испытать характер в экстремальных условиях предлагают не только круизы, но и лыжные и пешеходные маршруты, рыбалку и охоту, рафтинг и катание на лодках. Путешествие к полюсам позволяет не только понять, на что ты способен, но и увидеть природу, птиц, животных, ледники и пейзажи, которых не встретить больше нигде.
15: Тоже отдых на Бизнес ФМ. Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 млн рублей доп-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
16: После выхода репортажа моей ситуации, через день моя декларация была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
15: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Бизнес ФМ. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
18: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Центробанк ожидает ключевую ставку в среднем на уровне 14,5-14,6% в этом году. В 2027-м регулятор прогнозирует ее снижение до 10,5-12,5%. Зампредседателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что сейчас пространство для снижения ключевой ставки сузилось.
7: Центробанк ждет постепенного увеличения объема наличных денег в обращении в ближайшие годы. По итогам текущего года объем наличных в экономике превысит 23 триллиона рублей, следует из обновленного прогноза Банка России. Регулятор ожидает, что в текущем году прирост наличных в обращении составит 3,7 триллиона рублей. Это почти в 4 раза больше, чем в 2025 году. Сейчас доля наличных денег в составе денежной массы около 15%, тогда как еще 5 лет назад она была около 20%. Небольшой рост доли наличных в текущем году никак не противоречит долгосрочному тренду на ее снижение, считает Центробанк. Производство парфюмерии в России выросло на 23% в январе-июле. Год к году следует из данных оператора честного знака ЦРПТ. Заметнее всего на 77% увеличился выпуск духов. Их было произведено почти 34 миллиона флаконов. При этом импорт парфюмерной продукции в Россию снизился на 10,7%. Рост локального производства и падение импорта позволили российским компаниям занять свыше 71% рынка. Строительство цифрового завода по производству раздаточных коробок грузовых автомобилей началось в Столыпинском индустриальном парке в Саратовской области, сообщает Интерфакс. Строительство ведет АО «Цифровой завод раздаточных коробок», который принадлежит ПАО «КамАЗ». Начало монтажа оборудования планируется в августе 2027 года, старт производства в мае 2029. Объем инвестиций оценивается более чем 24 миллиарда рублей. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Погода в Москве.
11: В Москве сейчас плюс 19, ясно, осадки сегодня не ожидается, ночью плюс 14, завтра днем до 21 градуса, временами небольшие осадки. Двадцать 17 в Москве, вы слушаете Бизнес ФМ. А в России все-таки появится связь 5G, но не для всех абонентов. Минцифра в своем канале у Макси сообщила, что операторы большой четверки, это Мегафон, Билайн, Т2, МТС, смогут разворачивать сети 5G на тех радиочастот, которые им были уже выделены под стандарт LTE. Сначала эта связь появится в городах-миллионниках, золотой диапазон частот остался за силовыми ведомствами и системами спутниковой связи, и далеко не все смартфоны поддерживают именно российский частот 5G, на iPhone, например, пока что нет. Валерий Бадоев продолжит.
0: Золотой диапазон – это частоты в диапазоне 3,4-3,8 ГГц. Он самый распространенный в мире для внедрения связи 5G, так как обеспечивает баланс между высокой дальностью сигнала и высокой скоростью передачи данных. Но в России эти частоты оставили за различными службами. Ими пользуются в том числе военные. Поэтому российскому 5G отдали диапазон 4,63-4,99 ГГц. Как заявили в Минцифры, операторы смогут разворачивать свои сети пятого поколения в уже имеющихся у них диапазонах радиочастот, которые ранее были выделены под стандарт LTE. И, что примечательно, использовать для этого зарубежные базовые станции, которые были установлены до 1 сентября этого года. Но, скорее всего, операторам придется строить больше станций, чтобы увеличить покрытие, так как выделенные частоты имеют меньшую дальность сигнала, продолжает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
17: При этом надо четко понимать, что и базовых станций сегодня российских в этом диапазоне нет, поэтому мы относим это на будущие года, когда они появятся, будут работать, то есть это не сегодня. Скорость передачи это non-standalone, NSA, это не отдельный 5G, а 5G поверх четвертого поколения. Он отличается тем, что задержки сигнала примерно такие же. Скорость увеличивается, но не очень сильно. Да, безусловно, мы будем отличаться от стендалон сетей, как в США, как в Европе, как в Азии, и отличаться в невыгодную сторону по скорости.
0: Однако ключевая проблема в том, что далеко не все устройства поддерживают те частоты, которые были выделены в России под 5G. Эксперты говорят, что это примерно от 5 до 20% всех устройств. Конкретно с iPhone ситуация чуть сложнее. Сами смартфоны эти частоты поддерживают чисто технически, но возможность к ним подключаться закрыта на аппаратном уровне. То есть это не дает сделать сам производитель, американская Apple. Ожидать, что компания разрешит айфонам подключаться к российским 5G частотам, в нынешних условиях не приходится. Похожая ситуация и с корейской Samsung. Российский диапазон поддерживают, например, китайские бренды, но тоже не все. То есть, условно, при покупке нового смартфона россиянину нужно будет обращать внимание на то, поддерживает ли понравившийся устройство каждого выделенный диапазон частот. Но в целом в России 5G нужен в первую очередь бизнесу, а не обычному абоненту, говорит главный редактор телеграм-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин.
2: Сейчас на самом деле главный вопрос даже не сколько пользовательский, это больше про бизнес-кейс, это история про ИИ, это история про интернет вещей, это история про автоматизацию производств, про беспилотный транспорт и так далее. Как это рядовой пользователь, возможно, ощутит на себе эффект, и скорость на смартфоне вырастет. Но я хочу напомнить, что пятое поколение связи не сколько вопрос скорости, сколько в количестве обслуживаемых устройств и в задержке, которая есть на оборудовании. Поэтому первые кейсы, которые будут, и от которых ожидается эффект, это как раз сценарий по B2B.
0: Сначала связь 5G заработает в российских городах с населением более 1 миллиона человек. Далее покрытие будет расширяться поэтапно в течение 3 лет, сообщили в Минцифры. Начало перехода на отечественные базовые станции запланировано на следующий год. Он должен завершиться к концу 31 года. Валерий Бадоев, ГУАР Рутовская, Бизнес ФМ.
11: Птицеводы устроили саркастический флешмоб к 1 сентября. День знаний тут ни при чем, но именно с этой даты все, кто держит в хозяйстве больше 10 птиц, обязаны поставить их на учет, иначе штраф. По словам экспертов, какой-то особой дополнительной нагрузки для фермеров это не создает, но птицеводы от души покуражились в соцсетях. Иван Медведев подробнее.
4: В преддверии 1 сентября соцсети наводнили ролики, в которых фермеры несут своих кур и индеек в МФЦ, выдают им удостоверения и паспорта, ну или просто общаются с птицами, готовя их к походу за документами. Кто-то более официально.
19: Граждане, куры, приказ Россельхознадзора.

0: На самом деле крупные фермерские хозяйства ведут учет животных давно. Нововведение касается личных подсобных хозяйств. То есть государство хочет знать и про кур, которых растят не на продажу, а для личных нужд. И не только про кур. На учет нужно поставить уток, гусей, индеек, перепелов, страусов и так далее. Каждую птицу отдельно маркировать не нужно. Для личного подсобного хозяйства предусмотрена групповая маркировка. Просто на курятник вешают табличку с номером группы, а саму группу регистрируют в государственной электронной базе сельскохозяйственных животных и птиц «Хариот». Причем делают это не аграрии, а ветеринары, рассказал президент Ассоциации фермеров Ленинградской области Михаил Шконда.
1: Ты сообщаешь службе о том, что у тебя есть такое-то поголовье. Они выезжают, смотрят, что, по сути, у тебя все твои животные, в данном случае птицы, они есть на месте, присваивается номер, он тебе дается, да, там, может, там, на здание, еще как-то. В общем-то, ничего сложного нет. И хариот вносят. Они уже потом у себя в компьютере вносят хариот. С этим сложности не должно быть. Для чего нужно? Это вот для того, чтобы просто, по сути, государство понимало, где сколько животных, как они перемещаются. Если, не дай бог, какая-то вспышка, не вспышка, какая-то гадость, то можно купировать, так сказать, все перемещения того места, где это было. То есть основная задача, она в основном в этом.
0: Если поголовье резко увеличилось или уменьшилось, ветслужбу нужно об этом проинформировать. За непостановку птиц на учет предусмотрены штрафы. Для граждан от 500 до 1000 рублей, для ИП от 3 до 5 тысяч, для юрлиц от 10 до 20 тысяч рублей. При повторном нарушении штрафы выше, а если нарушение правил приведет к возникновению или распространению опасной болезни птиц, ответственность существенно возрастает. Для граждан 15-30 тысяч, для юридических лиц 400-600 тысяч рублей. Но у начинающих птицеводов, судя по роликам в соцсетях, все еще остались вопросы.
2: Слушай, а если курица умерла, это надо вызывать полицию, чтобы расследовали, вдруг это убийство. А петуха надо ставить на военный учет? А регистрировать брак петуха нужно с одной курицей или с несколькими? Как это работает? Непонятно. Интересно, а куриц надо ставить на учет женскую консультацию, а? А яйца, свидетельство о рождении надо регистрировать? Не доработали как будто что-то.
0: Ждем появления специалистов по куручету. Но, что ни говори, в тайминг Россельхознадзор попал точно. Осень – время считать цыплят. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
3: Новак Джокович впервые в карьере вылетел в первом круге US Open. 39-летний серб уступил 49-й ракетке мира Марианна Навонне в 5 сетах. Матч продолжался 4,5 часа. По ходу встречи Джокович испытывал судороги и боли в спине и плече, проблемы с пищеварительным трактом, пользовался ингалятором. При этом после 3 сетов Джокович вел 2-1. В начале 4-го сделал брейк, а затем физически сдал. Что стало главным в этом поражении, игра Навонне или состояние самого Джоковича, объясняет комментатор Евроспорт Максим Янчевский.
4: Я думаю, что все-таки состояние Новака 39 лет дают о себе знать, и организм просто сдался. После 3-го сета, даже в начале 4-го, все видели, что 11 из последних 12 геймов и рвало Новака по ходу встречи, и физио он вызывал. Его организм под конец сезона уже дает сбой, несмотря на то, что много он вроде бы не играл в этом году, но тем не менее, такие матчи он на каждом турнире Большого Шлема в этом году играл по 4 плюс часов отдельно взятый матч. Просто организм не справился.
5: Можете ли вы предположить, что Джокович входит в финальную стадию своей карьеры?
4: Слезы Новака во время этого матча, может быть, немножко об этом нам и говорят. Где, когда он завершит карьеру, это исключительно его прерогатива. И мое мнение, что в следующем году, год своего 40-летия, он еще точно поиграет.
5: И что для него значит такой проигрыш и выпадение из топ-10?
4: Здесь рейтинг не главный. Здесь главное осознание своей игры, осознание невозможности на сегодняшний день конкурировать с ними. Может быть, на любимой Австралии возможность отдохнуть перед ней и провести предсезонную подготовку. Может быть, там он будет посвежее, там он попробует еще один шанс реализовать.
3: Максим Янчевский, комментатор Евроспорт. Для Навона это крупнейшая победа в карьере. Он стал первым теннисистом, который выбил Джоковича в стартовом раунде US Open. Джокович при этом проиграл в первом круге турнира Большого Шлема впервые за 20 лет. В предыдущий раз это случалось на Australian Open в 2006 году. Поражение ударит и по рейтингу. Сейчас Джокович занимает 5-е место, но после US Open впервые с 2018 года выпадет из первой десятки.
6: Если митингуют антипрививочники, Если в соцсетях стали популярны ретро-селфи, если запустили адронный коллайдер, а в детской программе

0: программе заговорили о счастье для каждого? Это все неспроста. Это часть чего-то коварного плана, цель которого, очевидно, мировое господство. Теории заговора. Специальный проект уже в эфире Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
1: Москва 2028. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Министры финансов России и США Антон Силуанов и Скотт Бессент провели встречу на полях заседания глав Минфинов и управляющих центробанками группы 20. Это подтвердил российский Минфин. Сообщение отмечается, что министры обсудили вопросы российско-американского взаимодействия по финансовому треку и вопросы взаимодействия в рамках группы 20. Правительство разрешило реализацию на АЗС топлива по стандартам ниже евро 5, сообщили в Минэнерго. Речь идет о бензинах и дизельном топливе, качество евро 2, евро 3 и евро 4. АЗС в России продолжит предоставлять потребителям полную информацию об эко-классе реализуемого топлива. Отмечается, что продажа такого топлива разрешается временно. Три новых причала появятся в этом году на Москве-реке. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. В Москве круглый год работают 4 регулярных речных маршрута и 25 причалов на них. До конца года будет открыто еще 3. Красные холмы на маршруте Новоспасский ЗИЛ, Новодевичьи пруды и Воробьевская набережная на маршруте Лужники-Киевская. Таиланд отменил визаран. Въехать в страну без визы через сухопутную границу можно будет только 2 раза в год. Также королевство официально сократило без виз для иностранцев, в том числе россиян, с 60 до 30 дней. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 20:30. Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Центробанк снизит ключевую ставку до 8%, но лишь в 2029 году, заявил зампред ЦБ Заботкин. И по-прежнему регулятор считает, что в 2027 году инфляция снизится до 4%. Всего там озвучили 3 сценария ДКБ, при этом проинфляционный наиболее вероятен. Что это значит? Кардинально повысить технологическую независимость российского автопрома решили в правительстве. По словам первого вице-премьера Мантурова, для легковых машин планка локализации 80% уже к 30-му году, а для грузовиков, автобусов и легкого коммерческого транспорта 90%, насколько это реалистично и экономически оправдано. И Тим Кук отработал последний день должности гендиректора Apple. С 1 сентября эту позицию займет старший вице-президент по аппаратной инженерии Джон Тернус. В каком направлении теперь он поведет яблочную компанию? Подробности на Business FM. Банк России спрогнозировал снижение ключевой ставки в следующие 3 года при базовом сценарии. Он основан на том, что ситуация на Ближнем Востоке нормализуется к началу следующего года. Инфляция в России в таком случае по итогам следующего года может снизиться до 4%. Ключевая ставка по этому сценарию по итогам этого года может составить 14,5%, а в 2029 опустится до 7,5-8,5%. Этот сценарий Банк России считает наиболее близким к реальности, но есть еще 3 проинфляционные, более вероятен, чем дезинфляционные. А рисковый сценарий – это гипотетическое резкое ухудшение внешних условий, например, мировой кризис, но вероятность реализации этого Центробанк считает низкой. Базовый сценарий комментирует начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст», кандидат экономических наук Олег Апелев.
3: Я бы сказал, что прогнозы ЦБ выглядят осторожными. Ключ, скорее всего, останется высоким. В среднем вот диапазон 14-14,5 он на этот год оставлен и будет плавно снижаться, дабы обеспечить возвращение инфляции к цели. Что важно и что ключевое, что влияет на инфляцию? Два момента. Первый. Топливный кризис, как основной проинфляционный шок. Одна из главных причин пересмотра прогноза вверх – вклад топливного кризиса в годовую инфляцию 1,5%. Причем как прямое влияние в виде дорожания топлива, так и косвенное через рост затрат на транспортировку и производство. И второй факт. Это бюджетная политика. Это прям четко ЦБ выделяет как бюджетный импульс. Высокие госрасходы будут стимулировать совокупный спрос со стороны государства и создавать дополнительное проинфляционное давление. Остальные причины уже менее значимы. Повышение НДС, индексация тарифов ЖКХ, рост утильсбора, дефицит на рынке труда, повышенные инфляционные ожидания – все важно. Но ключевых причин две – топливный кризис и бюджетный импульс. И ЦБ подчеркнул, что базовая устойчивая инфляция оценивается в диапазоне 4,5, очищенная от разовых волатильных факторов. Удастся ли к 2027 году ее достичь, посмотрим. Тут много и от геополитики будет зависеть. Проинфляционный сценарий, вероятнее, дезинфляционный, потому что мы видим, что регулятор видит больше угроз для роста цен, чем для их замедления. Усиление санкционного давления, ухудшение доступа к технологиям, тот же самый бюджетный импульс, рост протекционизма по стимулированию импортозамещения, это может привести к удорожанию импорта и росту цен на внутреннем рынке. А через импорт инфляция может перейти и в цены.
2: Олег Кабелев, Рекомтрас. Следующее заседание Центробанка по ключевой ставке состоится 11 сентября. Тим Кук отработал последний день должности гендиректора Apple. С 1 сентября эту позицию займет старший вице-президент по аппаратной инженерии Джон Тернус. В каком направлении он поведет компанию, продолжит Ольга Кашинская.
4: Дольше Тима Кука Apple не управлял никто. На посту гендиректора он пробыл 15 лет, на 2 года больше легендарного Стива Джобса. За это время акции компании выросли на 2200%. Визионером, в отличие от своего предшественника, Кук никогда не был. Зато останется в истории Apple как гениальный управленец, пишут профильные издания. 23 августа в честь бывшего CEO сотрудники Apple устроили прощальную вечеринку в штаб-квартире компании в Купертино. Однако полностью Apple Кук не покинет. Отныне он будет занимать пост председателя совета директоров. В числе прочего, Кук сохранит за собой большинство GR-функций и от лица компании будет коммуницировать с китайским и американским правительствами. Новый глава компании, 51-летний Джон Тернус, провел в ней уже 25 лет. Последние 12 в качестве старшего вице-президента по аппаратной инженерии. То есть в разработке большинства знаковых для Apple устройств он принимал активное участие. По информации зарубежных СМИ, в качестве преемника его начали рассматривать еще 2 года назад. А в последние несколько месяцев они с Куком и вовсе были неразлучны на деловых встречах и публичных мероприятиях. Как отмечает Bloomberg, Тернус, обладающий огромным опытом в сфере аппаратной инженерии, в остальных аспектах управления компанией неизбежно будет опираться на экспертизу своих коллег, глав других отделов. Но такая плавная смена руководства и тандем Тернуса и Кука – лучший вариант из всех возможных, считает блогер Wylsacom, автор телеграм-канала Wylsacom Red Валентин Петухов.
5: Все ожидают возвращения Apple на путь революционно-инновационного процесса, потому что при Тиме Куке последние годы компания очень эффективно зарабатывала деньги, но при этом не так часто удивляла. Ожидается, что Тернус – это человек, который будет больше фокусироваться именно на продуктах железных, на каких-то новых категориях, новых интересных решениях, тем более, что сейчас рынок находится на пороге новой волны интереса к устройствам с искусственным интеллектом. Это и очки, которые показывают все компании наперебой. Вот я думаю, что в эту сторону сейчас задача пойти. Но при этом, в целом, ему, что называется, не позавидуешь, потому что наследие большое, и надо, с одной стороны, держать планку на том же уровне, а с другой — подниматься на новые ступени. Я думаю, что продукты, которые будут анонсированы и этой осенью, и в следующем году, это все еще пока наследие Тима Кука. Поэтому его влияние мы сможем наблюдать, ну, вот в ближайшие года 3-4, я думаю.
4: Как пишут СМИ, одним из ключевых ожиданий, связанных с назначением Тернуса на пост главы компании, станет развитие Apple в области искусственного интеллекта. До сих пор в ее гонке компания была заметно отстающей. Фокус на технологическом развитии компании – основное, чего стоит ждать от Тернуса, говорит независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google Никита Тюников.
6: В Apple сейчас есть некоторый кадровый кризис, но я надеюсь, что Джон соберет новую, хорошую, сильную команду. Мы, конечно, ждем технологического прогресса, потому что нельзя называть новые смартфоны Apple хорошими по качеству, отчасти из-за удешевления материалов, из которых сделан корпус. А вот к следующему году, и уже когда Джон Тернус станет полноправным директором компании, мы ждем новые сегменты устройств. Ну и обновление, конечно, линейки старых. Это iPhone Air, тонкий смартфон с двумя камерами, очки дополненной реальности с камерой, И, конечно, ждем переработанную линейку часов Apple Watch, которые не меняли свой дизайн с момента, как они появились. Тут важно еще ответить на вопрос, а ждем ли мы каких-то изменений в своей стране. Я жду, потому что я уже и писал письмо Джону Тернусу о возможности решения проблем с коммуникацией. Как говорится, новая метла по-новому метет. Хочется надеяться на переосмысление контактов с российскими разработчиками.
4: Ежегодная осенняя презентация Apple пройдет уже 9 сентября. Ожидается, что компания представит на ней первый складной iPhone, лицом которого станет именно Тернус, всего спустя 8 дней в должности гендиректора. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Business FM.
2: Технологическую независимость российского автопрома к 30-му году хотят заметно повысить, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Для легковых машин планка 80%, для грузовиков, автобусов и легкого коммерческого транспорта 90%. Российские компании при этом должны контролировать ключевые разработки и конструкторскую документацию, а также самостоятельно менять платформы и компоненты. Насколько реально выйти на такие показатели всего за 4 года, объясняет автоэксперт Артем Бобцов.
7: Нету ни одного автопроизводителя во всем мире, который бы полностью локализовал свою продукцию. Все современные автомобили – это до сих пор большой-большой конструктор. Даже китайские автопроизводители, при том, что в Китае, в принципе, производится почти все, часть деталей импортируют для своих автомобилей из Германии, из Голландии, импортируют из Америки. То есть даже Китай, хотя он самый технологически продвинутый из всех на сегодняшний день государств, он не имеет полностью 100% локализации. Он ее имеет на уровне 85-90%. Когда господин Мантуров ставит такую цель для России, у меня возникает вопрос, есть ли у нас те же самые производственные промышленные возможности, как у Китая? Конечно, нет. На самом деле, во всем мире даже локализация на уровне 70% считается достаточно высокой. И ее себе могут позволить только технически очень развитые государства с развитой автопромом. Цель благая, но вряд ли достижимая. Даже дело не в том, что мы в текущий момент под гигантским количеством санкций, а в том, что, в принципе, эта цель вот максимальной локализации 80-90%, она просто бессмысленна. Экономически нецелесообразно производить 100% деталей в одной из стран. 90% цель для грузовиков и автобусов еще более амбициозна, потому что на сегодняшний момент даже исконно российские автобусные грузовые марки типа ГАЗа или КАМАЗа имеют локализацию на уровне 60-70%. И дело в том, что вот в локализации первые проценты, они всегда легче, чем следующие. То есть достичь локализации 50%, например, вообще несложно, потому что в России делают базовые, в общем, узлы, сиденья, стекла, колеса, резину, бамперы и так далее. А с каждым следующим процентом после 50% все сложнее. После 70% критически сложно. После 80% практически невозможно. Локализация 70%, максимум 80% это максимум возможного с точки зрения экономической эффективности автомобильного производства. Экономическая эффективность автомобильного производства в России хромает и так. Если заставлять покупать еще больше российских компонентов, они будут дороже, они будут менее качественные, они будут менее надежные. Соответственно, качество автомобиля еще упадет, цена вырастет, и все это аукнется еще большим ухудшением экономики того же АвтоВАЗа.
2: Артем Бобцов, автоэксперт. Но даже если нужные компоненты удастся производить в России, остается вопрос цены. Чем глубже локализация, тем дороже пока обходятся многие детали. И в итоге сам автомобиль, объясняет главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
8: Можно, конечно, все сделать, но на самом деле это сделать будет очень сложно, потому что в отрыве от ценового позиционирования, от себестоимости и от реальной покупательской способности населения этот разговор не имеет смысла. Все, что мы сейчас локализуем, становится дороже, чем точно такие же узлы, которые мы получаем, в частности, из Китая. Поэтому странные качели. Чем глубже локализация, тем дороже получается конкретный узел, агрегат или какой-то компонент, и, соответственно, тем дороже получается автомобиль, если государство за это не платит, если не вкладывается субсидиями в какие-то производства и так далее. Кто-то все равно за это должен заплатить. Это все очень хорошо может нивелироваться объемами, потому что объем производства – это история, которая очень хорошо работает в автопроме. Но даже 2,8 миллиона автомобилей рынок оценивает Минпром. Торг – это маловато для того, чтобы бороться с повышением цен. Поэтому должна сложиться какая-то такая волшебная история. С одной стороны, мы углубляем локализацию и вкладываемся в производство в России. С другой стороны, должна расти покупательская способность населения и при этом не очень сильно дорожать автомобили. Как к этому прийти? Большой вопрос. Не один раз подпрыгнуть до объема 2,8 миллиона машин, а выйти на постоянный уровень – это прям очень амбициозная задача. Мы в 2013 году один раз подпрыгнули, почти 3 миллиона мы купили новых автомобилей, но тогда за все это платили, все риски брали на себя сами автопроизводители, которые приходили к нам в страну, вкладывали своими деньгами, поддерживались огромными ресурсами материнских компаний, готовы были ждать прибыль, держали цены, конкурировались друг с другом и в разных регионах России выстраивали автозаводы. Ничего нового мы к этому не построили за последние годы и вряд ли построим. И тогда покупательская способность населения была фактически выше. Смогут ли люди покупать у нас 2,8 миллиона автомобилей? Это большой вопрос. А произвести мы их сможем.
2: Максим Кадаков, главред журнала «За рулем». В перезапуск автозаводов, оставленных иностранными компаниями, уже вложили около 100 миллиардов рублей. Еще больше, по словам Мантурова, направили на локализацию автокомпонентов. К 1935 году власти рассчитывают выпускать в России 2,8 миллиона автомобилей в год.
0: «Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
9: Консультация с врачом не требуется.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. 8 сентября. Театр «Кукол Образцова». Спектакль «Сказка о царе Салтане». Это фолк-роковая версия сказки Александра Сергеевича Пушкина о царе Салтане от композитора Николая Шамшина. Яркое музыкально-танцевальное действо с ручными деревянными куклами расскажет историю о зависти и воздаянии, где зло возвращается, а любовь умножается. Спектакль наполнен символами для личного прочтения каждым зрителям. Подробнее на сайте театра «Кукол Образцова». 6+. Теории заговора. Первые антипрививочники появились еще в начале 19 века, когда стали активно применять созданную Эдвардом Дженнером вакцину против оспы. Постепенно борцы-одиночки объединялись в группы. И в 1866 году в Англии появилась первая подобная официально зарегистрированная организация «Национальная лига антивакцинации». Основные доводы антипрививочников, кроме религиозных, это бесполезность вакцин, их возможная опасность для здоровья. Но есть теория, что движение было создано искусственно и поддерживается финансово-теневыми правительствами Земли специально для улучшения генофонда человечества. Ведь, согласно теории, те, кто согласится с аргументами антипрививочников, настолько недальновидны, что достойны лишь вымирания. В то время как всем умным и привитым предначертано выжить и продолжить свой род в веках. Теории заговора на Бизнес FM. Знай меру. Фурлонг – английская мера длины, равная 1/8 мили. Это аналог римского «стадия» и примерно 201 метр. Название в переводе со староанглийского означает «длинная борозда». В Чикаго каждый квартал старого города имеет длину ровно в 1 фурлонг. В милях и фурлонгах до сих пор часто определяют дистанцию скачек на ипподроме. Знай меру на Бизнес FM. Компании и корпорации.
10: В студии Олеся Савойскина. Здравствуйте.
0: Бизнес и власть.
10: Озон Фармацевтика получила государственную лицензию на новую производственную площадку Озон Медика. Завод стоимостью около 6 миллиардов рублей будет выпускать препараты для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. Коммерческое производство планирует запустить в 2027 году.
0: Отчеты и планы.
10: Чистая прибыль Феска за первое полугодие упала на 95% до 36 миллионов рублей, следует из отчета компании. При этом выручка выросла на 5% до 93 миллиардов рублей, а EBITDA сократилась на треть. Honda и Nissan планируют с 2029 финансового года использовать совместно разработанное программное обеспечение в новых автомобилях, пишет Reuters. Компании создадут общие электронные блоки управления, операционную систему и софт для программно определяемых автомобилей. К проекту может присоединиться Mitsubishi Motors. Прибыль Huawei в первом полугодии упала на 36% до 23,8 миллиардов юаней, или примерно 3,5 миллиарда долларов. При этом выручка выросла почти на 10%. Давление на прибыль оказали растущие расходы. Вложения в исследования и разработки увеличились на четверть, до 121 миллиарда юаней.
0: Сделки.
10: Немецкая OHB получила первый крупный контракт в рамках европейской спутниковой программы IRIS² почти на 1 миллиард евро. Компания построит для оператора СЭС 18 спутников. Первые аппараты группировки планируют запустить в 2029 году, а предоставление услуг должно начаться в 2030. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В 20:47 в Москве вы слушаете Business FM. Лионель Месси завершил карьеру сборной Аргентины. «Я отдал всего себя, мне больше нечего отдавать», написал 39-летний футболист в соцсетях. Заявление об уходе Месси написал еще в конце июля, через два дня после проигранного Испании финала чемпионата мира, но опубликовал его только сегодня. После смерти отца футболист, по его словам, еще сильнее убедился в своем решении. Означает ли уход из сборной завершение всей футбольной карьеры Месси? Может ли он еще вернуться, если кому его заменить, рассуждает корреспондент российской газеты, автор телеграм-канала «Футбольная тема» Артем Локалов.
11: Постепенно все идет к тому, что завершится, в принципе, его игровая карьера. Месси продолжает играть за Интер Майами в МЛС. Это главная футбольная лига соккера, как называется, футбол Соединенных Штатов. Он продолжает там играть, и один из лучших сейчас и в команде, и в этой лиге. Уровень футбола там, конечно, не такой, как в топовых европейских лигах. Там себя Лео Месси может чувствовать очень комфортно. И не один сезон, как мне кажется, сможет еще там отыграть. Преемник это не просматривается пока, и вряд ли он мог бы быть у Лео Месси, так же, как преемника не было у Диего Марадонны. Это такие футболисты, поцелованные футбольным богом. Понятно, что Лео был уже там не тот Лео, который, допустим, 10 лет назад был, но даже в нынешнем состоянии своем, в нынешнем возрасте, он показывал просто феноменальный футбол. Это действительно явление, это действительно эпоха.
12: Месси уже ведь в 2016 году объявлял, что он уйдет из сборной, а потом вернулся. Или как вы думаете, такая ситуация все еще может повториться?
11: Я думаю, что в данной ситуации, наверное, все уже решено, потому что и возраст, и, собственно, финальный матч чемпионата мира, который состоялся только-только, где была эта реальная возможность еще один Кубок мира завоевать. Не случилось, но, к счастью для Месси, у него титул чемпиона мира уже есть, и он может карьеру свою в сборной завершать спокойно.
12: Как закончился чемпионат, там ведь был конфликт, драка. Насколько это омрачает такой звездный уход?
11: Я думаю, что про ту ситуацию уже никто не вспоминает. Сам Лео старался в стороне вот таких ситуаций оставаться. Я не помню, чтобы он был постоянно зачинщиком или непосредственным участником таких эпизодов. Он старался всегда оставаться над этим. И Месси-то и запомним, конечно, по его манере игры, по голам и умению затмевать собой вот даже такие эпизоды.
2: Артем Локалов, автор телеграм-канала «Футбольные темы». За сборную Аргентины Месси играл 21 год. С 2005 года он провел 207 матчей и забил 125 голов. Оба показателя рекордные для национальной команды. По числу голов за мужскую сборную Месси второй в истории. Впереди только Криштиану Роналду. С Аргентиной Месси выиграл чемпионат мира 22 года и два Кубка Америки. Всего он сыграл на 6 чемпионатах мира и трижды доходил до финала. Последней его игрой за сборную стал финал нынешнего турнира, в котором аргентинцы уступили Испании 0-1.
0: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
13: Добрый вечер. Хороший рост состоялся на российском рынке акций. За основную торговую сессию индекс Московской биржи прибавил 3%. Закрытие 2178 пунктов. Основной рост состоялся вечером после того, как появились в прессе сообщения, точнее сказать, заголовки довольно громкие на тему того, что сказал президент Российской Федерации на полях саммита ШОС, общаясь с премьер-министром министром Индии Моди. И Владимир Путин сказал, ну, здесь интерпретаций много было, но в целом то, что Россия предпринимает усилия для завершения украинского конфликта. И вот на этих новостях рынок буквально улетел в небеса, но уже в вечернюю торговую сессию растет чуть меньшими темпами, чем на закрытие основной торговой сессии. Помимо этого были еще сообщения. Агентство Bloomberg сообщило, что министр финансов США Скотт Бессент провел встречу с российской делегацией. Но здесь никаких деталей, никаких подробностей. Просто провел встречу с российской делегацией в США, естественно. Проходит министерская встреча стран 20 в Северной Каролине. Вот, видимо, там встречался Скотт Бессент с российской делегацией. Ну, много в последнее время, кстати, переговорных процессов. Вспомним прошлую неделю и прилет в Москву директора Центрального разведывательного управления. В общем, рынок вырос. Помимо всего прочего, рынок, конечно же, следит и за отчетами крупнейших компаний российских. В принципе, пока сезон неплохой, на самом деле, предоставляет результат первого полугодия, кто-то второго квартала. И если в целом посмотреть на отчетность, то получается, что многие цифры, ну, многие данные там по чистой прибыли, по выручке, в большинстве случаев получаются лучше среднерыночных прогнозов. Вот некоторые бумаги выстреливают еще и на корпоративных новостях. И, конечно, рост цен на нефть тоже поддержал российский рынок акций, с учетом того, что смесь Brent сегодня преодолевала $91 за баррель. Хотя, если брать уже вечер по московскому времени, то это чуть выше $90 за баррель. Но, тем не менее, рост состоялся на фоне очередного витка эскалации в Персидском заливе. Обменялись ударами Иран и США. И президент США Дональд Трамп, как обычно, сказал, что нанесут США мощные удары по Ирану в ответ на иранскую атаку против вооруженных сил США в Иордании. Но я напомню, что в ночь на понедельник США нанесли удары по двум ракетно-пусковым установкам на острове Ларак, а в ответ Иран стал бомбить базы США в Иордании с применением баллистических ракет. В общем, эскалация. Хотя, ну, видимо, Ирану эта эскалация особо не нужна, судя по тому, что заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, он уже, вот, можно сказать, вечером по московскому времени много говорил и сказал, что Иран все еще готов выполнять положение заключенного с Вашингтоном меморандума о взаимопонимании, но лишь при условии, что США тоже будут придерживаться своих обязательств. Ну, вряд ли США будут придерживаться, учитывая, что в последнее время говорил президент США Трамп, говорит, что меморандум-то уже и не действует, на самом деле. Так что пока такой, скажем, небольшой рост на рынке нефти на фоне эскалации в Персидском заливе. При этом рубль сегодня хорошо отскочил. Ну, пока будем говорить, что это технический отскок. Все-таки в последнее время рубль падал стремительно, практически безоткатно, если вспомнить прошлую неделю. И вот в понедельник китайская валюта снизилась на 14 копеек. Закрытие 12 рублей 75 копеек, а доллар США просел примерно на 2%. Это если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на пару доллар-рубль. И торгуется американская валюта в понедельник вечером чуть ниже 86 рублей.
0: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Так, мол, и так, мол. Персидский базар, египетский рынок, тунисская ярмарка, андалузский гостиный двор, индийское торжище, китайский пассаж, такие, какими их можно было застать в 14 столетии, но в чистоте и порядке, что и не снилось средним векам. Все вместе – это огромный торговый центр Ибн Батута, который находится в столице Объединенных Арабских Эмиратов Дубай. Построенный в 2005 году, молл был назван в честь известного марокканского
14: великого путешественника и купца Ибн Баттуты. И географические зоны, на которые поделен центр, это регионы, в которых побывал мусульманский исследователь в первой половине 14 века. В каждом секторе обязательно своя достопримечательность. Например, в китайском дворе это копия реальной джонки, в индийском – скульптура слона с наездником натуральную величину.
0: Так, мол, и так, мол, на Бизнес FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
15: Малогабаритное жилье. Давний лидер покупательского хит-парада. Пусть квадратный метр в таких квартирах обычно дороже, чем в лотах попросторнее, зато общий чек сделки относительно низкий и позволяет, не окончательно разорившись, выйти даже на московский рынок. Причем, как отмечают аналитики «Домклик», малометражки редко рассматриваются как долгосрочный вариант. Скорее, как актив, который можно удачно и практически без простоев сдавать, или как стартовое временное жилье, которое через какое-то время можно быстро и с хорошим наваром продать, чтобы купить другое, попросторнее. Изучив расклад сил на российском рынке квартир общей площадью до 28 квадратных метров, в «Домклик» говорят, что доля такого жилья в объеме предложения ряда регионов продолжает расти. Сейчас абсолютными лидерами в общей структуре экспозиции остаются Санкт-Петербург, 22,1%, и Ленинградская область, 16,8%. Москва, еще год назад занимавшая значительную долю малометражного рынка, 9,7% от общероссийского объема предложения, к августу 26 года сократила свое присутствие до 6,7%. А доля малогабаритных квартир внутри самой столицы упала с 11,5% до 6,6%. На это повлиял как запрет на их проектирование в новостройках, так и вымывание малометражек в периоды ажиотажного спроса, а таких в последнее время было несколько. Но вообще в данном случае Москва точно не Россия. Что там 28 квадратов? По оценкам компании «Метриум», с рынка новостроек старой Москвы постепенно исчезают даже квартиры площадью до 40 квадратных метров. С июня 25 по июнь 26 года предложение таких лотов упало в столичном премиуме на 1%, в бизнес-классе на 18%, а на рынке жилья массового спроса сразу на 39%. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
0: Недвижимость на «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
1: В Москве 20:58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Один человек погиб, еще трое пострадали из-за ударов ВСУ по Белгородской области. Об этом сообщает региональный оперштаб. Украинский беспилотник атаковал объект транспортной инфраструктуры в городе Валуйки. Пострадавших отвезли в Валуйскую центральную больницу, говорится в сообщении. Минобороны сообщает, что в течение дня с 8 до 20 часов дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 180 украинских беспилотников. Они сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Свердловской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря. Иран восстановил все подвергшиеся ранее ударам США ракетные производства. Они размещены в безопасных местах, заявили в корпусе стражи исламской революции. В ведомстве подчеркнули, что Иран продолжит выпускать ракеты, даже если эта война будет идти годы. Конец цитаты. Церемония открытия шестых всемирных игр кочевников прошла на стадионе «Бишкек-Арена» в столице Киргизии. В соревнованиях примут участие около 3000 спортсменов из 112 стран, что является рекордом. Российская сборная станет одной из самых многочисленных на состязаниях. Спортсмены из 33 субъектов федерации поборются за медали во всех 43 дисциплинах. Новости на «Бизнес-ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
16: В Москве 9 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Россия готова сделать взаимный безвизовый режим с Китаем постоянным, заявил президент Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Бишкеке. А сегодня же Владимир Путин встретился с индийским премьером Нарендрой Моди, который призвал двигаться к разрешению всех проблем мирными средствами. Мы по этому пути двигаемся, ответил Путин. Цены на бензин на независимых АЗС попадут под усиленный контроль ФАС и Минэнерго. Такое поручение дал вице-премьер Новак. При этом собственники независимых заправок уже жалуются, что они вынуждены покупать топливо по завышенной цене, а претензии ФАС адресуют только им. И в России вводят платные экзамены на получение статуса квалифицированного инвестора. Цена зависит от уровня сертификата от 8 до 75 тысяч рублей. Зачем это потребовалось, как будет работать и кто на этом заработает? Подробности на Business FM. Россия готова сделать взаимный безвизовый режим с Китаем постоянным. Об этом заявил президент Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Она прошла на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Москва и Пекин договорились о безвизовом режиме сроком до 30 дней осенью прошлого года, мая 26-го. Стороны решили взаимно продлить его до конца следующего года. Если Пекин сочтет это нужным, то Москва готова сделать безвизовый режим постоянным, заявил Владимир Путин.
17: Деловым и гуманитарным контактам, несомненно, способствует практика безвизового режима на 30 дней. Об этой инициативе вы объявили год назад, как раз 2 сентября, на нашей встрече в Пекине. Мы ее поддержали, и сейчас такой порядок действует до конца 2027 года. Ну и результат не замедлил сказаться. Турпоток увеличился за первое полугодие сразу на 43%. Готовы к совместной работе по переводу безвизового режима, если китайская сторона сочтет это возможным и полезным перевода этого режима на постоянную основу. Что касается актуальных внешнеполитических вопросов, то наши принципиальные подходы близки и полностью совпадают. Помимо ШОС мы активно работаем в ООН, БРИКС, группе 20, ассианоцентричных форматах и, конечно, продолжим оказывать содействие китайскому председательству по форме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
16: Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил «Известиям», что Россия и Китай обсуждают возможность специального режима, который позволит туристам ездить между странами на собственных автомобилях. Он сказал, что прямые погранпереходы для личных авто на сегодняшний день закрыты, и пересечь границу там можно только на пассажирском автобусе. Попасть в Россию на личном авто китайские туристы могут только через Монголию. Но в целом гости из Китая на своих машинах в России в основном не ездят, говорит руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов.
18: РСТ не располагает информацией о закрытии автомобильных границ для туристов из Китая, но нам известно, что в основном китайские туристы прибывают в Россию путем самолетов, либо через автобусные туры, которые приобретаются у китайских или российских туроператоров. Самое популярное направление китайских туристов – это Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, включая Териберку, круглогодично. Также популярен Иркутск с озером Байкал, Дальний Восток, Владивосток и другие приграничные с Китаем регионы. Дальнейшее развитие туристических маршрутов для китайского туриста прежде всего зависит от насыщенности авиационных внутренних маршрутов в Российской Федерации. Чем больше внутренних маршрутов будет удобных для китайского туриста, тем насыщеннее будут туристические программы и путешествия. Китайские туристы ровно год назад смогли получить возможность путешествовать по России без визы. И, конечно же, это привело к росту туристического въездного турпотока из Китая. Мы наблюдаем рост и развитие инфраструктуры, а Москва и другие крупные города уже давно готовы. Есть переведенные гиды аудио, есть меню в ресторанах, есть музейные аудиогиды. И, конечно же, китайскому туристу интересно приехать в крупные города, исторические центры и иногда даже совершить шопинг в столице или в Санкт-Петербурге.
16: Артур Абдюханов, руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии. На полях саммита ШОС Владимир Путин также встретился с индийским премьером Нарендрой Моди. Российский президент отметил, что отношения двух стран продолжают укрепляться. Индийский лидер коснулся темы Украины, заявив, что необходимо мирными средствами разрешать все проблемы, и призвал двигаться именно в этом направлении. Российский президент ответил, цитата, «Мы по этому пути и двигаемся». Цены на бензин на независимых АЗС попадут под усиленный контроль. Соответствующее поручение ФАС и Минэнерго дал вице-премьер Александр Новак. Антимонопольная служба ранее вынесла уже десятки предупреждений, но собственники многих независимых заправок жалуются на то, что они сами вынуждены покупать топливо по завышенной цене. Иван Медведев подробнее.
19: Недавний опрос Business FM показал, что в некоторых регионах при цене на бензин плюс-минус 70 рублей за литр на сетевых заправках, на независимых АЗС тот же бензин может стоить и 140 рублей. Как это получается? Вертикально интегрированные нефтяные компании, ВИНКи, такие как Роснефть, Лукойл, Газпромнефть и так далее, в основном удерживают цены в привычном диапазоне. Просто у ВИНКов бензин свой. Независимые АЗС покупают топливо на бирже, а точнее пытаются там покупать, рассказал владелец сети АЗС в Ленинградской области Вадим.
20: У нас продажа бензинов идет там 80-85 рублей.
21: Получается ли окупать вот все затраты там и так далее?
20: Ну, впритык, там наценки-то практически нет, но задача просто как бы снабжать людей. Тут вопрос уже не прибыли стоит.
21: По каким схемам вы покупаете топливо?
20: На бирже стараемся. Но на бирже сейчас очень сложно купить, потому что там роботы в основном работают. Соответственно, поступает предложение от трейдеров разных, которые со своей наценкой пытаются нам реализовать товар. Ну вот как-то находим общий язык, покупаем.
19: Тут стоит учесть, что у компании Вадима были сформированы запасы, и сейчас по этим ценам он продает топливо, которое ему только начали отгружать по контрактам, заключенным в апреле. Так или иначе, кому-то в итоге удается договориться так, что на выходе бензин на АЗС стоит чуть больше 80 рублей, а кто-то говорит, что и по 120 рублей в пересчете на литр с перекупщиками договориться не получается. Тут многое зависит от региона. Там, где сетевые заправки представлены широко, люди за сравнительно дешевым бензином стоят в длинных очередях, но могут зачастую свободно заправиться и дорогим на частный АЗС. И тут ценой особо не поманипулируешь. Однако, как докладывали в июле президенту главы ряда регионов, в Иркутской области исторически сложившаяся пропорция 30% ВИНКи и 70% независимые АЗС. А в Забайкалье, например, из 244 заправок только 6 принадлежат вертикально интегрированной Роснефти. Все остальные АЗС независимые. В таком случае, в теории, владельцы заправок могут и договориться о высоких ценах. И ФАС будет разбираться в каждом конкретном случае отдельно, говорит адвокат Московской коллегии адвокатов Аронов и партнеры Оксана Крамская.
22: Говорить о невозможности купить топливо и действительно не иметь возможности ее купить, это все-таки две большие разницы. То есть в случае, если у ФАС возникают к независимым АЗС подобного рода вопросы, скорее всего, они возникают в рамках злоупотребления мирующим положением и установления монопольно высокой цены на топливо, то здесь, соответственно, нужно будет просто доказать, что действительно цена складывается таким образом не из-за своевольного желания повысить свою маржу, а действительно потому, что дешевле сырье купить нельзя, приходится платить за него много, и поскольку любая коммерческая организация в первую очередь нацелена на получение прибыли, ей приходится вот по такой цене продавать. Соответственно, повторюсь, да, если у регулятора возникает вопрос, нужно будет просто обосновать свое ценообразование. Если оно действительно вызвано объективными причинами, то, скорее всего, к таким АЗС у ФАС вопрос возникать не будет.
19: По состоянию на середину августа ФАС выдала 68 предупреждений и возбудила 41 антимонопольное дело. Однако эти меры касались не только независимых операторов АЗС, но и нефтяных компаний и трейдеров. Ни одной из дел до финальной точки пока не дошло. Иван Медведев, Анна Моргунова, Business FM.
2: Российское правительство в понедельник приняло постановление, разрешающее временную продажу на АЗС бензинов и дизельного топлива классов Евро-2, Евро-3 и 4. Экзамен на статус квала. Заработал новый способ получить статус квалифицированного инвестора на основании знания о финансовом рынке. Так как это будет работать, сложно ли сдать такой экзамен и сколько это стоит, об этом Наталья Шашина.
23: Статус квалифицированного инвестора открывает доступ к широкому спектру инструментов – от pre-IPO и любых структурных нот до криптовалюты и иностранных акций. До сих пор для этого нужно было пройти планку требований по активам – не менее 24 миллионов рублей, либо доходу, объему сделок, профильному опыту работы и образованию. Но теперь будут оцениваться знания. Например, для успешной сдачи онлайн-экзамена от Мосбиржи потребуется правильно ответить на 35 вопросов из 50. Насколько они сложны и удастся ли в онлайн-формате избежать списываний? Бизнес ФМ рассказал директор по развитию инвестиций, конкурсов и образовательных программ Московской биржи Роман Степанов.
3: Мы ранее заявляли, что экзамен будет достаточно сложным, чтобы человек без знаний не смог сдать его нахрапом. Тем не менее, мы не преследовали цель сделать экзамен несдаваемым. По нашему мнению, средний рейт сдачи будет в районе 40-50% с первой попытки. А со второй, третьей мы ожидаем, что этот уровень будет около 80-90%. И, по нашему мнению, достаточно высокий уровень для экзаменов такого рода. По поводу списываний можно сказать, что, во-первых, вопросы будут постоянно меняться. Во-вторых, функционал разработан таким образом, что не позволяет скопировать человеку вопросы. Ну и самое важное, при прохождении экзамена предусмотрен формат сдачи с прокторингом. То есть, когда сначала система, а потом повторно человек контролирует, насколько участник честно сдает экзамен. Куда смотрит, читает ли, есть ли какие-то звуки у него, не открыто что-то в компьютере, допустим, чем он пользуется.
23: Сертификат от Мосбиржи обойдется в 8 тысяч рублей. Сдача экзамена «Квалифин» от Национальной финансовой ассоциации в 15. Есть варианты сложнее, больше рассчитанные на профессионалов. Сдать экзамен на сертификат финансового аналитика от той же НФА от 75 тысяч. Или получить аттестат инвестсоветника от Национальной ассоциации участников фондового рынка вместе с обучением обойдется в ту же сумму. Сертификат не делает инвестора квалифицированным автоматически. Статус все равно дает брокер, но он будет обязан принять документ. До сих пор на рынке был зоопарк разных стандартов, говорит директор по работе с состоятельными клиентами БКС «Мир инвестиций» Роман Носов.
4: В истории с квалификацией сейчас есть такой классический термин «зоопарк». В каждой крупной организации, инвестиционном доме, финансовой компании или банке есть свои элементы стандартов, связанных с квалификацией инвесторов. А что еще более важно, происходящие события, да, когда клиенты, допустим, переходят из одной инвестиционной компании в другую, зачастую сопряжены с огромным количеством сложностей, когда квалификацию в одном финансовом учреждении либо в полной мере, либо частично они готовы принять в новом. И, во-первых, уходит большое количество времени на подтверждение для опровержения статуса квалифицированного инвестора. А во-вторых, этот переход, он может быть такой ступенчатый или достаточно проблематичный.
23: Эксперты считают, что система станет более справедливой. Статус квала станет доступен тем, кто действительно вникает в суть работы рынка. Хотя наверняка появится рынок помощи со сдачей и готовыми базами вопросов. Правда, статус квала иногда может даже помешать. Например, такому инвестору сложнее оспаривать сделки в суде, ссылаясь на непонимание рисков. Комментирует независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
5: В данном случае там ЦБ продолжает логику обжегшейся на молоке дуем на воду. То есть действительно у нас изначально были определенные проблемы с доступом людей, которые не могли отличить акцию толком от облигации, на рынок, где были доступны сложные для понимания финансовые инструменты. И потом Центральный банк, наверное, с усиленным рвением начал докручивать эту систему критериев квалификации. Мне кажется, что Центральный банк пока просто ищет баланс между защитой инвесторов и развитием финансового рынка.
23: На днях Центробанк сообщал, число так называемых квалов в России впервые превысило 1 000 000 человек. И хотя в общем числе розничных инвесторов это всего лишь 2,5%, именно они – движущая сила. На них приходится 3/4 в общем объеме активов физлиц на рынке. Наталья Шашина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
14: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
1: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Центробанк ожидает ключевую ставку в среднем на уровне 14,5-14,6% в этом году. В 27-м регулятор прогнозирует ее снижение до 10,5-12,5%. Зампредседателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что сейчас пространство для снижения ключевой ставки сузилось. Центробанк ждет постепенного увеличения объема наличных денег в обращении в ближайшие годы. По итогам текущего года объем наличных в экономике превысит 23 триллиона рублей, следует из обновленного прогноза Банка России. Регулятор ожидает, что в текущем году прирост наличных в обращении составит 3,7 триллиона рублей. Это почти в 4 раза больше, чем в 2025 году. Сейчас доля наличных денег в составе денежной массы около 15%, тогда как еще 5 лет назад она была около 20%. Небольшой рост доли наличных в текущем году никак не противоречит долгосрочному тренду на ее снижение, считает Центробанк. Производство парфюмерии в России выросло на 23% в январе-июле. Год к году следует из данных оператора честного знака ЦРПТ. Заметнее всего на 77% увеличился выпуск духов. Их было произведено почти 34 миллиона флаконов. При этом импорт парфюмерной продукции в Россию снизился на 10,7%. Рост локального производства и падение импорта позволили российским компаниям занять свыше 71% рынка. Строительство цифрового завода по производству раздаточных коробок грузовых автомобилей началось в Столыпинском индустриальном парке в Саратовской области, сообщает Интерфакс. Строительство ведет АО «Цифровой завод раздаточных коробок», который принадлежит ПАО «КамАЗ». Начало монтажа оборудования планируется в августе 2027 года, старт производства в мае 2029. Объем инвестиций оценивается более чем 24 миллиарда рублей. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Погода в Москве.
2: В Москве плюс 17, осадки сегодня не ожидаются. Ночью плюс 14, завтра днем до 25, облачно, временами небольшой дождь. В среду до 21, облачно с прояснениями и также временами дождь. Двадцать один семнадцать в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. В России все-таки появится связь 5G, но не для всех абонентов. Минцифра своем канале в Максе сообщила, что операторы большой четверки, это Мегафон, Билайн, Т2 и МТС, смогут разворачивать сеть 5G на тех радиочастотах, которые им были уже выделены под стандарт LTE. Сначала связь появится в городах-миллионниках. Золотой диапазон частот остался за силовыми ведомствами и системами спутниковой связи. И далеко не все смартфоны поддерживают именно российские частоты 5G. Айфон, например, пока что нет. Валерий Бадоев продолжит.
6: Золотой диапазон – это частоты в диапазоне 3,4-3,8 ГГц. Он самый распространенный в мире для внедрения связи 5G, так как обеспечивает баланс между высокой дальностью сигнала и высокой скоростью передачи данных. Но в России эти частоты оставили за различными службами. Ими пользуются в том числе военные. Поэтому российскому 5G отдали диапазон 4,63-4,99 ГГц. Как заявили в Минцифры, операторы смогут разворачивать свои сети пятого поколения в уже имеющихся у них диапазонах радиочастот, которые ранее были выделены под стандарт LTE. И, что примечательно, использовать для этого зарубежные базовые станции, которые были установлены до 1 сентября этого года. Но, скорее всего, операторам придется строить больше станций, чтобы увеличить покрытие, так как выделенные частоты имеют меньшую дальность сигнала, продолжает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
7: При этом надо четко понимать, что и базовых станций сегодня российских в этом диапазоне нет, поэтому мы относим это на будущие года, когда они появятся, будут работать. То есть это не сегодня. Скорость передачи – это non-standalone, NSA, это не отдельный 5G, а 5G поверх четвертого поколения. Он отличается тем, что задержки сигнала примерно такие же. Скорость увеличивается, но не очень сильно. Да, безусловно, мы будем отличаться от standalone сетей, как в США, как в Европе, как в Азии, и отличаться в невыгодную сторону по скорости.
6: Однако ключевая проблема в том, что далеко не все устройства поддерживают те частоты, которые были выделены в России под 5G. Эксперты говорят, что это примерно от 5 до 20% всех устройств. Конкретно с айфонами ситуация чуть сложнее. Сами смартфоны эти частоты поддерживают чисто технически, но возможность к ним подключаться закрыта на аппаратном уровне. То есть это не дает сделать сам производитель, американская Apple. Ожидать, что компания разрешит айфонам подключаться к российским 5G частотам, в нынешних условиях не приходится. Похожая ситуация и с корейской Samsung. Российский диапазон поддерживают, например, китайские бренды, но тоже не все. То есть, условно, при покупке нового смартфона России россиянину нужно будет обращать внимание на то, поддерживает ли понравившееся устройство выделенный диапазон частот. Но в целом в России 5G нужен в первую очередь бизнесу, а не обычному абоненту, говорит главный редактор телеграм-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин.
8: Сейчас на самом деле главный вопрос даже не сколько пользовательский, это больше про бизнес-кейсы, это история про ИИ, это история про интернет вещей, это история про автоматизацию производств, про беспилотный транспорт и так далее. Как это рядовой пользователь, возможно, ощутит на себе эффект, и скорости на смартфоне вырастет. Но я хочу напомнить, что пятое поколение связи не сколько вопрос скорости, сколько в количестве обслуживаемых устройств и в задержке, которая есть на оборудовании. Поэтому первые кейсы, которые будут, и от которых ожидается эффект, это как раз сценарий по B2B.
6: Сначала связь 5G заработает в российских городах с населением более 1 миллиона человек. Далее покрытие будет расширяться поэтапно в течение 3 лет, сообщили в Минцифры. Начало перехода на отечественные базовые станции запланировано на следующий год. Он должен завершиться к концу 31 года. Валерий Бадоев, Гуар Рутовская, Бизнес FM.
2: Ранее газета «Ведомости» сообщила, что владельцы айфона в России не смогут пользоваться цифровым рублем, так как у банков пока не получается загрузить в App Store свои обновленные приложения. Apple из-за санкций их не пропускает, так как видит, что эти приложения связаны с российской государственной финансовой системой. Если владельцу айфонов нужен цифровой рубль, то, скорее всего, ему придется покупать устройство на операционной системе Android, говорит технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
9: Скорее всего, будут те, кто хочет именно цифровой рубль, будут покупать себе вторым телефоном, чисто для банков, это на андроиде.
10: Мы знаем, что приложения российских банков подсанкционных регулярно обходят эти ограничения, под разными именами в App Store выходят. В случае с цифровым рублем такие же обманки возможно?
9: Ну, с цифровым рублем, как вот коллеги уже сказали, они находят связь, потому что есть обращение, видимо, к финконтролю, который будет отслеживать именно транзакции, ограничения и так далее для цифрового рубля. А здесь в явном виде, скорее всего, ключи, какая-то область, которая должна шифроваться для хранения к защищенному виде там ключа. Поэтому, я думаю, именно с этим связано, с тем, что не проходит, поскольку технологическая особенность, явно ее никак не спрятать, легко находится и не придерживаться своей политики для того, чтобы не допускать просто публикацию данных приложений. Вот именно так. То есть какой банк, кто это,

0: покуражились в соцсетях. Иван Медведев подробнее.
1: В преддверии 1 сентября соцсети наводнили ролики, в которых фермеры несут своих кур и индеек в МФЦ, выдают им удостоверения и паспорта, ну или просто общаются с птицами, готовя их к походу за документами. Кто-то более официально.
2: Граждане! Куры. Приказ Россельхознадзора. До 1 сентября 2026 года в ЛПХ нужно произвести учет и маркировку птицы. Стройся, по одному подходи, будем маркироваться.
1: А кто-то, как минимум, пытаясь объяснить суть происходящего.
3: Ну что, завтра утром берем свои документы, обрядные, нарядные, и идем в МФЦ. Буду вас всех на учет ставить. Я не виноват. Новый закон вышел, только что по новостям сказал, всех курей поставить на учет. Поэтому все документы, Макс скачайте, без программы Макс там вас не примет. Поняли? Всех на учет. Каждый будет на учете. У нас у людей уже все нормально, все хорошо. Сейчас за вас взялись, чтобы вы были на учете. Поняли?
1: И еще десятки таких роликов. Но на самом деле крупные фермерские хозяйства ведут учет животных давно. Нововведение касается личных подсобных хозяйств. То есть государство хочет знать и про кур, которых растят не на продажу, а для личных нужд. И не только про кур. На учет нужно поставить уток, гусей, индеек, перепелов, страусов и так далее. Каждую птицу отдельно маркировать не нужно. Для личного подсобного хозяйства предусмотрена групповая маркировка. Просто на курятник вешают табличку с номером группы, а саму группу регистрируют в государственной электронной базе сельскохозяйственных животных и птиц «Хариот». Причем делают это не аграрии, а ветеринары, рассказал президент Ассоциации фермеров Ленинградской области Михаил Шконда.
4: Ты сообщаешь службе о том, что у тебя есть такое-то поголовье. Они выезжают, смотрят, что, по сути, у тебя все твои животные, в данном случае птицы, они есть на месте, присваивается номер, он тебе дается, да, там, может, там, на здание, еще как-то. В общем-то, ничего сложного нет. И в Хариот вносят. Они уже потом у себя в компьютере вносят в Хариот. С этим сложности не должно быть. Для чего нужно? Это вот для того, чтобы просто, по сути, государство понимало, где сколько животных, как они перемещаются. Если, не дай бог, какая-то вспышка, не вспышка, какая-то гадость, то можно купировать, так сказать, все перемещения того места, где это было. То есть основная задача, она в основном в этом.
1: Если поголовье резко увеличилось или уменьшилось, ветслужбу нужно об этом проинформировать. За непостановку птиц на учет предусмотрены штрафы. Для граждан от 500 до 1000 рублей, для ИП от 3 до 5 тысяч, для юрлиц от 10 до 20 тысяч рублей. При повторном нарушении штрафы выше, а если нарушение правил приведет к возникновению или распространению опасной болезни птиц, ответственность существенно возрастает. Для граждан 15-30 тысяч, для юридических лиц 400-600 тысяч рублей. Но у начинающих птицеводов, судя по роликам в соцсетях, все еще остались вопросы.
5: Слушай, а если курица умерла? Это надо вызывать полицию, чтобы расследовали, вдруг это убийство. А петуха надо ставить на военный учет? А регистрировать брак петуха нужно с одной курицей или с несколькими? Как это работает? Непонятно. Интересно, а куриц надо ставить на учет женскую консультацию? А яйца, свидетельство о рождении надо регистрировать? Не доработали, как будто что-то.
1: Ждем появления специалистов по куручету. Но, что ни говори, в тайминг Россельхознадзор попал точно. Осень – время считать цыплят. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
6: Бизнес FM. Инструкция по применению.
7: Показания.
6: Потребность быть в курсе в любой момент.
7: Особые показания.
6: Дефицит времени.
7: Способ применения и дозы.
6: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
7: Передозировка.
6: Чревато побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
7: и, очевидно, уже в курсе.
6: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
7: Консультация с врачом не требуется.
8: Если митингуют антипрививочники, Если в соцсетях стали популярны ретро с

0: Райдер, а в детской программе заговорили о счастье для каждого? Это все неспроста. Это часть чего-то коварного плана, цель которого, очевидно, мировое господство. Теории заговора. Специальный проект. Уже в эфире Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 21.28. Студия Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Водители смогут предъявлять электронные права и СТС через МАКС, сообщили в пресс-службе Минцифры. Электронные документы действительны наравне с бумажными, но их использование остается добровольным. Полностью переходить на электронный формат не потребуется. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с Владимиром Путиным отметил, что Россия останется основным инвестиционным и торговым партнером республики. Глава Казахстана также отметил, что между двумя народами никогда не было конфликтов. По его словам, эту линию Казахстан будет выдерживать и впредь. Президенты встретились на полях саммита стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Дмитрий Песков назвал информационными утками публикации западных СМИ о якобы предложении директора ЦРУ Джона Рэдклиффа о проведении трехстороннего саммита с участием Владимира Путина, Дональда Трампа и Зеленского. Рэдклифф посетил Москву 25 августа. Песков сообщил журналистам, что визит был связан с контактами между спецслужбами, а Владимиру Путину доложили о встречах. Ранее Песков сказал, что саммит Путина, Трампа и Зеленского возможен только для того, чтобы зафиксировать договоренности об урегулировании на Украине. Норвегия может приобрести у Испании и Греции перехватчики «Патриот». Для последующей передачи их Украине передают Bloomberg со ссылкой на источники. Как отмечает агентство, НАТО и ЕС оказывают давление на Испанию и Грецию, чтобы те обеспечили Киев перехватчиками. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 21.30. В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Центробанк может снизить ключевую ставку до 8%, но лишь в 2029 году, заявил зампред ЦБ Заботкин. И по-прежнему регулятор считает, что в 2027 инфляция снизится до 4%. Всего там озвучили три сценария ДКП, при этом проинфляционный наиболее вероятен. Что это значит? А Таиланд вдвое сократил безвиз для россиян. С 15 сентября по российскому загранпаспорту в королевстве можно будет находиться без визы до 30 дней вместо 60, как было раньше. Кроме того, власти Таиланда ограничили число так называемых виза-аранов. Теперь можно будет совершить не более 2 30-дневных посещений страны в год. С чем связаны такие ограничения? И Тим Кук отработал последний день должности гендиректора Apple. С 1 сентября эту позицию займет старший вице-президент по аппаратной инженерии Джон Тарнус. В каком направлении он поведет яблочную компанию? Подробности на Business FM. Банк России спрогнозировал снижение ключевой ставки в следующие 3 года при базовом сценарии. Он основан на том, что ситуация на Ближнем Востоке нормализуется к началу следующего года. Инфляция в России в таком случае по итогам этого года составит 6-7%, а в 2027 году снизится до 4%. Ключевая ставка по этому сценарию по итогам этого года может составить в среднем 14,5%, а в 2029 году опустится до 7,5-8,5%. Этот сценарий банк России считает наиболее близким к реальности, но есть еще 3 проинфляционные, более вероятен, чем дезинфляционный. А рисковый сценарий – это гипотетическое резкое ухудшение внешних условий, например, мировой кризис, но вероятность реализации этого Центробанк считает низкой. Базовый сценарий комментирует начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст», кандидат экономических наук Олег Апелев.
3: Я бы сказал, что прогнозы ЦБ выглядят осторожными. Ключ, скорее всего, останется высоким. В среднем вот диапазон 14-14,5 он на этот год оставлен и будет плавно снижаться, дабы обеспечить возвращение инфляции к цели. Что важно и что ключевое, что влияет на инфляцию? Два момента. Первый – топливный кризис, как основной проинфляционный шок. Одна из главных причин пересмотра прогноза вверх – вклад топливного кризиса в годовую инфляцию 1,5%. Причем как прямое влияние в виде дорожания топлива, так и косвенное – через рост затрат на транспортировку и производство. И второй факт. Это бюджетная политика. Это прям четко ЦБ выделяет как бюджетный импульс. Высокие госрасходы будут стимулировать совокупный спрос со стороны государства и создавать дополнительное проинфляционное давление. Остальные причины уже менее значимы. Повышение НДС, индексация тарифов ЖКХ, рост утильсбора, дефицит на рынке труда, повышенные инфляционные ожидания – все важно. Но ключевых причин две – топливный кризис и бюджетный импульс. И ЦБ подчеркнул, что базовая устойчивая инфляция оценивается в диапазоне 4,5, очищенная от разовых волатильных факторов. Удастся ли к 2027 году ее достичь, посмотрим. Тут много и от геополитики будет зависеть. Проинфляционный сценарий вероятнее дезинфляционного, потому что мы видим, что регулятор видит больше угроз для роста цен, чем для их замедления. Усиление санкционного давления, ухудшение доступа к технологиям, тот же самый бюджетный импульс, рост протекционизма по стимулированию импортозамещения, это может привести к удорожанию импорта и росту цен на внутреннем рынке. А через импорт инфляция может перейти и в цены.
2: Олег Кабелев, Рекомтраст. Следующее заседание Центробанка по ключевой ставке состоится 11 сентября. Тим Кук отработал последний день должности гендиректора Apple. С 1 сентября эту позицию займет старший вице-президент по аппаратной инженерии Джон Тернос. В каком направлении он поведет компанию, продолжит Ольга Кашинская.
4: Дольше Тима Кука Apple не управлял никто. На посту гендиректора он пробыл 15 лет, на 2 года больше легендарного Стива Джобса. За это время акции компании выросли на 2200%. Визионером, в отличие от своего предшественника, Кук никогда не был. Зато останется в истории Apple как гениальный управленец, пишут профильные издания. 23 августа в честь бывшего CEO сотрудники Apple устроили прощальную вечеринку в штаб-квартире компании в Купертино. Однако полностью Apple Кук не покинет. Отныне он будет занимать пост председателя совета директоров. В числе прочего, Кук сохранит за собой большинство GR-функций и от лица компании будет коммуницировать с китайским и американским правительствами. Новый глава компании, 51-летний Джон Тернус, провел в ней уже 25 лет. Последние 12 в качестве старшего вице-президента по аппаратной инженерии. То есть в разработке большинства знаковых для Apple устройств он принимал активное участие. По информации зарубежных СМИ, в качестве преемника его начали рассматривать еще 2 года назад. А в последние несколько месяцев они с Куком и вовсе были неразлучны на деловых встречах и публичных мероприятиях. Как отмечает Bloomberg, Тернус, обладающий огромным опытом в сфере аппаратной инженерии, в остальных аспектах управления компанией неизбежно будет опираться на экспертизу своих коллег, глав других отделов. Но такая плавная смена руководства и тандем Тернуса и Кука – лучший вариант из всех возможных, считает блогер Wylsacom, автор телеграм-канала Wylsacom Red Валентин Петухов.
5: Все ожидают возвращения Apple на путь революционно-инновационного процесса, потому что при Тиме Куке последние годы компания очень эффективно зарабатывала деньги, но при этом не так часто удивляла. Ожидается, что Тернус – это человек, который будет больше фокусироваться именно на продуктах железных, на каких-то новых категориях, новых интересных решениях, тем более, что сейчас рынок находится на пороге новой волны интереса к устройствам с искусственным интеллектом. Это и очки, которые показывают все компании наперебой. Вот я думаю, что в эту сторону сейчас задача пойти. Но при этом, в целом, ему, что называется, не позавидуешь, потому что наследие большое, и надо, с одной стороны, держать планку на том же уровне, а с другой — подниматься на новую ступень. Я думаю, что продукты, которые будут анонсированы и этой осенью, и в следующем году, это все еще пока наследие Тима Кука. Поэтому его влияние мы сможем наблюдать, ну, вот в ближайшие года 3-4, я думаю.
4: Как пишут СМИ, одним из ключевых ожиданий, связанных с назначением Тернуса на пост главы компании, станет развитие Apple в области искусственного интеллекта. До сих пор в ее гонке компания была заметно отстающей. Фокус на технологическом развитии компании – основное, чего стоит ждать от Тернуса, говорит независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google Никита Тюников.
6: В Apple сейчас есть некоторый кадровый кризис, но я надеюсь, что Джон соберет новую, хорошую, сильную команду. Мы, конечно, ждем технологического прогресса, потому что нельзя называть новые смартфоны Apple хорошими по качеству, отчасти из-за удешевления материалов, из которых сделан корпус. А вот к следующему году, и уже когда Джон Тернус станет полноправным директором компании, мы ждем новые сегменты устройств. Ну и обновление, конечно, линейки старых. Это iPhone Air, тонкий смартфон с двумя камерами, очки дополненной реальности с камерой. И, конечно, ждем переработанную линейку часов Apple Watch, которые не меняли свой дизайн с момента, как они появились. Тут важно еще ответить на вопрос, а ждем ли мы каких-то изменений в своей стране. Я жду, потому что я уже и писал письмо Джону Тернусу о возможности решения проблем с коммуникацией. Как говорится, новая метла по-новому метет. Хочется надеяться на переосмысление контактов с российскими разработчиками.
4: Ежегодная осенняя презентация Apple пройдет уже 9 сентября. Ожидается, что компания представит на ней первый складной iPhone, лицом которого станет именно Тернус, всего спустя 8 дней в должности гендиректора. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес FM.
2: Таиланд вдвое сократил безвиз для россиян. 15 сентября по российскому загранпаспорту в королевстве можно будет находиться без визы до 30 дней вместо 60, как сейчас. Кроме того, власти Таиланда ограничили число так называемых визаранов. Теперь можно будет совершить не более 2 30-дневных посещений страны в год. Однако новые правила обычных туристов не затронут. Сроки их поездок, как правило, не достигают и 30 дней, говорит основатель агент-директора туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.
7: Мы для себя в турбизнесе разделяем туристов настоящих и релокантов, или как мы их называем, эскейперов, которые вот переживают зиму в теплых странах, в том числе это было популярно в Таиланде, потому что страна сама по себе для жизни не очень дорогая. Но для туристов обычных, которые туда едут с целью провести отпуск, отдохнуть, это, наверное, никак не скажется, потому что, как правило, средняя продолжительность вот тура в Таиланд у нас где-то дней 10-11. Кто-то едет на 2 недели, кто-то на 3, ну, а кто-то там и на неделю, там, допустим. И это понимаю, что тайские власти взялись за это дело еще в связи с тем, что некоторые из наших вот этих вот эскейперов или зимовщиков, да, как мы их тоже называем, они начали подрабатывать там в качестве гидов, перебивая работу у тайских профессиональных гидов, например, да, или каких-то трансферистов, да, которые оказывают какие-то трансфер-услуги соотечественникам. Сейчас есть куча таких travel-блогеров, которые вот они еще этим промышляют. Есть, я знаю, наши релоканты такие, которые занимаются еще и недвижимостью, например, в Таиланде. Да, возможно, это направлено против такого нелегального трудоустройства в Таиланде. Примерно такую историю мы, кстати, наблюдали и на Бали тоже не так давно. Но что касается дальнейших ужесточений, не думаю, что это вообще будет иметь смысл. В принципе, Таиланд остается дружелюбным по отношению к нашим туристам. Самолеты российских перевозчиков летают регулярно и в Бангкок, и на Пхукет. Поэтому тут все спокойно. На уровне политическом отношения у нас, в общем-то, тоже вполне себе дружественные.
2: Дмитрий Арутюнов, гендиректор «Артур». Россияне, въехавшие в страну до 15 сентября, по-прежнему смогут находиться там 60 дней. Кроме России, новые ограничения касаются еще 92 стран, для которых ранее действовал 60-дневный безвизовый режим. Лионель Месси завершил карьеру сборной Аргентины. «Я отдал всего на себя, мне больше нечего отдавать», написал 39-летний футболист в соцсетях. Заявление об уходе Месси написал еще в конце июля, через 2 дня после проигранного Испании финала чемпионата мира, но опубликовал его только сегодня. После смерти отца футболист, по его словам, еще сильнее убедился в своем решении. Означает ли уход из сборной завершение всей футбольной карьеры Месси? Может ли он еще вернуться, если кому его заменить? Рассуждает корреспондент российской газеты, автор телеграм-канала «Футбол». Тема Артем Локалов.
8: Постепенно все идет к тому, что завершится, в принципе, его игровая карьера. Месси продолжает играть за Интер Майами в MLS. Это главная футбольная лига соккера, как называется, футбол Соединенных Штатов. Он продолжает там играть, и один из лучших сейчас и в команде, и в этой лиге. Уровень футбола там, конечно, не такой, как в топовых европейских лигах. Там себя Лео Месси может чувствовать очень комфортно. И не один сезон, как мне кажется, сможет еще там отыграть. Преемник это не просматривается пока, и вряд ли он мог бы быть у Лео Месси, так же, как преемника не было у Диего Марадонны. Это такие футболисты, поцелованные футбольным богом. Понятно, что Лео был уже там не тот Лео, который, допустим, 10 лет назад был, но даже в нынешнем состоянии своем, в нынешнем возрасте, он показывал просто феноменальный футбол. Это действительно явление, это действительно эпоха.
9: Месси уже ведь в 2016 году объявлял, что он уйдет из сборной, а потом вернулся. Или как вы думаете, такая ситуация все еще может повториться?
8: Я думаю, что в данной ситуации, наверное, все уже решено, потому что его возраст и, собственно, финальный матч чемпионата мира, который состоялся только-только, где была эта реальная возможность еще один Кубок мира завоевать. Не случилось, но, к счастью для Месси, у него титул чемпиона мира уже есть, и он может карьеру свою в сборной завершать спокойно.
9: Как закончился чемпионат, там ведь был конфликт, драка. Насколько это омрачает такой звездный уход?
8: Я думаю, что про ту ситуацию уже никто не вспоминает. Сам Лео старался в стороне вот таких ситуаций оставаться. Я не помню, чтобы он был постоянно зачинщиком или непосредственным участником таких эпизодов. Он старался всегда оставаться над этим. И Месси-то и запомним, конечно, по его манере игры, по голам и умению затмевать собой вот даже такие эпизоды.
2: Артем Локалов, автор телеграм-канала «Футбольные темы». За сборную Аргентины Месси играл 21 год. С 2005-го он провел 207 матчей, забил 125 голов. Оба показателя рекордные для национальной команды. По числу голов за мужскую сборную Месси второй в истории, впереди только Криштиану Роналду. С Аргентиной Месси выиграл чемпионат мира 22 года и два Кубка Америки. Всего он сыграл на 6 чемпионатах мира и трижды доходил до финала. Последней его игрой за сборную стал финал нынешнего турнира, в котором аргентинцы уступили Испании 0-1.
0: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66. Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Слова, проверенные делом. Есть множество способов управлять успешной компанией, но тот, который сработал хорошо однажды, вряд ли окажется эффективным во второй раз. А то, чего вас предостерегают, может принести успех. Правил не существует. Я уверен, нельзя позволять, чтобы тебя остановило убогое словцо «нельзя». Ричард Брэнсон, эксцентричный британский предприниматель-миллиардер, основатель корпорации Virgin Group. Слова, проверенные делом. На Business FM. Все золото мира. Золота как элемента в начале формирования Вселенной еще не было, даже внутри массивных звезд. Ядерный синтез в звездах останавливается на железе, а для получения более тяжелых элементов, включая золото, необходимы экстремальные события вроде взрыва, суперновых или слияния нейтронных звезд. Супервзрывы разбрасывают тяжелые элементы по галактике, где они собираются в туманности, чтобы потом оказаться в составе звезд и планет. Внутри расплавленной Земли тяжелые элементы вместе с золотом собирались ближе к центру. Вулканы поднимали желтый металл из мантии на поверхность в виде золотоносных жил, а тектонические процессы оставили его там, где сегодня золото и находит. Все золото мира на Business FM. Наизусть. Франсуа де ла Рошфуко. Мы так привыкаем маскироваться перед окружающими, что в конце концов начинаем маскироваться перед самими собой. Наизусть. На Business FM. Компании и корпорации.
10: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
10: Чистый убыток КАМАЗа по МФСО за первое полугодие сократился на 29%. Показатель составил 21 миллиард 800 миллионов рублей. Консолидированная выручка группы организаций ПАО КАМАЗ выросла на 7% и составила 164 миллиарда 800 миллионов рублей. Выручка увеличилась в сегментах автобусов, электробусов и спецтехники, а также финансовой аренды и прочих продаж, сказали в компании. Точка.банк запускает полноценный сервис для работы с цифровым рублем. Часть клиентов банка уже прошла пилотные испытания с реальными цифровыми рублями. Об этом сообщили в пресс-службе банка ТАСС. Сервис позволяет принимать оплату от покупателей цифровыми рублями по универсальному QR-коду. С 1 сентября этого года в России начинается широкое распространение цифрового рубля. В первую очередь подключиться к новому способу оплаты должны продавцы из сфер розничной торговли и услуг с выручкой за прошлый год свыше 120 миллионов рублей. Компания «Полюс» в первом полугодии снизила выпуск золота на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1 миллиарда 300 миллионов унций на фоне запланированного сокращения производства на красноярских активах. Это связано с переходом на следующие очереди и этапы карьеров, сообщила компания. Продажа золота снизилась на 20% относительно прошлого периода. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: 21:47 в Москве. Вы слушаете Business FM. Китайская блогер Дань Дань с аудиторией более 120 миллионов человек примет участие в Восточном экономическом форуме. В Владивостоке российский экспортный центр организует ее стрим с товарами «Сделано в России». Форум пройдет с 1 по 4 сентября. С Дань Дань РЭЦ уже работал. В мае прошлого года она приезжала в Москву. Тогда в парке «Зарядье» за 6 часов ее стрима китайцы оформили заказы на российские товары больше, чем на 1 миллиард рублей. В эфире участвовали 62 компании, а некоторые позиции, по данным РЭЦ, раскупали буквально за несколько секунд. За счет чего торговые стримы дают такие на продажи и что они могут дать самому бренду, объясняет медиа-менеджер, основатель коммуникационного диджитал-агентства BQ Group, автор телеграм-канала «Бескромный» Дмитрий Бескромный.
11: Китайский лайв-коммерс хорошо продает не совсем потому, что у блогера 120 миллионов подписчиков. Конечно, размер аудитории дает трафик, но именно доверие его конвертирует в продажи. Как это работает? Стример уже отобрал товар, показал его вживую, ответил на возражения, дал специальную цену и сразу предложил кнопку оплаты. По большому счету, это такой магазин на диване, где на одном экране совмещаются медиа, консультант и касса. А для бренда такой эфир – это прежде всего мощный первый контакт. Понятно, что после трансляции спрос неизбежно снижается. Кто-то купил импульсивно, какую-то емкость будущего спроса просто закрыли на этом стриме. Поэтому к стриму нужно готовить не только товар, но и весь маршрут пользователя после него. Доставку, поддержку, работу с отзывами, ретаргетинг и понятный повод для повторной покупки через месяц или год. 1 миллиард рублей за 6 часов, конечно, это очень сильный результат для витрины российских производителей, но для Китая китайского рынка и его крупнейших стримеров это вообще не запредельный доход. Просто вполне себе такой взрослый масштаб. И, кстати, важно уточнять. Речь идет о стоимости оформленных заказов, а не о чистой выручке после отмен и возвратов. Настоящая экономика начинается не во время эфира, а спустя там 3-4 месяца, когда станет понятно, сколько действительно покупателей вернулось без возвратов и специальной цены.
2: Дмитрий Бескромный, медиа-менеджер, основатель агентства BQ Group. Дань Дань занимает торговыми эфирами с 2019 года и за это время провела их более 500. Охват прошлого стрима с ее участием составил более 11 миллионов человек. Кроме стримов в России, РЭЦ также проводит фестивали ярмарки «Сделано в России» и в самом Китае. С 2024 года их прошло уже 8.
12: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
13: Добрый вечер. Хороший рост состоялся на российском рынке акций. За основную торговую сессию индекс Московской биржи прибавил 3%. Закрытие 2178 пунктов. Основной рост состоялся вечером, после того, как появились в прессе сообщения, точнее сказать, заголовки довольно громкие на тему того, что сказал президент Российской Федерации на полях саммита ШОС, общаясь с премьер-министром Индии Моди. И Владимир Путин сказал, ну, здесь интерпретаций много было, но в целом то, что Россия предпринимает усилия для завершения украинского конфликта. И вот на этих новостях рынок буквально улетел в небеса, но уже в вечернюю торговую сессию растет чуть меньшими темпами, чем на закрытии основной торговой сессии. Помимо этого были еще сообщения. Агентство Bloomberg сообщило, что министр финансов США Скотт Бессент провел встречу с российской делегацией. Но здесь никаких деталей, никаких подробностей. Просто провел встречу с российской делегацией в США, естественно. Проходит министерская встреча стран 20 в Северной Каролине. Вот, видимо, там встречался Скотт Бессент с российской делегацией. Ну, много в последнее время, кстати, переговорных процессов. Вспомним прошлую неделю и прилет в Москву директора Центрального разведывательного управления. В общем, рынок вырос. Помимо всего прочего, рынок, конечно же, следит и за отчетами крупнейших компаний российских. В принципе, пока сезон неплохой, на самом деле, предоставляет результат первого полугодия, кто-то второго квартала. И если в целом посмотреть на отчетность, то получается, что многие цифры ну, многие данные там по чистой прибыли, по выручке, в большинстве случаев получаются лучше среднерыночных прогнозов. Вот некоторые бумаги выстреливают еще и на корпоративных новостях. И, конечно, рост цен на нефть тоже поддержал российский рынок акций, с учетом того, что смесь Brent сегодня преодолевала $91 за баррель. Хотя, если брать уже вечер по московскому времени, то это чуть выше $90 за баррель. Но, тем не менее, рост состоялся на фоне очередного витка эскалации в Персидском заливе. Обменялись ударами Иран и США. И президент США Дональд Трамп, как обычно, сказал, что нанесут США мощные удары по Ирану в ответ на иранскую атаку против вооруженных сил США в Иордании. Но я напомню, что в ночь на понедельник США нанесли удары по двум ракетно-пусковым установкам на острове Ларак, а в ответ Иран стал бомбить базы США в Иордании с применением баллистических ракет. В общем, эскалация. Хотя, ну, видимо, Ирану эта эскалация особо не нужна, судя по тому, что заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, он уже, вот, можно сказать, вечером по московскому времени много говорил и сказал, что Иран все еще готов выполнять положение заключенного с Вашингтоном меморандума о взаимопонимании, но лишь при условии, что США тоже будут придерживаться своих обязательств. Ну, вряд ли США будут придерживаться, учитывая, что в последнее время говорил президент США Трамп, говорит, что меморандум-то уже и не действует на самом деле. Так что пока такой, скажем, небольшой рост на рынке нефти на фоне эскалации в Персидском заливе. При этом рубль сегодня хорошо отскочил. Ну, пока будем говорить, что это технический отскок. Все-таки в последнее время рубль падал стремительно, практически безоткатно, если вспомнить прошлую неделю. И вот в понедельник китайская валюта снизилась на 14 копеек. Закрытие 12 рублей 75 копеек, а доллар США просел примерно на 2%. Это если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на пару доллар-рубль. И торгуется американская валюта в понедельник вечером чуть ниже 86 рублей.
12: Капитал на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Все золото мира. Жидким золотом в пищевой промышленности принято называть оливковое масло или мед. Причина в необычайной ценности полезных свойств этих продуктов для человеческого организма. В парфюмерии и косметике под жидким золотом часто подразумевают экстра-высококачественные эфирные масла, такие как масло розы или органовое. А в металлургии и ювелирной промышленности термин «жидкое золото» используется в самом прямом смысле, чтобы обозначить расплавленное состояние драгоценного металла, предназначенного для литья золотых изделий. Все золото мира на Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
14: Накануне 1 сентября мне важно дать слово Нюте Федермессер, общественному деятелю, директору благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Нюта говорит о людях, о фондах и о цифрах акции «Дети вместо цветов».
15: То, что многие фонды эту акцию подхватили, это, во-первых, свидетельство того, что она классная. Это, наверное, единственная в России благотворительная акция, которая охватывает практически все семьи. Мы зарегистрировали название «Товарный знак», но мы никогда не возражали, если другие фонды тоже это делали. Потому что это действительно акция больше учительско-воспитательная, чем финансовая. Хотя в прошлом году мы собрали 96 миллионов рублей, в этом году надеемся собрать более 100 миллионов. миллионов рублей. В прошлом и в этом году впервые нам помогает Министерство просвещения, не дай бог, не навязывая никому и не обязывая, а просто информируя, что эта акция есть, что она финансово прозрачная. В общей сложности на вырученные от одного года средства мы помогаем примерно 1000 семей. Это кажется мало, потому что если мы собрали, например, 90 миллионов и помогли 1000 семей, то это, будь здоров, какая сумма. Ну, действительно, в какой-то семье помощь нужна в размере 3 миллиона, если нужно и пандус сделать, и инвалидное кресло купить, и расходку для аппарата искусственной вентиляции легких. А в какой-то семье это 300 тысяч, потому что нужно купить специальное питание, которое поможет наладить обменные процессы, набрать вес, и мама перестанет бояться выходить с ребенком на улицу и как-то подпускать к нему других людей, потому что он перестанет быть таким слабеньким. Но вообще 1000 семей – это немало. Это 1000 судеб каждый год.
14: Люда Федермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», Кира Альтман, Бизнес FM.
16: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин подписал указ об увеличении численности центрального аппарата Федеральной службы охраны на 27 человек. Теперь их 812, раньше было 785. Штат центрального аппарата ФСО последовательно увеличился последние 3 года. ФСО обеспечивает безопасность высших должностных лиц государства, включая президента, премьер-министра, руководителей палат парламента, председателей высших судов и генерального прокурора. ЕС собирается внести в новый пакет антироссийских санкций 800 физических и 800 юридических лиц. Об этом пишет «Политико» со ссылкой на источники в дипломатических кругах. По словам собеседников издания, главы европейских МИД обсудят новые санкции на неформальной встрече 1 и 2 сентября в Ирландии. Илон Маск не разрешил Киеву использовать спутниковую связь Starlink для ударов по территории России без согласия Белого дома, пишет Financial Times. Ранее появлялись сообщения о возможном изменении позиции миллиардера. Тем не менее, Маск считает, что разрешение скорее приведет к эскалации конфликта, чем приблизит его завершение. Иран восстановил все подвергшиеся ранее ударам США ракетные производства. Они размещены в безопасных местах, заявили в корпусе стражи исламской революции. Ведомстве подчеркнули, что Иран продолжит выпускать ракеты, даже если, цитата, «эта война будет идти годы». Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Цены на бензин на независимых АЗС попадут под усиленный контроль ФАС и Минэнерго. Такое поручение дал вице-премьер Новак. При этом собственники независимых заправок уже жалуют, что они вынуждены покупать топливо по завышенной цене, а претензии ФАС адресуют только им. Россия готова сделать взаимный безвизовый режим с Китаем постоянным, заявил президент Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Бишкеке. Там же Владимир Путин встретился с индийским премьером Нарендрой Моди, который призвал двигаться к разрешению всех проблем мирными средствами. «Мы по этому пути и двигаемся», — ответил Путин. В России вводят платные экзамены на получение статуса квалифицированного инвестора. Цена зависит от уровня сертификата от 8 до 75 тысяч рублей. Зачем это, как будет работать и кто на этом заработает? Подробности на Business FM. Цены на бензин на независимых АЗС попадут под усиленный контроль. Соответствующее поручение ФАС и Минэнерго дал вице-премьер Александр Новак. Антимонопольная служба ранее вынесла уже десятки предупреждений, но собственники многих независимых заправок жалуются на то, что они сами вынуждены покупать топливо по завышенной цене. Иван Медведев подробнее.
17: Недавний опрос Business FM показал, что в некоторых регионах при цене на бензин плюс-минус 70 рублей за литр на сетевых заправках, на независимых АЗС тот же бензин может стоить и 140 рублей. Как это получается? Вертикально интегрированные нефтяные компании, ВИНКи, такие как Роснефть, Лукойл, Газпромнефть и так далее, в основном удерживают цены в привычном диапазоне. Просто у ВИНКов бензин свой. Независимые АЗС покупают топливо на бирже, а точнее – пытаются там покупать, рассказал владелец сети АЗС в Ленинградской области Вадим.
18: У нас продажа бензинов идет там 80-85 рублей.
19: Получается ли окупать вот все затраты там и так далее?
18: Ну, впритык, там наценки-то практически нет, но задача просто как бы снабжать людей. Тут вопрос уже не прибыли стоит.
19: По каким схемам вы покупаете топливо?
18: На бирже стараемся. Но на бирже сейчас очень сложно купить, потому что там роботы в основном работают. Соответственно, поступает предложение от трейдеров разных, которые со своей наценкой пытаются нам реализовать товар. Ну вот как-то находим общий язык, покупаем.
17: Тут стоит учесть, что у компании Вадима были сформированы запасы, и сейчас по этим ценам он продает топливо, которое ему только начали отгружать по контрактам, заключенным в апреле. Так или иначе, кому-то в итоге удается договориться так, что на выходе бензин на АЗС стоит чуть больше 80 рублей, а кто-то говорит, что и по 120 рублей в пересчете на литр с перекупщиками договориться не получается. Тут многое зависит от региона. Там, где сетевые заправки представлены широко, люди за сравнительно дешевым бензином стоят в длинных очередях, но могут зачастую свободно заправиться и дорогим на частный АЗС. И тут ценой особо не поманипулируешь. Однако, как докладывали в июле президенту главы ряда регионов, в Иркутской области исторически сложившаяся пропорция 30% Винки и 70% независимые АЗС. А в Забайкалье, например, из 244 заправок только 6 принадлежат вертикально интегрированной Роснефти. Все остальные АЗС независимые. В таком случае, в теории, владельцы заправок могут и договориться о высоких ценах. И ФАС будет разбираться в каждом конкретном случае отдельно, говорит адвокат Московской коллегии адвокатов Аронов и партнеры Оксана Крамская.
20: Говорить о невозможности купить топливо и действительно не иметь возможности ее купить, это все-таки две большие разницы. То есть в случае, если у ФАС возникают к независимым АЗС подобного рода вопросы, скорее всего, они возникают в рамках злоупотребления мирующим положением и установления монопольно высокой цены на топливо, то здесь, соответственно, нужно будет просто доказать, что действительно цена складывается таким образом не из-за своевольного желания повысить свою маржу, а действительно потому, что дешевле сырье купить нельзя, приходится платить за него много, и поскольку любая коммерческая организация в первую очередь нацелена на получение прибыли, ей приходится вот по такой цене продавать. Соответственно, повторюсь, да, если у регулятора возникают вопросы, нужно будет просто обосновать свое ценообразование. Если оно действительно вызвано объективными причинами, то, скорее всего, к таким АЗС у ФАС вопрос возникать не будет.
17: По состоянию на середину августа ФАС выдала 68 предупреждений и возбудила 41 антимонопольное дело. Однако эти меры касались не только независимых операторов АЗС, но и нефтяных компаний и трейдеров. Ни одно из дел до финальной точки пока не дошло. Иван Медведев, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
2: Правительство в понедельник приняло постановление, разрешающее временную продажу на АЗС бензинов и дизтоплива евро 2, 3, 4 и 5. Россия готова сделать взаимный безвизовый режим с Китаем постоянным. Об этом заявил президент Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Она прошла на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Москва и Пекин договорились о безвизовом режиме сроком до 30 дней осенью прошлого года. В мае 26-го стороны решили взаимно продлить его до конца следующего года. Если Пекин сочтет это нужным, то Москва готова сделать безвизовый режим постоянным, заявил Владимир Путин.
21: Деловым и гуманитарным контактам, несомненно, способствует практика безвизового режима на 30 дней. Об этой инициативе вы объявили год назад, как раз 2 сентября, на нашей встрече в Пекине. Мы ее поддержали, и сейчас такой порядок действует до конца 2027 года. Ну и результат не замедлил сказаться. Турпоток увеличился за первое полугодие сразу на 43%. Готовы к совместной работе по переводу безвизового режима, если китайская сторона сочтет это возможным и полезным перевода этого режима на постоянную основу. Что касается актуальных внешнеполитических вопросов, то наши принципиальные подходы близки и полностью совпадают. Помимо ШОС мы активно работаем в ООН, БРИКС, группе 20, асианоцентричных форматах и, конечно, продолжим оказывать содействие китайскому председательству в форме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
2: Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил известиям, что Россия и Китай обсуждают возможность специального режима, который позволит туристам ездить между странами на собственных автомобилях. Сейчас попасть в Россию на личном авто китайцы могут только через Монголию. Но в целом они на своих машинах в Россию и не ездят, говорит руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов.
3: РСТ не располагает информацией о закрытии автомобильных границ для туристов из Китая, но нам известно, что в основном китайские туристы прибывают в Россию путем самолетов либо через автобусные туры, которые приобретаются у китайских или российских туроператоров. Самое популярное направление китайских туристов – это Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, включая Териберку, круглогодично. Также популярен Иркутск с озером Байкал, Дальний Восток, Владивосток и другие приграничные с Китаем регионы. Дальнейшее развитие туристических маршрутов для китайского туриста прежде всего зависит от насыщенности авиационных внутренних маршрутов в Российской Федерации. Чем больше внутренних маршрутов будет удобных для китайского туриста, тем насыщеннее будут туристические программы и путешествия. Китайские туристы ровно год назад смогли получить возможность путешествовать по России без визы. И, конечно же, это привело к росту туристического въездного турпотока из Китая. Мы наблюдаем рост и развитие инфраструктуры, а Москва и другие крупные города уже давно готовы. Есть переведенные гиды аудио, есть меню в ресторанах, есть музейные аудиогиды. И, конечно же, китайскому туристу интересно приехать в крупные города, исторические центры и иногда даже совершить шопинг в столице или в Санкт-Петербурге.
2: Артур Абдюханов, Российский союз туриндустрии. На полях саммита ШОС Владимир Путин также встретился с индийским премьером Нарендрой Моди. Российский президент отметил, что отношения двух стран продолжают укрепляться. Индийский лидер коснулся темы Украины, заявил, что необходимо мирными средствами разрешать все проблемы и призвал двигаться именно в этом направлении. Российский президент ответил, цитата, «Мы по этому пути и двигаемся». Экзамен на статус квала. Заработал новый способ получить статус квалифицированного инвестора на основании знания о финансовом рынке. Как это будет работать? Сложно ли сдать такой экзамен и сколько это стоит? Об этом Наталья Шашина.
5: Статус квалифицированного инвестора открывает доступ к широкому спектру инструментов – от pre-IPO и любых структурных нот до криптовалюты иностранных акций. До сих пор для этого нужно было пройти планку требований по активам – не менее 24 миллионов рублей, либо доходу, объему сделок, профильному опыту работы и образованию. Но теперь будут оцениваться знания. Например, для успешной сдачи онлайн-экзамена от Мосбиржи потребуется правильно ответить на 35 вопросов из 50. Насколько они сложны и удастся ли в онлайн-формате избежать списываний? Бизнес ФМ рассказал директор по развитию инвестиций, конкурсов и образовательных программ Московской биржи Роман Степанов.
22: Мы ранее заявляли, что экзамен будет достаточно сложным, чтобы человек без знаний не смог сдать его нахрапом. Тем не менее, мы не преследовали цель сделать экзамен несдаваемым. По нашему мнению, средний рейт сдачи будет в районе 40-50% с первой попытки. А со второй-третьей мы ожидаем, что этот уровень будет около 80-90%, и, по нашему мнению, достаточно высокий уровень для экзаменов такого рода. По поводу списываний можно сказать, что, во-первых, вопросы будут постоянно меняться, во-вторых, функционал разработан таким образом, что не позволяет скопировать человеку вопросы, ну и самое важное, при прохождении экзамена предусмотрен формат сдачи с прокторингом, то есть когда сначала система, а потом повторно человек контролирует, насколько участник честно сдает экзамен, куда смотрит, читает ли, есть ли какие-то звуки у него, не открыто что-то в компьютере, допустим, чем он пользуется.
5: Сертификат от Мосбиржи обойдется в 8 тысяч рублей. Сдача экзамена «Квалифин» от Национальной финансовой ассоциации в 15. Есть варианты сложнее, больше рассчитанные на профессионалов. Сдать экзамен на сертификат финансового аналитика от той же НФА от 75 тысяч. Или получить аттестат инвестсоветника от Национальной ассоциации участников фондового рынка вместе с обучением обойдется в ту же сумму. Сертификат не делает инвестора квалифицированным автоматически. Статус все равно дает брокер, но он будет обязан принять документ. До сих пор на рынке был зоопарк разных стандартов, говорит директор по работе с состоятельными клиентами БКС «Мир инвестиций» Роман Носов.
23: В истории с квалификацией сейчас есть такой классический термин «зоопарк». В каждой крупной организации, инвестиционном доме, финансовой компании или банке есть свои элементы стандартов, связанных с квалификацией инвесторов, а что еще более важно, происходящие события, да, когда клиенты, допустим, переходят из одной инвестиционной компании в другую, зачастую сопряжены с огромным количеством сложностей, когда квалификацию в одном финансовом учреждении либо в полной мере, либо частично они готовы принять в новом. И, во-первых, уходит очень большое количество времени на подтверждение для опровержения статуса квалифицированного инвестора, то, во-вторых, этот переход, он может быть такой ступенчатый или достаточно проблематичный.
5: Эксперты считают, что система станет более справедливой. Статус квала станет доступен тем, кто действительно вникает в суть работы рынка. Хотя наверняка появится рынок помощи со сдачей и готовыми базами вопросов. Правда, статус квала иногда может даже помешать. Например, такому инвестору сложнее оспаривать сделки в суде, ссылаясь на непонимание рисков. Комментирует независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
4: В данном случае там ЦБ продолжает логику обжегшись на молоке дуем на воду. То есть действительно у нас изначально были определенные проблемы с доступом людей, которые не могли отличить акцию толком от облигации, на рынок, где были доступны сложные для понимания финансовые инструменты. И потом Центральный банк, наверное, с усиленным рвением начал докручивать эту систему критериев квалификации. Мне кажется, что Центральный банк пока просто ищет баланс между защитой инвесторов и развитием финансового рынка.
5: На днях Центробанк сообщал, число так называемых квалов в России впервые превысило 1 000 000 человек. И хотя в общем числе розничных инвесторов это всего лишь 2,5%, именно они – движущая сила. На них приходится 3/4 в общем объеме активов физлиц на рынке. Наталья Шашина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
16: Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей доп. Налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
6: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
16: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Бизнес FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Если митингуют антипрививочники, если в соцсетях стали популярны ретро-селфи, если запустили адронный коллайдер, а в детской программе заговорили о счастье для каждого, это все неспроста. Это часть чего-то коварного плана, цель которого, очевидно, мировое господство. Теории заговора. Специальный проект. Уже в эфире Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
7: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Поставки российских удобрений в США по итогам первого полугодия выросли почти на четверть. Об этом рассказал в преддверии Восточного экономического форума, который пройдет с 1 по 4 сентября в Владивостоке, глава российского экспортного центра Вероника Никишина. По ее словам, еще больше, чем в США, российских удобрений потребляет Западная Европа. Никишина отметила в интервью РИА Новости, что из-за глобальной значимости российских удобрений для продовольственной безопасности введение любых санкций против них могло бы иметь разрушительные последствия, и это понимают все. Власти определили источники льготного финансирования поставки первой партии Ил-114-300 для Дальнего Востока. В ближайшее время ожидается подписание контрактов. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера полномочного представителя президента в ДФО Юрия Труднева. Отмечается, что свой парк региональными самолетами планирует пополнить авиакомпания «Аврора». Первые самолеты начнут поступать в 2028 году. «АвтоВАЗ» запустил продажи обновленной «Нивы». Цены на базовую версию начинаются от 1 200 000 рублей. В автомобилях «Лада Нива Легенд» более мощный двигатель на 90 лошадиных сил, а также впервые некоторые детали кузова выполнены из оцинкованного проката.
1: Фиолетовую ветку московского метро продлят на 2 станции. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Новые станции будут расположены в районе Куркина. Проект начнут создавать в следующем году, а строительство займет 3-4 года. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. В России все-таки появится связь 5G, но не для всех абонентов. Далеко не все смартфоны поддерживают именно российские частоты 5G. iPhone, например, пока что нет. Минцифра в своем канале в Максе сообщила, что операторы большой четверки, это Мегафон, Билайн, Т2 и МТС, могут разворачивать сети 5G на тех радиочастотах, которые им были уже выделены под стандарт LTE. Сначала эта связь появится в городах-миллионниках. Золотой диапазон частот остался за силовыми ведомствами и системами спутниковой связи. Валерий Убадуев продолжит.
0: Золотой диапазон – это частоты в диапазоне 3,4-3,8 ГГц. Он самый распространенный в мире для внедрения связи 5G, так как обеспечивает баланс между высокой дальностью сигнала и высокой скоростью передачи данных. Но в России эти частоты оставили за различными службами. Ими пользуются в том числе военные. Поэтому российскому 5G отдали диапазон 4,63-4,99 ГГц. Как заявили в Минцифры, операторы смогут разворачивать свои сети пятого поколения в уже имеющихся у них диапазонах радиочастот, которые ранее были выделены под стандарт LTE. И, что примечательно, использовать для этого зарубежные базовые станции, которые были установлены до 1 сентября этого года. Но, скорее всего, операторам придется строить больше станций, чтобы увеличить покрытие, так как выделенные частоты имеют меньшую дальность сигнала, продолжает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
8: При этом надо четко понимать, что и базовых станций сегодня российских в этом диапазоне нет, поэтому мы относим это на будущие года, когда они появятся, будут работать, то есть это не сегодня. Скорость передачи – это non-standalone, NSA, это не отдельный 5G, а 5G поверх четвертого поколения. Он отличается тем, что задержки сигнала примерно такие же. Скорость увеличивается, но не очень сильно. Да, безусловно, мы будем отличаться от standalone сетей, как в США, как в Европе, как в Азии, и отличаться в невыгодную сторону по скорости.
0: Однако ключевая проблема в том, что далеко не все устройства поддерживают те частоты, которые были выделены в России под 5G. Эксперты говорят, что это примерно от 5 до 20% всех устройств. Конкретно с айфонами ситуация чуть сложнее. Сами смартфоны эти частоты поддерживают чисто технически, но возможность к ним подключаться закрыта на аппаратном уровне. То есть это не дает сделать сам производитель, американская Apple. Ожидать, что компания разрешит айфонам подключаться к российским 5G частотам, в нынешних условиях не приходится. Похожая ситуация и с корейской Samsung. Российский диапазон поддерживают, например, китайские бренды, но тоже не все. То есть, условно, при покупке нового смартфона россиянину нужно будет обращать внимание на то, поддерживает ли понравившееся устройство выделенный диапазон частот. Но в целом в России 5G нужен в первую очередь бизнесу, а не обычному абоненту, говорит главный редактор телеграм-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин.
9: Сейчас на самом деле главный вопрос даже не сколько пользовательский, это больше про бизнес-кейс, это история про ИИ, это история про интернет вещей, это история про автоматизацию производств, про беспилотный транспорт и так далее. Как это рядовой пользователь, возможно, ощутит на себе эффект, и скорости на смартфоне вырастет. Но я хочу напомнить, что пятое поколение связи не сколько вопрос в скорости, сколько в количестве обслуживаемых устройств и в задержке, которая есть на оборудовании. Поэтому первые кейсы, которые будут, и от которых ожидается эффект, это как раз сценарий по B2B.
0: Сначала связь 5G заработает в российских городах с населением более 1 миллиона человек. Далее покрытие будет расширяться поэтапно в течение 3 лет, сообщили в Минцифры. Начало перехода на отечественные базовые станции запланировано на следующий год. Он должен завершиться к концу 31 года. Валерий Бадоев, Гуарутовская, Бизнес ФМ.
2: Ранее газета «Ведомости» сообщила, что владельцы айфонов в России не смогут пользоваться цифровым рублем, так как у банков пока не получается загрузить в App Store свои обновленные приложения. Apple из-за санкций США их не пропускает. Если владельцу айфона нужен цифровой рубль, то, скорее всего, им придется покупать устройство на операционной системе Android, говорит технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
10: Скорее всего, будут те, кто хочет именно цифровой рубль, будут покупать себе вторым телефоном, чисто для банков, это на андроиде.
11: Мы знаем, что приложения российских банков подсанкционных регулярно обходят эти ограничения, под разными именами в App Store выходит. В случае с цифровым рублем такие же обманки возможно?
10: Ну, с цифровым рублем, как вот коллеги уже сказали, они находят связь, потому что есть обращение, видимо, к финконтролю, который будет отслеживать именно транзакции, ограничения и так далее для цифрового рубля. А здесь в явном виде, скорее всего, ключи, какая-то область, которая должна шифроваться для хранения к защищенному виде там ключа. Поэтому я думаю, именно с этим связано, с тем, что не проходит, поскольку технологическая особенность, явно ее никак не спрятать, легко находится и не придерживаться своей политики для того, чтобы не допускать просто публикацию данных приложений. Вот именно так. То есть какой банк, кто это не видно, а что это внутри России, расчет и так далее. И есть регуляторы, есть держатели этих реестров ключей, то это видно. И от этого никуда не деться.
2: Александр Кукульчук, Calibrity Group. В апреле российский оператор Мегафон сообщал, что по их данным примерно каждый четвертый россиянин пользуется айфоном. Птицеводы устроили саркастический флешмоб к 1 сентября. День знаний тут ни при чем, но именно с этой даты все, кто держит в хозяйстве больше 10 птиц, обязаны поставить их на учет, иначе штраф. Иван Медведев подробнее.
17: В преддверии 1 сентября соцсети наводнили ролики, в которых фермеры несут своих кур и индеек в МФЦ, выдают им удостоверения и паспорта, ну или просто общаются с птицами, готовя их к походу за документами. Кто-то более официально.
12: Граждане! Куры, приказ Россельхознадзора. До 1 сентября 2026 года в ЛПХ нужно произвести учет и маркировку птицы. Стройся, по одному подходи, будем маркироваться.
17: А кто-то, как минимум, пытаясь объяснить суть происходящего.
13: Ну что, завтра утром берем свои документы.

0: Можно поставить уток, гусей, индеек, перепелов, страусов и так далее. Каждую птицу отдельно маркировать не нужно. Для личного подсобного хозяйства предусмотрена групповая маркировка. Просто на курятник вешают табличку с номером группы, а саму группу регистрируют в государственной электронной базе сельскохозяйственных животных и птиц «Хариот». Причем делают это не аграрии, а ветеринары, рассказал президент Ассоциации фермеров Ленинградской области Михаил Шконда.
1: Ты сообщаешь службе о том, что у тебя есть такое-то поголовье. Они выезжают, смотрят, что, по сути, у тебя все твои животные, в данном случае птицы, они есть на месте, присваивается номер, он тебе дается, да, там, может, там, на здание, еще как-то. В общем-то, ничего сложного нет. И хариот выносят. Они уже потом у себя в компьютере вносят хариот. С этим сложности не должно быть. Для чего нужно? Это вот для того, чтобы просто, по сути, государство понимало, где сколько животных, как они перемещаются. Если, не дай бог, какая-то вспышка, не вспышка, какая-то гадость, то можно купировать, так сказать, все перемещения того места, где это было. То есть основная задача, она в основном в этом.
0: Если поголовье резко увеличилось или уменьшилось, ветслужбу нужно об этом проинформировать. За непостановку птиц на учет предусмотрены штрафы. Для граждан от 500 до 1000 рублей, для ИП от 3 до 5 тысяч, для юрлиц от 10 до 20 тысяч рублей. При повторном нарушении штрафы выше, а если нарушение правил приведет к возникновению или распространению опасной болезни птиц, ответственность существенно возрастает. Для граждан 15-30 тысяч, для юридических лиц 400-600 тысяч рублей. Но у начинающих птицеводов, судя по роликам в соцсетях, все еще остались вопросы.
2: Слушай, а если курица умерла, это надо вызывать полицию, чтобы расследовали, вдруг это убийство. А петуха надо ставить на военный учет? А регистрировать брак петуха нужно с одной курицей или с несколькими? Как это работает? Непонятно. Интересно, а куриц надо ставить на учет женскую консультацию, а? А яйца, свидетельство о рождении надо регистрировать? Не доработали как будто что-то.
0: Ждем появления специалистов по куручету. Но, что ни говори, в тайминг Россельхознадзор попал точно. Осень – время считать цыплят. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
3: Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется.
4: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Наизусть. Козьма Прутков. Три дела, однажды начавши, трудно закончить. Во-первых, вкушать хорошую пищу. Во-вторых, беседовать с возвратившимся из похода другом. И в-третьих, чесать, где чешется. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Водители смогут предъявлять электронные права и СТС через мессенджер Макс. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры. Электронные документы действительны наравне с бумажными, но их использование остается добровольным. Полностью переходить на электронный формат не потребуется. Сбор за въезд в Казахстан вводится для граждан России с 30 ноября. Россиянам нужно будет платить 725 рублей при оформлении

0: Примерно за 72 часа оплата на границе обойдется вдвое дороже, около 1400 рублей. Разрешение будет действовать 180 дней и позволит находиться в Казахстане до 90 дней в течение этого периода. Кинокартина Алексея Учителя «Шум времени», посвященная выдающемуся композитору 20 века Дмитрию Шостаковичу, будет показана вне конкурса на открытии фестиваля актуально-российского кино «Маяк» 3 октября. Фестиваль пройдет в Геленджике с 3 по 8 октября. Илон Маск хочет вывести рой спутников с искусственным интеллектом между Землей и Солнцем, чтобы спасти планету еще на миллиард лет. Спутники будут регулировать солнечный свет и не давать Земле перегреваться или охлаждаться. Производить спутники Маск хочет прямо на Луне и запускать их катапультой. В Дании найден крупнейший в истории страны серебряный клад эпохи викингов. Как сообщает Bloomberg, его нашел мужчина во время работы в своем собственном саду. Находка относится к X веку. Вес серебряных слитков, браслетов и монет в составе клада составляет около 18,5 килограммов. Всего ученые насчитали около 700 предметов. Клад перейдет в собственность государства, а нашедший получит компенсацию за стоимость серебра и дополнительное вознаграждение за историческую ценность находки. Это несколько десятков тысяч долларов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Новый виток ссоры Трампа и Канады. Президент США призвал канадские компании перенести бизнес в Штаты, чтобы избежать новых пошлин. Перед этим он повелел переименовать озеро Онтарио в озеро Америка. Комментарии Георгия Бофта. Центробанк может снизить ключевую ставку до 8%, но лишь в 2029 году, заявил зампред ЦБ Заботкин. Регулятор по-прежнему надеется, что в 2027 инфляция снизится до 4%. Всего там озвучили 3 сценария ДКБ, при этом проинфляционный наиболее вероятен. Что это значит? И Таиланд вдвое сократил безвиз для граждан России и еще десятков стран. С 15 сентября в королевстве можно будет находиться без визы до 30 дней вместо 60. Кроме того, можно будет совершить не более 2 30-дневных посещений страны в год. Чем это связано и как отразится на турпотоке в Таиланд, подробности на Business FM. Торговую войну с Канадой Трамп дополнил географической. Президент США призвал канадские компании, работающие с американским рынком, перенести свой бизнес в Штаты, чтобы избежать новых пошлин. Об этом он написал в соцсети Truth Social. На фоне ссоры с Оттавой Трамп повелел также переименовать озеро Онтарио, разделяющее две страны, в озеро Америка. Чего он добивается? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
3: Разногласия между Оттавой и Вашингтоном возникли на последнем этапе торговых переговоров. Вашингтон отказался распространить льготный режим на тяжелые грузовики, которые компании Ford и General Motors собирают в Канаде, что может сделать эту сборку нерентабельной. Также США потребовали ограничить право Канады заключать торговые соглашения с третьими странами. Наконец, американцам не понравилось требование Оттавы включить французскую маркировку товаров, а также обязательство компаний Netflix и Amazon отчислять часть своей канадской выручки на поддержание местного контента. Еще Вашингтон хотел, чтобы Оттава наконец закрыла сделку по закупке 88 истребителей F-35 и приобрела американские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. Если все сложить вместе, то похоже на условия вассалитета, а не равноправного торгового соглашения. Видимо, Трампа еще и возмутило то, что всего две страны в мире ответили на американские тарифные меры собственными пошлинами. Это КНР и Канада. Вот Оттаву и решили наказать. Впрочем, предел давления на Канаду уже достигнут. К тому же пошлины на автомобили, сталь из 27 года автозапчасти бьет по американским заводам и ценам не слабее, чем по канадским. В этой ситуации Трамп решил уязвить соседей чисто символически, поручив Совету по географическим названиям в месячный срок заменить озеро Онтарио на озеро Америка во всех федеральных базах данных. Обоснование придумано весьма экзотическое. Раз самые глубокие участки находятся в американских водах, значит, большая часть объема озера принадлежит США. На что канадский премьер Марк Карни напомнил, что название Онтарио вообще-то происходит из языка племени гуронов и означает «озеро красивое, озеро большое». И название это старше и Канады, и Американской декларации независимости. На самом деле жест Трампа выглядит достаточно мелочно, как попытка символического унижения партнера после того, как не удалось добиться выгодного материального результата. От торговой войны теряют обе страны. Обрабатывающая промышленность Канады потеряла около 4% отраслевого ВВП. Особенно алюминиевая промышленность, там падение более 17%. Совокупный эффект пошлин оценивается примерно в 1.5% всего ВВП к концу текущего года. Но обвала не случилось. Безработица держится ниже 7%, экспорт на неамериканские рынки прибавил около 36% к уровню 2024 года. А доля США в канадском экспорте снизилась с 75 до 70%. Для США ущерб меньше, но он есть. Канада остается главным внешним поставщиком поташа, урана, меди и электроэнергии, а контроль над Сенатом на промежуточных выборах в ноябре будет решаться именно в приграничных с Канадой штатах. Торговая война ударит по тамошним республиканцам. При рейтинге Трампа около 36% и лидерстве демократов по всем опросам по выборам в Конгресс эскалацию торговой войны с соседом трудно назвать продуманной тактикой. Скорее, она стала отражением непредсказуемости лично Трампа. При этом 3/4 канадцев поддерживают выход из переговоров США. Рейтинг самого Карни прибавил аж 20%. Если 3 года назад 3/4 канадцев видели в США дружественного партнера, то сейчас доля видящих в США врага или угрозу выросла с 7 до 42%. Парадокс в том, что и американский избиратель в данном споре не на стороне своего правительства. Новые пошлины поддерживают лишь 1/4 американцев при 2/3 против. 43% одобряют ответные меры Канады против собственной страны при 40% возражающих. Правда, другом и союзником Канаду по-прежнему считают более 3/4 американцев. А лично Марка Карни в Америке просто не знают. Тем временем нарушено даже военное сотрудничество. Канадская программа перевооружения оценивается в сотни миллиардов долларов. И вот введенные Трампом пошлины на хоккейные клюшки конвертируются теперь в потерянные многомиллиардные заказы для американского военного концерна Lockheed Martin. Премьер Карни обобщил это так. Канада просто поняла раньше других, что Америка хочет пересмотреть все свои торговые отношения, стремясь обратить экономическую интеграцию в свое оружие, а ее подпись на соглашениях отныне ставится карандашом, и ее легко стереть.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бофт, автора телеграм-канала «Бофт знает». Банк России спрогнозировал снижение ключевой ставки в следующие 3 года при базовом сценарии. Он основан на том, что ситуация на Ближнем Востоке нормализуется к началу следующего года. Инфляция в России в таком случае по итогам этого года составит 6-7%, а в 2027 году снизится до 4%. Ключевая ставка по этому сценарию по итогам этого года может составить 14,5%, в 2027 году 10,5-12,5%. И только в 2029 году опустится до 7,5-8,5%, но это базовый сценарий. Его Банк России считает наиболее близким к реальности, но есть еще 3 проинфляционные, более вероятен, чем дезинфляционные, а рисковые сценарии – это гипотетическое резкое ухудшение внешних условий, например, мировой кризис. Тогда, в будущем году, ЦБ может вернуться к увеличению ключевой ставки вплоть до 21%. Но вероятность реализации этого Центробанк считает низкой. Базовый сценарий комментирует начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст, кандидат экономических наук Олег Абелев.
4: Я бы сказал, что прогнозы ЦБ выглядят осторожными. Ключ, скорее всего, останется высоким. В среднем вот диапазон 14-14,5 он на этот год оставлен и будет плавно снижаться, дабы обеспечить возвращение инфляции к цели. Что важно и что ключевое, что влияет на инфляцию? 2 момента. Первый – топливный кризис, как основной проинфляционный шок. Одна из главных причин пересмотра прогноза вверх – вклад топливного кризиса в годовую инфляцию 1,5 процентных пункта. Причем как прямое влияние в виде дорожания топлива, так и косвенное, через рост затрат на транспортировку и производство. И второй факт. Это бюджетная политика. Это прям четко ЦБ выделяет как бюджетный импульс. Высокие госрасходы будут стимулировать совокупный спрос со стороны государства и создавать дополнительное проинфляционное давление. Остальные причины уже менее значимы. Повышение НДС, индексация тарифов ЖКХ, рост утильсбора, дефицит на рынке труда, повышенные инфляционные ожидания – все важно. Но ключевых причин 2 – топливный кризис и бюджетный импульс. И ЦБ подчеркнул, что базовая устойчивая инфляция оценивается в диапазоне 4-5, очищенная от разовых волатильных факторов. Удастся ли к 2020 2027 году ее достичь. Посмотрим. Тут много и от геополитики будет зависеть. Проинфляционный сценарий, вероятнее, дезинфляционного, потому что мы видим, что регулятор видит больше угроз для роста цен, чем для их замедления. Усиление санкционного давления, ухудшение доступа к технологиям, тот же самый бюджетный импульс, рост протекционизма по стимулированию импортозамещения, это может привести к удорожанию импорта и росту цен на внутреннем рынке. А через импорт инфляция может перейти и в цены.
2: Олег Кабелев, Рекомтраст. Следующее заседание Центробанка по ключевой ставке состоится 11 сентября. Таиланд вдвое сократил безвиз для россиян. С 15 сентября по российскому загранпаспорту в королевстве можно будет находиться без визы до 30 дней вместо 60, как было раньше. Кроме того, власти Таиланда ограничили число так называемых виза-ранов. Теперь можно будет совершить не более 2 30-дневных посещений страны в год. Однако новые правила обычных туристов не затронут. Сроки их поезды, как правило, не достигают и 30 дней, говорит основатель и гендиректор туроператора «Артур» Дмитрий Арутюнов.
5: Мы для себя в турбизнесе разделяем туристов настоящих и релокантов, или как мы их называем, эскейперов, которые вот переживают зиму в теплых странах, в том числе это было популярно в Таиланде, потому что страна сама по себе для жизни не очень дорогая. Но для туристов обычных, которые туда едут с целью провести отпуск, отдохнуть, это, наверное, никак не скажется, потому что, как правило, средняя продолжительность вот тура в Таиланд у нас где-то дней 10-11. Кто-то едет на 2 недели, кто-то на 3, а кто-то там и на неделю, там, допустим. И это, я понимаю, что тайские власти взялись за это дело еще в связи с тем, что некоторые из наших вот этих вот эскейперов или зимовщиков, да, как мы тоже называем, они начали подрабатывать там в качестве гидов, перебивая работу у тайских профессиональных гидов, например, да, или каких-то трансферистов, да, которые оказывают какие-то трансфер-услуги соотечественникам. Сейчас есть куча таких travel-блогеров, которые вот они еще этим промышляют. Есть, я знаю, наши релоканты такие, которые занимаются еще и недвижимостью, например, в Таиланде. Да, возможно, это направлено против такого нелегального трудоустройства в Таиланде. Примерно такую историю мы, кстати, наблюдали и на Бали тоже не так давно. Но что касается дальнейших ужесточений, не думаю, что это вообще будет иметь смысл. В принципе, Таиланд остается дружелюбным по отношению к нашим туристам. Самолеты российских перевозчиков летают регулярно и в Бангкок, и на Пхукет. Поэтому тут все спокойно. На уровне политическом отношения у нас, в общем-то, тоже вполне себе дружественные.
2: Дмитрий Арутюнов, гендиректор «Артур». Россияне, въехавшие в страну до 15 сентября, по-прежнему смогут находиться там 60 дней. Кроме России, новые ограничения касаются еще 92 стран, для которых ранее действовал 60-дневный безвизовый режим. Лионель Месси завершил карьеру сборной Аргентины. «Я отдал всего себя, мне больше нечего отдавать», написал 39-летний футболист в соцсетях. Заявление об уходе Месси написал еще в конце июля, через 2 дня после проигранного Испании финала чемпионата мира, но опубликовал его только сейчас. После смерти отца футболист, по его словам, еще сильнее убедился в своем решении. Означает ли уход из сборной завершение всей футбольной карьеры Месси? Может ли он еще вернуться? Есть ли кому его заменить? Рассуждает корреспондент российской газеты, автор телеграм-канала «Футбольная тема» Артем Локалов.
6: Постепенно все идет к тому, что завершится, в принципе, его игровая карьера. Месси продолжает играть за Интер Майами в МЛС. Это главная футбольная лига соккера, как называют футбол в Соединенных Штатах. Он продолжает там играть, и один из лучших сейчас и в команде, и в этой лиге. Уровень футбола там, конечно, не такой, как в топовых европейских лигах. Там себя Лео Месси может чувствовать очень комфортно. И не один сезон, как мне кажется, сможет еще там отыграть. Преемник это не просматривается пока, и вряд ли он мог бы быть у Лео Месси, так же, как преемника не было у Диего Марадонны. Это такие футболисты, поцелованные футбольным богом. Понятно, что Лео был уже там не тот Лео, который, допустим, 10 лет назад был, но даже в нынешнем состоянии своем, в нынешнем возрасте, он показывал просто феноменальный футбол. Это действительно явление, это действительно эпоха.
7: Месси уже ведь в 2016 году объявлял, что он уйдет из сборной, а потом вернулся. Или как вы думаете, такая ситуация все еще может повториться?
6: Я думаю, что в данной ситуации, наверное, все уже решено, потому что и возраст, и, собственно, финальный матч чемпионата мира, который состоялся только-только, где была эта реальная возможность еще один Кубок мира завоевать. Не случилось, но, к счастью для Месси, у него титул чемпиона мира уже есть, и он может карьеру свою в сборной завершать спокойно.
7: Как закончился чемпионат, там ведь был конфликт, драка. Насколько это омрачает такой звездный уход?
6: Я думаю, что про ту ситуацию уже никто не вспоминает. Сам Лео старался в стороне вот таких ситуаций оставаться. Я не помню, чтобы он был постоянно постоянным зачинщиком или непосредственным участником таких эпизодов. Он старался всегда оставаться над этим. И Месси, и запомним, конечно, по его манере игры, по голам и умению затмевать собой вот даже такие эпизоды.
2: Артем Лакалов, автор телеграм-канала «Футбольные темы». За сборную Аргентины Месси играл 21 год с 2005-го. Он провел 207 матчей, забил 125 голов. Оба показателя рекордные для национальной команды. Пчел голов за мужскую сборную Месси второй в истории. Впереди только Криштиану Роналду. С Аргентиной Месси выиграл чемпионат мира 22 года и два Кубка Америки. Всего он сыграл на 6 чемпионатах мира и трижды доходил до финала. Последней его игрой за сборную стал финал нынешнего турнира, в котором аргентинцы вступили из 0-1.
1: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
8: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова, 14/5.
9: Пам. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
10: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
11: Отчеты и планы.
10: Чистый убыток КАМАЗа по МФСО за первое полугодие сократился на 29%. Показатель составил 21 миллиард 800 миллионов рублей. Консолидированная выручка группы организаций ПАО КАМАЗ выросла на 7% и составила 164 миллиарда 800 миллионов рублей. Выручка увеличилась в сегментах автобусов, электробусов и спецтехники, а также финансовой аренды и прочих продаж, сказали в компании. Точка.банк запускает полноценный сервис для работы с цифровым рублем. Часть клиентов банка уже прошла пилотные испытания с реальными цифровыми рублями. Об этом сообщили в пресс-службе банка ТАСС. Сервис позволяет принимать оплату от покупателей цифровыми рублями по универсальному QR-коду. С 1 сентября этого года в России начинается широкое распространение цифрового рубля. В первую очередь подключиться к новому способу оплаты должны продавцы из сфер розничной торговли и услуг с выручкой за прошлый год свыше 120 миллионов рублей. Компания «Полюс» в первом полугодии снизила выпуск золота на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1 миллиарда 300 миллионов унций на фоне запланированного сокращения производства на красноярских активах. Это связано с переходом на следующие очереди и этапы карьеров, сообщила компания. Продажа золота снизилась на 20% относительно прошлого периода. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Тим Кук отработал последний день в должности гендиректора Apple. С 1 сентября эту позицию займет старший вице-президент по аппаратной инженерии Джон Тарнус. В каком направлении он поведет компанию, продолжит Ольга Кашинская.
12: Дольше Тима Кука Apple не управлял никто. На посту гендиректора он пробыл 15 лет, на 2 года больше легендарного Стива Джобса. За это время акции компании выросли на 2200%. Визионером, в отличие от своего предшественника, Кук никогда не был. Зато останется в истории Apple как гениальный управленец, пишут профильные издания. 23 августа в честь бывшего CEO сотрудники Apple устроили прощальную вечеринку в штаб-квартире компании в Купертино. Однако полностью Apple Кук не покинет. Отныне он будет занимать пост председателя совета директоров. В числе числе прочего, Кук сохранит за собой большинство GR-функций и от лица компании будет коммуницировать с китайским и американским правительствами. Новый глава компании, 51-летний Джон Тёрнус, провел в ней уже 25 лет. Последние 12 в качестве старшего вице-президента по аппаратной инженерии. То есть в разработке большинства знаковых для Apple устройств он принимал активное участие. По информации зарубежных СМИ, в качестве преемника его начали рассматривать еще 2 года назад. А в последние несколько месяцев они с Куком и вовсе были неразлучны на деловых встречах и публичных мероприятиях. Как отмечает Bloomberg, Тёрнус, обладающий огромным опытом в сфере аппаратной инженерии, в остальных аспектах управления компанией неизбежно будет опираться на экспертизу своих коллег, глав других отделов. Но такая плавная смена руководства и тандем Тёрнуса и Кука – лучший вариант из всех возможных, считает блогер Вилсаком, автор телеграм-канала «Вилсаком Ред» Валентин Петухов.
11: Все ожидают возвращения Apple на путь революционно-инновационного процесса, потому что при Тиме Куке последние годы компания очень эффективно зарабатывала деньги, но при этом не так часто удивляла. Ожидается, что Тёрнус — это человек, который будет больше фокусироваться именно на продуктах железных, на каких-то новых категориях, новых интересных решениях, тем более, что сейчас рынок находится на пороге новой волны интереса к устройствам с искусственным интеллектом. Это и очки, которые показывают все компании наперебой. Вот я думаю, что в эту сторону сейчас задача пойти. Но при этом в целом ему уж не позавидуешь, потому что наследие большое, и надо, с одной стороны, держать планку на том же уровне, а с другой подниматься на новую ступень. Я думаю, что продукты, которые будут анонсированы и этой осенью, и в следующем году, это все еще пока наследие Тима Кука. Поэтому его влияние мы сможем наблюдать в ближайшие года 3-4, я думаю.
12: Как пишут СМИ, одним из ключевых ожиданий, связанных с назначением Тёрнуса на пост главы компании, станет развитие Apple в области искусственного интеллекта. До сих пор в ее гонке компания была заметно отстающей. Фокус на технологическом развитии компании – основное, чего стоит ждать от Тёрнуса, говорит независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google Никита Тюников.
13: В Apple сейчас есть некоторый кадровый кризис, но я надеюсь, что Джон соберет новую, хорошую, сильную команду. Мы, конечно, ждем технологического прогресса, потому что нельзя называть новые смартфоны Apple хорошими по качеству, отчасти из-за удешевления материалов, из которых сделан корпус. А вот к следующему году, и уже когда Джон Тёрнус станет полноправным директором компании, мы ждем новые сегменты устройств. Ну и обновления, конечно, линейки старых. Это iPhone Air, тонкий смартфон с 2 камерами, очки дополненной реальности с камерой. И, конечно, ждем переработанную линейку часов Apple Watch, которые не меняли свой дизайн с момента, как они появились. Тут важно еще ответить на вопрос, а ждем ли мы каких-то изменений в своей стране. Я жду, потому что я уже и писал письмо Джону Тёрнусу о возможности решения проблем с коммуникацией. Как говорится, новая метла по-новому метет. Хочется надеяться на переосмысление контактов с российскими разработчиками.
12: Ежегодная осенняя презентация Apple пройдет уже 9 сентября. Ожидается, что компания представит на ней первый складной iPhone, лицом которого станет именно Тёрнус, всего спустя 8 дней в должности гендиректора. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес FM.
2: Новак Джокович впервые в карьере вылетел в первом круге US Open. 39-летний серб уступил 49-й ракетке мира Марианна Навоне. В 5 сетах матча продолжался 4,5 часа. По ходу встречи Джокович испытывал судороги, боли в спине и плече, проблемы с пищеварительным трактом, пользовался ингалятором. При этом после 3 сетов Джокович вел 2-1, в начале 4-го сделал брейк, а затем физически сдал. Что стало главным в этом поражении, игра Навоне или состояние самого Джоковича, объясняет комментатор Евроспорт Максим Янчевский.
14: Я думаю, что все-таки состояние Новака, 39 лет, дают о себе знать, и организм просто сдался после 3-го сета, даже в начале 4-го. Вы все видели, что 11 из последних 12 геймов и рвало Новака по ходу встречи, и физио он вызывал. Его организм под конец сезона задает сбой, несмотря на то, что много он вроде бы не играл в этом году, но тем не менее, такие матчи он на каждом турнире Большого Шлема в этом году играл по 4 плюс часов отдельно взятый матч. Просто организм не справился.
15: Можете ли вы предположить, что Джокович входит в финальную стадию своей карьеры?
14: Слезы Новака во время этого матча, может быть, немножко об этом нам и говорят. Где, когда он завершит карьеру, это исключительно его прерогатива. И мое мнение, что в следующем году, в год своего 40-летия, он еще точно поиграет.
15: И что для него значит такой проигрыш и выпадение из топ-10?
14: Здесь рейтинг не главный. Здесь главное осознание своей игры, осознание невозможности на сегодняшний день конкурировать с ними. Может быть, на любимой Австралии возможность отдохнуть перед ней и провести предсезонную подготовку. Может быть, там он будет посвежее, там он попробует еще один шанс реализовать.
2: Максим Генчевский, комментатор Евроспорт. Для Навона это крупнейшая победа в карьере. Он стал первым теннисистом, который выбил Джоковича в стартовом раунде US Open. Джокович при этом проиграл в первом круге турнира Большого шлема впервые за 20 лет. Предыдущий раз это случалось на Australian Open в 2006 году. Поражение ударит и по рейтингу. Сейчас Джокович занимает 5-е место, но после US Open впервые с 2018 года выпадет из первой десятки. Индекс Мосбиржи в понедельник подскочил на 3% на основных торгах. Рубль к вечеру развернулся и в итоге прибавил почти 1% к основным валютам. Нефть дорожала. Итоги дня на финансовых рынках подведет биржевой обозреватель бизнес-фэм Алексей Завьялов.
16: Российский рынок акций заметно вырос в понедельник. Индекс Московской биржи за основную торговую сессию подскочил на 3% и закрылся на уровне 2178 пунктов. Весь рост в основном пришелся уже на вечер, когда появились сообщения в прессе с разной интерпретацией. Ну, больше это было похоже, конечно, на заголовки, что сказал президент Российской Федерации на встрече с премьер-министром Индии Моди. Владимир Путин заявил, что Россия предпринимает усилия для завершения украинского конфликта. И вот на это была довольно бурная реакция на российском рынке акций. Помимо этого, в понедельник было и сообщение, что министр финансов США Скотт Бессон провел встречу с российской делегацией, но здесь каких-то подробностей агентство Bloomberg, которое об этом сообщило, не предоставило рынку. Но в США проходит сейчас министерская встреча стран двадцатки. И вот там, видимо, с российской делегацией встречался Скотт Бессон. Помимо этого, конечно, росли цены на нефть. Вечером немножко рост затормозился, но, тем не менее, стоимость смеси Brent осталась выше $90 за баррель. В моменте смесь Brent в Лондоне превышала $91 за баррель. И все это на фоне очередного витка эскалации в Персидском заливе. В ночь на понедельник силы США нанесли удары по двум ракетно-пусковым установкам на иранском острове Ларак, и в ответ Иран атаковал базы США в Иордании с применением баллистических ракет. Ну, а уже в понедельник президент США Дональд Трамп сообщил о том, что США нанесут мощные удары по Ирану в ответ на иранскую атаку против вооруженных сил США в Иордании. Так что рынок ждет дальнейшей эскалации. Ну и рубль. Рубль развернулся. Пока это похоже на технический отскок, с учетом того, что рубль падал практически безоткатно уже долго и всю прошлую неделю падал. И 14 копеек потерял китайский юань на закрытии 12 рублей 75 копеек. Ну, здесь, конечно, еще и рост цен на нефть помог российскому рублю. Что касается доллара США, то если опираться на однодневный фьючерсный контракт на пару доллар-рубль, доллар снизился к вечеру понедельника на 0,2% и торговался в районе 85 рублей 75 копеек.
2: Это был Алексей Завьялов, биржевой обозреватель бизнес-ФМ. Отмечу, официальный курс юаня на вторник 12,86 доллара, 86,38 и евро 100 рублей 57 копеек.
17: Дело вкуса с Катей Калиной.
18: Не знаю, как насчет праздника для детей, но 1 сентября для родителей, особенно не первоклассников, праздник точно. Конец летнему безделью и официальная, легитимная причина ограничить доступ к Роблоксу. Анимационная программа на борту яхты «Эрвин Река» сразу после получения школьных учебников. Бумажная дискотека, сладости и катание по Москва-реке. Пожалуй, это даже покруче выпускного будет. Покупать билеты на корабль-ресторан лучше заранее. Игровой рейс для школьников отходит от набережной Тараса Шевченко 1 сентября в 15:30. Для тех, кто останется на берегу, в «Эрвин Река» море-океан. Фирменная авторская эскимо шеф-кондитера Татьяны Марковой с молочным шоколадным ганашем, соленой карамелью и безе. А всем школьникам, пришедшим пообедать в «Эрвин Павильон», комплимент в виде шоколадной картошки необычной, а в форме лебедя, символа патриарших прудов. В Саврасе к началу учебного года на кондитерскую витрину выставили армию миньонов, видимо, в знак поддержки всех протестующих по этому поводу. Это классическая хрустящая бретонская тарталетка с кокосовым ганашем и манго-банановым конфи. Выкура. 1 сентября подарок в японском стиле. Десерт дайфуку. Это рисовое тесто моти со сладкой пастой внутри. Пасту обычно варят из бобов, фасоли адзуки с сахаром и медом. Штука вкусная, можно подсесть. К слову сказать, виртуозные моти готовят в новом китайском Шаолине на Поклонной горе. В мае. Mushroom, Snakey Monkey, всем столикам с детьми пицца Маргарита от шефа бесплатно. А в новиковских сыроварнях блюдо по 5 рублей за первую полученную пятерку в первую учебную неделю. Только дневник экономного отличника не забудьте захватить в ресторан. С вами была Катя Калина.
17: Дело вкуса. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
0: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин подписал указ об увеличении численности центрального аппарата Федеральной службы охраны на 27 человек. Теперь их 812, раньше было 785. Штат центрального аппарата ФСО последовательно увеличился последние 3 года. ФСО обеспечивает безопасность высших должностных лиц государства, включая президента, премьер-министра, руководителей палат парламента, председателей высших судов и генерального прокурора. ЕС собирается внести в новый пакет антироссийских санкций 800 физических и 800 юридических лиц. Об этом пишет Политико со ссылкой на источники в дипломатических кругах. По словам собеседников издания, главы европейских МИД обсудят новые санкции на неформальной встрече 1 и 2 сентября в Ирландии. Илон Маск не разрешил Киеву использовать спутниковую связь Starlink для ударов по территории России без согласия Белого дома, пишет Financial Times. Ранее появлялись сообщения о возможном изменении позиции миллиардера. Тем не менее, Маск считает, что разрешение скорее приведет к эскалации конфликта, чем приблизит его завершение. Иран восстановил все подвергшиеся ранее ударам США ракетные производства. Они размещены в безопасных местах, заявили в корпусе стражи Исламской революции. Ведомстве подчеркнули, что Иран продолжит выпускать ракеты, даже если, цитата, «эта война будет идти годы». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
17: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Цены на бензин на независимых АЗС попадут под усиленный контроль ФАС и Минэнерго. Такое поручение дал вице-премьер Новак. При этом собственники независимых заправок уже жалуют, что они вынуждены покупать топливо по завышенной цене, а претензии ФАС адресуют только им. Россия готова сделать взаимный безвизовый режим с Китаем постоянным, заявил президент Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Бишкеке. Там же Владимир Путин встретился с индийским премьером Нарендрой Моди, который призвал двигаться к разрешению всех проблем мирными средствами. «Мы по этому пути и двигаемся», — ответил Путин. В России вводят платные экзамены на получение статуса квалифицированного инвестора. Цена зависит от уровня сертификата от 8 до 75 тысяч рублей. Зачем это, как будет работать и кто на этом заработает? Подробности на Business FM. Цены на бензин на независимых АЗС попадут под усиленный контроль. Соответствующее поручение ФАС и Минэнерго дал вице-премьер Александр Новак. Антимонопольная служба ранее вынесла уже десятки предупреждений, но собственники многих независимых заправок жалуются на то, что они сами вынуждены покупать топливо по завышенной цене. Иван Медведев подробнее.
19: Недавний опрос Business FM показал, что в некоторых регионах при цене на бензин плюс-минус 70 рублей за литр на сетевых заправках, на независимых АЗС тот же бензин может стоить и 140 рублей. Как это получается? Вертикально интегрированные нефтяные компании, ВИНКи, такие как Роснефть, Лукойл, Газпромнефть и так далее, в основном удерживают цены в привычном диапазоне. Просто у ВИНКов бензин свой. Независимые АЗС покупают топливо на бирже, а точнее пытаются там покупать, рассказал владелец сети АЗС в Ленинградской области Вадим.
20: У нас продажа бензинов идет там 80-85 рублей.
21: Получается ли окупать вот все затраты там и так далее?
20: Ну, впритык, там наценки-то практически нет, но задача просто как бы снабжать людей. Тут вопрос уже не прибыли стоит.
21: По каким схемам вы покупаете топливо?
20: На бирже стараемся. Но на бирже сейчас очень сложно купить, потому что там роботы в основном работают. Соответственно, поступает предложение от трейдеров разных, которые со своей наценкой пытаются нам реализовать товар. Ну вот как-то находим общий язык, покупаем.
19: Тут стоит учесть, что у компании Вадима были сформированы запасы, и сейчас по этим ценам он продает топливо, которое ему только начали отгружать по контрактам, заключенным в апреле. Так или иначе, кому-то в итоге удается договориться так, что на выходе бензин на АЗС стоит чуть больше 80 рублей, а кто-то говорит, что и по 120 рублей в пересчете на литр с перекупщиками договориться не получается. Тут многое зависит от региона. Там, где сетевые заправки представлены широко, люди за сравнительно дешевым бензином стоят в длинных очередях, но могут зачастую свободно заправиться и дорогим на частный АЗС. И тут ценой особо не поманипулируешь. Однако, как докладывали в июле президенту главы ряда регионов, в Иркутской области исторически сложившаяся пропорция 30% винки и 70% независимые АЗС. А в Забайкалье, например, из 244 заправок только 6 принадлежат вертикально интегрированной Роснефти. Все остальные АЗС независимые. В таком случае, в теории, владельцы заправок могут и договориться о высоких ценах. И ФАС будет разбираться в каждом конкретном случае отдельно, говорит адвокат Московской коллегии адвокатов Аронов и партнеры Оксана Крамская.
3: Говорить о невозможности купить топливо и действительно не иметь возможности ее купить, это все-таки две большие разницы. То есть в случае, если у ФАС возникают к независимым АЗС подобного рода вопросы, скорее всего, они возникают в рамках злоупотребления мирующим положением и установления монопольно высокой цены на топливо, то здесь, соответственно, нужно будет просто доказать, что действительно цена складывается таким образом не из-за своевольного желания повысить свою маржу, а действительно потому, что дешевле сырье купить нельзя, приходится платить за него много, и поскольку любая коммерческая организация в первую очередь нацелена на получение прибыли, ей приходится вот по такой цене продавать. Соответственно, повторюсь, да, если у регулятора возникает вопрос, нужно будет просто обосновать свое ценообразование. Если оно действительно вызвано объективными причинами, то, скорее всего, к таким АЗС у ФАС вопросов возникать не будет.
19: По состоянию на середину августа ФАС выдала 68 предупреждений и возбудила 41 антимонопольное дело. Однако эти меры касались не только независимых операторов АЗС, но и нефтяных компаний и трейдеров. Ни одно из дел до финальной точки пока не дошло. Иван Медведев, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
2: Правительство в понедельник приняло постановление, разрешающее временную продажу на АЗС бензинов и дистоплива евро 2, 3, 4 и 5. Россия готова сделать взаимный безвизовый режим с Китаем постоянным. Об этом заявил президент Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Она прошла на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Москва и Пекин договорились о безвизовом режиме сроком до 30 дней осенью прошлого года. В мае 26-го стороны решили взаимно продлить его до конца следующего года. Если Пекин сочтет это нужным, то Москва готова сделать безвизовый режим постоянным, заявил Владимир Путин.
4: Деловым и гуманитарным контактам, несомненно, способствует практика безвизового режима на 30 дней. Об этой инициативе вы объявили год назад, как раз 2 сентября, на нашей встрече в Пекине. Мы ее поддержали, и сейчас такой порядок действует до конца 2027 года. Ну и результат не замедлил сказаться. Турпоток увеличился за первое полугодие сразу на 43%. Готовы к совместной работе по переводу безвизового режима, если китайская сторона сочтет это возможно. Важным и полезным переводом этого режима на постоянную основу. Что касается актуальных внешнеполитических вопросов, то наши принципиальные подходы близкие полностью совпадают. Помимо ШОС мы активно работаем в ООН, БРИКС, группе 20, асианоцентричных форматах и, конечно, продолжим оказывать содействие китайскому председательству по форме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
2: Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил «Известиям», что Россия и Китай обсуждают возможность специального режима, который позволит туристам ездить между странами на собственных автомобилях. Сейчас попасть в Россию на личном авто китайцы могут только через Монголию. Но в целом они на своих машинах в Россию и не ездят, говорит руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов.
22: РСТ не располагает информацией о закрытии автомобильных границ для туристов из Китая, но нам известно, что в основном китайские туристы прибывают в Россию путем самолетов, либо через автобусные туры, которые приобретаются у китайских или российских туроператоров. Самое популярное направление китайских туристов – это Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, включая Териберку, круглогодично. Также популярен Иркутск с озером Байкал, Дальний Восток, Владивосток и другие приграничные с Китаем регионы. Дальнейшее развитие туристических маршрутов для китайского туриста прежде всего зависит от насыщенности авиационных внутренних маршрутов в Российской Федерации. Чем больше внутренних маршрутов будет удобных для китайского туриста, тем насыщеннее будут туристические программы и путешествия. Китайские туристы ровно год назад смогли получить возможность путешествовать по России без визы. И, конечно же, это привело к росту туристического въездного турпотока из Китая. Мы наблюдаем рост и развитие инфраструктуры, а Москва и другие крупные города уже давно готовы. Есть переведенные гиды аудио, есть меню в ресторанах, есть музейные аудиогиды. И, конечно же, китайскому туристу интересно приехать в крупные города, исторические центры и иногда даже совершить шопинг в столице или в Санкт-Петербурге.
2: Артур Абдюханов, Российский союз туриндустрии. На полях саммита ШОС Владимир Путин также встретился с индийским премьером Нарендрой Моди. Российский президент отметил, что отношения двух стран продолжают укрепляться, а индийский лидер коснулся темы Украины, заявил, что необходимо мирными средствами разрешать все проблемы и призвал двигаться именно в этом направлении. Российский президент ответил, цитата, «Мы по этому пути и двигаемся». Экзамен на статус квала. Заработал новый способ получить статус квалифицированного инвестора на основании знания о финансовом рынке. Как это будет работать? Сложно ли сдать такой экзамен и сколько это стоит? Об этом Наталья Шашина.
5: Статус квалифицированного инвестора открывает доступ к широкому спектру инструментов. От pre-IPO и любых структурных нот до криптовалюты и иностранных акций. До сих пор для этого нужно было пройти планку требований по активам не менее 24 миллионов рублей, либо доходу, объему сделок, профильному опыту работы и образованию. Но теперь будут оцениваться знания. Например, для успешной сдачи онлайн-экзамена от Мосбиржи потребуется правильно ответить на 35 вопросов из 50. Насколько они сложны и удастся ли в онлайн-формате избежать списываний? Бизнес ФМ рассказал директор по развитию инвестиций, конкурсов и образовательных программ Московской биржи Роман Степанов.
6: Мы ранее заявляли, что экзамен будет достаточно сложным, чтобы человек без знаний не смог сдать его нахрапом. Тем не менее, мы не преследовали цель сделать экзамен несдаваемым. По нашему мнению, средний рейт сдачи будет в районе 40-50% с первой попытки. А со второй-третьей мы ожидаем, что этот уровень будет около 80-90%, и, по нашему мнению, достаточно высокий уровень для экзаменов такого рода. По поводу списываний можно сказать, что, во-первых, вопросы будут постоянно меняться, во-вторых, функционал разработан таким образом, что не позволяет скопировать человеку вопросы. Ну и самое важное, при прохождении экзамена предусмотрен формат сдачи с прокторингом. То есть, когда сначала система, а потом повторно человек контролирует, насколько участник честно сдает экзамен. Куда смотрит, читает ли, есть ли какие-то звуки у него, не открыто что-то в компьютере, допустим, чем он пользуется.
5: Сертификат от Мосбиржи обойдется в 8 тысяч рублей. Сдача экзамена «Квалифин» от Национальной финансовой ассоциации в 15. Есть варианты сложнее, больше рассчитанные на профессионалов. Сдать экзамен на сертификат финансового аналитика от той же НФА от 75 тысяч. Или получить аттестат инвестсоветника от Национальной ассоциации участников фондового рынка вместе с обучением обойдется в ту же сумму. Сертификат не делает инвестора квалифицированным автоматически. Статус все равно дает брокер, но он будет обязан принять документ. До сих пор на рынке был зоопарк разных стандартов, говорит директор по работе с состоятельными клиентами БКС «Мир инвестиций» Роман Носов.
7: В истории с квалификацией сейчас есть такой классический термин «зоопарк». В каждой крупной организации, инвестиционном доме, финансовой компании или банке есть свои элементы стандартов, связанных с квалификацией инвесторов. Что еще более важно, происходящие события, да, когда клиенты, допустим, переходят из одной инвестиционной компании в другую, зачастую сопряжены с огромным количеством сложностей, когда квалификацию в одном финансовом учреждении либо в полной мере, либо частично они готовы принять в новом. И, во-первых, уходит большое количество времени на подтверждение или опровержение статуса квалифицированного инвестора. То, во-вторых, этот переход, он может быть такой ступенью, или достаточно проблематичной.
5: Эксперты считают, что система станет более справедливой. Статус квала станет доступен тем, кто действительно вникает в суть работы рынка. Хотя наверняка появится рынок помощи со сдачей и готовыми базами вопросов. Правда, статус квала иногда может даже помешать. Например, такому инвестору сложнее оспаривать сделки в суде, ссылаясь на непонимание рисков. Комментирует независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
23: В данном случае ЦБ продолжает логику, обжегшись на молоке
1: надеем на воду. То есть действительно у нас изначально были определенные проблемы с доступом людей, которые не могли отличить акцию толком от облигации, на рынок, где были доступны сложные для понимания финансовые инструменты. И потом Центральный банк, наверное, с усиленным рвением начал докручивать эту систему критериев квалификации. Мне кажется, что Центральный банк пока просто ищет баланс между защитой инвесторов и развитием финансового рынка.
5: На днях Центробанк сообщал, число так называемых квалов в России впервые превысило 1 000 000 человек. И хотя в общем числе розничных инвесторов это всего лишь 2,5%, именно они – движущая сила. На них приходится 3/4 в общем объеме активов физлиц на рынке. Наталья Шашина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
17: Если митингуют антипрививочники, если в соцсетях стали популярны ретро-селфи, если запустили адронный коллайдер, а в детской программе заговорили о счастье для каждого, это все неспроста. Это часть чего-то коварного плана, цель которого, очевидно, мировое господство. Теории заговора. Специальный проект уже в эфире Бизнес ФМ. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Архангельск, 340 тысяч жителей. С середины 16 века жители деревень и монастырей на берегах Белого моря торговали с англичанами и голландцами. В 1584 году вокруг Михаила Архангельского монастыря был построен город-крепость для торговли и защиты северных рубежей. Как появлялись города на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
0: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Поставки российских удобрений в США по итогам первого полугодия выросли почти на четверть. Об этом рассказал в преддверии Восточного экономического форума, который пройдет с 1 по 4 сентября в Владивостоке, глава российского экспортного центра Вероника Никишина. По ее словам, еще больше, чем в США, российских удобрений потребляет Западная Европа. Никишина отметила в интервью РИА Новости, что из-за глобальной значимости российских удобрений для продовольственной безопасности введение любых санкций против них могло бы иметь разрушительные последствия, и это понимают все. Власти определили источники льготного финансирования поставки первой партии Ил-114-300 для Дальнего Востока. В ближайшее время ожидается подписание контрактов. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева. Отмечается, что свой парк региональными самолетами планирует пополнить авиакомпания «Аврора». Первые самолеты начнут поступать в 2028 году. «АвтоВАЗ» запустил продажи обновленной «Нивы». Цены на базовую версию начинаются от 1 200 000 рублей. В автомобилях «Лада Нива Легенд» более мощный двигатель на 90 лошадиных сил, а также впервые некоторые детали кузова выполнены из оцинкованного проката. Фиолетовую ветку московского метро продлят на 2 станции. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Новые станции будут расположены в районе Куркина. Проект начнут создавать в следующем году, а строительство займет 3-4 года. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ. У микрофона Алексей Пантелеев. В России все-таки появится связь 5G, но не для всех абонентов. Далеко не все смартфоны поддерживают именно российские частоты 5G. iPhone, например, пока что нет. Минцифра в своем канале в Максе сообщила, что операторы большой четверки, это Мегафон, Билайн, Т2 и МТС, смогут разворачивать сети 5G на тех радиочастотах, которые им были уже выделены под стандарт LTE. Сначала эта связь появится в городах-миллионниках. Золотой диапазон частот остался за силовыми ведомствами и системами спутниковой связи. Валерий Убадоев продолжит.
8: Золотой диапазон – это частоты в диапазоне 3,4-3,8 ГГц. Он самый распространенный в мире для внедрения связи 5G, так как обеспечивает баланс между высокой дальностью сигнала и высокой скоростью передачи данных. Но в России эти частоты оставили за различными службами. Ими пользуются в том числе военные. Поэтому российскому 5G отдали диапазон 4,63-4,99 ГГц. Как заявили в Минцифры, операторы смогут разворачивать свои сети пятого поколения в уже имеющихся у них диапазонах радиочастот, которые ранее были выделены по под стандарт LTE. И, что примечательно, использовать для этого зарубежные базовые станции, которые были установлены до 1 сентября этого года. Но, скорее всего, операторам придется строить больше станций, чтобы увеличить покрытие, так как выделенные частоты имеют меньшую дальность сигнала, продолжает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
9: При этом надо четко понимать, что и базовых станций сегодня российских в этом диапазоне нет, поэтому мы относим это на будущие года, когда они появятся, будут работать, то есть это не сегодня. Скорость передачи это non-standalone, NSA, это не отдельный 5G, а 5G поверх четвертого поколения. Он отличается тем, что задержки сигнала примерно такие же. Скорость увеличивается, но не очень сильно. Да, безусловно, мы будем отличаться от стендалон сетей, как в США, как в Европе, как в Азии, и отличаться в невыгодную сторону по скорости.
8: Однако ключевая проблема в том, что далеко не все устройства поддерживают те частоты, которые были выделены в России под 5G. Эксперты говорят, что это примерно от 5 до 20% всех устройств. Конкретно с айфонами ситуация чуть сложнее. Сами смартфоны эти частоты поддерживают чисто технически, но возможность к ним подключаться закрыта на аппаратном уровне, то есть это не дает сделать сам производитель, американская Apple. Ожидать, что компания разрешит айфонам подключаться к российским 5G частотам, в нынешних условиях не приходится. Похожая ситуация и с корейской Samsung. Российский диапазон поддерживают, например, китайские бренды, но тоже не все. То есть, условно, при покупке нового смартфона россиянину нужно будет обращать внимание на то, поддерживает ли понравившееся устройство выделенный диапазон частот. Но в целом в России 5G нужен в первую очередь бизнесу, а не обычному абоненту, говорит главный редактор телеграм-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин.
10: Сейчас, на самом деле, главный вопрос даже не сколько пользовательский, это больше про бизнес-кейсы, это история про ВИ, это история про интернет вещей, это история про автоматизацию производств, про беспилотный транспорт и так далее. Как это рядовой пользователь, возможно, ощутит на себе эффект, и скорости на смартфоне вырастет. Но я хочу напомнить, что пятое поколение связи не сколько вопрос в скорости, сколько в количестве обслуживаемых устройств и в задержке, которые есть на оборудовании. Поэтому первые кейсы, которые будут, и от которых ожидается эффект, это как раз сценарий по B2B.
8: Сначала связь 5G заработает в российских городах с населением более 1 миллиона человек. Далее покрытие будет расширяться поэтапно в течение 3 лет, сообщили в Минцифры. Начало перехода на отечественные базовые станции запланировано на следующий год. Он должен завершиться к концу 31 года. Валерий Убадоев, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
2: Ранее газета «Ведомости» сообщила, что владельцы айфонов в России не смогут пользоваться цифровым рублем, так как у банков пока не получается загрузить в App Store свои обновленные приложения. Apple из-за санкций США их не пропускает. Если владельцу айфона нужен цифровой рубль, то, скорее всего, им придется покупать устройство на операционной системе Android, говорит технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
11: Скорее всего, будут те, кто хочет именно цифровой рубль, будут покупать себе вторым телефоном чисто для банков, это на андроиде.
23: Мы знаем, что приложения российских банков подсанкционных регулярно обходят эти ограничения, под разными именами в App Store выходят. В случае с цифровым рублем такие же обманки возможно?
11: Ну, с цифровым рублем, как вот коллеги уже сказали, они находят связь, потому что есть обращение, видимо, к финконтролю, который будет отслеживать именно транзакции, ограничения и так далее для цифрового рубля. А здесь в явном виде, скорее всего, ключи, какая-то область, которая должна шифроваться для хранения к защищенному виде там ключа. Поэтому, я думаю, именно с этим связано, с тем, что не проходит, поскольку технологическая особенность, явно ее никак не спрятать, легко находится и не придерживаться своей политики для того, чтобы не допускать просто публикацию данных приложений. Вот именно так. То есть какой банк, кто это не видно, а что это внутри России, расчет и так далее. И есть регулятор, есть держатель этих реестров ключей, то это видно. И от этого никуда не деться.
2: Александр Кукульчук, Calibrity Group. В апреле российский оператор Мегафон сообщал, что, по их данным, примерно каждый четвертый россиянин пользуется айфоном. Птицеводы устроили саркастический флешмоб к 1 сентября. День знаний тут ни при чем, но именно с этой даты все, кто держит в хозяйстве больше 10 птиц, обязаны поставить их на учет, иначе штраф. Иван Медведев подробнее.
19: В преддверии 1 сентября соцсети наводнили ролики, в которых фермеры несут своих кур и индеек в МФЦ, выдают им удостоверения и паспорта, ну или просто общаются с птицами, готовя их к походу за документами. Кто-то более официально.
24: Граждане!
12: куры. Приказ Россельхознадзора. До 1 сентября 2026 года в ЛПХ нужно произвести учет и маркировку птицы. Стройся, по одному подходи, будем маркироваться.
19: А кто-то, как минимум, пытаясь объяснить суть происходящего.
13: Ну что, завтра утром берем свои документы, обрядные, нарядные, и идем в МФЦ. Буду вас всех на учет ставить. Я не виноват. Новый закон вышел, только что по новостям сказал, всех курей поставить на учет. Поэтому все документы, Макс, скачайте, без программы Макс там вас не примет. Поняли? Всех на учет. Каждый будет на учете. У нас, у людей уже все нормально, все хорошо. Сейчас за вас взялись, чтобы вы были на учете. Поняли?
19: И еще десятки таких роликов. Но на самом деле крупные фермерские хозяйства ведут учет животных давно. Нововведение касается личных подсобных хозяйств. То есть государство хочет знать и про кур, которых растят не на продажу, а для личных нужд. И не только про кур. На учет нужно поставить уток, гусей, индеек, перепелов, страусов и так далее. Каждую птицу отдельно маркировать не нужно. Для личного подсобного хозяйства предусмотрена групповая маркировка. Просто на курятник вешают табличку с номером группы, а саму группу регистрируют в государственной электронной базе сельскохозяйственных животных и птиц «Хариот».

0: делается.
1: Если поголовье резко увеличилось или уменьшилось, ветслужбу нужно об этом проинформировать. За непостановку птиц на учет предусмотрены штрафы. Для граждан от 500 до 1000 рублей, для ИП от 3 до 5 тысяч, для юрлиц от 10 до 20 тысяч рублей. При повторном нарушении штрафы выше, а если нарушение правил приведет к возникновению или распространению опасной болезни птиц, ответственность существенно возрастает. Для граждан 15-30 тысяч, для юридических лиц 400-600 тысяч рублей. Но у начинающих птицеводов, судя по роликам в соцсетях, все еще остались вопросы.
2: Слушай, а если курица умерла, это надо вызывать полицию, чтобы расследовали, вдруг это убийство. А петуха надо ставить на военный учет? А регистрировать брак петуха нужно с одной курицей или с несколькими? Как это работает? Непонятно. Интересно, а куриц надо ставить на учет женскую консультацию, а? А яйца, свидетельство о рождении надо регистрировать? Не доработали как будто что-то.
1: Ждем появления специалистов по куручету. Но, что ни говори, в тайминг Россельхознадзор попал точно. Осень – время считать цыплят. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
3: Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Из имевших когда-либо хождение региональных денег Российской империи, самыми западными были монеты, которые чеканились в середине 18 века специально для Восточной Пруссии. В ходе Семилетней войны эта территория была завоевана русскими войсками, и все население ее обязалось быть верным всесветлейшей императрице всех россиян Елизавете Петровне. Для нужд новой провинции и для вытеснения прежних денег в Москве и Кёнигсберге стали оперативно чеканить монеты, которые представляли собой забавный симбиоз русских и прусских денег. Такой дизайн призван был вызвать больше доверия к новой валюте у местного населения. На обороте монет достоинством в 3, 6 и 18 грошей был отчеканен прусский одноглавый орел, дата выпуска указания номинала и надпись по латыни «Монета Королевства Пруссии», а на лицевой стороне портрет Елизаветы. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Водители смогут предъявлять электронные права и СТС через мессенджер Макс. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры. Электронные документы действительны наравне с бумажными, но их использование остается добровольным. Полностью переходить на электронный формат не потребуется. Сбор за въезд в Казахстан вводится для граждан России с 30 ноября. Россиянам нужно будет платить 725 рублей при оформлении за 72 часа. Оплата на границе обойдется вдвое дороже, около 1400 рублей. Разрешение будет действовать 180 дней и позволит находиться в Казахстане до 90 дней в течение этого периода. Кинокартина Алексея Учителя «Шум времени», посвященная выдающемуся композитору 20 века Дмитрию Шостаковичу, будет показана вне конкурса на открытии фестиваля актуальных

0: российского кино «Маяк». 3 октября фестиваль пройдет в Геленджике с 3 по 8 октября. Илон Маск хочет вывести рой спутников с искусственным интеллектом между Землей и Солнцем, чтобы спасти планету еще на миллиард лет. Спутники будут регулировать солнечный свет и не давать Земле перегреваться или охлаждаться. Производить спутники Маск хочет прямо на Луне и запускать их катапультой. В Дании найден крупнейший в истории страны серебряный клад эпохи викингов. Как сообщает Bloomberg, его нашел мужчина во время работы в своем собственном саду. Находка относится к X веку. Вес серебряных слитков, браслетов и монет в составе клада составляет около 18,5 килограммов. Всего ученые насчитали около 700 предметов. Клад перейдет в собственность государства, а нашедший получит компенсацию за стоимость серебра и дополнительное вознаграждение за историческую ценность находки. Это несколько десятков тысяч долларов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Новый виток ссоры Трампа и Канады. Президент США призвал канадские компании перенести бизнес в Штаты, чтобы избежать новых пошлин. Перед этим он повелел переименовать озеро Онтарио в озеро Америка. Комментарии Георгия Бофта. Центробанк может снизить ключевую ставку до 8%, но лишь в 2029 году, заявил зампред ЦБ Заботкин. Регулятор по-прежнему надеется, что в 2027 инфляция снизится до 4%. Всего там озвучили 3 сценария ДКБ, при этом проинфляционный наиболее вероятен. Что это значит? И Таиланд вдвое сократил безвиз для граждан России и еще десятков стран. С 15 сентября в королевстве можно будет находиться без визы до 30 дней вместо 60. Кроме того, можно будет совершить не более 2 30-дневных посещений страны в год. Чем это связано и как отразится на турпотоке в Таиланд, подробности на Business FM. Торговую войну с Канадой Трамп дополнил географической. Президент США призвал канадские компании, работающие с американским рынком, перенести свой бизнес в Штаты, чтобы избежать новых пошлин. Об этом он написал в соцсети True Social. На фоне ссоры с Оттавой Трамп повелел также переименовать озеро Онтарио, разделяющее две страны, в озеро Америка. Чего он добивается? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
3: Разногласия между Оттавой и Вашингтоном возникли на последнем этапе торговых переговоров. Вашингтон отказался распространить льготный режим на тяжелые грузовики, которые компании Ford и General Motors собирают в Канаде, что может сделать эту сборку нерентабельной. Также США потребовали ограничить право Канады заключать торговые соглашения с третьими странами. Наконец, американцам не понравилось требование Оттавы включить французскую маркировку товаров, а также обязательство компаний Netflix и Amazon отчислять часть своей канадской выручки на поддержание местного контента. Еще Вашингтон хотел, чтобы Оттава наконец закрыла сделку по закупке 88 истребителей F-35 и приобрела американские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. Если все сложить вместе, то похоже на условия вассалитета, а не равноправного торгового соглашения. Видимо, Трампа еще и возмутило то, что всего 2 страны в мире ответили на американские тарифные меры собственными пошлинами. Это КНР и Канада. Вот Оттаву и решили наказать. Впрочем, предел давления на Канаду уже достигнут. К тому же пошлины на автомобили, сталь из 27 года автозапчасти бьет по американским заводам и ценам не слабее, чем по канадским. В этой ситуации Трамп решил уязвить соседей чисто символически, поручив Совету по географическим названиям в месячный срок заменить озеро Онтарио на озеро Америка во всех федеральных базах данных. Обоснование придумано весьма экзотическое. Раз самые глубокие участки находятся в американских водах, значит, большая часть объема озера принадлежит США. На что канадский премьер Марк Карни напомнил, что название Онтарио вообще-то происходит из языка племени гуронов и означает «озеро красивое, озеро большое». И название это старше и Канады, и Американской декларации независимости. На самом деле жест Трампа выглядит достаточно мелочно, как попытка символического унижения партнера после того, как не удалось добиться выгодного материального результата. От торговой войны теряют обе страны. Обрабатывающая промышленность Канады потеряла около 4% отраслевого ВВП. Особенно алюминиевая промышленность. Там падение более 17%. Совокупный эффект пошлин оценивается примерно в 1.5% всего ВВП к концу текущего года. Но обвала не случилось. Безработица держится ниже 7%. Экспорт на неамериканские рынки прибавил около 36% к уровню 2024 года. А доля США в канадском экспорте снизилась с 75 до 70%. Для США ущерб меньше, но он есть. Канада остается главным внешним поставщиком поташа, урана, меди и электроэнергии. А контроль над Сенатом на промежуточных выборах в ноябре будет решаться именно в приграничных с Канадой штатах. Торговая война ударит по тамошним республиканцам. При рейтинге Трампа около 36% и лидерстве демократов по всем опросам по выборам в Конгресс эскалацию торговой войны с соседом трудно назвать продуманной тактикой. Скорее, она стала отражением непредсказуемости лично Трампа. При этом 3/4 канадцев поддерживают выход из переговоров США. Рейтинг самого Карни прибавил аж 20%. Если 3 года назад 3/4 канадцев видели в США дружественного партнера, то сейчас доля видящих в США врага или угрозу выросла с 7 до 42%. Парадокс в том, что и американский избиратель в данном споре не на стороне своего правительства. Новые пошлины поддерживают лишь 1/4 американцев при 2/3 против. 43% одобряют ответные меры Канады против собственной страны при 40% возражающих. Правда, другом и союзником Канаду по-прежнему считают более 3/4 американцев. А лично Марка Карни в Америке просто не знают. Тем временем нарушено даже военное сотрудничество. Канадская программа перевооружения оценивается в сотни миллиардов долларов. И вот введенные Трампом пошлины на хоккейные клюшки конвертируются теперь в потерянные многомиллиардные заказы для американского военного концерна Lockheed Martin. Премьер Карни обобщил это так. Канада просто поняла раньше других, что Америка хочет пересмотреть все свои торговые отношения, стремясь обратить экономическую интеграцию в свое оружие, а ее подпись на соглашениях отныне ставится карандашом, и ее легко стереть.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бофт, автора телеграм-канала «Бофт знает». Банк России спрогнозировал снижение ключевой ставки в следующие 3 года при базовом сценарии. Он основан на том, что ситуация на Ближнем Востоке нормализуется к началу следующего года. Инфляция в России в таком случае по итогам этого года составит 6-7%, а в 2027 году снизится до 4%. Ключевая ставка по этому сценарию по итогам этого года может составить 14,5%, в 2027 году 10,5-12,5%. И только в 2029 году опустится до 7,5-8,5%, но это базовый сценарий. Его Банк России считает наиболее близким к реальности, но есть еще 3 проинфляционные, более вероятен, чем дезинфляционные, а рисковые сценарии – это гипотетическое резкое ухудшение внешних условий, например, мировой кризис. Тогда в будущем году ЦБ может вернуться к увеличению ключевой ставки вплоть до 21%. Но вероятность реализации этого Центробанк считает низкой. Базовый сценарий комментирует начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст», кандидат экономических наук Олег Кабелев.
4: Я бы сказал, что прогнозы ЦБ выглядят осторожными. Ключ, скорее всего, останется высоким. В среднем вот диапазон 14-14,5 он на этот год оставлен и будет плавно снижаться, дабы обеспечить возвращение инфляции к цели. Что важно и что ключевое, что влияет на инфляцию? 2 момента. Первый – топливный кризис, как основной проинфляционный шок. Одна из главных причин пересмотра прогноза вверх – вклад топливного кризиса в годовую инфляцию 1,5 процентных пункта. Причем как прямое влияние в виде дорожания топлива, так и косвенное – через рост затрат на транспортировку и производство. И второй фактор. Это бюджетная политика. Это прям четко ЦБ выделяет как бюджетный импульс. Высокие госрасходы будут стимулировать совокупный спрос со стороны государства и создавать дополнительное проинфляционное давление. Остальные причины уже менее значимы. Повышение НДС, индексация тарифов ЖКХ, рост утильсбора, дефицит на рынке труда, повышенные инфляционные ожидания. Все важно. Но ключевых причин 2. Топливный кризис и бюджетный импульс. И ЦБ подчеркнул, что базовая устойчивая инфляция оценивается в диапазоне 4-5, очищенная от разовых волатильных факторов. Удастся ли к 2027 году ее достичь, посмотрим. Тут много и от геополитики будет зависеть. Проинфляционный сценарий вероятнее дезинфляционного, потому что мы видим, что регулятор видит больше угроз для роста цен, чем для их замедления. Усиление санкционного давления, ухудшение доступа к технологиям, тот же самый бюджетный импульс, рост протекционизма по стимулированию импортозамещения, это может привести к удорожанию импорта и росту цен на внутреннем рынке. А через импорт инфляция может перейти и в цену.
2: Олег Кабелев, Рекомтраст. Следующее заседание Центробанка по ключевой ставке состоится 11 сентября. Таиланд вдвое сократил безвиз для россиян. С 15 сентября по российскому загранпаспорту в королевстве можно будет находиться без визы до 30 дней вместо 60, как было раньше. Кроме того, власти Таиланда ограничили число так называемых виза-ранов. Теперь можно будет совершить не более 2 30-дневных посещений страны в год. Однако новые правила обычных туристов не затронут. Сроки их поезды, как правило, не достигают и 30 дней, говорит основатель и гендиректор туроператора Артур Дмитрий Арутюнов.
5: Мы для себя в турбизнесе разделяем туристов настоящих и релокантов, или как мы их называем, эскейперов, которые вот переживают зиму в теплых странах, в том числе это было популярно в Таиланде, потому что страна сама по себе для жизни не очень дорогая. Но для туристов обычных, которые туда едут с целью провести отпуск, отдохнуть, это, наверное, никак не скажется, потому что, как правило, средняя продолжительность вот тура в Таиланд у нас где-то дней 10-11. Кто-то едет на 2 недели, кто-то на 3, ну, а кто-то там и на неделю, там, допустим. И это я понимаю, что тайские власти взялись за это дело еще в связи с тем, что некоторые из наших вот этих вот эскейперов или зимовщиков, да, как мы их тоже называем, они начали подрабатывать там в качестве гидов, перебивая работу у тайских профессиональных гидов, например, да, или каких-то трансферистов, да, которые оказывают какие-то трансфер-услуги соотечественникам. Сейчас есть куча таких travel-блогеров, которые вот они еще этим промышляют. Есть, я знаю, наши релоканты такие, которые занимаются еще и недвижимостью, например, в Таиланде. Да, возможно, это направлено против такого нелегального трудоустройства в Таиланде. Примерно такую историю мы, кстати, наблюдали и на Бали тоже не так давно. Ну, что касается дальнейших ужесточений, не думаю, что это вообще будет иметь смысл. В принципе, Таиланд остается дружелюбным по отношению к нашим туристам. Самолеты российских перевозчиков летают регулярно и в Бангкок, и на Пхукет, поэтому тут все спокойно. На уровне политическом отношения у нас, в общем-то, тоже вполне себе дружественные.
2: Дмитрий Арутюнов, гендиректор «Артур». Россияне, въехавшие в страну до 15 сентября, по-прежнему смогут находиться там 60 дней. Кроме России, новые ограничения касаются еще 92 стран, для которых ранее действовал 60-дневный безвизовый режим. Лионель Месси завершил карьеру сборной Аргентины. «Я отдал всего себя, мне больше нечего отдавать», написал 39-летний футболист в соцсетях. Заявление об уходе Месси написал еще в конце июля, через 2 дня после проигранного Испанией финала чемпионата мира, но опубликовал его только сейчас. После смерти отца футболист, по его словам, еще сильнее убедился в своем решении. Означает ли уход из сборной завершение всей футбольной карьеры Месси? Может ли он еще вернуться? Есть ли кому его заменить? Рассуждает корреспондент российской газеты, автор телеграм-канала «Футбольная тема» Артем Локалов.
6: Постепенно все идет к тому, что завершится, в принципе, его игровая карьера. Месси продолжает играть за Интер Майами в MLS. Это главная футбольная лига соккера, как называют футбол в Соединенных Штатах. Он продолжает там играть и один из лучших сейчас и в команде, и в этой лиге. Уровень футбола там, конечно, не такой, как в топовых европейских лигах. Там себя Лео Месси может чувствовать очень комфортно. И не один сезон, как мне кажется, сможет еще там отыграть. Преемник это не просматривается пока, и вряд ли он мог бы быть у Лео Месси, так же, как преемника не было у Диего Марадонны. Это такие футболисты, поцелованные футбольным богом. Понятно, что Лео был уже там не тот Лео, который, допустим, 10 лет назад был, но даже в нынешнем состоянии своем, в нынешнем возрасте, он показывал просто феноменальный футбол. Это действительно явление, это действительно эпоха.
7: Месси уже ведь в 2016 году объявлял, что он уйдет из сборной, а потом вернулся. Или как вы думаете, такая ситуация все еще может повториться?
6: Я думаю, что в данной ситуации, наверное, все уже решено. Потому что и возраст, и, собственно, финальный матч чемпионата мира, который состоялся только-только, где была эта реальная возможность еще один Кубок мира завоевать, не случилось. Но, к счастью для Месси, у него титул чемпиона мира уже есть, и он может карьеру свою в сборной завершать спокойно.
7: Как закончился чемпионат, там ведь был конфликт, драка. Насколько это омрачает такой звездный уход?
6: Я думаю, что про ту ситуацию уже никто не вспоминает. Сам Лео старался в стороне вот таких ситуаций оставаться. Я не помню, чтобы он был постоянно зачинщиком или непосредственным участником таких эпизодов. Он старался всегда оставаться над этим. И Месси-то и запомним, конечно, по его манере игры, по голам и умению затмевать собой вот даже такие эпизоды.
2: Артем Лакалов, автор телеграм-канала «Футбольные темы». За сборную Аргентины Месси играл 21 год с 2005-го. Он провел 207 матчей, забил 125 голов. Оба показателя рекордные для национальной команды. Пчел голов за мужскую сборную Месси второй в истории, впереди только Криштиану Роналду. С Аргентиной Месси выиграл чемпионат мира 22 года и два Кубка Америки. Всего он сыграл на 6 чемпионатах мира и трижды доходил до финала. Последней его игрой за сборную стал финал нынешнего турнира, в котором аргентинцы вступили Испании 0-1.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Культ наличности. Лица на банкнотах. Махандаса Ганди прозвали Махатмой, то есть Великой Душой, когда он возглавил борьбу за независимость Индии от британского господства. Он проповедовал принципы так называемой сатьяграхи, иными словами, отвергал любые формы насилия и был сторонником мирных, но кардинальных перемен. Не в последнюю очередь, благодаря ему, в 1947 году Индия обрела независимость, став при этом первой демократической страной в Азии. В 2007 году ООН учредила Международный день ненасилия, который отмечается 2 октября, в день рождения Махатмы Ганди, а его портрет размещен на банкнотах индийских рупий всех номиналов. Культ наличности на Бизнес FM. Компании и корпорации.
8: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
8: Чистый убыток КАМАЗа по МФСО за первое полугодие сократился на 29%. Показатель составил 21 миллиард 800 миллионов рублей. Консолидированная выручка группы организаций ПАО КАМАЗ выросла на 7% и составила 164 миллиарда 800 миллионов рублей. Выручка увеличилась в сегментах автобусов, электробусов и спецтехники, а также финансовой аренды и прочих продаж, сказали в компании. Точка.банк запускает полноценный сервис для работы с цифровым рублем. Часть клиентов банка уже прошла пилотные испытания с реальными цифровыми рублями. Об этом сообщили в пресс-службе банка ТАСС. Сервис позволяет принимать оплату от покупателей цифровыми рублями по универсальному QR-коду. С 1 сентября этого года в России начинается широкое распространение цифрового рубля. В первую очередь подключиться к новому способу оплаты должны продавцы из сфер розничной торговли и услуг с выручкой за прошлый год свыше 120 миллионов рублей. Компания «Полюс» в первом полугодии снизила выпуск золота на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1 миллиарда 300 миллионов унций на фоне запланированного сокращения производства на красноярских активах. Это связано с переходом на следующие очереди и этапы карьеров, сообщила компания. Продажа золота снизилась на 20% относительно прошлого периода. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Тим Кук отработал последний день должности гендиректора Apple. С 1 сентября эту позицию займет старший вице-президент по аппаратной инженерии Джон Тернус. В каком направлении он поведет компанию, продолжит Ольга Кашинская.
9: Дольше Тима Кука Apple не управлял никто. На посту гендиректора он пробыл 15 лет, на 2 года больше легендарного Стива Джобса. За это время акции компании выросли на 2200%. Визионером, в отличие от своего предшественника, Кук никогда не был. Зато останется в истории Apple как гениальный управленец, пишут профильные издания. 23 августа в честь бывшего CEO сотрудники Apple устроили прощальную вечеринку в штаб-квартире компании в Купертино. Однако полностью Apple Кук не покинет. Отныне он будет занимать пост председателя совета директоров. В числе прочего, Кук сохранит за собой большинство GR-функций и от лица компании будет коммуницировать с китайским и американским правительствами. Новый глава компании, 51-летний Джон Тернус, провел в ней уже 25 лет. Последние 12 в качестве старшего вице-президента по аппаратной инженерии. То есть в разработке большинства знаковых для Apple устройств он принимал активное участие. По информации зарубежных СМИ, в качестве преемника его начали рассматривать еще 2 года назад. А в последние несколько месяцев они с Куком и вовсе были неразлучны на деловых встречах и публичных мероприятиях. Как отмечает Bloomberg, Тернус, обладающий огромным опытом в сфере аппаратной инженерии, в остальных аспектах управления компанией неизбежно будет опираться на экспертизу своих коллег, глав других отделов. Но такая плавная смена руководства и тандем Тернуса и Кука – лучший вариант из всех возможных, считает блогер Вилсаком, автор телеграм-канала «Вилсаком Ред» Валентин Петухов.
10: Все ожидают возвращения Apple на путь революционно-инновационного процесса, потому что при Тиме Куке последние годы компания очень эффективно зарабатывала деньги, но при этом не так часто удивляла. Ожидается, что Тернус — это человек, который будет больше фокусироваться именно на продуктах железных, на каких-то новых категориях, новых интересных решениях, тем более, что сейчас рынок находится на пороге новой волны интереса к устройствам с искусственным интеллектом. Это и очки, которые показывают все компании наперебой. Вот я думаю, что в эту сторону сейчас задача пойти. Но при этом в целом ему уж не позавидуешь, потому что наследие большое, и надо, с одной стороны, держать планку на том же уровне, а с другой подниматься на новую ступень. Я думаю, что продукты, которые будут анонсированы и этой осенью, и в следующем году, это все еще пока наследие Тима Кука. Поэтому его влияние мы сможем наблюдать в ближайшие года 3-4, я думаю.
9: Как пишут СМИ, одним из ключевых ожиданий, связанных с назначением Тернуса на пост главы компании, станет развитие Apple в области искусственного интеллекта. До сих пор в ее гонке компания была заметно отстающей. Фокус на технологическом развитии компании – основное, чего стоит ждать от Тернуса, говорит независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google Никита Тюников.
11: В Apple сейчас есть некоторый кадровый кризис, но я надеюсь, что Джон соберет новую, хорошую, сильную команду. Мы, конечно, ждем технологического прогресса, потому что нельзя называть новые смартфоны Apple хорошими по качеству, отчасти из-за удешевления материалов, из которых сделан корпус. А вот к следующему году, и уже когда Джон Тернус станет полноправным директором компании, мы ждем новые сегменты устройств. Ну и обновление, конечно, линейки старых, это iPhone Air, тонкий смартфон с 2 камерами, очки дополненной реальности с камерой, и, конечно, ждем переработанную линейку часов Apple Watch, которые не меняли свой дизайн с момента, как они появились. Тут важно еще ответить на вопрос, а ждем ли мы каких-то изменений в своей стране. Я жду, потому что я уже и писал письмо Джону Тернусу о возможности решения проблем с коммуникацией. Как говорится, новая метла по-новому метет. Хочется надеяться на переосмысление контактов с российскими разработчиками.
9: Ежегодная осенняя презентация Apple пройдет уже 9 сентября. Ожидается, что компания представит на ней первый складной iPhone, лицом которого станет именно Тернус, всего спустя 8 дней в должности гендиректора. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Новак Джокович впервые в карьере вылетел в первом круге US Open. 39-летний серб уступил 49-й ракетке мира Марианна Навоне. В 5 сетах матч продолжался 4,5 часа. По ходу встречи Джокович испытывал судороги, боли в спине и плече, проблемы с пищеварительным трактом, пользовался ингалятором. При этом после 3 сетов Джокович вел 2-1, в начале 4-го сделал брейк, а затем физически сдал. Что стало главным в этом поражении, игра Навоне или состояние самого Джоковича, объясняет комментатор Евроспорт Максим Янчевский.
12: Я думаю, что все-таки состояние Новака 39 лет дают о себе знать, и организм просто сдался. После 3-го сета, даже в начале 4-го, вы все видели, что 11 из последних 12 геймов и рвало Новака по ходу встречи, и физио он вызывал. Его организм под конец сезона задает сбой, несмотря на то, что много он вроде бы не играл в этом году, но тем не менее такие матчи он на каждом турнире Большого Шлема в этом году играл по 4 плюс часов отдельно взятый матч. Просто организм не справился.
13: Можете ли вы предположить, что Джокович входит в финальную стадию своей карьеры?
12: Слезы Новака во время этого матча, может быть, немножко об этом нам и говорят. Где, когда он завершит карьеру, это исключительно его прерогатива. И мое мнение, что в следующем году, год своего 40-летия, он еще точно поиграет.
13: И что для него значит такой проигрыш и выпадение из топ-10?
12: Да, здесь рейтинг не главный. Здесь главное осознание своей игры, осознание невозможности на сегодняшний день конкурировать с ними. Может быть, на любимой Австралии возможность отдохнуть перед ней и провести предсезонную подготовку. Может быть, там он будет посвежее, там он попробует еще один шанс реализовать.
2: Максим Янчевский, комментатор Евроспорт. Для Навона это крупнейшая победа в карьере. Он стал первым теннисистом, который выбил Джоковича в стартовом раунде US Open. Джокович при этом проиграл в первом круге турнира Большого Шлема впервые за 20 лет. Предыдущий раз это случалось на Australian Open в 2006 году. Поражение ударит и по рейтингу. Сейчас Джокович занимает 5-е место, но после US Open впервые с 2018 года выпадет из первой десятки. Индекс Мосбиржи в понедельник подскочил на 3% на основных торгах. Рубль к вечеру развернулся, в итоге прибавил почти 1% к основным валютам. Нефть дорожала. Итоги дня на финансовых рынках подведет биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
14: Российский рынок акций заметно вырос в понедельник. Индекс Московской биржи за основную торговую сессию подскочил на 3% и закрылся на уровне 2178 пунктов. Весь рост в основном пришелся уже на вечер, когда появились сообщения в прессе с разной интерпретацией. Ну, больше это было похоже, конечно, на заголовки, что сказал президент Российской Федерации. На встрече с премьер-министром Индии Моди Владимир Путин заявил, что Россия предпринимает усилия для завершения украинского конфликта. И вот на это была довольно бурная реакция на российском рынке акций. Помимо этого, в понедельник было и сообщение, что министр финансов США Скотт Бессон провел встречу с российской делегацией, но здесь каких-то подробности агентство Bloomberg, которое об этом сообщило, не предоставило рынку. Но в США проходит сейчас министерская встреча стран двадцатки. И вот там, видимо, с российской делегацией встречался Скотт Бессон. Помимо этого, конечно, росли цены на нефть. Вечером немножко рост затормозился, но, тем не менее, стоимость смеси Brent осталась выше $90 за баррель. В моменте смесь Brent в Лондоне превышала $91 за баррель. И все это на фоне очередного витка эскалации в Персидском заливе. В ночь на понедельник силы США нанесли удары по двум ракетно-пусковым установкам на иранском острове Ларак, и в ответ Иран атаковал базы США в Иордании с применением баллистических ракет. Ну, а уже в понедельник президент США Дональд Трамп сообщил о том, что США нанесут мощные удары по Ирану в ответ на иранскую атаку против вооруженных сил США в Иордании. Так что рынок ждет дальнейшей эскалации. Ну и рубль. Рубль развернулся. Пока это похоже на технический отскок, с учетом того, что рубль падал практически безоткатно уже долго, и всю прошлую неделю падал. И 14 копеек потерял китайский юань на закрытии 12 рублей 75 копеек. Ну, здесь, конечно, еще и рост цен на нефть помог российскому рублю. Что касается доллара США, то если опираться на однодневный фьючерсный контракт на пару доллар-рубль, доллар снизился к вечеру понедельника на 0,2% и торговался в районе 85 рублей 75 копеек.
2: Это был Алексей Завьялов, биржевой обозреватель Business FM. Отмечу, официальный курс юаня на вторник 12,86, доллара 86,38 и евро 100 рублей 57 копеек.
15: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
16: В четверг вечером в Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. В этом сезоне формат остался прежним. 36 коллективов, которые пробились в основную стадию турнира, распределяются по 4 корзинам. Затем алгоритм случайных чисел подбирает каждой команде 8 соперников, по 2 из каждой корзины. Клубы проведут по 4 матча дома и в гостях. По результатам этих игр первые 8 выходят напрямую в 1/8 финала. Команды с 9 по 24 место оспорят право выступать в плей-офф в стыковых матчах. А последние 8 едут домой. Тут никаких переходов в турнир УЕФА рангом ниже не предусмотрено. В этом розыгрыше главного футбольного трофея Европы снова несколько новичков. Впервые в Лиге чемпионов сыграет итальянский Комо 1907. 2 года назад тренером Комо стал легендарный Сеск Фабрегас. И команда со скромным стадионом на 13 тысяч зрителей заняла 4-е место в серии А. Они среди сильнейших, оттеснив Милан и Ювентус в Лигу Европы. Стоимость состава более чем серьезные 470 миллионов евро. А перед сезоном в клуб перешли Трево Челоба из Челси и Альваро Моррата из Милана. Через квалификацию пробился в ЛЧ бакинский Сабах. Чемпион Азербайджана, созданный в 2017 году, приходит в турнир сильнейших с составом стоимостью всего 17 миллионов евро. Это не один игрок, а весь клуб. Но мы помним подвиги норвежского Бодю Глимт, в котором тоже не было суперзвезд. А с таким упорным тренером, как Валдес Домбраускас, который свои призовые из «Кто хочет стать миллионером» потратил на тренерские курсы в Англии, возможно все. Уже 8 сентября начнется главный футбольный праздник Старого Света, и уверен, в нем снова будут интересные сюрпризы.
15: Спорт и деньги на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
0: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин подписал указ об увеличении численности центрального аппарата Федеральной службы охраны на 27 человек. Теперь их 812, раньше было 785. Штат центрального аппарата ФСО последовательно увеличился последние 3 года. ФСО обеспечивает безопасность высших должностных лиц государства, включая президента, премьер-министра, руководителей палат парламента, председателей высших судов и генерального прокурора. ЕС собирается внести в новый пакет антироссийских санкций 800 физических и 800 юридических лиц. Об этом пишет «Политико» со ссылкой на источники в дипломатических кругах. По словам собеседников издания, главы европейских МИД обсудят новые санкции на неформальной встрече 1 и 2 сентября в Ирландии. Илон Маск не разрешил Киеву использовать спутниковую связь Starlink для ударов по территории России без согласия Белого дома, пишет Financial Times. Ранее появлялись сообщения о возможном изменении позиции миллиардера. Тем не менее, Маск считает, что разрешение скорее приведет к эскалации конфликта, чем приблизит его завершение. Иран восстановил все подвергшиеся ранее ударам США ракетные производства. Они размещены в безопасных местах, заявили в корпусе стражи исламской революции. Ведомстве подчеркнули, что Иран продолжит выпускать ракеты, даже если, цитата, «эта война будет идти годы». Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Цены на бензин на независимых АЗС попадут под усиленный контроль ФАС и Минэнерго. Такое поручение дал вице-премьер Новак. При этом собственники независимых заправок уже жалуют, что они вынуждены покупать топливо по завышенной цене, а претензии ФАС адресуют только им. Россия готова сделать взаимный безвизовый режим с Китаем постоянным, заявил президент Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Бишкеке. Там же Владимир Путин встретился с индийским премьером Нарендрой Моди, который призвал двигаться к разрешению всех проблем мирными средствами. «Мы по этому пути и двигаемся», — ответил Путин. В России вводят платные экзамены на получение статуса квалифицированного инвестора. Цена зависит от уровня сертификата от 8 до 75 тысяч рублей. Зачем это, как будет работать и кто на этом заработает? Подробности на Бизнес-ФМ. Цены на бензин на независимых АЗС попадут под усиленный контроль. Соответствующее поручение ФАС и Минэнерго дал вице-премьер Александр Новак. Антимонопольная служба ранее вынесла уже десятки предупреждений, но собственники многих независимых заправок жалуются на то, что они сами вынуждены покупать топливо по завышенной цене. Иван Медведев подробнее.
17: Недавний опрос Бизнес-ФМ показал, что в некоторых регионах при цене на бензин плюс-минус 70 рублей за литр на сетевых заправках, на независимых АЗС тот же бензин может стоить и 140 рублей. Как это получается? Вертикально интегрированные нефтяные компании, ВИНКи, такие как Роснефть, Лукойл, Газпромнефть и так далее, в основном удерживают цены в привычном диапазоне. Просто у ВИНКов бензин свой. Независимые АЗС покупают топливо на бирже, а точнее пытаются там покупать, рассказал владелец сети АЗС в Ленинградской области Вадим.
18: У нас продажа бензинов идет там 80-85 рублей.
19: Получается ли окупать вот все затраты там и так далее?
18: Ну, впритык, там наценки-то практически нет, но задача просто как бы снабжать людей. Тут вопрос уже не прибыли стоит.
19: По каким схемам вы покупаете топливо?
18: На бирже стараемся. Но на бирже сейчас очень сложно купить, потому что там роботы в основном работают. Соответственно, поступает предложение от трейдеров разных, которые со своей наценкой пытаются нам реализовать товар. Ну вот как-то находим общий язык, покупаем.
17: Тут стоит учесть, что у компании Вадима были сформированы запасы, и сейчас по этим ценам он продает топливо, которое ему только начали отгружать по контрактам, заключенным в апреле. Так или иначе, кому-то в итоге удается договориться так, что на выходе бензин на АЗС стоит чуть больше 80 рублей, а кто-то говорит, что и по 120 рублей в пересчете на литр с перекупщиками договориться не получается. Тут многое зависит от региона. Там, где сетевые заправки представлены широко, люди за сравнительно дешевым бензином стоят в длинных очередях, но могут зачастую свободно заправиться и дорогим на частный АЗС. И тут ценой особо не поманипулируешь. Однако, как докладывали в июле президенту главы ряда регионов, в Иркутской области исторически сложившаяся пропорция 30% винки и 70% независимые АЗС. А в Забайкалье, например, из 244 заправок только 6 принадлежат вертикально интегрированной Роснефти. Все остальные АЗС независимые. В таком случае, в теории, владельцы заправок могут и договориться о высоких ценах. И ФАС будет разбираться в каждом конкретном случае отдельно, говорит адвокат Московской коллегии адвокатов Аронов и партнеры Оксана Крамская.
20: Говорить о невозможности купить топливо и действительно не иметь возможности ее купить, это все-таки две большие разницы. То есть в случае, если у ФАС возникают к независимым АЗС подобного рода вопросы, скорее всего, они возникают в рамках злоупотребления мирующим положением и установления монопольно высокой цены на топливо, то здесь, соответственно, нужно будет просто доказать, что действительно цена складывается таким образом не из-за своевольного желания повысить свою маржу, а действительно потому, что дешевле сырье купить нельзя, приходится платить за него много, и поскольку любая коммерческая организация в первую очередь нацелена на получение прибыли, ей приходится вот по такой цене продавать. Соответственно, повторюсь, да, если у регулятора возникает вопрос, нужно будет просто обосновать свое ценообразование. Если оно действительно вызвано объективными причинами, то, скорее всего, к таким АЗС у ФАС вопросов возникать не будет.
17: По состоянию на середину августа ФАС выдала 68 предупреждений и возбудила 41 антимонопольное дело. Однако эти меры касались не только независимых операторов АЗС, но и нефтяных компаний и трейдеров. Ни одно из дел до финальной точки пока не дошло. Иван Медведев, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
2: Правительство в понедельник приняло постановление, разрешающее временную продажу на АЗС бензинов и дистоплива евро 2, 3, 4 и 5. Россия готова сделать взаимный безвизовый режим с Китаем постоянным. Об этом заявил президент Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Она прошла на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Москва и Пекин договорились о безвизовом режиме сроком до 30 дней. Осенью прошлого года, в мае 26-го, стороны решили взаимно продлить его до конца следующего года. Если Пекин сочтет это нужным, то Москва готова сделать безвизовый режим постоянным, заявил Владимир Путин.
21: Деловым и гуманитарным контактам, несомненно, способствует практика безвизового режима на 30 дней. Об этой инициативе вы объявили год назад, как раз 2 сентября, на нашей встрече в Пекине. Мы ее поддержали, и сейчас такой порядок действует до конца 2027 года. Ну и результат не замедлил сказаться. Турпоток увеличился за первое полугодие сразу на 43%. Готовы к совместной работе по переводу безвизового режима, если китайская сторона сочтет это возможным и полезным переводом этого режима на постоянную основу. Что касается актуальных внешнеполитических вопросов, то наши принципиальные подходы близки и полностью совпадают. Помимо ШОС мы активно работаем в ООН, БРИКС, группе 20, ассианоцентричных форматах и, конечно, продолжим оказывать содействие китайскому председательству в форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
2: Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил известным, что Россия и Китай обсуждают возможность специального режима, который позволит туристам ездить между странами на собственных автомобилях. Сейчас попасть в Россию на личном авто китайцы могут только через Монголию. Но в целом они на своих машинах в Россию и не ездят, говорит руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов.
22: РСТ не располагает информацией о закрытии автомобильных границ для туристов из Китая, но нам известно, что в основном китайские туристы прибывают в Россию путем самолетов, либо через автобусные туры, которые приобретаются у китайских или российских туроператоров. Самое популярное направление китайских туристов – это Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, включая Териберку, круглогодично. Также популярен Иркутск с озером Байкал, Дальний Восток, Владивосток и другие приграничные связанные с Китаем регионы. Дальнейшее развитие туристических маршрутов для китайского туриста прежде всего зависит от насыщенности авиационных внутренних маршрутов в Российской Федерации. Чем больше внутренних маршрутов будет удобных для китайского туриста, тем насыщеннее будут туристические программы и путешествия. Китайские туристы ровно год назад смогли получить возможность путешествовать по России без визы. И, конечно же, это привело к росту туристического въездного турпотока из Китая. Мы наблюдаем рост и развитие инфраструктуры, а Москва и другие крупные города уже давно готовы. Есть переведенные гиды аудио, есть меню в ресторанах, есть музейные аудиогиды. И, конечно же, китайскому туристу интересно приехать в крупные города, исторические центры и иногда даже совершить шопинг в столице или в Санкт-Петербурге.
2: Артур Абдюханов, Российский союз туриндустрии. На полях саммита ШОС Владимир Путин также встретился с индийским премьером Нарендрой Моди. Российский президент отметил, что отношения двух стран продолжают укрепляться, а индийский лидер коснулся темы Украины, заявил, что необходимо мирными средствами разрешать все проблемы и призвал двигаться именно в этом направлении. А российский президент ответил, цитата, «Мы по этому пути и двигаемся». Экзамен на статус КВАЛА. Заработал новый способ получить статус квалифицированного инвестора на основании знания о финансовом рынке. Как это будет работать? Сложно ли сдать такой экзамен? И сколько это стоит? Об этом Наталья Шашина.
3: Статус квалифицированного инвестора открывает доступ к широкому спектру инструментов – от pre-IPO и любых структурных нот до криптовалюты и иностранных акций. До сих пор для этого нужно было пройти планку требований по активам – не менее 24 миллионов рублей, либо доходу, объему сделок, профильному опыту работы и образованию. Но теперь будут оцениваться знания. Например, для успешной сдачи онлайн-экзамена от Мосбиржи потребуется правильно ответить на 35 вопросов из 50. Насколько они сложны и удастся ли в онлайн-формате избежать списываний? Бизнес ФМ рассказал директор по развитию инвестиций, конкурсов и образовательных программ Московской биржи Роман Степанов.
4: Мы ранее заявляли, что экзамен будет достаточно сложным, чтобы человек без знаний не смог сдать его нахрапом. Тем не менее, мы не преследовали цель сделать экзамен несдаваемым. По нашему мнению, средний рейт сдачи будет в районе 40-50% с первой попытки. А со второй-третьей мы ожидаем, что этот уровень будет около 80-90%, и, по нашему мнению, достаточно высокий уровень для экзаменов такого рода. По поводу списываний можно сказать, что, во-первых, вопросы будут постоянно меняться, во-вторых, функционал разработан таким образом, что не позволяет скопировать человеку вопросы. Ну и самое важное, при прохождении экзамена предусмотрен формат сдачи с прокторингом. То есть, когда сначала система, а потом повторно человек контролирует, насколько участник честно сдает экзамен. Куда смотрит, читает ли, есть ли какие-то звуки у него, не открыто что-то в компьютере, допустим. Чем он пользуется?
3: Сертификат от Мосбиржи обойдется в 8 тысяч рублей. Сдача экзамена «Квалифин» от Национальной финансовой ассоциации в 15. Есть варианты сложнее, больше рассчитанные на профессионалов. Сдать экзамен на сертификат финансового аналитика от той же НФА от 75 тысяч. Или получить аттестат инвестсоветника от Национальной ассоциации участников фондового рынка вместе с обучением обойдется в ту же сумму. Сертификат не делает инвестора квалифицированным автоматически. Статус все равно дает брокер, но он будет обязан принять документ. До сих пор на рынке был зоопарк разных стандартов, говорит директор по работе с состоятельными клиентами БКС «Мир инвестиций» Роман Носов.
5: В истории с квалификацией сейчас есть такой классический термин «зоопарк». В каждой крупной организации, инвестиционном доме, финансовой компании или банке есть свои элементы стандартов, связанных с квалификацией инвесторов. Что еще более важно, происходящие события, да, когда клиенты, допустим, переходят из одной инвестиционной компании в другую, зачастую сопряжены с огромным количеством сложностей, когда квалификацию в одном финансовом учреждении либо в полной мере, либо частично они готовы принять в новом. И, во-первых, уходит очень большое количество времени на подтверждение для проверения статуса квалифицированного инвестора. А во-вторых, этот переход, он может быть такой степенью, или достаточно проблематичный.
3: Эксперты считают, что система станет более справедливой. Статус КВАЛА станет доступен тем, кто действительно вникает в суть работы рынка. Хотя наверняка появится рынок помощи со сдачей и готовыми базами вопросов. Правда, статус КВАЛА иногда может даже помешать. Например, такому инвестору сложнее оспаривать сделки в суде, ссылаясь на непонимание рисков. Комментирует независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
23: В данном случае там ЦБ продолжает логику, обжегшуюся на молоке
1: дуем на воду. То есть действительно у нас изначально были определенные проблемы с доступом людей, которые не могли отличить акцию толком от облигации, на рынок, где были доступны сложные для понимания финансовые инструменты. И потом Центральный банк, наверное, с усиленным рвением начал докручивать эту систему критериев квалификации. Мне кажется, что Центральный банк пока просто ищет баланс между защитой инвесторов и развитием финансового рынка.
3: На днях Центробанк сообщал, число так называемых квалов в России впервые превысило 1 000 000 человек. И хотя в общем числе розничных инвесторов это всего лишь 2,5%, именно они – движущая сила. На них приходится 3/4 в общем объеме активов физлиц на рынке. Наталья Шашина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
15: Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей топ-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
6: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
15: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Бизнес FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
0: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Поставки российских удобрений в США по итогам первого полугодия выросли почти на четверть. Об этом рассказала в преддверии Восточного экономического форума, который пройдет с 1 по 4 сентября в Владивостоке, глава российского экспортного центра Вероника Никишина. По ее словам, еще больше, чем США, российских удобрений потребляет Западная Европа. Никишина отметила в интервью РИА Новости, что из-за глобальной значимости российских удобрений для продовольственной безопасности введение любых санкций против них могло бы иметь разрушительные последствия, и это понимают все. Власти определили источники льготного финансирования поставки первой партии Ил-114-300 для Дальнего Востока. В ближайшее время ожидается подписание контрактов. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера полномочного представителя президента в ДФО Юрия Труднева. Отмечается, что свой парк региональными самолетами планирует пополнить авиакомпания «Аврора». Первые самолеты начнут поступать в 2028 году. АвтоВАЗ запустил продажи обновленной Нивы. Цены на базовую версию начинаются от 1 200 000 рублей. В автомобилях «Лада Нива Легенд» более мощный двигатель на 90 лошадиных сил, а также впервые некоторые детали кузова выполнены из оцинкованного проката. Фиолетовую ветку московского метро продлят на 2 станции. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Новые станции будут расположены в районе Куркина. Проект начнут создавать в следующем году, а строительство займет 3-4 года. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес-ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. В России все-таки появится связь 5G, но не для всех абонентов. Далеко не все смартфоны поддерживают именно российские частоты 5G. iPhone, например, пока что нет. Минцифра в своем канале в Максе сообщила, что операторы большой четверки, это Мегафон, Билайн, Т2 и МТС, смогут разворачивать сети 5G на тех радиочастотах, которые им были уже выделены под стандарт LTE. Сначала эта связь появится в городах-миллионниках. Золотой диапазон частот остался за силовыми ведомствами и системами спутниковой связи. Валерий Убадоев продолжит.
7: Золотой диапазон – это частоты в диапазоне 3,4, 3,8 ГГц. Он самый распространенный в мире для внедрения связи 5G, так как обеспечивает баланс между высокой дальностью сигнала и высокой скоростью передачи данных. Но в России эти частоты оставили за различными службами. Ими пользуются в том числе военные. Поэтому российскому 5G отдали диапазон 4,63, 4,99 ГГц. Как заявили в Минцифры, операторы смогут разворачивать свои сети пятого поколения в уже имеющихся у них диапазонах радиочастот, которые ранее были выделены по под стандарт LTE. И, что примечательно, использовать для этого зарубежные базовые станции, которые были установлены до 1 сентября этого года. Но, скорее всего, операторам придется строить больше станций, чтобы увеличить покрытие, так как выделенные частоты имеют меньшую дальность сигнала, продолжает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
8: При этом надо четко понимать, что и базовых станций сегодня российских в этом диапазоне нет, поэтому мы относим это на будущие года, когда они появятся, будут работать, то есть это не сегодня. Скорость передачи это non-standalone, NSA, это не отдельный 5G, а 5G поверх четвертого поколения. Он отличается тем, что задержки сигнала примерно такие же. Скорость увеличивается, но не очень сильно. Да, безусловно, мы будем отличаться от стендалон сетей, как в США, как в Европе, как в Азии, и отличаться в невыгодную сторону по скорости.
7: Однако ключевая проблема в том, что далеко не все устройства поддерживают те частоты, которые были выделены в России под 5G. Эксперты говорят, что это примерно от 5 до 20% всех устройств. Конкретно с айфонами ситуация чуть сложнее. Сами смартфоны эти частоты поддерживают чисто технически, но возможность к ним подключаться закрыта на аппаратном уровне, то есть это не дает сделать сам производитель, американская Apple. Ожидать, что компания разрешит айфонам подключаться к российским 5G частотам, в нынешних условиях не приходится. Похожая ситуация и с корейской Samsung. Российский диапазон поддерживают, например, китайские бренды, но тоже не все. То есть, условно, при покупке нового смартфона россиянину нужно будет обращать внимание на то, поддерживает ли понравившееся устройство выделенный диапазон частот. Но в целом в России 5G нужен в первую очередь бизнесу, а не обычному абоненту, говорит главный редактор телеграм-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин.
10: Сейчас на самом деле главный вопрос даже не сколько пользовательский, это больше про бизнес-кейсы, это история про ИИ, это история про интернет вещей, это история про автоматизацию производств, про беспилотный транспорт и так далее. Как это рядовой пользователь, возможно, ощутит на себе эффект, и скорости на смартфоне вырастет. Но я хочу напомнить, что пятое поколение связи не сколько вопрос в скорости, сколько в количестве обслуживаемых устройств и в задержке, которая есть на оборудовании. Поэтому первые кейсы, которые будут, и от которых ожидается эффект, это как раз сценарий по B2B.
7: Сначала связь 5G заработает в российских городах с населением более 1 миллиона человек. Далее покрытие будет расширяться поэтапно в течение 3 лет, сообщили в Минцифры. Начало перехода на отечественные базовые станции запланировано на следующий год. Он должен завершиться к концу 31 года. Валерий Бадоев, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
2: Ранее газета «Ведомости» сообщила, что владельцы айфонов в России не смогут пользоваться цифровым рублем, так как у банков пока не получается загрузить в App Store свои обновленные приложения. Apple из-за санкций США их не пропускает. Если владельцу айфона нужен цифровой рубль, то, скорее всего, им придется покупать устройство на операционной системе Android, говорит технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
11: Скорее всего, будут те, кто хочет именно цифровой рубль, будут покупать себе вторым телефоном, чисто для банков, это на андроиде.
23: Мы знаем, что приложения российских банков подсанкционных регулярно обходят эти ограничения, под разными именами в App Store выходит. В случае с цифровым рублем такие же обманки возможно?
11: Ну, с цифровым рублем, как вот коллеги уже сказали, они находят связь, потому что есть обращение, видимо, к финконтролю, который будет отслеживать именно транзакции, ограничения и так далее для цифрового рубля. А здесь в явном виде, скорее всего, ключи, какая-то область, которая должна шифроваться для хранения к защищенному виде там ключа. Поэтому я думаю, именно с этим связано, с тем, что не проходит, поскольку технологическая особенность, явно ее никак не спрятать, легко находится и не придерживаться своей политики для того, чтобы не допускать просто публикацию данных приложений. Вот именно так. То есть какой банк, кто это не видно, а что это внутри России, расчет и так далее. И есть регуляторы, есть держатели этих реестров ключей, то это видно. И от этого никуда не деться.
2: Александр Кукульчук, Calibrity Group. В апреле российский оператор Мегафон сообщал, что по их данным примерно каждый четвертый россиянин пользуется айфоном. Птицеводы устроили саркастический флешмоб к 1 сентября. День знаний тут ни при чем, но именно с этой даты все, кто держит в хозяйстве больше 10 птиц, обязаны поставить их на учет, иначе штраф. Иван Медведев подробнее.
17: В преддверии 1 сентября соцсети наводнили ролики, в которых фермеры несут своих кур и индеек в МФЦ, выдают им удостоверения и паспорта, ну или просто общаются с птицами, готовя их к походу за документами. Кто-то более официально.
24: Граждане!
9: куры. Приказ Россельхознадзора. До 1 сентября 2026 года в ЛПХ нужно произвести учет и маркировку птицы. Стройся, по одному подходи, будем маркироваться.
17: А кто-то, как минимум, пытаясь объяснить суть происходящего.
12: Ну что, завтра утром берем свои документы, обрядные, нарядные, и идем в МФЦ. Буду вас всех на учет ставить. Я не виноват. Новый закон вышел, только что по новостям сказал, всех курей поставить на учет. Поэтому все документы, Макс, скачайте, без программы Макс там вас не примет. Поняли? Всех на учет. Каждый будет на учете. У нас у людей уже все нормально, все хорошо. Сейчас за вас взялись, чтобы вы были на учете. Поняли?
17: И еще десятки таких роликов. Но на самом деле крупные фермерские хозяйства ведут учет животных давно. Нововведение касается личных подсобных хозяйств. То есть государство хочет знать и про кур, которых растят не на продажу, а для личных нужд. И не только про кур. На учет нужно поставить уток, гусей, индеек, перепелов, страусов и так далее. Каждую птицу отдельно маркировать не нужно. Для личного подсобного хозяйства предусмотрена групповая маркировка. Просто на курятник вешают табличку с номером группы, а саму группу регистрируют в государственной электронной базе сельскохозяйственных животных и птиц «Хариот». Причем делают это не аграрии, а ветеринары, рассказал президент Ассоциации фермеров Ленинградской области Михаил Шконда.
13: Ты сообщаешь службе о том, что у тебя есть такое-то поголовье. Они выезжают, смотрят, что, по сути, у тебя все твои животные, в данном случае птицы, они есть на месте, присваивается номер, он тебе дается, да, там, может, там, на здание, еще как-то. В общем-то, ничего сложного нет. И в Хариот выносят. Они уже потом у себя в компьютере вносят в Хариот. С этим сложности не должно быть. Для чего нужно? Это вот для того, чтобы просто, по сути, государство понимало, где сколько животных, как они перемещаются. Если, не дай бог, какая-то вспышка, не вспышка, какая-то гадость, то можно купировать, так сказать, все перемещения того места, где это было. То есть основная задача, она в основном в этом.
17: Если поголовье резко увеличилось или уменьшилось, ветслужбу нужно об этом проинформировать. За непостановку птиц на учет предусмотрены штрафы. Для граждан от 500 до 1000 рублей, для ИП от 3 до 5.

0: перепутали как будто что-то.
1: Ждем появления специалистов по куручету. Но, что ни говори, в тайминг Россельхознадзор попал точно. Осень, время считать цыплят. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Если митингуют антипрививочники, если в соцсетях стали популярны ретро-селфи, если запустили адронный коллайдер, а в детской программе заговорили о счастье для каждого, это все неспроста. Это часть чего-то коварного плана, цель которого, очевидно, мировое господство. Теории заговора. Специальный проект уже в эфире Бизнес ФМ.
3: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
4: До конца года планируется сформировать законодательную базу для решения задач, связанных с сокращением инвестиционно-строительного цикла, восстановления объектов культурного наследия и их вовлечения в современную экономику. Законов, вступивших или скоро вступающих в силу, уже немало. Начальник отдела государственного реестра и исторических поселений Департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры Илья Лыткин подробно рассказывал о них на втором Пермском форуме развития «Города будущего». Однако, по словам зампредседателя Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Дениса Юдина, не все так гладко, как хотелось бы.
5: Наибольшее опасение у нас вызывает два закона, которые теперь появились в июне этого года. Один – это закон, который предполагает перераспределение полномочий в пользу региональных властей. Теперь регионы могут исключать из реестра объектов культурного наследия памятники регионального и местного значения. Раньше любой памятник мог быть исключен из реестра только решением правительства России. Это был самый высокий уровень принятия решения, и мы полагаем, что это есть проявление ответственности государства за культурное достояние. И второй закон – это закон, который изменил порядок проведения работ на объектах культурного наследия. Он отменил согласование историко-культурной экспертизы, которую делал раньше государственный орган охраны объектов культурного наследия, и заменил этой процедурой контроля после того, как работы начались. То есть сейчас порядок уведомительный.
4: В экспертном сообществе опасаются, что ослабление контроля в итоге может допустить проведение на ОКН таких видов работ, в результате которых мы эти объекты просто потеряем. Подробности в мобильном приложении Бизнес ФМ и на портале BFM.ru.
3: Недвижимость на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
6: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Водители смогут предъявлять электронные права и СТС через мессенджер МАКС. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры. Электронные документы действительны наравне с бумажными, но их использование остается добровольным. Полностью переходить на электронный формат не потребуется. Сбор за въезд в Казахстан вводится для граждан России с 30 ноября. Россиянам нужно будет платить 725 рублей при оформлении за 72 часа. Плата на границе обойдется вдвое дороже, около 1400 рублей. Разрешение будет действовать 180 дней и позволит находиться в Казахстане до 90 дней в течение этого периода. Кинокартина Алексея Учителя «Шум времени», посвященная выдающемуся композитору 20 века Дмитрию Шостаковичу, будет показана вне конкурса на открытии фестиваля актуально-российского кино «Маяк» 3 октября. Фестиваль пройдет в Геленджике с 3 по 8 октября. Илон Маск хочет вывести рой спутников с искусственным интеллектом между Землей и Солнцем, чтобы спасти планету еще на миллиард лет. Спутники будут регулировать солнечный свет и не давать Земле перегреваться или охлаждаться. Производить спутники Маск хочет прямо на Луне и запускать их катапультой. В Дании найден крупнейший в истории страны серебряный клад эпохи викингов. Как сообщает Bloomberg, его нашел мужчина во время работы в своем собственном саду. Находка относится к X веку. Вес серебряных слитков, браслетов и монет в составе клада составляет около 18,5 килограммов. Всего ученые насчитали около 700 предметов. Клад перейдет в собственность государства, а нашедший получит компенсацию за стоимость серебра и дополнительное вознаграждение за историческую ценность находки. Это несколько десятков тысяч долларов. Новости на Бизнес ФМ каждые 15.

0: 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Новый виток ссоры Трампа и Канады. Президент США призвал канадские компании перенести бизнес в Штаты, чтобы избежать новых пошлин. Перед этим он повелел переименовать озеро Онтарио в озеро Америка. Комментарии Георгия Бофта. Центробанк может снизить ключевую ставку до 8%, но лишь в 2029 году, заявил зампред ЦБ Заботкин. Регулятор по-прежнему надеется, что в 2027 инфляция снизится до 4%. Всего там озвучили три сценария ДКБ, при этом проинфляционный наиболее вероятен. Что это значит? И Таиланд вдвое сократил безвиз для граждан России и еще десятков стран. С 15 сентября в королевстве можно будет находиться без визы до 30 дней вместо 60. Кроме того, можно будет совершить не более 2 30-дневных посещений страны в год. Чем это связано и как отразится на турпотоке в Таиланд, подробности на Business FM. Торговую войну с Канадой Трамп дополнил географической. Президент США призвал канадские компании, работающие с американским рынком, перенести свой бизнес в Штаты, чтобы избежать новых пошлин. Об этом он написал в соцсети Truth Social. На фоне ссоры с Оттавой Трамп повелел также переименовать озеро Онтарио, разделяющее две страны, в озеро Америка. Чего он добивается? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
2: Разногласия между Оттавой и Вашингтоном возникли на последнем этапе торговых переговоров. Вашингтон отказался распространить льготный режим на тяжелые грузовики, которые компании Ford и General Motors собирают в Канаде, что может сделать эту сборку нерентабельной. Также США потребовали ограничить право Канады заключать торговые соглашения с третьими странами. Наконец, американцам не понравилось требование Оттавы включить французскую маркировку товаров, а также обязательство компаний Netflix и Amazon отчислять часть своей канадской выручки на поддержание местного контента. Еще Вашингтон хотел, чтобы Оттава наконец закрыла сделку по закупке 88 истребителей F-35 и приобрела американские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. Если все сложить вместе, то похоже на условия вассалитета, а не равноправного торгового соглашения. Видимо, Трампа еще и возмутило то, что всего две страны в мире ответили на американские тарифные меры собственными пошлинами. Это КНР и Канада. Вот Оттаву и решили наказать. Впрочем, предел давления на Канаду уже достигнут. К тому же пошлины на автомобили, сталь из 27 года автозапчасти бьет по американским заводам и ценам не слабее, чем по канадским. В этой ситуации Трамп решил уязвить соседей чисто символически, поручив Совету по географическим названиям в месячный срок заменить озеро Онтарио на озеро Америка во всех федеральных базах данных. Обоснование придумано весьма экзотическое. Раз самые глубокие участки находятся в американских водах, значит, большая часть объема озера принадлежит США. На что канадский премьер Марк Карни напомнил, что название Онтарио вообще-то происходит из языка племени гуронов и означает «озеро красивое, озеро большое». И название это старше и Канады, и Американской декларации независимости. На самом деле жест Трампа выглядит достаточно мелочно, как попытка символического унижения партнера после того, как не удалось добиться выгодного материального результата. От торговой войны теряют обе страны. Обрабатывающая промышленность Канады потеряла около 4% отраслевого ВВП. Особенно алюминиевая промышленность. Там падение более 17%. Совокупный эффект пошлин оценивается примерно в 1.5% всего ВВП к концу текущего года. Но обвала не случилось. Безработица держится ниже 7%. Экспорт на неамериканские рынки прибавил около 36% к уровню 2024 года. А доля США в канадском экспорте снизилась с 75 до 70%. Для США ущерб меньше, но он есть. Канада остается главным внешним поставщиком поташа, урана, меди и электроэнергии. А контроль над Сенатом на промежуточных выборах в ноябре будет решаться именно в приграничных с Канадой штатах. Торговая война ударит по тамошним республиканцам. При рейтинге Трампа около 36% и лидерстве демократов по всем опросам по выборам в Конгресс эскалацию торговой войны с соседом трудно назвать продуманной тактикой. Скорее, она стала отражением непредсказуемости лично Трампа. При этом 3/4 канадцев поддерживают выход из переговоров США. Рейтинг самого Карни прибавил аж 20%. Если 3 года назад 3/4 канадцев видели в США дружественного партнера, то сейчас доля видящих в США врага или угрозу выросла с 7 до 42%. Парадокс в том, что и американский избиратель в данном споре не на стороне своего правительства. Новые пошлины поддерживают лишь четверть американцев при 2/3 против. 43% одобряют ответные меры Канады против собственной страны при 40% возражающих. Правда, другом и союзником Канаду по-прежнему считают более 3/4 американцев. А лично Марка Карни в Америке просто не знают. Тем временем нарушено даже военное сотрудничество. Канадская программа перевооружения оценивается в сотни миллиардов долларов. И вот введенные Трампом пошлины на хоккейные клюшки конвертируются теперь в потерянные многомиллиардные заказы для американского военного концерна Lockheed Martin. Премьер Карни обобщил это так. Канада просто поняла раньше других, что Америка хочет пересмотреть все свои торговые отношения, стремясь обратить экономическую интеграцию в свое оружие, а ее подпись на соглашениях отныне ставится карандашом, и ее легко стереть.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Банк России спрогнозировал снижение ключевой ставки в следующие 3 года при базовом сценарии. Он основан на том, что ситуация на Ближнем Востоке нормализуется к началу следующего года. Инфляция в России в таком случае по итогам этого года составит 6-7%, а в 2027 году снизится до 4%. Ключевая ставка по этому сценарию по итогам этого года может составить 14,5%, в 2027 году 10,5-12,5%. И только в 2029 году опустится до 7,5-8,5%, но это базовый сценарий. Его Банк России считает наиболее близким к реальности, но есть еще 3 проинфляционные, более вероятен, чем дезинфляционные, а рисковые сценарии – это гипотетическое резкое ухудшение внешних условий, например, мировой кризис. Тогда в будущем году ЦБ может вернуться к увеличению ключевой ставки вплоть до 21%. Но вероятность реализации этого Центробанк считает низкой. Базовый сценарий комментирует начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст, кандидат экономических наук Олег Абелев.
3: Я бы сказал, что прогнозы ЦБ выглядят осторожными. Ключ, скорее всего, останется высоким. В среднем вот диапазон 14-14,5 он на этот год оставлен и будет плавно снижаться, дабы обеспечить возвращение инфляции к цели. Что важно и что ключевое, что влияет на инфляцию? 2 момента. Первый – топливный кризис, как основной проинфляционный шок. Одна из главных причин пересмотра прогноза вверх – вклад топливного кризиса в годовую инфляцию 1,5 процентных пункта. Причем как прямое влияние в виде дорожания топлива, так и косвенное, через рост затрат на транспортировку и производство. И второй фактор – это бюджетная политика. Это прям четко ЦБ выделяет как бюджетный импульс. Высокие госрасходы будут стимулировать совокупный спрос со стороны государства и создавать дополнительное проинфляционное давление. Остальные причины уже менее значимы. Повышение НДС, индексация тарифов ЖКХ, рост утильсбора, дефицит на рынке труда, повышенные инфляционные ожидания – все важно. Но ключевых причин 2 – топливный кризис и бюджетный импульс. И ЦБ подчеркнул, что базовая устойчивая инфляция оценивается в диапазоне 4-5, очищенная от разовых волатильных факторов. Удастся ли к 2027 году ее достичь? Посмотрим. Тут много и от геополитики будет зависеть. Проинфляционный сценарий, вероятнее, дезинфляционный, потому что мы видим, что регулятор видит больше угроз для роста цен, чем для их замедления. Усиление санкционного давления, ухудшение доступа к технологиям, тот же самый бюджетный импульс, рост протекционизма по стимулированию импортозамещения, это может привести к удорожанию импорта и росту цен на внутреннем рынке. А через импорт инфляция может перейти и в цены.
0: Олег Абелев, Рекомтраст. Следующее заседание Центробанка по ключевой ставке состоится 11 сентября. Таиланд вдвое сократил безвиз для россиян. С 15 сентября по российскому загранпаспорту в королевстве можно будет находиться без визы до 30 дней вместо 60, как было раньше. Кроме того, власти Таиланда ограничили число так называемых виза-ранов. Теперь можно будет совершить не более 2 30-дневных посещений страны в год. Однако новые правила обычных туристов не затронут. Сроки их поездок, как правило, не достигают и 30 дней, говорит основатель и гендиректор туроператора Артур Дмитрий Арутюнов.
4: Мы для себя в турбизнесе разделяем туристов настоящих и релокантов, или как мы их называем, эскейперов, которые вот переживают зиму в теплых странах, в том числе это было популярно в Таиланде, потому что страна сама по себе для жизни не очень дорогая. Но для туристов обычных, которые туда едут с целью провести отпуск, отдохнуть, это, наверное, никак не скажется, потому что, как правило, средняя продолжительность от тура в Таиланд у нас где-то дней 10-11. Кто-то едет на 2 недели, кто-то на 3, ну, а кто-то там и на неделю, там, допустим. Я так понимаю, что тайские власти взялись за это дело еще в связи с тем, что некоторые из наших вот этих вот эскейперов или зимовщиков, да, как мы их тоже называем, они начали подрабатывать там в качестве гидов, перебивая работу у тайских профессиональных гидов, например, да, или каких-то трансферистов, да, которые оказывают какие-то трансфер-услуги соотечественникам. Сейчас есть куча таких тревел-блогеров, которые вот они еще этим промышляют. Есть, я знаю, наши релоканты такие, которые занимаются еще и недвижимостью, например, в Таиланде. Да, возможно, это направлено против такого нелегального трудоустройства в Таиланде. Примерно такую историю мы, кстати, наблюдали и на Бали тоже не так давно. Но что касается дальнейших ужесточений, не думаю, что это вообще будет иметь смысл. В принципе, Таиланд остается дружелюбным по отношению к нашим туристам. Самолеты российских перевозчиков летают регулярно и в Бангкок, и на Пхукет. Поэтому тут все спокойно. На уровне политическом отношения у нас, в общем-то, тоже вполне себе дружественные.
0: Дмитрий Арутюнов, гендиректор «Артур». Россияне, въехавшие в страну до 15 сентября, по-прежнему смогут находиться там 60 дней. Кроме России, новые ограничения касаются еще 92 стран, для которых ранее действовал 60-дневный безвизовый режим. Лионель Месси завершил карьеру сборной Аргентины. «Я отдал всего себя, мне больше нечего отдавать», написал 39-летний футболист в соцсетях. Заявление об уходе Месси написал еще в конце июля, через два дня после проигранного Испанией финала чемпионата мира, но опубликовал его только сейчас. После смерти отца футболист, по его словам, еще сильнее убедился в своем решении. Означает ли уход из сборной завершение всей футбольной карьеры Месси? Может ли он еще вернуться? Есть ли кому его заменить? Рассуждает корреспондент российской газеты, автор телеграм-канала «Футбольная тема» Артем Локалов.
5: Постепенно все идет к тому, что завершится, в принципе, его игровая карьера. Месси продолжает играть за Интер Майами в MLS. Это главная футбольная лига соккера, как называют футбол в Соединенных Штатах. Он продолжает там играть, и один из лучших сейчас и в команде, и в этой лиге. Уровень футбола там, конечно, не такой, как в топовых европейских лигах. Там себя Лео Месси может чувствовать очень комфортно. И ни один сезон, как мне кажется, сможет еще там отыграть. Преемник это не просматривается пока, и вряд ли он мог бы быть у Лео Месси, так же, как преемника не было у Диего Марадонны. Это такие футболисты, поцелованные футбольным богом. Понятно, что Лео был уже там не тот Лео, который, допустим, 10 лет назад был, но даже в нынешнем состоянии своем, в нынешнем возрасте, он показывал просто феноменальный футбол. Это действительно явление, это действительно эпоха.
6: Месси уже ведь в 2016 году объявлял, что он уйдет из сборной, а потом вернулся. Или как вы думаете, такая ситуация все еще может повториться?
5: Я думаю, что в данной ситуации, наверное, все уже решено. Потому что и возраст, и, собственно, финальный матч чемпионата мира, который состоялся только-только, где была эта реальная возможность еще один Кубок мира завоевать, не случилось. Но, к счастью для Месси, у него титул чемпиона мира уже есть, и он может карьеру свою в сборной завершать спокойно.
6: Как закончился чемпионат, там ведь был конфликт, драка. Насколько это омрачает такой звездный уход?
5: Я думаю, что про ту ситуацию уже никто не вспоминает. Сам Лео старался в стороне вот таких ситуаций оставаться. Я не помню, чтобы он был постоянно зачинщиком или непосредственным участником таких эпизодов. Он старался всегда оставаться над этим. И Месси-то и запомним, конечно, по его манере игры, по голам и умению затмевать собой вот даже такие эпизоды.
0: Артем Локалов, автор телеграм-канала «Футбольные темы». За сборную Аргентины Месси играл 21 год с 2005-го. Он провел 207 матчей, забил 125 голов, оба показатели рекордные для национальной команды. Посчитал голов за мужскую сборную Месси второй в истории, впереди только Криштиану Роналду. С Аргентиной Месси выиграл чемпионат мира 22 года и два Кубка Америки. Всего он сыграл на 6 чемпионатах мира и трижды доходил до финала. Последней его игрой за сборную стал финал нынешнего турнира, в котором аргентинцы уступили Испании 0-1.
1: Бизнес FM. Инструкция по применению.
7: Показания.
1: Потребность быть в курсе в любой момент.
7: Особые показания.
1: Дефицит времени.
7: Способ применения и дозы.
1: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
7: Передозировка.
1: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
7: и, очевидно, уже в курсе.
1: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
8: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
9: Отчеты и планы.
8: Чистый убыток КАМАЗа по МФСО за первое полугодие сократился на 29%. Показатель составил 21 миллиард 800 миллионов рублей. Консолидированная выручка группы организаций ПАО КАМАЗ выросла на 7% и составила 164 миллиарда 800 миллионов рублей. Выручка увеличилась в сегментах автобусов, электробусов и спецтехники, а также финансовой аренды и прочих продаж, сказали в компании. Банк запускает полноценный сервис для работы с цифровым рублем. Часть клиентов банка уже прошла пилотные испытания с реальными цифровыми рублями. Об этом сообщили в пресс-службе банка ТАСС. Сервис позволяет принимать оплату от покупателей цифровыми рублями по универсальному QR-коду. С 1 сентября этого года в России начинается широкое распространение цифрового рубля. В первую очередь подключиться к новому способу оплаты должны продавцы из сфер розничной торговли и услуг с выручкой за прошлый год свыше 120 миллионов рублей. Компания «Полюс» в первом полугодии снизила выпуск золота на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1 миллиарда 300 миллионов унций на фоне запланированного сокращения производства на красноярских активах. Это связано с переходом на следующие очереди и этапы карьеров, сообщила компания. Продажа золота снизилась на 20% относительно прошлого периода. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Тим Кук отработал последний день должности гендиректора Apple. С 1 сентября эту позицию займет старший вице-президент по аппаратной инженерии Джон Тернус. В каком направлении он поведет компанию, продолжит Ольга Кашинская.
10: Дольше Тима Кука Apple не управлял никто. На посту гендиректора он пробыл 15 лет, на 2 года больше легендарного Стива Джобса. За это время акции компании выросли на 2200%. Визионером, в отличие от своего предшественника, Кук никогда не был. Зато останется в истории Apple как гениальный управленец, пишут профильные издания. 23 августа в честь бывшего CEO сотрудники Apple устроили прощальную вечеринку в штаб-квартире компании в Купертино. Однако полностью Apple Кук не покинет. Отныне он будет занимать пост председателя совета директоров. В числе прочего, Кук сохранит за собой большинство GR-функций и от лица компании будет коммуницировать с китайским и американским правительствами. Новый глава компании, 51-летний Джон Тернус, провел в ней уже 25 лет. Последние 12 в качестве старшего вице-президента по аппаратной инженерии. То есть в разработке большинства знаковых для Apple устройств он принимал активное участие. По информации зарубежных СМИ, в качестве преемника его начали рассматривать еще 2 года назад. А в последние несколько месяцев они с Куком и вовсе были неразлучны на деловых встречах и публичных мероприятиях. Как отмечает Bloomberg, Тернус, обладающий огромным опытом в сфере аппаратной инженерии, в остальных аспектах управления компанией неизбежно будет опираться на экспертизу своих коллег, глав других отделов. Но такая плавная смена руководства и тандем Тернуса и Кука – лучший вариант из всех возможных, считает блогер Wylsacom, автор телеграм-канала Wylsacom Red Валентин Петухов.
11: Все ожидают возвращения Apple на путь революционно-инновационного процесса, потому что при Тиме Куке последние годы компания очень эффективно зарабатывала деньги, но при этом не так часто удивляла. Ожидается, что Тернус — это человек, который будет больше фокусироваться именно на продуктах железных, на каких-то новых категориях, новых интересных решениях, тем более, что сейчас рынок находится на пороге новой волны интереса к устройствам с искусственным интеллектом. Это и очки, которые показывают все компании наперебой. Вот я думаю, что в эту сторону сейчас задача пойти. Но при этом в целом ему за это не позавидуешь, потому что наследие большое, и надо, с одной стороны, держать планку на том же уровне, а с другой подниматься на новую ступень. Я думаю, что продукты, которые будут анонсированы и этой осенью, и в следующем году, это все еще пока наследие Тима Кука. Поэтому его влияние мы сможем наблюдать, ну, вот в ближайшие года 3-4, я думаю.
10: Как пишут СМИ, одним из ключевых ожиданий, связанных с назначением Тёрнуса на пост главы компании, станет развитие Apple в области искусственного интеллекта. До сих пор в ее гонке компания была заметно отстающей. Фокус на технологическом развитии компании – основное, чего стоит ждать от Тёрнуса, говорит независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google Никита Тюников.
9: В Apple сейчас есть некоторый кадровый кризис, но я надеюсь, что Джон соберет новую, хорошую, сильную команду. Мы, конечно, ждем технологического прогресса, потому что нельзя называть новые смартфоны Apple хорошими по качеству, отчасти из-за удешевления материалов, из которых сделан корпус. А вот к следующему году, и уже когда Джон Тёрнус станет полноправным директором компании, мы ждем новые сегменты устройств. Ну и обновление, конечно, линейки старых, это iPhone Air, тонкий смартфон с двумя камерами, очки дополненной реальности с камерой, и, конечно, ждем переработанную линейку часов Apple Watch, которые не меняли свой дизайн с момента, как они появились. Тут важно еще ответить на вопрос, а ждем ли мы каких-то изменений в своей стране. Я жду, потому что я уже и писал письмо Джону Тёрнусу о возможности решения проблем с коммуникацией. Как говорится, новая метла по-новому метет. Хочется надеяться на переосмысление контактов с российскими разработчиками.
10: Ежегодная осенняя презентация Apple пройдет уже 9 сентября. Ожидается, что компания представит на ней первый складной iPhone, лицом которого станет именно Тёрнус, всего спустя 8 дней в должности гендиректора. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
0: Новак Джокович впервые в карьере вылетел в первом круге US Open. 39-летний серб уступил 49-й ракетке мира Марианна Навоне. В 5 сетах матча продолжался 4,5 часа. По ходу встречи Джокович испытывал судороги, боли в спине и плече, проблемы с пищеварительным трактом, пользовался ингалятором. При этом после 3 сетов Джокович вел 2-1, в начале 4-го сделал брейк, а затем физически сдал. Что стало главным в этом поражении, игра Навоне или состояние самого Джоковича, объясняет комментатор Евроспорт Максим Янчевский.
12: Я думаю, что все-таки состояние Новака 39 лет дают о себе знать, и организм просто сдался после 3-го сета, даже в начале 4-го все видели, что 11 из последних 12 геймов и рвало Новака по ходу встречи, и физио он вызывал, его организм под конец сезона уже дает сбой, несмотря на то, что много он вроде бы не играл в этом году, но тем не менее такие матчи он на каждом турнире Большого Шлема в этом году играл по 4 плюс часов отдельно взятый матч, просто организм не справился.
13: Можете ли вы предположить, что Джокович входит в финальную стадию своей карьеры?
12: Слезы Новака во время этого матча, может быть, немножко об этом нам и говорят. Где, когда он завершит карьеру, это исключительно его прерогатива. И мое мнение, что в следующем году, год своего 40-летия, он еще точно поиграет.
13: И что для него значит такой проигрыш и выпадение из топ-10?
12: Да, здесь рейтинг не главный. Здесь главное осознание своей игры, осознание невозможности на сегодняшний день конкурировать с ними. Может быть, на любимой Австралии возможность отдохнуть перед ней и провести предсезонную подготовку. Может быть, там он будет посвежее, там он попробует еще один шанс реализовать.
0: Максим Янчевский, комментатор Евроспорт. Для Навона это крупнейшая победа в карьере. Он стал первым теннисистом, который выбил Джоковича в стартовом раунде US Open. Джокович при этом проиграл в первом круге турнира Большого Шлема впервые за 20 лет. Предыдущий раз это случалось на Australian Open в 2006 году. Поражение ударит и по рейтингу. Сейчас Джокович занимает 5-е место, но после US Open впервые с 2018 года выпадет из первой десятки. Индекс Мосбиржи в понедельник подскочил на 3% на основных торгах. Рубль к вечеру развернулся, в итоге прибавил почти 1% к основным валютам. Нефть дорожала. Итоги дня на финансовых рынках подведет биржевой обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
14: Российский рынок акций заметно вырос в понедельник. Индекс Московской биржи за основную торговую сессию подскочил на 3% и закрылся на уровне 2178 пунктов. Весь рост в основном пришелся уже на вечер, когда появились сообщения в прессе с разной интерпретацией. Ну, больше это было похоже, конечно, на заголовки, что сказал президент Российской Федерации. На встрече с премьер-министром Индии Моди Владимир Путин заявил, что Россия предпринимает усилия для завершения украинского конфликта. И вот на это была довольно бурная реакция на российском рынке акций. Помимо этого, в понедельник было и сообщение, что министр финансов США Скотт Бессон провел встречу с российской делегацией, но здесь каких-то подробности агентство Bloomberg, которое об этом сообщило, не предоставило рынку. Но в США проходит сейчас министерская встреча стран двадцатки. И вот там, видимо, с российской делегацией встречался Скотт Бессент. Помимо этого, конечно, росли цены на нефть. Вечером немножко рост затормозился, но, тем не менее, стоимость смеси Brent осталась выше $90 за баррель. В моменте смесь Brent в Лондоне превышала $91 за баррель. И все это на фоне очередного витка эскалации в Персидском заливе. В ночь на понедельник силы США нанесли удары по двум ракетно-пусковым установкам на иранском острове Ларак. И в ответ Иран атаковал базы США в Иордании с применением баллистических ракет. Ну, а уже в понедельник президент США Дональд Трамп сообщил о том, что США нанесут мощные удары по Ирану в ответ на иранскую атаку против вооруженных сил США в Иордании. Так что рынок ждет дальнейшей эскалации. Ну и рубль. Рубль развернулся. Пока это похоже на технический отскок, с учетом того, что рубль падал практически безоткатно уже долго и всю прошлую неделю падал. И 14 копеек потерял китайский юань на закрытии 12 рублей 75 копеек. Ну, здесь, конечно, еще и рост цен на нефть помог российскому рублю. Что касается доллара США, то если опираться на однодневный фьючерсный контракт на пару доллар-рубль, доллар снизился к вечеру понедельника на 0,2% и торговался в районе 85 рублей 75 копеек.
0: Это был Алексей Завьялов, биржевой обозреватель Business FM. Отмечу, официальный курс юаня на вторник 12,86 доллара, 86,38 и евро 100 рублей 57 копеек.
1: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Продолжительность жизни.
15: Холодильник гудит, за окном лает собака, сосед сверху опять сверлит. Мозг большинства людей отправляет эти звуки на задний план. Но иногда система фильтрации не срабатывает, и неприятные звуки буквально прорываются в сознание.
1: Журналист Алена Копылова.
15: Наши уши непрерывно передают в мозг огромный поток информации. Обрабатывать все одинаково тщательно невозможно, поэтому нервная система решает, что важно, а что можно проигнорировать. Один из ее инструментов – привыкание. Если холодильник гудит одинаково и ничего вслед за этим не происходит, реакция постепенно ослабевает. Совсем другое дело, если сигнал непредсказуем. Мозг не знает, когда появится следующий звук, и система обнаружения срабатывает. Часть ненужной информации нервная система способна подавлять еще до того, как она полностью захватит внимание. Этот механизм называют сенсорным гейтингом. Но работает он у людей с разной эффективностью. Если фильтрация слабее, лишние звуки мозг не отправляет в фон, а продолжает отмечать как важные события. При недосыпе и стрессе эта чувствительность может усиливаться в разы. Отсюда и странный эффект. Равномерный шум дороги переносится легче, чем один редкий щелчок. Постоянный звук мозг научился предсказывать. Щелчок каждый раз происходит внезапно. Чтобы игнорировать звук, мозг должен сначала научиться считать его безопасным, предсказуемым и незаслуживающим внимания. Когда система работает хорошо, человек даже не замечает, сколько звуков она каждую секунду отсеивает.
1: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
16: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин подписал указ об увеличении численности центрального аппарата Федеральной службы охраны на 27 человек. Теперь их 812, раньше было 785. Штат центрального аппарата ФСО последовательно увеличился последние 3 года. ФСО обеспечивает безопасность высших должностных лиц государства, включая президента, премьер-министра, руководителей палат парламента, председателей высших судов и генерального прокурора. ЕС собирается внести в новый пакет антироссийских санкций 800 физических и 800 юридических лиц. Об этом пишет «Политико» со ссылкой на источники в дипломатических кругах. По словам собеседников издания, главы европейских МИД обсудят новые санкции на неформальной встрече 1 и 2 сентября в Ирландии. Илон Маск не разрешил Киеву использовать спутниковую связь Starlink для ударов по территории России без согласия Белого дома, пишет Financial Times. Ранее появлялись сообщения о возможном изменении позиции миллиардера. Тем не менее, Маск считает, что разрешение скорее приведет к эскалации конфликта, чем приблизит его завершение. Иран восстановил все подвергшиеся ранее ударам США ракетные производства. Они размещены в безопасных местах, заявили в корпусе стражи исламской революции. Ведомстве подчеркнули, что Иран продолжит выпускать ракеты, даже если, цитата, «эта война будет идти годы». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Цены на бензин на независимых АЗС попадут под усиленный контроль ФАС и Минэнерго. Такое поручение дал вице-премьер Новак. При этом собственники независимых заправок уже жалуют, что они вынуждены покупать топливо по завышенной цене, а претензии ФАС адресуют только им. Россия готова сделать взаимный безвизовый режим с Китаем постоянным, заявил президент Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Бишкеке. Там же Владимир Путин встретился с индийским премьером Нарендрой Моди, который призвал двигаться к разрешению всех проблем мирными средствами. «Мы по этому пути и двигаемся», — ответил Путин. В России вводят платные экзамены на получение статуса квалифицированного инвестора. Цена зависит от уровня сертификата от 8 до 75 тысяч рублей. Зачем это, как будет работать и кто на этом заработает? Подробности на Business FM. Цены на бензин на независимых АЗС попадут под усиленный контроль. Соответствующее поручение ФАС и Минэнерго дал вице-премьер Александр Новак. Антимонопольная служба ранее вынесла уже десятки предупреждений, но собственники многих независимых заправок жалуются на то, что они сами вынуждены покупать топливо по завышенной цене. Иван Медведев подробнее.
17: Недавний опрос Business FM показал, что в некоторых регионах при цене на бензин плюс-минус 70 рублей за литр на сетевых заправках, на независимых АЗС тот же бензин может стоить и 140 рублей. Как это получается? Вертикально интегрированные нефтяные компании, ВИНКи, такие как Роснефть, Лукойл, Газпромнефть и так далее, в основном удерживают цены в привычном диапазоне. Просто у ВИНКов бензин свой. Независимые АЗС покупают топливо на бирже, а точнее пытаются там покупать, рассказал владелец сети АЗС в Ленинградской области Вадим.
18: У нас продажа бензинов идет там 80-85 рублей.
19: Получается ли окупать вот все затраты там и так далее?
18: Ну, впритык, там наценки-то практически нет, но задача просто как бы снабжать людей. Тут вопрос уже не прибыли стоит.
19: По каким схемам вы покупаете топливо?
18: На бирже стараемся. Но на бирже сейчас очень сложно купить, потому что там роботы в основном работают. Соответственно, поступает предложение от трейдеров разных, которые со своей наценкой пытаются нам реализовать товар. Ну вот как-то находим общий язык, покупаем.
17: Тут стоит учесть, что у компании Вадима были сформированы запасы, и сейчас по этим ценам он продает топливо, которое ему только начали отгружать по контрактам, заключенным в апреле. Так или иначе, кому-то в итоге удается договориться так, что на выходе бензин на АЗС стоит чуть больше 80 рублей, а кто-то говорит, что и по 120 рублей в пересчете на литр с перекупщиками договориться не получается. Тут многое зависит от региона. Там, где сетевые заправки представлены широко, люди за сравнительно дешевым бензином стоят в длинных очередях, но могут зачастую свободно заправиться и дорогим на частный АЗС. И тут ценой особо не поманипулируешь. Однако, как докладывали в июле президенту главы ряда регионов, в Иркутской области исторически сложившаяся пропорция 30% ВИНКи и 70% независимые АЗС. А в Забайкалье, например, из 244 заправок только 6 принадлежат вертикально интегрированной Роснефти. Все остальные АЗС независимые. В таком случае, в теории, владельцы заправок могут и договориться о высоких ценах. И ФАС будет разбираться в каждом конкретном случае отдельно, говорит адвокат московской коллегии адвокатов Аронов и партнеры Оксана Крамская.
20: Говорить о невозможности купить топливо и действительно не иметь возможности ее купить, это все-таки две большие разницы. То есть в случае, если у ФАС возникают к независимым АЗС подобного рода вопросы, скорее всего, они возникают в рамках злоупотребления мирующим положением и установления монопольно высокой цены на топливо, то здесь, соответственно, нужно будет просто доказать, что действительно цена складывается таким образом не из-за своевольного желания повысить свою маржу, а действительно потому, что дешевле сырье купить нельзя, приходится платить за него много, и поскольку любая коммерческая организация в первую очередь нацелена на получение прибыли, ей приходится вот по такой цене продавать. Соответственно, повторюсь, да, если у регулятора возникает вопрос, нужно будет просто обосновать свое ценообразование. Если оно действительно вызвано объективными причинами, то, скорее всего, к таким АЗС у ФАС вопросов возникать не будет.
17: По состоянию на середину августа ФАС выдала 68 предупреждений и возбудила 41 антимонопольное дело. Однако эти меры касались не только независимых операторов АЗС, но и нефтяных компаний и трейдеров. Ни одно из дел до финальной точки пока не дошло. Иван Медведев, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
0: Правительство в понедельник приняло постановление, разрешающее временную продажу на АЗС бензинов и дистоплива евро 2, 3, 4 и 5. Россия готова сделать взаимный безвизовый режим с Китаем постоянным. Об этом заявил президент Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Она прошла на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Москва и Пекин договорились о безвизовом режиме сроком до 30 дней осенью прошлого года. В мае 26-го стороны решили взаимно продлить его до конца следующего года. Если Пекин сочтет это нужным, то Москва готова сделать безвизовый режим постоянным, заявил Владимир Путин.
21: Деловым и гуманитарным контактам, несомненно, способствует практика безвизового режима на 30 дней. Об этой инициативе вы объявили год назад, как раз 2 сентября, на нашей встрече в Пекине. Мы ее поддержали, и сейчас такой порядок действует до конца 2027 года. Ну и результат не замедлил сказаться. Турпоток увеличился за первое полугодие сразу на 43%. Готовы к совместной работе по переводу безвизового режима, если китайская сторона сочтет это возможным и полезным периода этого режима на постоянной основе. Что касается актуальных внешнеполитических вопросов, то наши принципиальные подходы близкие полностью совпадают. Помимо ШОС мы активно работаем в ООН, БРИКС, группе 20, асианоцентричных форматах и, конечно, продолжим оказывать содействие китайскому председательству в форме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
0: Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил «Известиям», что Россия и Китай обсуждают возможность специального режима, который позволит туристам ездить между странами на собственных автомобилях. Сейчас попасть в Россию на личном авто китайцы могут только через Монголию. Но в целом они на своих машинах в Россию и не ездят, говорит руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов.
22: РСТ не располагает информацией о закрытии автомобильных границ для туристов из Китая, но нам известно, что в основном китайские туристы прибывают в Россию путем самолетов, либо через автобусные туры, которые приобретаются у китайских или российских туроператоров. Самое популярное направление китайских туристов – это Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, включая Териберку, круглогодично. Также популярен Иркутск с озером Байкал, Дальний Восток, Владивосток и другие приграничные с Китаем регионы. Дальнейшее развитие туристических маршрутов для китайского туриста прежде всего зависит от насыщенности авиационных внутренних маршрутов в Российской Федерации. Чем больше внутренних маршрутов будет удобных для китайского туриста, тем насыщеннее будут туристические программы и путешествия. Китайские туристы ровно год назад смогли получить возможность путешествовать по России без визы. И, конечно же, это привело к росту туристического въездного турпотока из Китая. Мы наблюдаем рост и развитие инфраструктуры, а Москва и другие крупные города уже давно готовы. Есть переведенные гиды аудио, есть меню в ресторанах, есть музейные аудиогиды. И, конечно же, китайскому туристу интересно приехать в крупные города, исторические центры и иногда даже совершить шопинг в столице или в Санкт-Петербурге.
0: Артур Абдюханов, Российский союз туриндустрии. На полях саммита ШОС Владимир Путин также встретился с индийским премьером Нарендрой Моди. Российский президент отметил, что отношения двух стран продолжают укрепляться, а индийский лидер коснулся темы Украины, заявил, что необходимо мирными средствами разрешать все проблемы и призвал двигаться именно в этом направлении. Российский президент ответил, цитата, «Мы по этому пути и двигаемся». Экзамен на статус квала. заработал новый способ получить статус квалифицированного инвестора на основании знания о финансовом рынке. Как это будет работать? Сложно ли сдать такой экзамен и сколько это стоит? Об этом Наталья Шашина.
2: Статус квалифицированного инвестора открывает доступ к широкому спектру инструментов. От pre-IPO и любых структурных нот до криптовалюты и иностранных акций. До сих пор для этого нужно было пройти планку требований по активам не менее 24 миллионов рублей, либо доходу, объему сделок, профильному опыту работы и образованию. Но теперь будут оцениваться знания. Например, для успешной сдачи онлайн-экзамена от Мосбиржи потребуется правильно ответить на 35 вопросов из 50. Насколько они сложны и удастся ли в онлайн-формате избежать списываний? Бизнес ФМ рассказал директор по развитию инвестиций, конкурсов и образовательных программ Московской биржи Роман Степанов.
3: Мы ранее заявляли, что экзамен будет достаточно сложным, чтобы человек без знаний не смог сдать его нахрапом. Тем не менее, мы не преследовали цель сделать экзамен несдаваемым. По нашему мнению, средний рейт сдачи будет в районе 40-50% с первой попытки. А со второй, третьей мы ожидаем, что этот уровень будет около 80-90%, и, по нашему мнению, достаточно высокий уровень для экзаменов такого рода. По поводу списываний можно сказать, что, во-первых, вопросы будут постоянно меняться, во-вторых, функционал разработан таким образом, что не позволяет скопировать человеку вопросы. Ну и самое важное, при прохождении экзамена предусмотрен формат сдачи с прокторингом. То есть, когда сначала система, а потом повторно человек контролирует, насколько участник честно сдает экзамен. Куда смотрит, читает ли, есть ли какие-то звуки у него, не открыто что-то в компьютере, допустим, чем он пользуется.
2: Сертификат от Мосбиржи обойдется в 8 тысяч рублей. Сдача экзамена «Квалифин» от Национальной финансовой ассоциации в 15. Есть варианты сложнее, больше рассчитанные на профессионалов. Сдать экзамен на сертификат финансового аналитика от той же НФА от 75 тысяч. Или получить аттестат инвестсоветника от Национальной ассоциации участников фондового рынка вместе с обучением обойдется в ту же сумму. Сертификат не делает инвестора квалифицированным автоматически. Статус все равно дает брокер, но он будет обязан принять документ. До сих пор на рынке был зоопарк разных стандартов, говорит директор по работе с состоятельными клиентами БКС «Мир инвестиций» Роман Носов.
4: В истории с квалификацией сейчас есть такой классический термин «зоопарк». В каждой крупной организации, инвестиционном доме, финансовой компании или банке есть свои элементы стандартов, связанных с квалификацией инвесторов. А что еще более важно, происходящие события, да, когда клиенты, допустим, переходят из одной инвестиционной компании в другую, зачастую сопряжены с огромным количеством сложностей, когда квалификацию в одном финансовом учреждении либо в полной мере, либо частично не готовы принять в новом. И, во-первых, уходит большое количество времени на подтверждение для опровержения статуса квалифицированного инвестора. То, во-вторых, этот переход, он может быть такой ступенью, достаточно проблематичной.
2: Эксперты считают, что система станет более справедливой. Статус квала станет доступен тем, кто действительно вникает в суть работы рынка. Хотя наверняка появится рынок помощи со сдачей и готовыми базами вопросов. Правда, статус квала иногда может даже помешать. Например, такому инвестору сложнее оспаривать сделки в суде, ссылаясь на непонимание рисков. Комментирует независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
23: В данном случае там ЦБ продолжает логику, обжегшись на молоке дым на воду, то есть действительно у нас изначально были определенные проблемы с доступом людей, которые не могли отличить акцию толком от облигации, на рынок, где были доступны сложные для понимания финансовые инструменты. И потом Центральный банк, наверное, с усиленным рвением начал докручивать эту систему критериев квалификации. Мне кажется, что Центральный банк пока просто ищет баланс между защитой инвесторов и развитием финансового рынка.
2: На днях Центробанк сообщал, число так называемых квалов в России впервые превысило 1 000 000 человек. И хотя в общем числе розничных инвесторов это всего лишь 2,5%, именно они – движущая сила. На них приходится 3/4 в общем объеме активов физлиц на рынке. Наталья Шашина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей топ-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
5: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
1: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала PFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Поставки российских удобрений в США по итогам первого полугодия выросли почти на четверть. Об этом рассказал в преддверии Восточного экономического форума, который пройдет с 1 по 4 сентября в Владивостоке, глава российского экспортного центра Вероника Никишина. По ее словам, еще больше, чем в США, российских удобрений потребляет Западная Европа. Никишина отметила в интервью РИА Новости, что из-за глобальной значимости российских удобрений для продовольственной безопасности введение любых санкций против них могло бы иметь разрушительные последствия, и это понимают все. Власти определили источники льготного финансирования поставки первой партии Ил-114-300 для Дальнего Востока. В ближайшее время ожидается подписание контрактов. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера полномочного представителя президента в ДФО Юрия Труднева. Отмечается, что свой парк региональными самолетами планирует пополнить авиакомпания «Аврора». Первые самолеты начнут поступать в 2028 году. «АвтоВАЗ» запустил продажи обновленной «Нивы». Цены на базовую версию начинаются от 1 200 000 рублей. В автомобилях «Лада Нива Легенд» более мощный двигатель на 90 лошадиных сил, а также впервые некоторые детали кузова выполнены из оцинкованного проката. Фиолетовую ветку московского метро продлят на 2 станции. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Новые станции будут расположены в районе Куркина. Проект начнут создавать в следующем году, а строительство займет 3-4 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. В России все-таки появится связь 5G, но не для всех абонентов. Далеко не все смартфоны поддерживают именно российские частоты 5G, iPhone, например, пока что нет. Минцифра в своем канале в Максе сообщила, что операторы большой четверки, это Мегафон, Билайн, Т2 и МТС, смогут разворачивать сети 5G на тех радиочастотах, которые им были уже выделены под стандарт LTE. Сначала эта связь появится в городах-миллионниках. Золотой диапазон частот остался за силовыми ведомствами и системами спутниковой связи. Валерий Убадуев продолжит.
7: Золотой диапазон – это частоты в диапазоне 3,4-3,8 ГГц. Он самый распространенный в мире для внедрения связи 5G, так как обеспечивает баланс между высокой дальностью сигнала и высокой скоростью передачи данных. Но в России эти частоты оставили за различными службами. Ими пользуются в том числе военные. Поэтому российскому 5G отдали диапазон 4,63-4,99 ГГц. Как заявили в Минцифры, операторы смогут разворачивать свои сети пятого поколения в уже имеющихся у них диапазонах радиочастот, которые ранее были выделены под стандарт LTE. И, что примечательно, использовать для этого зарубежные базовые станции, которые были установлены до 1 сентября этого года. Но, скорее всего, операторам придется строить больше станций, чтобы увеличить покрытие, так как выделенные частоты имеют меньшую дальность сигнала, продолжает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
8: При этом надо четко понимать, что и базовых станций сегодня российских в этом диапазоне нет, поэтому мы относим это на будущие года, когда они появятся, будут работать, то есть это не сегодня. Скорость передачи – это non-standalone, NSA, это не отдельный 5G, а 5G поверх четвертого поколения. Он отличается тем, что задержки сигнала примерно такие же. Скорость увеличивается, но не очень сильно. Да, безусловно, мы будем отличаться от standalone сетей, как в США, как в Европе, как в Азии, и отличаться в невыгодную сторону по скорости.
7: Однако ключевая проблема в том, что далеко не все устройства поддерживают те частоты, которые были выделены в России под 5G. Эксперты говорят, что это примерно от 5 до 20% всех устройств. Конкретно с айфонами ситуация ситуация чуть сложнее. Сами смартфоны эти частоты поддерживают чисто технически, но возможность к ним подключаться закрыта на аппаратном уровне, то есть это не дает сделать сам производитель, американская Apple. Ожидать, что компания разрешит айфонам подключаться к российским 5G частотам, в нынешних условиях не приходится. Похожая ситуация и с корейской Samsung. Российский диапазон поддерживают, например, китайские бренды, но тоже не все. То есть, условно, при покупке нового смартфона россиянину нужно будет обращать внимание на то, поддерживает ли понравившееся устройство выделенный диапазон частот. Но в целом в России 5G нужен в первую очередь бизнесу, а не обычному абоненту, говорит главный редактор телеграм-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин.
9: Сейчас, на самом деле, главный вопрос даже не сколько пользовательский, это больше про бизнес-кейс, это история про ИИ, это история про интернет вещей, это история про автоматизацию производств, про беспилотный транспорт и так далее. Как это рядовой пользователь, возможно, ощутит на себе эффект, и скорость на смартфоне вырастет. Но я хочу напомнить, что пятое поколение связи не сколько вопрос в скорости, сколько в количестве обслуживаемых устройств и в задержке, которая есть на оборудовании. Поэтому первые кейсы, которые будут, и от которых ожидается эффект, это как раз сценарий по B2B.
7: Сначала связь 5G заработает в российских городах с населением более 1 миллиона человек. Далее покрытие будет расширяться поэтапно в течение 3 лет, сообщили в Минцифры. Начало перехода на отечественные базовые станции запланировано на следующий год. Он должен завершиться к концу 31 года. Валерий Бадоев, Гуар Рутовская, Бизнес FM.
0: Ранее газета «Ведомости» сообщила, что владельцы айфонов в России не смогут пользоваться цифровым рублем, так как у банков пока не получается загрузить в App Store свои обновленные приложения. Apple из-за санкций США их не пропускает. Если владельцу айфона нужен цифровой рубль, то, скорее всего, им придется покупать устройство на операционной системе Android, говорит технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
10: Скорее всего, будут те, кто хочет именно цифровой рубль, будут покупать себе вторым телефоном, чисто для банков, это на андроиде.
11: Мы знаем, что приложения российских банков подсанкционных регулярно обходят эти ограничения, под разными именами в App Store выходят. В случае с цифровым рублем такие же обманки возможно?
10: Ну, с цифровым рублем, как вот коллеги уже сказали, они находят связь, потому что есть обращение, видимо, к финконтролю, который будет отслеживать именно транзакции, ограничения и так далее для цифрового рубля. А здесь в явном виде, скорее всего, ключи, какая-то область, которая должна шифроваться для хранения к защищенному виде там ключа. Поэтому, я думаю, именно с этим связано, с тем, что не проходит, поскольку технологическая особенность, явно ее никак не спрятать, легко находится и не придерживаться своей политики для того, чтобы не допускать просто публикацию данных приложений. Вот именно так. То есть какой банк, кто это не видно, а что это внутри России, расчет и так далее, и есть регулятор, есть держатель этих реестров ключей, то это видно, и от этого никуда не деться.
0: Александр Кукульчук, Calibrity Group. В апреле российский оператор Мегафон сообщал, что, по их данным, примерно каждый четвертый россиянин пользуется айфоном. Птицеводы устроили саркастический флешмоб к 1 сентября. День знаний тут ни при чем, но именно с этой даты все, кто держит в хозяйстве больше 10 птиц, обязаны поставить их на учет, иначе штраф. Иван Медведев подробнее.
13: В преддверии 1 сентября соцсети наводнили ролики, в которых фермеры несут своих кур и индеек в МФЦ, выдают им удостоверения и паспорта, ну или просто общаются с птицами, готовя их к походу за документами. Кто-то более официально.
24: Граждане! Куры. Приказ Россельхознадзора. До 1 сентября 2026 года в ЛПХ нужно произвести учет и маркировку птицы. Стройся, по одному подходи, будем маркироваться.
13: А кто-то, как минимум, пытаясь объяснить суть происходящего.
25: Ну что, завтра утром берем свои документы, обрядные, нарядные, и идем в МФЦ. Буду вас всех на учет ставить. Я не виноват. Новый закон вышел, только что по новостям сказал, всех курей поставить на учет. Поэтому все документы, МАКС скачайте, все МАКС скачайте, без программы МАКС там вас не примет. Поняли? Всех на учет. Каждый будет на учете. У нас у людей уже все нормально, все хорошо. Сейчас за вас взялись, чтобы вы были на учете. Поняли?
13: И еще десятки таких роликов. Но на самом деле крупные фермерские хозяйства ведут учет животных давно. Нововведение касается личных подсобных хозяйств. То есть государство хочет знать и про кур, которых растят не на продажу, а для личных нужд. И не только про кур. На учет нужно поставить уток, гусей, индеек, перепелов, страусов и так далее. Каждую птицу отдельно маркировать не нужно. Для личного подсобного хозяйства предусмотрена групповая маркировка. Просто на курятник вешают табличку с номером группы, а саму группу регистрируют в государственной электронной базе сельскохозяйственных животных и птиц «Хариот». Причем делают это не аграрии, а ветеринары, рассказал президент Ассоциации фермеров Ленинградской области Михаил Шконда.
12: Ты сообщаешь службе о том, что у тебя есть такое-то поголовье. Они выезжают, смотрят, что, по сути, у тебя все твои животные, в данном случае птицы, они есть на месте, присваивается номер, он тебе дается, да, там, может, там, название, еще как-то. В общем-то, ничего сложного нет. И хариот выносят. Они уже потом у себя в компьютере вносят хариот. С этим сложности не должно быть. Для чего нужно? Это вот для того, чтобы просто, по сути, государство понимало, где сколько животных, как они перемещаются. Если, не дай бог, какая-то вспышка, не вспышка, какая-то гадость, то можно купировать, так сказать, все перемещения того места, где это было. То есть основная задача, она в основном в этом.
13: Если поголовье резко увеличилось или уменьшилось, ветслужбу нужно об этом проинформировать. За непостановку птиц на учет предусмотрены штрафы. Для граждан от 500 до 1000 рублей, для ИП от 3 до 5 тысяч, для юрлиц от 10 до 20 тысяч рублей. При повторном нарушении штрафы выше, а если нарушение правил приведет к возникновению или распространению опасной болезни птиц, ответственность существенно возрастает. Для граждан 15-30 тысяч, для юридических лиц 400-600 тысяч рублей. Но у начинающих птицеводов, судя по роликам в соцсетях, все еще остались вопросы.
14: Слушай, а если курица умерла? Это надо вызывать полицию, чтобы расследовали, вдруг это убийство. А петуха надо ставить на военный учет? А регистрировать брак петуха нужно с одной курицей или с несколькими? Как это работает? Непонятно. Интересно, а куриц надо ставить на учет женскую консультацию? А яйца, свидетельство о рождении надо регистрировать? Не доработали как будто что-то.
13: Ждем появления специалистов по куручету. Но, что ни говори, в тайминг Россельхознадзор попал точно. Осень.

0: Между делом вспоминала о том, как рождалась благотворительная акция «Дети вместо цветов».
1: Очень много лет назад я где-то прочитала в газете, что вот такая-то школа в пользу ребенка в их выпускном классе, девочки, которая лечится от онкологии, они решили отказаться от выпускного и от покупки нарядов и собрать эти деньги для того, чтобы помочь ей лечиться от онкологии. И вот на этом фоне родилась такая идея, что учителя могут вместе с родителями, это же не детские деньги, это взрослые деньги, решить вместо вот этой траты на цветы собрать деньги и в пользу благотворительной организации их пожертвовать. Поначалу, ну, я не скажу, что было много возмущения, но каждый год на несколько сот тысяч благодарностей мы получали десяток, например, гневных писем от учителей. Последней радости меня лишили, и так вообще жизнь ни к черту, еще и цветы на 1 сентября не подарят. Ну, конечно, чудовищно, если это так, и ужасно жалко. Очень не хочется ни у кого отнимать никакую радость, но со временем мы придумали другую механику, которая тоже направлена на объединение, когда каждый приходит с одним цветком, из этих цветков составляется один букет, и учитель получает один букет, и он, собственно, начинает учебный год с того, что рассказывает детям вот тот самый урок о важном, который может проходить вот в такой форме, разговором о других и о том, что вы, каждый, в это поучаствовали, вот ваше участие. И отсюда родилась «Ваша помощь не завянет». Цветы завянут, а ваша помощь не завянет.
0: Нюта Федермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Кира Альтман, Бизнес FM.
2: Между делом на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
3: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Водители смогут предъявлять электронные права и СТС через мессенджер МАКС. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры. Электронные документы действительны наравне с бумажными, но их использование остается добровольным. Полностью переходить на электронный формат не потребуется. Сбор за въезд в Казахстан вводится для граждан России с 30 ноября. Россиянам нужно будет платить 725 рублей при оформлении. За 72 часа оплата на границе обойдется вдвое дороже, около 1400 рублей. Разрешение будет действовать 180 дней и позволит находиться в Казахстане до 90 дней в течение этого периода. Кинокартина Алексея Учителя «Шум времени», посвященная выдающемуся композитору 20 века Дмитрию Шостаковичу, будет показана вне конкурса на открытии фестиваля актуального российского кино «Маяк» 3 октября. Фестиваль пройдет в Геленджике с 3 по 8 октября. Илон Маск хочет вывести рой спутников с искусственным интеллектом между Землей и Солнцем, чтобы спасти планету еще на миллиард лет. Спутники будут регулировать солнечный свет и не давать Земле перегреваться или охлаждаться. Производить спутники Маск хочет прямо на Луне и запускать их катапультой. В Дании найден крупнейший в истории страны серебряный клад эпохи викингов. Как сообщает Bloomberg, его нашел мужчина во время работы в своем собственном саду. Находка относится к X веку. Вес серебряных слитков, браслетов и монет в составе клада составляет около 18,5 килограммов. Всего ученые насчитали около 700 предметов. Клад перейдет в собственность государства, а нашедший получит компенсацию за стоимость серебра и дополнительное вознаграждение за историческую ценность находки. Это несколько десятков тысяч долларов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Новый виток ссоры Трампа и Канады. Президент США призвал канадские компании перенести бизнес в Штаты, чтобы избежать новых пошлин. Перед этим он повелел переименовать озеро Онтарио в озеро Америка. Комментарии Георгия Бофта.
5: В
4: Центробанк может снизить ключевую ставку до 8%, но лишь в 2029 году, заявил зампред ЦБ Заботкин. Регулятор по-прежнему надеется, что

0: В 27-м инфляция снизится до 4%. Всего там озвучили три сценария ДКБ, при этом проинфляционный наиболее вероятен. Что это значит? И Таиланд вдвое сократил безвиз для граждан России и еще десятков стран. С 15 сентября в королевстве можно будет находиться без визы до 30 дней вместо 60. Кроме того, можно будет совершить не более 2 30-дневных посещений страны в год. Чем это связано и как отразится на турпотоке в Таиланд, подробности на Business FM. Торговую войну с Канадой Трамп дополнил географической. Президент США призвал канадские компании, работающие с американским рынком, перенести свой бизнес в Штаты, чтобы избежать новых пошлин. Об этом он написал в соцсети Truth Social. На фоне ссоры с Оттавой Трамп повелел также переименовать озеро Онтарио, разделяющее две страны, в озеро Америка. Чего он добивается? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
1: Разногласия между Оттавой и Вашингтоном возникли на последнем этапе торговых переговоров. Вашингтон отказался распространить льготный режим на тяжелые грузовики, которые компании Ford и General Motors собирают в Канаде, что может сделать эту сборку нерентабельной. Также США потребовали ограничить право Канады заключать торговые соглашения с третьими странами. Наконец, американцам не понравилось требование Оттавы включить французскую маркировку товаров, а также обязательство компаний Netflix и Amazon отчислять часть своей канадской выручки на поддержание местного контента. Еще Вашингтон хотел, чтобы Оттава наконец закрыла сделку по закупке 88 истребителей F-35 и приобрела американские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. Если все сложить вместе, то похоже на условия вассалитета, а не равноправного торгового соглашения. Видимо, Трампа еще и возмутило то, что всего две страны в мире ответили на американские тарифные меры собственными пошлинами. Это КНР и Канада. Вот Оттаву и решили наказать. Впрочем, предел давления на Канаду уже достигнут. К тому же пошлины на автомобили, сталь из 27-го года автозапчасти бьет по американским заводам и ценам не слабее, чем по канадским. В этой ситуации Трамп решил уязвить соседей чисто символически, поручив Совету по географическим названиям в месячный срок заменить озеро Онтарио на озеро Америка во всех федеральных базах данных. Обоснование придумано весьма экзотическое. Раз самые глубокие участки находятся в американских водах, значит, большая часть объема озера принадлежит США. На что канадский премьер Марк Карни напомнил, что название Онтарио вообще-то происходит из языка племени гуронов и означает «озеро красивое, озеро большое». И название это старше и Канады, и Американской декларации независимости. На самом деле жест Трампа выглядит достаточно мелочно, как попытка символического унижения партнера после того, как не удалось добиться выгодного материального результата. От торговой войны теряют обе страны. Обрабатывающая промышленность Канады потеряла около 4% отраслевого ВВП. Особенно алюминиевая промышленность. Там падение более 17%. Совокупный эффект пошлин оценивается примерно в 1.5% всего ВВП к концу текущего года. Но обвала не случилось. Безработица держится ниже 7%. Экспорт на неамериканские рынки прибавил около 36% к уровню 2024 года. А доля США в канадском экспорте снизилась с 75 до 70%. Для США ущерб меньше, но он есть. Канада остается главным внешним поставщиком поташа, урана, меди и электроэнергии, а контроль над Сенатом на промежуточных выборах в ноябре будет решаться именно в приграничных с Канадой штатах. Торговая война ударит по тамошним республиканцам. При рейтинге Трампа около 36% и лидерстве демократов по всем опросам по выборам в Конгресс эскалацию торговой войны с соседом трудно назвать продуманной тактикой. Скорее, она стала отражением непредсказуемости лично Трампа. При этом 3/4 канадцев поддерживают выход из переговоров США. Рейтинг самого Карни прибавил аж 20%. Если 3 года назад 3/4 канадцев видели в США дружественного партнера, то сейчас доля видящих в США врага или угрозу выросла с 7 до 42%. Парадокс в том, что и американский избиратель в данном споре не на стороне своего правительства. Новые пошлины поддерживают лишь 1/4 американцев при 2/3 против. 43% одобряют ответные меры Канады против собственной страны при 40% возражающих. Правда, другом и союзником Канаду по-прежнему считают более 3/4 американцев. А лично Марка Карни в Америке просто не знают. Тем временем нарушено даже военное сотрудничество. Канадская программа перевооружения оценивается в сотни миллиардов долларов. И вот введенные Трампом пошлины на хоккейные клюшки конвертируются теперь в потерянные многомиллиардные заказы для американского военного концерна Lockheed Martin. Премьер Карни обобщил это так. Канада просто поняла раньше других, что Америка хочет пересмотреть все свои торговые отношения, стремясь обратить экономическую интеграцию в свое оружие, а ее подпись на соглашениях отныне ставится карандашом, и ее легко стереть.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бофт, автора телеграм-канала «Бофт знает». Банк России спрогнозировал снижение ключевой ставки в следующие 3 года при базовом сценарии. Он основан на том, что ситуация на Ближнем Востоке нормализуется к началу следующего года. Инфляция в России в таком случае по итогам этого года составит 6-7%, а в 2027 году снизится до 4%. Ключевая ставка по этому сценарию по итогам этого года может составить 14,5%, в 2027 году 10,5-12,5%. И только в 2029 году опустится до 7,5-8,5%, но это базовый сценарий. Его Банк России считает наиболее близким к реальности, но есть еще 3 проинфляционные, более вероятен, чем дезинфляционные, а рисковые сценарии – это гипотетическое резкое ухудшение внешних условий, например, мировой кризис. Тогда в будущем году ЦБ может вернуться к увеличению ключевой ставки вплоть до 21%. Но вероятность реализации этого Центробанк считает низкой. Базовый сценарий комментирует начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст, кандидат экономических наук Олег Кабелев.
2: Я бы сказал, что прогнозы ЦБ выглядят осторожными. Ключ, скорее всего, останется высоким. В среднем вот диапазон 14-14,5 он на этот год оставлен и будет плавно снижаться, дабы обеспечить возвращение инфляции к цели. Что важно и что ключевое, что влияет на инфляцию? 2 момента. Первый – топливный кризис, как основной проинфляционный шок. Одна из главных причин пересмотра прогноза вверх – вклад топливного кризиса в годовую инфляцию 1,5 процентных пункта. Причем как прямое влияние в виде дорожания топлива, так и косвенное, через рост затрат на транспортировку и производство. И второй фактор – это бюджетная политика. Это прям четко ЦБ выделяет как бюджетный импульс. Высокие госрасходы будут стимулировать совокупный спрос со стороны государства и создавать дополнительное проинфляционное давление. Остальные причины уже менее значимы. Повышение НДС, индексация тарифов ЖКХ, рост утильсбора, дефицит на рынке труда, повышенные инфляционные ожидания – все важно. Но ключевых причин 2 – топливный кризис и бюджетный импульс. И ЦБ подчеркнул, что базовая устойчивая инфляция оценивается в диапазоне 4-5, очищенная от разовых волатильных факторов. Удастся ли к 2027 году ее достичь? Посмотрим. Тут много и от геополитики будет зависеть. Проинфляционный сценарий, вероятнее, дезинфляционный, потому что мы видим, что регулятор видит больше угроз для роста цен, чем для их замедления. Усиление санкционного давления, ухудшение доступа к технологиям, тот же самый бюджетный импульс, рост протекционизма по стимулированию импортозамещения, это может привести к удорожанию импорта и росту цен на внутреннем рынке. А через импорт инфляция может перейти и в цену.
0: Олег Кабелев, Рекомтраст. Следующее заседание Центробанка по ключевой ставке состоится 11 сентября. Таиланд вдвое сократил безвиз для россиян. С 15 сентября по российскому загранпаспорту в королевстве можно будет находиться без визы до 30 дней, вместо 60, как было раньше. Кроме того, власти Таиланда ограничили число так называемых виза-ранов. Теперь можно будет совершить не более 2 30-дневных посещений страны в год. Однако новые правила обычных туристов не затронут. Сроки их поезда, как правило, не достигают и 30 дней, говорит основатель и гендиректор туроператора «Артур» Дмитрий Арутюнов.
3: Мы для себя в турбизнесе разделяем туристов настоящих и релокантов, или как мы их называем, эскейперов, которые вот переживают зиму в теплых странах, в том числе это было популярно в Таиланде, потому что страна сама по себе для жизни не очень дорогая. Но для туристов обычных, которые туда едут с целью провести отпуск, отдохнуть, это, наверное, никак не скажется, потому что, как правило, средняя продолжительность вот тура в Таиланд у нас где-то дней 10-11. Кто-то едет на 2 недели, кто-то на 3, а кто-то там и на неделю, там, допустим. И это, я понимаю, что тайские власти взялись за это дело еще в связи с тем, что некоторые из наших вот этих вот эскейперов или зимовщиков, да, как мы их тоже называем, они начали подрабатывать там в качестве гидов, перебивая работу у тайских профессиональных гидов, например, да, или каких-то трансферистов, да, которые оказывают какие-то трансфер-услуги соотечественникам. Сейчас есть куча таких тревел-блогеров, которые вот они еще этим промышляют. Есть, я знаю, наши релоканты такие, которые занимаются еще и недвижимостью, например, в Таиланде. Да, возможно, это направлено против такого нелегального трудоустройства в Таиланде. Примерно такую историю мы, кстати, наблюдали и на Бали тоже не так давно. Ну, что касается дальнейших ужесточений, не думаю, что это вообще будет иметь смысл. В принципе, Таиланд остается дружелюбным по отношению к нашим туристам. Самолеты российских перевозчиков летают регулярно и в Бангкок, и на Пхукет. Поэтому тут все спокойно. На уровне политическом отношении у нас, в общем-то, тоже вполне себе дружественное.
0: Дмитрий Арутюнов, гендиректор «Артур». Россияне, въехавшие в страну до 15 сентября, по-прежнему смогут находиться там 60 дней. Кроме России, новые ограничения касаются еще 92 стран, для которых ранее действовал 60-дневный безвизовый режим. Лионель Месси завершил карьеру сборной Аргентины. «Я отдал всего себя, мне больше нечего отдавать», написал 39-летний футболист в соцсетях. Заявление об уходе Месси написал еще в конце июля, через два дня после проигранного Испании финала чемпионата мира, но опубликовал его только сейчас. После смерти отца футболист, по его словам, еще сильнее убедился в своем решении. Означает ли уход из сборной завершение всей футбольной карьеры Месси? Может ли он еще вернуться? Есть ли кому его заменить? Рассуждает корреспондент российской газеты, автор телеграм-канала «Футбольная тема» Артем Локал.
4: Постепенно все идет к тому, что завершится, в принципе, его игровая карьера. Месси продолжает играть за Интер Майами в MLS. Это главная футбольная лига соккера, как называется, футбол Соединенных Штатов. Он продолжает там играть, и один из лучших сейчас и в команде, и в этой лиге. Уровень футбола там, конечно, не такой, как в топовых европейских лигах. Там себя Лео Месси может чувствовать очень комфортно. И не один сезон, как мне кажется, сможет еще там отыграть. Преемник это не просматривается пока, и вряд ли он мог бы быть у Лео Месси, так же, как преемника не было у Диего Марадонны. Это такие футболисты, поцелованные футбольным богом. Понятно, что Лео был уже там не тот Лео, который, допустим, 10 лет назад был, но даже в нынешнем состоянии своем, в нынешнем возрасте он показывал просто феноменальный футбол. Это действительно явление, это действительно эпоха.
5: Месси уже ведь в 2016 году объявлял, что он уйдет из сборной, а потом вернулся. Или как вы думаете, такая ситуация все еще может повториться?
4: Я думаю, что в данной ситуации, наверное, все уже решено. Потому что и возраст, и, собственно, финальный матч чемпионата мира, который состоялся только-только, где была эта реальная возможность еще один кубок мира завоевать, не случилось. Но, к счастью для Месси, у него титул чемпиона мира уже есть, и он может карьеру свою в сборной завершать спокойно.
5: Как закончился чемпионат, там ведь был конфликт, драка. Насколько это омрачает такой звездный уход?
4: Я думаю, что про ту ситуацию уже никто не вспоминает. Сам Лео старался в стороне вот таких ситуаций оставаться. Я не помню, чтобы он был постоянно зачинщиком или непосредственным участником таких эпизодов. Он старался всегда оставаться над этим. И Месси-то и запомним, конечно, по его манере игры, по голам и умению затмевать собой вот даже такие эпизоды.
0: Артем Локалов, автор телеграм-канала «Футбольные темы». За сборную Аргентины Месси играл 21 год с 2005-го. Он провел 207 матчей, забил 125 голов. Оба показатели рекордные для национальной команды. Пищал голов за мужскую сборную. Месси второй в истории, впереди только Криштиану Роналду. С Аргентиной Месси выиграл чемпионат мира 22 года и два Кубка Америки. Всего он сыграл на 6 чемпионатах мира и трижды доходил до финала. Последней его игрой за сборную стал финал нынешнего турнира, в котором аргентинцы уступили Испании 0-1.
6: Бизнес FM. Инструкция по применению.
7: Показания.
6: Потребность быть в курсе в любой момент.
7: Особые показания.
6: Дефицит времени.
7: Способ применения и дозы.
6: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
7: Передозировка.
6: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
7: и, очевидно, уже в курсе.
6: Исключения. Приступы острой информационной недостаточности.
7: Breaking news.
6: В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
7: Консультация с врачом не требуется.
6: Компании и корпорации.
8: студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
9: Отчеты и планы.
8: Чистый убыток КАМАЗа по МФСО за первое полугодие сократился на 29%. Показатель составил 21 миллиард 800 миллионов рублей. Консолидированная выручка группы организаций ПАО КАМАЗ выросла на 7% и составила 164 миллиарда 800 миллионов рублей. Выручка увеличилась в сегментах автобусов, электробусов и спецтехники, а также финансовой аренды и прочих продаж, сказали в компании. Точка.банк запускает полноценный сервис для работы с цифровым рублем. Часть клиентов банка уже прошла пилотные испытания с реальными цифровыми рублями. Об этом сообщили в пресс-службе банка ТАСС. Сервис позволяет принимать оплату от покупателей цифровыми рублями по универсальному QR-коду. С 1 сентября этого года в России начинается широкое распространение цифрового рубля. В первую очередь подключиться к новому способу оплаты должны продавцы из сфер розничной торговли и услуг с выручкой за прошлый год свыше 120 миллионов рублей. Компания «Полюс» в первом полугодии снизила выпуск золота на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1 миллиарда 300 миллионов унций на фоне запланированного сокращения производства на красноярских активах. Это связано с переходом на следующие очереди и этапы карьеров, сообщила компания. Продажа золота снизилась на 20% относительно прошлого периода. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Тим Кук отработал последний день должности гендиректора Apple. С 1 сентября эту позицию займет старший вице-президент по аппаратной инженерии Джон Тарнус. В каком направлении он поведет компанию, продолжит Ольга Кашинская.
10: Дольше Тима Кука Apple не управлял никто. На посту гендиректора он пробыл 15 лет, на 2 года больше легендарного Стива Джобса. За это время акции компании выросли на 2200%. Визионером, в отличие от своего предшественника, Кук никогда не был. Зато останется в истории Apple как гениальный управленец, пишут профильные издания. 23 августа в честь бывшего CEO сотрудники Apple устроили прощальную вечеринку в штаб-квартире компании в Купертино. Однако полностью Apple Кук не покинет. Отныне он будет занимать пост председателя совета директоров. В числе прочего, Кук сохранит за собой большинство GR-функций и от лица компании будет коммуницировать с китайским и американским правительствами. Новый глава компании, 51-летний Джон Тёрнус, провел в ней уже 25 лет. Последние 12 в качестве старшего вице-президента по аппаратной инженерии. То есть в разработке большинства знаковых для Apple устройств он принимал активное участие. По информации зарубежных СМИ, в качестве преемника его начали рассматривать еще 2 года назад. А в последние несколько месяцев они с Куком и вовсе были неразлучны на деловых встречах и публичных мероприятиях. Как отмечает Bloomberg, Тёрнус, обладающий огромным опытом в сфере аппаратной инженерии, в остальных аспектах управления компанией неизбежно будет опираться на экспертизу своих коллег, глав других отделов. Но такая плавная смена руководства и тандем Тёрнуса и Кука – лучший вариант из всех возможных, считает блогер Вилсаком, автор телеграм-канала «Вилсаком Ред» Валентин Петухов.
11: Все ожидают возвращения Apple на путь революционно-инновационного процесса, потому что при Тиме Куке последние годы компания очень эффективно зарабатывала деньги, но при этом не так часто удивляла. Ожидается, что Тёрнус – это человек, который будет больше фокусироваться именно на продуктах железных, на каких-то новых категориях, новых интересных решениях, тем более, что сейчас рынок находится на пороге новой волны интереса к устройствам с искусственным интеллектом. Это и очки, которые показывают все компании наперебой. Вот я думаю, что в эту сторону сейчас задача пойти. Но при этом в целом ему уж не позавидуешь, потому что наследие большое, и надо, с одной стороны, держать планку на том же уровне, а с другой подниматься на новую ступень. Я думаю, что продукты, которые будут анонсированы и этой осенью, и в следующем году, это все еще пока наследие Тима Кука. Поэтому его влияние мы сможем наблюдать в ближайшие года 3-4, я думаю.
10: Как пишут СМИ, одним из ключевых ожиданий, связанных с назначением Тёрнуса на пост главы компании, станет развитие Apple в области искусственного интеллекта. До сих пор в ее гонке компания была заметно отстающей. Фокус на технологическом развитии компании – основное, чего стоит ждать от Тёрнуса, говорит независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google Никита Тюников.
12: В Apple сейчас есть некоторый кадровый кризис, но я надеюсь, что Джон соберет новую, хорошую, сильную команду. Мы, конечно, ждем технологического прогресса, потому что нельзя называть новые смартфоны Apple хорошими по качеству, отчасти из-за удешевления материалов, из которых сделан корпус. А вот к следующему году, уже когда Джон Тернус станет полноправным директором компании, мы ждем новые сегменты устройств. Ну и обновление, конечно, линейки старых. Это iPhone Air, тонкий смартфон с двумя камерами, очки дополненной реальности с камерой. И, конечно, ждем переработанную линейку часов Apple Watch, которые не меняли свой дизайн с момента, как они появились. Тут важно еще ответить на вопрос, а ждем ли мы каких-то изменений в своей стране. Я жду, потому что я уже и писал письмо Джону Тернусу о возможности решения проблем с коммуникацией. Как говорится, новая метла по-новому метет. Хочется надеяться на переосмысление контактов с российскими разработчиками.
10: Ежегодная осенняя презентация Apple пройдет уже 9 сентября. Ожидается, что компания представит на ней первый складной iPhone, лицом которого станет именно Тернус, всего спустя 8 дней в должности гендиректора. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
0: Новак Джокович впервые в карьере вылетел в первом круге US Open. 39-летний серб уступил 49-й ракетке мира Марианна Навоне. В пяти сетах матч продолжался 4,5 часа. По ходу встречи Джокович испытывал судороги, боли в спине и плече, проблемы с пищеварительным трактом, пользовался ингалятором. При этом после трех сетов Джокович вел 2-1, в начале четвертого сделал брейк, а затем физически сдал. Что стало главным в этом поражении, игра Навоне или состояние самого Джоковича, объясняет комментатор Евроспорт Максим Янчевский.
9: Я думаю, что все-таки состояние Новака 39 лет дают о себе знать, и организм просто сдался после третьего сета, даже в начале четвертого все видели, что 11 из последних 12 геймов и рвало Новака по ходу встречи, и физио он вызывал, его организм под конец сезона задает сбой, несмотря на то, что много он вроде бы не играл в этом году, но тем не менее такие матчи он на каждом турнире Большого Шлема в этом году играл по 4 плюс часов отдельно взятый матч, просто организм не справился.
13: Можете ли вы предположить, что Джокович входит в финальную стадию своей карьеры?
9: Слезы Новака во время этого матча, может быть, немножко об этом нам и говорят. Где, когда он завершит карьеру, это исключительно его прерогатива. И мое мнение, что в следующем году, год своего 40-летия, он еще точно поиграет.
13: И что для него значит такой проигрыш и выпадение из топ-10?
9: Здесь рейтинг не главный. Здесь главное осознание своей игры, осознание невозможности на сегодняшний день конкурировать с ними. Может быть, на любимой Австралии возможность отдохнуть перед ней и провести предсезонную подготовку. Может быть, там он будет посвежее, и там он попробует еще один шанс реализовать.
0: Максим Янчевский, комментатор Евроспорт. Для Навона это крупнейшая победа в карьере. Он стал первым теннисистом, который выбил Джоковича в стартовом раунде US Open. Джокович при этом проиграл в первом круге турнира Большого Шлема впервые за 20 лет. Предыдущий раз это случалось на Australian Open в 2006 году. Поражение ударит и по рейтингу. Сейчас Джокович занимает 5-е место, но после US Open впервые с 2018 года выпадет из первой десятки. Индекс Мосбиржи в понедельник подскочил на 3% на основных торгах. Рубль к вечеру развернулся и в итоге прибавил почти 1% с третью к основным валютам. Нефть дорожала. Итоги дня на финансовых рынках подведет биржевой обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
14: Российский рынок акций заметно вырос в понедельник. Индекс Московской биржи за основную торговую сессию подскочил на 3% и закрылся на уровне 2178 пунктов. Весь рост в основном пришелся уже на вечер, когда появились сообщения в прессе с разной интерпретацией. Ну, больше это было похоже, конечно, на заголовки, что сказал президент Российской Федерации. На встрече с премьер-министром Индии Моди Владимир Путин заявил, что Россия предпринимает усилия для завершения украинского конфликта. И вот на это была довольно бурная реакция на российском рынке акций. Помимо этого, в понедельник было и сообщение, что министр финансов США Скотт Бессон провел встречу с российской делегацией, но здесь каких-то подробности агентство Bloomberg, которое об этом сообщило, не предоставило рынку. Но в США проходит сейчас министерская встреча стран двадцатки. И вот там, видимо, с российской делегацией встречался Скотт Бессон. Помимо этого, конечно, росли цены на нефть. Вечером немножко рост затормозился, но, тем не менее, стоимость смеси Brent осталась выше $90 за баррель. В моменте смесь Brent в Лондоне превышала $91 за баррель. И все это на фоне Японии очередного витка эскалации в Персидском заливе. В ночь на понедельник силы США нанесли удары по двум ракетно-пусковым установкам на иранском острове Ларак, и в ответ Иран атаковал базы США в Иордании с применением баллистических ракет. Ну, а уже в понедельник президент США Дональд Трамп сообщил о том, что США нанесут мощные удары по Ирану в ответ на иранскую атаку против вооруженных сил США в Иордании. Так что рынок ждет дальнейшей эскалации. Ну и рубль развернулся. Пока это похоже на технический отскок, с учетом того, что рубль падал практически безоткатно уже долго, и всю прошлую неделю падал. И 14 копеек потерял китайский юань на закрытии, 12 рублей 75 копеек. Ну, здесь, конечно, еще и рост цен на нефть помог российскому рублю. Что касается доллара США, то если опираться на однодневный фьючерсный контракт на пару доллар-рубль, доллар снизился к вечеру понедельника на 0,2% и торговался в районе 85 рублей 75 копеек.
0: Это был Алексей Завьялов, биржевой обозреватель Business FM. Отмечу, официальный курс юаня на вторник 12,86 доллара, а 86,38 и евро 100 рублей 57 копеек.
6: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Дело вкуса. С Катей Калиной.
15: Не знаю, влияет ли наличие хорошего ресторана на ликвидность жилья, но только, похоже, аргументов у риэлторов, продающих квартиры на Юго-Западной, прибавилось. Огромный морепродуктовый ресторан «Атлантика», успевший стать точкой притяжения сотрудников офиса Сбербанка на Кутузовском проспекте, теперь открылся и на Вернадском. 2 недели от роду ребенку. Почти 170 мест, и в конце рабочего дня не сесть, тогда как в центре Москвы рестораны закрываются пачками. Психология потребительского спроса – никакой мистики. Платежеспособный семейный гость, а Юго-Запад – это традиционно сытое направление, после работы не рвется в центр за переоцененными приключениями. А бокал вина и пасту с канадским лобстером под вечерний плейлист голливудского ретро можно получить рядом с домом. И машина отдыхает в подземном паркинге, а не на штрафстоянке. Интересного в меню новой «Атлантики» много, в том числе редкой дикой рыбы и морепродуктов, при этом по весьма гуманным ценам. Целого осьминога, запеченного в травах, например, во вторник, это в «Атлантике» осьминожий день, можно взять за 1940 рублей. Устрицы, ежи, спизула, крабы, креветки, сахалинский гребешок, трепанги и при этом огромное меню а-ля карт от Дениса Крупени и Богдана Гоголева. Я настоятельно рекомендую попробовать в «Атлантике» на Вернадке два блюда. Рассыпанные суши, по-японски это звучит как чираши, с вагю, морепродуктами и рыбой. В нем хамачи, лосось, лангустин, гребешок и лава-кейк. По факту это шоколадный фондан на основе мисо с трюфельным мороженым и черной икрой. Ну какие патрики? А главное, зачем? С вами была Катя Калина.
6: Дело вкуса. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
16: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин подписал указ об увеличении численности центрального аппарата Федеральной службы охраны на 27 человек. Теперь их 812, раньше было 785. Штат центрального аппарата ФСО последовательно увеличился последние 3 года. ФСО обеспечивает безопасность высших должностных лиц государства, включая президента, премьер-министра, руководителей палат парламента, председателей высших судов и генерального прокурора. ЕС собирается внести в новый пакет антироссийских санкций 800 физических и 800 юридических лиц. Об этом пишет «Политико» со ссылкой на источники в дипломатических кругах. По словам собеседников издания, главы европейских МИД обсудят новые санкции на неформальной встрече 1 и 2 сентября в Ирландии. Илон Маск не разрешил Киеву использовать спутниковую связь Starlink для ударов по территории России без согласия Белого дома, пишет Financial Times. Ранее появлялись сообщения о возможном изменении позиции миллиардера. Тем не менее, Маск считает, что разрешение скорее приведет к эскалации конфликта, чем приблизит его завершение. Иран восстановил все подвергшиеся ранее ударам США ракетные производства. Они размещены в безопасных местах, заявили в корпусе стражи исламской революции. Ведомстве подчеркнули, что Иран продолжит выпускать ракеты, даже если, цитата, «эта война будет идти годы». Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Студия, Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Цены на бензин на независимых АЗС попадут под усиленный контроль ФАС и Минэнерго. Такое поручение дал вице-премьер Новак. При этом собственники независимых заправок уже жалуют, что они вынуждены покупать топливо по завышенной цене, а претензии ФАС адресуют только им. Россия готова сделать взаимный безвизовый режим с Китаем постоянным, заявил президент Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Бишкеке. Там же Владимир Путин встретился с индийским премьером Нарендрой Моди, который призвал двигаться к разрешению всех проблем мирными средствами. «Мы по этому пути и двигаемся», — ответил Путин. В России вводят платные экзамены на получение статуса квалифицированного инвестора. Цена зависит от уровня сертификата от 8 до 75 тысяч рублей. Зачем это, как будет работать и кто на этом заработает? Подробности на Бизнес-ФМ. Цены на бензин на независимых АЗС попадут под усиленный контроль. Соответствующее поручение ФАС и Минэнерго дал вице-премьер Александр Новак. Антимонопольная служба ранее вынесла уже десятки предупреждений, но собственники многих независимых заправок жалуются на то, что они сами вынуждены покупать топливо по завышенной цене. Иван Медведев подробнее.
17: Недавний опрос Бизнес-ФМ показал, что в некоторых регионах при цене на бензин плюс-минус 70 рублей за литр на сетевых заправках, на независимых АЗС тот же бензин может стоить и 140 рублей. Как это получается? Вертикально интегрированные нефтяные компании, ВИНКи, такие как Роснефть, Лукойл, Газпромнефть и так далее, в основном удерживают цены в привычном диапазоне. Просто у ВИНКов бензин свой. Независимые АЗС покупают топливо на бирже, а точнее пытаются там покупать, рассказал владелец сети АЗС в Ленинградской области Вадим.
18: У нас продажа бензинов идет там 80-85 рублей.
19: Получается ли окупать вот все затраты там и так далее?
18: Ну, впритык, там наценки-то практически нет, но задача просто как бы снабжать людей. Тут вопрос уже не прибыли стоит.
19: По каким схемам вы покупаете топливо?
18: На бирже стараемся. Но на бирже сейчас очень сложно купить, потому что там роботы в основном работают. Соответственно, поступает предложение от трейдеров разных, которые со своей наценкой пытаются нам реализовать товар. Ну вот как-то находим общий язык, покупаем.
17: Тут стоит учесть, что у компании Вадима были сформированы запасы, и сейчас по этим ценам он продает топливо, которое ему только начали отгружать по контрактам, заключенным в апреле. Так или иначе, кому-то в итоге удается договориться так, что на выходе бензин на АЗС стоит чуть больше 80 рублей, а кто-то говорит, что и по 120 рублей в пересчете на литр с перекупщиками договориться не получается. Тут многое зависит от региона. Там, где сетевые заправки представлены широко, люди за сравнительно дешевым бензином стоят в длинных очередях, но могут зачастую свободно заправиться и дорогим на частный АЗС. И тут ценой особо не поманипулируешь. Однако, как докладывали в июле президенту главы ряда регионов, в Иркутской области исторически сложившаяся пропорция 30% ВИНКи и 70% независимые АЗС. А в Забайкалье, например, из 244 заправок только 6 принадлежат вертикально интегрированной Роснефти. Все остальные АЗС независимые. В таком случае, в теории, владельцы заправок могут и договориться о высоких ценах. И ФАС будет разбираться в каждом конкретном случае отдельно, говорит адвокат Московской коллегии адвокатов Аронов и партнеры Оксана Крамская.
20: Говорить о невозможности купить топливо и действительно не иметь возможности ее купить, это все-таки две большие разницы. То есть в случае, если у ФАС возникают к независимым АЗС подобного рода вопросы, скорее всего, они возникают в рамках злоупотребления мирующим положением и установления монопольно высокой цены на топливо, то здесь, соответственно, нужно будет просто доказать, что действительно цена складывается таким образом не из-за своевольного желания повысить свою маржу, а действительно потому, что дешевле сырье купить нельзя, приходится платить за него много, и поскольку любая коммерческая организация в первую очередь нацелена на получение прибыли, ей приходится вот по такой цене продавать. Соответственно, повторюсь, да, если у регулятора возникает вопрос, нужно будет просто обосновать свое ценообразование. Если оно действительно вызвано объективными причинами, то, скорее всего, к таким АЗС у ФАС вопрос возникать не будет.
17: По состоянию на середину августа ФАС выдала 68 предупреждений и возбудила 41 антимонопольное дело. Однако эти меры касались не только независимых операторов АЗС, но и нефтяных компаний и трейдеров. Ни одно из дел до финальной точки пока не дошло. Иван Медведев, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
0: Правительство в понедельник приняло постановление, разрешающее временную продажу на АЗС бензинов и дистоплива евро 2, 3, 4 и 5. А Россия готова сделать взаимный безвизовый режим с Китаем постоянным. Об этом заявил президент Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Она прошла на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Москва и Пекин договорились о безвизовом режиме сроком до 30 дней осенью прошлого года. В мае 26-го стороны решили взаимно продлить его до конца следующего года. Если Пекин сочтет это нужным, то Москва готова сделать безвизовый режим постоянным, заявил Владимир Путин.
1: Деловым и гуманитарным контактам, несомненно, способствует практика безвизового режима на 30 дней. Об этой инициативе вы объявили год назад, как раз 2 сентября, на нашей встрече в Пекине. Мы ее поддержали, и сейчас такой порядок действует до конца 2027 года. Ну и результат не замедлил сказаться. Турпоток увеличился за первое полугодие сразу на 43%. Готовы к совместной работе по переводу безвизового режима, если китайская сторона сочтет это возможным и полезным периода этого режима на постоянную основу. Что касается актуальных внешнеполитических вопросов, то наши принципиальные подходы близки и полностью совпадают. Помимо ШОС мы активно работаем в ООН, БРИКС, группе 20, асианоцентричных форматах и, конечно, продолжим оказывать содействие китайскому председательству по форме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
0: Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил «Известиям», что Россия и Китай обсуждают возможность специального режима, который позволит туристам ездить между странами на собственных автомобилях. Сейчас попасть в Россию на личном авто китайцы могут только через Монголию. Но в целом они на своих машинах в Россию и не ездят, говорит руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов.
21: РСТ не располагает информацией о закрытии автомобильных границ для туристов из Китая, но нам известно, что в основном китайские туристы прибывают в Россию путем самолетов, либо через автобусные туры, которые приобретаются у китайских или российских туроператоров. Самое популярное направление китайских туристов – это Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, включая Териберку, круглогодично. Также популярен Иркутск с озером Байкал, Дальний Восток, Владивосток и другие приграничные с Китаем регионы. Дальнейшее развитие туристических маршрутов для китайского туриста прежде всего зависит от насыщенности авиационных внутренних маршрутов в Российской Федерации. Чем больше внутренних маршрутов будет удобных для китайского туриста, тем насыщеннее будут туристические программы и путешествия. Китайские туристы ровно год назад смогли получить возможность путешествовать по России без визы. И, конечно же, это привело к росту туристического въездного турпотока из Китая. Мы наблюдаем рост и развитие инфраструктуры, а Москва и другие крупные города уже давно готовы. Есть переведенные гиды аудио, есть меню в ресторанах, есть музейные аудиогиды. И, конечно же, китайскому туристу интересно приехать в крупные города, исторические центры и иногда даже совершить шопинг в столице или в Санкт-Петербурге.
0: Артур Абдюханов, Российский союз туриндустрии. На полях саммита ШОС Владимир Путин также встретился с индийским премьером Нарендрой Моди. Российский президент отметил, что отношения двух стран продолжают укрепляться, а индийский лидер коснулся темы Украины, заявил, что необходимо мирными средствами разрешать все проблемы и призвал двигаться именно в этом направлении. А российский президент ответил, цитата, «Мы по этому пути и двигаемся». Экзамен на статус квала. Заработал новый способ получить статус квалифицированного инвестора на основании знания о финансовом рынке. Как это будет работать? Сложно ли сдать такой экзамен и сколько это стоит? Об этом Наталья Шашина.
22: Статус квалифицированного инвестора открывает доступ к широкому спектру инструментов. От pre-IPO и любых структурных нот до криптовалюты и иностранных акций. До сих пор для этого нужно было пройти планку требований по активам не менее 24 миллионов рублей. Либо доходу, объему сделок, профильному опыту работы и образованию. Но теперь будут оцениваться знания. Например, для успешной сдачи онлайн-экзамена от Мосбиржи потребуется правильно ответить на 35 вопросов из 50. Насколько они сложны и удастся ли в онлайн-формате избежать списываний? Бизнес ФМ рассказал директор по развитию инвестиций, конкурсов и образовательных программ Московской биржи Роман Степанов.
2: Мы ранее заявляли, что экзамен будет достаточно сложным, чтобы человек без знаний не смог сдать его нахрапом. Тем не менее, мы не преследовали цель сделать экзамен несдаваемым. По нашему мнению, средний рейд сдачи будет в районе 40-50% с первой попытки. А со второй, третьей мы ожидаем, что этот уровень будет около 80-90%. И, по нашему мнению, достаточно высокий уровень для экзаменов такого рода. По поводу списываний можно сказать, что, во-первых, вопросы будут постоянно меняться. Во-вторых, функционал разработан таким образом, что не позволяет скопировать человеку вопросы. Ну и самое важное, при прохождении экзамена предусмотрен формат сдачи с прокторингом. То есть, когда сначала система, а потом повторно человек контролирует, насколько участник честно сдает экзамен. Куда смотрит, читает ли, есть ли какие-то звуки у него, не открыто что-то в компьютере, допустим. Чем он пользуется?
22: Сертификат от Мосбиржи обойдется в 8000 рублей. Сдача экзамена «Квалифин» от Национальной финансовой ассоциации в 15. Есть варианты сложнее, больше рассчитанные на профессионалов. Сдать экзамен на сертификат финансового аналитика от той же НФА от 75 тысяч. Или получить аттестат инвестсоветника от Национальной ассоциации участников фондового рынка вместе с обучением обойдется в ту же сумму. Сертификат не делает инвестора квалифицированным автоматически. Статус все равно дает брокер, но он будет обязан принять документ. До сих пор на рынке был зоопарк разных стандартов, говорит директор по работе с состоятельными клиентами БКС «Мир инвестиций» Роман Носов.
3: В истории с квалификацией сейчас есть такой классический термин «зоопарк». В каждой крупной организации, инвестиционном доме, финансовой компании или банке есть свои элементы стандартов, связанных с квалификацией инвесторов. Что еще более важно, происходящие события, да, когда клиенты, допустим, переходят из одной инвестиционной компании в другую, зачастую сопряжены с огромным количеством сложностей, когда квалификацию в одном финансовом учреждении либо в полной мере, либо частично не готовы принять в новом. И, во-первых, уходит очень большое количество времени на подтверждение для опровержения статуса квалифицированного инвестора. То, во-вторых, этот переход, он может быть такой ступенью, или достаточно проблематичный.
22: Эксперты считают, что система станет более справедливой. Статус квала станет доступен тем, кто действительно вникает в суть работы рынка. Хотя наверняка появится рынок помощи со сдачей и готовыми базами вопросов. Правда, статус квала иногда может даже помешать. Например, такому инвестору сложнее оспаривать сделки в суде, ссылаясь на непонимание рисков. Комментирует независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
5: В данном случае там ЦБ продолжает логику, обжегшуюся на молоке дуем на воду, то есть действительно у нас изначально были определенные проблемы с доступом людей, которые не могли отличить акцию толком от облигации, на рынок, где были доступны сложные для понимания финансовые инструменты. И потом Центральный банк, наверное, с усиленным рвением начал докручивать эту систему критериев квалификации. Мне кажется, что Центральный банк пока просто ищет баланс между защитой инвесторов и развитием финансового рынка.
22: На днях Центробанк сообщал, число так называемых квалов в России впервые превысило 1 000 000 человек. И хотя в общем числе розничных инвесторов это всего лишь 2,5%, именно они – движущая сила. На них приходится 3/4 в общем объеме активов физлиц на рынке. Наталья Шашина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
6: Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей доп. Налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
23: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
6: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Бизнес FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Если митингуют антипрививочники, если в соцсетях стали популярны ретро-селфи, если запустили адронный коллайдер,
4: А в детской программе заговорили о счастье для каждого? Это все неспроста. Это часть чего-то коварного плана, цель которого, очевидно, мировое господство. Теории заговора. Специальный проект уже в эфире Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
7: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Поставки российских удобрений в США по итогам первого полугодия выросли почти на четверть. Об этом рассказала в преддверии Восточного экономического форума, который пройдет с 1 по 4 сентября в Владивостоке, глава российского экспортного центра Вероника Никишина. По ее словам, еще больше, чем в США, российских удобрений потребляет Западная Европа. Никишина отметила в интервью РИА Новости, что из-за глобальной значимости российских удобрений для продовольственной безопасности введение любых санкций против них могло бы иметь разрушительные последствия, и это понимают все. Власти определили источники льготного финансирования поставки первой партии Ил-114-300 для Дальнего Востока. В ближайшее время ожидается подписание контрактов. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера полномочного представителя президента в ДФО Юрия Труднева. Отмечается, что свой парк региональными самолетами планирует пополнить авиакомпания «Аврора». Первые самолеты начнут поступать в 2028 году. АвтоВАЗ запустил продажи обновленной Нивы. Цены на базовую версию начинаются от 1 200 000 рублей. В автомобилях Lada Niva Legend более мощный двигатель на 90 лошадиных сил, а также впервые некоторые детали кузова выполнены из оцинкованного проката. Фиолетовую ветку московского метро продлят на 2 станции. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Новые станции будут расположены в районе Куркина. Проект начнут создавать в следующем году, а строительство займет 3-4 года. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете бизнес-фм. У микрофона Алексей Пантелеев. В России все-таки появится связь 5G, но не для всех абонентов. Далеко не все смартфоны поддерживают именно российские частоты 5G, iPhone, например, пока что нет. Минцифра в своем канале в Максе сообщила, что операторы большой четверки, это Мегафон, Билайн, Т2 и МТС, смогут разворачивать сети 5G на тех радиочастотах, которые им были уже выделены под стандарт LTE. Сначала эта связь появится в городах-миллионниках. Золотой диапазон частот остался за силовыми ведомствами и системами спутниковой связи. Валерий Убадоев продолжит.
8: Золотой диапазон – это частоты в диапазоне 3,4-3,8 ГГц. Он самый распространенный в мире для внедрения связи 5G, так как обеспечивает баланс между высокой дальностью сигнала и высокой скоростью передачи данных. Но в России эти частоты оставили за различными службами. Ими пользуются в том числе военные. Поэтому российскому 5G отдали диапазон 4,63-4,99 ГГц. Как заявили в Минцифры, операторы смогут разворачивать свои сети пятого поколения в уже имеющихся у них диапазонах радиочастот, которые ранее были выделены под стандарт LTE. И, что примечательно, использовать для этого зарубежные базовые станции, которые были установлены до 1 сентября этого года. Но, скорее всего, операторам придется строить больше станций, чтобы увеличить покрытие, так как выделенные частоты имеют меньшую дальность сигнала, продолжает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
11: При этом надо четко понимать, что и базовых станций сегодня российских в этом диапазоне нет, поэтому мы относим это на будущие года, когда они появятся, будут работать, то есть это не сегодня. Скорость передачи – это non-standalone, NSA, это не отдельный 5G, а 5G поверх четвертого поколения. Он отличается тем, что задержки сигнала примерно такие же. Скорость увеличивается, но не очень сильно. Да, безусловно, мы будем отличаться от standalone сетей, как в США, как в Европе, как в Азии, и отличаться в невыгодную сторону по скорости.
8: Однако ключевая проблема в том, что далеко не все устройства поддерживают те частоты, которые были выделены в России под 5G. Эксперты говорят, что это примерно от 5 до 20% всех устройств. Конкретно с айфонами ситуация чуть сложнее. Сами смартфоны эти частоты поддерживают чисто технически, но возможность к ним подключаться закрыта на аппаратном уровне. То есть это не дает сделать сам производитель, американская Apple. Ожидать, что компания разрешит айфонам подключаться к российским 5G частотам, в нынешних условиях не приходится. Похожая ситуация и с корейской Samsung. Российский диапазон поддерживают, например, китайские бренды, но тоже не все. То есть, условно, при покупке нового смартфона россиянину нужно будет обращать внимание на то, поддерживает ли понравившееся устройство устройства выделенный диапазон частот. Но в целом в России 5G нужен в первую очередь бизнесу, а не обычному абоненту, говорит главный редактор телеграм-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин.
9: Сейчас на самом деле главный вопрос даже не сколько пользовательский, это больше про бизнес-кейс, это история про ИИ, это история про интернет вещей, это история про автоматизацию производств, про беспилотный транспорт и так далее. Как это рядовой пользователь, возможно, ощутит на себе эффект, и скорости на смартфоне вырастет. Но я хочу напомнить, что пятое поколение связи не сколько вопрос в скорости, сколько в количестве обслуживаемых устройств и в задержке, которая есть на оборудовании. Поэтому первые кейсы, которые будут, и от которых ожидается эффект, это как раз сценарий по B2B.
8: Сначала связь 5G заработает в российских городах с населением более 1 миллиона человек. Далее покрытие будет расширяться поэтапно в течение 3 лет, сообщили в Минцифры. Начало перехода на отечественные базовые станции запланировано на следующий год. Он должен завершиться к концу 31 года. Валерий Бадоев, Гуар Рутовская, Бизнес FM.
0: Ранее газета «Ведомости» сообщила, что владельцы айфонов в России не смогут пользоваться цифровым рублем, так как у банков пока не получается загрузить в App Store свои обновленные приложения. Apple из-за санкций США их не пропускает. Если владельцу айфона нужен цифровой рубль, то, скорее всего, им придется покупать устройство на операционной системе Android, говорит технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
10: Скорее всего, будут те, кто хочет именно цифровой рубль, будут покупать себе вторым телефоном чисто для банков, это на андроиде.
12: Мы знаем, что приложения российских банков подсанкционных регулярно обходят эти ограничения, под разными именами в App Store выходят. В случае с цифровым рублем такие же обманки возможно?
10: Ну, с цифровым рублем, как вот коллеги уже сказали, они находят связь, потому что есть обращение, видимо, к финконтролю, который будет отслеживать именно транзакции, ограничения и так далее для цифрового рубля. А здесь в явном виде, скорее всего, ключи, какая-то область, которая должна шифроваться для хранения защищенного в виде там ключа. Поэтому, я думаю, именно с этим связано, с тем, что не проходит, поскольку технологическая особенность, явно ее никак не спрятать, легко находится и не придерживать своей политики для того, чтобы не допускать просто публикацию данных приложений. Вот именно так. То есть какой банк, кто это не видно, а что это внутри России, расчет и так далее, и есть регулятор, есть держатель этих реестров ключей, то это видно, и от этого никуда не деться.
0: Александр Кукульчук, Calibrity Group. В апреле российский оператор Мегафон сообщал, что, по их данным, примерно каждый четвертый россиянин пользуется айфоном. Птицеводы устроили саркастический флешмоб к 1 сентября. День знаний тут ни при чем, но именно с этой даты все, кто держит в хозяйстве больше 10 птиц, обязаны поставить их на учет, иначе штраф. Иван Медведев подробнее.
17: В преддверии 1 сентября соцсети наводнили ролики, в которых фермеры несут своих кур и индеек в МФЦ, выдают им удостоверения и паспорта, ну или просто общаются с птицами, готовя их к походу за документами. Кто-то более официально.
13: Граждане! Куры, приказ Россельхознадзора. До 1 сентября 2026 года в ЛПХ нужно произвести учет и маркировку птицы. Стройся, по одному подходи, будем маркироваться.
17: А кто-то, как минимум, пытаясь объяснить суть происходящего.
24: Ну что, завтра утром берем свои документы, обрядные, нарядные, и идем в МФЦ. Буду вас всех на учет ставить. Я не виноват. Новый закон вышел, только что по новостям сказал, всех курей поставить на учет. Поэтому все документы, Макс скачайте, без программы Макс там вас не примет. Поняли? Всех на учет. Каждый будет на учете. У нас у людей уже все нормально, все хорошо. Сейчас за вас взялись, чтобы вы были на учете. Поняли?
17: И еще десятки таких роликов. Но на самом деле крупные фермерские хозяйства ведут учет животных давно. Нововведение касается личных подсобных хозяйств. То есть государство хочет знать и про кур, которых растят не на продажу, а для личных нужд. И не только про кур. На учет нужно поставить уток, гусей, индеек, перепелов, страусов и так далее. Каждую птицу отдельно маркировать не нужно. Для личного подсобного хозяйства предусмотрена групповая маркировка. Просто на курятник вешают табличку с номером группы, а саму группу регистрируют в государственной электронной базе сельскохозяйственных животных и птиц «Хариот». Причем делают это не аграрии, а ветеринары, рассказал президент Ассоциации фермеров Ленинградской области Михаил Шконда.
14: ты сообщаешь службе о том, что у тебя есть такое-то поголовье. Они выезжают, смотрят, что, по сути, у тебя все твои животные, в данном случае птицы, они есть на месте, присваивается номер, он тебе дается, да, там, может, там, на здание, еще как-то, в общем-то, ничего сложного нет. И хориот выносят, они уже потом у себя в компьютере вносят в хориот. С этим сложности не должно быть. Для чего нужно? Это вот для того, чтобы просто, по сути, государство понимало, где сколько животных, как они перемещаются. Если, не дай бог, какая-то вспышка, не вспышка, какая-то гадость, то можно купировать, так сказать, все перемещения того места, где это было. То есть основная задача, она в основном в этом.
17: Если поголовье резко увеличилось или уменьшилось, ветслужбу нужно об этом проинформировать. За непостановку птиц на учет предусмотрены штрафы. Для граждан от 500 до 1000 рублей, для ИП от 3 до 5 тысяч, для юрлиц от 10 до 20 тысяч рублей. При повторном нарушении штрафы выше, а если нарушение правил приведет к возникновению или распространению опасной болезни птиц, ответственность существенно возрастает. Для граждан 15-30 тысяч, для юридических лиц 400-600 тысяч рублей. Но у начинающих птицеводов, судя по роликам в соцсетях, все еще остались вопросы.
15: Слушай, а если курица умерла, это надо вызывать полицию, чтобы расследовали, вдруг это убийство. А петуха надо ставить на военный учет? А регистрировать брак петуха нужно с одной курицей или с несколькими? Как это работает? Непонятно. Интересно, а куриц надо ставить на учет женскую консультацию? А яйца, свидетельство о рождении надо регистрировать? Не доработали как будто что-то.
17: Ждем появления специалистов по курчёту. Но, что ни говори, в тайминг Россельхознадзор попал точно. Осень – время считать цыплят. Иван Медведев, Марина Лемаева, Бизнес FM.
4: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где

0: 1951 году. Египет был выбран в честь идейного вдохновителя этих игр Мохаммеда Тахера Паши. В 26-м атлеты борются за медали в 27 олимпийских и 5 неолимпийских видах. В этом году впервые проведут турниры по падалу и роликам. Есть еще два демонстрационных вида, где медали не разыгрывают – бейсбол и кикбоксинг. Спортсмены из 26 стран Европы, Азии и Африки собрались в Торонто. Соревнования эти, может, и не столь известны, но в этом году в Средиземноморских играх принимают участие 37 призеров Олимпиад. Больше всего итальянцев – почти 500 человек. Меньше всего атлетов из Ватикана – 4. Но сам факт их участия уже символичен. Больше всего медалей будет разыграно в легкой атлетике – 132. Призовые на этом турнире, проходящем под эгидой Международного олимпийского комитета, не предусмотрены. Но, как и на Олимпиадах, отдельные страны выписывают денежные премии своим спортсменам. Марокко, например, награждает за золотую медаль суммой в $5000. Тут нет широкого освещения мировыми медиа, а вот для жителей юга Италии, не избалованных большим спортом, это знаковое событие.
1: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Водители смогут предъявлять электронные права и СТС через мессенджер МАКС. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры. Электронные документы действительны наравне с бумажными, но их использование остается добровольным. Полностью переходить на электронный формат не потребуется. Сбор за въезд в Казахстан вводится для граждан России с 30 ноября. Россиянам нужно будет платить 725 рублей при оформлении за 72 часа. Оплата на границе обойдется вдвое дороже, около 1400 рублей. Разрешение будет действовать 180 дней и позволит находиться в Казахстане до 90 дней в течение этого периода. Кинокартина Алексея Учителя «Шум времени», посвященная выдающемуся композитору 20 века Дмитрию Шостаковичу, будет показана вне конкурса на открытии фестиваля актуального российского кино «Маяк» 3 октября. Фестиваль пройдет в Геленджике с 3 по 8 октября. Илон Маск хочет вывести рой спутников с искусственным интеллектом между Землей и Солнцем, чтобы спасти планету еще на миллиард лет. Спутники будут регулировать солнечный свет и не давать Земле перегреваться или охлаждаться. Производить спутники Маск хочет прямо на Луне и запускать их катапультой. В Дании найден крупнейший в истории страны серебряный клад эпохи викингов. Как сообщает Bloomberg, его нашел мужчина во время работы в своем собственном саду. Находка относится к X веку. Вес серебряных слитков, браслетов и монет в составе клада составляет около 18,5 килограммов. Всего ученые насчитали около 700 предметов. Клад перейдет в собственность государства, а нашедший получит компенсацию за стоимость серебра и дополнительное вознаграждение за историческую ценность находки. Это несколько десятков тысяч долларов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Новый виток ссоры Трампа и Канады. Президент США призвал канадские компании перенести бизнес в Штаты, чтобы избежать новых пошлин. Перед этим он повелел переименовать озеро Онтарио в озеро Америка. Комментарии Георгия Бофта. Центробанк может снизить ключевую ставку до 8%, но лишь в 2029 году, заявил зампред ЦБ Заботкин. Регулятор по-прежнему надеется, что в 2027 инфляция снизится до 4%. Всего там озвучили 3 сценария ДКБ, при этом проинфляционный наиболее вероятен. Что это значит? И Таиланд вдвое сократил безвиз для граждан России и еще десятков стран. С 15 сентября в королевстве можно будет находиться без визы до 30 дней вместо 60. Кроме того, можно будет совершить не более 2 30-дневных посещений страны в год. Чем это связано и как отразится на турпотоке в Таиланд, подробности на Business FM. Торговую войну с Канадой Трамп дополнил географической. Президент США призвал канадские компании, работающие с американским рынком, перенести свой бизнес в Штаты, чтобы избежать новых пошлин. Об этом он написал в соцсети Truth Social. На фоне ссоры с Оттавой Трамп повелел также переименовать озеро Онтарио, разделяющее две страны, в озеро Америка. Чего он добивается? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
4: Разногласия между Оттавой и Вашингтоном.

0: Вашингтоном возникли на последнем этапе торговых переговоров. Вашингтон отказался распространить льготный режим на тяжелые грузовики, которые компании Ford и General Motors собирают в Канаде, что может сделать эту сборку нерентабельной. Также США потребовали ограничить право Канады заключать торговые соглашения с третьими странами. Наконец, американцам не понравилось требование Оттавы включить французскую маркировку товаров, а также обязательство компаний Netflix и Amazon отчислять часть своей канадской выручки на поддержание местного контента. Еще Вашингтон хотел, чтобы Оттава наконец закрыла сделку по закупке 88 истребителей F-35 и приобрела американские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. Если все сложить вместе, то похоже на условия вассалитета, а не равноправного торгового соглашения. Видимо, Трамп еще и возмутило то, что всего две страны в мире ответили на американские тарифные меры собственными пошлинами. Это КНР и Канада. Вот Оттаву и решили наказать. Впрочем, предел давления на Канаду уже достигнут. К тому же пошлины на автомобили, сталь из 27 года автозапчасти бьет по американским заводам и ценам не слабее, чем по канадским. В этой ситуации Трамп решил уязвить соседей чисто символически, поручив Совету по географическим названиям в месячный срок заменить озеро Онтарио на озеро Америка во всех федеральных базах данных. Обоснование придумано весьма экзотическое. Раз самые глубокие участки находятся в американских водах, значит, большая часть объема озера принадлежит США. На что канадский премьер Марк Карни напомнил, что название Онтарио вообще-то происходит из языка племени гуронов и означает «озеро красивое, озеро большое». И название это старше и Канады, и Американской декларации независимости. На самом деле жест Трампа выглядит достаточно мелочно, как попытка символического унижения партнера после того, как не удалось добиться выгодного материального результата. От торговой войны теряют обе страны. Обрабатывающая промышленность Канады потеряла около 4% отраслевого ВВП. Особенно алюминиевая промышленность, там падение более 17%. Совокупный эффект пошлин оценивается примерно в 1.5% всего ВВП к концу текущего года. Но обвала не случилось. Безработица держится ниже 7%, экспорт на неамериканские рынки прибавил около 36% к уровню 2024 года. А доля США в канадском экспорте снизилась с 75 до 70%. Для США ущерб меньше, но он есть. Канада остается главным внешним поставщиком поташа, урана, меди и электроэнергии, а контроль над Сенатом на промежуточных выборах в ноябре будет решаться именно в приграничных с Канадой штатах. Торговая война ударит по тамошним республиканцам. При рейтинге Трампа около 36% и лидерстве демократов по всем опросам по выборам в Конгресс эскалацию торговой войны с соседом трудно назвать продуманной тактикой. Скорее, она стала отражением непредсказуемости лично Трампа. При этом 3/4 канадцев поддерживают выход из переговоров США. Рейтинг самого Карни прибавил аж 20%. Если 3 года назад 3/4 канадцев видели в США дружественного партнера, то сейчас доля видящих в США врага или угрозу выросла с 7 до 42%. Парадокс в том, что и американский избиратель в данном споре не на стороне своего правительства. Новые пошлины поддерживают лишь 1/4 американцев при 2/3 против. 43% одобряют ответные меры Канады против собственной страны при 40% возражающих. Правда, другом и союзником Канаду по-прежнему считают более 3/4 американцев. А лично Марка Карни в Америке просто не знают. Тем временем нарушено даже военное сотрудничество. Канадская программа перевооружения оценивается в сотни миллиардов долларов. И вот введенные Трампом пошлины на хоккейные клюшки конвертируются теперь в потерянные многомиллиардные заказы для американского военного концерна Lockheed Martin. Премьер Карни обобщил это так. Канада просто поняла раньше других, что Америка хочет пересмотреть все свои торговые отношения, стремясь обратить экономическую интеграцию в свое оружие, а ее подпись на соглашениях отныне ставится карандашом, и ее легко стереть.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофт, автора телеграм-канала «Бофт знает». Банк России спрогнозировал снижение ключевой ставки в следующие 3 года при базовом сценарии. Он основан на том, что ситуация на Ближнем Востоке нормализуется к началу следующего года. Инфляция в России в таком случае по итогам этого года составит 6-7%, а в 2027 году снизится до 4%. Ключевая ставка по этому сценарию по итогам этого года может составить 14,5%, в 2027 году 10,5-12,5%. И только в 2029 году опустится до 7,5-8,5%, но это базовый сценарий. Его Банк России считает наиболее близким к реальности, но есть еще три. Проинфляционный более вероятен, чем дезинфляционный, а рисковый сценарий – это гипотетическое резкое ухудшение внешних условий, например, мировой кризис. Тогда в будущем году ЦБ может вернуться к увеличению ключевой ставки вплоть до 21%. Но вероятность реализации этого Центробанк считает низкой. Базовый сценарий комментирует начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст, кандидат экономических наук Олег Абелев.
2: Я бы сказал, что прогнозы ЦБ выглядят осторожными. Ключ, скорее всего, останется высоким. В среднем вот диапазон 14-14,5 он на этот год оставлен и будет плавно снижаться, дабы обеспечить возвращение инфляции к цели. Что важно и что ключевое, что влияет на инфляцию? Два момента. Первый – топливный кризис, как основной проинфляционный шок. Одна из главных причин пересмотра прогноза вверх – вклад топливного кризиса в годовую инфляцию 1,5%. Причем как прямое влияние в виде дорожания топлива, так и косвенное – через рост затрат на транспортировку и производство. И второй факт. Это бюджетная политика. Это прям четко ЦБ выделяет как бюджетный импульс. Высокие госрасходы будут стимулировать совокупный спрос со стороны государства и создавать дополнительное проинфляционное давление. Остальные причины уже менее значимы. Повышение НДС, индексация тарифов ЖКХ, рост утильсбора, дефицит на рынке труда, повышенные инфляционные ожидания – все важно. Но ключевых причин две – топливный кризис и бюджетный импульс. И ЦБ подчеркнул, что базовая устойчивая инфляция оценивается в диапазоне 4-5, очищенная от разовых волатильных факторов. Удастся ли к 2027 году ее достичь. Посмотрим. Тут много и от геополитики будет зависеть. Проинфляционный сценарий, вероятнее, дезинфляционный, потому что мы видим, что регулятор видит больше угроз для роста цен, чем для их замедления. Усиление санкционного давления, ухудшение доступа к технологиям, тот же самый бюджетный импульс, рост протекционизма по стимулированию импортозамещения, это может привести к удорожанию импорта и росту цен на внутреннем рынке. А через импорт инфляция может перейти и в цены.
1: Олег Абелев, Рекомтраст. Следующее заседание Центробанка по ключевой ставке состоится 11 сентября. Таиланд вдвое сократил безвиз для россиян. С 15 сентября по российскому загранпаспорту в королевстве можно будет находиться без визы до 30 дней вместо 60, как было раньше. Кроме того, власти Таиланда ограничили на число так называемых виза-ранов. Теперь можно будет совершить не более 2 30-дневных посещений страны в год. Однако новые правила обычных туристов не затронут. Сроки их поездок, как правило, не достигают и 30 дней, говорит основатель и гендиректор туроператора Артур Дмитрий Арутюнов.
3: Мы для себя в турбизнесе разделяем туристов настоящих и релокантов, или как мы их называем, эскейперов, которые вот переживают зиму в теплых странах, в том числе это было популярно в Таиланде, потому что страна сама по себе для жизни не очень дорогая. Но для туристов обычных, которые туда едут с целью провести отпуск, отдохнуть, это, наверное, никак не скажется, потому что, как правило, средняя продолжительность вот тура в Таиланд у нас где-то дней 10-11. Кто-то едет на 2 недели, кто-то на 3, а кто-то там и на неделю, там, допустим. И это я так понимаю, что тайские власти взялись за это дело еще в связи с тем, что некоторые из наших вот этих вот эскейперов или зимовщиков, да, как мы их тоже называем, они начали подрабатывать там в качестве гидов, перебивая работу у тайских профессиональных гидов, например, да, или каких-то трансферистов, да, которые оказывают какие-то трансфер-услуги соотечественникам. Сейчас есть куча таких travel-блогеров, которые вот они еще этим промышляют. Есть, я знаю, наши релоканты такие, которые занимаются еще и недвижимостью, например, в Таиланде. Да, возможно, это направлено против такого нелегального трудоустройства в Таиланде. Примерно такую историю мы, кстати, наблюдали и на Бали тоже не так давно. Ну, что касается дальнейших ужесточений, не думаю, что это вообще будет иметь смысл. В принципе, Таиланд остается дружелюбным по отношению к нашим туристам. Самолеты российских перевозчиков летают регулярно и в Бангкок, и на Пхукет, поэтому тут все спокойно, на уровне политического отношения у нас, в общем-то, тоже вполне себе дружественное.
1: Дмитрий Арутюнов, гендиректор «Артур». Россияне, въехавшие в страну до 15 сентября, по-прежнему смогут находиться там 60 дней. Кроме России, новые ограничения касаются еще 92 стран, для которых ранее действовал 60-дневный безвизовый режим. Лионель Месси завершил карьеру сборной Аргентины. «Я отдал всего себя, мне больше нечего отдавать», написал 39-летний футболист в соцсетях. Заявление об уходе Месси написал еще в конце июля, через два дня после проигранного Испании финала чемпионата мира, но опубликовал его только сейчас. После смерти отца футболист, по его словам, еще сильнее убедился в своем решении. Означает ли уход из сборной завершение всей футбольной карьеры Месси? Может ли он еще вернуться? Есть ли кому его заменить? Рассуждает корреспондент российской газеты, автор телеграм-канала «Футбольная тема» Артем Локалов.
4: Постепенно все идет к тому, что завершится, в принципе, его игровая карьера. Месси продолжает играть за Интер Майами в MLS. Это главная футбольная лига соккера, как называют футбол в Соединенных Штатах. Он продолжает там играть, и один из лучших сейчас и в команде, и в этой лиге. Уровень футбола там, конечно, не такой, как в топовых европейских лигах. Там себя Лео Месси может чувствовать очень комфортно. И не один сезон, как мне кажется, сможет еще там отыграть. Преемник не просматривается пока, и вряд ли он мог бы быть у Лео Месси, так же, как преемника не было у Диего Марадонны. Это такие футболисты, поцелованные футбольным богом. Понятно, что Лео был уже там не тот Лео, который, допустим, 10 лет назад был, но даже в нынешнем состоянии своем, в нынешнем возрасте, он показывал просто феноменальный футбол. Это действительно явление, это действительно эпоха.
5: Месси уже ведь в 2016 году объявлял, что он уйдет из сборной, а потом вернулся. Или как вы думаете, такая ситуация все еще может повториться?
4: Я думаю, что в данной ситуации, наверное, все уже решено, потому что и возраст, и, собственно, финальный матч чемпионата мира, который состоялся только-только, где была эта реальная возможность еще один Кубок мира завоевать, не случилось, но, к счастью для Месси, у него титул чемпиона мира уже есть, и он может карьеру свою в сборной завершать спокойно.
5: Как закончился чемпионат, там ведь был конфликт, драка. Насколько это омрачает такой звездный уход?
4: Я думаю, что про ту ситуацию уже никто не вспоминает. Сам Лео старался в стороне вот таких ситуаций оставаться. Я не помню, чтобы он был постоянно зачинщиком или непосредственным участником таких эпизодов. Он старался всегда оставаться над этим. И Месси-то и запомним, конечно, по его манере игры, по голам и умению затмевать собой вот даже такие эпизоды.
1: Артем Локалов, автор телеграм-канала «Футбольные темы». За сборную Аргентины Месси играл 21 год с 2005-го. Он провел 207 матчей, забил 125 голов. Оба показатели рекордные для национальной команды. Пустил голов за мужскую сборную. Месси второй в истории, впереди только Криштиану Роналду. С Аргентиной Месси выиграл чемпионат мира 22 года и два Кубка Америки. Всего он сыграл на 6 чемпионатах мира и трижды доходил до финала. Последней его игрой за сборную стал финал нынешнего турнира, в котором аргентинцы уступили Испании 0-1.
6: Бизнес FM. Инструкция по применению.
7: Показания.
6: Потребность быть в курсе в любой момент.
7: Особые показания.
6: Дефицит времени.
7: Способ применения и дозы.
6: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
7: Передозировка.
6: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
7: и, очевидно, уже в курсе.
6: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
7: Консультация с врачом не требуется.
6: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
8: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
8: Чистый убыток КАМАЗа по МФСО за первое полугодие сократился на 29%. Показатель составил 21 миллиард 800 миллионов рублей. Консолидированная выручка группы организаций ПАО КАМАЗ выросла на 7% и составила 164 миллиарда 800 миллионов рублей. Выручка увеличилась в сегментах автобусов, электробусов и спецтехники, а также финансовой аренды и прочих продаж, сказали в компании. Точка.банк запускает полноценный сервис для работы с цифровым рублем. Часть клиентов банка уже прошла пилотные испытания с реальными цифровыми рублями. Об этом сообщили в пресс-службе банка ТАСС. Сервис позволяет принимать оплату от покупателей цифровыми рублями по универсальному QR-коду. С 1 сентября этого года в России начинается широкое распространение цифрового рубля. В первую очередь подключиться к новому способу оплаты должны продавцы из сфер розничной торговли и услуг с выручкой за прошлый год свыше 120 миллионов рублей. Компания «Полюс» в первом полугодии снизила выпуск золота на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1 миллиарда 300 миллионов унций на фоне запланированного сокращения производства на красноярских активах. Это связано с переходом на следующие очереди и этапы карьеров, сообщила компания. Продажа золота снизилась на 20% относительно прошлого периода. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Тим Кук отработал последний день должности гендиректора Apple. С 1 сентября эту позицию займет старший вице-президент по аппаратной инженерии Джон Тернус. В каком направлении он поведет компанию, продолжит Ольга Кашинская.
9: Дольше Тима Кука Apple не управлял никто. На посту гендиректора он пробыл 15 лет, на 2 года больше легендарного Стива Джобса. За это время акции компании выросли на 2200%. Визионером, в отличие от своего предшественника, Кук никогда не был. Зато останется в истории Apple как гениальный управленец, пишут профильные издания. 23 августа в честь бывшего CEO сотрудники Apple устроили прощальную вечеринку в штаб-квартире компании в Купертино. Однако полностью Apple Кук не покинет. Отныне он будет занимать пост председателя совета директоров. В числе прочего, Кук сохранит за собой большинство GR-функций и от лица компании будет коммуницировать с китайским и американским правительствами. Новый глава компании, 51-летний Джон Тернус, провел в ней уже 25 лет. Последние 12 в качестве старшего вице-президента по аппаратной инженерии. То есть в разработке большинства знаковых для Apple устройств он принимал активное участие. По информации зарубежных СМИ, в качестве преемника его начали рассматривать еще 2 года назад. А в последние несколько месяцев они с Куком и вовсе были неразлучны на деловых встречах и публичных мероприятиях. Как отмечает Bloomberg, Тернус, обладающий огромным опытом в сфере аппаратной инженерии, в остальных аспектах управления компанией неизбежно будет опираться на экспертизу своих коллег, глав других отделов. Но такая плавная смена руководства и тандем Тернуса и Кука – лучший вариант из всех возможных, считает блогер Wylsacom, автор телеграм-канала Wylsacom Red Валентин Петухов.
10: Все ожидают возвращения Apple на путь революционно-инновационного процесса, потому что при Тиме Куке последние годы компания очень эффективно зарабатывала деньги, но при этом не так часто удивляла. Ожидается, что Тернус – это человек, который будет больше фокусироваться именно на продуктах железных, на каких-то новых категориях, новых интересных решениях, тем более, что сейчас рынок находится на пороге новой волны интереса к устройствам с искусственным интеллектом. Это и очки, которые показывают все компании наперебой. Вот я думаю, что в эту сторону сейчас задача пойти. Но при этом в целом ему не позавидуешь, потому что наследие большое, и надо с одной стороны держать планку на том же уровне, а с другой подниматься на новые ступени. Я думаю, что продукты, которые будут анонсированы и этой осенью, и в следующем году, это все еще пока наследие Тима Кука. Поэтому его влияние мы сможем наблюдать в ближайшие года 3-4, я думаю.
9: Как пишут СМИ, одним из ключевых ожиданий, связанных с назначением Тернуса на пост главы компании, станет развитие Apple в области искусственного интеллекта. До сих пор в ее гонке компания была заметно отстающей. Фокус на технологическом развитии компании – основное, чего стоит ждать от Тернуса, говорит независимый консультант по взаимодействию с Apple и Google Никита Тюников.
11: В Apple сейчас есть некоторый кадровый кризис, но я надеюсь, что Джон соберет новую, хорошую, сильную команду. Мы, конечно, ждем технологического прогресса, потому что нельзя называть новые смартфоны Apple хорошими по качеству, отчасти из-за удешевления материалов, из которых сделан корпус. А вот к следующему году, и уже когда Джон Тернус станет полноправным директором компании, мы ждем новые сегменты устройств. Ну и обновление, конечно, линейки старых. Это iPhone Air, тонкий смартфон с 2 камерами, очки дополненной реальности с камерой, и, конечно, ждем переработанную линейку часов Apple Watch, которые не меняли свой дизайн с момента, как они появились. Тут важно еще ответить на вопрос, а ждем ли мы каких-то изменений в своей стране. Я жду, потому что я уже и писал письмо Джону Тернусу о возможности решения проблем с коммуникаций. Как говорится, новая метла по-новому метет. Хочется надеяться на переосмысление контактов с российскими разработчиками.
9: Ежегодная осенняя презентация Apple пройдет уже 9 сентября. Ожидается, что компания представит на ней первый складной iPhone, лицом которого станет именно Тернус, всего спустя 8 дней в должности гендиректора. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес FM.
1: Новак Джокович впервые в карьере вылетел в первом круге US Open. 39-летний серб уступил 49-й ракетке мира Марианна Навоне. В 5 сетах матча продолжался 4,5 часа. По ходу встречи Джокович испытывал судороги, боли в спине и плече, проблемы с пищеварительным трактом, пользовался ингалятором. При этом после 3 сетов Джокович вел 2-1, в начале 4-го сделал брейк, а затем физически сдал. Что стало главным в этом поражении, игра Навоне или состояние самого Джоковича, объясняет комментатор Евроспорт Максим Янчевский.
12: Я думаю, что все-таки состояние Новака 39 лет дают о себе знать, и организм просто сдался. После 3-го сета, даже в начале 4-го, все видели, что 11 из последних 12 геймов и рвало Новака по ходу встречи, и физио он вызывал. Его организм под конец сезона уже дает сбой, несмотря на то, что много он вроде бы не играл в этом году, но тем не менее такие матчи он на каждом турнире Большого Шлема в этом году играл по 4 плюс часов отдельно взятый матч. Просто организм не справился.
13: Можете ли вы предположить, что Джокович входит в финальную стадию своей карьеры?
12: Слезы Новака во время этого матча, может быть, немножко об этом нам и говорят. Где, когда он завершит карьеру, это исключительно его прерогатива. И мое мнение, что в следующем году, в год своего 40-летия, он еще точно поиграет.
13: И что для него значит такой проигрыш и выпадение из топ-10?
12: Да, здесь рейтинг не главный. Здесь главное осознание своей игры, осознание невозможности на сегодняшний день конкурировать с ними. Может быть, на любимой Австралии возможность отдохнуть перед ней и провести предсезонную подготовку. Может быть, там он будет посвежее, там он попробует еще один шанс реализовать.
1: Максим Янчевский, комментатор Евроспорт. Для Навона это крупнейшая победа в карьере. Он стал первым теннисистом, который выбил Джоковича в стартовом раунде US Open. Джокович при этом проиграл в первом круге турнира Большого Шлема впервые за 20 лет. Предыдущий раз это случалось на Australian Open в 2006 году. Поражение ударит и по рейтингу. Сейчас Джокович занимает 5-е место, но после US Open впервые с 2018 года выпадет из первой десятки. Индекс Мосбиржи в понедельник подскочил на 3% на основных торгах. Рубль к вечеру развернулся и в итоге прибавил почти процент с третью к основным валютам. Нефть дорожала. Итоги дня на финансовых рынках подведет биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
14: Российский рынок акций заметно вырос в понедельник. Индекс Московской биржи за основную торговую сессию подскочил на 3% и закрылся на уровне 2178 пунктов. Весь рост в основном пришелся уже на вечер, когда появились сообщения в прессе с разной интерпретацией. Ну, больше это было похоже, конечно, на заголовки, что сказал президент Российской Федерации. На встрече с премьер-министром Индии Моди Владимир Путин заявил, что Россия предпринимает усилия для завершения украинского конфликта. И вот на это была довольно бурная реакция на российском рынке акций. Помимо этого, в понедельник было и сообщение, что министр финансов США Скотт Бессон провел встречу с российской делегацией, но здесь каких-то подробности агентство Bloomberg, которое об этом сообщило, не предоставило рынку. Но в США проходит сейчас министерская встреча стран двадцатки. И вот там, видимо, с российской делегацией встречался Скотт Бессент. Помимо этого, конечно, росли цены на нефть. Вечером немножко рост затормозился, но, тем не менее, стоимость смеси Brent осталась выше $90 за баррель. В моменте смесь Brent в Лондоне превышала $91 за баррель. И все это на фоне очередного витка эскалации в Персидском заливе. В ночь на понедельник силы США нанесли удары по двум ракетно-пусковым установкам на иранском острове Ларак, и в ответ Иран атаковал базы США в Иордании с применением баллистических ракет. Ну, а уже в понедельник президент США Дональд Трамп сообщил о том, что США нанесут мощные удары по Ирану в ответ на иранскую атаку против вооруженных сил США в Иордании. компании. Так что рынок ждет дальнейшей эскалации. Ну и рубль развернулся. Пока это похоже на технический отскок, с учетом того, что рубль падал практически безоткатно уже долго, и всю прошлую неделю падал. И 14 копеек потерял китайский юань, закрытие 12 рублей 75 копеек. Ну, здесь, конечно, еще и рост цен на нефть помог российскому рублю. Что касается доллара США, то если опираться на однодневный фьючерсный контракт на пару доллар-рубль, доллар снизился к вечеру понедельника на 0,2% и торговался в районе 85 рублей 75 копеек.
1: Это был Алексей Завьялов, биржевой обозреватель Business FM. Отмечу, официальный курс юаня на вторник 12,86 доллара, а 86,38 евро 100 рублей 57 копеек.
6: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
15: До конца года планируется сформировать законодательную базу для решения задач, связанных с сокращением инвестиционно-строительного цикла, восстановлением объектов культурного наследия и их вовлечением в современную экономику. Законов, вступивших или скоро вступающих в силу, уже немало. Начальник отдела государственного реестра и исторических поселений Департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры Илья Лыткин подробно рассказывал о них на втором Пермском форуме развития «Города будущего». Однако, по словам зампредседателя Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Дениса Юдина, не все так гладко, как хотелось бы.
16: Наибольшее опасение нас вызывает два закона, которые теперь появились в июне этого года. Один – это закон, который предполагает перераспределение полномочий в пользу региональных властей. Теперь регионы могут исключать из реестра объектов культурного наследия памятники регионального и местного значения. Раньше любой памятник мог быть исключен из реестра только решением правительства России. Это был самый высокий уровень принятия решения, и мы полагаем, что это и есть проявление ответственности государства за культурное достояние. И второй закон – это закон, который изменил порядок проведения работ на объектах культурного наследия. Он отменил согласование историко-культурной экспертизы, которую делал раньше государственный орган охраны объектов культурного наследия, и заменил этой процедурой контроля после того, как работы начались. То есть сейчас порядок уведомительный.
15: В экспертном сообществе опасаются, что ослабление контроля в итоге может допустить проведение на ОКН таких видов работ, в результате которых мы эти объекты просто потеряем. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
6: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
17: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин подписал указ об увеличении численности Центрального аппарата Федеральной службы охраны на 27 человек. Теперь их 812, раньше было 785. Штат Центрального аппарата ФСО последовательно увеличился последние 3 года. ФСО обеспечивает безопасность высших должностных лиц государства, включая президента, премьер-министра, руководителей палат парламента, председателей высших судов и генерального прокурора. ЕС собирается внести в новый пакет антироссийских санкций 800 физических и 800 юридических лиц. Об этом пишет «Политико» со ссылкой на источники в дипломатических кругах. По словам собеседников издания, главы европейских МИД обсудят новые санкции на неформальной встрече 1 и 2 сентября в Ирландии. Илон Маск не разрешил Киеву использовать спутниковую связь Starlink для ударов по территории России без согласия Белого дома, пишет Financial Times. Ранее появлялись сообщения о возможном изменении позиции миллиардера. Тем не менее, Маск считает, что разрешение скорее приведет к эскалации конфликта, чем приблизит его завершение. Иран восстановил все подвергшиеся ранее ударам США ракетные производства. Они размещены в безопасных местах, заявили в корпусе стражи исламской революции. Ведомстве подчеркнули, что Иран продолжит выпускать ракеты, даже если, цитата, «эта война будет идти годы». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Цены на бензин на независимых АЗС попадут под усиленный контроль ФАС и Минэнерго. Такое поручение дал вице-премьер Новак. При этом собственники независимых заправок уже жалуют, что они вынуждены покупать топливо по завышенной цене, а претензии ФАС адресуют только им. Россия готова сделать взаимный безвизовый режим с Китаем постоянным, заявил президент Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Бишкеке. Там же Владимир Путин встретился с индийским премьером Нарендрой Моди, который призвал двигаться к разрешению всех проблем мирными средствами. «Мы по этому пути и двигаемся», — ответил Путин. В России вводят платные экзамены на получение статуса квалифицированного инвестора. Цена зависит от уровня сертификата от 8 до 75 тысяч рублей. Зачем это, как будет работать и кто на этом заработает? Подробности на Business FM. Цены на бензин на независимых АЗС попадут под усиленный контроль. Соответствующее поручение ФАС и Минэнерго дал вице-премьер Александр Новак. Антимонопольная служба ранее вынесла уже десятки предупреждений, но собственники многих независимых заправок жалуются на то, что они сами вынуждены покупать топливо по завышенной цене. Иван Медведев подробнее.
18: Недавний опрос Business FM показал, что в некоторых регионах при цене на бензин плюс-минус 70 рублей за литр на сетевых заправках, на независимых АЗС тот же бензин может стоить и 140 рублей. Как это получается? Вертикально интегрированные нефтяные компании, ВИНКи, такие как Роснефть, Лукойл, Газпромнефть и так далее, в основном удерживают цены в привычном диапазоне. Просто у ВИНКов бензин свой. Независимые АЗС покупают топливо на бирже, а точнее пытаются там покупать, рассказал владелец сети АЗС в Ленинградской области Вадим.
19: У нас продажа бензинов идет там 80-85 рублей.
20: Получается ли окупать вот все затраты там и так далее?
19: Ну, впритык, там наценки-то практически нет, но задача просто как бы снабжать людей. Тут вопрос уже не прибыли стоит.
20: По каким схемам вы покупаете?